0: Ну, я тебя сразу предупреждаю. Не еще, факт, еще что написано, я тебе верну эти средства.
1: И еще написано, что от просящего у тебя не уклоняйся. Да, да, и просящему дай.
2: Хороший принцип. Взаимно. Открою телефонную книжку, поищу побольше верующих, а то денег занять надо.
1: Да, да, да.
2: Только ты, главное, не забудь, что тебе обратно ждать их не нужно. Да.
0: Ну, не случилось там сделки.
1: Сделки. Да, интересно.
0: Ну, обида осталась.
1: Ну, то есть вы все-таки делите вот понятие ближнего, кому и тех обстоятельств, при которых ты даешь деньги просто, и тех обстоятельств, при которых ты ну, не можешь просто так дать деньги, надо все-таки, чтобы какой-то процент был возвращен сверху.
2: Однозначно, конечно.
1: Хорошо. А имеет ли значение, куда человек будет использовать эти деньги? Вы сказали, что имеет. А если там не просто развитие своего бизнеса, а развитие своего сомнительного, скажем так, бизнеса? Сомнительного с точки зрения, опять же, христианства. Не с точки зрения законности. Ну, все законно.
2: Вернемся к прошлой теме.
1: Не совсем. Об алкоголе. Да, ну, я не хочу в эту сторону. Тем не менее, просто. Даже если взять вот да-нет.
0: Но получать проценты от сомнительного бизнеса, на мой взгляд, это уже грех.
1: Хорошо. А банковский вклад?
0: Банковский вклад.
1: Сам по себе. Ты даешь деньги под проценты банку. Что банк делает с твоими деньгами?
3: Дает под проценты займы другому человеку.
1: И подсаживает на кредиты людей бедных. И ты даешь деньги в банк под проценты, грубо говоря, под 10 плюс-минус процентов. А банк твои деньги берет и дает под...
2: 20 и 30.
1: 20 и 30, а в случае с кредитными карточками и 40 и 50. И ты становишься участником этого. В некотором роде. Потому что банк твои деньги берет и дает. Да, он может твои деньги куда-то еще использовать, может быть, в какой-то там стабилизационный фонд, может там еще куда-то инвестировать в другое дело. Но, тем не менее, ты становишься участником этого.
2: Мы становимся много чего участниками. О, моя конкретная рука к этому не приложена. Я совершенно спокоен.
3: Ну, банк, помимо того, что подсаживает людей на кредиты, он же еще помогает некоторым людям там развиться в бизнесе и еще что-то. Не всегда то, что делают банки, это плохо.
1: Угу.
3: Нельзя говорить однозначно. Поэтому, когда я даю банку в рост, не факт, что я многим людям жизнь порчу.
1: Ну, это же можно двояко посмотреть. Мы можем сказать, я вообще-то одолжил банку, что он с ними делает, это не моя забота. А можно посмотреть с другой стороны. Человек, который пришел развивать там, пускай будет и горный бизнес там, или построить новый винный завод, он пришел к банку и говорит, слушай, дай мне денег, мне не хватает на вот этот мой бизнес. Вот. А банк говорит, так, у меня нет денег на целый завод. Ну ничего, сейчас мы организуем. Банк делает рекламу, говорит, так, вклады не под 10%, а под 13%. И народ, и мы в том числе, деньги в руки, свои последние 10 тысяч, пошел, побежал, на пожалуйста. Банк говорит, ну, все, без проблем. И ты, получается, ты спонсировал что? Ты спонсировал банк? Нет, ты спонсировал вот тот завод.
3: Но это не имеет прямого отношения к вопросу, давать в рост или не давать. Да.
1: Давать ли в рост банку?
3: Давать ли в рост банку? Ну, если расценивать банка как иноземца или как своего.
1: А можем ли мы расценивать как иноземца? Там про иноземца имелось в виду что? Что когда приходит человек, он пришелец, он фактически как беженец, он пришел к тебе, у него нет еще места здесь, он пока что не, ну как, не поднялся на ноги. И, естественно, ты ему что-то одалживаешь, и ты должен, не имеешь права ему одолжить в рост, потому что ну, ему нечего отдавать. Ему вообще нужно сейчас вот хотя бы подняться. Может быть, ты многое из того,
3: наоборот, что ты ему дал, наоборот, написано, что иноземцу простит. Отдавай в рост.
1: Нет, иноземцу, но не пришельцу. Про пришельца там сказано отдельно.
0: Ну, про пришельца.
1: То есть своему и пришельцу.
3: Да, про пришельца я не читаю, а вот иноземцу надо давать в рост. А своему брату ты не можешь давать в рост. Не отдавай в рост брату.

0: другая ситуация. Хотя любой ведь иноземец мог в конце концов стать частью израильского народа. И тогда к нему уже применялись те же, ну, правила, как своему, как брату. Тогда тоже ему не давали в рост. Но если вот по какой-то причине иноземец приходящий не соглашался стать частью этого народа, а это означает, что он был инаковерующим, грубо говоря, он был другой веры, он не принимает веру, вот, которую разделяется. Потому что человек, принимавший веру израильскую, он становился частью общества. Ну, была же процедура, когда там прозелиты становились потом частью израильского народа.
1: Ну вот в Левитам, 25 главе, 35 текст. «Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришелец ли он или поселенец, чтобы он жил с тобою, не бери от него роста и прибыли, бойся Бога, чтобы жил брат твой с тобою». И так далее, и так далее. То есть показано, что не только вот реально твой брат, но еще и пришелец и поселенец, который, может быть, тебе вовсе не брат.
2: Тут ключевой вопрос в другом. Израильтяне брали друг у друга в долг на новый телевизор? Или на стереосистему, или на нового там коня.
1: Не знаю,
2: если
1: наверняка.
2: У них был старый конь. То есть такой вопрос. Я прихожу по соседству и говорю: слушай, вот у меня тут том маленький, хочу большой сделать. Имеем ли мы право отказать в этом случае? Здесь же речь идет бедный, либо кушать хочется, либо еще что-то.
3: Чтобы жил.
2: Да? Чтобы жил.
1: Чтобы жил.
2: Если я хочу что-то приобрести, ну, что мне не нужно, мы вправе спросить и вправе отказать. Мне кажется, Библия затрагивает именно вопрос жизни, правильно.
0: Если это не касается жизненно важных функций, да, как, скажем, минимального проживания, там, крыши над головой, одежды, питания, тогда складывается впечатление, что Библия не против того, чтобы отдавать в рост, если это касается уже как
1: или бы... отказать, например.
0: Да, или отказать. Да-да-да. Здесь мы имеем право отказать или дать в рост, если человеку очень хочется.
1: И очень надо.
0: И очень надо. То, что, может быть, ему и не надо, да?
2: Но при этом дать в рост еще можно много разных вспомнить притч, например, как умные, ушлые, точнее. Мы не так давно разбирали этот вопрос.
3: Притча о талантах.
2: Ну, нет, там о другом речь была.
1: Об управителе, который расписки писал.
2: Когда ушлый управитель писал расписки, мы можем увидеть, что в то время активно существовала тема расписок. Вот хотел немного этот вопрос затронуть.
1: Ну, как она вы считаете? И в наше время существует, в принципе, тема
2: расписок. Ну да, если к тебе приходит брат твой на нужду, к примеру, нужно с него расписку брать или нет, или если ты даешь ему в рост деньги под проценты на какую-то вещь, которая не является жизненно необходимой.
1: Ну, я думаю, если речь идет, опять же, о жизненной необходимости, то там должен работать не только принцип, что ты не можешь ему отказать, вот, ну, предположим, что у тебя есть откуда, да, но ты еще и не вправе потом с него стребовать, потому что если ему действительно это жизненно необходимо, то уж подожди его столько, сколько ему потребуется, чтобы встать на ноги и вернуть тебе. А может быть, он и не встанет никогда на ноги.
2: Ну, другой случай, встал на ноги. И, ну, все хорошо, так тебя стороной обходит твой дом немного. А у тебя была бы бумага в этом случае. Мне кажется, сильно отношения могут попортиться, если бумаги нету. Даже если какая-то сумма небольшая.
1: Но на самом деле оно зависит от того, готов ли ты изначально прощать эту сумму или нет.
2: Я готов.
1: Если ты готов изначально прощать эту сумму, то тогда, когда он встанет на ноги, ты к этому моменту должен по-хорошему уже забыть про то, что ты ему помогал тогда. Ну вот. И если он и не поможет тебе в ответ, ну и все, и забудь. Но если ты изначально рассчитывал на возврат, ну, тогда другой разговор. Если ты рассчитывал на возврат, твое право писать расписки, разве нет?
3: Ну, может быть, разница в том и заключается, что если я помогаю и даю человеку на хлеб, то вот здесь вот и ждать обратно не стоит.
1: Да, вот я об этом как раз и говорил.
3: А вот если я даю средства на развитие бизнеса, в частности, если я в банк отдаю деньги под проценты, ведь есть еще один важный момент. Проценты не такие большие сейчас в банке.
1: Едва ли покрывают инфляцию, если
3: совершенно
1: покрывают.
3: Совершенно верно, да. И вопрос хранения средств. Банк, пожалуй, наверное, сейчас это самое надежное место.
1: Одно
3: из, да, надежных средств. Поэтому вот мы поднимали чуть ранее вопрос, стоит ли давать в банки, каково их будет предназначено.

0: назначение этих средств, там, как они будут крутиться. Что мы имеем в результате вот этих процентов? Что, это много процентов? Я думаю, нет.
1: Да нет.
0: Едва ли. Поэтому банковская система наша, вообще вся финансовая система сейчас так устроена, что мы очень многого не знаем. Да и не должны знать, и не обязаны. Uh-huh. И нужно ли нам это знать. Uh-huh. Вот, поэтому...
1: А то получится, как в той передаче с кассиром, да? Что он все равно всего не знает, что и как, и откуда берется, и зачем.
0: Ну да. Да, совершенно верно. Может быть, не стоит слишком вот, глубоко вдаваться в подробности, связанные с банком, и куда эти средства идут, и проценты, и так далее.
1: Вот вы вспомнили тему, ну, притчу о талантах. Там ведь господин своих рабов, своим рабам раздал определенные таланты, ну, то есть средства какие-то, и сказал, употребите их в дело, пока я возвращусь.
2: Потребовал рост.
1: И потребовал именно рост. И когда один там нашелся, который спрятал и ничего не сделал, и просто вернул, вот, говорит, ты мне один дал, я тебе один возвращаю, он говорит, слушай, ты неверный раб.
2: Лукавый и ленивый.
1: И ленивый. Да. Тебе надо было бы отдать серебро мое торгующим, то есть как бы вложить его куда-то, инвестировать его куда-то во что-то, в какое-то дело, если ты сам не можешь развивать, да, надо было хотя бы инвестировать. И тогда я бы получил свое с прибылью. То есть получается, что в некотором роде, исходя из этой притчи, мы тоже являемся управителями и тех финансов, которые нам вверены, и мы ими тоже должны правильно управлять.
0: Можно, на мой взгляд, достаточно однозначно сказать, что Библия поощряет деловые отношения.
1: Да.
0: Вот этой притчи,
1: да.
0: Бизнес.
3: Интересно, дать тому, кто торгует, то есть уже тогда речь поднималась, проценты,
1: инвестиции,
3: да, инвестиции под бизнес.
0: Да. Да. Причем там очень высокие проценты были.
1: Ага.
0: 100%. 5 дал, 10 получил.
1: Да, и обратите внимание, то, что он и инвестирует в бизнес, но он же и рискует и потерять. Ведь если бы не было абсолютно никакого риска потерять,
2: все бы вкладывали.
1: То я не думаю, что тот один, который зарыл свой талант, я не думаю, что он бы стал его зарывать. Он бы тоже отдал бы, он ничем не рискует. Но он боялся, что он его потеряет, и поэтому говорит, я боялся, что ты с меня будешь спрашивать, а я вдруг я потеряю, и поэтому я спрятал, вот тебе твое. Я ничего как минимум не потерял. Вот. А те вкладывали, другие рабы, и заработали что-то. Получается, что даже и риск в некоторой мере оправдан.
3: Получается.
0: Ну, а можно так сказать, что вот если у меня есть финансовые средства, я не знаю, что с ними делать. Mm-hmm. Если я их положу, они будут лежать, то
1: они обесценятся.
0: Они обесценятся,
1: получается,
0: да.
1: Это неверный управитель.
0: И я должен что-то делать с этими средствами. Либо дело какое-то организовать, либо кому-то в рост отдать. Mm-hmm. Так получается.
1: Либо кому-то пожертвовать в виде благотворительности или помощи безвозмездной.
0: Ну, хороший вариант, кстати.
1: Потому что если ты действительно не знаешь, что с ними делать, дай тому, кто знает, что с ними делать.
0: Да.
1: Вот. Или дай тому, кому они нужнее, раз тебе они не нужны. Это уже получается как та притча с богатым, который говорит, так, что-то у меня здесь амбар маленький, я его снесу, построю побольше, а то некуда складывать. Вот. Ну, не знаю, если есть люди таким, кому некуда складывать, может, им стоит задуматься о том, чтобы оно... не проржавело.
3: Отдайте мне, если некуда складывать.
1: Да, я знаю, что делать. Вот. То есть, что получается? Должен я переживать тогда, вот отдавая или инвестируя свои средства, должен я переживать, куда и в кого я инвестирую? И насколько?
0: Ну, на мой взгляд, один из важных вопросов – это страх перед тем, чтобы наживаться на горе моего ближнего.
1: Угу. Это однозначно. То есть, да. Если речь идет о помощи, то ни в коем разе там нельзя наживаться. Скорее, лучше упасть в сторону благотворительности,
0: конечно, да.
1: Чем в сторону наживы и требований потом обратно.
0: Угу. Если же речь идет о развитии бизнеса, и мы знаем, что эти средства нужны человеку не для того, чтобы жизнь спасти или здоровье, или еще что-то, а чтобы стать богаче, то здесь уже кто как считает, какой процент уже сам должен определять.
1: Такой еще момент. Инвестиции. Это ведь определенный риск. Мы можем положить деньги в банки, тогда мы едва перекроем инфляцию. А можем инвестировать их в какие-то проекты, в какие-то бизнесы. А они же могут и не выгореть.
3: Ну, есть еще и организации вроде кооперативов кредитных, где ты подписывая, понимаешь, что может быть самый минимальный процент, или вообще ты их можешь потерять. То есть тут альтернатива банкам в последнее время такая активная.
1: То есть целые такие инвестиционные компании, которым ты отдаешь свои средства, а они уже инвестируют их в дальнейшем.
3: Подписываясь, что ты можешь их потерять. Ну, хотя процент гораздо выше, чем банковский.
1: А разумно ли это? Не похоже ли это на игорный в итоге бизнес, где у тебя там целый...
3: Азарт, да, такой. Как сработает та организация, сработает или не сработает?
0: Кстати, это тоже очень интересная тема.
1: И во что они потом будут вкладывать? Ответственен ли ты за это? Или ты подписываешь и подпишешь условия так? Сюда вложи, сюда не вложи, и они скажут, кто из нас специалист. Да, эти действительно много таких вот разных тем в жизни, которые показывают, что... Нам нельзя просто, не думая ни о чем, вкладывать свои средства. Мы должны понимать, куда мы их вкладываем, зачем, кому мы их отдаем, проценты или без, и почему. Это все те вещи, с которыми мы не имеем права просто спустя рукава думать. Иначе мы тогда не являемся теми управителями, которых Бог изначально поселил на этой планете.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.
2: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет!
3: Друзья, всем привет! Вы заехали к нам на «Пит-стоп». Сегодня у нас чудесная компания, которую украшает Оксана, Анна. Ну и ребята, это Аркаша, Влад и я, Сергей. А сегодня, друзья, мы с вами поконфликтуем.
4: Прямо здесь.
3: Что вы смеетесь? На самом деле мы сегодня поговорим о конфликте. И, вероятно, наша беседа может закончиться им. Я даже как бы чуть-чуть надеюсь на это, потому что мы наглядно можем как-то показать людям, что это такое, как это решить.
4: Что мы способны, да?
3: Как мы с вами будем решать это? Да, ну так что, как вы считаете, от чего он возникает? Вот я сейчас своей фразой вас спровоцировал на конфликт?
4: Нет.
3: А зря.
5: А вот уже это конфликт.
3: Вот это конфликт. Влад, скажи мне ты, почему назревают конфликты у людей вообще?
5: Ну, первое, самое банальное, это разные интересы. Все.
3: Да? То есть...
5: Вполне.
3: А характер ни
4: Может
3: при чем?
4: Быть, даже, мне кажется, не интересы, а просто столкновение мнений. То есть, ну, это смотря вот где-то... это если мы с Владом там пошли куда-то, я пойду там в кино, он хочет в магазин, допустим. Это там
5: столкновение там интерес.
4: Да, а если я, допустим, ему доказываю одну свою точку зрения, он говорит, нет, такого не существует, это, мне кажется, это уже не интересы.
6: Но только вы еще говорите об открытых конфликтах сейчас.
5: А что
6: есть? А есть же еще скрытые конфликты, о которых мы умалчиваем.
3: Объясни нам, Аркаш.
6: О которых мы не хотим разговаривать или думаем, пройдет. И как христиане мы должны молчать, терпеть друг друга.
5: А это кто так сказал?
6: Нет, я спрашиваю вас.
5: А, там был вопрос.
3: А, это вопрос.
6: Мы должны молчать или...
3: То есть, я так понял, мы проходим тему открытого конфликта, потому что она понятна, что из-за чего она бывает, но...
6: Нет, просто конфликт бывает открытый.
3: Открытый и закрытый. Мы распределили уже, хорошо, пошла это уже, знаешь,
4: квалификация. Ну, есть некоторые просто конфликты, которые, ну, невозможно открывать. Ну, вот как Аркаша говорит, закрытый мы себе терпим. Но вот то, что ты себе переживаешь, и надо ли это раскрывать, мне кажется, ты можешь ранить также человека, когда ты откроешь и скажешь, что знаешь, ты меня бесишь, ты меня уже достал.
6: Зато или это честно, что-нибудь. Я бы сказал.
4: Ну, честно.
6: Ну,
4: довольно ли человек?
3: Хорошо. Если мы перешли сразу к этому конфликту, который закрытый или который назревает со временем, от чего именно такой конфликт возникает закрытый? Оксана, ты можешь сказать? Ты что-то у нас сегодня молчишь?
7: Нет,
3: ты,
7: могу
3: явно
7: сказать.
3: Ну, конфликт в тебе зреет.
7: Да. Я думаю, что это от того, что кто-то просто когда-то кого-то в какой-то момент раздразил, не знаю, как сказать.
3: Раздразнил.
7: И, в принципе, например, этого не заметил. А тот человек запомнил, что он ему сказал, и такой ходит, короче, вот и в себе вот это вынашивает.
3: Подмести.
7: Да, и уже чувствуется вот эта вот терочка, вот это накал вот этот. И хочется сказать, вроде ты не можешь. Вот я в этом случае, я всегда молчу, я не знаю, что делать.
4: То есть причина в человеке, который обиделся?
7: Вот, например,
4: или
7: да,
4: причина
7: там человек
4: в человеке,
7: обиделся,
4: который не заметил, что он обидел?
3: Оксана, ты молчишь, когда ты на месте того человека, который обижен,
7: да,
3: и который чувствует, да, что в нем зреет негатив
6: ты
3: и агрессия.
6: Ты пошла по пути, как сейчас вот только что приводили, как раз. Молчишь, зачем можно обидеть человека, если ему скажешь в лицо, ты меня обидел. Согласна?
4: Ну, а что, нету таких ситуаций? Но ты всегда все прямо
7: говоришь? Я думаю, что нет. Я
5: Давайте
7: думаю, что нет.
5: Разберем причины, почему мы можем вообще так молчать, скажем так.
6: Дорогой человек.
5: Вот, это первая причина, такая благородная причина, почему ты не хочешь.
4: Ну, есть иногда просто воспитание. То есть, допустим, в этом обществе там нельзя говорить, что ты
5: что?
4: Там, ты этим недовольна, допустим. Я приду, а мне не нравится, что, ну, на меня так смотрят, что ты на меня так смотришь. Я же не подойду, не скажу, ты что на меня смотришь? Ты все равно там сдержишься, там будешь смущаться, там отвернешься или еще что-нибудь. Ну, то есть, зависит от общества, где ты находишься. Не всегда ты можешь сказать.
7: А я думаю, что у меня вообще другая точка зрения. Я думаю, что ты будешь молчать только потому, что... Вот лично я почему иногда молчу? Потому что мне просто не хочется как бы это делать. Я как бы хочу, чтобы человек сам это понял, что он там что-то мне сказал, не то, чтобы сам пошел головой.
3: Показывать ему это, чтобы он сам понял.
6: Будет хуже, чем мне. Когда ты поломаешь голову сначала полгода, о чем я, а потом будешь извиняться и долго еще полгода ходить и извиняться перед тобой.
7: Нет, ну,
5: а может быть такой
7: я
5: момент,
7: лучше
5: что...
7: оставлю эту ситуацию вообще без внимания.
5: Может быть такой момент, что люди получают от этого удовольствие. Да, вот. А то, что они могут скрывать это. Ну, и так дожидаться, пока дойдет.
4: Да, человек, когда он внутри сидит и себе копается, обижен на кого-то, вот он там смотрит его, там у него сразу гнев пылает на этого человека. Не хуже ли тебе самому это все внутри переживать?
5: Тут я говорю вопрос. Для некоторых, наоборот, это...
4: Приносит удовольствие
5: да,
4: внутри.
5: Да, негатив приносит... Это...
3: Даже давайте возьмем сам тот факт. Факт самый главный. Ты говоришь, что культура очень влияет, да, там
4: да,
3: люди не,
4: ну,
3: привыкли, воспитание, что не говорят никогда первое. Но то, что мы христиане, сам тот факт, что люди верующие, они как бы должны меньше конфликтовать. Потому что ты веришь в Бога, а Бог, он призывает ко всему доброму, хорошему. Получается, если ты пойдешь, как Хасан говорит, лучше я не буду ругаться, я не буду брать грех на душу, так скажем, чтобы это... Чтобы с человеком лишний раз не ссориться. Правильно ли это делать? Или все-таки нужно ему пойти и по шапке надавать?
4: Ну, то, вот лично мое мнение, когда вы с человеком, с любым человеком, там, я не говорю парень-девушка, с любым человеком строите отношения, ведь классно, когда у вас открытые...
6: Вот
4: вы открыты друг перед другом, и вы прямо все скажете. Вот как есть. Если ты недоволен, ты подойдешь, ты знаешь, мне вот не понравилось твой поступок сегодня по отношению.
5: Наверное,
4: если или
5: это,
4: мне
5: если
4: показалось,
5: ты так скажешь, то вряд
4: ли... Но это же конфликт. Это
6: мне
4: же
6: кажется,
4: уже
6: изначально ты была другого мнения. Вот когда первое высказывалось, как раз говорила о том, что нужно.
4: А там это другая ситуация.
6: А, то есть это с молодым человеком только можно стерпеть, его, вернее, выговориться, а с другими нужно терпеть такой... Ну, ладно.
4: Нет, почему не с молодым человеком? Просто когда вот Оксана говорит, пускай он додумывается сам. А человек потом
6: это,
4: учится.
6: Это только про парней, то есть это с вашей
7: точки
6: зрения.
7: Нет, я говорю, да вообще нет.
4: Только про парней.
3: Мне кажется, у девушек вообще в этом плане все очень сложно. Вот если вам... Есть такое выражение...
5: Это фраза
4: универсальная.
3: Есть такое выражение, что если девушка остается одна, то у нее появляются мысли, и она начинает их думать, а это очень опасно.
5: Не думать мысли.
7: То есть у мужчин мысли нету, да?
3: Особенно, когда это какой-нибудь поступок, который сделал, так скажем, парень или мужчина, и его жена, супруга или девушка, или просто друг, она может не так понять, и здесь может такой конфликт назреть из-за какой-то мелочи. То есть это у меня было в моем опыте реальном. И ты не знаешь вообще, почему человек ходит и надут на тебя, и ты подходишь, и он взрывается тут на тебя, и оказывается, что вот когда-то 3 дня назад там ты посмотрел как-то не так, а на самом деле у тебя глаз сморгнул случайно. Да,
5: да, мужчины тоже есть такие, но тогда это очевидно, что, скорее всего, проблема-то в этом человеке, который
3: так вот почему,
5: делает.
3: Почему это происходит?
4: Так это не зависит от парня.
5: Мы разобрали такой банальный вариант, который, знаете, ну,
7: я
5: это
7: думаю,
5: его проблема.
7: Я думаю, что это происходит от того, что мы ждем от человека другого. Вот мы ждем другого, а тут раз и...
6: Не нужно очаровываться, чтобы не разочаровываться.
7: Да, старый.
6: Опа, вот и
4: ну, значит, мы мысли себе там напридумываем много чего. И сразу это...
6: Вот, кстати, интересный факт. Слышал,
3: да,
6: кстати. Конечно. Ну так, вкратце просто. Услышал недавно, что рубрика ученые Аркадий как-то посчитали там, не знаю как, но посчитали, что девушка обижается 72 часа.
3: А,
6: ровно
3: нет,
6: 72
3: подожди.
6: Часа.
3: А, ты имеешь в виду, обида проходит да. 72 часа?
6: Да, 72
7: трое
6: часа.
7: Трое слышат,
6: она...
7: да? Слышат,
6: да.
7: Трое,
6: да. Ну да, она обижается. Если конфликт еще один будет назревать за эти 72 часа, еще один конфликт, обидишь еще раз.
3: В квадрате.
5: О, там наш дом умножается.
6: 72 часа, тык, обнуляется.
4: Слушай, ну, мне кажется, дело... Нет, а почему именно отношения парня с девушкой? Что нету конфликтов у вас там друг
3: да нет,
4: друга?
3: Нет,
5: правильно, надо
3: брат, сестра, ну, муж, жена, там, не знаю, друг, подружка.
5: Нет, давайте друг-друг хотя бы просто.
3: Давайте друг-друга.
5: Подруга, зачем сразу?
4: А что это не подруга?
3: Ну, по сути, все, что мы говорим, мне кажется, может распространиться и на друзей, парень, там, друзья, например, что мальчики, что девочки. Все то же самое, мне кажется.
4: Ну, мне тогда
3: просто
4: вот вопрос.
3: Просто в какой-то степени разности.
4: Я тогда не понимаю, потому что я понимаю, что есть такие ситуации, когда ты лучше промолчишь, чтобы человеку не сделать больно, ну, там, откровенно, что тебе там не нравится. Но, с другой стороны, я понимаю, что лучше всего прийти и к человеку честно сказать
5: вот
4: все,
5: видишь,
4: как есть.
5: Мне кажется, ты все время рассматриваешь той позицию, то, что если тебе что-то не понравилось, наблюдая за человеком, что-то подобное.
4: Хорошо,
5: такое.
4: Человеку
5: а если мы говорим
4: не понравится,
5: то, что, скажем
4: по вас... мне, а? Ему тогда как-то.
5: Нет, мы не говорим о том моменте, когда тебе что-то не понравилось, и вот ты думаешь, отказать или нет. А когда у вас уже был конфликт интересов,
3: да.
5: То есть вот, между вами проблема, и вы не можете сойтись в общем мнении. и вот уже другой. То есть не то, что нравится, не нравится человек. У вас просто мнение разное. Это
4: ну, значит, у вас уже есть конфликт, все, ругайтесь.
5: Все ругайтесь.
4: Ну вы же столкнулись.
7: Я вообще не пойму, о какой боли может идти речь. Вот это, что это, ты можешь сказать человеку может... такого, что ему бедному больно станет, если у вас конфликт? То есть тебе же тоже больно, сразу, ты хочешь да? конфликт этот решить. Как
4: человек знает твое слабое место.
3: Ну, том, что...
4: И он подходит и начинает на него давить.
3: Вот я думаю, что в любом случае без каких-нибудь там малейшего чувства боли, как ты называешь это, или какой-то там обиды, не пройдет это. Но это лучше так поступить и лучше это и пройти, чем это разреет в какую-то вообще войну и разрыв отношений вообще.
4: То есть лучше всегда прямо говорить?
3: Ну нет, здесь нужно вообще, так скажем, гибко, да, мудро подходить к этой ситуации. Это каждый сам уже решает. Здесь как бы ты должен...
5: Мне кажется, тут не то, что каждый сам решает.
3: В любом случае, нужно в первую очередь лучше сразу решить как-то вопрос, задать вопрос мягко. Вот знаете, есть такая фишка, когда друзья, например, долго не виделись, там один чувствует, что,
5: да,
3: что
5: да,
3: конфликт
5: да.
3: назревает, он подходит, начинает шутить, и какую-нибудь шутку кинул в его сторону, и тут он смотрит на его реакцию, как бы, я даже сам такое не иногда применял, это плохой прием. И когда видишь, что он вообще там на тебя там агрессивно, да, не оценил, и вообще агрессивно, ты понял, ага, проблема, слушай, и тут Владичка, ну, слушай, ну давай поговорим.
5: Ой, это у ребят так ужасно, так не надо.
3: Я пример, да, ну, то есть, например, конечно, реакцию всегда можно проверить человека, можно задать вопрос, и ты видишь по его реакции, если ты хорошо его знаешь, видишь, он как бы к тебе агрессивно настроен, и что-то есть или нет, лучше всегда спросить. И ты понимаешь, когда спрашиваешь, он такой сначала, да нет, все нормально, а потом, ну, вообще-то ты знаешь, что там ты сделал, там тот косяк, и ты, ага, все, значит, что-то есть.
5: Ну, бывает другой момент, неважно, какая у вас была проблема, там, просто какого характера, если вы не виделись примерно год уже человеком со своим другом, то... Я думаю, вам уже будет без разницы на этот конфликт, честно. Вы просто встретитесь, и вы будете просто рады, что увидели своего другого человека.
3: И все само собой пройдет,
6: да. То есть на год всегда обиделся, на год уезжаешь. Через год приезжаешь, все,
3: время лечит.
5: Ну да, но мы не решаем, пока не решили эту проблему.
7: Не всегда, время лечит, есть конфликты 20-летние,
3: 30-летние. Можно вопрос? Вот если мы христиане, у нас есть эталон, это Христос. Христос как решал конфликты? Вот в данный случай, вот как бы поступил, вот как он решил?
4: Как скажет по-разному. Кто-нибудь, так, и все
3: ну,
4: раз
3: ситуация. Молчат. Ну, как скажет, когда?
4: Иногда он уходил, или напишет там на земле, и все скажет.
7: Чаще всего, я думаю, что пошли. Это было на самом деле молча. Либо он уходил, либо что-то вот действительно писал. Никогда там никакой ругань.
5: По поводу примера, то, что он писал, извини, там было кое-что у него... Он мог так сделать, как бы мы не можем так, мы не умеем
4: вот,
5: так делать, понимаете?
4: Вот, в этом-то и подвох.
3: Нет, вот вы давайте тогда не... Ну, никаким,
5: давайте у нас подавай
3: другой пример. Никаким примером не не привязываться. Да. Вот, например, случился конфликт. У Христа обычно были с теми людьми, которые его осуждали, что он говорит что-то не так. Фарисеи, книжники, это вот законники, которые закон знали и говорили, что ты поступаешь не так, как тут написано в законе, в Библии. Что он делал?
5: Ну, там было масса примеров. Там были разные ситуации, он по-разному себя...
3: В основном...
5: В первую очередь, по крайней мере, он не сразу отвечал, а прям сразу, напрямую. Я думаю, был момент, когда он немножко думал, размышлял, что и как. Вот. Угу. Это первая заметка.
3: А еще кто-нибудь вспомнил какие-то интересные примеры, может быть, которые...
4: Без примеров. Без примеров.
5: Стоп.
7: Часто указывалось, что он, типа, просто такое слово удалился. Молча удалился.
3: Недавно я читал интересную историю как раз вот из его жизни, когда, в общем, на одном пире, сейчас у нас это вечеринка называется, или просто посиделка, ну, ужин, допустим, в гостях он был, там много людей. И один человек, там девушка такая, Мария, она пришла и начала изливать дорогое очень масло на его ноги. Ну, и многие посчитали это безумным поступком, потому что это очень дорого стоило, и можно было продать и раздать нищим. И об этом подумал один из его учеников в первую очередь. Подумал только. Вот. Сказал напрямую ему хозяин вот этой квартиры, где они сидели, хозяин сказал, слушай, а почему бы нам, она вот это делает, почему бы не сделать так? И он, вот Христос, что мне интересно, я никогда этого не знал, недавно прочитал, он ответил этому хозяину, но этой фразой он ответил мыслям, которые подумал его ученик, и посмотрел на него, потому что больше всего ученика это напрягло.
5: Это опять же пример.
3: И вот, я для себя какой вывод делаю? То есть Христос не сказал ему, чтобы выявить его сразу на конфликт, выявить этот такой, так скажем, явный. Он сказал так, чтобы этот понял, но среди всех никто не узнал этого.
4: Но, тем
3: вот
4: не менее,
3: я делаю здесь
4: я
3: урок.
4: Я хочу сказать, что у Иисуса на земле была другая цель. И конфликты очень часто были в сторону Бога. И понятно, что ему легче было выкрутиться там и сказать, ну, потому что...
5: Сам про себя больше знаешь.
4: Он на стороне был Бога самого. И он все знал, он видел эту картину не просто плоско, как мы, а сверху. А когда мы попадаем в такие конфликты порой, что и мы сами не правы, то как отсюда выкрутиться? Все равно как-то и осознания этого еще нету.
3: Мы сами не правы, логично просить прощения.
4: Ну, а ты еще не знаешь, что ты не прав.
3: Я еще не знаю.
4: Да, но ты уже в конфликте.
3: Я уверен, что я прав, да?
4: Да.
3: Сначала. Ну, здесь как бы логично, каждый человек будет просто гнуть свою линию.
4: Вот.
3: Вопрос, как правильно ее гнуть?
4: А какая разница тогда, верующий, неверующий? Гни, хорошо так, поднажми, чтобы точно вылезти.
5: Ну, и давайте так.
3: Давай так, как?
5: Я думаю, все-таки здесь, прежде всего, зависит от желания человека самого. Все-таки он
4: понимает,
5: то, что он в конфликте, он понимает это, то, что он понял, что он в конфликте, ладно, хорошо. Вопрос его желания. Хочет ли он все это восстановить хорошие отношения?
4: Да, да, да.
5: Вот, если он хочет,
3: хорошо, если
5: он это хочет,
3: да, давайте,
5: делать,
3: если хочет,
5: то, скорее всего, он попытается полностью узнать сторону другого человека и высказать свое, ссылаясь на то, что он тоже может иногда не прав быть. Угу. Вместе разговаривать.
3: То есть, в любом случае,
5: если вы обсуждаете проблему, то она решается.
3: Ты считаешь, твоя точка зрения, твой совет, там, скажем, зрителям и нам всем, то, что даже если ты прав и не прав, в любом случае иди, обсуждай с учетом того и думай, что, может быть, ты даже окажешься неправ. Да?
5: И осведомлять это своего, как бы, ну, с кем ты конфликтуешь, назовем так.
3: Окей.
4: Тогда если будут две какие-нибудь, два мнения, которые должны прийти в едино что-то принять, или это правильно, тогда получается, что никогда не будет истины, потому что один скажет, вы знаете, давайте все оставим на своих местах.
5: Нет,
4: главное,
5: нет,
4: чтобы...
5: Нет, ты же узнаешь чужую сторону.
3: Так, ребята,
5: тогда время, вы придете к...
3: У вас добрый конфликт, я смотрю, организовался. Добрый. Мы даже не говорили о том, что есть добрый. На самом деле, хорошо конфликтовать. Можно, Аркаша и Оксана, вашу точку зрения, так скажем, такой маленький совет для зрителей. Коротко, пару слов в конце. Как правильно обсуждать конфликт?
4: Не пругайтесь.
7: Аркаша. Как правильно что?
3: Обсуждать конфликт. Ну и вообще,
7: я считаю, что в любом случае его надо решать. Надо решать первым, потому что первым решает тот человек, которому дороги отношения.
5: Замечу, вам не было дано выбора не обсуждать его.
3: Да, хорошо. Аркаш.
7: Я говорю, в любом случае.
6: Ну, я тоже за то, что просто не затягивать. И идти в лоб, когда-то это приведет к хорошим последствиям. По крайней мере, иссякнет, и друг друга поймете, может быть, через время. А если это будет не обговорено, то это будет плохо.
3: Спасибо. Друзья, у нас заканчивается время. Мы вам желаем благословений в решении ваших конфликтов. Пока.
4: Пока. Пока.
0: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Живая проповедь. Ведущий священнослужитель Виталий Киссер.
1: В Библии же тоже предлагается прийти и что-то купить. Приди и купи. Вроде это дешево, что тебе предлагают купить. Да, там благодать – это что? Подарок, правда? Дар. С другой стороны, ты читаешь книгу Откровения, и где Христос в 3 главе, там в 19 тексте говорит: «Советую тебе что сделать? Купить». Да? С одной стороны, вроде дар какой-то, да, а здесь я советую купить. То есть есть какая-то распродажа в Библии, и она честная и правдивая. Но в то же время есть люди, которые пытаются что-то продавать, будучи верующими людьми. И как вот в этой «Черной пятнице» в России, они вам говорят, что это вроде хорошая вещь, но на самом деле она не стоит тех затрат, которые вы туда вкладываете. Итак, хотелось бы сегодня говорить вот об этом. Что нам нужно купить? И вообще, стоит ли нам покупать? И зачем нам это нужно? И как купить? Что, зачем и как? Мы будем говорить. Но хотелось бы начать издалека. Начнем мы вот с чего, чтобы было более понятно. Начнем с вопроса. Почему Израиль 40 лет ходил по пустыне? Почему Израиль 40 лет ходил по пустыне? Кстати, кто из вас пытался вообще проследить дорогу, ну вот, именно путь, как они ходили? 40 лет! Да для чего? А? По кругу ходили. Вокруг, можно так сказать, что в центре стояла гора Синай, и вот они там кругаля нарезали. Туда пойдут, сюда пойдут, там пойдут, туда, сюда. И вот так ходили по пустыне, вот так круги нарезали. И в конечном итоге, чем закончилась их вся эта эпопея? Все вымерли, да? Никто не вошел в Ханаан. Так вопрос, почему они ходили-то по кругу и не вошли в Ханаан? Василий Васильевич, правильно говоришь. Это люди, которые не знали, что им нужно, что они хотят. У них постоянно, помните, менялись желания. То им хотелось выйти из плена, потом им хотелось вернуться назад в плен, потому что в плену они могли есть мясо, то им давай мясо, то потом мясо им не давай, потому что им стало плохо от этого мяса. Все время им что-то хотелось, и так они вообще не могли понять, что им хочется. Помнишь, когда им написано: «Бог им дал манну с неба», и там написано, что они сказали? Божий апостол говорит, им опротивила манна небесная. То есть Божья еда им опротивила. Вот это люди, которые вообще не знали ни своей цели, ни своего предназначения. Постоянно у них что-то менялось в жизни. То одно, то второе, то третье, то четвертое. Не имели определенной цели. Вот если бы они реально хотели войти в землю ханаанскую, вот реально они хотели туда войти, если бы у них желание было, вот они, знаете, целеустремленные были бы войти в землю ханаанскую, вошли бы они туда, как вы считаете? 100% они туда вошли. И не за 40 лет, а за 40 дней. Вот, поэтому первая основная причина заключается в том, что люди не знают, что они хотят. И на что бы я хотел, чтобы мы с вами обратили внимание. Обратите внимание, что они прошли по дну Красного моря, что символизирует своего рода крещение. То есть, другими словами, если переводить это на язык Нового Завета, можно сказать, вот о чем сегодня Миша говорил, это люди, заключившие с Богом завет. Если мы говорим о современном обществе, о сегодняшнем дне, то можно сказать, что это христиане. В Библии же нам дана для того, чтобы мы могли как образы брать что-то оттуда и видеть. То есть, может ли быть это в нашей жизни с вами? Мы можем ли идти по жизни и не знать своей основной цели? Понятно, что они понимали, что их ведут Ханаан. Понятно, что сегодня все христиане думают о том, что нужно войти в Царство Божье, да, вот в небесный Ханаан. Да, мы об этом думаем. Но является ли это нашей целью? Да? То есть мы устремлены ли мы туда? Двигаемся ли мы в этом направлении? Вот, друзья мои, поэтому для нас важно определиться с нашей главной целью. А какова цель моей жизни как христианина? Вот если у меня есть цель, я знаю, куда мне идти. Если у меня нет цели, я буду круги наворачивать. Я буду так, вот не обижайтесь, не хочу обидеть. Я буду бегать с одной церкви в другую, от баптистов к пятидесятникам, от пятидесятников, я не знаю, к кому там, к адвентистам. А у адвентистов тоже буду посещать разные церкви. Причем буду искать, где там чего получше, где лучше кормят. Я вам как в армии скажу. От начальства подальше, поближе к кухне. Вот и не прогадаете. Израиль вот так тоже. Ну да, временно может быть. Итак, чтобы понять, в чем же цель христианина. Если вы помните, ну 20 с лишним лет тому назад, когда я в церковь пришел, гуляла такая, знаете, ну, я не знаю, то ли пословица, то ли поговорка. Вот у верующих людей было, знаете, так, сядешь в субботнюю школу, о чем мне там 25, что ли, лет было, я сажусь, и сестры уже такие, ну, там, кому по 50 лет, как мне сейчас, ну, я на них уже смотрел, как на бабушек, это сейчас я понимаю, что это только рассвет сил, так это юность 50 лет, ну, тогда я на них смотрел, думаю, умудренные опытом, и они тебе говорят: ты глина, сынок, а Бог будет из тебя лепить, чего захочет. И вы знаете, во мне как-то внутри, ну, я, может, головой-то поддакивал, чтобы не спорить, но внутри как-то во мне было такое внутреннее, ну, несогласие, что ли, какая вам глина? Вот. И у меня, наверное, были такие же чувства, как, знаете, их хорошо описал Горький в пьесе «На дне». Я хочу прочитать вам монолог. Сатин произнес его. Вот так я так мыслил, я так воспринимал. Будучи верующим человеком, уже ходил я в церковь. Человек может верить и не верить. Это его дело. Человек свободен. Он за все платит сам. За веру, за неверие, за любовь, за ум. Человек за все платит сам. И потому он свободен. Человек. Вот правда. Что такое человек? Это не ты, не я, не они. Нет. Это ты, я, они, старик, Наполеон, Магомед. Все одно. И он очерчивает пальцем фигуру человека. Понимаешь? Это огромно. В этом все. Начало и конец. Все в человеке. Все для человека. Существует только человек. Все же остальное – дело его рук и его мозга. Человек. Это великолепно. Это звучит гордо. Человек. Человека надо уважать, не жалеть, не унижать его жалостью. Уважать надо. И вот этим я жил. Человек. Это звучит гордо. А мне тут говорят: ты глина. Я думаю, какая глина? Я не согласен. Вот, и понимаете, вот я, читая Слово Божье, я был учителем субботней школы, готовился. Знаете, как учителя субботней школы, если хочешь хорошо урок подготовить, то нужно было прочитать урок, Библию и труды сестры Уайт. И ты все вот это прочитаешь. И вот здесь-то все есть. Вроде умом все понимаешь. Но то, что ты умом понимаешь, это не говорит о том, что ты принимаешь сердцем. Вот. И вот так, размышляя о человеке, Где-то примерно лет 15 тому назад, до того, как был направлен на служение сюда, в Нижний Новгород, в церковь Нижнюю, по ряду каких-то определенных обстоятельств, я не знаю, каких-то переживаний, чтения какой-то духовной литературы, чтения Библии, вот произошло такое, знаете, как богооткровение, так бах, как щелчок, знаете, вот раз, и ты понял, что ты не просто глина, да, а ты легче пустоты перед Богом. И это не осознание того, что ты плохой, такой ничтожный, знаете, вот как говорят, я червь, я там грязь и так далее, я там недостоин, не об этом речь идет. Речь идет о том, что произошло какое-то духовное перерождение и осознание внутреннее, сердцем. Ты понял, что Бог настолько величественен, как вот мы пели, да, в этот псалом. Почему я его и поставил? Что я понимаю, что ты велик. Я понимаю, что ты творец. Вот такое осознание, но оно внутреннее произошло, понимаете? Его невозможно расписать, его невозможно каким-то образом вот дойти путем интеллекта, размышления мозгов. Это что-то не от меня зависящее, это что-то извне пришло, и во мне щелк, и у меня осознание вот божественности и моего ничтожества в свете вот этой божественности произошло. Вот такое откровение от Бога. И я, конечно, стал понимать, что не просто глина, да, что я легче и меньше пустоты. Осознание Божьего величия. Иоанн, кстати, вот Иоанн, любимый ученик Иисуса Христа, тот, который, помните, на груди у Иисуса лежал, он в Откровении, в первой главе, тот, который имел с Иисусом очень тесные отношения, а тот, который даже при распятии Иисуса Христа находился на Голгофе вместе с женщинами. Вот он в Откровении в 1 главе с 10 по 18 стих, описывая присутствие Бога, да, ему откровение, давайте прочитаю. «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трудный, который говорил, «Я есть Альфа и Омега, первый и последний». То, что видишь, напиши в книге и пошли церквям, находящимся в Асии, в Ефес, Смирну, Пергам и так далее. И дальше он пишет, 17 стих. «И когда я увидел его, то я пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есть первый и последний». То есть, когда Иоанн увидел Иисуса, того, кого он называет, и о ком именно Иоанн пишет, что Иисус называет нас друзьями. Вот когда он, увидев Иисуса, он понял вот эту огромную разницу между Создателем и Творением. И у него даже дыхание вышло из его груди. Он упал, как мертвый, не мог дышать даже. Вот от присутствия Божьего. Вот каждый верующий человек, он проходит через вот это осознание или откровение, но которое не от нас, которое от Бога приходит. И ты начинаешь понимать, в чьем присутствии ты живешь. Не просто ты понимаешь, что ты грешник, поймите это. Не просто ты осознаешь вину перед Богом за какие-то содеянные вещи. Не об этом речь. Вы понимаете величие. Вам открывается Божье присутствие. Как пророк Исаия, по-моему, в 6 главе, помните, он пишет о храме, в котором присутствует Бог, и он говорит, края рис его, Божьего, заполняют весь храм. Как это? Как это? Вот объясните мне, вот с точки зрения логики. Это значит, сидит кто-то на престоле, и его одежда заполняет весь храм. Как это можно объяснить? Но это может объяснить только тот, кто видел. А тот, кто не видел, он будет сомневаться, он усомнится в этом, ему это непонятно. И вот это откровение, оно приходит к человеку. Бог ему бах открывается, и он начинает понимать Божье величие и находится в этом Божьем присутствии, в Божьем величии. Хотя Иоанн был любимым учеником, тем не менее, он пал бездыханным. Вот апостол Павел в послании к Ефесянам в 3 главе, в 3 главе, 16 по 19 текст, пишет вот такую вещь. Давайте прочитаем, что он пишет. Он пишет: «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота». И вот 19 стих, как кульминация вот этого отрывка: «И уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вы исполнились всею полнотою Божью». То есть смотрите, что апостол Павел говорит. Он говорит: «Я молюсь, чтобы вы уразумели превосходящую разумение любовь Христову. Я молюсь об этом. И вы исполнитесь всею полнотою Божьей». Я молюсь, чтобы вы, чтобы что-то с вами произошло, чтобы с вами произошло такое откровение, которое вы умом не в состоянии понять и постичь. Но вы должны это постичь, вы должны уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, и тогда вы исполнитесь всею полнотою Божьей. Почему я начал вот с темы о израильском народе? Да потому что, вот читая Ветхий Завет, я понимаю, что Ветхий Завет, он дан нам в пример, чтобы мы, глядя на Ветхий Завет, могли для себя какие-то выводы делать. Не отстраняться от него и думать: «О, какие они там плохие, мы бы были хорошие». Еще неизвестно, чтобы вы там вычудивали на их месте. Вот, да, чтобы отчудили там. И вот для меня очень стало понятно, вот когда у меня вот это щелкнуло, откровение ко мне пришло от Бога, когда я стал понимать величие Бога, я стал вникать в Его любовь, я стал проникать туда, в любовь Его. И я увидел, что в нашей жизни, верующих людей, происходит то же самое, что с народом израильским. Я прошу сейчас, чтобы вы никто не обижались. Я не хочу никого обидеть. У меня нет ни малейшего даже намека на то, что мне хочется кого-то обидеть, унизить, уколоть. Но чтобы вы поняли, что Израиль ходил вокруг да около, ходил, но вот основного он как раз-то и не видел. Понимаете, есть вещи главные, есть вещи второстепенные. Но Израиль подмену совершил, он второстепенное сделал главным. А на главное он уже перестал даже смотреть, понимаете? Ему Бог говорит: «Пойдем, вот главное-то войти сюда, а им все равно». Вот, поэтому вот Павел говорит: главное, чтобы вы приняли и уразумели любовь Христову. Но мы, как верующие люди, как народ израильский, главное видим в другом. В другом видим главное. Я тут смотрел одну передачу нашу, христианскую, адвентистскую, и там вопрос сайта был: «Весть первого ангела». «Весть первого ангела». И там отвечает наш брат-служитель, что «Весть первого ангела» – это весть о поклонении Творцу. Правда? «Поклонитесь сотворившему небо и землю». И мне, конечно, понравился его ответ, как он ответил, что мы, верующие люди, должны... Речь идет о правильном поклонении Богу. И адвентисты тут же сразу бахнут, что значит правильное поклонение. Суббота. Все. Видите, мне этот вопрос, знаете, сам за собой тут же нарисовался. Нет. Поклонение Творцу – это не просто суббота. Это осознание, понимаете, вот у человека щелк, откровение к нему пришло, и он видит Творца. Понимаете, он видит это величие Божье. Он осознает, что Бог творил из ничего словом своим. Понимаете, из ничего. Ему не нужен был ни коктейльчик, ни бульончик, чтобы что-то сотворить. Он сказал, и сделалось. Повелел, и явилось. И вот осознание вот этого приводит к поклонению. Понятно, вот здесь уже речь идет поклонение в субботу. Но первоначально-то стоит осознание, принятие вот этого Творца. И там дальше вопрос стоит. Задает вопрос на сайте. Как наших детей и молодежь научить правильно поклоняться в субботу? Ой, прошу прощения. Правильно поклоняться Богу. Ну, имеет в виду, видите, я уже сболтнул. Что они хотят? Что родитель этот хочет, который пишет этот вопрос? Он хочет, чтобы дети в субботу ходили в церковь. И мне нравится, как ответил другой служитель наш, уже пожилой пенсионер, он такую фразу сказал, знаете, вот просто, я его поцеловать за это готов. Он сказал, хотите, чтобы ваши дети правильно поклонялись Творцу? Сами правильно поклоняйтесь Творцу. Понимаете? Если у вас нет откровения о Боге как Творце, вы не можете научить. Да, да. Что мы можем? Вот я, знаете, всегда думаю, с чем человек всегда делится? Вот чем человек делится? Чем делится человек? Вот с чем он обладает, тем он и делится. Потому что от избытка сердца говорят уста. И если вы вернетесь к вот этому путешествию народа израильского по пустыне, то вы увидите, вот о чем они могли говорить. Я опять вас прям прошу, не обижайтесь. Кто-то рассказывает о прелестях здорового образа жизни. Все время. Вот понимаете, вот днем и ночью подойди его, разбуди и скажешь, в чем смысл жизни? И он вам 8 принципов здорового образа жизни, вода, воздух. Это нужно. Но это не смысл. Это не то, куда вы идете. Это не смысл. Это не центр. Или, допустим, другие. Вот знаете, особенно сейчас вот в период вот этого пандемии, вот этой болезни, есть определенная категория таких людей, они все время, знаете, все их страсти, они вокруг конца, они вокруг пришествия, они вокруг событий, вот, связанных с пришествием. И пандемия для них, я рассматриваю, знаете, как вот уже задремала собачка, и так, такая дремлет, уже хвостик так у нее иногда дрыкается. Вот ей косточку бросил, эту пандемию, и она подскочила, хвост мотыляет туда-сюда, эту косточку, чук-чук-чук-чук, зубами хрум-хрум-хрум. И вот есть такая категория.

И я их спрашиваю, как вы себе вот представляете такую картину? Стоит верующий человек на стене и спустившегося Иерусалима, он стоит, смотрит, все горят они там. Он такой, вот этому козлу надо гореть не два дня. Боже, накинь-ка ему пару деньков. Понимаете, то есть и я начинаю понимать, что мы, как верующие люди, заключили с Богом завет. Да, было, что-то было, вот что-то в нас произошло, что-то нас побудило идти вот в эти воды Иордана или проходить через вот это Красное море, заключить с Богом завет. Но не наступило вот этого откровения дальше. О чем Павел говорит? Я молюсь, чтобы вы уразумели превосходящее разумение, любовь Христову. И я воспринимаю нас, как народ Божий, как адвентистов, людей, которые зациклились, как вот этот народ, и ходят вокруг каких-то вещей, которые на самом деле, они не главные. Они важные, но они не главные. Потому что апостол Павел говорит, что совершенство достигается наше с вами совершенство, как верующих людей, достигается не через вот это, не через то, что мы там проповедуем здоровый образ жизни, не через то, что мы там пророчество знаем. Я еще чуть пониже об этом скажу. А через другие вещи. И апостол Павел говорит, через что? Он четко указывает на это. Он, во-первых, мы должны с вами понимать, что вот закон Духа, Слово Божьего, принцип закона Божьего, что посеет человек, то и пожнет. Что посеет человек, то и пожнет. Вы хотите, вот вы можете в Бога верить, можете не верить. Вы можете верить в то, о чем я с вами говорю, о том, что написано в Слове Божьем. Можете не верить, но закон Духа, жизни Божьего, он, знаете, вот что сеет человек, то и жнет. Не обманывайтесь, Галатам 6:7. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. И вот, слушая вот так между верующими людьми, происходит диалог какой-то и спрашивают, почему сегодня адвентистская церковь теряет членов? Вот мы с вами, я же вам сегодня сказал, да, что за 3 недели мы похоронили 3 человека. Ну, 4 похоронили, один просто близкий человек, члена нашего церкви, муж нашей сестры, ушел из жизни, да, в возрасте там 60 лет. Вот 4 человека близких нам за 3 недели нету. И я думаю, что это же, ну, на этом все не закончится, я считаю. Это будет продолжаться, мы будем умирать. И наступит такой день, когда в церкви практически не останется никого. Я и Василий Васильевич. Неужели в вашей жизни не было такого? Вот вы пришли, я не знаю, 20 лет кто-то назад, 30 лет тому назад, молодые, 30-летние, 30 лет назад, вам 30 лет было, кому сейчас 60. У вас маленькие дети, вы приходите на служение, может, вам ребенку 10, там, 15 лет, вы приводите его с собой. Тут обязательно нарисовывается сестра. А в чем это твоя дочка пришла? А тебе не кажется, что она пришла слишком в короткой юбке? Твоя дочь что, губную помаду использует? И проблема заключается в том, что этот человек не один раз вам сказал, не 2 раза вам сказал, а всякий раз, когда вы приводите своего ребенка, приводили, потому что сейчас вы уже не приводите, потому что приводить уже некого, а потому что все, что можно было сделать, чтобы ребенка от церкви, вы уже сделали. Или, допустим, жены. Расскажу вам притчу. Потому что сестер больше в церкви. Иду по городу, смотрю, 2 голубя сидят. И один голубь другого в бошку пык клюет. Пук. Этот голубь молчит, только ёршится. Муж, подумал я.

Вот так и здесь. Что вы в церковь пришли, и что вы услышали там? Что у вас щелкнуло? Какое откровение у вас произошло? Муж, ты грешник великий. Ты что ешь? Сало. Гореть будешь в гиене огненной. Где мужья ваш? Но я ему уже сказал сегодня. Я ему сказал, ты тот голубь. Деваться тебе некуда. Вот, друзья мои. Вот, если откровение не наступило у вас, если с вами не произошло то, что, о чем пишет апостол Павел, то вы будете зациклены на вот этом и думать, что это вас преображает, это вас освящает и делает вас совершенными. Нет! Апостол Павел говорит, нет, это не делает вас совершенными. Нет, вы натворили делов столько, что уже и поправить невозможно. Понимаете? Бог является нашим Творцом. Поэтому апостол Павел говорит в 1 Коринфянам 13 глава 3 текст. Добавить я хочу этот текст к этому размышлению, о чем мы говорим. «И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет мне в этом никакой пользы». Другими словами, можно сказать так. Вы трудились честно, заработали, я не знаю, миллион долларов, миллиард. Ну, в России, может быть, у вас это не получилось. Пусть вы заработали 10 миллионов рублей. Вы пришли в церковь и решили заняться благотворительностью. У нас сейчас модно благотворительностью заниматься. Социальным служением. Вы решили заняться социальным служением. Вы от чистого сердца продали все до нитки. Все до нитки продали, все имущество продали. Переехали жить к теще на огород, в этот, в домик. К Василию Васильевичу, короче, переехали. В приусадебный участок. И пошли и раздали все деньги нищим. Более того, у вас две хорошие почки, а мне почка нужна. И я говорю, дай почку. И ты говоришь, ну, если подойдет по этой, по ДНК, там, по крови, отдам. Взяли у тебя анализы, подошло. И ты лег на операционный стол и подарил мне почку свою. Вот тут написано, отдал. И представляешься, и архангелы тебя уже возносят. Утрирую. А то начнете говорить, что я тут верю в инкарнацию. И вот архангелы вас возносят их к престолу Божьему. Вы ему Богу говорите, смотри, как много я сделал. Бог говорит, ноль. Вот, видишь, дырка от бублика. Все, что ты сделал, я считаю, это ноль. Слышите? Это ноль. Апостол Павел говорит, ноль. Почему? Потому что нет самого главного. Вот о чем Павел и пишет. Я молюсь, чтобы откровение на вас снизошло, чтобы вы уразумели превосходящее разумение, любовь Христову. Я уверен, что если бы мы с вами, придя в церковь, и получили вот это откровение, о чем Павел говорит, мы бы совершенно по-другому относились к нашим родным и близким. Мы совершенно по-другому относились бы к тем, кто приходит сюда к нам в церковь. Мы совершенно по-другому бы относились к людям других, иных деноминаций. Потому что иной раз я слышу, что пишут, что говорят, какие комментарии оставляют в отношении других верующих людей. У меня, знаете, такое желание, чтобы ему кто-то рот забетонировал, чтобы он вообще никогда ничего не открывал. Хотя бы, если бы он молчал, то не видно было, что у него там внутри, кроме... В этом фильме они сражались за родину, когда этот раненый, и надо было снять сапоги, и этот очкастый медбрат режет ему сапоги, он ему говорит, у тебя до войны у тебя жаба жила под ступеньками. У тебя пусто, ничего не было. Ты не знаешь цену ничему. Кроме жабы у тебя ничего не было. И вот такое впечатление создается, что в человека внутри его только жаба живет, больше ничего. Что любовь никогда там близко не пролетала. И апостол Павел говорит, я молюсь, чтобы откровение у вас было, чтобы любовь вы познали.
Что же нужно от меня во втором пришествии? Что от меня нужно? Вот я знаю, что будет пришествие. Я знаю, куда я иду. Я знаю, что я иду в небесный Ханаан. Я знаю. И Библия говорит, что от меня требуется. Самое главное, что нужно. Понимаете, я не говорю, что то, что я перечислял, что это не важно. Это важно, но есть вещи гораздо важнее. И Иисус, если вы читаете Евангелие от Матфея, 24 глава, да, там речь идет о втором пришествии, о том, как это будет, то есть и о разрушении Иерусалима, о втором пришествии. А 25 глава, он уже в конец 24 и 25 он начинает приводить примеры, притчи о том, о тех людях, которые будут во время этих событий. И вот 25 глава, речь идет, помните, о девах. С первого текста по 13. «Тогда будет подобно Царство Небесное 10 девам». Не буду все читать, потому что вы эту, я знаю, притчу, уверен, вы ее знаете 100%. Но хочу вам прочитать вот с 9 текста. «Когда они проснулись все, и те говорят им, неразумные, дайте нам масло. А мудрые отвечали им, чтобы не случилось недостатка у нас и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и дальше там написано, и двери затворились. Пойдите и купите». Черная пятница. Вот, и здесь интересно, картина, что вот эти девы-то проснулись, пять. Эти пять, которых масло, они говорят, пойди купи у продающего. У продающего. И те пошли покупать. То есть это люди, которые знали, к кому идти. И они знали, что купить. Они понимали это. Вот эта категория людей верующих, которые знают, куда идти, и они знают, что купить. Я не знаю, может быть, они поддались на уловки какие-то, им было более интересно не то, что Павел предлагает. Любовь, превосходящее разумение. И они кинулись не туда, куда нужно. Или не пошли туда, куда нужно. Исаия 55 глава, с 1 по 3 текст, также говорит, «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите и покупайте, и ешьте». Почему? Нужно покупать, даже если нет у тебя серебра. Да для чего нужно покупать? И Откровение 3.18. «Советую тебе купить у меня». С одной стороны, как купить, если у тебя нет денег? Если у тебя нет золота и серебра, как купить? Ну, предлагаю тебе купить. Что значит купить? Получить что-либо в собственность в обмен на деньги – или иные ценности. Или иные ценности. Вы понимаете, что вот от нас, от верующих людей, ну как, не долг это наш, да? От нас не требуют это сделать. Мы должны, вот это откровение должно щелк, и мы должны осознать, откровение к нам должно прийти, что что-то нам Бог предлагает, превосходящее разумение, любовь Он нам предлагает. Но за это надо заплатить. Что заплатить? Не деньги, но ценность какую-то надо заплатить. Что надо? Ну, не обязательно измененной. Ну, понимаете, вот... К примеру, вы хотите, девушки, хотите сохранить фигуру. 90, давайте не будем, мечтать не будем, хотите нормальную фигуру сохранить, представьте себе, и пирожное перед вами лежит. Вы очень хотите скушать пирожное, и скушали пирожное, но хотите оставаться в форме. Что будете делать? В фитнес-клуб пойдете, то есть вы вместо часа будете два бегать по дорожке. Вы заплатите. Понимаете, о чем речь идет? Поэтому речь идет не о том, что какая-то измененная жизнь у нас должна быть, а речь идет о том, что что-то, чем-то вам придется пожертвовать. Чем-то придется пожертвовать. Чем-то придется
я не знаю, как поступиться какими-то вещами. А? Да, то есть ты как-то берешь весы, и на весах ценности ты определяешь, и ты говоришь, для меня это более важно. И вот у меня, вот тогда, когда у меня вот это откровение пришло от Бога, у меня в жизни было много каких-то катастрофических событий, и я для себя определил, что это для меня будет более важно. Вот сестричка у нас просила молиться за внучку свою, за, как ее зовут? За Аню. И вот Аня, мы с ней договорились о встрече, о молитве, о еле помазании, и она говорит, я утром просыпаюсь, температура, все тело ломит, не могу. Вызываю такси, такси все заняты, ни одно такси не едет. И у нее мысль в голове какая мелькает? Она думает, не поеду, все, не поеду. Ее тело ломит, такси не отвечает, все. И она вот опять в кровать легла, лежит в этой кровати. И потом такая сама лежит и думает, нет, все равно поеду. И как только она решила для себя, что она поедет, что это ей важно, она набирает телефон, такси тут же приезжает, она садится, приезжает, и мы совершаем служение елея помазания. Тут же, понимаете, тут же. У меня был случай, когда мой ребенок в день моего крещения, я пришел на речку с женой, с ребенком, ребенку 2 года, и он залез в реку, и там валялось вот это горлышко от бутылки разбитое, и он ногой наступает на это горлышко, распорол всю ногу, у него фонтаном кровь из ноги лилась, и я, будучи человеком, ну, православным и суеверным, я сразу думаю, нет, что-то тут нечистое. Бог меня, наверное, останавливает. А потом мне мысль приходит, как Бог, вот этот любящий, может вот так делать? И я думаю, нет, это меня не остановит, я крещусь. И вот Дзержинский, если сегодня смотрит вас, там вот сестра, я не помню, как ее звали, держала моего сына на руках. Вот они не дадут вам соврать. Как только я решил внутренне, что я заключу с Богом завет, я крещусь, кровь тут же, тых, и перестала идти. Тут же кровь перестала идти. Все, то есть... Вот что значит купить. Это значит принять какое-то решение. Чем-то в своей жизни, да, надо чем-то поступиться, надо где-то какую-то жертву в своей жизни сделать. Ну и пойти в этом направлении. Вот что значит купить. Но вот эти девы пять, они прекрасно понимали, чтобы любовь эту приобрести, чтобы это произошло в их жизни, им нужно это сделать. Но они этого не хотели. Им нравилось. Знаете, вот сегодня с Надей говорил, она говорит... Пошла, нужно было телефон купить, там, в Черная пятница, пришла, телефон купила, думаю, во, круто, купила дешево телефон, говорит, пятница черная закончилась, прихожу в этот магазин, такая же цена. Ну, сказала, слава Богу, что не дороже, вернее, что не дешевле, а такая же цена, понимаете? Так и здесь, то есть Бог вам говорит, приди, купи, приди. И напоследок, все, заключение. Вот давайте честно, вот честно скажите мне. Я человек, у которого, знаете, как по-адвентистски мозг заточен, с одной стороны. С другой стороны, когда ты пытаешься освободиться от этой заточенности, начинаешь мыслить вот, в библейских позициях, начинаешь некоторые вещи по-другому понимать. Я вам задаю вопрос. Скажите мне, пожалуйста, признаки здоровой истинной церкви, как адвентисты, скажите, признаки здоровой истинной церкви. Ну, много же церквей. Каждая церковь говорит, я истинная. Православные говорят, мы истина, баптисты говорят, мы истина, пятидесятники говорят, у нас истина. Адвентисты говорят, у нас истина, и мы на вас, фу. Потому что наша истина такая, что ее никакая другая истина ее не поборет. Что, давайте, вот критерии, самая истинная и здоровой церкви. Библия, еще что? А? Заповеди, хорошо, еще. Вера в Иисуса, это, и еще там чего? Ожидание второго пришествия и дар пророчества. Саш, да? Вера Иисуса, хорошо, поправочка.
Ну, вот по-адвентистски правильно, да? Кто сказал? Кто сказал любовь? А теперь давайте послушаем, что Христос сказал. Слушайте, что Христос сказал. Он сказал так. Истинная церковь не в учении, не в чудесах, не в говорении на языках, не в силе пророчества, не в знании Библии, не в умении хорошо молиться. А потому узнают, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь друг к другу. Вот она, суть христианства. Вот теперь, Василий Васильевич, подходим к самому главному, о чем, с чего я и начал. С чего я начал? Вот смотрите, я уверен, я убежден, что человек, не имеющий любви, этот человек не имеет отношений с Богом. Чего хотите, можете делать. Но если вы лишены отношений Христовых, вас любви нет. Любовь приходит только от Бога, и это Его дар, это Его откровение. И я могу вам ответить на вопрос, если бы вы задали мне этот вопрос и сказали, как же обрести эту любовь? Купить, поступиться, пожертвовать чем-то. Чем пожертвовать, чем поступиться? Постав приоритет отношения с Богом. Отношения со Христом постав приоритет. Молись, проси, думай об этом. О любви, вот этом, как апостол Павел говорит, я молюсь, чтобы вот это превосходящее разумение любовь Христова настало для вас откровением. Я молюсь об этом. Почему это важно? Да потому что если вы не думаете об этом, если вы не размышляете об этом, если вы не молитесь об этом, если вы не строите с Богом отношения в этом плане, в плане любви, если вы не понимаете, что это самое главное для вас, как верующих людей, иметь любовь, превосходящее разумение. Если вы об этом не думаете, вот это не наступит. Все откровения, все в мире науки, все откровения, они пришли к людям, которые об этом думали, которые об этом размышляли. Возьмите пример этого, который воскликнул-то. Эврика! Эврика, помните? Что он этот, Эврика? Архимед. Ему сказали, корону надо сделать. Он не знал, как золото вычислить. Ему налили ванну воды, и когда он в эту ванну пулькнулся, и вода вытекла, и он воскликнул слово «Эврика». А знаете, что такое «Эврика»? Нашел! Я нашел! Вы понимаете, когда Христос говорит, приди ко мне и купи, это бесплатно, но тебе нужно, понимаешь? Нужно это сделать, нужно искать это. Не быть зацикленным на твоем, как народ израильский, ходишь по этой пустыне, кругаля наворачиваешь. Есть вещь, которая тебе более важна. И он говорит, приди, и ты, если ты будешь об этом думать, у тебя наступит момент, и ты исполнишься любви. Нашел, откровение тебе придет. И ты будешь любящим. Или яблоко Ньютона. Знаете, что Ньютон тоже думал, размышлял, а он думал, почему яблоки падают всегда перпендикулярно? Ну, предметы. И вот сидя в саду, чай попивая, увидев, ну, некоторые говорят, что ему в голову упало этот яблоко. Кстати, некоторые физики до сих пор не могут понять этот закон притяжения, и я думаю, что им просто надо яблоко побольше на голову уронить, тогда они поймут. Вот. То есть они думали об этом, они об этом размышляли, и у них наступило откровение. Я с Василием Васильевичем полностью согласен. Это Божья прерогатива. Помните, как Иисус сказал? Иисус сказал интересную вещь. Он сказал, что никто не может прийти ко мне. Никто. Если Отец не привлечет. Если Отец не привлечет. Поэтому вот оно, что нам нужно. Самое главное для христиан. Постичь превосходящее разумение, любовь Христову. И хочу я вам стихотворение прочитать в конце, чтобы вы Христу верили,
чтобы вы не бегали за вот этими, кто вам сегодня предлагает, но это не Евангелие. Это важно. Я не говорю, что это не важно. Это важно. Но это не главное. Это не цель. Наша цель исполнится любви Христовой, если мы хотим войти туда, в Царство Божие. Про овечку. Мне понравилось. Мне сестра одна прислала в интернете такое стихотворение, простое, ну, очень такое интересное. Детям интересно тоже послушать. «За пастухом по оврагам и скалам овечка без устали в гору скакала. Другие овечки шептали ей вслед. Наверное, ума у бедняжки той нет. Но мы-то умнее, мудрее и старше. Все те горы не лазили родичи наши. Не знаем, что ждет нас в ущельях и скалах. Овечка не слушала, не отвечала. Они говорили, пастух тот обманет. В беде выручать он глупышку не станет. Ему наплевать на таких, как она. Ведь с высоты той она не видна. Но, несмотря на злоречие подруг, овечка к вершине приблизилась вдруг. Но сил не хватило ослабевшей овечке. Пастух, подобрав, взял подругу на плечи, сказал, «Не страшись и не ужасайся, держись за меня, на меня полагайся, и вместе с тобою дойдем мы туда, где всяким овечкам рады всегда». Вот такое стихотворение, простое и замечательное. Вы будете слышать многие голоса, вам будут говорить, идите сюда, идите сюда, вот там Христос, не верьте. Не верьте. Купите у Иисуса Христа любовь. Купите. Да благословит нас Господь. Помолимся. Наш Отец Небесный, милосердный, праведный, святой, добрый. Мы сегодня тему рассмотрели то, что является для нас ценным и важным. Мы увидели, что народ израильский долгое время блуждал по пустыне, потому что не имел ориентира правильного, не имел видения правильного, цели правильно не имел. Много чем они занимались, много что они поменяли в своей жизни, многие интересы сменились, что-то им было вначале интересно, потом надоело, и даже манна небесная им опостылила. Сегодня мы просим Тебя, Господь, мы, заключившие с Тобою завет, мы молим Тебя, милосердный, пожалуйста, яви нам милость и любовь Твою. И как апостол Павел, мы сегодня, Господи, склоняем свои сердца и просим Тебя, пожалуйста, помоги нам постичь превосходящее разумение, любовь Христову. Помоги нам понять, что да, учение у нас в церкви правильно, но это не главное. Главное – это любовь. И так написано в Слове Твоем, что посему узнают, что вы мои ученики. Мы можем называться кем угодно. Любую аббревиатуру мы можем придумать для нашей церкви. Но если мы не имеем любви, то это ничто. В Твоих глазах это ноль. Мы просим Тебя, милосердный, праведный Господь, исполни нас, Боже, Твоей любви. Дай наполняться ей день за днем. Помоги нам понять, что если мы лишены отношений с Тобой, то мы лишены любви. Не может быть в нас любви, если нет с Тобой отношений. Тебе, Господу нашему, слава, хвала, благодарность и держава во веки веков. Храни нашу церковь, Господь, обогащай ее, Господь, своим присутствием, обогащай нас, здесь присутствующих, народ Твой святой, любовью, Господь, друг другу и к Тебе. Тебе слава и хвала. Аминь.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
2: Для вас поет группа «Глина».

0: гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Ронжина.
1: Служение и помощь людям. С одной стороны, это причина выгорания. С другой, это то, что наполняет жизнь смыслом и благословениями. Как найти и не потерять себя в служении людям? Это тема нашего разговора сегодня. У нас в гостях священнослужитель Андрей Довгель. Андрей, скажите, а что лично вам приносит служение людям?
2: Ну, это целый букет ощущений, эмоций, впечатлений. Но если так все это суммировать, наверное, полноту жизни, наполненность. Потому что жизнь человеческая – это ресурс, временной ресурс, и ты его на что-то обмениваешь. Ценное, неценное. И вот люди, отношения с ними, служение и отношения для меня – это все взаимосвязано. Оно дает какое-то понимание того, что ты занимаешься каким-то важным делом, по-настоящему важным, по-настоящему ценным. И вот полнота жизни в том, что ты не разменялся по пустякам. Она не прошла мимо тебя. Ты проживаешь, думаешь, а что там было в той жизни?
1: Ну да, это реально вдохновляет. А откуда вообще у вас желание-то возникло служить людям?
2: Понятия не имею.
1: Ну, давайте попробуем тогда вместе разобраться. Я знаю, что вы выросли в деревне под Минском. Растила вас мама, учитель русского литературы. Но вообще учитель – это одна из тех профессий, которые подразумевают служение людям. Мама была для вас, может быть, примером в детстве? Что вы видели в ней?
2: Ну, в общем-то, да. Я там в школе, при школе рос внутри учительского коллектива. И где-то я во всех этих переживаниях мамы там видел заботу о классе, с этим классом, будучи ребенком, я куда-то путешествовал. Да, эта тема школы, она через всю жизнь она проходит. Как-то я все время вспоминаю и думаю, что если бы я не стал тем, кем я стал, наверное, я бы хотел бы стать учителем.
1: Ну, то есть все-таки служение людям, оно в той, или в одной сфере, или в другой, оно, видимо, у вас как-то откликалось. Я знаю, что вы в детстве, и до сих пор очень любите читать. А какие книги вам нравились тогда?
2: Ну, в 12 лет я прочитал «Дон Кихота».
1: Благородный герой.
2: Да, а до этого я уже прочитал «Трех мушкетеров», «Граф Монте-Кристо», причем я мог прочитывать до 600 страниц в день. Залезу так на печечку, и так мне хорошо читается. Мог все воскресенье с книгами прочитать. Я понимаю, что вот этот багаж литературы, мировой литературы, хорошей классической литературы, он тоже где-то мое мировоззрение сформировал во многом. Какие-то идеалистические представления о мире и цели.
1: Но вообще в советские времена уже с детства, со школы воспитывали людей в духе самопожертвования, помощи другим. Да. У вас это откликалось? Близко вам был такой подход?
2: А мне кажется, всем молодым людям в той или иной степени это достаточно близко. То есть человек рождается, мне кажется, во многом альтруистом. Просто вопрос, это как-то поддерживается, стимулируется в человеке, либо переключают его на какие-то другие цели и задачи. Uh-huh. Вот. Но меня в детстве так поддерживали в этом ключе.
1: Да,
2: что
1: да,
2: правильно
1: слава
2: быть
1: Богу,
2: там где-то что-то делать, что-то помогать.
1: Ну, вообще, вы в школе хорошо учились, да? Закончили на отлично. Это как вам, помогало или мешало строить отношения с одноклассниками?
2: Как-то мы не парились по этому поводу. У нас был класс 12 человек. Это просто суперкласс. Сейчас это, наверное, за большие деньги можно только такой класс организовать.
1: Да,
2: хорошие учителя, и 12 человек на виду. И там очень здоровые взаимоотношения. И ребят, которые похожи, оценки получше, мы все равно были ровные, друзья, близкие. Поэтому абсолютно это не мешало, не помогало. Ну, мы были вместе.
1: Ну, знаю также, что у вас всегда были проблемы с поведением. А почему?
2: Ну, у меня какая-то все-таки была активность. Хотелось что-то где-то как-то двигаться, да, были такие моменты. Такие по возрасту, скажем так.
1: То есть все-таки все было в рамках, да?
2: Да.
1: Знаю, что потом у вас было училище, вы получили специальность электрика, да, потом было...
2: Радиоэлектронщик.
1: Ясно.
2: Я просто в детстве где-то загорелся, может быть, мне лет 11 было радиолюбительством, и это прям такая страсть была. Я любил паять, что-то разбирать. Я, в общем-то, и сейчас, в свободное время пытаюсь реанимировать какие-то старые ламповые радиолы. Это мое хобби. Так тоже через всю жизнь прошло. Вообще, руками что-то делать, мне кажется, это просто классно, это важно. И, наверное, даже это необходимо.
1: Ну, конечно, если ты хочешь потом как-то помогать и служить людям, и ты вообще не умеешь ничего руками, то да. сразу как бы твоя сфера, твоя помощь, она сужается, да, резко?
2: Мне кажется, даже функционал человека как мужчины, именно мужчина, он подразумевает, что все-таки у него будут какие-то базовые способности, навыки. И даже, наверное, знаете как, способность научаться вот этим новым каким-то физическим процессам, которые важны в жизни. Там пару лет учился и научился там класть кладку. Вот просто... построил там часть дома. Ну, вообще, физическая работа, не знаю, в детстве нас привили, может быть, мы там не очень там, это все дело любили и понимали, но у нас в учебный процесс была включена, например, посадка огорода школьного, да?
1: Ну, да, деревенской школы.
2: Тебя учат там, вот я теперь знаю, как садить капусту, там все такие вещи. Тогда казалось, это какое-то не очень важное это занятие, но все равно я благодарен не только там урокам физики и математики или моей любимой химии, ну и уроком труда, где мы там на токарном станке работали, пилами там всякими, ну, все дела эти делали. Что это прям такой классный фундамент, даже не какого-то конкретного умения, а что, в принципе, ты можешь осваивать, что это нужно, что у тебя есть руки, и руки, они для дела. Вот в этом плане деревня вообще классное дело.
1: Да. Потом у вас, значит, была вот... армия, да, после этой учебы. И потом была такая, ну, очень необычное место работы в силовых структурах. Как вы там оказались? Почему вы выбрали это место вообще?
2: Ну, я думаю, тоже это в какой-то степени выполнение запроса на полезность обществу. То есть добро думали, должно бороться так? со злом. То есть вот эти детские книги, которые я читал, наверное, да. Вообще, в детстве это очень такая интересная пора жизни нашей. Потом, когда ты становишься взрослым, ты думаешь, понимаешь, что очень много оттуда растет корнями. Вот я рос в деревне, где там даже церкви не было. То есть религии не было напрочь, там в окружении, нигде ничего. И некоторые вещи я просто не могу объяснить. Допустим, как-то раз... Ну, две вещи вот из раннего детства мне запомнилось, как бы каким-то образом, как мне кажется, связанное потом с моим приходом к Богу. Однажды мне снился сон. Мне было, может быть, года 4, какое-то такое детство, которое уже я очень плохо помню, отцом помню. То есть я сплю, и вдруг вижу какого-то мужчину с светлыми волосами. Ну, для меня тогда это был дедушка, сейчас я понимаю, не столько дедушка, может быть, такой возраст. Именно седые, светлые, красивые какие-то волосы. И он мне что-то говорит, я ничего не понимаю, что говорит, но я ощущаю огромное такое прямо излучение любви. И вот этот образ детский, вот это первый, наверное, детский сон, который я запомнил, я его помню до сих пор. Потом, спустя некоторое время, мать моя застала меня и моего друга, что мы нашли, были такие журналы «Русская литература». Ну, у нее было их много, так как она по профессии должна их иметь. Вот. И я нашел журнал с портретом Салтыкова-Щедрина. Если помните его образ, да. Такой видный бородатый мужчина. Значит, я своего друга посадил рядом. Поставили этот портрет, и такие земные поклоны мы этому Салтыкову-Щедрину отвешивали. Откуда это взялось? Не было же телевизора где-то увидеть, не было, не знаю, там в церкви где это можно было бы увидеть.
1: Никого в окружении верующих не было,
2: да? Никого в окружении там не было, и так это все удивительно. Вот. Там же в детстве там, у меня первый мой ангел-хранитель в жизни встретился. Такая женщина Гавриловна. Ее все звали Гавриловна. Это женщина, которая умела все. Она там нам печку ремонтировала. Там жилье было, честно говоря, ужасное. Там молодой учительнице с ребенком дали какую-то халупу. Там вообще ничего не было из отопления, кроме печки. Вот. И, ну что отопление? Вообще с оборудования. Керосинка, вот я ее запомнил, на которой керогаз, еду готовили, и печка. Вот она там все ремонтировала. Однажды я заболел очень сильно. И вот эта вот Гавриловна очень тогда помогла, ну, фактически спасла мне жизнь. То есть какие-то народные методы включила, воспаление легких, там, до больницы далеко, все такое. И интересно, спустя много лет я приехал в деревню, и я вот эту Гавриловну встретил. Ей уже 100 лет было практически тогда, да. Там 90 с чем-то. Вот я своего ангела в таком возрасте встретил. Очень интересно.
1: Даже в детстве, да, когда, казалось бы, церкви нет рядом, верующих людей нет, Бог посылал вам какие-то вот такие детские стремления, да, каких-то людей, через которых вот эта Божья любовь, да, вот это добро.
2: И вот меня тоже, я благодарен Богу, что у меня воспоминания с детством, они все связаны вот с очень добрыми людьми, которые встретили в жизни. То есть это тоже формирует.
1: Конечно.
2: Добрые люди, которые, ну, вот, учителя, преподаватели. Там у меня отца как бы рано он нас оставил, и фактически никаких воспоминаний не осталось. Но отцы там, скажем так, моих друзей, то есть я помню их какую-то доброту отеческую, внимание. То есть это по капельке как-то оно созидает человека. Я благодарен Богу за вот ту среду, в которой рос. За деревню, в которой там надо было в 9 лет уже быть таким мужичком, колоть дрова для семьи. Ну, как бы это классно.
1: Да, и это закладывает вот именно основы такого, ну, как бы, тоже стремление делать добро другим людям. Да? Если тебе его столько делали, то ты наполняешься.
2: Оно становится как-то естественно. Не квалифицируешь это как добро. Ты просто так надо жить.
1: Да.
2: То есть тебе помогают, естественно, ты помогаешь. То есть это норма. Это вот не то, что ты так вот сел и думал, какой я молодец, там сегодня доброе дело делал. Нет, я делал то, что нужно делать.
1: Да, слава Богу. И вот эта работа в силовых структурах, она как бы позволяла вам воплощать вот это в жизнь, что вы как бы стремитесь.
2: Да, там было понятно, что мы боремся с реальным злом, страшным злом, которое разрушительно, которое несет очень большие боли для других людей. И эта сторона была правильной. Но потом, конечно, это же тоже несовершенная, скажем так, среда. Там есть свои определенные условия, законы. И когда уже я начал понимать что-то в христианстве, я, в общем-то, понял, что мне сложно совмещать мои убеждения и, скажем, некоторые методы и условия вот этой всей службы.
1: Да, вот мне рассказывали, что вы поехали по учебе, связанной с работой, да, в другой город, получили там брошюрку христианскую, стали Библию читать, да? Что вас зацепило это?
2: Вообще, как бы, я как в этот период жизни, я всегда читал хорошие книги. То есть к этому времени я очень так уже нормально подсел на классику, русскую классику, английскую классику. И там постоянно же присутствует идея Бога, да. То есть еще я это все не анализировал, но какой-то интерес был. Я помню, откопал книгу «История русской церкви», кажется, автор Николаев. Я ее читал, не сильно понимая термин, что-то мне хотелось это читать. Вот, и приехал в Питер, и я же молодой человек, я неверующий человек, и какие-то там свои развлечения соответствующие, духу времени все это было обильно. Но вот в один из таких свободных дней я шел по Невскому, это Питер был, и молодые ребята пели христианские песни и проповедовали прямо на улице. Они рассказывали об Иисусе Христе, причем как бы суть проповеди это не помню. Помню, что там в конечном итоге это все заканчивалось призывом принять Иисуса Христа. И кто хочет, кому это близко, поднять руку. И я помню, какая у меня была тяжелая рука. Как мне, килограмм 200 эта рука весила, чтобы ее поднять. Так было тяжело. Но поднял я эту руку. Я думаю, что вот это какое-то символическое, наверное, значение, оно тоже потом дальше как-то сыграло свою роль. Я поднял, мне вручили эти брошюрочки, приглашение прийти на богослужение. Я не пришел, потому что моя командировка как раз закончилась там. И я уехал просто вот с тоненьким Евангелием от Иоанна. И вот этим опытом уехал в свой родной город, город Витебск. Когда приехал я туда, когда получил Евангелие от Иоанна, я его открыл, как-то почитал так и не очень понял. Очень сложно мне было.
1: Хотя вы столько читали, да?
2: Да, все-таки это не литература, да. Но когда я приехал, я понял, что мне надо Библию прочитать. Вот у меня просто такое вот убеждение внутреннее. Надо прочитать Библию. И получилось, что у моей знакомой как раз была Библия, она купила какие-то большие деньги. Я у нее взял, одолжил, начал читать. Я ее читал, конечно, очень странно, в плане того, что я ее читал механически. То есть я читаю, смысл от меня ускользает полностью. Я в какой-то момент понимаю, что я просто прочитываю буквы. Когда там особенно родословие всякие, все это ветхозаветнее, это все сложно. То есть у меня не было вот такого я понял, там разобрался, какие-то идеи. Я просто ее механически читал. Иногда я читал под телевизор, иногда я там компьютер играл и читал ее как-то одновременно. То есть это все было очень странно. Какие-то базовые нравственные вещи до меня там дошли, к примеру, что нельзя встречаться с чужими женами. Как-то мне извините за подробность, стало понятно, что это очень плохо. Еще, возможно, какие-то вещи, я их не отмечал для себя. Но когда я закончил читать Библию, я читал год. Я заканчивал читать Библию, в какой-то момент, в это время я понимал, что там какие-то вещи, мои привычки, они неправильные. Я там и раньше пытался курить, бросить, к примеру, да, то есть я курил достаточно много. И вдруг эти привычки и образ, он как-то сам по себе отвалился, без такого прямо уж какой-то борьбы, решения. Как-то раз оно отвалилось, одно отвалилось, второе отвалилось. Что самое удивительное, в какой-то период времени, я сам даже не могу это объяснить, в какой-то момент думаю, надо попробовать стать вегетарианцем. А что мне это в голову залетело? Я сейчас до сих пор не понимаю. Думаю, все, не буду есть мясо, буду, ну, рыбу буду есть. Зашел в какое-то кафе, заказал рыбное блюдо. Оно такое какое-то невкусное было как раз. Думаю, рыбу не буду есть. Так до сих пор.
1: То есть вам какие-то хотелось свою жизнь как-то менять, да?
2: Да, да. Знаете, вот я сейчас думаю, что у меня не было объективных причин, да, вот как бы. Вот оно происходило само, какое-то переформатирование жизни, как будто меня подхватил какой-то поток и понес. И потом, когда я увидел уже объявление, там, исследование Библии, придите, да, я пришел на программу. И вот я, знаете, вот как вот пазл сошелся. То есть я попал в какую-то среду, и там девочки поют песни христианские. И вот в этот момент, я сейчас понимаю, что это ощущение присутствия Духа Божьего. Вот слушаю песни, ну, они простые, как бы, да, слова. А у меня все просто пробирает там до мурашек. И я там просто плакать хочет. Мне 24 года, я как бы мужчина там, ну, как бы...
1: состоявшийся, да.
2: А у меня вот все внутри какое-то мягкое такое все. И мне все это нравится. Я как в семью скакую. Пришел, попал вот туда, где я должен быть. И мне там... Вот просто это мое место. У меня не было даже сомнений. Вот я должен быть вот с верующими людьми, я должен быть со Словом Божьим. И как-то все быстро уже завертелось в абсолютно уже другой ипостаси.
1: То есть вы приняли крещение?
2: Да, я принял крещение. Этого. Я год еще оставался на своей старой службе. Я там всех своих друзей тоже как бы вот с моим кругом верующих знакомил и как-то это все совмещал. Я не знаю, сколько бы времени это продолжалось, но через год мне поступило предложение уже от наших церковных лидеров, чтобы я начал совершать служение в церкви. И это тоже такое неожиданно. Сейчас, наверное, такое не может быть. А тогда это большая церковь, больше 100 человек. И мне неофиту, я год только после крещения. Мне это все поручают.
1: Стать пастором священного.
2: Да, да. И вот я помню вот это чувство внутреннее, когда мне это предлагают, у меня вот опять вот такой какой-то, не знаю, огонь внутри, вот желание, вот просто не передать вот это ощущение, что вот это важнейшее решение в моей жизни, что вот надо так, что я очень этого хочу. Хотя об этом не думал даже до предложения, как-то я не думал, что это может быть. То есть у меня своя жизнь, я понимал, ну, буду христианином, буду что-то хорошее делать. В этот момент прямо у меня не было альтернативы не стать. То есть там невозможно было этому сопротивляться. И вот я, скажем так, абсолютно неопытный, абсолютно только большие какие-то там альтруистические желания, но ни опыта, ни знаний, ничего. Вот я пришел в церковь, мне было достаточно много молодежи, уже друзей у меня там много было, и вот мы вместе с ними начали расти.
1: А как вы вообще считаете, какие задачи у священнослужителя, у пастора? Это кто? Целитель душ человеческих? Или какие задачи вообще вы на тот момент видели перед собой, может быть, сейчас?
2: На тот момент, скорее, у меня не было какого-то глубокого осмысления вот таких целей. Все потому, что я как-то, вот говорю, как попал в течение, вот я в нем находился, водительство Духа Божьего. А в какой-то момент я... осмыслил, понял слова Иисуса Христа, какой должен быть пастор. Это очень просто, на самом деле, это очень просто. Потому что Иисус их о себе говорит, он говорит, я есть пастырь добрый. И вот доброта настоящая, не акционная какая-то, что вот у нас сегодня акция доброты там и все, а это вот то, что должно быть. Причем, ну, я здесь как бы я начал каким-то исследованием себя, и мне, я до сих пор как бы думаю об этом, что во мне нету, наверное, какой-то уж сильно много врожденной доброты. Мне кажется, есть люди гораздо более добрые, любящие, и я помню, что мне вот здесь вот прямо надо Бога просить, какие-то усилия прикладывать, потому что, ну, как бы, то ли в силу там моего какого-то жизненного пути, то есть я, ну, как мне кажется, достаточно толстокожий человек, то есть я как бы, ну...
1: Понятно, вот. Не сразу вас можно...
2: Да, то есть я очень, как бы, кажется, что вот сопереживать все, я сопереживаю, но мне кажется, что я как-то легко воспринимаю это все, то есть, ну, сложно мне это сейчас объяснить. В общем, я понял, что у меня есть некий дефицит доброты, я не знал, что с этим делать, и, в общем-то, не пытался, но я понял главную цель, что самое главное... Пастырь должен быть добрый. Если в нем есть там знания, не знаю, организационные способности, все, но нету доброты, ну, все это будет что-то не то.
1: А что для вас тогда значила вот эта доброта? Это что? Ну, в чем вы хотели видеть свое проявление доброты?
2: Не знаю. Я, понимаете, что я ни в коем случае не планировал. А, я должен быть добрым, значит, я сделаю то, то и то. Я просто это понял. А потом, знаете, как же в жизни бывает? Открываются какие-то двери, открываются какие-то возможности. Ты либо войдешь в них, либо нет. Это, кстати, еще вторая функция пастора, которую я тоже как бы воспринимаю, когда Иисус Христос говорит: «Я дверь овцам». То есть он говорит о себе, о двери, то есть что-то он впускает, и что-то не впускает. И я тоже это понял, что вот не все, скажем, как пастырь церкви, я не все должен впускать в эту церковь. Не все там исходящее, не знаю, сверху, слева, справа. Я, потому что оно не всегда созидает. То есть вот эта дифференциация. И, ну, и не отпускать овец куда-то тоже, как бы вот где-то помогать правильно входить, выходить, да, то есть какие-то такие моменты. Ну вот дверь и добрый, тут два таких функционала.
1: Удивительно, я вас сейчас слушала, никогда не осознавала эти слова Писания именно таким образом. А вот сейчас мне даже показалось, что дверь, то есть пастор должен быть тем человеком, через которого люди могли бы войти к Богу, а не ломиться куда-то, где там, ну, наверное, закрыто, и через это к Богу не пройдешь. Действительно, ну, я знаю, мне рассказывали о том, что вот в тех церквях, где вы были пастором, вам удавалось создавать какую-то такую особую атмосферу, что каким-то образом, ну, разруливать конфликты, какие-то компромиссы находить между людьми, чтобы не доводить до каких-то глобальных разборок. А как это вообще вот удается? Какой здесь секрет-то?
2: Ну, каким-то образом я ощущаю в себе, да, такой огромный запрос внутренний на то, чтобы сделать отношения неформальными. Я приехал в одну из церквей, и там кабинет служителя, то есть вот кабинет, куда люди заходят, здесь стол, и за столом место пастора. То есть вот пастор, стол, отгорожен от людей, то есть вот он начальник. То есть я понял, что это, ну, как бы не про меня, не для меня. Да? То есть я не могу так. То есть я... это моя слабость, кстати. Вот какие-то административные вещи, ну, это не мой конек. Да? Вот, и как бы стол к стене, то есть мы сидим в кругу. Да, еще диван поставил, чтобы можно было спокойно как-то строить взаимоотношения. То есть... Многое мне приходилось в силу того, что я без образования, без опыта, без модели. То есть я же не с детства верующий, не видел, как там правильно. То есть все это происходило как-то интуитивно под водительством Божьим. Поэтому я не могу вам сейчас сказать, что вот я как-то так продумывал, как там.
1: Но это важно для вас, атмосфера в церкви, да?
2: Да, это самое главное, да. Но я опять же не могу сказать, что я как-то вот знаю какие-то секреты, как эту атмосферу создавать. Просто когда приходила проблема, я как-то в нее вживался и понимал, что, ну, пытался решать ее, ну, скажем так, не по сухой букве какой-то, да, а с каким-то с переживанием, вот как-то жить с этими людьми, вот как-то становиться, ну, сложно.
1: Ну, на самом деле, вот они секреты, да, вы и говорите об этом, действительно. И мне рассказывали, что у вас на самом деле неформально, вплоть до того, что там церковь, вот вы сейчас своей на море ездите уже 5 лет. Да. Это очень неформально, да, на 3 недели, ну, кто насколько может, вы проводите там и для молодежи, и для семейных людей, и для постарше.
2: Ну, здесь, понимаете, здесь как бы, здесь вектор я уже как бы осознаю, понимаю. А задача верующим людям проживать хоть какое-то значительное время вместе, вот это совместное проживание. И вот там на море за 2 недели, да, мы вместе находимся в большей степени, в большем времени, чем там за годы, когда ты пришел там, посидели ровненько, послушали что-то и разошлись. И где эта совместная жизнь христианская? Там она, ну, в какой-то форме существует. Это очень классно. Ну и, конечно же, вторая форма, да, когда... мы в церкви видим какие-то проблемные у людей ситуации, и мы реагируем. То есть вот здесь как бы такая позиция, которую я доношу до церкви. Если есть там пожилой человек, одинокий человек, неважно, есть у него родственники, нет родственники, но если у него условия жизни, скажем так, недостойны, что-то там не так, там, не знаю, потолок провалился, то это позор для нас, если она член нашей духовной семьи. Мы не можем спокойно ей спать, пока мы вот это не исправим. Неважно, сколько там ресурсов, да, в это уходит, мы должны это делать. И вот это вот... совместное, опять же, вспоможение друг друга, оно тоже как бы многое дает. Причем, как правило, я стараюсь туда притянуть подростков, молодежь, вот-вот-вот, их туда вовлечь. Я вижу, что им нравится, они тоже альтруисты, они классные, они хотят это делать. Им не интересно какие-то скучные, сухие там какие-то такие занятия, там, которые вот из них должны кого-то воспитать. Через это они воспитываются куда как лучше и... То мне нравится видеть изменения, которые в них происходят.
1: Это действительно здорово, что вот вы и сами как бы, да, такой, и вот подростков так воспитываете, уже вот в этом. И вообще вам каким-то... Ну, я так понимаю, вы не тот, кто служит людям в одиночку. Вы всегда вокруг себя строите команду.
2: Ну, знаете, даже, не знаю, хорошо это плохо, я не то, что служу дальше, не такой, что вот прямо день и ночь я вот, например, я и если отдыхать я еду, то я тоже стараюсь собрать группу, как бы, я не знаю, почему есть какой-то такой внутренний запрос, чтобы вот вовлечь вот в эту сферу жизни интересной других людей. Вот. Возможно, это моя потребность какая-то, обусловленная какими-то факторами моей жизни. Может быть, это где-то в глубине даже эгоистично, но я не ощущаю это. Вот. Ну, не знаю, как там со стороны ценить. Но да, одному. Но одному ты... тоже иногда надо побыть, полезно, все, да, здорово. Вот-вот, я у вас здесь на телекомпании, у меня полдня в одиночестве, там в номере, это хорошо. Но с людьми тоже хорошо.
1: Конечно, если это вдохновляет вас, вы свое вдохновение как бы изливаете на других, это тоже вдохновляет, это здорово. Но на самом деле, вот вы, я так понимаю, не только понимаете себя как духовного какого-то наставника, да, но и того, кто должен удовлетворять какие-то простые ежедневные нужды людей, да, вот. И причем это не только в церкви, как вот вы сейчас сказали, да, для каких там бабушек. А и для просто людей своего города. Я знаю, что в Минске у вас вы получали гуманитарную помощь, да, в целыми фурами. В какой-то год 33 фуры было. Это только разгрузить стоит что. И не только разгрузить. Вы каким-то образом еще находите тех, кто нуждается в этих вещах, которые пришли, да, и по всей Беларуси это распространяли. И знаю, что в Минске вы кормили бомжей, изучали с ними Библию, да, в цокольном этаже церкви.
2: Да, да, да.
1: Как вообще вот вам удается находить вот этих людей, которые нуждаются? Ведь мы часто вот живем как бы в нашем ближайшем окружении, наши родственники, друзья. Вроде крыша ни у кого не течет, все в порядке. И, может быть, даже есть желание помочь, а не знаем кому. Как найти вот этих людей?
2: Знаете, здесь, наверное, мне стоит быть скромнее. Потому что, мне кажется, вот Бог дает и ресурс, и задачу. И я даже вот не могу сказать, что вот я-то как-то там разыскал, вот какие-то методы включил. Вот просто появляются люди. Люди, которые рассказывают. Вот там нужна помощь. Нужно и просто реагирую на этих людей. Вот в Минске, вот помимо вот этих всех гуманитарных проектов, помощи там многих тонн, да, там и это служение меня обогащало на самом деле. То есть, да, я там раздавал...

0: Вот или в России, вот если есть что-то самое страшное в Беларуси, это место. Это люди, у которых какие-то психические отклонения, которые не лечатся никаким образом. И их как в резервацию сводят в интернат. Вот иногда вы можете ехать по дороге и видеть надпись «интернат». Как правило, 100%, ну, 99%, что это вот это место. То есть их невозможно вылечить. С ними ничего невозможно сделать. Их можно только изолировать. И изолированы они, ну, на тот момент, я не знаю, может быть, сейчас что-то поменялось, но это были просто нечеловеческие условия. Просто это ну, страшно. То есть иногда, на ужин они ходили босиком зимой иногда. Ну, не хочу там всякие ужасы, да. И когда я вот встретился с этим человеком, он меня поразил. Потому что так получилось, что у него были проблемы, у его сестры были проблемы, и она находилась в этом интернате, и он, будучи успешным человеком, он остался, устроился туда на работу, чтобы поддерживать свою сестру, ну и положил свою жизнь на то, чтобы совершать там служение. Он с ними театр даже там организовал с этими людьми, и у нас в церкви они выступали. И тогда, ну, как бы столкнувшись просто с невероятной такой горой проблем, я подключил молодых людей туда, начал их возить туда. Знаете, гуманитарка гуманитарка, но когда у человека ментальные проблемы, он не совсем осознает. Да, мы позаботились, чтобы у них там была обувь, люди там нашли, все, это классно. Но я понял, что им нужно другое. Им нужны прикосновения, им нужны объятия, им нужны песни, хороводы с ними водить. И, знаете, это была супер эмоциональная разгрузка для нас. Вот мы там молодежь, студенты, они там замучены, в университетах учатся, им там тяжело, все. Потом они едут туда, мы с ними там с этими ребятами хороводы поводим, песни попоем, пообнимаемся с тем, кто там есть. И мы понимаем, что мы получили. Они, да, что мы получили просто огромный такой всплеск, не знаю, что там, доброты, ну, поддержки.
1: Да, я представляю.
0: Сегодня просто... поэтому, если не знаешь, где как бы себя резать, найти, вот эти места есть. И это непростое служение, но оно обогащает. Я об этом служении даже там докторскую степень защищал. Потому что я увидел, просто статистически увидел, что произошло с ребятами. То есть где-то около 5-6, наверное, даже больше лет мы занимались этим служением. И я увидел, какими они формируются, когда погружены в это служение. То есть это огромный терапевтический даже эффект, воспитательный. Никакими там лекциями это все не воспитаешь.
1: Да, это же вообще очень непросто, наверное, пойти к таким людям.
0: А ну, знаете что? Даже... Оно и не просто, и просто. Там, если первый барьер ты перешел, потому что мы первый раз приехали,
1: шок,
0: смотрю,
1: наверное. Да.
0: Я-то уже был, а вот эти уже меня как бы знают, там, постояльцы, и они такие висят на воротах, такие в разных позах. Такие очень, ну, непривычно их видеть. И такие кричат: о, Андрей приехал, Андрей приехал. Смотрю, мои так вот ребята так вот немножко поникли. Говорят: да не бойтесь, все классно будет. И уже после первого, второго раза там уже все-все нормально, все хорошо уже. Они даже часто инициировали, когда мы поедем. Бог открыл ворота через одного человека. Я думать не думал, да, вот и предположить. И, может быть, вот какого-то искусственного... Вот это, я не очень люблю акционность вот, в делах доброты, что у нас сегодня акция, сегодня мы будем добрыми. Больше как бы хотелось, ну, чтобы вот открывались Богом двери, какие-то направления. Когда они открылись, то давайте туда. И когда, ну, возможно, есть у тебя вот эта возможность, не знаю, желание отклика, Бог и открывает дверью. Ну, в свое время.
1: То есть личное желание, и Бог ведет. Но вот как вы сказали, как вот он вас призвал, ну, наверное, это другого слова здесь не подберешь, да, как стать пастором, да? То есть он знал, для чего вы ему будете нужны. У него, наверное, было уже запланировано и эти фуры, и эти интернаты, эти подростки в ваших церквях, бабушки. То есть и этот вот поток действительно, который вообще просто удивительно, конечно. Но я понимаю, что... Ну, это занимает огромное количество времени. Ну и как бы вот сейчас перед этой встречей, когда пытался с вами порой выйти на связь, я знаю, что вы сильно занятый человек. Вообще, бывают ли какие-то моменты выгорания, разочарования в чем-то? Я не знаю, там... Люди ведь даже не всегда бывают благодарны, которым мы помогаем,
0: а
1: да?
0: Это мелочь. Ну, есть несколько, не знаю, рецептов, не рецептов,
1: да,
0: выходов для меня, да, то есть для меня огромный, скажем, такой выход, что помимо там помощи людям, помимо духовной, я всегда оставляю сейчас какой-то сектор для физической активности, то есть для меня это важно, что-то делать с руками, напрягаться, там, не знаю, строить или там под 10 километров в день ходить, там разные периоды жизни, это, ну, то есть физическая активность, она очень важна, потому что, ну, бывает просто иногда необходимо, чтобы что-то в голове пришло,

0: норму. Выгорать от дела доброты, мне кажется, вообще невозможно, потому что это мощнейшая подпитка. Ну, какие-то такие сложные периоды жизни у меня больше связаны там с какими-то там трениями административными, там вот, вот там бывает, да. Ну, и то они бывают там даже не по причине, скажем, каких-то там людей все, или чего. Просто когда ты находишься там, где хочет видеть тебя Бог, там все будет нормально. Когда тебя запихивают, засовывают, ну, как-то человеческий фактор, да, что вот-вот, может быть, там ты будешь вот таким, вот тем или тем, и ты пробуешь, и потом понимаешь, что это не твое, там вот может и случиться выгорание. Когда ты ресурс свой вычерпаешь, который не твое, а оно не подпитывается Богом, потому что ты не на том месте.
1: Не туда идешь.
0: Да. И это нормально. И когда вот это происходит, ты там где-то переживаешь, разочаровываешься, потом пришел в себя, походил. Самое главное, что не только выгорание, вообще как бы самое тяжелое, когда ты начинаешь вести внутренний диалог с какими-то людьми, которые там обидели тебя, которые еще, и ты идешь и такие аргументы в голове копишь, там, и надо так сказать, надо так сказать. Надо... Это просто зло, это надо просто пресекать немедленно, это надо включить, там, не знаю, наушники, слушать Евангелие, идти 10 километров, или пробежаться, или поплавать в реке, или еще что-то. Но вот этот диалог надо обязательно выключить, потому что он тебя измотает. И заняться тем, чем ты должен и можешь заниматься.
1: Да, спасибо, очень ценные советы. Отношения в семье. Как вот от того, что вы как бы сильно заняты другими людьми, там много времени проводите, как это как-то влияет, мешает порой?
0: Ну, в Минске моя супруга, мне кажется, она больше меня несла вот этого служения. У нее очень большие таланты такие, как вести бухгалтерию, бумаги, то, в чем я слаб. Вот. И она колоссальную работу выполняла, потому что условия законодательства такие, что ты даешь помощь, неважно, килограмм или 10, там должно быть заявление, должна быть резолюция, должен быть отчет, то есть там и подтверждение документов, что человеку нужна эта помощь. То есть когда нас там проверял департамент финансовых расследований, мы таких две спортивных сумки документов просто принесли, и они такие за голову взялись, вот, и сказали, что все хорошо. То есть она у меня, да, помощница, без которой бы я мало бы чего смог.
1: Слава Богу, то есть когда в семье есть поддержка, да, и желание вместе делать это дело, то оно, наверное, даже еще больше вас сближает, можно так сказать, да?
0: Ну и, наверное, это тоже есть такой момент в жизни. Бог закладывает многие вещи для нашей жизни, для ее реализации. Иногда, о чем мы понять не можем и повлиять не можем. Вот у нас нету детей, да, вот так получилось. И ведь, это огромное количество времени, сил, энергии, которые в каждой семье уходят, да. И вот эта пустота, она, по всей видимости, заполняется и этим. И это какая-то, с одной стороны, это граница, да, вот Бог за определенные границы не пустил, для того, чтобы, как я сейчас понимаю, в этом есть смысл. И когда мы служим Богу не своей силой на самом деле. Мы служим своей уязвимостью.
1: Интересно.
0: Да. И вот иногда мы пытаемся бороться против этой уязвимости, против болезни, там, против обстоятельств жизни, против там, разрушенных отношений. Но иногда это важнейший, главнейший фактор того, что ты сможешь сделать то, что не сможет сделать другой. И вот не надо их исцелять, эти уязвимости. Их нужно научиться правильно. Использовать, доверить в Божьи руки вот ту свою слабую сторону жизни, потому что не просто так Бог ее в твоей жизни допустил. Это не всегда можно осознать. Иногда это осознание приходит там спустя годы или десятилетия.
1: И это не просто осознать.
0: Это не просто. И, может быть, это и не нужно осознавать. Знаете как? А вот доверие к Богу, для меня лично, это вот входить в те открывающиеся двери, которые открываются, быть там, куда Бог тебя вот ведет, подталкивает, и не отказываться от вызовов, которая приходит в жизнь.
1: Еще один момент, тоже, может быть, связанный с доверием Богу или не знаю как. Вот считается, да, что планирование – это неотъемлемая часть любой успешной деятельности, в том числе и служения людям, да? А про вас люди говорят, что порой вы непредсказуемы, как будто у вас даже и плана-то нет на сегодняшний день. Действительно, у вас часто нет планов или просто люди что-то не понимают вокруг.
0: Ну, они ощущают на себе какие-то вещи.
1: Да, все последствия этого.
0: Да, но, опять же, нужно в себе разбираться, да, как бы там спустя там 40 лет своей жизни я как-то начал этим заниматься. Лучше, конечно, наверное, это раньше. И я сейчас понимаю, что скорее я... Ну, люди разные, да, есть. Вот, и я, наверное, визионер. То есть человек, который видит, у которого видение, у которого какие-то есть, намечаются цели. Они у меня, да, есть цели и есть планы, на самом деле, да. Но к планам я очень гибко отношусь, это первое. Второе, я не очень коммуникабельный в плане рассказывания планов. Иногда я понимаю эту свою слабость, я пытаюсь с ней поработать, потому что некоторым людям, я понимаю, да, которые по-другому организованы, устроены, им нужно знать все пункты, и после этого они могут принять решение. У меня часто, не знаю, иногда мне хочется даже как-то себе это в плюс записать. У меня есть всегда желание, вот когда мы прописываем детальный план, я задаю себе вопросом, а где в этом плане место для Духа Святого? То есть я пройду этот план, я могу его пройти, я могу очень многое сделать, но если я сделаю это без Духа Святого, будет ли результат? Может быть, я оправдываю свою слабость, я не исключаю этого. Но вот у меня, правда, бывают иногда такие моменты, когда у меня готов план, там, да, я знаю, что делать. И вот я что-то вот просто туплю, сижу, не делаю, потому что вот у меня внутреннее ощущение, что вот не нужно сейчас этого делать. Или наоборот, что нужно, вот нужно переключиться, бросить ресурс вот на какое-то решение. Поэтому для других людей это кажется очень спонтанным, и они переживают, и я их очень понимаю, и не виню, виню скорее себя, что я как-то не могу донести и объяснить. Но вот так я устроен, так я живу. Приходится людям терпеть меня.
1: Слава Богу, он нас учит принимать друг друга. И, наверное, последний вопрос мне хотелось бы спросить. А как все-таки, ну вот в этом таком всепоглощающем деле, да, вот в этом люди вокруг служения, да, не потерять действительно себя, какие-то свои цели, приоритеты?
0: Я не понимаю, как можно себя потерять. Ты отдал себя в руки Божьи. И, знаете, большую часть времени своего, да, я просто так вот сижу, удивляюсь, вот, что Бог там сделал, что Бог там сделал. Просто удивляюсь, эмоционально как-то наполняюсь вот этой радостью Божьей. Себя нужно потерять. Не надо с собой носиться там, как с писаной торбой. Вот я там особый человек, цените меня. Мы, наши геномы, знаете, вот взять меня и какую-нибудь африканскую девушку с пустыни, у нас геном человека совпадает с ней на 99,9. Мы не очень сильно отличаемся. Вся наша уникальность в том, когда мы вот себя в руки отдали, это христианская форма, умереть во Христе, да, и отдали, а он уже... И создает нашу уникальность. Ну, вот как-то так. Может быть, это пафосно звучит, но это такой мой внутренний настрой. Потому что, ну, что я могу сделать? Что я знаю? Писание говорит, что ты не знаешь, что случится там завтра. Наши события в последнее время вообще показывают, насколько непредсказуемая и сложная жизнь. Что мы можем сделать? Радоваться Божьему присутствию. Есть просто, ну, очень тоже важный момент, мне кажется, тоже каждый христианин, это как азбука, как грамота начальная. Он должен знать правильные действия, которые помогают ему быть наполненным Духом Божьим. И вот это наполнение Духом Божьим, современным языком говоря, Божьим контентом, она и определяет дальше и успешность пути, и эмоциональное здоровье, и эффективность. И вот если это происходит в жизни, все нормально. Но если концентрироваться лично на себе, да, на своих потребностях, на там, реализован, не реализован, счастлив я, несчастлив, то это уже беда какая-то случается, мне кажется.
1: Спасибо большое, Андрей, за это вдохновляющее общение. Большое вам спасибо, что нашли время и приехали.
0: Спасибо
1: к нам.
0: Вам за вопросы и за возможность пообщаться. Очень приятно было.
1: Слава Богу. Любить людей и не только на словах, помогать тем, кто в нас нуждается. Это Божий замысел для человека, и это приносит нам самим огромные благословения.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Загадки древних рукописей. Ведущий – историк, богослов Олег Габрусевич.
1: Важны ли мелочи в изучении Священного Писания? Иногда ошибка в мелочах может стать причиной споров и даже ересей. Сегодня мы расскажем о том, как одна незначительная деталь в переводе библейского текста сыграла важную роль в деле спасения. Сегодня на наши вопросы отвечает Александр Богданенков, литературовед, богослов и филолог. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, Олег.
1: Александр, сразу вопрос. Стоит ли мелочам, уделять такое существенное внимание? Ведь мелочи – это мелочи, а вещи существенные – это вещи существенные. И между первым и вторым, лежит огромная пропасть.
2: Знаете, на это утверждение есть вопрос, есть такой стандартный ответ, что все в мире вещи, жизнь состоит из мелочей. Давайте себе это так представим. Человеческое тело состоит из клеток. Из огромное количество клеток. В клетках есть ядро. Ядро содержит ДНК. К чему может привести маленькая, незначительная, несущественная ошибка в наборе хромосом у человека?
1: Я не могу, может, там детально что-то сказать, пояснить. Я просто одно знаю, что клеточки, которые проникают, иногенты, в живую клеточку, которая не становится впоследствии раковыми. Вот такими клетками, которые маленькая клеточка, и все, она поглощает и уничтожает человека.
2: Синдром Дауна или, допустим, человек, там вообще незначительная вещь, изменение в наследственности, человек вдруг становится, рождается альбиносом. Угу. Он белый, у него нету какого-то пигмента. Несущественная, просто маленькая деталь, а она влияет на всю жизнь человека. И при том кардинально. Да? Или дом состоит из плит. Вот эти девятиэтажки, плит. Если взять одну плиту, и убрать.
1: Да, в общем.
2: Существенно?
1: Существенно.
2: Существенно тоже. Или мы с вами знаем, как люди, которые связаны с образованием, человек учится в аспирантуре. И кажется ему там 4 года заочка. Что там за 4 года? Я напишу этих 100 страниц диссертации. Что у меня? Смешно. 25 страниц в год. 360 дней, условно говоря. 25 страниц. Смешно. Напишу без проблем. Опять-таки мы с вами знаем о том, что каждая неделя имеет значение.
1: Конечно.
2: Неделю, месяц пролетел, месяц, квартал пролетел. И кажется, это ж мелочь. Это все мелочь. Что тут большое значение?
1: В нашей жизни, или вы говорите там, в анатомии там, человека.
2: Жизнь состоит из мелочей. Давайте это в Библии посмотрим. Давайте откроем книгу Судей, 12 главу. Такой яркий пример из книги Судей. Сущая мелочь, абсолютно. 12 глава, книга Судей, с 4 по 6 тексты, рассказывает конфликт внутри Израиля. «И собрал Иефай всех жителей галаадских и сразился с ефремлянами. И побили жители галаадские ефремлян, говоря: вы беглецы Ефремовы, Галаад же среди Ефрема и среди Манассии. И перехватили галаадитяне переправу через Иордан от ефремлян. И когда кто из уцелевших ефремлян говорил: позвольте мне переправиться, то жители галаадские говорили ему: не ефремлянин ли ты? Он говорил: нет. Они говорили ему: скажи Шибалет. А он говорил: Сибалет. И не мог иначе выговорить. Тогда они, взяв его, заколали у переправы через Иордан, и пало в то время из ефремлян 42 тысячи. Смотрите. Знаменитая история. Скажи Шибалет. Знаете, как это у нас мы можем ребенка какого-нибудь представить, чтобы вообразить ситуацию. Знаете, есть такой очень сложный для артикуляции звук «р». Да? И подходишь к ребенку и говоришь: скажи «рыба». А он: «лыба». И картина похожая, да? Одни, другие. Более того, мы понимаем, что речь идет даже о потомках Иосифа. Манассия, Ефрем, все все рядышком, да? Скажи «Шибалет». Сибалет. И что? И смерть.
1: Смерть, беда.
2: 42 тысячи. Какая разница? Мелочь ведь. Сущая мелочь. Ведь разница не в букве. Разница не в букве, а разница в произношении.
1: Конечно, вот разница произношения, я с вами, Александр, с вами согласен, но чуть-чуть сейчас перебью. Uh-huh. Просто я вспомнил, все же графическое изображение. То есть, если в русском языке понятно, что буква «ш» и «с» она отличается, там даже графически, а в еврейском вот это вот, она не отличается, только точечка. То есть, в первом случае на «шаф» там она будет с правой стороны, а на «син» буквочка, точечка здесь, будет на с левой стороны,
2: здесь
1: и все.
2: Это вопрос не в точечке.
1: Ну, я понимаю, что
2: вопрос
1: не в точечке произношения.
2: Однако, он не может произнести.
1: Я понял,
2: знаете,
1: да.
2: Опять-таки, это легко представить.
1: Но я просто, видите, я визуально сразу
2: представил. Давайте с вами проэкспериментируем. Я не знаю, удастся ли эксперимент у меня и у вас, ну, проэкспериментируйте. Скажите, пожалуйста, рыба.
1: Рыба.
2: Хорошо. А скажите на английском морковь.
1: Морковь.
2: На английском. Английском. На английском.
1: А я не знаю на английском, как
2: морковь. Каротин, у вас же жена медик.
1: Нет.
2: Ладно, а кролик, помните, как на английском?
1: Кролик?
2: Да.
1: Кролик. Нет, наверное.
2: Как кролик?
1: Не вспомню.
2: Не помните?
1: Нет, наверное.
2: Рэббит.
1: А, рэббит, да.
2: Ну вот давайте, скажите рыба.
1: Рыба.
2: Скажите кролик, но на английском.
1: Rabbit.
2: А, значит, вы как говорите кролик на английском? Rabbit? Нет, вы говорите rabbit.
1: Rabbit.
2: Отличается R?
1: А, R, rabbit, да.
2: Отличается? Вот
1: да.
2: Русский звук R,
1: да.
2: Рыба. И английский звук rabbit.
1: Rabbit.
2: Не знаю, насколько мое произношение хорошо, но, наверное, не очень хорошо, да? Ну, или скажите что-нибудь на французском с буквой R. Реверанж.
1: Париж.
2: Париж. Париж. А французское «р» совершенно по-другому звучит, артикулируется, да?
1: Угу.
2: Совершенно иначе. И вот вроде бы у нас, если мы пытаемся упростить, три звука, один звук «р». Нет, на самом деле три разных звука. Три разных звука, при которых работает по-разному артикуляционный аппарат. Вот. И легко же отличить. Француз не сможет произнести русское слово по-русски.
1: Угу.
2: Оно будет с акцентом.
1: Ну,
2: и мы видим, что у ефремлян есть какая-то специфика в диалекте. Так что их можно вычислить по произношению ша,
1: угу.
2: Шипящих звуков. Сибалет, говорят. Сибалет. Есть у них проблема какая-то в произношении. Мелочь, ну, сущая, ни значение слова, ничего не меняется. А раз не так произнес и не мог так произнести, раз и жизнь, цена жизнь. Вот вам, пожалуйста, цена мелочей. Понимаете?
1: Да, согласен, да, с вами, Александр. Ну, вот хорошо. Но бывают же люди там встречаются, там вот, ну, это вещи, может быть, несущественные. Ну, хорошо, вот шибалет, сибалет, даже это библейская история. Но она, может быть, стала когда-то, некогда, да, ценой жизни. Это было в прошлом, это было давно. Но не исключает, конечно, эти мелочи. Но есть выражение для современных христиан, что вот, ну, это незначительное. Оно не имеет отношения к спасению. Вот как вот в этом случае быть? Уместна ли вот такая вообще логика?
2: Знаете, сейчас мы пойдем вперед, но, к примеру, произношение всего лишь одного звука было вопросом спасения. Красть,
1: ну, вот так.
2: Шибалет поток обычно переводит.
1: Угу.
2: Вот, потому что они захватили переправу, говорит. Вот, то есть это было ценой спасения. Смотрите, как я вот... это такая отговорка, знаете, как... Это несущественно для спасения. Такое можно слышать время от времени. Иногда люди так говорят, которые не знают ответа или не хотят отвечать. Да? Вот. Ну, смотрите. Мне кажется, что нету вопросов несущественных для спасения. Не бывает глупых вопросов. Бывают неумные ответы. Потому что, может быть, для спасения оно и не важно, но для спасения конкретного человека, который этот вопрос задает, это важно. Иначе зачем мне задавать вами?
1: А если два христианина читают Священное Писание, они, ну, и между собой беседуют, и, например, ну, какой-то исторический там вопрос, вот, а когда кончился вот этот период, например, это смутного времени для Руси там?
2: Uh-huh.
1: То есть, ну, когда это для спасения имеет отношение? Не имеет.
2: Ну, опять-таки имеет спасение. Вот смотрите, просто это легко представить, даже на вашем примере. Вот обсуждает человек, может, неверующий, или который только начал посещать церковь, человеком верующим, какой-то вопрос важный, ну, исторический, может быть, неважно в данном случае, обсуждает, и тот говорит, и какая разница. И вот это вот пренебрежение к тому, что для другого человека кажется важным, кажется нужным, оно может дискредитировать церковь, в конце концов, Христа и Бога. Потому что если меня это волнует, по каким-то странным для тебя причинам, меня это волнует, и вам это непонятно, но это же не значит, что если вам это не важно, то и для меня это не важно. А для меня это важно. А вы так презрительно откинули меня, вот, или сказали, это не имеет значения. И, ну как? А для меня было важно. Более того, я вижу ваше, там, не знаю, нежелание, невежество, грубость и прочее. И я говорю, нет, нет, спасибо, все, нет, это не про то, это не там. Поэтому, на мой взгляд, не бывает несущественных вопросов. Даже если они касаются деталей или прочих вещей. Вот в моей церкви в одной произошел такой, ну, хрестоматийный, анекдотичный случай. Потому что такой анекдот есть. И вот я видел, как он разыгрался в момент изучения Библии. Тогда изучалась книга пророка Ионы, а к нам в церковь входил человек, интересный такой человек, уже в возрасте, недавно вышедший на пенсию. Он в свое время закончил биофак Белорусского государственного университета, был преподавателем биологии и как-то еще географию вел. А после еще закончил курсы научного атеизма. И преподавал научный атеизм.
3: Ну, преподавал это еще в советское время.
2: Да, да, да, да. Окончил курсы вдобавок к этому, естественно, научному своему образованию. И сам атеист был. Но как-то стал ходить. У него было ряд вопросов его любимых. И вот книга пророка Ионы. Ну, даже я вам это скажу. Книга пророка Ионы читается, изучается. И вот эта вот вторая глава, где Иона хочет бежать от Господа, но Господь его специфическим, сверхъестественным способом останавливает. И, значит, учитель субботней школы читает вторая глава, первый текст. «И повелел Господь большому киту проглотить Иону, и был Иона в чреве этого кита 3 дня и 3 ночи». А вы понимаете, перед вами сидит, слушает человек с биологическим образованием, да еще и атеист. И он говорит, позвольте, кит, у него, он не может проглотить человека, поскольку кит питается планктоном, мелкой рыбешкой, человек не может, хотя кит огромный, но нет. И этот учитель из-за кафедры, вот, ну просто вот анекдот, говорит, да если бы было написано в Библии, что Иона проглотил кита, я бы поверила. И для этого человека это была оплеуха. Он встал, поднялся и ушел. И в следующую субботу его не было, и через субботу его не было, и месяц его не было. И потом я уже пошел с ним общаться и прочее. И он рассказал, а для него это оказалось важно. Ну какая разница, ну написано, верь тому, что написано. А для него, человека с научным мышлением, имеющим биологическое образование, да еще специфическое атеистическое мировоззрение, хоть и тянулся Господу, но тем не менее, вот какой фундамент у него.
3: По крайней мере, попытаться, надо было с ним говорить.
2: Была не мелочь, а имела существенное значение. Понимаете?
3: То есть, по крайней мере, ну, надо было попытаться с ним поговорить, как-то объяснить, и, ну, чтобы вот, ну, уж точно не оттолкнуться.
2: А для нее это глупо. Что за глупые вопросы вы тут задаете?
3: Хорошо, Александр, может быть, это тоже вопрос каких-то переводов. Разное мнение, может, по поводу этого текста есть. У некоторых говорят, что это может быть там касатка, все же это был Никит. А некоторые видят в этом вообще некое иносказание, это притча, это история, которой на самом деле ее и не было. То есть оно как некая такая вот поучительная история, да, некий такой вот миф. Как вот с этим быть, Александр? Ну, что вы сами об этом думаете?
2: Мы сталкиваемся с тем, что это нужно как-то объяснить. Но это не проблема перевода немножко, это другая проблема. Вот смотрите, давайте еще раз и современные посмотрим, раз мы уже в свете всего этого размышляем, рассуждаем. Синодальные еще раз привычные мы с вами читаем. «И повелел Господь большому киту проглотить Иону». Ну вот так привычно, так мы читали не один раз, это мы знаем. Откроем Заокскую Библию, это же самое место, книга пророка Ионы, одного из 12 малых пророков, та же самая вторая глава, первый текст. «Но случилось так, что по воле Господней огромная рыба проглотила Иону, и он, пробыв в ее чреве 3 дня и 3 ночи, воззвал оттуда Господу Богу своему». Смотрите, Никит уже.
3: Разве это существенно или нет в этом?
2: Ну, конечно, существенно.
3: Существенно?
2: Да, мы имеем дело в данном случае, раз вы уж так интересуетесь, с гиперонимом и гипонимом, говоря русским языком. Ну, вот я в РБО с вами прочитаю.
3: Давайте.
2: То же самое книга пророка Ионы, горемычная, та же самая вторая глава. Первый текст, вот сейчас я найду, вот она, уже рядышком. Так, книга пророка Ионы 2:1. Господь послал большую рыбу проглотить Иону. 3 дня и 3 ночи Иона пробыл у нее в утробе. Большая рыба.
3: Большая. То есть вот кит, имея вот эти все характеристики, которые вы немножечко обозначили, видите, я не биолог, уж точно я вот эти вещи, может, тонкости, нюансы не понимаю. Кит не может это сделать. То есть не может. Это сделала как-то рыба, но у нас нет четкого названия этой рыбы. Да. В тексте оригинала просто стоит большая рыба.
2: Да. А вот в древнегреческом тексте написано «кетос мегас».
3: Кетус.
2: Большой кит.
3: Большой кит. А, вот откуда, оказывается,
2: да,
3: у нас
2: вот откуда кит.
3: Кит у нас появился только по причине древнегреческого,
2: да,
3: перевода.
2: В древнееврейском это дак гадоль, большая рыба, а в древнееврейском. А в древнегреческом кетус мегас. Кит. Ну, большой кит.
3: Хорошо.
2: Но вот теперь смотрите, что, с чем мы сталкиваемся, с каким нюансом здесь сталкиваемся. Есть проблема не перевода, потому что буквально передано. Кит.
3: По
2: древнегреческому тексту. И синодальный перевод, который ориентируется не на древнееврейский текст, а на древнегреческий текст, поскольку именно септуагинта для них ключевой, для православия, более важный текст, чем масоретский еврейский текст, переводит буквально «кит». Но восприятие слова «кит» тогда и восприятие слова «кит» сегодня абсолютно разное. Вот давайте я вам расскажу одну неприличную историю.
3: Подумайте, может, не стоит.
2: Да, ну смотрите, как это дело.
3: Может, прилично у вас?
2: Она на самом деле приличная, приличная. В какой-то момент вам показывается, что я ругнулся, но я на самом деле не ругался, я потом все объясню. Я специально ее придумал, чтобы объяснить. Ну, давайте. Давайте попробуем. Смотрите. Значит, представьте себе картину, значит, транспорт полностью занят, и в транспорт заходит беременная женщина. Уже на последнем триместре беременности. Заходит, и никто не уступает ей место. Никто не уступает. И вдруг одна из женщин, женщина все-таки лучше понимает, видит, вот беременная стоит. И как раз возле нее тут пожилой мужчина сидит. Такой прилично одетый, хороший. И вот она думает, ну как? Вот он здесь сидит, вот она здесь стоит, и я здесь стою, попрошу его. И вдруг она говорит такую фразу. Ну, уважительно обращаясь к этому мужчину. Ну, хорошую фразу. Я все объясню сейчас, все объясню. Многоуважаемый старый хер, не могли бы вы уступить место беременной женщине? Как вам словосочетание «старый хер»?
3: Мне кажется, так не говорят.
2: Так не говорят. Ну, представьте, она сказала.
3: Какой-то немецкий.
2: Как он должен воспринять?
3: Ну, не знаю.
2: Обидится. Вы можете выйти и сказать некоторым мужчинам.
3: Это заимствовано из немецкого языка.
2: Смотрите, вот слово «хер», оно, кажется, пугает, но мы можем проследить историю. А дело в том, что вы вспомните, когда начало, расцвет дома Романовых, которое связано с Петром Первым, конечно же, и строительством Санкт-Петербурга, и строительством флота на голландский манер, к примеру, на западный манер. Петром были приглашены сюда, в Россию, очень много иностранцев. Для того, чтобы научиться у них строить корабли, освоить воды, моря, построить флот и прочее. А смотрите, у немцев, у голландцев, у французов, у англичан, у них есть такое уважительное обращение. Да? Если вспомнить какой-нибудь фильм о войне, там «Герр фюрер» и прочее. Mm-hmm. Да? Если это голландское, то это «герр» изменится в «херр». Mm-hmm. Да? Если мы скажем...
3: Господин.
2: Господин. Господин. Да, господин. Если мы вспомним какое-нибудь английское, то это будет «сэр» уже. Да?
3: Да.
2: А французское «сир». Да?
3: Польское «пан».
2: Польское «пан», ну, здесь уже нету вот этого.
3: Но это уже нету, она, да, не слышна, это уже просто, да, конечно.
2: Вот. И поэтому, как кто-то хочет кому-то обратиться, он говорит «герр» или «херр» и прочее. Ну, а русский мужик, ничего не понимая, не воспринимая, ведь, помню,
3: вавилонская
2: проблема, да. И он стал другого мужика передразнивать. «А, Мишка, хер, принеси мне вот это». И поэтому вдруг в устах иностранца, русского человека, это превратилось в такое со временем ругательство. И ведь ты же не объяснишь, что я имела в виду, я хотела к вам сказать, что господин пожилой человек, могли бы вы уступить место этой женщины, да? Он воспринял это по-другому.
3: Ну, конечно.
2: И ты же не объяснишь им, ну, понимаете, всего лишь 250 лет тому назад это значило вот это. А сегодня это значит противоположное. И вот, когда мы сталкиваемся со словом «кетос», древнегреческим словом «кетос», то сегодня кит – это вполне конкретная рыба, Ну, есть там синий кит, разные есть там. Вот. Она обозначает, как сказать, род, наверное, да? Род млекопитающих. Вот, кстати, киты не рыба даже.
3: Млекопитающие, да?
2: Да, кит млекопитающие. Вот. Но в древности, в древнегреческом языке, кетос обозначало морское чудовище. Mm-hmm. Но вот они же не имели еще там ни ботанических названий, ни биологических. Все это появится позже. Все это влияние уже греческой цивилизации, римской цивилизации. Это потом вот эти вот
3: зачатки науки. Наша культура это все и, в принципе,
2: приняла. Да, да, да. А там это вот у древних греков кетос обозначало морское чудовище. Теперь мы понимаем с вами простую вещь. Давайте откроем книгу «Бытие», первую главу. Вот я в современном переводе Российского библейского общества. Первая глава, 21 текст. Мы читаем следующее. Первая глава, 21 текст. Пятый день творения. Помните, когда творит рыб и птиц? Мы читаем. 1.21. «И сотворил Бог огромных чудищ морских и разные виды живых существ, которые снуют и кишат в воде, и разные виды крылатых птиц. В пятый день Бог творит морских чудищ».
3: А в синодальном рыб больших.
2: Рыб больших.
3: Рыб больших, да.
2: Рыб больших. Но, а мы Библию знаем. Мы знаем, к примеру, есть такое загадочное животное Левиафан. Вы его видели когда-нибудь?
3: Нет.
2: А вы на Черном море были?
3: Был.
2: А там не было Левиафана случайно?
3: Левиафана нет.
2: А кто он? А как он? Или книга Иова описывает нам еще одно животное. Бегемот. Это не гиппопотам. А вот этот бегемот, это опять-таки...
3: Это не переводное слово еврейское.
2: Да,
3: но
2: еврейское
3: оно в русский язык пришло по сей день. Это вот, оно в еврейском так и звучит. Бегемот.
2: Ну,
3: то есть какое-то
2: сегодня...
3: множественное число, женский род. А что вот это,
2: да,
3: вот?
2: Но
3: это...
2: Наш сегодня... А у него хвост, кедра. Да. А вы мы этого гиппопотама видели? Там бых-бых-бых-бых.
3: Да, да, да, да.
2: Такая часовая стрелка болтается. Вот. Поэтому это совершенно другое. Совершенно другое. Но мы знаем, что Господь сотворил огромных чудищ морских. И, по всей вероятности, как раз-таки одно из таких чудищ, не знаю, сколько их было в количестве, и проглотила Иону, поскольку было послушно своему Творцу.
3: Mm-hmm.
2: Вот. А видите, то есть, если мы буквально слово «кит» переведем, то мы потеряем вот это изначально присущее ему значение. Вот в чем проблема получается. То есть некоторые слова меняются. Ну, не знаю, обычное слово, чтобы такой пример можно привести, не страшный, да? Сегодня... Какой лестный комплимент? Слово «лестный».
3: Угу.
2: Вот. А «прельстить»?
3: Это уже другое значение.
2: Да, потому что можно сегодня вот это вот слово «лестный комплимент» или «как вы прелестны».
3: Ну, вот это комплимент, да, естественно, да.
2: Да, хорошее положительное значение. А в древности, да, какой древности там? Несколько сотен лет тому назад. Куда-нибудь туда, 400-500. Это страшное слово. Прельстить, прелестное, прельстить, прельщающее. И мы видим, откуда течет, какие корни у этого слова. Да? Но сегодня это звучит, это оторвано от корней, и оно не воспринимается так, как воспринималось 400 лет тому назад. Поэтому вот здесь есть такой нюанс. Опять-таки, следует учитывать трансформацию понятий слов, изменение значений у этих слов, которые современному человеку мыслятся иначе, нежели мыслились древнему человеку. И вот здесь как раз-таки коренится конкретная проблема этой незначительной, на первый взгляд, детали.
3: Знаете, вот я вот все равно вспоминаю ту женщину, которую вы сказали, которая вот выразила такое мнение, что даже если бы Иона прогласил бы кита, то я бы поверила. Ну, с одной стороны, и вроде бы и вот и нельзя и критиковать ее, вот с одной стороны, да, то есть показатель, что человек верующий, вот, целиком доверяющий вот, Господу. А с другой стороны, ну да, вот если вы сейчас обозначили проблему, и она ощущается, эта проблема, потому что все же вот требует какое-то более, ну, последовательное изучение, погружение, всестороннее вот такого рассмотрения этих текстов, которое лучше и объемнее помогает понимать Священное Писание.
2: И вот здесь мы видим вот эту вот причину, это зерно, это корень этих мелочей. Ну, в принципе, это какая разница? Но... Если у человека, какого-то человека возникает вопрос по этому тексту, то его не надо предать остракизму, осмеянию. а нужно попытаться ему объяснить. И действительно, ведь любопытная история получается.
3: Любопытная. Даже, видите, я, может быть, сильно так вот и не думал. Я знал, что это большая рыба, в тексте оригинала используется. Да. Откуда, как? А вот, на примере с Левиафаном, с теми вот чудовищами морскими, которых мы, в принципе, может, даже и не знаем, оно меняет всю картину и другое представление.
2: Да, и поэтому это помогает. Эта мелочь может стоить спасения отдельному человеку. Поэтому нет мелочей. Это не значит, что мелочи нужно на первый план выделить. Нет. На первый план главные вещи. Но нету таких вещей, которые... А, это не касается спасения. Вашего может быть, моего касается.
3: Да, если мы там, например, может, и, ну, к примеру, вот приблизительно для сравнения, мы можем сказать, что, ну, хорошо, песни тоже, а какое оно имеет отношение к спасению, то есть, да, взаимоотношения мужчины и женщины, то есть выражено вот это такое в политической такой любви. Вот, конечно же, богословие, оно уже придает такое иносказание, понимание, то есть воспринимание вот этого метафор, Бог и вот взаимоотношения своей церкви. Это можно, это при этом, но в тексте мы, в принципе, видим, отношения,
2: да, но мы
3: любви.
2: Понимаем, что если эта книга вошла в канон, если она богодухновенна, если она является частью Писания, значит, она важна.
3: Она важна, конечно. Мы не можем сказать, что...
2: И проблема не в том, что это мелочь. Нет, проблема в том, что мы не видим ее значимости. А это уже совершенно другая история. А не проблема Священного Писания.
3: Хорошо,
2: книги или
3: Александр, вот быстро, вот может быть... какие-то бы советы или один для читателей Священного Писания, или кто, может быть, очень так быстро готов и рьяно там вот сразу о вере сказать, не погружаясь в текст Священного Писания, не знаю, что сделать?
2: Нельзя пренебрегать вопросами, которые тревожат других людей, даже если они кажутся вам глупыми. Потому что для этого человека этот вопрос может быть вопросом жизни и смерти.
3: Хорошо. Александр, спасибо вам за очередную нашу встречу, за интересное вот это вот изъяснение одного маленького библейского сюжета, текста, который, ну, становится понятным и доступным для нас. И меняет представление совсем о том, что вот, может быть, иногда мы всегда так представляли. Будем ждать на очередных наших программах. До новых встреч, Александр. Всего вам наилучшего. Дорогие наши зрители, спасибо вам, что вы были с нами. Вы видите, что, и я даже не сомневаюсь в том, что вы прекрасно понимаете, что да, действительно, мелочи имеют огромное влияние на нашу жизнь, на формирование нашего и характера, и мировоззрения. Пусть это Слово Божие, казалось бы, вот выстроено из маленьких слов, несет вам огромную радость, вдохновение и окрыление. И Божие благословение вашей жизни. Читайте, изучайте, погружайте в Священное Писание. Пусть оно вам несет мир и радость и надежду. Благодаря нашему Спасителю Иисусу Христу, который подарил нам спасение, есть прекрасная возможность получить эту надежду и жить, и продолжать путь с Ним. До новых встреч. Всего вам наилучшего. До свидания. Смотрите наши программы.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
1: Для вас поет Виктория Ицкан.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение.
1: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущий Роман Маринин.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня в нашей студии Ольга Лебедева, которая является клиническим психологом. Ольга, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Роман.
2: Я хочу начать с одной истории. Это интервью одной интересной пары. Я видел их и это интервью еще тогда, когда не был женатым, и мне они стали очень симпатичны, эти мужчина и женщина. Они рассказывали о своих взаимоотношениях, рассказывали о том, что уже на протяжении многих лет, а порядка 40 лет они были вместе, их отношения становились все лучше и лучше. Они продолжали улыбаться друг другу, продолжали дарить друг другу подарки. Mm-hmm. И каждый год, встречаясь, отмечая годовщину своей свадьбы, они делились вот этими чувствами, нежные слова друг другу говорили. Ну, в общем, смотрел я на них, умилялся, удивлялся, мечтал, чтобы в моей жизни так было. И такой вопрос. У этой пары что-то не так, как у всех. Они застряли на влюбленности, той, которая была в самом начале. Либо же они развили эту влюбленность. Или еще какой-то вариант. Вот скажите, что с ними происходит? Может быть, что-то не так?
3: Мне кажется, что с ними все так. И наоборот, и вот то, что есть у этой пары, я бы желала всем парам, всем супружеским союзам, которые есть. Вот. Но я думаю, что эти люди просто развивают свои отношения, и они развивают свою эмоциональную связь, укрепляют ее. В принципе, они делают очень правильно. А с другой стороны, вот здесь вот речь в вашем вопросе шла о влюбленности, как о таком начальном периоде, большинство отношений начинается вот именно с нее. Большинство отношений.
2: Ну, я прошу прощения, складывалось такое впечатление, как будто они действительно только познакомились. Вот только три месяца назад влюбились друг в друга.
3: Да.
2: Вот, наверное, отсюда и вопрос.
3: Нормально ли это?
2: Да, нормально ли это?
3: Ага. А сколько они были?
2: Ну, в районе 40 лет.
3: А, порядка 40 лет.
2: Да.
3: Здорово. Ну, этой паре можно только позавидовать, в хорошем смысле слова, пожелать счастья. Да. Ну вот, что происходит, да, я вот хочу немножечко, может быть, по циклам, которые проходят отношения, как бы немножко пройти, что эти люди сумели сделать это просто правильно. Вот. Обычно, как я уже сказала, большинство отношений начинается с влюбленности. Вот. И ну, очень важно, чтобы эта влюбленность переросла именно в любовь. Очень важно. Потому что такое влюбленность? Это надетые розовые очки, это такие нереалистичные ожидания. Это очень много ошибок, которые люди совершают, в плане того, что ошибок не в действиях, а ошибок того, что они приписывают свои чувства другому человеку, качества, они дорисовывают образ. То есть что такое влюбленность? Это когда есть какой-то образ у человека в голове, складывается из каких-то сказок, мифов, мультиков, фильмов, реальной жизни. И потом приходит человек, и этот образ, он на него надевается, ну, как бы неосознанно. То есть когда еще узнать человека его настоящего со всеми плюсами и минусами как раз еще предстоит. И почему вот в браке одним из таких тяжелых периодов может быть, когда эти розовые очки спадают, когда у человека возникает очень много разочарования.
2: Ну, так, может быть, эти розовые очки спадают еще до бракосочетания? Например?
3: Может быть. У кого? У всех по-разному.
2: Но это может быть кризисом. Я знаю одного молодого человека, были хорошими друзьями еще в далекой молодости, и он встречался с девушкой. Потом вдруг, внезапно, они расстались. Ну, девушка хорошая была, и мы ценили их отношения. Я стал задавать ему вопросы, что не так. Он говорит, ты знаешь, что-то как-то все уже скучно. Я понял, что хочу еще вот этих вот чувств особенных.
3: У него притупились чувства? И он пошел искать.
2: Ну, с другой стороны, не сказать, что в их отношениях что-то шло не так. Все благополучно было. Человек стал понимать, что влюбленность куда-то пропадает, и их отношения приобретают более стабильный характер. Угу. Вот это его испугало?
3: Я думаю, да, может быть. Да, может
2: а
3: быть,
2: если это в браке происходит, не может быть разочарование?
3: Может быть, люди разочаровываются, и возникает очень много ссор, скандалов. Угу. И главное то, что люди винят в этом партнера. Хотя на самом деле все вопросы должны быть к самому человеку, что это я придумала такой образ, это я надела эту маску на другого человека. Это человек не оправдал именно моих ожиданий, то есть речь шла о моих ожиданиях, а не о том человеке. То есть это вот как бы, ну, люди склонны смотреть на другого через такую определенную призму. Но я даже сейчас не об этом хочу поговорить, а о том, как, с чего начинаются большинство отношений. Конечно, не все. Есть из этого исключения. Но все-таки такая статистика, что большинство пар начинает свои отношения именно с влюбленности, и большинство пар начинают свои отношения с так называемого симбиоза. То есть вот это вот полная слитость с другим человеком. И это эйфория. То есть кажется, что это рай. И кажется, что у нас одна жизнь на двоих, одни чувства на двоих.
2: Шалаша и... только не хватает.
3: Вот это, вот эти вот, еще причем, ну, все песни, романтические фильмы, они вот именно подыгрывают вот этому вот образу. Вот такая песня «Я — это ты это я», то есть границ никаких нету, и нам так хорошо, и так вообще здорово в этом вот симбиозе. И то есть, и если это представить так вот графически, ну, метафорически картинка, это представить вот, если два кружочка, две отдельные жизни, которые раньше были у людей, что они полностью слились воедино, полностью. То есть границ никаких нет.
2: Но... Я прошу прощения, Ольга, если вернуться к тому примеру, который я рассказал в самом начале. Угу. Вот у этой пары, у них сохранился этот симбиоз или у них что-то другое?
3: Нет, я думаю, что они перешли на новый, более качественный уровень.
2: О, расскажите об этом.
3: Да.
2: Это интересно.
3: Но вот я продолжаю свой рассказ, что вечно вот так вот продолжаться невозможно. Вечно в симбиозе быть нельзя. Кому-то становится тесно, душно, скучно, ну, как бы надоедает. Это уже такая вот... Потому что это незрелая...

0: Он, она, его интересная жизнь, ее интересная жизнь. И вот
1: я прошу прощения, а может оставаться треугольник, когда он, она и их что-то совместное интересное?
0: Да, тут даже знаете, какая вот как бы правильная схема? Вот если мы показываем графически кружками, да, вот он, она, их жизни, они соединены, ну вот, вот настолько, да. То есть, конечно, у них есть перехлёст, конечно. Это мы, обязательно в паре должно быть наша интересная жизнь, наши интересы. Но, с другой стороны, вступая в брак, вступая в отношения, человек не должен терять себя. Ни в коем случае. Ни женщина не должна полностью растворяться в мужчине, в детях, в семейной жизни. Ни мужчина не должен полностью растворяться, ну, в жизни женщины вот, и иметь только семью, и все.
1: Ну вот я прошу прощения, не должен или не может?
0: Не должен. Он, конечно, может. Он, конечно, может, но это уже называется перекос. То есть есть отношения такие симбиотические, есть отношения, где люди порознь вообще находятся, между ними ничего общего нету. Как бы перекосов на самом деле их, ну, существует достаточное количество. Но единственный возможный вариант, когда отношения способны именно приносить огромную радость и удовлетворение, это когда и он, и она являются взрослой самостоятельной ценной личностью. И общаются они на равных. То есть они партнеры. У них отношения взрослый-взрослый. Это не отношения ребенок и ребенок. Вот этот вот симбиоз – это отношения ребенок и ребенок. По сути, иногда бывают такие пары, что, ну вот у нас тело вырастает, нам там по паспорту уже много лет, а душевный человек может оставаться в детской позиции, ну, из-за каких-то травм детства. И он всю жизнь может пытаться искать партнера, который заменит ему недополученную, там, допустим, материнскую любовь. И всю жизнь он будет пытаться прыгать, сделать симбиоз, ну, вот, с каким-то человеком. Ну, просто такому человеку нужно расти. Вот. И бывает такой также перекос, когда, например, кто-то из партнеров находится в состоянии ребенка в детской позиции, кто-то занимает родительскую позицию. То есть есть женщины, которые становятся мамами, ну, в кавычках, мама.
1: Но им эта позиция нравится? Устраивает их эта позиция?
0: Кому? У кого? Мужчинам?
1: Женщина как мама.
0: Видимо, устраивает, если она туда забирается. Другой вопрос, как чувствует себя мужчина? Некоторым мужчинам тоже это выгодно и интересно, и просто. То есть кто такая мама? Ну, в кавычках, мама для своего мужа. Она указывает мужу, что нужно делать.
1: Так, может быть, их оставить в покое, пусть живут себе счастливо?
0: Это недолговечный союз. Недолговечный союз, потому что либо женщина устает быть постоянно мамой, и она, ну, потому что это достаточно большая нагрузка, она просто выходит. Кто-то из них может выйти просто из отношений. Вот. Либо мужчине надоедает быть в роли ребенка. И чаще происходит так, что он находит себе другую женщину и уходит из этих отношений. По сути, он уходит от мамы, ну, от мамы в кавычках. Вот. Ну, женщине, конечно, приносит это очень много страданий, она не понимает, почему так случилось, вроде бы как она заботилась,
1: старалась,
0: любила, да, и все делала. То есть эти вещи нужно очень, ну, как, хорошо отслеживать. Бывает, конечно, перекос в другую сторону, когда женщина находится в состоянии ребенка, и она ищет себе папу, то есть муж ее находится в состоянии папы. Но это все перекосы. То есть разные варианты перекосов есть. Но единственный вариант, вот, как можно достичь тех отношений, о которых вы рассказывали в этой паре, это когда каждый из партнеров повзрослеет, когда отношения не будут партнерские. А партнерские отношения – это равные отношения. И здесь идет уважение к личности другого человека и уважение к его границам. То есть партнеры, они не переступают границы личности, ну, другого человека, супруга. Ну, ни в ту, ни в другую сторону. Они уважают чувства, они уважают мнение другого человека, они не берут ответственность друг за друга, не поучают, не воспитывают, не переучивают, не переделывают.
1: На практике это в чем может выражаться? Я имею в виду вот эти вот моменты, развлечение, может быть, какое-то, может быть, хобби или еще что-то. Об этом вы говорите? Свой какой-то интерес? Или, может быть, профессиональные навыки определенные?
0: Это на практике что означает?
1: Я имею в виду, когда мы говорим о квадрате.
0: Да, да,
1: есть
0: да.
1: Мужчина, есть женщина, да. А в противоположных углах,
0: да,
1: это
0: их,
1: что?
0: Их интересы, какая-то их личная жизнь.
1: Личная жизнь. Но это профессиональная личная жизнь или, может быть, какое-то развлечение?
0: Какая им нравится. То есть до этого же, до того,

0: То, как люди встретились, они же были личностями, они имели, вели свою какую-то интересную жизнь. Вот почему? Может быть, не вели, конечно, да, но это проблема. Если человеку скучно, этот из скуки, он пытается эту скуку решить супружеством, ну, как бы это проблема. Но, по сути, мы берем сейчас двух, допустим, зрелых, здравых личностей. По сути, у мужа была какая-то интересная жизнь до брака, и у жены была какая-то интересная жизнь до брака. Свои хобби, увлечения, может, какая-то самореализация в любимом деле, в профессии. И они соединили свои жизни. Но, с другой стороны, они остались, они не перестали быть личностью, они не перестали быть самостоятельным людьми, они полностью не растворились друг в друге. То есть вот это ненормальная ситуация, она потом аукается и приносит очень много проблем, когда люди стремятся полностью раствориться друг в друге. Долго вот эту ситуацию выдержать нельзя. Кому-то станет, ну, тесно, скучно, кто-то кого-то потянет вернуться опять к интересам. То есть когда женщина имеет интересную жизнь, когда мужчина имеет интересную жизнь, с другой стороны, у них есть еще то, что очень сильно связывает их. То есть еще их совместное что-то есть.
1: Действительно, тема очень важная, актуальная, наверное, для каждого из нас. Спасибо вам большое, Ольга. А мы желаем вам сохранить свою индивидуальность, цените отношения, и пусть семьи будут ваши счастливы. Вы смотрели программу «Мужчина и женщина». Мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.

0: Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Контрасты души. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Контрасты души». В гостях у нас Олег Вячеславович Воронюк, преподаватель Заокской духовной академии, магистр богословия. Здравствуйте, Олег Вячеславович.
2: Здравствуйте, Алексей.
1: Давайте продолжим размышлять над темой равноправия в семье. В предыдущей программе мы сказали о том, что библейская модель такова, что муж должен быть главою в семье. Mm-hmm. И пришли мы к такому выводу, который не для всех может быть очевиден, христиан, но даже неверующий супруг, как вы утверждаете, должен быть главой в семье. А как же быть, если, например, неверующий супруг будет и детям прививать вот не веру в Бога, не любовь к Священному Писанию, а наоборот, они по примеру отца своего, да, если мать не будет вот в этом плане проявлять каких-то вот настойчивости, да, по примеру отца своего будут также вырастут неверующими. Разве это хорошо?
2: Да, действительно, ну, в любой теме, равно как и в этой, много непростых моментов, и тем более, когда она связана с самым близким, что у нас есть, с нашими семьями и особенно с детьми. Вот. Но опять мы вынуждены вернуться к библейской концепции, и именно не столько даже конкретно концепции о господстве мужчины над женщиной, которая еще в Бытие задекларирована, а вообще-то о концепции установления этой заповеди супружеских отношений между мужчиной и женщиной. Так точно, как мы видим эту же концепцию в десятисловном законе, когда дети, как дети должны относиться к родителям, то же самое мы видим в вопросе мужчины и женщины. То есть эти установления безусловны. Нельзя сказать, что за родителями нужно, ну, родителям нужно повиноваться, родителей нужно почитать, как сказано по заповеди, только если, и дальше целый список. Написано: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле». То же самое с мужчиной и женщиной, извините, с мужем и женой. Не написано, что, мужчина господствует только если. А если там целый ряд каких-то других вопросов, то своего господства он лишается. Это не библейская концепция.
1: Ну, а если он призывает к прямому нарушению воли Божией, изложенной в 10 заповедях, тоже нужно подчиняться?
2: Да, здесь он перестает быть мужчиной. Извините, я имею в виду мужем. Священное Писание четко распределяет соподчиненность человеческим и божественным установлениям. То есть у нас есть несколько примеров из Нового Завета, известная фраза о том: «Неужели мы будем больше слушать тебя, чем Бога?» Фесту сказали. Или пример Даниила из Ветхого Завета. До тех пор, пока Даниила просили делать вещи, которые он мог себе позволить делать в соответствии со своей верой, не было никаких вопросов. Но он даже под страхом смерти, он был готов следовать тому, к чему его призывал Господь. То есть, скажем, когда вышел запрет на молитву, вот здесь он уже не мог подчиниться. Если в нашей жизни случаются какие-то предъявляемые к нам требования, от кого бы они ни исходили, которые ставят нас в выбор между Богом и человеком, то здесь выигрывает Бог, кем бы ни был человек.
1: Угу. Хорошо, давайте вернемся вот к той модели, которую мы обсуждаем, библейской модели, когда муж глава, да, жены, угу, так же, как Христос глава церкви, сказано.
2: Да.
1: Бог, он полноправный владыка, да, пантократор, да, вседержитель, то есть он полностью управляет вселенной, миром, в том числе церковью и так далее. А муж, до каких пределов его вот эта вот власть распространяется, то и что он должен делать как глава? Если мы сказали, что, например, библейская модель также такова, что женщина по хозяйству все делает, там, семейные какие-то все вопросы вот эти решает, то есть она не как там примадонна или там принцесса сидит, а муж как глава ее обеспечивает. Наоборот, наверное, да? Муж как глава больше занят какими-то там, может быть, интеллектуальными вопросами, как 31 глава книги mm-hmm. притчей описывает, известен у ворот, размышляет со старейшинами, а жена вот по дому делает всю черновую работу, хозяйство. Этому Библия, да, призывает?
2: Вы знаете, я недавно столкнулся с таким понятием, довольно интересным, в последнее время, которое не то чтобы оно развивается, но входит потихоньку в обиход. Понятие женской педагогики в очень интересном ключе. В связи с тем, что мужчины в современном мире немного утратили понимание того, что значит быть главой семьи, что значит взять на себя ответственность, эта роль, вынуждена или не вынуждена, она начинает потихоньку переходить к женщине. Или даже уже перешла. И вот в последнее время вводится такое понятие, как женская педагогика, то есть необходимость женщине воспитать из своего мужа главу. Ну и отсюда, конечно, вытекает уже прямой ответ на ваш вопрос в плане того, что еще до того, как мы доходим до списка перечислений, там, кто чего должен делать, за какую ручку взяться и куда кого отвести, самое главное – это то, что формулировка такая, то, что мужчина должен ощущать себя главой семьи, женщина должна понимать, что ее мужчина – это глава семьи, а дети должны воочию быть свидетелями того, что их папа – глава в семье, а мама с этим полностью согласна. Это самое главное. А когда мы...
1: Ну, какие обязанности у главы? Давайте перечислим их практически.
2: Ну, например, я бы не начинал с обязанностей.
1: А с чего?
2: Обязанности...
1: Справ? Давайте справ начнем. Какие права у главы?
2: Да. Права и обязанности – это вещи такие очень материальные. То есть,
1: так и хотелось бы в практике. Да. Потому что мы уже вторую программу говорим о том, что он глава.
2: Да.
1: Так что он должен делать как глава?
2: Мелко сказать, что я глава, значит, мусор выносишь ты.
1: Да, так
2: же. Это вещи, которые...
1: Подчиняйся.
2: Да.
1: Особенно если он эгоист и неверующий, он глава. Он так накомандует, что бедная женщина...
2: Мне кажется, такие вещи, их проще решить. Гораздо сложнее, например, право принятия последнего решения. То есть, когда например, есть семья, и когда подходит ребенок к отцу и говорит: «Папа, можно мне там пойти с друзьями погулять?» Папа ему говорит: хорошо, значит, 10 часов, чтобы был дома, и ляжешь спать 10:30. Хорошо, папа, я согласен. Тут сверху кричит мама, говорит: какой гулять? Никаких гулять. Вот у тебя есть уроки, садись, сделаешь уроки, позанимаешься на фортепиано и спать. Вот это явное нарушение. Объективно говоря, может быть, в сложившейся ситуации...
1: Мама и права.
2: Да, в отрыве
1: действительно, от всего остального. У папы, например, не спросил у него, а сделали ли ты уроки, выучил ли ты сольфеджио, вообще ты обязанности свои выполнил?
2: Да,
1: папа отмахнулся: иди, а я дальше буду телевизор смотреть. И что же,
2: все
1: мама
2: верно,
1: и права?
2: В отрыве от всего остального, действительно, объективно, мама ситуативно может быть права. По сравнению с папой. Но это посылает...
1: Но если папа сказал, то пусть мама не смеет возразить. Но мне кажется, это даже вот с точки зрения педагогической неправильно. И что? Ребенок пусть растет бездарем, получает двойки, музыкальную школу бросит, но только лишь бы не противоречить, как папа сказал.
2: С точки зрения педагогики преступно возражать, вот так вот себя вести по отношению к тому, что сказал папа.
1: Так пусть он сперва научится воспитывать тогда ребенка, узнает, что ему задано в школе, проверит его уроки, вот, по музыке поможет с ним позаниматься, а тогда уж командует, гулять ему или уроки учить.
2: И вы опять стаскиваете нас в пучину беззакония. В священное...
1: Громко как сказано, ну ладно.
2: Я что имею в виду? Того, что закон не оговаривает. То есть
3: Священное Писание не предоставляет нам концепцию, когда мужчина – глава семьи и принимает решение «если». Нету «если». Нету «пусть сначала он научится», «пусть сначала он получит образование», «пусть он вообще поймет, что такое воспитание», «пусть прочитает там 20, 30, 40 книг», «пусть еще что-то». Тогда, ну, конечно, чего бы ему быть. Нету такого. Такого, педагогика библейская заключается в другом. Педагогика библейская на первое место ставит господство мужчины над женщиной в семье, и на все остальные второстепенные там, набор знаний, умений, навыков, которые есть у детей, то, с чем ребенок выходит из семьи, с педагогическим пониманием роли мужчины и женщины в 100 раз важнее, чем с набором знаний, которые он выходит.
1: Даже если угрозой тому неправильное воспитание, двойки и так далее, даже это не может лечь на другую чашу весов. Вот сказал мужчина, и все.
3: Не, вы видите, конечно, это крайность. То есть, естественно, мы всю не раскручиваем весь клубок этих отношений мужчины и женщины. Конечно, потом и ребенок ушел гулять, все нормально. Ничего страшного, если он в этот конкретный вечер там не сделал каких-то уроков или еще чего-то. Но ребенок ушел, и тогда уже без детей супруга спокойно должна спросить.
1: Сковородкой приложить.
3: Смотри, такая вышла ситуация.
1: Или скал.
3: Вот ты же не спросил так и так. Получилось, что теперь парень наш завтра пойдет не подготовлен. Давай как-то договори. Понятно, что ты принимаешь решение, но давай договариваемся, что если там это вопросы по школе, там, по еде, по здоровому образу жизни, по секциям и так далее. Но я вроде как этим занимаюсь. Давай сначала хотя бы смс-ку напиши, что у нас там по школе, прежде чем принимать решение. Но ни в коем случае, даже в угоду ситуативной выгоде, нельзя воспитывать в ребенке развернутое понимание на 180 градусов.
1: Угу. Другая ситуация. Люди уже в церковь, допустим, пришли вот в том состоянии, в котором они были. И женщина, она вот такая, по природе своей, более обладающая лидерскими качествами, занимающая, может быть, какое-то высокое положение в обществе. Но влюбилась вот в свое время в слесаря-сантехника. Угу. Такого она его полюбила, ей довольна она этим, живет с ней. И он и на работе слесарь-сантехник, и домой он приходит. Он привык, что у него жена там директор, а он вот такой. Вот. И всех устраивает все. Они не против, они счастливы в этом. Если она начнет из него воспитывать главу, а сама будет ему там подчиняться, она и сама будет чувствовать себя некомфортно, и он с этим не справится. Зачем им ломать вот эту устоявшуюся позицию в угоду какому-то правилу, написанному в Эфесской церкви 2000 лет тому назад?
3: Естественно, выбор за каждым человеком. То есть, если, скажем, речь идет обо мне, то я принимаю осознанный выбор согласиться с тем, что Священное Писание – это руководство к жизни. Я хочу жить так, как сказано в Священном Писании. И, исходя из этого фундаментального принципа, я понимаю, что если мне сейчас жить удобнее, лучше, я совсем согласен, и со мной все согласны, но это не по Писанию, то это неправильно априори.
1: Но будет ли это нарушением, если они договорятся, что в нашей семье, да, я считаю тебя главой номинально,
3: да.
1: Ты Юра, а де-факто, ты сам все понимаешь, что глава я, и что скажу, то и будет.
3: Да, все верно. Вот, вы знаете, недавно я участвовал в широком обсуждении как раз вот этого, то есть все остальное понятно. Понятно, как говорит Писание, понятно, как правильно, и понятно, как существует. Как вещи делаются в нашем мире. Самый главный вопрос, вот он только что прозвучал. Если сели и действительно договорились, как к этому относиться? Было очень широкое обсуждение, но я все-таки склоняюсь больше к мысли о том, что даже если договорились, надо понимать, что вы только что договорились о нарушении божественного постановления.
1: Но ведь это же не заповедь, наверное, да? Это же нельзя сказать, что это часть закона Божьего. Это же нельзя сказать, что это вот... И вообще, библейский принцип изначально-то в Эдемском саду равноправие планировал Бог. Он же, наверное, не думал, что вот Ева будет всю жизнь там подчиняться Адаму как главе. Он им обоим сказал, владычествуйте. Он же сказал, Адам, владычествуй и над Евой, так же, как над птицами небесными, над рыбами морскими. время. Они были равноправны. И мне кажется, изначально библейское вот понимание, библейская модель супружества, когда они на равных. И, допустим, они распределили между собой полномочия, что вот жена ответственна, допустим, за хозяйство, там, за приготовление еды, за то, чтобы проверять уроки. А он ответственен за то, чтобы привезти продукты домой, допустим, из магазина, да, он водит автомобили, ему удобно это сделать, за то, чтобы мусор выносить, допустим, там, пылесосить. И вот они распределили, да. Ты, это твоя сфера деятельности, это моя сфера деятельности. В религиозных вопросах, например, если муж верующий, и за ним последнее слово, так как было в Библии всегда, муж священник. Но почему нужно говорить, что во всех абсолютно вопросах, даже где он некомпетентен, где он, допустим, профан, он должен диктовать современной женщине, образованной, имеющей высшее образование, что она должна
2: делать? Конечно, нет. Но то, что вы сейчас перечисляете, это действительно простое распределение обязанностей. А то, о чем Священное Писание говорит, это осознание своей роли. Как со стороны мужчины, так и со стороны женщины.
1: Тогда общество совсем по-другому жило. Женщина вообще не могла тогда вот на равных с мужчиной к чему-то стремиться. Она, может, и рада была бы. И он бы, может, был бы рад. Но мне кажется, то, что тогда возложили обязанность на мужа как на главу, это просто обеспечили женщину вот, как бы сказать, защитой социальной в обществе.
2: Всем нам было бы крайне интересно пожить в таком обществе, которое предназначалось в то время, когда Господь сказал им: владычествуйте. Но, к сожалению большому, мы живем после продолжения Божьей речи. Потому что обстоятельства сложились так, что Господу пришлось посадить их и сказать: он будет господствовать над тобой. И так будет до тех пор, пока мы живем в этом мире, пока не наступит опять тот мир, который был задуман еще до грехопадения.
1: То есть до второго пришествия до Христа,
2: второго
1: согласно Библии,
2: Христа,
1: мужчина главный.
2: Мужчина господствует. И, конечно, речь не о том, что кто откроет там дверь в машине, заведет, выйдет, отвезет ребенка в школе и так далее. Речь о том, кто и как себя осознает и дает это понять окружающим. Когда женщина говорит мужчине: так, ладно, все, ты сказал, а вот теперь я скажу, как будет.
1: Ну да, говорит, муж голова, а жена шея, куда повернет.
2: Куда повернет, так оно и будет. Вот это антибиблейское.
1: Угу. Спасибо за этот разговор, за ваше интересное мнение. Благодарим вас, дорогие друзья, за то, что вы были с нами. Будем рады вашим письмам, звонкам. Пожалуйста, присылайте нам ваши вопросы. Всего вам доброго. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
1: Для вас поет Ольга Воробьева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.

0: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с Марком хотели вас научить одной замечательной игре. Если, конечно, он придет, что-то он задерживается. Он обещал принести...
1: Всем привет!
0: О, привет,
1: извините, Марк. Задержался. Дождь на улице, как из ведра льет. Ух, еще такие огромные лужи оббегать пришлось. Я ему еще поверил, зонт не взял. Никому больше верить не буду.
0: Так, Марк, давай сюда твою куртку-зонтик. Ой, какая мокрая. Пусть она здесь пока посохнет. Ну что, расскажи, Марк, почему ты решил никому больше не верить?
1: Сейчас объясню. Где у нас тут самая заправдышная книга?
0: Так, вот она, Библия. Держи.
1: Так, сейчас. Вот. Вот, читай.
0: Так, давай прочтем. Что там написано у нас? Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Да, совет отличный.
1: Отличный. Только вот есть такие товарищи, которые его не придерживаются.
0: Я знаю этих товарищей?
1: Да, Надь, знаешь. Одного зовут Синоптик. Он мне сегодня сухую жаркую погоду пообещал. А второго зовут Мишка. Мы с ним вчера договорились на роликах сегодня покататься, а он не пришел.
0: Марк, а может, что-то непредвиденное случилось? Может, Мишка заболел?
1: Нет, не заболел. Я когда до него дозвонился, он сказал, что бабушка его не пустила, велела сначала уроки сделать. Я его целых 2 часа ждал. На роликах не покатался, а так хотелось. А тут еще дождь начался.
0: Да, Марк, дождь – это такое дело. Только один Господь знает, когда он пойдет. И если это необходимо, Бог дает об этом знать. Однажды Бог предупредил людей, что будет водный потоп, чтобы люди успели приготовиться и не утонуть.
1: А, это та самая история, в которой вся земля оказалась под водой и даже самые высокие горы, да?
0: Да-да. Но, к сожалению, не все люди этому поверили и не смогли спастись.
1: Это не зря. Бог всегда выполняет свои обещания. Это не синоптик.
0: Это точно. Марк, а давай расскажем эту историю ребятам?
1: Давай.

0: однажды Бог увидел, что люди замышляют и делают все больше и больше зла. И чтобы уберечь землю от злодеяний, Он решил навести на нее потоп. Но всех людей, которые не желали делать зло, всех до одного, Он обещал спасти.
1: Конечно, ведь не все люди делали зло. В то время жил человек по имени Ной. Он вовсе не был нытиком или злым, а наоборот, был добрым и очень любил Бога.
0: Поэтому Бог хотел спасти от гибели Ноя и его семью. Он поручил ему построить ковчег.
1: Это такой огромный корабль.
0: Да, и Бог пообещал, что все, кто укроется в этом корабле, останутся живы. И Ной приглашал всех людей присоединиться к нему.
1: Он взялся за работу, но почти все жители смеялись над ним. Зачем на сушу корабль? Ну и, наверное, было неприятно, что люди не верят в обещание Бога о потопе.
0: Да, и еще ему было жаль этих людей. И вот когда Ной забил последнюю дощечку, Бог сказал ему: «Зайди в ковчег со всеми, кто поверил мне, а еще возьми по паре всех животных».
1: Когда все вошли, Бог сам закрыл за ними дверь.
0: И начался потоп.
1: Надь, у меня один раз тоже потоп был, когда крыша прохудилась. Проснулся я ночью от того, что на меня вода капает. Ноги спустил прямо в воду. А когда свет включил, увидел, что все сырое было. Все игрушки, книжки. А вот дневник почти не пострадал.
0: А вот если бы, Марк, ты жил бы во времена Ноя, то лучше тебе было бы находиться в ковчеге, потому что тогда пострадало абсолютно все. Дождь лил, лил и лил, и затоплял всю землю. Вода поднималась все выше и выше, и в ней утонули все, не вошедшие в ковчег.
1: И только через 40 дней дождь перестал лить. Сегодняшний дождь пустяк по сравнению с тем.
0: Да, долго пришлось ждать Ною, пока дождь закончится. А когда дождь прошел, Ной выпустил голубя.
1: Сначала голубь вернулся, потому что негде было приземлиться. Кругом же была вода.
0: А через 7 дней голубь прилетел к Ною с веточкой маслины в клюве.
1: Это значит, что на деревьях распустились листья.
0: И тогда Бог сказал Ною: «Теперь вы можете выходить. Вы спасены».
1: Люди и животные вышли из ковчега, и началась новая жизнь.
0: Ной поблагодарил Бога за спасение, а Бог пообещал, что больше никогда не пошлет на землю потопа.
1: А еще Бог сказал, что знаком этого обещания будет радуга.
0: И теперь, когда мы видим радугу, то вспоминаем, что Бог всегда выполняет свои обещания.
1: Взаправду! А я знаю еще одно необыкновенное обещание Бога.
0: Интересно послушать.
1: Бог обещал вернуться на нашу землю и останется с нами навсегда.
0: Да, и каждый человек сможет видеть его и разговаривать с ним.
1: И пожаловаться на что-нибудь.
0: Нет, Марк, жаловаться будет не на что, потому что тогда никто не будет плакать, болеть, грустить. Все будут счастливы, и все люди будут жить вечно.
1: Здорово! Надо Мишке срочно об этом рассказать. Пусть порадуется. Хоть я из него чуть не опоздала к тебе сегодня.
0: Но это хорошо, что ты поторопился. Иначе программа без тебя бы закончилась. А я уже ребятам сказала, что у нас сегодня интересная игра, для которой ты обещал принести... Что? Что с тобой, Марк?
1: Надь, я забыл принести... Ролики только и захватил.
0: Да. Значит, интересная игра сегодня не состоится.
1: Надь, ну я же не нарочно. Я обещаю больше никогда не забывать свои обещания. Ну, вернее, постараюсь. И память развивать буду. Есть такая замечательная игра на развитие памяти. Я могу научить в нее играть всех ребят. Может, кого-то тоже когда-то память подводила. Будешь моим помощником в игре?
0: Конечно. Эта игра называется «Кукловод».
1: Чур, я кукла.
0: Так, для начала завязываем Марку глаза. По правилам игры я буду кукловод, а Марк – кукла. Определяем начало маршрута. Оно у нас будет, например, здесь. Можно даже Марка покружить, чтобы он запутался. Так, сейчас я буду водить его по несложному маршруту. Я буду комментировать свои действия, а вообще все происходит в полной тишине. Итак, Марк, три шага вперед. Один, два, три. Остановка. Поворот направо. Два шага вперед. Один, два. Остановка. Поворот налево. Один шаг вперед. Один. Так, все. Теперь развязываем Марку глаза. И ты должен вернуться на начало маршрута по памяти. Ну, давай.
1: Шаг вперед.
0: Так. Поворот.
1: Два шага вперед.
0: Два, хорошо. Поворот.
1: И там, так, три.
0: Кто обещал память развивать? Ну, давай.
1: Три шага вперед.
0: Один, два, три. Ну, все, Марк, я тебя поздравляю. Ты справился с заданием. Ну что, сложно было?
1: Нормально.
0: Ребят, я напоминаю, что все проходит в полной тишине.
1: А теперь вы попробуйте. Память будет отличная. И в обещания помнить будете.
0: А сейчас, ребята, для вас песня о том, что будет вскоре.
1: О чем Бог пообещал.
0: Обещаешь, Марк?
1: За правду, Надь, обещаю.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Песня «Честно говоря» поет Надя Малышева.
3: Честно скажу, друзья,

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: «И двое станут одна плоть». Интересно получается, как это 2 плюс 1 равно 1. Когда мы слышим слово «плоть», это сразу что-то архигреховное, вот что-то такое вообще фу. Плоть и дух, они постоянно во вражде. Почему это происходит? Это все результат грехопадения. Приветствую вас, родные, дорогие друзья, всех, кто сегодня присоединяется к тому, чтобы открыть Слово Божие и немножко оттуда почерпнуть важного, судьбоносного, которое нам необходимо, чтобы мы не просто превращались в людей, у которых есть Библия, но я хочу, чтобы Библия, которая есть у нас, она была понятная, она была интересная для нас, она наполнена историями потрясающими, учением потрясающим, важным учением, от которого вообще зависит вся наша будущая участь. И я бы не верил Библии, если бы не видел исполнение того, что здесь написано в тысячелетнем измерении человеческой истории. Это потрясающая истина, и поэтому я верю в Слово Божие. И поэтому я всякий раз, перечитывая, утверждаюсь в том, что Слово Божие – это Слово Бога. Ни один из нас, ни я, ни любой другой не способен сказать, сделать, записать что-то такое, чтобы оно было актуально через 10 лет, 100 лет, 500 лет, 1000 лет, 2000 лет, 5000 лет. Только Бог может это сделать. Сегодня будем говорить с вами на одну животрепещущую тему, а именно плоть и дух. Ну, больше будем говорить о плоти, потому что мы иногда можем говорить так много о высоком, о духовном, о возвышенном, о небесном. А фактически, когда приходим домой, мы сталкиваемся с проблемами, связанными с нашей плотью, с желаниями плоти, с вожделениями плоти, с какими-то такими плотскими проблемами. И начало я бы хотел взять как раз-таки от сотворения, это вторая глава книги «Бытие» с 23 и 24 стиха. Здесь написано, когда Бог сотворил человеку помощницу, да, взятого у него из ребра, привел жену к человеку и сказал человек: «Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, да, она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Итак, мы здесь видим первую головоломку. Это то, что Бог говорит, что один оставляет свою мать и отца, прилепляется к жене, и две плоти становятся одной плотью. Но тут ниже написано, что были оба наги. То есть как бы сохранилось два, но в понятии один. Вот это то, что сегодня является важной составляющей любой хорошей семьи, потому что семья – это огромный дефицит сегодня. Быть одиноким много ума не надо, тем более при нынешней жизни, когда права мужчин и женщин выровнялись, когда женщина может заработать больше, чем мужчина, когда индустрия питания широко развита, ты можешь покушать где угодно, была бы только, ну, скажем, материальная возможность и все. Быт очень облегчен, все сведено до кнопки. Кнопка стирает, кнопка греет, кнопка убирает и так далее, и так далее. Поэтому как бы семья, она немножечко сегодня испытывает очень серьезный кризис. Я очень верю и надеюсь, что так всегда не будет, и у нас будет прогресс, когда все-таки люди ощутят, как нехорошо быть человеку одному. Но Бог говорит, что я тебе создаю помощника, и это будет кость от твоей кости и плоть от твоей плоти. Ну, забегая вперед, скажу, что речь идет о сильных и о слабых сторонах любого человека. И даже если мы говорим о женщине, что она хрупкое создание, оно, как бы, это создание немощное, но иногда мы смотрим, что по силе выносливости женщины намного сильнее мужчин в каких-то аспектах. И это продолжает вызывать у людей, ну, как сказать, недоумение, как бы, как это может быть. Как у нас говорят, да, мужчина наш переживет едва-едва температуру 37,2. А женщина может с 38,9 ходить на работу еще и так далее. То есть здесь как бы и по-разному мы трагедии переживаем, и смерть близких, и прочие вопросы. С одной стороны, женщина более эмоциональна, с другой стороны, она более вынослива в каких-то вопросах. И наоборот, мужчина точно так же, он может быть выносливый, он умеет подавлять, контролировать какие-то свои определенные чувства, эмоции и так далее. А с другой стороны, он становится каким-то уязвимым и слабым. Поэтому плоть — большой вопрос для всех нас, но Бог говорит, есть несколько понятий плоти в Библии. Первая плоть, это мы прочитали, конкретно касающаяся вот нашей кожи, то есть это вот состав. И он говорит, вот состав того, кто рядом с тобой, невеста твоя, она такая же плотская, то есть у нее есть кожа, руки, ноги, кости, глазки, все как у тебя, поэтому вы с ней в этом вопросе равны. Но чуть позже в Библии плоть приобретает негативный оттенок, потому что плоть как раз-таки является предметом вожделений, да, то есть таких невозвышенных, то есть мирских, осязаемых. И, возможно, как раз в этом и кроется секрет, что то, что небесное, духовное, возвышенное, его не пощупать, не потрогать, а плоть как раз-таки можно и пощупать, и потрогать. А когда кто-то щупает и трогает то, что ему не принадлежит, или что он не имеет права щупать и трогать, ему это еще и нравится, и случается грех, который уже относится к седьмой заповеди. И вот отсюда пришло понятие плотское, дела плоти, вожделение плоти, то есть когда рулит плоть, мозги отключаются совершенно, и человек уже становится неуправляемым, он сам собой не владеет. Это называется страсть, когда человек попадает вот в такую, скажем, переплет, в такую беду. Ну, давайте, если мы откроем книгу пророка Иеремия, 32 главу, 27 стих, книга пророка Иеремия, 32:27. У нас есть такие слова, где Господь говорит конкретно, с 26 стиха говорит, было слово Господне к Иеремии, а в 27 сказано так: «Вот, я Господь Бог всякой плоти, есть ли что невозможное для меня?» И вот тут мы находим уже библейский контраст, когда Бог говорит: «Я Бог всякой плоти, но для меня нет невозможного, в отличие от плоти, у которой очень много чего невозможного». Плоть очень сильно ограничена. Посмотрите на себя со стороны. Кто-то не любит жару, не может ее переносить. Кто-то не переносит холод, вот как я, например. Мне холод для меня губителен. Я вообще, мне катастрофа. Я мерзну просто невозможно. Мне легче жару, баню, парилку, то есть пекло. Это для меня нормально. И получается, что мы все по-разному. Одна и та же плоть, одни и те же кости и кожа совершенно по-разному воспринимают все, что с нами происходит. Когда Господь говорит: «Я Господь Бог всякой плоти», вот здесь очень важно увидеть, что Он над людьми, Он сотворил эту плоть, и поэтому не надо здесь пытаться говорить: «Моя плоть — это такая незаменимая плоть, сам Бог ею восхищается». Нет, Бог плотью не восхищается, потому что Он знает, какая она должна быть плоть, какая была плоть у Адама, у Евы, какой был рост, какая кожа была, когда ты живешь, и клетки не отмирают, то есть не стареет кожа. Почему она стареет, морщины появляются, нету этой эластичности, гладкости? Потому что клетки отмирают из-за жизни больше, больше, больше, больше, и потом человек в итоге умирает. Поэтому Бога нашей плотью не впечатлить. Это напоминает историю, когда девушка пришла на операцию, накрасилась, лежит такая уже на кушеточке, ее привозят в операционную, над ней склоняется хирург и анестезиолог, смотрят на нее, смотрят друг на друга, и хирург говорит: «Девушка, вы знаете, нас интересует исключительно ваш внутренний мир». То есть, вот это, чтобы вы понимали, то есть, что вот эта внешность на операции, губки там, глазки, реснички, оно нас вот сейчас вот прям не интересует. Но иногда нам кажется, что вот от того, какая у меня плоть, какая у меня фигура, да, там, это решает все проблемы. Но нет, Бог говорит: «Я Бог всякой плоти», то есть Он над всеми людьми. И вот тут важно понять, что как бы ни высоко поднимался человек, есть Бог, который над ним, который выше, которому мы должны в итоге всегда обращаться и ощущать свою от Него зависимость. Ну, а теперь давайте посмотрим, а как быть, если, например, плоть начинает командовать и таким образом повергает нас в какие-то переживания. Я хочу, чтобы мы прочитали книгу пророка Иезекииля, 36 глава, и будем читать 26 стих. Иезекииль 36:26. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. И будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом». Ну и здесь, как бы интересно, получается такой аллегоричный, но очень поучительный пример Христос приводит. Он говорит, из вашей плоти, то есть я плоть и кровь, давай так попроще, так оно понятно, я человек, я плоть и кровь. И Бог говорит, я у тебя из плоти твоей возьму каменное сердце. Ну, понятно, что если бы я имел вместо сердца живого, которое имеет 60 сокращений, там 62 и выше в минуту, было бы каменное сердце, моя плоть бы уже давно разложилась. Вот тут он говорит, посмотрите, что происходит. Вы из плоти, это уже большая разница между тем, что на небе, там написано в Библии, иная плоть у небесных, иная плоть у земных. То есть они отличаются. Но он говорит, дайте я возьму ваше каменное сердце и дам вам сердце плотяное. То есть такое же, такого же мягкого состава, не каменное, плотяное. Не плотское, а плотяное. То есть вот это важно понять, потому что я знаю, что иногда смущение, что как это Бог возьмет и даст мне плотское сердце, а потом меня же будет ругать за то, что я живу не по духу, а по плоти. Нет, здесь речь идет о том, что он говорит о черствости сердца, о вот этой плохой составляющей, когда мы, как бы, знаете, вот сердце как камень, скажем, оно так, фу, это, ну, как бы, это плохо, потому что когда ты живешь с таким человеком, когда ты сталкиваешься с таким человеком, ты не можешь понять, да как так, да где твое сердце в конце концов, как можно вот так вести себя. Я знаю случаи и очень много разных случаев, когда тот, от кого ты ждешь больше всего, такого очень важного слова, сердечности, ты вдруг взамен получаешь каменную холодность. Такое, знаете, вообще вот абсолютно отторженное отношение. Вопрос, почему так? Потому что мы по-разному страдаем, по-разному болеем, по-разному ощущаем одно и то же переживание. И поэтому люди иногда становятся черствы. И Бог это иллюстрирует словами «возьму у тебя твое каменное сердце, закрытое сердце, неживое, и дам тебе обычное такое живое плотяное сердце, и что, говорит, наложу в вас мой дух». Вот это очень важно. Плоть и дух, они всегда между собой воюют, потому что дух, он постоянно находится под воздействием голоса совести или духа.

сядут, будут на мне ездить, и только и будут с меня выжимать постоянно вот эти извинения, покаяния и так далее. Не буду извиняться. И вот идет внутренняя торговля, борьба. Вот. И она, вот эта внутренняя, скажем, наша жизнь, она рулит и полностью управляет плотью. Потому что ноги не знают, куда надо идти. Их голова ведет куда-то. Почему и сказано, одни идут, ноги ведут к добру, а другие к козлу. И в результате мы имеем проблемы. Поэтому Бог говорит, когда я в вас вложу внутрь мой дух, то что произойдет? Сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, как здесь написано, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. То есть заповедь Божья, она великая для Христа и для Бога. И он говорит, я не пришел нарушать, я пришел, чтобы их исполнить. Но некоторые путают, то есть он исполнил закон, значит, мне не надо. Неправда. Он исполнил, чтобы если я не имею никакого богословского образования, я мог поступать так, как Христос поступал. Поэтому заметьте, как было бы, если бы Христос не соблюдал Божий закон. Все бы говорили в один голос, да Христос не соблюдал, я-то зачем должен соблюдать? Христос делал, ты делай, он не делал, ты не делай. Возьмите пример, 13 глава Иоанна, ногоомовение. Он говорит, я, Господь и Учитель, умыл ноги вам. И вы должны омывать ноги друг другу. То есть он конкретно дал пример и повеление, чтобы никто не истолковал его поступок разовым, например, или еще чем-то таким, случайностью. И вот здесь как бы важно понять, что Христос дает нам пример, а Бог говорит, когда у вас дух поменяется, поведение тоже поменяется. Почему иногда человек плохо себя ведет? Потому что у него дух возмущается, он не согласен. А потом, как дети, начинают ногами топать. Почему? Потому что душа возмущается. Мы вчера как раз-таки с Лианой шли и по городу, и отец нес девочку на плечах, маленькую. Она кричит вообще. Мама идет, улыбается, в коляске лежит еще один малыш, смотрит на нее, знаете, такими непонятными глазами, там какую-то игрушку смокчет. Вот. А она кричит. И вот слышу, отец с ней договаривается. Вот придем домой, и тогда я тебе разрешу там что-то, и ты сможешь попользоваться. Она раз, паузу, перестала кричать, потом опять так смотрю на нее, она такая, опять начинает плакать. Он такой, опять что-то пальцем показывает, она хотела, видно, на какой-то машинке покататься. Он говорит, она не работает. Опять крик, опять. И вот вопрос, что с ней происходит? Плоть бунтует, хочет каких-то плюшек, не знаю. Но отец ее несет, любит, терпит это все эти выходки, слезы, вот и так далее, какие-то там договоры с ней ведет и так далее. И вот интересно обратить на это внимание, что когда Бог говорит, я вам поменяю ваш дух, то у вас будут совершенно другие поступки, потому что дух ведет себя по-другому. Посмотрите, если у человека правильное понимание, например, даже ошибок других людей, у него дух спокойный, подрезал его кто-то на дороге, ну да и подрезал. Опять же, вот вчера, не давите, как вчера, едем, и смотрю, такая ситуация, навстречу едет две машины, одна поворачивает, ну, как заднему показалось, медленно поворачивает. Он ему бибип, объехал его и поехал. Смотрю, этот, кто поворачивает, встал, по пояс почти вылез из окна и типа ждет, куда ты там поехал, деловой. То есть, вот что значит дух и плоть. То есть, а потом получит плоть, правильно? То фингал, извините, под глазом, фонарик загорелся. Это страдает плоть. Почему? Потому что дух не сдержался. И вот она, эта борьба постоянно. Поэтому Бог говорит, я поменяю вам дух. И не надо менять плоть. Плоть надо просто порабощать порою, как мы иногда шутим. Да, вот ты покушал, уже не хочешь кушать, наелся, а еще поешь. Плоть надо порабощать. Поспал, уже не хочешь, да, вот уже хочется вставать. Лежи, никуда не торопись. То есть шутки шутками, а вроде где-то так, да, вот мы понимаем, что плоть надо порабощать. А как? Если ты кушать хочешь, ну как ты ее поработишь? И вот поэтому Бог говорит, я вам поменяю дух, я вам поменяю сердце. И когда у человека доброе сердце, у него, мы говорим, добрые руки. С чего ради руки добрые? Любая рука может быть кулаком, любая рука, и женская, и мужская. Любая нога может быть, знаете, как говорят, пендаль давать, а может ходить, а может мячик пинать, а может идти к добру, а может идти и жертвовать ради чем-то, да, своим спокойствием, ради кого-то. Всем управляет сердце. Поэтому я веду это все к тому.

0: Чтобы мы четко для себя запомнили одну простую истину. Когда мы будем просто так бороться с плотью, мы никогда ее не победим. Невозможно победить плоть. Давайте прочитаем, где об этом сказано. Кстати, если мы будем смотреть на послание апостола Павла к римлянам, вот, кстати, очень важно. Кстати, очень много в Библии сказано о плоти и о духе. И плоть, и плотью, плоти. Там более 120 раз это все употребляется в Библии, но я бы хотел на 8 главу римлянам обратить внимание. И здесь как раз-таки апостол Павел очень конкретно, красиво раскладывает взаимоотношения между плотью и духом. Давайте читать. 8 глава римлянам, и можем читать вот с, да даже может быть и... С первого стиха, и мы здесь находим вот что. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Обратите внимание, грех во плоти Бог осудил. То есть, если я согрешаю, это подлежит осуждению. Поэтому некоторых смущает выражение «закон, ослабленный плотью». Поверьте, есть, кстати, очень интересно, это вообще отдельная большая тема. Там совершенно речь не идет о том, что Бог создал слабенький закон, который мы еще плотью дожали до минимума, и теперь, наконец-то, мы от него отказались, и все у нас стало великолепно. Давайте по-другому посмотрим на эти вопросы и обратим внимание вот на что. Он здесь говорит совершенно другую истину. Он говорит... чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих, не по плоти, но по духу. То есть нет осуждения, кто живет не по плоти, а по духу, а теперь, говорит, должно быть в нас, живущих по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо законы Божии не покоряются, да и не могут. Вот обратите внимание, да, плотские помышления враждуют с Богом, и закону Божию не покоряются и не могут. И дальше 8 стих 8:8 римлянам говорит, «Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Вы видите, что первично? Мышление первично, жить по духу первично, то есть мысленно, а потом подтягивать плоть к тому, что правильно, что должно быть, и как это было бы правильно перед Богом. И поэтому заметьте, как красиво здесь представлено, что плотские помышления – вражда против Бога, закону Бога же не покоряются, да и не могут. Когда человек заявляет, что он не может покоряться закону Божию, пусть вообще не рассказывает про свою духовность. Ей цена грош, потому что это все разговоры. Знаете, так можно много говорить, я такой духовный, пока тебе... на ногу не наступили, на тебя не пролили немножечко там водички, чаечка, и потом все проявляется. Вот он и говорит здесь, что плотские помышления, вражда против Бога, плотские помышления, отомстить, наказать, не простить и так далее. То есть плотские, а это все противно Духу Божию и Божьему закону, не покоряются. Сначала они покоряются друг другу. Посмотрите, когда ребенок такой вот капризный, знаете, такой вот невоспитанный. Вроде бы сначала он со своими сверстниками там вот не может ладить, потом с родителями не ладит, а потом вообще нигде не ладит. А потом его тюрьма ждет, потому что его там смиряют, и никому особо его хотелки не интересны, что он там будет, не будет, хочет, не хочет. И потом начинается, как говорят, выражение есть, что не умеешь управлять собой, тобой будут управлять другие. Поэтому дела плоти известны, говорит апостол Павел в другом месте, а не суть. И перечисляет прелюбодеяние, блуд, нечистота, прочие там мысли плохие и так далее. Это дела плоти, они известны. Поэтому над ними есть дух, который должен управлять. И в итоге что мы здесь имеем? Он говорит, что вы должны покоряться Богу. А если не можете, значит, Духа Христова не имеете. Потому что тот, кто имеет в себе Дух Христа, обязательно покорится Слову Христа. Слову Божьему, закону Божьему, потому что если слово еще можно истолковать как-то двояко, да, имел в виду апостол Павел, не имел в виду, то закон Божий – это закон. И даже когда Моисей разбил скрижали, Бог не просто так сказал: вытеши две, какие были прежние, то есть главное не камень, вот что он был прям святой, тот камень, вот те осколочки, а главное то, что на нем написано. Поэтому он говорит: а я напишу мои слова, которые я написал в прошлый раз, и вот их донеси до сознания. Поэтому где закон Божий всегда хранился? В самом святом отделении, святое святых, или как в английском, most holy place, самое святое место. И там ковчег был весь в золоте, и внутри ковчега лежали заповеди Божьи. А в середине закона Божия еще и есть четвертая заповедь о субботе. Это, кстати, очень интересно. Это надо читать и видеть. Надо смотреть в текст, и обязательно мы это обнаружим. Кстати, когда мы читаем послание апостола Иуды, не того, кто предал Христа, то мы здесь находим интересное одно выражение в 7 стихе про Содом и Гоморру. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им, блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример. Так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. То есть, что он здесь говорит нам? Очень интересную вещь. Он говорит: те ходили за иною плотью, или в другом переводе за чужой плотью. Чужая в двух измерениях. Например, чужая жена – это запрещенная плоть для тебя, это чужое. И так же, как противоестественное употребление, допустим, пола, который тебе не можно употреблять, да, скажем. А вот это и есть иная плоть. Отсюда и грехи содомии, о чем все очень хорошо знают, когда мужчины с мужчинами строят какие-то отношения, да, но потом все это сегодня подается как добродетель великая. Но вы знаете, как Библия об этом говорит, что Бог говорит и какие слова использует, когда говорится об этом. Почему апостол говорит: и такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались. То есть это не значит, что от рождения, если ты уже покатился не в ту сторону, все, тебе уже крест на тебе. Нет, крест Голгофский – это мостик, чтобы ты вылез с этой проблемы. И поэтому они ходили за иной плотью. И если вернемся опять же в 8 главу к Римлянам, то вот здесь мы находим интересные мысли. Вот скажем, даже 9 опять же стиха возьмем: но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Поверьте, мы не раскрыли всех вопросов, связанных с плотью. Мы сегодня сделали акцент вот на чем: что нужно, чтобы Дух Божий управлял нашей плотью. Вот почему нужно молиться, вот почему нужно питаться Словом Божьим, потому что плоть тебя так скрутит, так возьмет, и даже кто-то скажет: ну, в старости не так, седина когда в бороду, знаете, что еще в ребро прилетает. Поэтому никогда не надо недооценивать того, что происходит вокруг нас. Более того, лучше всего по-другому посмотреть на это все и сказать: Господи, помоги мне не враждовать против Тебя, дай мне мудрость, дай мне Духа Твоего Святого, дай мне, Господи, по внутреннему человеку быть духовным человеком, и как здесь написано: пусть Дух Божий живет во мне. А если во мне живет Дух Божий, плоть обязательно подчинится этому влиянию. Я очень прошу, чтобы Господь дал силу и мудрость и плотью управлять, и духом своим управлять. И чтобы мы, живя на этой земле, совершенно по-новому могли относиться и к людям, у которых тоже есть проблемы с этим. И чтобы, возвращаясь к тому, с чего мы начали, чтобы наши семьи были крепче, потому что иногда вот эта похоть плоти и похоть очей и гордость житейская, она занимает страшные силы, скажем, в организме и ведет человека к погибели. И наши семьи слабые. От семьи должны быть сильные. Поэтому пусть Бог даст нам это вот исполнение своей мечты, чтобы мы двое стали одна плоть, чтобы мы как один организм. Больно пальцу, никто же не скажет, вторые пальцы или там: да, это палец, у нас их 10, не переживай. Все говорят: пальчик любименький, родной. Вот чтобы мы так дорожили, любили друг друга. Это важная истина. Плоть и дух. Пусть нами командует не плоть, но дух. Помолимся об этом. Небесный Бог, благодарны Тебе за Слово Твое, благодарны за предостережение и благодарны Тебе за то, что по милости Твоей Ты дал нам средства и лекарства от того, чтобы не быть водимыми плотью, чтобы мы были направляемы Тобою. Благослови, Господи, нас, дай нам мудрости, дай нам, Господи, сил духовных поступать по духу. И тогда плоть, она научится подчиняться разуму, научится подчиняться тому, что мы будем ей говорить, что хорошо, а что плохо, что можно, а что нельзя, чтобы всем этим своей жизнью прославить Тебя. Слава Тебе, великому Богу. Аминь.
1: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
2: Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего.
3: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка.
3: Здравствуйте. Попробуем сегодня разобраться в том, что за продукт пришел к нам из французской кухни. Майонез. Он представляет собой эмульсию, то есть смесь масла в воде. Для того, чтобы сделать ее устойчивой, традиционно использовался яичный желток. Позже он стал вытесняться соевым лецитином и другими эмульгаторами. Мало кто будет спорить с тем, что майонез – это вредно, потому что он содержит много жира. И если поглощать его в больших количествах, то нет ничего удивительного в том, что печень и поджелудочная железа не справятся с нагрузкой. Да и жировые отложения могут о себе напомнить. Однако жир – это не единственный опасный компонент майонеза. Яичный порошок – основной структурирующий компонент майонезных эмульсий. Содержит до 2% холестерина – вещества, которое может откладываться на стенках сосудов, ухудшая их проходимость, что становится предпосылкой сердечно-сосудистых заболеваний. Этот факт делает майонез нежелательным для употребления больными атеросклерозом, гипертонией, ожирением, а также людьми пожилого возраста. Казалось бы, современная пищевая промышленность решила этот вопрос, предлагая потребителю легкий, маложирный продукт. Но и его нельзя считать полезным. Легкий майонез производят на основе модифицированных растительных масел, трансжиров. Эти молекулы не встречаются нигде в природе и появляются только как продукт химической модификации растительного масла. Они есть в маргарине, легком масле и легком майонезе. А дело в том, что трансжиры практически не расщепляются нашими ферментами, поэтому они быстрее, чем животный жир, накапливаются в организме. Результат – лишний вес, атеросклероз и другие обменные нарушения. Кроме того, нежирный майонез для поддержания структуры будет дополнительно наполнен структурообразующими веществами и загустителями. Например, там можно найти гуаровую муку, крахмал, желатин. Исторический состав майонеза изначально был предельно прост. Растительное масло, вода, яичный желток, горчица, уксус, соль и сахар. Однако при таком составе он хранится всего несколько дней. Поэтому производители добавляют в состав консерванты. Неприятные последствия связывают с консервантом Е211, бензоатом натрия, и антиоксидантом Е385. Профессор молекулярной биологии университета в Шеффилде Питер Пайпер установил, что Е211 может привести к циррозу печени и болезни Паркинсона. Опасность бензоата натрия в том, что он употребляется очень широко. От зубной пасты до джемов. Поэтому его суммарное количество может выходить за рамки безопасности, определенной врачами. То же самое можно сказать и про добавку Е385. Само по себе это вещество далекое от полезности, особенно для маленьких детей, хотя и не ядовитое, если не попадает в организм в большом количестве. Итак, если вы покупаете майонез, обращайте внимание на срок его годности. Чем он больше, тем больше консервантов добавлено в майонез. Надо понимать, что совсем без них не обходится ни один вид майонеза, кроме домашнего. Оптимальный вариант – выбирать продукт со следующими сроками годности. 2 недели для низкожирного майонеза и 2 месяца для высокожирного. Майонезы со сроком годности 1,5 года и более напичканы консервантами, антиокислителями и антибиотиками. Также перед вами фальсификат, если на упаковке майонеза со сроком хранения 2 месяца не указаны добавки антиокислителя или консерванта. Скорее всего, у производителя была причина забыть огласить эту добавку. В составе майонеза можно обнаружить целый список химических веществ, которые улучшают внешний вид. Это красители. Те, которые регулируют консистенцию. Это загустители. Эмульгаторы, стабилизаторы. Вещества, регулирующие вкус и аромат, ароматизаторы и вкусовые добавки. Проверить качество майонеза можно, подогрев его на сковороде. Доброкачественная эмульсия распадается, и на сковороде остается почти чистое масло. Но в случае суррогатного майонеза при подогреве образуется шипящая, булькающая молочно-белая масса. Важно знать, что майонез можно употреблять только здоровому человеку. Помните, что этот продукт содержит в себе одну из самых высоких концентраций пищевых добавок, неполезных для человека. Для питания больных с повышенной кислотностью, а также для детей до 9 лет, он строго противопоказан. Итак, будьте внимательны и здоровы!
4: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
5: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Природа Библии – это природа слова.
4: Но прежде всего, Библия – это богодухновенное слово Господа.
5: Библия – это источник веры.
6: Большой частью насемного шара воспринимается как священное писание.
1: В этой программе «Богодухновенность Библии», взаимодействие Бога с авторами Библии. О чем говорит нам история еврейского народа?
6: Петр в своем послании пишет о том, что писали эту книгу святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Вот вопрос вдохновения, каким образом эти люди писали Библию, это был вопрос, который задавали многие ученые, которые исследовали Библию. Они говорили о том, что существовали теории вербального откровения, то есть Бог диктовал вот именно такие слова. И можно сказать, что, по крайней мере, один документ есть точно в Библии, где Бог сам своим перстом или своими непосредственно продиктовал эти слова. Это 10 заповедей.
1: «И изрек Бог все слова сии, говоря: Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. Почитай отца твоего и мать твою. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не желай дома ближнего твоего, не желай ничего, что у ближнего твоего».
6: Но при этом эти слова, они включены в какой-то контекст земной истории. То есть эти слова сказаны не в безвоздушном пространстве, а сказаны людям, которые живут в определенный период истории. Поэтому, если мы не знаем, что такое «вывел тебя из земли египетской, из дома рабства», то для нас эти слова ничего не скажут. Но Бог говорит их евреям, которые в это время переживали исход. А исход – это когда евреи покидали страну, где они были рабами, Египет, и уходили в Ханаан. Достаточно большой путь сегодня – это расстояние занимает, но евреи проделали этот путь за 40 лет. Потому что евреи вышли из Египта, но нужно было, чтобы Египет вышел из евреев.
1: Древний Ханаан располагался на территории современных Сирии, Ливана, Израиля, Иордании и Палестины. Ханаан в целом также известен как земля обетованная.
7: Каждая религия имеет свои священные книги, и каждая религия претендует на истинность именно своей религии. Вот. Наверное, это вопрос веры. Я христианин, я исповедую христианскую веру, и, конечно же, в основе христианской веры лежат священные писания Ветхого и Нового Завета, то есть Библия.
4: Прежде чем говорить что-либо о Боге, надо сначала познать Бога. Бог показал себя в Слове. Все Писание Бога вдохновенно. Когда я читаю Священное Писание, я читаю Слово Бога. Я не читаю просто интересную историю, там, историю израильских царств или историю еще чего-то, историю евангельского периода. Я читаю прежде всего Слово Божие. И чтобы мне понять Бога, чтобы мне познакомиться с Богом, я сначала должен прочитать. Ибо вера от слышания, слышание от слов Божьих.
6: Когда мы говорим о том, как записаны, как записывали эти слова пророки, то мы вспоминаем другую теорию, которая говорит о том, что люди писали эти слова под вдохновением. То есть Бог вдохновлял этих людей, и это сродни творческому вдохновению сегодня, но при этом не лишал людей индивидуальности. То есть всякое произведение, находящееся в Библии, несет на себе отпечаток творческой индивидуальности каждого писавшего ее автора.
7: Да, действительно, Библия написана людьми. Этих людей часто называют пророками. Вот, пророк – это человек, который избирается самим Богом для того, чтобы вот именно через него передать Божье Слово, передать волю Божию другим. Мы считаем эти писания богодухновенными, потому что Дух Божий, Дух Святой руководил этими людьми, когда они получали Божью весть и когда они ее записывали. Без вот этого феномена богодухновенности объяснить многие вещи в этой книге было бы просто невозможно.
1: И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым.
6: Тайна откровения, она, конечно, остается для нас тайной. Потому что иногда библейские авторы описывали, как с ними это происходило. То есть, например, Даниил описывает, что я видел видение на ложе моем, да, то есть я лежал на кровати, вдруг видел видение. И когда он видел ангела, он цепенел, падал ниц, терял дыхание. То есть это было какое-то такое страшное явление. Были моменты, когда, например, Исаия, описывая свое видение в 6 главе своей книги, он говорит о том, что ангел пришел ко мне, коснулся меня, и сердце мое заменил. И это хорошо описано в стихотворении Пушкина «Пророк». Да? Иногда все происходит гораздо прозаичнее. То есть, когда человеку просто Бог говорит, иди и скажи народу то-то и то-то. То есть, и тогда человек идет и говорит то, что ему Бог сказал. Вот, и ему надо передать весть. Иногда Бог показывает видение какое-то, и он должен сказать об этом видении. Говорит, как они это узнавали? Ну, Бог непосредственно представлялся. Он говорит, я Бог. Я тебе говорю, иди скажи. И Амос, интересно, говорит о том, что если Бог скажет идти проповедовать, кто откажется, кто не пойдет? То есть, если Бог скажет, ты пойдешь и будешь пророчествовать. То есть, когда Бог что-то говорит, человек должен делать. Если человек не делает, этот случай тоже описан в Библии, когда человек не хотел этого делать, да, то написано, что в костях его горел как бы огонь. И он не мог молчать.
1: Даниил вошел к Ариоху, которому царь повелел умертвить мудрецов вавилонских. Пришел и сказал ему, «Не убивай мудрецов вавилонских, веди меня к царю, и я открою значение сна». Тогда Ариох немедленно привел Даниила к царю и сказал ему, «Я нашел из пленных сынов Иудеи человека, который может открыть царю значение сна». Царь сказал Даниилу, который назван был Валтасаром, «Можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его?» Даниил отвечал царю и сказал, «Тайны, о которых царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны. И он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видение главы твоей на ложе твоем были такие. Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего, и открывающий тайны показал тебе то, что будет. А мне тайна сия открыта не потому, что я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение, и чтобы ты узнал помышление сердца твоего. Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан, огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них, а камень, разбивший истукана, сделался великою горой и наполнил всю землю. Вот сон.
8: Библия – это сборник текстов. Именно сборник, именно текстов. Это не одна книга. Библия в переводе с древнегреческого означает «книги», и это довольно разные книги, написанные разными людьми в разное время. Насколько этот текст нужен нам? Насколько мы в нем открываем что-то для себя важное? Насколько этот текст помогает нам? Кто-то скажет общаться с Богом, кто-то скажет выстраивать свою жизнь, кто-то скажет открывать какие-то истины важные для себя. Да? Ну, наверное, настолько он и воспринимается как Священное Писание, доказать здесь никому ничего нельзя. Единственное, что можно сказать, что просто исторический факт, этот текст был принят как Священное Писание христианской церкви, ну и вот с тех пор он есть.
9: Ну, это вопрос веры. Но есть вещи, на которые мы не можем ответить, да, которые, ну, почему мы любим детей, почему мы верим в Бога? Ну, вот так оно и есть, мы такие. Это высшая ценность, а высшая ценность не требует никаких других объяснений, кроме самой себя.
6: Библию недаром называют книгой евреев. И для тех людей, которые, в общем-то, не очень расположены к этой нации, они могут сказать о том, что я не должен читать книгу, которую написали евреи, может быть, для евреев. Но вот что интересно. Еврейская история, она ведь не только в Библии записана, она продолжается и за пределами этой Библии. И изучение еврейской истории как таковой становится уделом специалистов. Когда мы говорим о жизни каждого конкретного человека, то мы приходим к мысли о том, что нам очень важно знать, а Бог к нам имеет какое-то отношение. Вот Богу что-то интересно вот в том, что я говорю, в том, что я делаю, в том, что я существую. Или как древние деисты рассуждали, что Бог, подобно часовщику, завел этот мир и покинул его. И мы остаемся здесь с вами, остаемся для того, чтобы разгребаться со всем тем, что получается. И все, что происходит, происходит случайно. История еврейского народа показывает нам, что во всей истории есть закономерности. Есть смысл, есть Божье избрание и Божья цель. И когда вы изучаете, исследуете историю еврейского народа, вы понимаете, что Богу есть дело до конкретных судеб. История еврейского народа – это только пример того, как Бог общается со мной, как Бог открывается мне, как Бог смотрит на мою жизнь и что Он в этой жизни видит. Ну, возьмем просто простой пример. Сначала евреи живут в Египте и напитываются целой культурой, пластом культуры, которая там живет. То есть это мир, наполненный различными человеко-животными богами. И эти боги уже настолько завладели головой древнего еврея, что, выходя из Египта, он хочет представлять себе бога зримого. И первое, что он делает, когда Моисей удалился на гору, и 40 дней его нет, они не знают, что происходит, они пришли к Аарону, брату его, и говорят: «Сделай нам Бога». И делают себе быка. То есть того Бога, которому придется жить в Египте. Бог говорит: «Спускайся с горы, разбирайся с народом, потому что они сделали то, что нельзя». 10 заповедей запрещает нам делать изображение для поклонения. Запомните, что вторая заповедь не просто против изображений, а у Бога нет никакого образа. Богу нельзя поклоняться в виде какого-то сотворенного существа. И когда евреи это осознают, то они начинают жить строго, в конце концов, доходя до того, что начинают, в заповеди написано «не произноси имя напрасно», они не произносят имя Бога вовсе. То есть вместо имени Бога они произносят слово «имя» – «Ашем». И так далее. То есть евреи начинают усложнять заповеди. И это вторая стадия человека. То есть когда человек не верит в Бога, он живет себе как хочет. Вторая стадия, когда человек живет, он вдруг начинает и начинает верить истово. Вторая стадия мы называем неофитство. Человек впадает в веру, и вокруг него живущие люди – это люди, которые страдают от его веры, потому что он всем говорит о том, как это важно – верить и следовать за всем. А затем наступает следующий период – период мудрой веры, когда он уже верит и понимает, что его вера должна приносить всем благословение. И можно назвать этот период – период Нового Завета. То есть человек становится мудрым, как Иисус, наш Господь Иисус, потому что Господь уже дает ему мудрость и любовь к остальным людям. То есть в этом смысле вся история Ветхого Завета, вся история Библии – это история одной человеческой души, которая ищет Бога, находит Его, а когда находит, постоянно делает все, чтобы не потерять из виду того единого Бога.
8: Именно от церкви, от христиан я услышал о Боге, потому что именно они предложили мне ту веру, которую я принял. Я понимаю, что я очень упрощаю, но тем не менее. Я мог бы выбрать что-то другое. Мог бы выбрать там ислам, буддизм, атеизм. Мог отложить решение и сказать, я не знаю, наверное, что-то есть, но не знаю точно что. Но я выбрал христианство, это означает, что я выбрал даже не то, что какую-то конкретную форму христианства, да, то есть тут все может быть сложнее, в этой конкретной форме может что-то нравится, что-то не нравится. Но я совершенно точно выбрал 2000-летнюю историю христианства, да. Есть вещи, которые в ней базовые. Вот выбирая христианство, я эти вещи принял. И одна из этих базовых вещей – то, что Библия есть Священное Писание. Но быть христианином и не считать Библию Священным Писанием, наверное, нельзя, потому что вот у христиан это так, с самого начала.
10: Измученный жизнью суровой, не раз я себе находил в глаголах предвечного слова источник покоя и сил. Как дышат святые их звуки божественным чувством любви, и сердце тревожные муки, как скоро смиряют они. Здесь все в чудно сжатой картине представлено Духом Святым, и мир, существующий ныне, и Бог, управляющий им, и сущего в мире значение, причина и цель и конец, и вечного Сына рождение, и крест, и терновый венец. Как сладко читать эти строки, читая молиться в тиши, и плакать, и черпать уроки из них для ума и души.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
2: Для вас поет группа

0: духовное наследие.
1: Гавриила Романович Державин. Он служил статс-секретарем при великой императрице, государыне Екатерине II. В его жизни была война 1812 года. Он служил Екатерине, увлекался ею, думал, что она великая государыня, но пережил жестокие разочарования. Нелегкая жизнь сложилась у Державина. Его перу принадлежит прекрасная ода о Творце мира, навеянная не только первыми стихами Библии, но и всеми псалмами, которые говорят о Творце как о Созидателе. И нам предстает в этой прекрасной поэме «Великий Бог». Эта поэма переведена на многие языки мира. Только на французский существует около 15 ее переводов, 10 на немецкий, и также существует перевод на японский язык. По своей популярности она, я сказала бы, равняется божественной комедии Данте, хотя значительно короче ее. О чем только не писали люди. О славе, о смерти, о цветах, о древах, о нищих, о царях. Но этот чиновник при Екатерине сумел написать о Боге так, как ни один богослов, философ и тем более поэт написать не сумел.
2: О ты, пространством бесконечной, живые в движении вещества, течень времени предвечный, без лиц, в трех ликах божества, Дух всюду сущий и единый, кому нет места и причины, кого никто постичь не мог, кто все собою наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет, кого мы называем Бог. Твое творенье я создатель, твоей премудрости я тварь, источник жизни, благ податель, душа души моей и царь. Твоей то правде нужно было, чтоб в смертную бездну приходило мое бессмертное бытие, чтоб дух мой смертность облачился, и чтоб через смерть я возвратился, Отец, бессмертие Твое. Неизъяснимый, непостижимый, я знаю, что душе моей воображение бессильны и тени начертать Твоей. Но если словословие должно, то слабым смертным невозможно тебя ничем иным постичь, каким к тебе лишь возвышаться, безмерной разности теряться и благодарны слезы.

0: 200 с лишним лет назад были написаны эти строки, но они живы и сегодня, несмотря на их архаический язык. Спустя 14 лет, почти перед смертью, Державин написал другую оду, называется она «Христос». Она уже не носила того глобального характера, как первая. Надвигалась новая эпоха. И в то время людей волновали уже не столько проблемы мироздания, сколько трагедия своего собственного бытия.
1: Кто ты? И как изобразить твое величие и ничтожность? Нетление с тленью совместить? Слить с невозможностью возможность? Ты Бог, но ты страдал от мук. Ты человек, но чужд был мести. Ты смертен, но истнил скип смерти. Ты вечен, но твой ист шеду. О, всесвятый, привечный Сын, свет тихий божеский я славы, пролей свои Христе красы на дух, на сердце и на нравы, и жить во мне не приставай. А если же и уклонюся с очей твоих и затемнюся, в слезах моих вновь воссияй. Услышь меня, о Бог любви, Отец щедрот и милосердие, не презь преклоншейся главы и сердце грешно дерзновенье, мне моего не ставь вину, что изъяснить тебе я чтился. У ног твоих, коль умилился ты, зря смастикаю жену.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Итак, как же понимать нам вот это противоречие, которое мы здесь нашли, причем очень необычное противоречие, когда книги Ветхого Завета, которые вроде бы говорят об избранности Израиля, говорят о истреблении евреев, а книги Нового Завета, которые вроде бы говорят о том, что евреи потеряли свое избрание, а тут, пожалуйста, не отверг народа своего, да еще и дальше, который наперед знал. То есть мы дальше увидим в послании к римлянам, 11 глава, о том, что, оказывается, Бог-то он знал и о том, что евреи отвергнут Иисуса. Но это, оказывается, так как Павел пишет, не является причиной отвержения. Поэтому, хоть и знал Бог, что Израиль всецело, ну, мы уже говорили неоднократно, да, о том, что, конечно, ни в коем случае мы не можем говорить, что вот весь Израиль либо принял Иисуса, либо отверг. То есть были те, кто приняли, были те, кто отвергли. Вот, но здесь в послании к римлянам 11 глава Павел аргументирует, что об этом Бог знал, и в этом есть тоже какое-то Божье провидение. Но сейчас не об этом речь. Я хочу вам показать позицию Павла, что это есть библейская позиция, которая уравновешивает два богословских взгляда. Как мы говорили, первый взгляд – это то, что евреи вот как были избранными, так и остались избранными, и вот только если ты рожден евреем, все, у тебя свой путь к Богу. Вот. Абсурдность этой теории зачастую, знаете, в чем? А если еврей женился на нееврейке или наоборот, то их дети как? Одним путем или другим надо идти? Одни стандарты или другие? Вот. Или теория о том, что Бог полностью

растоптал евреев и выбросил их на свалку истории, поставив на них крест. Вот Павел здесь, во второй главе послания к римлянам, которую мы уже обсуждали с вами на предыдущей лекции, он дает очень взвешенный взгляд, если мы посмотрим всю мысль в контексте. С одной стороны, Павел полностью отвергает идею того, что человек, рожденный от еврейских родителей, обрезанный на восьмой день, занимает только в силу вот этих двух фактов особый статус. Вот, пожалуйста. «Ибо не тот еврей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно по плоти, но тот иудей, который внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве». То есть Павел очень четко отвергает любые попытки, любую теорию вот голубой крови. Но с другой стороны, он очень четко показывает место и роль еврейского народа как народа в Божьем плане спасения. Какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено Слово Божье. Как понимать эти слова? Друзья мои, понимать эти слова следует однозначно. Если бы Бог уничтожил евреев, то сегодня бы Библии не существовало. Давайте посмотрим на то, как и благодаря кому до нас дошли слова Божьи, которые мы сегодня читаем. Перед нами библейский манускрипт. Самый древний из библейских кодексов, которые сохранились в нашем распоряжении. Это Каирский кодекс, который был переписан человеком по имени Аарон бен Ашер в городе Тверия в 895 году. Маленькая ремарочка. Мне часто приходится слышать о том, что после разрушения храма вот Бог наказал евреев, и все их рассеял, и они не жили в Израиле до 1948 года. Это неверно. Евреи всегда жили в Палестине, за исключением 200-летнего периода крестовых походов, когда их крестоносцы вырезали. Потом крестовые походы закончились, и мамилюки египетские во главе с Саладином выбили их полностью из Иерусалима, и евреи опять вернулись. То есть, например, в Галилее всегда была еврейская община. И чем эта еврейская община занималась? Переписыванием Священного Писания. И вот еще один очень интересный библейский манускрипт. Это известный кодекс Алеппо. Этот кодекс, оказывается, тоже был скопирован
Это немножко другая ветвь масоретов. Масореты – это переписчики, которые занимались перепиской Священного Писания. И это Шломо бен Бия, тоже на территории Палестины, 920 год. Это очень интересный библейский манускрипт, он хранится сейчас в Израильском музее. Вы видите, что это на страницах вот здесь? Он горел. К большому сожалению, когда вот это началась истерия антиеврейская в арабских странах, вот, то он находился в Сирии, в синагоге, был там неизвестно сколько веков, там была еврейская община, но ворвалась толпа, сожгла синагогу и выгорела практически четыре книги, первые Моисеевы. Осталось второзаконие, Божьим чудом спасли этот библейский манускрипт. Почему я об этом говорю? А потому что сегодня, не будь этих манускриптов, то не было бы у нас откуда просто перевести Библию. А вот это Ленинградский кодекс. Он, в принципе, так называется, назвали его так, потому что он хранился в Ленинграде. Кстати, сейчас там есть в Санкт-Петербурге. Это Российская национальная библиотека, а тогда она называлась Публичная библиотека имени Салтыкова-Щедрина. Его нашел некий Авраам Фиркович в Крыму. И этот кодекс датируется, вы видите, 1008 годом, и тоже его писала семья Бен-Ашеров. Вы посмотрите на эти три кодекса, в которых содержатся книги Ветхого Завета. Почему кодекс? Потому что это сшитая книга. И вы спросите: ой, а что, собственно говоря, неужели самый древний, целый, а это таки целый, тут все есть, от Бытия до Малахии. Ну, Малахия – это в русской Библии последняя книга. Здесь последняя книга будет Паралипоменон. Вот, то есть от Бытия до Паралипоменона все книги есть. То есть на основании этого кодекса напечатано вот такое издание. Это издание называется, сделано в Штутгарте, оно называется «Библия Хебраика Штутгартенсия». То есть то, что вот в этом кодексе руками писалось, то это переложено в печатный типографский шрифт, и отпечатано, это называется «Библия Хебраика Штутгартенсия». Вот. Но опять же вопрос. 1008 год, ну ладно, 859. А Библии-то сколько лет? Оказывается, не все так просто. Каждый манускрипт, каждый кодекс – рассказывает свою историю. Поэтому мы знаем, кто писал, как писалось. Каждый манускрипт рассказывает историю о своем написании. Вы спросите меня, а как переписывались эти манускрипты? Может быть, там кто-то ошибку допускал? Оказывается, вот что интересно. Посмотрите, вот здесь перед вами
находится крупным шрифтом непосредственно текст Библии. А вот здесь мелким шрифтом, и вот здесь мелким шрифтом очень интересные заметки. Вот эти люди, Шломо бен Бия, Арон бен Ашер, писали подробнейшие отчеты о том, что было сделано ими. Например, он переписывает слово вот здесь и видит, что это слово содержит какую-то орфографическую ошибку. Будет он его исправлять? Нет. Он здесь сделает пометочку и вынесет на поля запись. В этой записи он расскажет, где ошибка, на его взгляд, и что, собственно говоря, сколько раз она встречается еще в тексте Библии. А вот сюда он вынесет другие стихи, в которых он подобное написание, дефективное, по его мнению, встречает. Вы понимаете, какая ревностность? Сейчас вам еще кое-что покажу. В конце книги есть вот такая длинная запись. И вот что в этой записи написано. Это вот под конец всей Торы. Количество стихов в Торе 5845. Количество слов в Торе 76856. Количество букв в Торе 879056. Вы понимаете, как ведется переписка? Для того, чтобы считать манускрипт кошерным, должно сойтись это число. Вы можете себе представить? Друзья мои, я имел немножко дело с рукописями Нового Завета. Это очень трудная вещь. Есть византийские тексты, есть раттердамские тексты. Там есть вопросы, сложные вопросы. Но 39 книг Библии, Танаха, переписаны так, что комар носа не подточит. Почему и кто этим занимался? Друзья мои, это не отдельные личности, которые сидели в пещерах. Это иудейские общины, которые... Хоть они не верили в Иисуса, хоть они там неправильно понимали Тору и так далее, но они культивировали такое ревностное, трепетное и щепетильное отношение к Слову Божьему, что подумайте, и задумайтесь на секунду, это случайное совпадение, или, может быть, это Бог так действовал, что эти люди остались на земле израильской? Да, они жили в ужасных условиях. Почему евреи не жили в Палестине? Они могли там жить. Просто там такие были созданы экономические условия, что выжить было невозможно,
Но вот эти общины, они не занимались ни банковской деятельностью, никакой. Все, чем они занимались, это было изучение и переписка Слова Божьего. И это дошло. Прошло 500 лет, почти 500 лет с момента, когда было, я вам показал, написан Бен Ашером кодекс, который сейчас называется Ленинградским кодексом, с которого все переводы Библии за последние 100 лет берут этот текст за основу. Прошло, как я уже сказал, 500 с лишним лет. Появляется книгопечатание. Удивительнейшим образом один из первых печатных трудов – это Раввинская Библия, 525-26 год. Удивительное чудо. Венецианский купец Даниил Бомберг и раввин Яков Бен Хаим Бен Исаак Ибн Адония. Я не знаю, каким боком Папа Римский дал разрешение на печатание этого манускрипта. Это было сделано в Италии. Любое такое сотрудничество между иудеем и христианином, это должна быть подпись Папы Римского. Чем Папа Римский думал, я не знаю. Но результат я вам сейчас покажу. Вот эта Раввинская Библия, которая сегодня печатается, а вот это первый протестантский перевод Библии на язык, понятный людям в Германии, спустя 11 веков после латинской вульгаты, после того, как Тиндаля, Новый Завет так и не вышел, инквизиция запретила, лютеровская Библия. А теперь посмотрите на годы издания лютеровской Библии и на вот эту дату. И задумайтесь, а откуда Мартин Лютер и его соратники могли бы взять текст Ветхого Завета, если бы 10 лет назад Папа Римский вот так вот, возможно, за серьезные деньги, потому что им же надо было базилику Святого Петра закончить и Рафаэлю платить там за его работы, художество. Поэтому они все это дело так вот подписали. Они себе смертный приговор подписали. Вы понимаете? И скажите теперь, это Бог или это случайное совпадение? Ну, а потом, тут уже и говорить не надо. Вот у вас Библия короля Якова сразу же. И реформация полным ходом. Я надеюсь, вы знаете немножко историю слова «протестант». Против чего протестовали? Против запрета на использование немецкой Библии, текста понятного для верующих в богослужебной практике. Не будь раввинской Библии, нечего было бы протестовать. Понимаете,
Вот это вопросы, которые нам, как верующим людям, следует задавать. На чем основана наша вера? На традициях, на каких-то национальных или культурных устоях или на Священном Писании. И самый-то главный вопрос, друзья мои, это кто дал это Священное Писание? Потому что сегодня есть те, которые учат, что Священное Писание было дано Церковью, которая имеет и полное право его интерпретировать. Но, друзья мои, посмотрите, как действует Бог. Вы зададите мне все-таки вопрос, хорошо, нам что, верить масоретам, которые якобы были такие тщательные переписчики, а можно ли им верить? Ну, давайте глянем. Давайте посмотрим вглубь веков. Давайте посмотрим на то, что было, что у нас есть из древних библейских текстов, например, 2 века до нашей эры. А вот что есть. До начала 20 века единственным, самым древним, самой древней библейской рукописью, это текст Второзакония, 6 глава, 4 текст. Конечно же, 2 век до нашей эры, это вам не 1008 год, но такая малипуська, как говорят, просто такая, буквально вот такого размера текст. Только найден был в 1898 году, да? Но прошло всего 50 лет. И было обнаружено вот что. Перед вами текст, полный текст книги пророка Исаии, найденный в Кумране. Вы посмотрите на эту дату. 325 год до нашей эры. Такого в руках ученых не было. Вы знаете, что этот текст перевернул весь мир науки, библеистики, потому что в течение конца 18 века, в начале и 19 века в Западной Европе, в частности в Германии, библеистика пошла по историко-критическому пути. Подвергалось сомнению все, любое слово, любой текст, и все это основывалось исключительно на утверждении, что а что у нас в нашей Библии всего древний манускрипт 1000 лет, и то 1000 лет нет, что там могли чего-то повписывать, кто его знает? Друзья мои, вот в этом тексте, если на него присмотреться внимательно, вы обнаружите почти стопроцентное сходство с тем, что дает нам сегодня Ленинградский кодекс. Почему почти стопроцентное сходство? Ну, знаете, как говорят печатники опытные, даже в самой тщательно откорректированной книге будут опечатки. А это же руками писалось. И это показывает, что традиции масоретов по переписке текста не взяты с воздуха и не возникли 1000 лет назад. Открывайте хоть Каирский кодекс,
хоть кодекс Алеппо, хоть кодекс Ленинградский, и сравнивайте, будет то же самое. Теперь посмотрите внимательно, когда эти свитки были открыты. 1947-48 год. А что происходило в эти же годы? Формировалось государство Израиль. Это случайное совпадение? Друзья мои, если бы эти свитки бедуины нашли на 100 лет раньше, там вот в пещере, да, не могли туда залезть, то от них бы ничего не осталось, как не осталось ничего от очень многих древних книг во время мусульманского завоевания Палестины в VI веке нашей эры. Это случайное совпадение. Я не верю в случайности. Друзья мои, Господь особым образом выполняет то, что написано в послании к римлянам, 3 глава. Тогда вопрос заключается в том, а кому выгодно говорить о том, что Бог евреев выбросил на свалку? А я скажу, кому выгодно. Выгодно это только тем, которые хотят иметь монополию на интерпретацию Священного Писания, которые хотят руководить людьми и говорить: вот наш авторитет, я сказал, церковь сказала, и все. Вот какой выбор. Вот, оказывается, корни всего. Тут вопрос основной, друзья мои, заключается в том, кто дал нам Священное Писание? Церковь нам дала Священное Писание или Бог дал нам Священное Писание? И, естественно, возникает основной вопрос. Это основной вопрос, который поставили протестанты, реформаторы еще при Лютере. Источник авторитета первичный в церкви или в Библии? Церковь говорит нам, что делать? Или церковь должна руководствоваться Священным Писанием и жить по Писанию, и выстраивать все, что делается, на основании Священного Писания, а не человеческого субъективного авторитета? Что выберем мы сегодня? –

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».

0: Программа «Независимость». Диана.
1: Я родилась в такой семье. С виду она была благополучна. Кроме того, что у меня не было отца. И у меня была там очень такая активная бабушка. У меня была мама, сестра, дедушка. Но у нас не было в семье чувств. А все мое детство прошло вот под знаком, что я очень способный ребенок, и я должна. Вследствие того, что никогда не спрашивали, какие у меня там есть чувства, никогда никаких проявлений вот этих чувств, я начала замыкаться в себе и в какой-то момент замкнулась. И начала жить в мире фантазий. Я не могу зафиксировать, какая это была там 5, там 6 лет, там 4 года. Но я вот начала постепенно уходить в мир своих придуманных фантазий и там жить, потому что там мне было комфортнее. Там я была вот... Никакой меня хотели видеть. Никакой я там не могла стать там, для своих родственников. В своих фантазиях я была вот такой, какой мне было само для себя удобно. Моя бабушка постоянно меня сравнивала с другими людьми, и я никогда не походила под мерку нормальных людей. То есть всегда все были лучше. И я себя чувствовала очень отделенной, обделенной, я не чувствовала себя любимой. Это меня привело в 12 лет вот к желанию вообще закончить жизнь. Я начала курить, я попробовала первый раз алкоголь. Конечно, я не могу сказать, что мне это очень понравилось. Ну, просто мне было вообще все равно на все. Я ходила такая шальная, я могла говорить то, что я хочу. Я могла себя вести очень вызывающе и раскованно. То есть я могла там разговаривать с какими-нибудь там мальчиками, да, там наезжать на каких-нибудь девочек, которые мне не нравились. Я была очень агрессивна. Я всегда очень лихо врала, но каким-то образом училась там даже что-то. Мне неплохо получалось на самом деле. Но при этом у меня все было сконцентрировано на том, чтобы выпить. И еще что-нибудь такое, чтобы не совсем уж сухо было, что-нибудь, какую-нибудь заварушку придумать. То на меня наезжали, то меня там кто-то бил где-то, то я кого-то настраивала против кого-то, что где-то били. Я постоянно, вот это какая-то пелена, все это накладывалось на алкоголь. В 8 классе меня выгнали за пьянство. А меня перевели в другую школу. Там я начала употреблять наркотики. А потом у меня продолжилась карусель, я покатилась еще ниже. Моя мама уехала, там собрала вещи, просто уехала. Потому что она не могла смотреть на меня, и никаким образом со мной справиться вообще было невозможно. Вот я осталась один на один с своей бабушкой, которая, любовь которой вообще меня до сих пор поражает. Я не понимаю, как вот можно так любить. Потому что если бы не она, наверное, я бы уже в каком-нибудь там подвале точно умерла. Потому что она... Пускала меня домой, я приходила, там отогревалась и уходила снова. Я начала продавать наркотики, у меня судимость была, я там начала воровать. Украсть это было самое там слабое, на что я была готова. Я сама ничего не могла сделать, поэтому находила каких-то сильных там, как мне казалось, сильных мужчин, которые тоже употребляли наркотики, которые могли отнять. Я нередко людям очень сильно доставалась. Абсолютно ничего не испытывала по этому поводу, потому что у меня была одна цель – просто употребить. В последний момент я уже даже перестала испытывать облегчение. То есть у меня же просто тело настолько... Тело болело, и мне нужно... Я ходить не могла, я ходила перегнувшись, потому что у меня печень вылезала. И мне надо было хотя бы вот телу дать какое-то облегчение. Я там не испытывала какой-то легкости, еще что-то. Тоска и просто отупение. Все, что я испытывала. Наркотики, они мне, в принципе, тоже ничего не приносили. Просто там было понятно, куда мне идти и что делать. Мой друг, который тоже очень сильно употреблял, попал на одну из терапий, которая в городе была, загоревшись идеей выздоровления. Он моей маме рассказал все это, и они меня решили в очередной раз там спасать. Меня положили в центр. В принципе, я не хотела лежать в этих центрах, я хотела спокойно просто употреблять, чтобы у меня просто были деньги, да, и вот просто пойти употреблять. И я так пришла, я говорю, вот я ухожу из этого центра, мне это вообще все не нужно. Я сидела такая зеленая, просто умирала на этом стуле, но все равно у меня были вот эта вот инерция наркомана. Это все равно, я пойду, там, несмотря ни на что, кажется, что твое состояние еще, что у тебя еще есть время, что еще есть какая-то возможность употреблять. И мне говорят, иди. Вот остановка там. И я поняла, что мне просто некуда идти. Потому что мама меня уже из дома попросила. И она в какой-то момент набралась этих сил, не реагирует на меня, несмотря на всю свою любовь. На улице я пожила, и когда я поняла, что мне идти-то, собственно говоря, некуда, да, и... Ну, все, иди. Я говорю, ладно, я

0: Я вышла, я поняла, что ага, все, я поняла, там я наркоманка, алкоголик, что больше никогда не буду употреблять. Я продолжила употреблять. И просто я удивлялась, какой прогрессии это все происходит. Меня ловит какая-то милиция, мне шьют какие-то дела, которых я вообще не при делах, да, там. Я оказываюсь в постели с какими-то непонятными мужчинами. Я сразу же иду воровать, я выношу все из дома. И я срывалась, и еще все хуже, и хуже, и хуже, и хуже. Я поняла, что надо с этим что-то делать. Я поехала в центр, который находится в Севастополе. Я там оставалась тоже трезвой. И я вот подумала, что все, вот я сейчас бросила наркотики, вот сейчас все начнется. Вот сейчас я начну жить. А каково же было мое разочарование, что мое безумие вот это вот алкоголическое и наркоманское, что оно набирает гораздо больше обороты, когда я остаюсь трезвой. То есть всегда можно было списать, что я была нетрезвая, да? То есть я то ли под наркотиками, то ли под алкоголем. А тут я была трезвой, и я видела вот такие вещи, которые я не делала в употреблении. Меня изнутри разрывало вот это вот безумие, злоба, агрессия и претензии к другим людям. Я была вечно обиженная. 2 года я так прожила. Я-то думала, что сейчас все начнется. И началось. Началось то, что я поняла, что все. То есть я была приперта обстоятельствами, что я так жить трезво, я трезво жить не могу, а употреблять я не могу, потому что я в тюрьму попаду и там умру. То есть, в принципе, мне все, я уже приняла решение покончить жизнь самоубийством. И это было уже конкретно. То есть, если так еще прожить 30 лет, хорошо, трезвый, то зачем мне это нужно? Я буду так же жить, я буду так же страдать, я не смогу строить отношения, я не смогу зарабатывать себе на жизнь, мужчины не будут хотеть, в принципе, со мной общаться, потому что я невыносимый человек была. Я не могу учиться, то есть у меня были какие-то попытки там пойти в университет учиться. Я не могла вообще ничего. Я думала, так зачем мне все это? Зачем мне все это? Я стояла, и вот у меня возникло. Я такая думаю, нет, тут есть еще один шанс. И я пришла на группу. Я знала об этой группе, я ходила даже туда, очень скептически к этому относилась. И я пришла, когда уже была готова умереть, я услышала, и все, меня затрясло. И я поняла, что да, это то, что нужно. И я знаю, что вот с этого момента начался процесс моего, не знаю, так скажем, возвращения в жизнь. Узнавания, что такое жизнь.
1: Группы анонимных алкоголиков и наркоманов есть сейчас почти в каждом городе. Для членства человека требуется одно – желание избавить себя от зависимости. Встреча в группах строится по программе, состоящей из 12 шагов. Члены групп признаются. Непонятно, как это работает, но это работает.
0: Я выполняла работу, выполнила все 12 шагов. Вообще, это отдельная история 12 шагов. Это просто и есть чудо Бога, что он вообще, в принципе, мог мне подарить. Мне, как алкоголику, наркоману, как мне жить? Я рассмотрела с самого детства всех людей, там, на которые испытывала там злость. Я рассмотрела принципы организации, которые меня заводили. Я рассмотрела все свои страхи и сексуальные отношения. То есть я могу сказать, что в 4-м шаге я это все очень болезненно признала перед собой. 5-й шаг – это когда я перед человеком и Богом рассказала всю свою жизнь. Какого-то уже мистицизма там есть, потому что ты просто сидишь, читаешь, но при этом из тебя это уходит. По мере прочтения становится все легче, легче, легче и легче. А 7-й шаг, ну я просто, это на самом деле все очень просто. Я встала на колени, просила Бога избавить меня от всего. Наступила полная чистота. У меня такой чистоты не было никогда. То есть хаос мыслей каких-то там, телодвижений, там еще чего-то. Вот эфир всегда был занят чем-то. Тут я сижу, у меня просто пусто в голове. Я на самом деле обалдела. Это и был первый вот этот, первое прикосновение уже точно Бог, который забрал, просто взял и забрал все мысли. Это было, поверьте, тоже, это нереально остановить было. Тут рой, тут, как сказать, ту карусель, как говорит один мой друг, дьявольскую карусель, которая творилась в голове. Я просто сижу, я чиста. Я проснулась на следующий день, я была уже другим человеком. Это, знаете, портал. Вот 6-7 шаг – это реально портал в компьютерных играх. Когда ты заходишь, ты оказываешься в другом измерении. Уже с другими принципами, что где уже воровать нельзя, что это ненормально. Что где орать, как безумно, тоже уже нельзя. И на следующий день я вышла на улицу, останавливается машина. Молодой человек предлагает меня там довести до того места, куда мне нужно. И я сажусь, и этот человек говорит: девушка, я там желаю вам хорошего дня, хорошей жизни, чудес и прочее. Я поняла, что там никогда не останавливались эти машины. Никогда, понимаете? Конечно, кто-то скажет, ну, это стечение обстоятельств, там, случайность, там, еще что-то. Для меня это не случайность. Для меня это было первое вот послание Бога, вот, который сказал: ты на правильном пути, все, теперь точно мы с тобой. Я тебе буду давать все, что нужно, в тот момент, когда тебе это будет нужно. Я почувствовала такое счастье. Просто Бог, он как бы он наполняет. Я там чуть ли не парила над этой землей. И я поняла, почему Бог сразу не делает меня счастливой полностью навсегда. Потому что это, ну, не выдержит. Потому что это очень сильно и мощно. И к этому тоже надо прививать. Постепенно, потихоньку вводить вот в это состояние счастья и радости. Все, в моей жизни на самом деле начали происходить грандиозные для меня вещи. Я тогда пришла, я не могла, в принципе, работать просто. На сегодняшний день я являюсь там руководителем. У меня есть персонал, которым я руковожу, я там, мне доверяют какие-то вещи, мне доверяют деньги, там, товарные там, ценности. Я всегда себя сравниваю с этим человеком, у меня патологическое воровство, потому что я как все употребляла, да, я так и же воровала беспринципно много. И я такая думаю, мне сейчас деньги, там, большие деньги доверяют. У меня есть друзья, у меня есть учеба, я обожаю свою семью. И наши отношения стали другими. Вот от той сухой семьи, где нет ни чувств, ни открытости, ни искренности, ни честности друг перед другом, не осталось следа. И на сегодняшний день вот могу сказать, что никогда бы не поверила, что это скажу я, да, что то, что казалось какой-то ошибкой и злой издевкой в моей жизни, на сегодняшний момент я понимаю, что, возможно, да, это был мой путь для того, чтобы прийти вот к сегодня, к вере в Бога, который всегда со мной, который самый мой лучший друг. И я уже никогда не одинока. То есть у меня нет иллюзии, да, что я что-то сама сделала. Я ничего не сделала сама, это не посильно для человека. То, что со мной произошло, это вот как не чудо, это так нельзя. Вот по-другому это никак нельзя назвать. Потому что я считала себя искренним пропащим человеком, и все. И тут я тогда именно в тот момент, зацепившись за этот последний шанс, не то, что я там сейчас как-то там живу. Да я живу такой жизнью, могла сказать, да, у меня есть сложности, да, я ошибаюсь и бываю там эгоцентрично, там еще что-то. Но я живу такой жизнью, что я могу сказать, да, это в кайф. Я когда-то начала с понятия о Боге, просто меня спросили, ну ты хоть готова поверить-то вообще? Мне уже было все равно, верить там, не верить. Конечно, поверю. Да, я готова. На сегодняшний момент я считаю там Бога своим другом. Люди, они могут уйти. Работу могут убрать, учеба может не стать, еще там что-то, а он будет всегда. И всегда меня вынесет на своих любящих руках, как уже делал это 1000 раз.
2: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. В студии Виталий Алиник. А мы продолжаем с вами разговор о науке и религии, о их соотношении друг с другом, о лимитах и границах и возможностях одного и другого. Этот цикл задуман главным образом для того, чтобы восполнить существующий пробел в знаниях касательно того, как священные тексты, в частности Библия, отвечают на многие вопросы, связанные с научными утверждениями. В прошлый раз мы говорили с вами об ограничениях науки, главным образом опираясь на высказывания и размышления Айзека Азимова, известного атеиста и писателя как научных статей, так и фантастических произведений. Мы посмотрели на три очень важных момента, касающихся определения сути науки. Первое – это разница между гипотезой, теорией и фактом. Второе – это то, что научное мнение является мнением большинства ученых, которое, в свою очередь, часто влияет от политической обстановки и расклада иных сил в обществе. Иными словами, научное мнение вовсе не всегда является отражением действительно существующих фактов. И, наконец, в-третьих, научные представления изменчивы. Мы привели несколько примеров, которые показывают, как с течением десятилетий научные мнения изменяются.

утверждать, что все остальное, что пока не исследовано, что пока неизвестно, антинаучно по своей природе, это, по крайней мере, брать на себя ответственность, которую сама наука по своему методу, по своему смыслу не позволяет нам брать. Сегодня мы попытаемся с вами сравнить науку и Библию. Итак, представьте себе таблицу с двумя колонками. В одной колонке будет наука, в другой колонке Библия, и мы будем сравнивать их по некоторым параметрам. Итак, как наука, так и Библия предлагают нам знания. Наука может предложить человеку вполне конкретные, вполне определенные, основанные на опыте, основанные на исследованиях знания, о явлениях, о процессах. И Библия также предлагает знания. Она рассказывает о том, как все началось, она рассказывает о главных событиях, которые показались значимыми для людей, участвовавших в написании этого документа. Библия предлагает знания и о будущем. Библия рассказывает о том, каков смысл и какова цель существования человека и в целом Земли. То есть знание присутствует и там, и там. И наука, и Библия предлагает знание. Вопрос сводится к тому, какое из этих знаний в действительности является подлинным отражением действительности. И ответ на этот вопрос слишком долгий. Мы попытаемся в наших будущих программах сравнить утверждение Библии и известные утверждения науки. Далее, если бы мы стали сравнивать науку и Библию с точки зрения главных вопросов, которые они задают, то соотношение бы получилось достаточно интересное. Иногда Библию воспринимают как учебник по анатомии, по физике, по астрономии, но на самом деле она таковым не является. Библия отвечает на совершенно иные вопросы по сравнению с наукой. Как бы вы определили, какие главные вопросы задает наука? Главным образом она задает вопрос о том, каким образом все происходит. То есть это вопрос «как» и «каким образом». Наука желает знать, по каким механизмам, по каким законам протекают те или иные явления, для того, чтобы, зная этот механизм, использовать его, для того, чтобы можно было получать какую-то выгоду от использования этих законов, которые открываются. Таким образом, главный вопрос науки – это «как» и «каким образом». Библия мало отвечает на вопрос «как» и «каким образом». Например, в ней вы не найдете описание цвета волос Иисуса Христа, или его роста, или его физического сложения. Библия очень мало дает описаний. Она отвечает несколько на иной вопрос. И это различие, и понимание этого различия является чрезвычайно важным для нашего исследования. Главный вопрос Библии звучит так: для чего? С какой целью? Каков смысл? Какова цель? Если наука главным образом задает вопрос о взаимосвязи между явлениями, она задает вопрос о том, как объяснить, почему нечто является причиной, порождающей то или иное явление, то Библия задает вопрос о том, а для чего вообще это нужно? Для чего существует человек? Для чего существует Земля? И такие вопросы, как «для чего?», «с какой целью?», «почему?», они являются главными, на которые отвечает Библия. Мы видим таким образом, что в этом плане наука и Библия как бы занимаются разными сферами человеческого опыта и практически в этом смысле не пересекаются. Далее. Наука по своей природе испытательна. Это еще

0: один пункт сравнения. Библия же предписательна. Она просто говорит: не убивай, не прелюбодействуй. Она очень мало отвечает на вопрос, а почему это так? Почему это верно с точки зрения опыта? Библия постулирует, предписывает. Высшим авторитетом науки является человеческий разум. Библия утверждает, что высшим авторитетом ее информации является высший разум. Наука изменяема. Мы уже говорили об этом. Библия неизменна. Вот уже почти 2000 лет она не меняется. Предварительный вывод, который можно было бы сделать на данном этапе, будет звучать так. Библия и наука находятся в разных плоскостях человеческого опыта. Давайте приведем следующий пример. Если мы попытаемся законами науки, естественной науки, оценивать поэзию, например, это будет методологически неверным. Например, стихотворение Тютчева. «Люблю грозу в начале мая, когда...» и прочее, прочее. Далее говорится, «повисли перлы дождевые», то есть капли дождевые, «повисли, и солнце нити золотит». С точки зрения науки это не имеющее смысла высказывание. Капли дождевые, когда они падают в воздухе, они не могут висеть. И ясно, что солнце нити не золотит. Нет такого химического закона, нет такого процесса в химии. Иными словами, если бы мы начали оценивать поэзию естественно научными законами, мы бы пришли к крайне смешному результату. Это было бы неверно изначально, это неверно методологически. Подобным же образом, когда противопоставляется Библия и наука, очень часто это делается путем нарушения, причем грубейшего, основной методологической разницы между наукой и Библией. Есть в действительности небольшой спектр вопросов, где наука и Библия пересекаются. Но количество таковых вопросов крайне невелико. И мы поговорим о них во время наших следующих передач. Пока же очень важно помнить о том, что наука занимается своим способом постижения реальности. Библия также открывает знания, но она говорит немножечко о другом, о другой сфере. Эти две системы часто не пересекаются, хотя в Библии также используется научный принцип. Итак, мы продолжили сегодня разговор о соотношении религии и науки и надеемся на нашу новую встречу во время одной из наших очередных программ. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
1: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Как драгоценна милость Твоя, Боже!
5: Для вас поет Светлана Малова.

0: В эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Всем привет! Вы смотрите программу «Найди свой путь». И с вами я, ведущий этой программы Богдан, и со мной Ведина. В гостях у нас сегодня Алена. Люди делятся на два типа людей. Те, которые считают, что для них существует лишь одна половинка на всем белом свете, и только с этой половинкой они смогут построить крепкие и хорошие отношения. И те, которые считают, что для них существует определенный круг людей, с которыми им будет максимально комфортно построить отношения. Верующие люди просят волю Бога об этом. Но есть ли у Бога предопределение по поводу нашей личной жизни?
2: А также существуют такие люди, которые просят каких-то знаков определенных, каких-то сверхъестественных событий, чтобы узнать, что вот этот человек конкретно для меня. Мне интересно, Ален, вот как ты считаешь, что тебе ближе? Или, может быть, какая-то своя теория у тебя?
3: Ну, раньше я думала, что есть какой-то определенный человек, с которым ты будешь всегда, и тебе его нужно найти в этом мире. А сейчас я думаю, что все-таки есть достаточно много людей, и просто познакомиться, общаться, и главное, чтобы это было от Бога, чтобы Он одобрял эти отношения, и я считаю, что все-таки есть выбор какой-то для нас.
1: Но ты считаешь, что у Бога есть именно какая-то воля по поводу этого, да?
3: Да, конечно. Угу.
1: Вот у тебя есть твоя история, то есть ты это все пережила, расскажи, как Бог повлиял на тебя в этой истории?
3: У меня есть такая история. Летом 2016 года я познакомилась с одним мальчиком. Его зовут Андрей. И мы какое-то время с ним общались, можно даже сказать, влюбились. Два месяца мы с ним хорошо общались, но потом общение просто прекратилось. И я не знала, что делать. У меня как-то остались какие-то чувства все равно, и я хотела спросить волю Бога. Ну, нужно ли продолжать общаться или что-то начинать заново. Вот, я решила обратиться к Богу и молилась 3,5 месяца до Нового года.
2: Каким образом ты молилась 3,5 месяца? Непрестанно ты 3 месяца на коленях стояла?
3: Нет, я выбрала определенные часы, 3 часа в день. То есть не полностью час я молюсь весь, а просто минут 5-10. Вот, и не уклонялась от этого плана. То есть, что бы ни происходило, если у меня звонил будильник на телефоне на уроке, я не слушаю учителя, я молюсь.
2: Просто на экзамене так, извините, пожалуйста, можно на ЕГЭ выйти, мне просто помолиться?
3: У меня был такой случай, что у меня учительница спрашивает на уроке, а у меня как раз будильник зазвенел, и я просто не обращаю на него внимания никакого. Я продолжаю молиться, и, собственно говоря, я молилась 3,5 месяца, просила у Бога показать мне конкретно, нужно ли, то есть да или нет. Были какие-то обстоятельства, то есть в молитве я просила, если произойдут такие ситуации, то да, если произойдет что-то другое, то нет. В общем, ответа конкретного не было до Нового года.
2: То есть ты сама поставила Богу условия, поставила какой-то видимый знак, что вот если так, так, то не иначе. Насколько, вот, Богдан, считаешь, это вот оправданные такие действия? Как ты вообще к этому
1: относишься? Я считаю, что как бы Бог это поддерживает. То есть мы можем сказать Богу что-то, какие-то поставить, ну, мы можем попросить Его сказать нам. Как бы это же как один из способов, как можно нам ответить. Вот. И даже в Библии есть такие случаи, когда люди молили, просили у Бога дать ответ, тоже давали какие-то условия. То есть, например, если вот случится вот так, там трава будет мокрой, значит, вот воля твоя, если трава будет сухой утром, то будет вот так вот. Вот. И поэтому как бы это все поддерживается с точки зрения Библии. Хорошо, а что было дальше? Ты остановилась на Новом году, что было дальше?
3: Я не знала, что делать, потому что я не получила ни ответ «да», ни ответ «нет». Поэтому я решила, что с Нового года начинаю новую жизнь.
2: Забуду все, сожгу письма, да?
3: Я в Новый год под куранты, ну, обычно все пишут записки с пожеланиями, сжигают, кидают шампанское, пьют. Я ничего этого не делала, я просто под куранты молилась. Так как ближайшие года, там, может быть, лет 5 назад, это все началось в Новый год, когда я молюсь под куранты, у меня желания сбываются.
2: Волшебство какое-то.
3: Это действительно волшебство. Для меня Новый год — это замечательный праздник. И я решила в 2017 2017 год начать новую жизнь и войти с Богом, с молитвой, и попросила у него. То есть весь год я не буду кого-то искать, не буду, может быть, молиться. Просто пошли так, чтобы и сделать так, чтобы 2018 год я встретила именно Новый год с тем человеком, которого ты мне предназначил.
1: То есть ты все отдала в руки Божьи?
3: Да. Я просто не смотрела ни на парней, не хотела с кем-то встречаться и молиться, может быть, за что-то.
0: Найди, найди свой путь.
2: Прости за нескромный вопрос, тебе сейчас... Сколько лет?
3: 20.
2: 20 лет. В 20 лет вот так вот сказать, что вот я встречу этот Новый год с этим человеком, буду с ним всю жизнь, это, ну, достаточно смело, мне кажется, для девушки, ну, потому что жизнь только начинается, может быть, еще будет очень много людей, классных парней, которые будут тебе нравиться. Ну, не было какого-то страха, может быть?
3: Нет, страха вообще не было. Я решила просто определиться. То есть вот если... Пошлет мне Бог человек, ну все, я буду с ним. То есть я не хотела продлевать это, чтобы не смотреть на кого-то, и какие-то чувства новые не испытывать. Ну, бывает так, что вот начинаешь общаться с человеком, появляются какие-то чувства, и потом вы расходитесь. Ну, зачем причинять себе такой боль, вред, когда можно просто знать, что у тебя рядом с человеком все получается.
1: Ну, ты была готова, что Бог не ответит тебе именно в этом году? Что это, может быть, он тебе ответит только через лет 5, там...
3: Я была готова к этому, но я настраивалась на то, что Бог мне ответит, потому что все-таки все желания и все, вот, все молитвы, которые я загадывала в Новый год, они сбывались. Поэтому я была уверена.
2: Угу, главное, хорошо. Уверенность. Главное, уверенно.
1: Главное, чтобы была какая-то тактика ее придерживаться. Хорошо. И встретила ты Новый год с тем человеком?
3: В конечном итоге, да.
2: Поподробнее, да, подробнее. Расскажи. Хочу узнать подробности.
3: 2017 год начался достаточно просто. Я поехала в зимний лагерь, христианский зимний лагерь. Там я познакомилась с девочкой, с Алиной. Я с ней общалась, дружила. И летом она меня пригласила к себе в город в гости. Я приехала к ней. И таким образом... Как-то все это закрутилось и получилось, что мы решили поехать и помочь. Нет, мы решили помочь дому престарелых. Там забор покрасить, еще что-то сделать. Вот, я поехала туда с ней вместе. Там мы помогали. И там именно я познакомилась еще с одной девочкой. Ее зовут Арина.
2: Пока только девочки. Спокойно.
3: Только с девочкой. Вот. С ней я тоже продолжала общение, общалась. И она меня позвала в 2017 году на Новый год к себе на город Набор. Вот. И, собственно говоря, там я и поняла, что... Этот парень, с которым я познакомилась еще в 2016-м, он каким-то странным образом праздновал тоже Новый год с нами.
2: Он был единственным парнем в этой компании?
3: Нет, не единственным.
2: Как же ты поняла, что это он?
3: Потому что до этого мы общались, может быть, даже с ноября месяца. И есть такой момент, что я приехала снова в Нижний Новгород в ноябре, и произошло чудо. По-другому это не назвать. Мы сидели, в общем, с ним вместе, и он в какой-то момент просто ушел, вышел из комнаты, и я решила Богу спросить. Говорю, все, последний раз. Давай, да, да, нет, нет. Если нет, то все, я действительно забываю этого человека, и с ним не буду больше, ну, ничего общего иметь, кроме дружбы. И я молюсь так. Если в течение 10 секунд он не сядет со мной рядом, то... Я забываю про него.
2: Если резко.
3: Резко. Если сядет, то я продолжаю с ним общение и, возможно, больше, чем дружбу. Вот. А начала считать сразу после молитвы.
2: Так, раз, Бог, твое время пошло.
1: Пошел пот, капелька пота потекла.
3: Вот. Раз, два, три, и ничего не происходит. То есть он... в совершенно другой комнате, я не знаю,
1: где он. То есть через 3 секунды ты уже отчаялась?
3: А, нет, я продолжала считать, я просто смотрела в одну
1: точку. Уже 25, 26, он все еще не приходит.
3: Нет, на третьей, где-то четвертой секунде он заходит, но он идет не ко мне, он идет к какому-то другу о чем-то разговаривать, но я продолжаю считать. 6, 7, 8, и где-то на 9 секунде он просто садится рядом.
1: 9,91 секунды за решами.
2: Слушай, как в блокбастере, правда, да? Так вся жизнь проносится перед глазами за эти 10 секунд.
3: Ну, я действительно была в шоке. Я просто встала в какой-то момент, ничего не сказала и ушла из комнаты, потому что я была в полнейшем шоке. Я не знала, что происходит, хотя, на самом-то деле, я
1: понимала. Ты была уверена, что это ответил Бог тебе, да?
3: Да, я это все потом отфильтровала и поняла, что да, это от Бога.
2: А ты разговаривала потом, мне интересно, вот с этим парнем, как вот, почему он тогда там пришел, не пришел?
3: Он о всех этих молитвах узнал только в 2018 году, и то, когда мы начали встречаться. То есть он ничего этого не знал, и я ему сказала. То есть вот я 3,5 месяца молилась, рассказала о этих 10 секундах, и он сказал, что что касается этих 10 секунд, он, его Бог как-то побуждал, и он думал, садиться или не садиться, но очень хотел этого. И в конечном итоге его Бог побудил, и он сел. Это...
1: В общем, ты заставила парня сесть за эти 10 секунд обратно.
2: Все эти 10 секунд ты стреляла глазами в него, просто звала его.
3: Нет, я на него не смотрела. Я говорю, я смотрела просто в одну точку и считала. Я не знала, что происходит вообще рядом. И это замечательно, я считаю.
2: И когда он сел так...
1: Хорошо, а смотри, вот, вот эти 10 секунд, да, и другие знаки, которые мы просим у Бога, как бы хорошо, если это оказывается так, но ведь это же может быть просто как случайность.
2: Совпадение.
1: То есть, да, совпадение, то есть он встал и забыл телефон, пришел там обратно, сел там с кем-то, разговорился.
3: Он с телефоном был.
1: Вот.
2: Ну все тогда.
1: Сейчас ты уже уверена, что это именно было от Бога, и что это был знак от Бога, что это он тебе именно сказал и ответил.
3: Да.
1: Хорошо, как вы дальше продолжили свое общение?
3: Мы начали встречаться, общаться, мы молиться начали вместе. И так как мы находимся с ним в разных городах, живем, мы начали общаться по скайпу и читать христианские книги. Это нас как-то сблизило, и в мае месяце он мне сделал предложение.
1: Ура!
2: Наше поздравление!
3: Спасибо. Вот. Ну, я ответила «да», потому что я считаю, что все-таки он от Бога, и это не просто так.
0: Найди свой путь.
2: Вот я очень часто, когда слышу такие истории, когда девочки, мальчики начинают с кем-то общаться или ищут, они вот ищут именно воли Бога. Вот это такое немножко непонятная воля Бога, которая какая-то конкретного человека. Да, иногда, как в твоем случае, это может быть, ну, конкретные знаки, конкретные такие вот, вот это вот он, да, там свет над ним такой, я не знаю, что угодно. Но не все в это верят. Да? Ну, не все это так показывают. Все люди разные, каждому свой путь.
1: Да, смотри, вот мы же, как бы, например, верующие люди, да, они молятся, они как бы просят Бога о чем-то, а, например, неверующие люди, они не молятся, они просто живут своей жизнью. Если человек понравился, они подходят, знакомятся, общаются. Вот ты как считаешь, Алён, если бы ты не молилась, не просила Бога показать какие-то знаки, вы бы все равно были с Андреем вместе? Или Бог его бы, не знаю, не побудил бы, не побудил бы его сесть за эти 10 секунд обратно, не побудил бы там предложить тебе встречаться? И так далее. Как думаешь, это именно благодаря усердным молитвам или, в принципе, без молитв произошло бы то же самое?
3: На самом деле, я не знаю, как ответить на этот вопрос, но я бы просто не поняла. Я хотела для себя лично и конкретно узнать, он или не он. Возможно, Бог бы сделал так, чтобы мы были вместе, мы бы общались, и это были молитвы, возможно, с его стороны, и ответы Бога к нему, но я считаю, что лично для меня, мне нужны ответы конкретные от Бога, а не чтобы мне кто-то сказал, вот, Бог ответил нам с тобой, мы...
1: А если бы Бог тебе не ответил, ты бы не была уверена, но он бы тебе предложил встречаться, ты бы была бы так же сейчас счастлива?
3: Я бы, наверное, не стала встречаться с ним.
2: Почему для тебя так важно, Бог одобряет твой выбор или нет?
3: Бог для меня является главной частью моей жизни. И я с рождения хожу в церковь, и, можно сказать, Бог меня воспитал, Он был со мной на протяжении всей жизни и всегда поддерживал. Это для меня, ну, наверное, больше, чем даже родители. Как-то я его люблю больше, он меня любит, я это чувствую. Все-таки для меня больше, и, наверное, я хочу уверенность почувствовать, что Он отвечает мне, а не, ну, как это объяснить? Если поставить родителей и Бога, и спросить, ну, кого-то первого спросишь, да, я подойду к Богу, спрошу. То есть для меня родители, для меня Бог приоритетнее, чем родители.
2: Надеюсь, это сейчас звучало не в обиду родителям. Я верю, что ты их тоже любишь.
3: Они это знают, я им говорю, что вы у меня на втором месте, извините, пожалуйста.
2: Прекрасно. Ну вот слушай, есть еще такая опасность, когда человек доверяет полностью свой выбор Богу, потом как бы переложить на него ответственность. Если, допустим, что-то пойдет не так. Но мы знаем, что все мы люди несовершенные, и в отношениях могут быть конфликты, могут быть какие-то неприятные ситуации. И тогда мы можем говорить, что Бог, ну это же ты мне послал, вот чего тогда, решай как-то эту проблему, что за дела. Вот с этим вот как вот быть?
3: Молиться, мне кажется. Только молитва может.
1: Алён, а вот если, например, смотри, тебе этот человек бы, в принципе, ну, не то чтобы не нравился, но ты не очень бы хотела с ним строить свои отношения. Uh-huh. Но Бог тебе явно показывает, да, то есть он сел за эти 10 секунд обратно и так далее, вот все эти знаки. Ты бы как бы приняла эту волю Бога?
3: Да, я бы приняла.
1: И получается, ты бы встречалась с человеком, который, в принципе, ну, так вот, тебе, ну, не очень по душе.
3: Я думаю, Бог бы дал любви мне к нему, какой-то, каких-то чувств, потому что просто так Бог ничего не дает. Ну, я бы приняла.
2: Я бы нет. Серьезно. Но мне кажется, что Бог у нас не такой, который вот... Он не как злой родитель, который говорит, вот это Саша, познакомься с ним, вы теперь будете вместе. Я думаю, что он все-таки дает нам право выбора, а мы уже вправе решать, спрашивать у Бога его воли или нет. И вообще, мне кажется, что воля Бога, она... Понятно, в Библии описано хорошо, бойся заповедей, соблюдай их. Бойся Бога, заповеди его соблюдай. То есть мы должны просто доверять ему полностью, а уже если мы хотим какой-то конкретной его позиции, его отношения к определенному человеку, то да, мы вправе это спрашивать.
1: Да, видно, очень хорошие слова. Алён, спасибо тебе большое за то, что ты пришла к нам, рассказала свою историю, поделилась, мы это ценим. Дорогие друзья, вы вправе решать, с кем вы хотите быть, с кем хотите строить отношения и вообще распоряжаться всей своей жизнью. Но также вы можете спрашивать совета Бога, Он всегда вам ответит. Если у вас есть какие-то истории или вы хотите задать какие-то к нам вопросы, пишите нам.

0: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Небо на земле. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу серию тем «Небо на земле». Сегодня у нас в гостях Эдуард Михайлович, преподаватель Заокской духовной академии, магистр богословия, и также Леонтий Прокофьевич, доктор богословия. И мы с ними продолжим обсуждать темы о святилище. Сегодня, в частности, мы поговорим о предназначении этого святилища. Мы уже упомянули, что это предназначение было выполнено. И вот сейчас хотелось бы подробнее на этом предназначении сконцентрироваться. Что все-таки было, каков смысл был этого святилища, что оно должно было исполнить?
2: Ну, может быть, начать здесь с того, что когда Господь призывает к себе Моисея на гору Синай и рассказывает подробно весь план и замысел, связанный со святилищем, он произносит очень важное наставление, которое записано в 25 главе книги «Исход», в 40 стихе мы читаем. «Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе». То есть Господь особое внимание уделяет тому, чтобы Моисей все четко осознал и понял. И он говорит о том, что здесь это вот ключевое слово «сделай по тому образцу, какой показан тебе на горе». То есть иными словами, Господь показывает нечто Моисею, что он должен повторить. Причем вот это еврейское слово, которое упоминается здесь, и которое здесь используется в оригинале, слово «тавнит», оно означает некую модель, некий оригинал того, что существует в природе в принципе, из чего Моисей должен сделать какую-то копию. Вот это слово, в частности, используется тогда, когда пророк Исаия, он иронизирует в отношении идолопоклонников и говорит о том, что художник берет полено, часть из него бросает в огонь для того, чтобы согреться, а из части этого полена делает себе идола в виде человека, в виде пресмыкающегося, птицы, там, четвероногого и так далее. То есть, иными словами, в мире существует какой-то оригинал в виде человека, птицы и так далее, с которого художник делает некую копию и таким образом создает идола. Вот то же самое происходит здесь. На небе существует оригинал, который был показан Моисею. В каком виде это произошло, это уже сказать сложно об этом, но тем не менее, на небе существует оригинал, и Моисей должен на земле воссоздать копию или вот эту парадигму, модель этого небесного святилища. Причем интересно, что если до грехопадения это святилище играло роль в качестве прославления Бога, и мы знаем, у нас есть ряд текстов, где сыны Божии собираются перед престолом Божьим на какой-то совет или на какое-то еще мероприятие и прославляют Бога, то после грехопадения еще одна роль здесь подключается. Это роль, связанная со спасением человека. То есть именно в этом месте, в небесном святилище, происходит наше искупление. И вот это очень важная иллюстрация того, что Господь пытался продемонстрировать как раз в ветхозаветной религии во святилище. Фактически оно было вот этой моделью, посредством которой Господь пытался проиллюстрировать то, как совершается наше искупление.
1: Ну, интересно сказано было, сделай в точности, как показано. То есть, ну, не мог же Моисей воспроизвести небесное святилище на земле?
2: Ну, понятно, что мы не должны искать значение каждой кочерге, которые были во святилище. Понятно, что это все было на символическом уровне представлено, но оно отображало небесные реалии.
3: Дело здесь в том, что слово «табнит», которое уже упоминалось, оно не обязательно означает само небесное святилище. Оно обозначает как раз некую модель, которую Господь показал Моисею. Да. Модель, мы не знаем, из каких материалов эта модель была создана. Мы не знаем, скажем, ее масштабы, и какие-то детали, может быть, связанные с ее конструкцией, как это все там было. Но идея в чем? Что Моисей увидел, не обязательно увидел само небесное святилище, сколько увидел некую копию, которую сам Бог сказал, создал и ему показал. И вот по подобию этой копии должно
1: быть. Но подразумевается, что оригинал как таковой существует.
2: Совершенно верно. То есть для Моисея это не вызывает ровным счетом никаких проблем. Моисей понимает, что существует небесный оригинал.
3: В этом отношении нужно сказать, что вообще вся история израильского святилища, она такова, что внимание в нем всегда направляется вверх, к небу. Начиная, например, с того, что в период, когда Израиль шел по пустыне из Египта в Ханаан, всегда была вот эта вот связующая нить в виде сияния Божьего, столба облачного или огненного ночью, который соединял как бы соединял небо с землей. Или же, например, идея ежедневной утренней и вечерней жертвы. Сама идея жертвы – это возношение дыма с вот этим запахом жертвы к Богу. То есть, что значит возношение к Богу? Опять мысль, что вот отсюда, от жертвенника, с земли, как бы что-то восходит туда, на небо. Поэтому, хотя святилище мы называем земным и привязываем его к буквальному Израилю, но уже в земном звучали, или были видны, лучше сказать, вот эти намеки на то, что оно, это земное, как бы направляет внимание приходящих в него туда, вверх, на небо.
2: Кстати говоря, здесь уместно будет вспомнить, когда Соломон строит храм, мы видим, что он строит рядом с храмом два столба стоят. Один называется Яхин, другой Ваос. И они уходят в небо. Интересно, что в ближневосточном регионе очень часто, когда строили храмы, как раз комната, где пребывало верховное божество, оно как раз поддерживалось вот такой вот колоннадой. Но когда строит храм Соломон, у него вот эти вот два столба, они уходят вверх, и они ничего не поддерживают. Он как раз пытается этим самым показать, что этот земной храм, который он построил, он не может Бога вместить, а Бог на самом деле находится на небе. Угу. Вот это очень такая красочная, яркая иллюстрация того, что пытается продемонстрировать Соломон в этой архитектуре храмовой, что Господь находится на небе.
0: Далее в программе.
3: Отголоски истины о небесном святилище сохранились даже в языческих религиях.
1: Первое основное, что мы видим, что существует реальный небесный храм.
2: Слово «мигдаш» еврейское, которое означает «святилище», они перевели как «освящение».
3: Со святилищем происходит примерно то же, что и с законом.
2: Человек сталкивался с непредсказуемым божеством. Он не знал, как Бог отреагирует на те или иные его действия.
0: Небо на земле.
1: Я вот хотел бы подытожить эту часть. У нас получается так, что первое основное, что мы видим, что существует реальный небесный храм. Точно так же, как, допустим, существует человек или птица, или еще что-то, по образу которого сейчас и рисуют, и поделки делают, и все остальное. А реальный небесный храм существует, и вот этот вот земной был сделан с учетом того небесного. Теперь второй момент – это то, что Бог дал точные точные указания, как это земное даже должно быть построено. То есть Моисею не приходилось придумывать святилище. Вот здесь надо бы сказать, что святилища-то уже были и раньше, до этого. самые разные, языческие какие-то святилища. Да тот же, та же самая Вавилонская башня, по большому счету, была святилищем, потому что там в ней были комнаты, посвященные их богам, божествам разным. Можем мы сказать, что вот вообще идея о святилище была... она явно была не нова, но идея о святилище, что Бог вот дает, она как бы в перевес тому, что у язычников уже существуют свои святилища. Может, из-за этого оно нужно было?
3: Я бы сказал, что на этот вопрос можно посмотреть с двух точек зрения. Одна из точек зрения – это та, которую вы выразили, что Господь дает свое святилище в противовес. То есть он видит в языческих святилищах проблему, если говорить современным языком.
1: А то и угрозу, потому что Вавилонскую башню разрушил.
3: И, соответственно, он хочет эту проблему решить через установление такого святилища, которое бы выражало истину. Угу. Но с другой стороны, когда мы знакомимся с разного рода историческими данными, то мы видим, что сама вот эта идея того, что на небе существует святилище, в котором обитает Бог, присуща не только библейскому мировоззрению, не только Священному Писанию. Об этом примерно так, в общих чертах, если говорить, примерно так мыслили и многие язычники. И я в этом отношении хочу сослаться на одну книгу, книга «Глубины пророчеств». В данном случае это второй том, книга издана в издательстве «Источник жизни», и в ней как раз многое можно почерпнуть в отношении святилища. И вот автор этого святилища, этой книги, приводит несколько примеров о том, как на Древнем Ближнем Востоке люди веровали в то, что земной храм является отражением небесного храма. Вот в частности я прочитаю несколько строк отсюда. Значит, в вавилонском эпосе «Энума Элиш», очень известный древний документ, мы читаем о небесном дворе собрания, соответствующем земному храму. Или, например, неошумерские цилиндрические тексты описывают подвиги царя Гудеа из Лагаша. И вот этот царь Гудеа говорит о том, как его наставляли при строительстве храмов, и подробно излагает видение богини Нины, ее брата Нингрису и сестры Ниндуб. Нина приказывает ему построить храм, Нингрису показывает небесный храм, который он должен скопировать, а Ниндуб дает чертеж этого храма, которым он должен пользоваться при строительстве. Я для чего вот это все цитирую и привожу? Для того, чтобы показать, что отголоски истины о небесном святилище сохранились даже в языческих религиях. И эти отголоски как раз указывают на то, что Господь истину о святилище открыл людям изначально. По сути дела, тогда, когда они в ней стали нуждаться, после того, как человечество согрешило. И в поколениях эти отголоски сохранились, где-то они, конечно, затушевывались какими-то другими представлениями, но в общих чертах они сохранились. Поэтому Господь, с одной стороны, святилище израильское, земное, устанавливает в противовес, чтобы опровергнуть ложные представления о его плане спасения, но, с другой стороны, действует в согласии с тем замыслом, который он уже каким-то образом где-то как-то открывал людям, и они отчасти его сохранили. И вот эта идея, что на самом деле земное является лишь отражением небесного, в Ветхом Завете очень явно подчеркивается, можно сказать, красной нитью она проходит через весь Ветхий Завет, и потом мы об этом читаем более ясно уже даже в Новом Завете. Если упомянуть того же Соломона, о котором мы уже говорили сегодня, когда он строил храм, вот это посвящение храма закончилось его молитвой. Точнее, оно не закончилось, но молитва была одним из таких важных кульминационных моментов. И когда он молится Богу, то он все время говорит, когда люди будут молиться тебе в этом храме, то ты услышь, вот в частности, Третье Царство, 8 глава, 30 стих. «Когда они будут молиться на месте сём», то есть в этом земном храме, «услышь на месте обитания твоего на небесах». Mm. Видите, как интересно.
1: Важно подчеркивать, то, что этот дом – это не истинный дом Божий.
3: Важно то, что используется слово «обитание» в этом случае. То есть они молятся здесь, в этом земном храме, но место твоего обитания – место твоего подлинного, истинного обитания там, на небесах. И эту идею мы многократно можем слышать чуть дальше, уже в 32 стихе в этой же главе. «Ты услышь с неба». И 34-й. «Тогда ты услышь с неба». 36-й. «Тогда ты услышь с неба». 39-й снова. «Тогда ты услышь с неба, с места обитания твоего и помилуй». То есть Соломон, который строит храм, он его строитель. Казалось бы, он должен подчеркнуть значимость вот этого земного сооружения. Ведь он его построил. Хочется всегда людям подчеркнуть важность того, что он соорудил. Но этот строитель понимает, что то, что он создает, это всего лишь отражение небесного.
2: Здесь еще один момент можно добавить. Вот в книге пророка Иеремии есть очень важный, один из таких ключевых текстов, связанных со святилищем. Иеремия говорит в 17 главе, в 12 стихе о том, что, вот смотрите как, «престол славы, возвышенный от начала, есть место освящения нашего». Вот здесь переводчики Синодальной Библии, они перевели вот это слово «мигдаш» еврейское, которое означает «святилище», они перевели как «освящение». Но фактически речь идет о небесном святилище. Он говорит «престол славы», говоря о Божьем престоле, говоря о центре, где Господь восседает на своем престоле, как Царь Вселенной, престол славы, возвышенный от начала, это есть место святилища нашего. То есть он говорит фактически о небесном святилище, а земное святилище, оно лишь передавало функционально то, что должно происходить в небесном святилище, как в центре, где решается проблема человеческого греха, где решается проблема, связанная с началом великой борьбы во всей Вселенной между добром и злом.
1: Можем ли мы сказать, что святилище земное было ответом на то, что люди начали забывать уже о небесном, или даже помня о небесном святилище, начали искажать его смысл и суть? То есть не потому, что вот, как мы говорили чуть раньше, да, прогрессирующее откровение. Сначала знали об одной жертве, потом надо было чуть больше, потом вот оно, святилище. А наоборот, они-то имели эти знания изначально, но в силу того, что они начали утрачивать и искажать эти знания, нужно было как-то это восстановить.
2: Ну, вполне возможно, так же, как и со многими другими элементами, с которыми мы имеем дело, например, в книге «Бытие». Потому что во многих религиях и во многих мифологиях сохранились представления, например, о такой вещи, как древо познания добра и зла или древо жизни. Во многих религиях сохранились идеи, связанные с потопом, с ковчегом и так далее и тому подобное.
3: Угу. Здесь можно вспомнить еще и сравнить это с божественными заповедями, с законом. То есть со святилищем происходит примерно то же, что и с законом. Упоминание о законе мы находим и до того, как он был дан на Синае. И когда Господь на Синае все-таки его заново озвучивает и делает это, формулируя заповеди очень точно, кратко и в то же время таким образом, чтобы не возникало никакой двусмысленности, ясно это все делает. Он делает это для того, чтобы как раз очистить сознание людей от разного рода наслоений смысловых, которые у них появились, когда они этот закон хранили просто в своем сознании, передавали из уст в уста, может быть. И, естественно, устная передача не обладает такой достоверностью, как слово, которое впоследствии записывается на скрижалях и хранится в ковчеге.
0: Небо на земле.
1: Если посмотреть на другие святилища, которые существовали раньше, может быть, некоторые до сих пор как бы еще сохранились, как бы вы сказали, какие основные отличия между святилищами других религий или других каких-то верований с тем святилищем, которое есть у Израиля? Потому что, может быть, это одно из множества, и не следует его ставить как главное и основное.
3: Я бы сказал, что главное отличие связано не столько с формальными вещами, то есть формой или структурой, планом, как это все было устроено. Находятся некоторые параллели между, скажем, планом израильского святилища и языческими храмами, но всегда суть выше, чем форма, и как бы стоит за этой формой. И вот что касается земного святилища израильского, о котором мы читаем в Ветхом Завете, то главное отличие было связано с тем, как раз предназначением, ради которого это святилище было устроено. Мы уже сказали, что оно обращало внимание людей на истинное небесное. Но тут же, конечно, вытекает вопрос, зачем, что, ради чего, что достигалось благодаря вот этому обращению. И когда мы читаем Ветхий Завет, то мы видим, что в святилище человек приходил в нескольких случаях, но главный из них был это тогда, когда он совершал какой-то грех. Он приходил еще и на праздники, там вопрос греха не стоял, надо было просто собираться и праздновать. Но, скажем, такой момент, который не был регламентирован ни датами, ни годовым циклом, ни чем другим, он был связан именно с грехом. Согрешил – иди. Бери жертву – иди. Вот. И, соответственно, он приходил для того, чтобы решить эту проблему своего согрешения. То есть, как ее можно было решить? Решать ее можно было одним способом – получить прощение у Бога за тот грех, который ты совершил. И когда израильтянин приходил в святилище с жертвой, то эта жертва необходима была не для того, чтобы послужить в роли пищи богов, как это у язычников. Угу. Наверняка и наши телезрители знакомы с таким выражением. Пища богов. Оно ведь из чего пошло? Оно пошло как раз из языческой религии. То есть в язычестве жертва рассматривается как некий подарок, который ты приносишь разгневанному Богу, чтобы он на тебя перестал гневаться. И он, значит, этот подарок, ну, образно говоря,

0: Давид и что он делает. И среди прочего он говорит такие слова. 18 стих 50 главы книги Псалтирь. «Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». То есть вот в этих словах выражена суть вот этого опыта, который должен пережить израильтянин, приходя к Богу в святилище. Жертва приносилась. Но главное, что ожидал Бог, это самого человека, его сердце. Он хотел, чтобы это сердце менялось, чтобы оно не было таким, каким оно было до этого момента. До этого момента каким оно было? Оно побудило человека к греху. А вот теперь, когда ты пришел, в нем должна произойти перемена. И ты должен стать новым человеком. То есть главная особенность как раз заключалась в том, что Господь через святилище хотел изменить человека, а не удовлетворить свой собственный гнев по отношению к тому греху, который человек совершил. И поэтому он давал человеку законы, которыми человек должен был руководствоваться, в согласии с ними жить. И предназначение этих законов такое же. Например, в книге Левит, в 18 главе, мы находим очень интересное объяснение, почему Бог дает людям законы. Здесь есть одно очень важное слово. «Мои законы исполняйте, мои постановления соблюдайте». Исполняя эти постановления, человек будет жив. Слышите, человек будет жив. То есть речь не о том, что исполняя, он будет выглядеть теперь красиво в моих глазах, или я буду доволен им. Вопрос не в Боге, вопрос в человеке. Вопрос в человеке. Поэтому Бог устанавливает свое святилище для того, чтобы помочь человеку жить, дать ему возможность жить, и в конце концов привести к тому, что он называет вечной жизнью.
1: Получается, святилище должно сделать человека лучше, добрее, более там, моральным, более духовным, и вот в этом смысле.
2: Здесь очень важная мысль. Она состоит в том, что в языческих религиях и в языческих храмах человек сталкивался с непредсказуемым божеством. Он не знал, как Бог отреагирует на те или иные его действия. Во святилище израильском мы встречаемся с Богом, который регламентирует всю жизнь израильского народа. И таким образом, даже когда речь идет, например, о таких вещах, как суд Божий, он тоже регламентирован. Господь показывает сценарий судов Завета. Он показывает, каким образом он судит свой народ и за что это происходит. Для того, чтобы человек понимал, что он имеет дело с Богом, которого он может, который раскрывается перед ним, которого он может понимать, с которым он может вести диалог и общаться, и который не будет реагировать непонятно как для человека. То есть Господь пытался продемонстрировать, что его отношение, например, к греху и его гнев, это есть естественная реакция на человеческие какие-то поступки. То же самое, как и его благословение. Это естественная реакция на послушание человека, на его любовь по отношению к Богу.
1: Спасибо. То есть мы видим здесь совершенно другого Бога. Не в языческих религиях везде человек бежит к Богу, а здесь, получается, Бог обращается
2: Бог
1: к человеку,
2: проблему человека
1: и пытается изменить человека. То есть Бог уже бежит за человеком, Бог уже уговаривает его: придите, принесите, и будете живы. Спасибо вам за эти откровения. Спасибо вам, дорогие друзья. Оставайтесь с нами и на других передачах.

0: небо на земле.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.

0: или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Всегда радуйтесь!
2: Для вас поют Сергей и Наталья Пермина.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каменский.
2: Здравствуйте! Сегодняшнюю программу я начну с стихотворения, называется «Благодарю», которое сочинила автор письма Лариса Сенцова из города Воронеж. «Благодарю Создателя за жизнь, в которой, несмотря на все напасти, сверкает солнце, птицы рвутся ввысь, в которой, кроме горестей, есть счастье. Благодарю за ночь и за рассвет, и за молочно-белые туманы, за голубой апрельский первоцвет и за весну, что лечит наши раны. Благодарю за всех своих друзей, за их заботу, чуткость, за внимание, когда в душе становится теплей от их святого сопереживания. Встречая утром нежную зарю, склоняюсь перед Богом в дивном восхищении, но более всего благодарю за крест Его, за счастье искупления». Какие простые слова, но в них есть неподдельная радость от того, что у тебя есть дивный дар, дар жизни. В этих словах лично я чувствую любовь к жизни. Каким бы естественным это чувство ни казалось, есть множество людей, которым жизнь, что называется, не в радость. Может, потому что они не умеют разглядеть, как говорится, за тучами солнца, то есть не могут увидеть чего-то позитивного, но сосредотачиваются на негативных моментах. Но мы, конечно, не можем судить никого. Может быть, если я был бы, например, болен, я тоже не смог бы радоваться жизни, не видел бы ничего в ней хорошего. А если бы я не был верующим человеком, если бы я не знал, что Бог может исцелять, мне было бы, конечно, еще труднее. Но я знаю, что Он в силах возвращать радость жизни тем, кто ее потерял. В своем письме Лариса Сенцова описывает случай, произошедший на ее глазах, где вот эта радость жизни возвращается к человеку, который потерял ее. Вот что она пишет. В 2007 году служитель церкви Михаил Алексеевич Чуйков совершал служение в городе Ельце Липецкой области. Его соседкой по дому была 79-летняя женщина, которую звали Александра Ивановна. И Михаил Алексеевич беседовал с ней на духовные темы. Но вот Чуйков переехал из Ельца в Воронеж, и отношения с Александрой Ивановной прекратились. Когда служитель вновь оказался в Ельце, ему сообщили, что его бывшая соседка тяжело больна и находится при смерти. Оказалось, что у Александры Ивановны было онкологическое заболевание. Врачи от нее отказались и выписали умирать домой. Состояние пожилой женщины было действительно крайне тяжелым. А она резко похудела, не могла вставать, все время лежала в постели. Ее подруга и соседи по дому приходили к ней попрощаться. И узнав об этом, Михаил Алексеевич поспешил к своей старой знакомой.
1: «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный».
2: Когда же он пришел к ней домой, ее дети были настроены недружелюбно. Они даже пытались выставить служителя за порог, но их мать пресекла все эти попытки и попросила, чтобы ее оставили наедине с Михаилом Алексеевичем. «Вы верите, – спросил он, – что Господь может исцелить вас?» И внимательно взглянул на эту женщину. «Да, верю», – тихо, но твердо произнесла она. «Тогда нужно совершить елеепомазание», – произнес Михаил Алексеевич. И, открыв Библию, зачитал текст из послания Иакова, где сказано: «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть они помолятся над заболевшим, помазав его елеем во имя Господне, и тогда молитва веры исцелит болящего. Господь восстановит его, а если он сделал какие-то грехи, простятся ему». Служитель зачитал этот текст вслух. Что же такое елеопомазание, спросит кто-то. Елей – это оливковое масло, но с древних времен оно является символом Духа Святого. Когда служитель церкви по приглашению больного человека приходит к нему в дом и с молитвой на устах мажет несколькими каплями масла чело больного, это значит, что они оба, и больной, и служитель, просят, чтобы Дух Святой наполнил собою тело больного и исцелил его. Ответ на такую молитву приходит разный. И не всегда сразу. Но Бог никогда не оставляет без внимания такой шаг человека. Итак, Михаил Алексеевич говорил горячо, убедительно. Его вера передалась Александре Ивановне, и она согласилась провести обряд помазания елеем. «Вам нужно исповедать грехи, простить всех, попросить милости у Бога», произнес Михаил Алексеевич, то есть примириться с ближним. И он после этого отправился домой, чтобы взять елей, а Александра Ивановна стала молиться. Через некоторое время служитель возвратился и совершил над больной елеепомазание. Но, увы, в тот же момент чудо не произошло. Напротив, Александре Ивановне через несколько часов стало хуже. Дети, с которыми она проживала, прямо-таки ополчились на служителя. «Ну и где же ваш Бог?» – спрашивали они. «Нечего было сюда и приходить, только тревожить больную с явным раздражением», – выговаривали они. И в какой-то степени я их понимаю. Михаил Алексеевич ушел, но не переставал молиться за свою соседку. Вместе со своей супругой они постоянно взывали к милости Божьей. Надо сказать, что Александра Ивановна многодетная мать. У нее 12 детей, 8 дочерей, 4 сына. «Господи, исцели Александру Ивановну!» – молились супруги Чайковы. «Ты великий Бог, и пусть все неверующие многочисленные родственники нашей соседки увидят твою силу и познают тебя». Но так случилось, что вскоре после этих событий Михаил Алексеевич вновь надолго покинул Елец. Но когда следующим летом он вновь посетил Елец, то, оказавшись у своего дома, не поверил своим глазам. Из подъезда жива-здорова навстречу ему выходила Александра Ивановна. Они кинулись друг к другу заканчивать свое письмо Лариса Сунцова. Пожилая женщина обнимала пастора, обнимала служителей и говорила: «Вот видишь, Господь все-таки исцелил меня. Слава Богу!» Радостно ответил пастор, на его сердце стало легко и спокойно. Лариса Сунцова, город Воронеж.
3: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: Человек, которого я люблю, научные труды которого меня восхищают, недавно ушел из жизни. Сергей Сергеевич Аверинцев. Он создал, на мой взгляд, бессмертный текст о смерти. Послушайте. «Когда смерть посмеется надо мною, как та, что смеется последней, и сустав обессилит за суставом, твоя да будет со мною сила. Когда мысль в безмыслии утонет, когда воля себя утеряет, когда я имя мое позабуду, твое да будет со мною имя. Когда речам скончанье настанет, и язык, глаголивший много, закоснеет в бессловесности гроба, твое да будет со мною слово. Когда все минет, что мнилось, сновидцу наяву снилось, и срам небытия обнажится, пустоту мою исполни тобою». Верующие в Иисуса люди живут надеждой на воскресение, верую в то, что сила Господа восстановит их. Эту веру разделяли большинство иудеев времен Иисуса Христа. Меньшинство, отрицавшее идею воскресения, как, например, секта иудеев, обычно порицалось большинством. Иисус говорит о воскресении с уверенностью. Иудеи первого века думали, что воскресение начнется с Елеонской горы. Поэтому на Елеонской горе масса захоронений. Захоронения эти представлены вариантами гробниц, начиная с Железного века и до времен Иисуса Христа. Множество саркофагов, ассуариев, гробниц, и вряд ли все они еще обнаружены, находятся в районе Елеонской горы. Когда иудеи хоронили человека, они демонстрировали веру в то, что сила Божья не оставит умершего. Эта вера отразилась в том, какие письмена нередко находят в гробницах или на ассуариях. Мы видим, что христиане переняли эту практику, и в музее Ефеса находится саркофаг, на котором начертаны Альфа и Омега. Это свидетельствует о том, что верующий христианин умер, зная, что тот, кто есть начало и конец, положит новое начало его жизни. Когда люди скорбели об умерших в прежние века, то было принято со времен Угарита и Ура Халдейского оплакивать умерших, посыпая голову пеплом. Эта практика, как отмечает Киннер и Олд, находит свое выражение в действиях и жестах, в которые люди влагали смысл. Он заключался в том, что умершие стали прахом, и оплакивающие их желают отождествиться с прахом, желают умереть вместо умерших. Во времена Авраама, во времена Иова человек нередко садился на свалки. На свалку выносили пепел и черепки битой посуды. Находясь среди пепла, посыпая им голову, находясь среди битой посуды, человек выражал свое горе. Разбитый кувшин в 12 главе книги «Екклезиаст» символизирует умершего человека. Глина идет к глине, прах к праху. Кувшин, разбившийся у источника, обеспечил возвращение воды в источник из которого она взята. Соломон подытожил эту мысль словами: «А дух возвращается к Богу, который и дал его». Таким образом, черепки символизировали труп человека. Мы видим в трагедии Иова многие осколки тех убеждений, которые пытаются сейчас нащупать и расшифровать богословы, культурологи, историки. Мы видим в описаниях того, как библейские герои переживают смерть близких, интересные фрагменты, которые позволяют нам заключить, что они думали о смерти и как во свете смерти они воспринимали жизнь. Доктор Дюкан говорит, что книга «Экклезиаст» учит тому, что именно в силу смерти каждый миг нашей жизни становится бесценным. Готовить тело к погребению могли женщины. Мужчины допускались только к приготовлению тела мужчины. Но женщины могли приготовить к погребению как тело женщины, так и тело мужчины. Мы говорили уже ранее, что тело натирали маслом, затем омывали водой, после чего тело вторично умощали. Вот это вторичное умощение выражало собою веру в то, что Дух Святой снизойдет и опочиет на этом прахе и воскресит его, как некогда было оживотворено тело Адама, изваянного из праха земного, когда Господь вдунул в него дыхание жизни. Масло, символ Духа Святого, покрывало плоть умершего человека, выражая надежду близких в то, что Господь воскресит этого человека. Поэтому многие богатые иудеи и израильтяне в более древние времена старались запастись благовонными маслами на случай смерти кого-либо из близких. Если благовонное масло было недоступно, то годилось и просто обычное оливковое масло. Бинты, которыми опоясывали тело умершего, плотно забинтовывая от ног к голове, промасливались маслом, если человек, который готовил тело к погребению, имел на то средство. Поэтому тело Иисуса, когда его приготовили к погребению, оказалось облечено плотным саркофагом. Барретт указывает на то, что обычно использовалось 300 метров льняных бинтов. Если мы совместим такое количество ткани со 100 литрами алоэ, о которых говорится в 19 главе Евангелия от Иоанна, то мы можем представить себе, насколько плотную массу образовал лён и масло вокруг тела Иисуса Христа. Исходя из этого, Барретт и некоторые другие комментаторы утверждают, что Иисус при воскресении прошел сквозь бинты, и они остались нетронутыми. Поэтому ученики, заглянув в гробницу, могли видеть аккуратно свернутые пелены. Как утверждает доктор Паулин, тело Иисуса Христа при воскресении обрело способность проходить сквозь монолитные объекты. Оно могло появляться в горнице, когда двери были заперты. Из этого можно сделать вывод, что Иисус при воскресении не нуждался в том, чтобы гробница была открыта. Камень был отварен для того, чтобы ученики могли убедиться в том, что Он воскрес. Гроб, найденный в Хербет-Мидрас, удачная иллюстрация того, как могла выглядеть гробница, в которой был похоронен Иисус. Этот гроб выстроен таким образом, что вход в него закрывает круглый камень, к который откатывался по желобу. Такой камень назывался галел. Тормозящий его маленький камень назывался дафек. Камни, которыми закрывались гробницы, были достаточно тяжелыми. В толщину они были несколько десятков сантиметров, а в диаметре до 1,5 метров. Поэтому известный в древности инженер Хиерон из Александрии изобрел устройство, при помощи которого давлением воды можно было откапывать гробовой камень. Естественно, не все имели возможность пользоваться этим устройством, но Максимилиан Кох 50 лет назад доказал существование такого механизма. Однако во времена Иисуса Христа большинство гробниц закрывали не круглым, а квадратным камнем, так называемый камень-розетка. Он был сужен в том конце, который помещался во вход. Такой камень мог весить еще больше, и отвалить его стоило огромных усилий. Поэтому грабители гробниц чаще пробивали отверстия в стене гробницы, чем пытались отвалить эти камни. Во времена Иисуса Христа интерьер гробниц значительно отличался от такового во времена царей периода первого храма. Во времена Иосии, скажем, в гробницах в первой камере находились погребальные скамьи. Во времена Христа они были заменены аркосолиумами и кохами. Вы можете видеть на снимке аркосолиум, то есть полка, выдолбленная в стене гробницы арочной формы. Треугольные отверстия используются для того, чтобы ставить в них светильники. Характерный налет копоти говорит об этом. Кохим – прямоугольные и квадратные углубления в стене служили той же цели, что и аркосолиумы. Углубление по центру, как говорят ученые, служило для стока воды, которая могла просачиваться через верхние слои породы. Когда человек помещался в аркосолиум или в кох, он должен был лежать там в течение года. Труп разлагался, оставались только кости. Кости позже собирали во времена Иисуса Христа в оссуарии, квадратные ящички, выдолбленные из камня, с резными крышками, нередко с именем человека, кому принадлежали эти кости. Во второй половине первого века оссуарии стали модны. Поэтому, когда мы находим оссуарии при археологических раскопках, можно смело утверждать, что это гробницы периода поздней античности. Стоит поговорить о том, как чувствовала и как вела себя семья умершего. Мы уже касались этой темы в предыдущих наших беседах. Однако был еще и один интересный ритуал. Во времена Ветхого Завета, когда человек умирал, язычники нередко раздирали себе лицо до крови, делали надрезы на теле своем, чтобы не забыть умершего. Эти надрезы напоминали им о том, как они любили того, кто ушел от них. Бог запретил эту практику своему народу. Скорбь не должна быть вечной. Скорбь об ушедшем излечивается верой в воскресение, надеждой на встречу в небесах. Поэтому иудеи не портили свою кожу, они надрывали лишь одежду. Одежда в древние времена стоила очень дорого. Целостность одежды свидетельствовала о репутации человека. Человек в обрезанной одежде считался обесчещенным. Человек обнаженный считался обесчещенным. Поэтому, надрывая свои одежды во время траура, иудеи как бы пытались сказать обществу: «Я не забочусь о своей репутации, о самом дорогом, что у меня есть, именно потому, что отношения с тем, кого я утратил, значили для меня еще больше». В наше время, во времена скорби об ушедших родственниках, иудеи продолжают надрывать свои одежды. Но они надрезают их с изнанки. Этот древний обычай требует осмысления. Ряд ученых утверждают, что Иисус был погребен именно в Аркосолиуме. Только так Мария была способна, наклонившись во гроб, увидеть сразу двух ангелов, одного в изножье, а другого в изголовье места, где был положен Иисус. Пустая гробница символизирует собою как бы опустевшее святое святых, ведь завеса при смерти Иисуса была разодрана надвое. Это означает: Бог с нами, Бог среди нас. Древние люди серьезно заботились о том, что будет после смерти. Это стоило им немалых денег. Но есть лучший способ позаботиться о том, что ожидает нас там. Это не будет стоить ничего, только веры. Друзья, я желаю вам этой веры и надежды на светлое воскресение силой Господа Иисуса, который первым преодолел смерть.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
1: Для вас поет группа «Эдем».

0: Открытый разговор. Ведущая Лидия Нейкурс.
1: Приветствую вас, дорогие мои слушатели. Сегодня мы будем рассуждать над очень важным вопросом. Как создать такую семью, которая бы никогда не разрушилась? О которой говорит Библия. Вопрос, который задавал себе великий мудрец древности Соломон. Давайте прочитаем, какой он себе вопрос задавал. Что ему было не совсем понятно? Оказывается, это человек, который одарен был Богом, великолепной способностью мыслить, задавал себе вопросы и не мог ответить на них. 30 глава его книги «Притчи», 18-19 стих. «Три вещи непостижимы для меня, и четырех я не понимаю. Пути орла на небе, пути змея на скале, пути корабля среди моря и пути мужчины к девице». Вот чего ему непонятно было. Все остальное, возможно, нас не особенно волнует. Но вот последнее выражение «пути мужчины к девице» оказалось таким интересным вопросом для сегодня людей сегодняшнего времени. Как же эти пути складываются таким образом, что мужчина и женщина могут создать очень хороший, крепкий семейный союз? Как это происходит? Библия поднимает этот вопрос много раз. И когда мы открываем вторую главу «Бытие», когда Бог сотворил мужчину и женщину, Он открывает и секрет, каким образом пути мужчины к женщине и женщины к мужчине сходятся так, что этот союз остается крепким навсегда. Давайте прочитаем 24 стих. «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей». «И будут одна плоть». И так он должен прилепиться, человек. Мужчина, который ищет путь к женскому сердцу, должен так вести себя, так управлять этой ситуацией, чтобы и мужчина прилепился к женщине, и женщина к мужчине, и этот союз был бы вечным. Как волшебные узы, соединяющие две личности, мужчину и женщину, идут одна за другой, как эта дорога образовывается в этих волшебных узах. Один из интересных очень людей нашего времени, психолог Десмонд Моррис, сделал исследование. Его тоже заинтересовал этот вопрос. А как мужчины подходят к женщинам? А что они должны делать? А как женщина должна отвечать? А как она должна себя ощущать? И причем это не просто в нашей стране, и не в его стране, а он сделал это исследование во всех странах мира. И самое интересное, он сам был удивлен результатом исследований. Этот путь или эти шаги навстречу друг другу во всех расах, во всех странах, национальностях, во всех мирах нашей Земли происходят одним и тем же путем. Они одинаковы. Это очень интересно. А почему одинаковы? Наверное, потому что все являются детьми Божьими, сотворенными им. И Он сотворил эту способность у человека так сближаться друг с другом, чтобы создать крепкий семейный союз. Оказывается, эти шаги к развитию близости должны проходиться одной и другой половиной будущей семьи медленно, последовательно и верно. Наверное, вас заинтриговал вопрос, ну сколько же этих шагов и какие они? Давайте мы их пройдем теоретически, а вы попробуйте в своих семьях потом сделать это практически. Итак, первый шаг. Как мужчина выбирает женщину? Этот шаг называется «взгляд на тело». То есть иногда взгляд играет огромную роль. Человек знаком даже бывает с женщиной. Знает ее или с девушкой, с которой он вместе учился. Но в какой-то момент вдруг этот взгляд ему открывает нечто новое в этой девушке. Он на нее, как он говорит потом, «я посмотрел на нее другими глазами». Глаза-то были те же, но он нечто увидел в этой девушке такое, что привлекло его внимание. Пробуждает как бы новое видение в этом человеке, которого он уже видел, знал, может быть, наблюдал или дружил просто как со знакомым человеком. Взглянув, можно многое сказать о человеке. Во-первых, конечно, его пол, размеры, формы, возраст, черты характера. Но такой взгляд, который бросается именно как первый взгляд на тело, он вызывает нечто новое ощущение взволнованности, на которое обращает внимание этот человек. Ощущение взволнованности, которое вызывает этот взгляд у данного человека, который смотрит. А кто на кого смотрит? Мужчина на женщину или женщина на мужчину? А бывает это и так, и так. Но так, как Библия говорит, первым должен этот шаг сделать мужчина. То есть из всех присутствующих девушек парень должен быть инициатором создания отношений дальше. Пути мужчины к женщине. Но, может быть, тогда мы считаем, что женщина – это безвольное существо, которое должна идти за мужчиной, если он ее выбрал. Отнюдь нет. Это не так. Если мужчина выбрал женщину, и он дает ей знать об этом, женщина вправе отказаться от этих отношений. Она имеет право выбора так, как и другая любая личность. Это первый шаг, который называется в психологии «первый мазок клея». То есть мужчина выбрал эту женщину, и ему хочется посмотреть на нее еще и еще раз. Вы знаете, вот этот предмет его взглядов иногда даже и не догадывается о том, что мальчик посмотрел на эту девушку и еще раз посмотрел, выделил ее из всех и посматривает уже на нее довольно часто. Она для него как предмет вожделенных взглядов. Она иногда даже некоторое время и не догадывается об этом. И это нормальное явление. Но первый шаг сделан. Он ее выделил. Второй шаг. Этот шаг называется «глаза в глаза». Когда он ее выделил, некоторое время проходит без ответа, потому что второй человек, возможно, не догадывается. Но вот однажды они встречаются глазами, и это как ток пронзает другого человека. Этот взгляд девушка отмечает как не просто обыкновенный взгляд на себя. Она определенно увидела окрашенность этого взгляда. Он ею заинтересован. И теперь она может или не ответить на этот взгляд, хотя она его расшифровала хорошо, и может, имеет право ответить. И как же тогда развиваются отношения? Это происходит бессловесный разговор, дуэт безмолвия. И, например, они ни одного слова не употребляют, но они говорят друг другу. А мы могли бы о чем-то поговорить. Или, например, такое. Мы можем понять друг друга, а мы некоторые вещи уже понимаем друг другу. Возможно, эти взгляды, бессловесные взгляды, они сопровождаются такими очень интересными, спокойными улыбками. Они прекрасно понимают друг друга. Это момент, когда девушка может ответить на тот первый шаг, который сделал ей навстречу мальчик или это мужчина к женщине. И здесь происходит непосредственный переход к третьему шагу. А третий шаг – голос к голосу. А это что за шаг? Они начинают разговаривать. Он ей может что-то просто такое обыкновенное сказать. Это не обязательно длительные разговоры где-то за углами, на остановках, в парках. Нет, они просто прислушиваются не так к словам, что говорят они друг другу, как к интонации, к окраске голоса, к тембру голоса. Им интересно это, и интересно мозг реагирует на это. Вот если это чувство даже потом проходит, и они, может быть, разойдутся, но тембр записи вот этой на чистой пленке мозга, запись тембра этого голоса, интонация этого человека остается на всю жизнь. И, возможно, многие годы пройдут, и когда она встретит этого человека еще раз, если этот тембр прозвучит, ее мозг отзовется на это особыми какими-то приятными воспоминаниями. Голос голосу имеет огромное значение для того, чтобы узнать и приблизиться друг к другу. Человек записывает навсегда, возможно, эти отношения продолжатся до 12-го шага. И когда это продолжится, то именно третий шаг будет играть огромное значение в жизни их сближения, в этом пути сближения. Они как бы прощупывают дорогу к сердцу друг друга. И когда вы, наверное, вспоминаете свою любовь первую, свои встречи со своими любимыми людьми, и, наверное, вспоминаете те волнения, которые вызывал именно голос. Вы можете человека после этого не видеть, но если вы услышали его голос, ваше сердце отзовется более частыми стуками. Это отвечает мозг, отвечает чувства, эмоции на голос, тембр, интонацию этого человека. Вы знаете, Соломон, Хотя у него было много женщин, он любил, очень любил одну. И как он реагировал на ее голос? Вот «Песнь песней». Соломон описывает этот шаг во 2 главе, 14 стихе. Он называет свою девушку, которую любил, голубицей, и говорит ей: «Голубица моя, в ущелье скалы, под кровом утеса, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок, и лицо твое приятно». Он хотел услышать голос. Это третий шаг, который идет навстречу друг другу. Еще один прекрасный мазок клея, который сближает людей. Но часто люди настолько быстро идут этими шагами, что они перепрыгивают через все ступени. И вот я бы хотела, чтобы вы сегодня внимательно прослушали последовательность этих ступеней, если вы хотите привязаться к человеку и сотворить крепкий семейный союз. После третьего шага, когда вы узнали голос человека, должен последовать четвертый, но никак не пятый, шестой или седьмой. Должен быть четвертый шаг, а это первое прикосновение – рука к руке. Первое прикосновение играет большую роль, как и вообще прикосновение в жизни человека. И когда вы уже поговорили первым, вторым и третьим шагом, на четвертом шаге ваше прикосновение вызывает невероятно интересные ощущения. И вы, наверное, тоже это помните. Первое прикосновение любимого к вашей руке – это как удар током. Это действительно реакция на голос, на взгляд, уже которые были. Это мазки уже положены. И теперь четвертый шаг, он дает более тесное общение. Теперь эмоциональная реакция. Не только голосовая, а эмоциональная реакция. И эта реакция играет огромную роль, потому что теперь идет вопрос о расстоянии, на котором они будут начинать разговаривать друг с другом. То есть это прикосновение, которое будет вызвано их близостью. Это уровень общения, который они определяют для себя. Они, когда притронулись друг к другу, когда они помогают друг другу, когда они подают друг другу руку, когда они помогают одеть пальто, подается сумка, какая-то помощь с лестницы на лестницу, они прикасаются друг к другу, очень вроде бы находясь еще далеко друг от друга. Но это способствует сильной эмоциональной реакции. И если на этом многие делают на этом шаге огромную ошибку, они начинают, когда их пробил этот ток отношений, эти напряжения эмоций, они стараются что-то сделать такое, чтобы прикоснуться к человеку всем телом. И все эти мазки уходят напрасно. Потому что пятый шаг – это ощущение эмоциональной зависимости. И это должно быть пройдено. Прикосновение к руке дало новый толчок развитию близости тем, что они заняты друг другом. Они обращают внимание на эмоциональный накал друг друга. Теперь они как бы говорят в этом пятом шаге, что мы хотим быть рядом. Этот шаг называется «рука на плече». И даже если молодые люди не прошли правильно первые четыре шага, многие начинают свое знакомство с пятого шага. С девочкой познакомился и забросил ей руку на плечо. Так можно и определить себе, никакой долгой близости эмоциональной или близости в супружеской жизни не будет. Оно очень быстро окончится. Люди не придают желанию мальчика значения положить руку на плечо. А что это означает? Это означает, что люди должны были пройти четыре шага, а в этом пятом есть символ отношений. Мы еще не поворачиваемся друг к другу, но у нас есть много общего. Мы движемся вместе в одном направлении. И это может сказать тем людям, которые видят их в таком состоянии. Мы идем по жизни и смотрим пока не друг на друга. Мы смотрим вперед. Рука на плече означает готовность защитить этого человека. Если мальчик хотя бы даже и не стремится это сделать, он еще стесняется, возможно, положить руку на плечо девушки, но у него есть такое внутреннее желание. Это означает, он должен себе ответить на этот зов внутренний. «Я готов защитить эту девушку, которая идет рядом со мной». Это тот вывод, который может сделать девушка, когда он пытается хотя бы положить эту руку на плечо. И так они двигаются дальше, и рука из плеча опускается на талию. Рука на талии. Ему хочется эту девушку оградить от других и заявить о том, что эта девушка идет рядом с ним. Это шестой шаг. Возможно, мальчик и не сделает этого –

она приняла его жест «рука на талии». То есть она готова с ним делиться эмоциональными переживаниями, но не только положительными, а и отрицательными. Это очень доверительные отношения. Это важный момент в уровне и мазке их дальнейших отношений. Теперь пара, которая сближается друг с другом, должна очень серьезно обдумать, что будет дальше. Они должны решить вопрос своих отношений. Потому что если они пойдут дальше, то тогда сближение будет еще сильнее, и расставание будет болезненным. Но мы должны беречь эмоции друг друга, их чувства, и не наносить раны друг другу. Неприятные моменты и страдания от расставания могут быть и у мужчины, и у женщины. Поэтому вот этот шестой шаг – это та грань, где люди могут расстаться друг с другом, если они проявили какие-то негативные свои замечания, и другой оценил их как неприемлемыми для себя, они должны расстаться, отойти друг от друга подальше, чтобы не наносить боли. Но если они решили, что это нормально, они это приняли, они переходят на седьмой шаг. А седьмой шаг – это шаг, который называется «лицом к лицу». Они шли рядом, заявляя миру о том, что они идут вместе вперед. Они шли рядом, заявляя о том, что этот мужчина будет защищать эту женщину. А что же они заявляют миру в седьмом шаге? Да и для себя лично. Они заявляют о том, что им интересно знать друг о друге значительно больше. И этот шаг позволяет этим молодым людям повернуться друг к другу. И что начинается в этот момент? Длительные разговоры. Как много родителей, которые именно этим недовольны. И когда девушка слышит звонок телефона, она мчится к телефону, берет трубку, и эта трубка будет занята, эта линия, на несколько часов. И мама это знает, и папа тоже. Поэтому они предупреждают ее: давай, долго не говори. Они уже заранее знают, что этот разговор телефонный может окончиться через несколько часов. А если они встречаются? И тогда мамы тоже начинают переживать. Ну что можно так много говорить? Вы начали говорить в 7 часов, уже 12, они еще не перестают говорить друг с другом. Неужели это так правильно? А вот седьмой шаг и объясняет нам. Шаг лицом к лицу расположен к тому, чтобы передавать много информации друг другу. А для того, чтобы передать много информации, нужно время. И вот начинаются вот эти маленькие неприятности между родителями и между этой молодой парой. Сколько же можно говорить? Если вы не будете мешать молодым людям, они могут говорить сутками. Поэтому они должны сами себя сдерживать и знать, вот это свидание у нас будет 3 часа или 4 часа. Именно на этом шаге разрешите детям поговорить больше. Лучше всего, если они не будут просиживать ночами время своих свиданий. И особенно, и чтобы это не было где-то в темном, глухом месте. Почему? Христианские психологи говорят об этом. В книге, например, «Вести для молодежи». Привычка засиживаться допоздна свойственна молодым людям, но на нее Бог смотрит неодобрительно. Поздние часы причиняют вред здоровью, расстраивают ум и делают его неспособным до следующего дня. Но это еще не все. Действительно, целую ночь проговорить, это, естественно, на следующий день ни девушка, ни парень не могут сделать ту работу, для которой они там где-то работают, где они что-то делают. Но еще большая беда их ожидает, если они засиживаются там, где есть возможность быть изолированными от общества. И дальше написаны такие прекрасные слова, что за этой скамейкой, где ночью сидит пара и разговаривают, тесно прижавшись друг к другу, сидят злые ангелы. И они соблазняют эту пару к быстрому проходу последующих шагов. Они прямо их подкалывают на это. А человеческий разум способен отозваться на это. И в этом существует предупреждение Библии, что не надо этого делать. На этом этапе сближения лицом к лицу люди получают большую информацию. Какую? Это очень важный этап. Какая же информация нужна молодым? Почему им так надо много говорить? Первое, что они должны знать друг о друге, это их детство, это их прошлое, это модель семьи, в которой они выросли, как папа относился к маме и в одной, и в другой семье. Ведь это нужно рассказать друг другу.

Они сегодня рассказали какую-то часть на следующем свидании, но свидание идет насыщенно информационно. Они дают друг другу знать о себе, какими болезнями они переболели, какие у них друзья были, задерживались ли эти друзья в их жизни, какие, может быть, какие-то моменты эмоционального накала были в их жизни, как это произошло, потеряли ли они своих друзей. Это необходимо знать. И они должны иметь время для того, чтобы передать эту информацию друг другу. Итак, дети или молодые люди, молодая пара говорят друг с другом, медленно переходя на восьмой шаг. Что же означает восьмой шаг? Рука на голове, так ее назвал Морис Дайнис. Он назвал ее «рука на голове». Это для многих непонятно, что это такое «рука на голове». Оказывается, это простое расположение эмоциональное одного к другому. То есть желание, когда идет разговор лицом к лицу, появляется желание погладить по волосам, например, или притронуться к лицу. И многие считают, что это очень сильный шаг в сближении друг друга. Это проявление сильных эмоций. Когда мы открываем, что эти эмоции вот такие, какие я имею к тебе, я хочу погладить твое лицо. Это как бы безмолвный разговор на эту тему. Теперь начинается крепкая дружба. Они испытывают друг другу не только симпатию, но и эмоциональное проявление. Но я еще раз хочу сказать, ни один из этих названных шагов до восьмого шага еще не является любовью. Мы не можем сказать, что это любовь, потому что это только идет воспитание той основы, на которой будет возложено это огромное строение семейной жизни с крепкой любовью. А это только закладывается фундамент. И вот этот фундамент состоит и из принципов их жизни, и из эмоционального проявления. Здесь проявляются такие чувства, что друг друге видят эмоциональные реакции. Эмоциональная реакция важна, потому что некоторые, например, воспринимают проявление чувств другого человека, эмоциональных чувств, воспринимают это как обиду. «Не притрагивайся ко мне, я не хочу этого». То есть они отдаляются друг от друга. Некоторые отвечают на эти эмоции, но здесь проявляется одна за другой множество эмоций. Это очень сильный момент, когда люди сближаются друг с другом. Это сильный шаг и сильный мазок в их отношениях, которые сближают их. Здесь раскрываются не только рассказ о себе, как со стороны, посторонним лицом, как второго лица. Вот так и так прожил жизнь, это так и так. А здесь открывается сердечная глубина и понимание, что было человеку удачно в жизни, что у него не удалось в жизни. Мы принимаем человека таким, какой он есть. Поэтому этот шаг очень важен. Как важно во время этого шага не просто передать информацию друг о друге, не просто сказать, что наша семья была такая, а вот тут говорит, а у меня такая семья была. А очень важно на этом шаге показать эту семью. То есть здесь должно произойти обязательное знакомство с родными. Есть такие молодые люди, которые всегда отрицают знакомство с родителями. И иногда невеста появляется в доме парня в день свадьбы. Они первый раз, родители ее видят. Это крайне неправильно. Нужно вот именно на восьмом шаге. Тогда, когда вы получаете информацию и положительную, и отрицательную об этом человеке, познакомьте его со своими родителями. Какие мы можем прочесть советы для молодых людей? Молодой человек, который встречается и дружит с девушкой втайне от ее родителей, поступает как по отношению к ней, так и к ее родителям не по-христиански. Браки, которые устраиваются в таком духе, не соответствуют Божьему Слову. Тайные ухаживания и браки являются причиной большого несчастья, глубина которого известна только лишь Богу. Об эту скалу тысячи молодых людей разбили свои сердца. Итак, мы читаем прекрасные слова Бога, что именно на этом шаге нужно обязательно познакомиться с родителями вашего избранника или избранницы.
Какое же еще встречается решение, которое должно произойти? Если вы познакомились с родителями, и вы передали друг другу множество информации не только просто как информации друг о друге, а и эмоциональной информации, здесь нужно обязательно решать вопрос брака или помолвки. Если вы решили, что этот человек эмоционально отвечает вам, и вы воспринимаете его и отдаете ему свои эмоции, это помолвка. И не надо это делать очень быстро. Эти шаги делаются медленно. Вы имеете возможность подумать. Беда сегодняшних пар, когда они настолько быстро эти шаги делают одно за другим, что этот клей не успевает стать мазком, который приклеивает дальше следующие отношения. Он не успевает загустеть, он не успевает приблизить одного к другому. Итак, мы остановились на самом важном моменте – решение. А решение – или я женюсь, и мы создаем брачный союз, именно восьмой шаг служит для этого. Потому что следующий шаг – он должен располагать уже к себе человека, который принадлежит вам. А невеста, с которой вы встречались, возлюбленная, которая вас восхищала, это еще человек, не принадлежащий вам. Вы еще не стали одним целым, и еще не произошла окончательная склейка этих личностей. Итак, что же делать на восьмом шаге, когда вы решили даже познакомиться с родителем? Оповещайте всех о своей помолвке, о вашем решении. И переходите к следующему шагу. Девятый шаг – это рука на теле. Но это уже свадебный вариант. Вы уже муж и жена. Сочетание перед Богом, перед обществом и родителями. Этот акт венчания соединяет молодую пару. Они обещают друг другу, что все то, что они пережили вместе до этого девятого шага, будет соединять их дальше. Ведь 12 шагов еще не пройдены. Склейка еще не совершена. И теперь вопрос. Происходит свадебная процедура, красивый акт венчания. Имеет ли право невеста или жених в этот момент передумать? Вот они пришли к акту венчания, и вдруг что-то стукнуло жениху или невесте. И вот у них возникло желание все-таки уйти. Вот не то. Я вот только сейчас это понял и хочу поизвиняться, но я боюсь это делать. Мне очень стыдно. И ладно, как уж идет, так идет. Это неправильное решение. Неправильное решение в том, что идет, как идет, пусть и идет. Не надо этого делать. Даже до самого венчания, до самого пункта алтаря, с которого начнется ваша совместная жизнь, вы были уверены, что это все правильно, а теперь вы вдруг увидели, что это не так. Решайте этот вопрос сейчас. Оставьте лучше этого человека. Не делайте его жизнь несчастным, потому что это все равно в последующие годы или месяцы придет к этому решению расстаться. Не портите жизнь друг друга. Но если все идет правильно, свадьба как свадьба, вы счастливы, но знайте, что то, что произойдет дальше, будет следующим прекрасным мазком для сближения двух людей, потому что это приклеивание еще не закончено. Девятый шаг – рука на теле. Это что означает? Это означает, что прикосновение к различным частям тела вызывает у человека другого состояние преданности. И оно приходит к тому, что к чему ведет сочетание. Теперь пастор объявляет, что Бог сочетал, то человек да не разлучает. Эта пара создана друг для друга и склеивается навечно. Итак, уникальные моменты расставания во время свадьбы – это редкие случаи. А в основном молодые люди получают благословение Господне и переходят от прикосновения к частям тела к следующему, десятому шагу – прикосновение к эротическим зонам. Как назвал психолог этот исследованный шаг, начинается прикосновение груди, как первая эротическая зона, которую исследует муж молодой жены. Мужчина чувствует свою зависимость теперь от решений супруги, как она поведет себя с ним. И эта зависимость от нее в некоторой степени будет длиться всю жизнь. Она будет решать вопросы, и она может, и она знает, женщина, свою силу над мужчиной. И поэтому, когда он что-то сделает не так,
не очень разумные женщины уже в брак и решают этот вопрос по-своему. Наказывают мужчину отказом от сексуального акта. И она это умеет сделать. У нее начинает болеть голова, болит сзади, спереди, сверху, снизу, все болит. Когда она недовольна на мужа, она его наказывает этим. То есть она разрушает этот 10-й шаг склеивания. Так не должно быть, потому что все вопросы должны быть решены до сна, как пишет апостол Павел в послании к Ефесянам в 4 главе, в 26 стихе. «Солнце да не зайдет во гневе вашем». Это касается и супружеской пары. Если вы недовольны друг другом, объяснитесь, простите друг друга и вместе отдыхайте. Вы приклеиваетесь еще ближе друг к другу. И вот Соломон говорит о том, что от 10-го шага подготовки женщины к этому важному акту соединения следующий шаг, это 11-й шаг, он уже приводит в более близкое отношение супругов. Оказывается, Библия это рассказывает нам, как это происходит. Давайте прочтем вместе вторую главу, и здесь прочтем 4 стих. «Он вел меня в дом пира, и знамя его надо мною – любовь. Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня». Это начало, этого такой финальный момент приближения. Еще один мазок, и 12-й шаг будет сделан. И именно правильно выражен. Если даже наш психолог, который исследовал эти вопросы, не читал Библии, он назвал этот шаг «рука под головою». И правильно назвал. Оказывается, Библия так и описывает этот шаг. «Левая рука у меня под головою, а правая обнимает меня». Ну, может быть, наоборот. Но все равно это то положение, которое приближает женщину к этому мужчине и делает еще один мазок, который теперь склеит эту пару на всю жизнь. «Обнимает меня и подставил руку под мою голову, я завишу от него, потому что он защищает меня, он может управлять ситуацией». И 12-й шаг, который заканчивает эту красивую картину, которая описана в «Песнь песней». Это физическая близость. Теперь эта женщина принадлежит этому мужчине на века. Сколько будет длиться этот брачный союз, эта женщина принадлежит только ему. И когда мы читаем «Песнь песней», 4 главу, 12 стих, именно об этом говорит Соломон. «Запертый сад, сестра моя, невеста, заключенный колодец, запечатанный источник». Для кого она будет всегда закрыта? Для других. Мужчин, ребят, соседей и друзей. Она как колодец запечатанный. Она распечатывается только своим мужем. И она будет принадлежать ему навсегда. Молодые люди хотят создать крепкую семью, и это замечательно. Но как ее создать, они не знают. Вы представьте себе, как учит нас иногда телевидение, как создать такую семью. Они начинают с первого шага – взгляд на тело. Следующий кадр фильма – 12-й шаг. И люди молодые смотрят такие фильмы и учатся. Познакомился, веди ее куда-то, где постель есть. И это не имеет значения, когда даже утром они пробуждаются и спрашивают друг друга, слушай, как мы сюда попали или как тебя зовут? То есть какие шаги они проходили? Как они прилеплялись друг к другу? А никак. Потому они и расходятся, чтобы больше никогда не встретиться. И это трагедия в жизни молодых людей, потому что Бог продумал такие шаги близости, чтобы мужчина и женщина после этих шагов никогда не расставались. Разводы невозможны. Они готовы служить друг другу всегда. Во всех стадиях развития близости главное – это постепенность и порядок действия. Конечно, не надо писать молодому человеку записку и подглядывать за ней, когда он встречается с девушкой. Это смешно. Но знать, что больше нельзя позволять и перепрыгивать через шаги этого сближения, знать об этом нужно всем ребятам и всем девушкам. Эти 12 стадий развития близости относятся не только
к молодым людям, которые сближаются и знакомятся. Есть такие молодые пары, которые приходят на консультацию и говорят: «Мы не можем почувствовать вот близость друг друга. Что нам делать? Мы как-то потеряли друг друга или надоели друг другу, или что?» Но когда мы разбираемся с обстановкой, оказывается, что они до брака не проходили эти 12 шагов. То есть они не приклеены. Что надо делать? Это могут сделать муж и жена. Начинайте с первого шага. Посмотрите на вашу жену этими глазами, которые когда-то, может быть, выделили ее из других девушек и ребят. И теперь пройдите в этой короткой жизни, ведь это быстро можно пройти. Если шаги молодежи проходят за приблизительно за год, то в супружеской жизни это можно пройти за один вечер. И вы пройдете по порядку эти шаги, приклеившись друг к другу. Вы восстановите свои внутренние связи. Вы приклеитесь друг к другу еще сильнее. Вы поймете друг друга. Это очень испытанный и верный путь восстановления семейных отношений. Потому что это так должно быть. Так продумал наш Творец и Господь. Несколько советов людям, которые хотят построить крепкие семейные отношения. Не опережайте событий. Не перескакивайте через шаги. Идите медленно и уверенно к той единственной, которую вы избрали, даже если она уже ваша жена 20 лет. Начинайте с первого шага. Посмотрите на нее другими глазами. Решение о спутнике жизни, если вы выбираете свою будущую семейную связь, делайте вовремя, из позволения и благословения родителей. Не допускайте секса до свадьбы. Это как раз 12-й шаг, который должен быть после сочетания и обещания. Тогда ваша семья будет счастлива. Храните верность супругу и супруге на всю жизнь и не делайте никаких исключений, никаких причин для того, чтобы это совершить. Развивайте свои отношения в браке. Не останавливайтесь на достигнутом, потому что каждая человеческая личность имеет огромный потенциал. Если вы этого не увидели раньше, посмотрите сегодня, что можно сделать, чтобы восстановить, даже если на это понадобится ваши усилия и, может быть, время. Любовью дорожить умейте. С годами дорожить вдвойне. Любовь не вздохи на скамейке и не прогулки при луне. Все будет слякоть и пороша, ведь вместе надо жизнь прожить. Любовь с хорошей песней схожа, а песню нелегко сложить. Складывайте песню вашей семейной дружбы и счастья. Это возможно. Пройдите эти 12 шагов, укрепите свою семью, и она будет счастлива. Вы увидите, как загорятся глаза вашей супруги, как будет доволен муж тем, что вы проявляете такое внимание к нему. Я думаю, что эта тема о 12 шагах касается многих-многих из молодежных наших друзей, которые хотят создать семью. И вы создадите крепкую, счастливую семью, если будете идти медленно, уверенно, постепенно достигая 12-го шага в семейной жизни. Я желаю вам благословения в этой большой работе, работе создания счастливой семьи.

0: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Здравствуйте! Рассказывают, что по иронии судьбы экземпляр романа «Гибель Титана», написанного за 14 лет до крушения «Титаника», оказался в руках одного из кочегаров «Титаника» по имени Джон Коффи, который начал читать его в перерывах между вахтами. По мере чтения он пришел в ужас, узнав описание того самого судна, на котором он плыл. Он не был новичком, плавал на многих судах, однако необъяснимое чувство грозящей опасности оказалось настолько сильным, что заставило его покинуть «Титаник», и через 3 дня он уже был на Мавритании, которая тоже шла в Нью-Йорк. Можем ли мы сегодня предвидеть опасность, угрожающую нам? Мы продолжаем цикл бесед о заключительных событиях мировой истории под общим названием «Род сей не придет, как все сие будет». Сегодня мы будем рассматривать предсказания Христа, записанные в 17 главе Евангелия от Луки. На наши вопросы сегодня отвечает доктор богословия Ростислав Николаевич Волкославский. Здравствуйте, Ростислав Николаевич.
3: Здравствуйте.
2: В Евангелии от Луки мы читаем следующее высказывание Иисуса Христа. «И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили, но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, истребил всех». Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. Давайте познакомимся немножко с личностями, о которых упоминает Иисус Христос. Прежде всего, начнем с личности Ноя. Кто такой Ной? Чем был он известен?
3: Вот как раз книга «Бытие», первая книга Библии, очень ясно рассказывает о Ное, как человеке, 6 глава и 7 глава Бытия рассказывает нам о Ное как о человеке, который пережил переходный период между миром допотопным и после потопа. То есть до потопа Священное Писание говорит, что Ной жил 600 лет. Вот, и после потопа он жил еще 350 лет. То есть в ту эпоху долгожительство было не такое, как сейчас. То есть оно исчислялось почти тысячелетие. Ничего удивительного. Запас человеческой природы очень прочен был. В то время, когда Бог сотворил мир, человек и по физически, и интеллектуально был очень сильной личностью. Это не был какой-то пятикантроп, который потихоньку выкарабкался из джунглей и стал суперменом современным. Да. Наоборот, происходит регрессивный процесс в роде человеческом. То есть постепенное вырождение. Вот. Но вот Ной как раз был тем человеком, который жил на стыке двух великих эпох. И между этими двумя великими эпохами это как раз пролегает полоса, именуемая потопом, великим потопом. Вот. Эпоха, в которой он жил, была допотопная эпоха. Принадлежала к моноязычной, можно сказать, цивилизации, когда все народы, племена, тогда уже не было ни племен, ни языков, это была общечеловеческая такая культура, которая развивалась очень быстро, очень активно, согласно Священному Писанию. Мы видим, что много поколений жило вместе параллельно. И опыт передавали очень быстро старшие поколения меньшим поколениям. Это были искусные люди, они знали и металлургию, они знали и различные виды ремесел. Там перечисляет Священное Писание. Они музыкально и в вопросах строительства преуспевали, написано, строили, садили, женились, выходили замуж. То есть это была очень деятельная, вполне человеческая цивилизация.
2: Но главную известность Ной все-таки приобрел благодаря тому, что он выжил во время потопа, правильно?
3: Да. Вот и в чем дело? Почему он выжил во время потопа? Потому что там же в 6 главе говорится, что «возрел Господь на землю, и вот она была растлена, развратилась земля перед Господом, и всякая плоть извратила путь свой». И мысли людей были зло во всякое время. То есть грех настолько сильно прогрессировал в роде человеческом, что он быстро-быстро разлагал, значит, мужчин, женщин, всех, которые там жили, людей. Даже животный мир тоже был. Всякое написано. Всякая плоть извратила путь свой. Mm-hmm. Вот. Что же касается Ноя, он, Господь нашел его праведным в роде. В том роде, в то время, в которое жил это поколение, Ной отличался особым благочестием, чистотой, святостью жизни, праведностью. И он так учил свою семью, там пишется о его сыновьях, Сим, Хам, Иофет. И они положили начало после потопа целым, значит, большим, так сказать, направлением человеческого рода. Вот, семиты, хамиты, это они носят название этих родоначальников.
2: Спасибо. Ростислав Николаевич, а личность Лота, чем известен Лот?
3: Лот, жизнь Лота описывается тоже в книге «Бытие» в 19 главе. Это немножко другая эпоха, это уже после потопа, конечно, примерно за 2000 лет до нашей эры. Это эпоха, когда в Палестине, и особенно в районе Иорданской долины, расцвела очень богатая культура. Вот. То есть культура в том смысле не в том, что они были все благородные, а как культура, как цивилизация своеобразная. Вот. Здесь были города, здесь была прекрасная природа, и здесь строили, тоже садили. Но здесь Содом и Гоморра отличились чрезвычайно быстрым падением. То есть прекрасный климат, хорошие условия жизни, когда виноград вызревал два раза в году в этой долине и так дальше. И урожаи были потрясающие, большие. Конечно, были и времена голода, но, во всяком случае, в целом, как правило, были хорошие урожаи. Вот, земля была орошаема. Там не было той пустыни, которая потом появилась. Но города эти были наполнены изощренным развратом. Разврат достиг очень страшных глубин. Это было и скотоложство, это было мужеложство, это были все виды сексуальных патологий, извращений и так дальше. Вот, все виды язычества, идолопоклонства, человеческие жертвы и так дальше приносились. То есть это было исключительно быстро гибнущее, инфицированное грехом сообщество. Но оно жило не так по всему миру, оно было локально, как бы в основном сосредоточено вокруг того моря, которое сегодня называется Мертвым морем. Но климат тогда был совершенно другой там.
2: Ростислав Николаевич,
3: вот Лот, когда... я прошу прощения, я не сказал о Лоте. Лот тоже отличался праведностью в этом, этом Содоме.
2: На фоне того беззакония, которое царило в Содоме и Гоморре. Когда мы читаем вот этот отрывок библейский, создается впечатление, что Христос вменяет в вину жителям как Содома и Гоморры, так и жителям допотопного мира. Главным образом то, что они ели, пили, значит, строили, садили, женились, выходили замуж. Что здесь плохого в том, чтобы есть, пить, жениться, выходить замуж, трудиться? Разве не в Библии говорится о том, что Бог дал человеку еду, и Бог установил такой институт, как брак? Разве не в Библии поощряется трудолюбие и порицается праздность и лень? В чем здесь дело?
3: Очень простой ответ. Он сохраняется непосредственно в самом тексте. Говорится, и не думали. То есть они не размышляли о причине своего бытия, каков смысл жизни, для чего Господь создал человека. То есть они замкнулись исключительно в вот этой материальной плоскости. Вот, потребительское. Это было потребительское общество, как сегодня называют.
2: То есть сам по себе материализм, вы хотите сказать, неплохой. Он плохим становится, когда человек только делает его сосредоточием всей своей жизни.
3: Совершенно верно.
2: Угу. И их главная вина, то есть главная вина этих людей была не в том даже, что они греховны были, и, конечно же, не в том, что они ели, пили, женились, выходили замуж, строили, садили, а в том, что они не думали о чем-то вечном. Да, что
3: они не развивали вот это основное измерение, которое Бог дал человеку при сотворении. Человек – это мыслящее существо, существо, перед которым стоят вечные вопросы. Он может осмыслить причины, следствия, он должен бы мыслить о том, кто он есть в этом мире, каково его назначение. Вот это главное измерение, интеллектуальное, нравственное измерение, оно отсутствовало или, по крайней мере, было притуплено. В этом отношении можно говорить об аналогии, почему Христос приводит эту эпоху как аналогия конца времени. Пожалуйста.
1: Открытая книга.
2: Да, вот интересный вопрос, действительно, почему Иисус Христос приводит эти два примера, то есть жителей допотопного мира и жителей Содома и Гоморры, своего рода как прообраз жителей, ну, скажем так, житель тех людей, которые будут жить накануне его второго пришествия.
3: Так будет.
2: Он дважды повторяет
3: это. Как было тогда, так будет во дни Сына Человеческого, когда Сын Человеческий явится, то есть когда Христос придет на облаках небесных, когда будет второе пришествие. Перед этим таково будет подобное состояние всего человеческого рода. Вот. И я думаю, что современная секулярная культура, возьмите Европу хотя бы, да, передовой регион мира в том отношении, что он
2: технологически
3: развитый, богатый регион мира, он погрузился в полный такой потребительский, общество потребления, как оно называется. Вот. Там действительно главные ценности, не только там, но и уже сегодня по всему миру, это деньги, зарабатывание, средств, не просто чтобы есть и пить, а это стало самоцелью, это стало идолом. Преуспевающий человек, в том смысле, что он много имеет денег, или что он успешен в своем действовании, он является идеалом в некотором смысле, предметом, на которого равняются другие, которого считают счастливым, которого считают, что он, вот если бы и мы могли все быть такие, те, которые не имеют этого, значит, соревнуются для того, чтобы как-то тоже выкарабкаться на этот уровень. На самом деле, что человек сотворен мыслящим существом, он должен увидеть, зачем это все. Он не должен привязываться, он не должен замыкаться вот этой горизонтальной плоскости только материальных ценностей и так дальше. Потому что это делает его чересчур алчным, это делает его ограниченным, это делает его злым в том отношении, что вот пока я живу, значит, ешь и пей, ибо завтра умрем. Вот. В европейской, хотя бы возьмем европейскую цивилизацию, ведь совершенно ясно, статистика показывает, что примерно половина населения Европы – это люди совершенно неверующие или индифферентные,
2: безразличные.
3: Безразличные в духовно-нравственном измерении. Это прагматики, то есть люди, которые все делают то, что мне выгодно, то и правильно, и так дальше.
2: А что плохого в прагматизме? Прагматизм действительно, в общем-то, нацелен на то, чтобы четко следовать какой-то цели, не отвлекаясь там направо и налево.
3: Да, ну что плохого? Это то же самое занижение идеала человека. Это фактически выхолащивание идеала человека. Когда человек только потребляет или приспосабливает все свое мышление для того, чтобы выиграть в конкуренции и так дальше, подавить других. Так дальше интересный термин французской экономической литературы такой появился, как, значит, экономический дарвинизм. Что это такое?
2: Закон выживания сильнейшего.
3: Да, да? Что сильнейшие учреждения, сильнейшие фирмы, сильнейшие, значит, предприятия, они пожирают постепенно слабейшие. Точно так, как делается это в мире природы и так дальше. Вот в данном случае это жизнь, лишенная того великого назначения, которое Господь давал человеку. Потому что высшим идеалом, который проповедует Священное Писание, Евангелие. Ведь Европа когда-то была знакома, сегодня еще знакома с идеалами Евангелия. Правда? Вот. И не только Европа, а сегодня вообще по всему миру. Почти все человечество имеет возможность прикоснуться к идеалам, которые Христос предложил миру. Идеалам любви, взаимного уважения. И как Господь говорит, чтобы каждый человек делился тем, что у него есть, с тем, которого нет. То есть человек человеку брат, потому что имеем мы одного Отца Небесного. А если вот это вертикальное измерение, оно отсечено, и человек погружается в этот вот материальный только мир потребления, вот он все ниже, ниже опускается и становится человек человеку не брат, а гомо-гомоус. Лупус эст. Человек человеку волк. Это известная поговорка, которая еще в эпоху Римской империи сложилась.
2: В этом, в общем-то, и заключался грех как жителей допотопного мира, так и жителей Содома и Гоморры, да?
3: Да, это секулярное, то есть отделенное от религиозно-нравственного измерения культура. Она бесспорно изживает себя очень быстро. Как атеизм себя изжил, вот, государственный атеизм, как он был у нас в России, предположим, в постсоветском пространстве, во всем, он себя как идеология, управляющая обществом, он себя изжил. Так? Почему? Потому что он не имел жизненных основ. Каких? Он не отвечал на основные духовные запросы человека. Кто есть человек? Для чего он сотворен в этом мире? Есть у него будущее, есть Бог, есть нравственные критерии, вот, и так дальше. То есть это и философия, это мораль, она была нежизнеспособной. Она в конечном счете, несмотря на то, что очень хорошие были социально, будем говорить, экономические, правильные идеи, что вот давайте все будем жить, сколько человек заработал, столько пусть имеет, все, ну, как первый, второй и третий законы там, социализма и так дальше. Вот. Они были хороши. Даже интересно, вот сейчас, значит, четко уже выступают политические деятели, даже в Украине. Он говорит, смотрите, в советскую эпоху у нас было очень хорошее образование, очень хорошая медицина. Вот, то есть она доступная была. Вот не надо было собирать сотни тысяч евро для того, чтобы какую-то операцию какому-то бедному ребенку сделать и так дальше. И где ты их соберешь. Вот. То есть в конечном счете приходят к выводу, что это все было неплохое. Да, это все было неплохое. Но отсутствовало одно очень важное измерение. Очень важное измерение, что человек без веры, без надежды на Господа, он, конечно, становится каким-то опускающимся, жестоким существом. То есть он становится постепенно не от Бога к Богу идет, а от зверя к зверю. Вот это вот фактически было тем, чем больше это общество не могло жить.
2: Вячеслав Николаевич, спаслись только Ной и его семья в допотопном мире и Лот, можно сказать, с некоторыми из своих домочадцев в Содоме и Гоморре. Неужели они были праведнее, чем другие? Неужели можно считать их безгрешными? В чем была причина, что все-таки они спаслись? Были ли они безгрешными?
3: Вообще, Священное Писание ясно представляет, что после грехопадения Адама и Евы весь род рождается во грехе. Вот. Это объективная действительность, говоря философским языком. Это реальность.
2: В чем же тогда отличие было Ноя и Лота?
3: Когда мы не учитываем этого фактора, мы имеем иллюзорное представление о человеке. Мы его страшно обвиняем или мы его идеализируем. Вот. Что же касается Ноя и Лота, Бог, в общем-то, предлагает им не самую высокую, что они такие святые, что они по воздуху ходили там, или по воде ходили. Вот. Это были люди, которые стремились искать нечто высокое, нечто святое. То есть они стремились к Богу. Они понимали, что они не боги в этом мире. Что без Него они не могут быть чистыми, совершенно праведными. То есть вот эта жажда праведности. Вот чем отличались эти два человека. Это не то, что они были какие-то такие. Вот, наверное, скорее всего, для Бога самое важное то, чтобы человек искал добро.
2: Чтобы то есть не то, чтобы он был полностью безгрешным, что в принципе невозможно, да? Ну, а чтобы он...
3: Чтобы он нацелен был на все доброе и святое. Чтобы он любил чистоту. Как апостол Павел говорит, «Я умом моим служу закону Божию, а телом моим закону греха». То есть он чувствует это раздвоение. Если человек не чувствует вот это, что он плотью своей зачастую служит закону греха, если он считает себя совершенно святым, то, конечно, он обманывает себя. Евангелие говорит, если мы считаем, что нет у нас греха, значит, обманываем себя. И мы не говорим, что это верно. Если и другое, мы считаем себя настолько порочными, и грешными, что мы не имеем. И куда мне там? Вот, потому что с Богом невозможно общаться, потому что я чересчур испорченный человек. Это совершенно другая неправильная крайность. Реальность такова. Да, мы грешным в теле рождаемся, мы в обществе, в котором грех есть, живем. Атмосфера наполнена грехом, как в одни Лота и Ноя. Потому что вот эта концентрация негативной информации, развратной информации, она становится все больше и больше, и доступнее, и она легальная сегодня. Вся везде и всюду на вас смотрит из витрин, из экранов телевидения. И вам подается все греховное и низкое зачастую. И так это все красиво делается, украшенным становится и все. Мы должны учитывать, что человек в этой атмосфере живет. Но несмотря на это, если он признает свою греховность и признает чистоту и святость Божию, а это возможно тогда, когда он знакомится с вечным Словом Божьим, потому что из Священного Писания на него дышит вот этот дух, которым Господь дал вот это слово, который вложил Господь в это слово. Если он ищет Писание, и он ищет в жизни чистого, святого, и ищет общение с Господом, Господь обязательно дает ему. Вот это та же атмосфера. Этот же опыт, который пережил Ной и Лот, Это опыт приемлемый для всякого человека, который сегодня живет в эпоху неоноевой, так сказать, ситуации, да? То есть, которая снова обновилась, ноевая ситуация. Вот, или лота.
2: Нет ничего нового под солнцем.
3: Да, в этом отношении. Если он делает тот же поиск, который делал Лот, Ной, значит, вот Господу тоже такой человек дорог, и Господь обязательно прострет свою руку, чтобы помочь, как он помог в свое время Ною спастись. И как он помог Лоту спастись. Он прострет свою руку для того, чтобы спасти каждого человека, живущего в эпоху повторившегося дней Ноя и дней Лота.
1: Открытая книга.
2: То есть, иными словами, как раз наше стремление к познанию истины, наше стремление к чему-то доброму, святому и проводит... линию разделения между теми, кто, в общем-то, спасется во времена, то есть накануне второго пришествия, и теми людьми, которые, к сожалению, погибнут.
3: Да, каждому из нас Господь дал какой-то запас свободы и право выбора. Вот. Мы отличаемся от всех предыдущих поколений еще тем, что на сегодняшний день все-таки уровень образования невозможно сравнить с предыдущими поколениями. То есть он настолько выше. Возможности информационные очень большие. Вот в этих условиях современный человек имеет, всякий человек имеет возможность все-таки и прочитать, и услышать, и увидеть. Хотел бы только, пусть даже маленький вопрос он задает сам себе о Боге. Бог видит вот эту вспышку интереса и непременно сделает все, чтобы этот человек мог узнать больше о Боге. Вот такова любовь Божия.
2: Ростислав Николаевич, в 32 стихе мы читаем слова Христа, которые относятся к данной теме. Он говорит следующее. «Вспоминайте жену Лотову». О чем мы конкретно должны вспоминать? Что мы должны помнить?
3: Ну, это тот случай, который там описан, что и Лот, и его две дочери, и супруга были спасены, выведены Господом из города Содома, чтобы не погибнуть с нечестивыми. Потому что огонь Божий потом упал на этот город и уничтожил этот страшно развращенный город. Вот. А жене Лотовой сказано было, ты не оглядывайся назад. Уходи дальше.
2: Всем им было сказано.
3: Да, и всем им сказано было. Но она не послушала слова Господних. Она повернулась. Так сказать, это было причина ее гибели.
2: Почему она повернулась? Почему она нарушила прямое указание Бога?
3: А потому что мы все так. Нас, хоть мы и идем, если даже Господь нас приглашает, иной раз мы часто поворачиваемся на прошлое свое. Ой, что мы там оставили, что мы там, мы не все ли взяли оттуда? Вот, то есть, когда сердце привязано вот этим материальному и греховному, и всякому другому, вот этой плоскости, если оно привязано к этому, то если нас даже и ведут два ангела под руки, Царствие Божие. Вот мы все-таки продолжаем оставаться тут.
2: Интересно отметить, что в древнееврейском тексте тот глагол, которым, переводом которого является наше слово «повернулась», означает на самом деле «она сильно отставала от них». То есть то, что вы говорите, в общем-то, то есть она очень жалела о тех богатствах, которые все-таки остались, и еще была в некой нерешительности, она колебалась. Может быть, не стоит идти, может быть, все-таки остаться там, где все нажитое непосильным трудом имущество и так далее.
3: Вот это раздвоение, оно постоянно существует сегодня у миллионов людей. Миллионов людей. Они как бы и понимают умом, вот, что это все приходящее, что в это нельзя все вкладывать, все свои надежды. Вот. Но как сказано, умом моим служу закону Божию, а плотью моей закону греха. Вот это раздвоение – это реальное явление, объективное явление. И мы должны признать, что оно есть. Вот. И что Бог может помочь нам. Я говорил о том, что если даже маленькая искра интереса возникает, пока эта искра только еще искрит, то, конечно, еще мы поворачиваемся назад. Потому что большая часть нашего, так сказать, всех желаний и чувств пока еще остается в мире. Ну, а если эта искра есть, вот, то эта борьба начинается. Вот, постепенно. И дается нам совет, что ты не поворачивайся назад. Избрал этот путь, иди по нему.
2: Ну, а все-таки кто поворачивается назад, неужели у них нет никакого шанса спастись?
3: Это рискованно. Всякий, Христос сказал, берущий плуг, да, пашущий, и поворачивающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия. У него будет кривая такая вот борозда. И никто не знает, когда у нас часы остановятся.
2: Но все-таки в Евангелии есть такой эпизод, когда богатый юноша подошел к Христу и спрашивает, что мне сделать, чтобы спастись. И Христос говорит ему, что пойди, продай свое имущество и раздай нищим. И этот юноша, сказано, отошел в печали, потому что у него большое было состояние. И когда ученики спросили, так что, Господи, неужели у богатого нет возможности спастись, Христос сказал, что невозможное человеку возможно Богу. Что он имел в виду под этими словами?
3: Невозможно надеющемуся на богатство спастись. Вот. Невозможное человеку возможно Богу. Я думаю так, что вот этот юноша, он был юношей во дни Иисуса Христа. Это реальный юноша, действительно юноша. Описан случай, который действительно этот молодой человек подошел к Иисусу Христу. Он был юношей. Но он остался. Он не стал следовать за Спасителем. Он остался в греховном состоянии. У него было очень большое имение. И он все-таки променял вот этот призыв Божий на это греховное, и будем говорить, тленное богатство. Когда он был юношей, а когда уже к 70-м годам, к 70-м,

0: конечный результат все-таки зависит от решения самого человека. И Бог не может ничего сделать, если человек... Это как в той притче получается, что вопрос был задан проповеднику. Какой самый... Есть ли такой камень, который Бог... сотворил ли Бог такой камень, который он сам не может поднять? И ответ звучит, что сотворил, и этим камнем является человек. То есть так получается, как и в этой притче, да?
1: Да. Бог не может решать за нас, несмотря на его всемогущество, всеведение и так дальше. Он, так, он считается с правом выбора человека. Он это высшая совесть всего мироздания. И она не может действовать примитивными методами, методами такого насилия и так дальше. Вообще насильно никак невозможно заставить человека любить. А в основе это заповедь «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением и ближнего твоего самого, как самого себя». Вот Бог велик силою, судом и полнотою правосудия, но Он никого не угнетает. И потому да благоговеют пред ним люди.
0: Ростислав Николаевич, скажите, а какой урок, по-вашему, должны извлечь современники из истории о Ное и Лоте? Есть ли какая-то светлая надежда в этих историях для людей?
1: Ну, разумеется. Во-первых, Господь хотел бы, чтобы все были как Ной. Да? И все были как Лот. В том отношении, чтобы желали спасения, и желали, пока мы реально живем в этом мире, вот, и у нас происходят колебания различные, борьба, искушения и так дальше, то Господь хочет, чтобы каждый из нас занял вот эту твердую позицию, какую занял Ной и занял Лот. Там совершенно хорошо сказано дальше, что в те дни двое будут находиться на одной постели, да? Один берется, а другой оставляется.
0: В какие дни? О каких днях идет?
1: В дни Сына Человеческого, в дни непосредственно перед Вторым пришествием. Двое будут в поле. Один берется, другой оставляется. Двое будут молоть вместе. Один берется, другая оставляется. Или две женщины, или двое мужчин. Все. То есть совершенно четко показано, что в обществе. Несмотря на то, что люди занимаются одними и теми же делами, живут в одних и тех же семьях и так дальше, каждый человек может очень сильно отличаться от другого. Даже незаметно для глаза.
0: Этим отличием является то, о чем мы говорили раньше.
1: Да. Да? Что он выбирает, что он предпочитает. Да, он живет в этом же мире, но он подобно Ное и подобно Лоту мучится в душе своей, видя всякую несправедливость, видя всякую жестокость. Отворачивает глаза свои от вот этих вот фильмов ужасов и так дальше, от насилия бесконечного, от порнографии, отворачивает свои глаза и ищет чего-то святого, доброго, того, что Господь предлагает, совершенно ясно. Ведь Господь конкретно говорит, что Он предлагает человеку взамен этого, что есть другой путь, есть возможность жить, дышать чистым воздухом среди отравленной атмосферы. Вы знаете, сейчас специальное кафе есть, уже где-то в Токио, там такое кафе, что люди приходят подышать чистым воздухом. Специальные маски такие одевают, деньги платят. Побегал по городу, дышит. Вот, это пример хороший. Есть люди, которые хотят дышать чистым духовным воздухом. Таковы были эти люди. Таковы будет каждый, который выбирает, и этот выбор в конечном счете решает его судьбу.
0: Время нашей программы подошло к концу. Спасибо вам за интересную беседу.
1: Слава
0: Это была программа «Открытая книга». Всего вам доброго. До свидания.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из

0: Брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
1: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз –

0: Здравствуйте, мальчики и девочки и уважаемые взрослые. Сегодня мы продолжим разучивать упражнения с мячом. Но для начала сделаем разминку для шеи. Ребята, встаем. Итак, первое упражнение. Дышим свежим воздухом в лесу. Руки вверх. Вдох. Выдох. Хорошо. Вдох. Выдох. У всех хорошее настроение. Улыбаемся. Потому что нам приятно делать зарядку. Вдох. Выдох. Закончили. Руки на поясе. Упражнение для шеи. Первое упражнение. Птичка чистит перышки на грудке. И наклоняем голову вперед. Раз. Касаемся при этом подбородком груди. Хорошо, наклоняем голову. Ваня, молодец. Вот так. Еще раз.
1: Два.
0: Раз.
1: Два.
0: И раз.
1: Два.
0: Хорошо, следующее упражнение. Маятник. Голова на правом плече и к левому плечу. Раз. Два. Раз. Два.
1: Раз.
0: Два.
1: И раз.
0: Два. Упражнение «Сова». Крутит головой вправо. Посмотрели на правое плечо. И влево. Вправо. Влево. Хорошо. И раз.
1: Два.
0: Раз.
1: Два.
0: Раз.
1: Два.
0: И раз. И два. Упражнение «Мячик». Положили голову на правое плечо.
1: И перекатываем к левому.
0: Хорошо.
1: Раз. Два.
0: Медленно делаем упражнение. Не торопимся. Молодцы. Замечательно. Теперь берем мячи. Первое упражнение – перекаты. Смотрите, мы делаем вот такие перекаты. От себя и к себе. От себя. Хорошо, и к себе. Упражнение для рук. От себя к себе. Так. Вот, молодцы. Попробуем теперь вот такие перекаты делать, как волна. Угу.
1: Хорошо.
0: И раз, два, три, четыре. Молодцы. Упражнение «Солнышко». Держим мяч перед собой, вот так в руках. Поворачиваем кисть, с помощью кистей его к себе. Вот солнце, оно встало и зашло. Встало и зашло. И хорошо. Раз,
1: два.
0: Раз.
1: Два.
0: Молодцы. Раз,
1: два
0: и три и четыре. Молодцы. Упражнение «Колесо». Мяч внизу в руках и делаем полный круг. Влево. Внизу мяч и вправо. Хорошо. И, пожалуйста, раз и два. Молодцы. Раз,
1: два,
0: раз, два. А теперь попробуем делать вот еще круги. Вправо несколько раз. Вот так. И влево. Раз,
1: два,
0: три и четыре. Закончили. Итак, упражнение «Повороты». Мяч держим перед собой, смотрим прямо и поворачиваем мяч вправо, влево. Смотрим прямо перед собой, голова на месте. Ваня, голова на месте. Вот так, вот молодцы. И раз,
1: два,
0: раз,
1: два,
0: раз, два. Энергичные повороты. Это упражнение хорошее для нашей талии. Раз,
1: два
0: и раз,
1: два.
0: Молодцы. Следующее упражнение. Наклоны. Мы стоим, ноги на ширине плеч. Мяч
2: за головой, наклоняемся и выпрямляем руки. Вот так. Раз, два. Раз, два. Хорошо, руки выпрямляем, прямые руки. Раз, два. И раз, два. Молодцы. Наклоняемся в сторону, не вперед, не заваливаемся. Вот так. Хорошо. Раз. И закончили. Следующее упражнение – вращение. Кладем мяч на пол. И вращаем его правой и левой ногой. Пожалуйста. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. В одну, в другую сторону. Поближе, Ваня, к себе мяч. Подойди ближе к мячу. Вот так, чтобы нога была согнутая. Хорошо. Другой ногой. Так, вращаем. Угу. По кругу вращаем, Ульяна. Носочком ноги. Вот так. Угу. Другую сторону. Хорошо. Вращаем, вращаем. Закончили. А сейчас упражнение на полу. Садимся на пятки. Пружинка. Перекатываем мяч вперед и пружинищими движениями. Вот так делаем. Пружинищие движения к себе. Мяч от себя. И опять пружина. Перекатываем мячик. Пружина. Так, молодцы. К себе. Еще раз. И пружина. Не отрываем ягодицы от пятки. Сядь на пятки, Ульяна. Хорошо. Следующее упражнение – плуг. Садимся. Пятки кладем на мяч. Так. И тянемся руками к носкам. Вот так. Ноги не сгибаем. Хорошенько тянемся. Так. Еще. Носки тянем вперед. Молодцы. Молодцы. Теперь упражнение к себе, от себя. Перекатываем мяч к себе, от себя с помощью ног. Так. К себе, от себя. Молодцы. Угу. К себе и от себя. К себе, от себя. Следующее упражнение. Прогибы. Ложимся на мяч. Так, сзади его, под поясницу. Прогибаемся и руки вытягиваем вверх. Хорошо. Следующее упражнение – шлагбаум. Мяч между ногами. Так. Правую ногу переносим над мячом. К левой присоединяем. И теперь обе ноги в эту сторону. Левая нога через мяч. Присоединяем. И обе ноги. Хорошо. Так. И поехали. Раз. Еще. Одна нога. Другая. Перенесли. А теперь обе ноги через мячик. И будем делать в другую сторону. И раз, два, три. И раз, два, три. И раз, два, три. Хорошо. Встаем. Попрыгаем. Мячик кладем на пол перед собой. Прыжки через мяч. Попробуем их делать с разворотом. И раз, два, раз, два. Молодцы. Раз, два. Еще. Так. Следующие прыжки. Берем мяч в руки. И прыжки, мяч над головой. И раз, два, раз, два, Раз, два, раз, два. Молодцы! Прыгаем, прыгаем, прыгаем, прыгаем. Два, раз, два, два. Закончили. Немного расслабимся. Руки вверх, подышали. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Повисели. Хорошо. Все, ребята. Но присоединяйтесь к нам все-таки завтра. Ведь зарядку делать вместе веселей. Пока.
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
4: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Песня «Любящий Бог» поет Надя Малышева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Олейник,
2: руководитель Центра Духовного Просвещения.
1: Мы изучаем три единства Бога, явленные в Ветхом Завете. Библия говорит о том, что Бог триедин. И в прошлый раз мы начали исследование 6 главы книги пророка Исаии, первых 8 стихов этой главы, где содержится указание на триединство Бога. Напомню, что пророк Исаия в видении использует три разных слова для обозначения Бога. Древнееврейское слово «Адонай», затем «Иегова», «Яхве» и «Цебаот», «Саваоф». Мы видим, что, обращаясь к божеству, серафимы произносят три раза слово «свят». И, наконец, Бог говорит «Кто пойдет для нас?», описывая свою природу. Каково же значение этого видения? Мы видим здесь указание на три единства. Посмотрим, как в рамках Нового Завета описывается это место из книги пророка Исаии. Евангелие от Иоанна, 12 глава, стихи с 39 по 41. Евангелие от Иоанна, 12 глава, стихи с 39 по 41. «Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не разумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их. Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем». Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги. Итак, описывается служение Иисуса Христа. И говорится о том, что пророк Исаия видел славу его и говорил о нем. И ссылка здесь именно из 6 главы книги пророка Исаии. «Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое». Это 6 глава, стихи 9 и 10. Прочитаем. «И сказал он, пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Сказано, что эти слова произнес Исаия после того, как видел славу Иисуса Христа. Итак, мы узнаем, во-первых, что помимо Бога Отца, который был явлен в 6 главе книги пророка Исаии, Исаия видел еще и вторую личность Божества, или вторую ипостась Божества, Сына Божия. Но это еще не все. В книге «Деяния апостолов» в 28 главе, в стихах с 25 по 27, мы читаем на эту тему следующее. Книга «Деяния апостолов», 28 глава, стихи с 25 по 27. «Будучи же несогласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова. Хорошо Дух Святый сказал отцам нашим через пророка Исаию: «Пойди к народу сему и скажи, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей своих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их». Мы узнаем, что это было сказано словами Духа Святого. Павел сказал следующие слова: «Хорошо Дух Святый сказал отцам нашим через пророка Исаию». Итак, мы узнаем, что когда пророк Исаия слышал слова, это произносил Дух Святой. Дух Святой сказал. Перед нами таким образом полное совпадение при сопоставлении картины. На уровне самого ветхозаветного текста мы находим указание на трех личностей. Имена, троекратное свято, использование множественного «нас». В Новом Завете мы узнаем, что помимо Бога Отца там был Сын Божий и Дух Святой в опыте видения Исаии 6 главы. Итак, мы выяснили, что речь идет именно о триединстве, когда Ветхий Завет говорит о множественности природе Божества. Посмотрим еще на одно место из Ветхого Завета, это тоже книга пророка Исаии, 48 глава, стихи с 11 по 16. Там также описывается триединая природа Бога. 48 глава, стихи с 11 по 16. Исаии, 48 глава, стихи с 11 по 16. «Послушай меня, Иаков и Израиль, призванный мой, я тот же». «Я первый, и я последний. Моя рука основала землю, и моя десница распростерла небеса. Призову их, и они предстанут вместе. Соберитесь все и слушайте, кто между ними предсказал это. Господь возлюбил его, и он исполнит волю его над Вавилоном и явит мышцу его над Халдеями. Я сказал и призвал его, я привел его, и путь его будет благоуспешен. Приступите ко мне, слушайте это. Я и сначала говорил не тайно. С того времени, как это происходит, я был там, и ныне послал меня Господь Бог и Дух его». В этом отрывке, во-первых, важно сказать, что синодальный перевод полностью соответствует оригиналу. И, сказав это, давайте посмотрим теперь на то, кто говорит здесь о себе, начиная с 11 стиха. Говорит тот, кто есть первый и последний, тот, кто является Творцом, рука, кого основала землю и все прочее, тот, кто руководит историей. И он же о себе говорит: «Я с того времени, как это происходит, был там и ныне послал меня», то есть Творца, первого и последнего руководителя истории, «ныне послал меня Господь», в оригинале «Яхве», «Иегова», «послал меня Господь Бог и Дух Его». Перед нами в одном месте здесь описаны три ипостаси божества. И при всем этом этот отрывок подается в контексте 11 стиха, который говорит: ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам иному». Итак, в контексте утверждения о том, что славы моей не дам иному, Бог представляет себя как единство трех, как множественность. Таким образом, его слава никак не уменьшается тем, что есть и Сын Божий, и Дух Святой. Это есть как раз-таки явление его славы людям. Помимо этого, целый ряд пророчеств Ветхого Завета, говоря о Боге, описывает его как множество. Например, книга Псалтирь, 2 глава, стихи 7 и 12. Книга Псалтирь, 2 глава, стихи 7 и 12. «Возвещу определение. Господь сказал мне: ты сын мой, я ныне родил тебя. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре, блаженны все уповающие на него». Итак, личность сына описывается как личность, на которую нужно уповать. Гнев его возгорится вскоре, его нужно почитать, чтобы он не прогневался, чтобы не погибнуть в пути нашем. То есть, эта личность сына описывается как божественная личность. И вместе с тем, в 7 стихе сказано: «Ты, сын мой, я ныне родил тебя, сказал Господь мне». Перед нами разговор двух божественных личностей. В книге «Псалтирь» в 44 главе, в стихе 7 и 8, на эту тему говорится так. Книга «Псалтирь», 44 глава, стихи 7 и 8. «Престол твой, Боже, вовек! Жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих». Ветхий Завет говорит: «Престол твой, Боже, вовек», и далее: «Помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих». Вновь описание двух божественных личностей в рамках одного стиха. Далее, книга «Псалтирь», 109 глава, стихи 1, 3 и 4. «Псалтирь», 109 глава, стихи 1, 3 и 4. «Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих подножие ног твоих. В день силы твоей народ твой готов во благолепии святыни. Из чрева прежде денницы, подобно росе, рождение твое». клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека». Итак, Господь говорит Господу. Затем описывается рождение Господа, как-то не странно звучит, в Ветхом Завете. И потом говорится, что ты священник вовек по чину Мелхиседека, божественная личность, рождается и затем становится священником. В книге пророка Исаии мы тоже находим утверждение об этом, а о том, как пророчески говорится о двух личностях божества, но разговор об этом мы продолжим во время нашей следующей встречи. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
3: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.
5: Для вас поет группа «Кредо». Руководитель Любовь Гусева.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Живой источник.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа об истинном источнике нашего здоровья – физического, эмоционального, духовного. Увеличенные аденоиды – распространенная проблема детей младшего возраста. Как от нее избавиться и как не допустить возникновения такой проблемы? Об этом в нашей сегодняшней программе с врачом-отоларингологом Натальей Гавриковой. Здравствуйте, Наталья!
3: Здравствуйте!
2: Рада вас видеть снова сегодня в нашей студии. Что же вообще такое аденоиды? Давайте сначала разберемся в этом вопросе, прежде чем мы будем говорить об их заболеваниях.
3: Аденоиды – это разрастание лимфоидной ткани, которая составляет основу глоточной миндалины. Глоточная миндалина расположена у нас в носоглотке, ее в верхних отделах, позади мягкого неба. Мягкое небо, когда мы откроем рот, мы увидим такую свисающую пластиночку, и на ней небольшой такой маленький язычок мы называем. Вот позади вот этой вот мягкой пластиночки находятся аденоидные вегетации.
2: То есть они есть, в общем-то, у любого человека?
3: Они есть у любого человека, но у детей они больше выражены. С возрастом, примерно, наверное, после 15 лет, они начинают уменьшаться в размере. А у взрослого человека практически полностью атрофируются. Хотя остатки можно заметить и у взрослого человека.
2: То есть они взрослому человеку не нужны, а детям нужны были?
3: В меньшей степени они нужны взрослому человеку. И проблемы у взрослого человека редко встречаются, практически не встречаются. В основном в детском возрасте.
2: Ну, я верю в то, что если Бог дал человеку аденоиды, значит, они ему для чего-то нужны. Что говорит сегодня об этом медицина?
3: На самом деле аденоиды нужны. Они составляют, они являются частью лимфоидного кольца, которое защищает наши органы, наш полностью весь организм от проникновения сюда бактерий во время, когда мы едим и вдыхаем воздух.
2: То есть это часть иммунной защиты организма?
3: Входные ворота. Рот и нос
2: –
3: это входные,
2: да,
3: ворота для инфекции. И тут нужен барьер, нужна защита. И стоит вот такая вот забор стоит.
2: И мне кажется, это особенно важно именно в детском возрасте, когда все заболевания могут иметь серьезные последствия. Я думаю, поэтому Бог и дал такое именно детям, этот важный орган. Как же поддерживать его в правильном состоянии? Почему иногда он начинает слишком разрастаться и уже мешать?
3: Ну, здесь больше... Разрастание, конечно, играет большую роль, но больше здесь играет значение детский возраст. То, что носоглотка у ребеночка еще маленькая и короткая.
2: А, то есть соотношение?
3: Соотношение, пропорциональное соотношение. И даже могут быть не сильно увеличенные аденоиды, но маленькая носоглотка и перекрывается полностью просвет. Но в результате воспаления, частых, конечно, простудных заболеваний, хронических заболеваний, начинает лимфоидная ткань увеличиваться, разрастаться. Она пытается справиться с этой ситуацией. И она быстро соприкасается с противоположной стенкой и перекрывает полностью прохождение воздуха через нос. Конечно, можно дышать и через рот, но оказывается, через рот поступает гораздо меньше воздуха через нос, чем
2: даже
3: через нос.
2: Меньше, но кажется, меньше. Что рот шире.
3: Нет, во время носового дыхания мы получаем гораздо больший объем кислорода и объем воздуха.
2: Удивительно, кто бы мог подумать. Но кроме того, дыхание ртом мы всегда детям говорим, да, особенно на морозе, не дыши ртом, правильно?
3: Здесь мы боимся, чтобы он
2: не простудился. Ну, а потом ведь воздух должен проходить через нос, нас так создал Бог, он там еще и очищается.
3: Да, каждый орган для своего. Рот, чтобы есть, а
2: и
3: нос,
2: чтобы говорить.
3: А нос, чтобы дышать.
2: То есть нам нужно обеспечить ребенку, чтобы был нормальный проход воздуха через нос.
3: Да, нужно следить, чтобы ребенок дышал носом. Если он может это делать, если он уже не может это делать, то тут уже нам причина забеспокоиться и повести его к врачу. Сами мы увидеть миндалины не можем. Только специальные лор-инструменты помогают нам обнаружить увеличенную эту миндалину.
2: А что должно нас насторожить, чтобы мы повели ребенка, чтобы врач проверил его?
3: Нас может насторожить, если ребенок постоянно дышит ртом.
2: Приоткрытый рот даже, я видела таких
3: детей. Приоткрытый рот, если он сопит, если он храпит ночью, если у него возникает ночью задержка дыхания, если ребенок начинает быстро утомляться, он плохо учится в школе,
2: он
3: вялый, такой апатичный. Если вот вы сейчас обратите на картинку, то вы увидите специальное такое называемое аденоидное лицо у ребенка формируется. Это вот такой полуоткрытый рот, апатичное выражение, расслабленный, безучастный ребенок.
2: И даже... что, такие дети меняются? Вы это видели на собственном опыте?
3: Дети после, если ребенка уже в такой стадии, где не обойтись без операции, его начать вовремя лечить или сделать оперативное лечение, ребенок буквально как бутончик расцветает на глазах, у него быстро проходят все эти изменения, и он становится здоровым, веселым малышом. Главное, что не только вот такие физиологические изменения происходят, но и со временем и анатомические причины изменения могут формироваться. То есть у ребенка формируются более удлиненные кости черепа. Лицо становится более вытянутым, изменяется форма верхней челюсти, так называемое готическое твердое небо, как вот, знаете, готические соборы с острым углом. Вот такое формируется небо у ребенка.
2: То есть все это мешает ему правильно развиваться,
3: правильно,
2: да?
3: Правильно развиваться. В свое время родители обратили внимание на такие симптомы, и мне провели такую операцию, и я очень потом нагнала сверстников, я смогла удачно закончить школу и поступить в медицинскую академию, то есть вовремя назначенное лечение мне было, помогло мне развиваться правильно.
2: И стали врачом-отоларингологом.
3: И стала. Вы знаете, я когда сидела перед этим и учила это долгое название, отоларинголог, никогда не думала, что когда-то я буду так называться. Но тем не менее так и вышло, я стала врачом-отоларингологом.
1: Живой источник.
3: Еще одна причина, по которой можно заподозрить, что у ребенка аденоиды, это частое воспаление среднего уха.
2: Частые отиты.
3: Даже называется, развивается аденотонзиллит. То есть не только здесь будет задействована аденоидная миндалина, но и, точнее, не только аденоиды, но и миндалины, и гланды будут задействованы, которые в полости рта находятся. Совместное воспаление идет. Частые могут быть гаймориты, синуиты. Но вот частые отиты, вот это, вот это очень важный симптом. Если постоянно приходится с отитами обращаться, скорее всего, есть аденоидные вегетации, которые перекрывают ту самую, помните, мы с вами говорили, важную слуховую трубу.
2: Через который отток.
3: Через который происходит выравнивание давления в полости среднего уха, и которая очень важна для функционирования нормального уха.
2: Так все-таки можно ли не допустить разрастания у ребенка аденоидов?
3: Можно. Можно, если всегда вовремя относиться к тому, как, когда он простывает или заболевает. Часто бывает, что при ОРВИ ребеночка только-только подлечили немножко, только сопельки прекратились, сразу ведут его в детский сад.
2: Ну да, вроде бы уже можно.
3: Вроде бы можно. Он там встречается с новой инфекцией и снова заболевает, и опять ребенок садится. То есть прежде чем отвезти ребенка в школу, в детский сад, надо убедиться, что он полностью выздоровел. То есть абсолютно здоровый ребенок, что он готов сопротивляться этой новой инфекции. А здесь иногда родители, им нужно идти на работу, им нужно зарабатывать деньги, их тоже
2: можно
3: понять.
2: Это, в общем-то, конечно, понятно.
3: И врачи иногда тоже очень быстро выписывают ребенка. Вот здесь вот на этот этап важно обратить внимание. Нужно вовремя вылечить всю сопутствующую патологию. И воспаление миндалин, и хронический тонзиллит у ребеночка полечить, и хронический синуит, и острый синуит долечить до конца. То есть ребенок должен быть здоровым, снять у него рецидив воспаления. Только тогда можно пустить уже его в детский коллектив.
2: То есть не нужно, так сказать, ну, сквозь пальцы смотреть на какие-то остаточные явления, да, у ребенка. Всегда нужно стараться все, чтобы это было вылечено до конца, чтобы были хотя бы какие-то периоды, как я говорю, когда дети все-таки абсолютно здоровы, правда? А если все-таки у ребенка уже развиваются аденоиды, что делать в этом случае?
3: Ну, аденоиды аденоидам рознь. Аденоиды бывают разных стадий. Три стадии есть развития аденоидов. В первой легкой стадии здесь не нужно беспокоиться очень сильно об их разрастании. Все еще может пройти бесследно. То есть только ребенок достигнет 15-летнего возраста, то, скорее всего, эта проблема уже уйдет.
2: То есть соотношение, пропорции поменяются?
3: Пропорции поменяются, и эта проблема уже не будет беспокоить, если это первая стадия. Если аденоиды вырастают до второй стадии, здесь нужно опять же смотреть, есть ли какие-то последствия идут, то есть идет воздействие на ухо, есть ли частые отиты, есть ли изменения опять черепа, есть ли изменения формы полости, приоткрытый рот или вот все другие проявления, о которых я рассказывала. Здесь уже принимается взвешенное решение или врачом, или вместе с родителями. Есть еще, можно полечить его консервативно. Можно попромывать, то есть без хирургического лечения. Консервативно значит без хирургического вмешательства. Можно заняться промыванием полости носа теми же солевыми простыми капельками, типа солин, аквамарис. Можно заниматься промыванием настоев трав, такие как мати-мачеха, зверобой, календула.
2: Ну, то есть такие простые противовоспалительные травмы.
3: Да, напарить их на водяной бане и попромывать полость носа и носоглотки ребеночку. Можно уменьшить воспаление, то есть можно не только увеличенные миндальные, может и воспаление быть, это увеличенные миндальные, uh-huh. аденоидит. Таким образом мы снимаем воспаление и тоже способствуем тому, что миндаль уменьшается в размере. В крайнем случае можно прибегнуть уже вот к местным гормональным препаратам, которые тоже сокращают лимфоидную ткань. Угу. Ну, опять же, это назначит доктор, и совместно с ними примите решение, и уже будет назначено лечение ребенку.
2: То есть, ну, то есть все-таки меры принимать нужно. Не нужно уповать на то, что медицина у нас уже продвинутая, все вырежут и будет хорошо.
3: Медицина, конечно, продвинутая. И удаление миндалин – это сравнительно безопасная процедура. Она очень быстрая. И миндалины могут снова вырастать. И снова,
2: то есть, они мы так же будем относиться к своим заболеваниям, то все вырастет
3: они
2: обратно.
3: Они могут просто восстановиться, а могут снова быть разросшимися. То есть могут снова создать проблемы. Но чаще всего не создается уже проблем. То есть возраст идет, ребеночек растет.
2: А какие вообще последствия могут быть после удаления миндалин? Ну, я имею в виду аденоиды. Хотелось бы заранее об этом знать, прежде чем уже согласиться на операцию ребенку.
3: Ну, одним из неприятных последствий может быть кровотечение. То есть, если более глубоко задето, то есть близко подходит сосудистая стезь, то здесь может быть кровотечение. Но из длительных каких-то последствий, негативных особо последствий не будет. Но ослабится лимфоидное кольцо.
2: Ну, вот мне тоже так кажется, потому что если это часть защиты, да, и ее удалить...
3: Останется еще несколько миндаль, несколько очагов лимфоидной ткани, но если она будет тоже воспалена и в хроническом воспалении, те же, допустим, гланды, если это будет хронический тонзиллит, то они тоже будут не способны справиться с инфекцией. Здесь нужно обычно в комплексе лечить и то, и другое лимфоидное разрастание.
1: Живой источник.
2: Мне кажется, не знаю, согласитесь ли вы с этим как врач, что... Ну, в общем-то, надо посмотреть как бы на весь организм ребенка в целом. Ну, удалить аденоиды. Дальше что? Удалить гланды? Ну, то есть что? Все, что мешает, все мы удаляем. У нас такой подход. Потому что вы говорите, что одна из причин разрастания аденоидов – это частые действительно заболевания ребенка. Я просто вспоминаю свою старшую дочь, которую вот поставили, что у нее начали они увеличиваться аденоиды. На самом деле, потому что она болела. Вот, слава богу, с возрастом все прошло, нам не пришлось их удалять.
3: Здесь нужно обратить внимание на причину частых простудных заболеваний у детей. Почему ребенок часто болеет и не выздоравливает? Организм, вы правильно сказали, это целостная система. У нее здесь еще эмоциональный и духовный компонент, и социальный. Если у ребенка постоянно травмированные эмоции, если на него кричат, если очень жестко с ним обращаются, если не ценят его как личность, если он развивается в такой вот в плохой обстановке для его развития, он не чувствует себя свободно, то здесь для него будет выход, чтобы относились к нему более ласково. Это болеть.
2: А, то есть он может как бы эмоционально желать болеть, да, чтобы его пожалели в этот момент.
3: Да, может он это будет.
2: Дома.
3: Он будет делать это не специально, но срыв его иммунитета происходит. Он постоянно вялый, он угнетенный. Если он не умеет общаться со сверстниками, если у него не строятся отношения, опять по тем же самым причинам, что он не чувствует себя достойной личностью, он не чувствует, что его можно любить, что с ним можно играть, что с ним интересно. Если он не умеет построить такие равноправные отношения со сверстниками, то он тоже будет чувствовать себя угнетенно. Он не будет хотеть идти в детский сад. Он будет больше времени проводить за компьютерными играми. Он не пойдет на улицу лишний раз погулять. И тоже он будет способствовать тому, что застой будет происходить в его организме, иммунитет будет ослабляться, и он тоже будет свойственно ему чаще болеть.
2: Ну, как следствие уже вот это может привести к такой проблеме. То есть нам, как родителям, нужно, я так понимаю, иметь вообще мудрость, как бы сказать, да?
3: Мудрость растить ребенка таким, чтобы он был способен жить дальше, жить без родителей, потом самостоятельно, чтобы он умел строить отношения с людьми, чтобы он умел успокаиваться, умел ценить себя, умел себя не наказывать, умел доверять Всевышнему для того, чтобы быть спокойным в ситуациях кризисных и стрессовых. Всему этому мы можем научить его. Казалось бы, аденоиды...
2: Ну да, а есть повод, в общем-то, о чем нам, родителям, так сказать, особым
3: и
2: образом...
3: И задуматься больше.
2: Задуматься. Да. А вообще, к каким последствиям, вот вы как говорили, же могут приводить разросшиеся аденоиды? То есть к этому, ведь, так сказать, просто вот некоторые родители как бы ставят этот диагноз, разросшиеся аденоиды, но они как бы... Ну, не хотят вот оперативного вмешательства и просто закрывать как бы на эту проблему глаза. Наверное, такой подход тоже неправильный.
3: Такой подход тоже неправильный. Очень часто, когда мы в Европе можем посмотреть на статуи запечатленные, то мы увидим вот этот вот оттенок глупой некоторой печали, так назван он. Оказывается, в то время не умели лечить аденоиды, и многие люди этим страдали. И вот эти вот удлиненные готические лица с печальным выражением, которое мы встречаем на картинах или статуях, они говорят о той проблеме, которая там была. Кроме того, ребенок тот хуже учится. Он не достигнет того, чего бы он мог достичь, если бы он чувствовал себя здоровым и мог постичь тот объем предметов, того объема учебного материала, который ему предоставляется. То есть он будет вырастет и сможет обеспечить себя и свою семью в том потенциале, который был для него заложен изначально.
2: Да. То есть он не сможет достичь того, что, в общем-то, Бог в него заложил. А кроме того, это опять-таки из-за низкой успеваемости, это и заниженная самооценка, да?
3: Это заниженная самооценка, это внешность, из-за которой его будут над ним смехаться, над ним будут где-то вот его поддевать из-за этой внешности. Кроме того, это может повлиять на его слух. Частые отиты, частая заложенность в ухе, выпад слизистого секрета, формирование спаек в области слуховых косточек может привести к хронической кондуктивной тугоухости в результате нарушения проведения звука. Ребенок не выберет ту профессию, которую ему хочется.
2: Ну и вообще качество его жизни со сниженным слухом, оно тоже будет не на должной высоте.
3: Не на должной высоте, вы совершенно правы.
2: То есть насколько удивительно все в нашем организме, вот это все связано, да? И я, знаете, даже подумала, о чем. Это же может повлиять, в принципе, и на характер ребенка, да? Если он все время ему плохо, ему что-то не достает.
3: Он будет агрессивным, вспыльчивым, он будет ненавидеть этот мир. Да. Совершенно правы, может быть и такое.
2: Как важно все-таки нам вовремя обратить внимание на состояние своего здоровья. Спасибо, Наталья, за эти ценные рекомендации. Дорогие друзья, если у вас еще остались вопросы, вы можете задать их, позвонив или написав нам, а также зайти на наш сайт. Желаем, чтобы ваше здоровье и здоровье ваших детей радовало вас. Божьих вам благословений. До свидания.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Расимя Шишова.
8: Господь Творец, Создатель мой, смотрю на

0: Науки в Коране. Ведущий, магистр теологии и религиовед Сергей Николаевич Ларионов.
1: Здравствуйте, наши дорогие друзья. Мы рады вас приветствовать на нашей программе «Пророки в Коране». В предыдущей программе мы вместе с вами говорили о том, кто такие пророки, говорили о тех знамениях, которые они получали от Всевышнего, и говорили о том, как важно идти по прямому пути, что значит это за прямой путь. Сегодня мы хотим поговорить уже о пророках персонально. Будем говорить о самом первом пророке сегодня. И у нас в гостях Джабир Исмаилович Исхаков, религиовед, магистр теологии. Джабир Исмаилович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Сергей.
1: Рады, что с нами, вы снова вместе с нами.
2: Спасибо.
1: Итак, пророки, мы говорили, кто это. Но всегда хотелось бы посмотреть вот вглубь истории, назад, вернуться к истокам. Но всегда говорят, что страна, если будет забывать свою историю, она будет обречена на повторение ошибок каких-то определенных. И вот сегодня тоже бы хотелось поговорить о самом первом пророке, кто первый получил весть от Всевышнего. Итак, первый пророк — это кто?
2: Это Адам.
1: Адам. То есть Адам. Как в Библии, так и в Коране подтверждается, что первый пророк — это Адам. То есть все авраамические религии, будь то иудаизм, будь то ислам, будь то христианство, они ссылаются, что первый пророк — это Адам. Что же было у него особенного?
2: Я даже больше скажу. Он больше, чем пророк. Потому что то, что видели его глаза, не видели больше ничьи глаза, никаких пророков. То, что видели, то, что говорили его уста, никакой пророк больше. Это и самое главное. Он не был рожден.
1: А в этом, то есть, главное отличие.
2: Он не был рожден, он был сотворен. И он воочию видел Всевышнего. Он вышел из рук его, понимаете? Поэтому, когда говорим, что пророк Адам пророк, мне хочется сказать, что он больше, чем пророк.
1: То есть как бы как первоисточник.
2: Можно сказать, это дитё Бога, это сын Бога, вышедший из его рук.
1: Но ведь Аллах не рождал никого, и мы читаем об этом.
2: Да, это написано в 112-й суре Аль-Ихлас. Но в Коране ясно написано, что он был сотворен из глины. Мы можем это прочитать. Сура Аль-Бакара. Корова.
1: То есть он был созданием его.
2: Он был творением. Ага.
1: То есть как есть сын дороги, да, путешественник, который путешествует, о нем говорят. Или когда иногда человек не очень себя хорошо ведет, о нем отзываются, ну ты там такой-то сын.
2: Сын шайтан.
1: Да.

0: Да, но это не значит, что он реально от него.
1: Да. Да.
0: Это его поступки, его повадки, видите, его характер. Оно копирует.
1: Хотя я думаю, вот вышедший из рук Бога Адам, он вот как кукла лежал, и он получил этот вдох жизни, он получил лично от Бога, угу. Понимаете? Все дети, все те, кто родились после Адама, они получали уже в родильном доме, угу. Хлопая по попке ребенка, они тогда начинали дышать. А вот первый вздох получил Адам от Бога. И вы знаете, как бы в преданиях написано, поэтому, когда люди чихают, они должны сказать «Слава Богу!» «Альхамдулилля!» Почему? Потому что якобы, когда Бог вдохнул жизнь, первым делом, что сделал Адам, он чихнул и проснулся. И он, увидя его, сказал «Слава Богу!» «Альхамдулилля!» Если мы прочитаем эту историю, которая записана в суре «Аль-Бакара», корова, она записана, она начинается с 30 стиха. Итак, Аль-Бакара, 30 аят. «И вот Господь твой ангелом сказал, я на земле себе наместника поставлю. Они ответили, ужель поставишь на земле того, кто там нечестие посеет и кровь прольет на ней? Мы же воздаем тебе хвалу и славословим твою святость». Он им сказал, «Я знаю то, чего не ведаете вы». И обучил Адама он названием всего, что суще. Потом он пред ангелами все представил и сказал, «Теперь вы назовите мне все это, если праведны вы в словах своих». И молвили они, «Хвала тебе, владыка». «Мы ведаем лишь то, чему ты нас учил. Поистине ты знающий и мудрый». Сказал он, «О Адам, ты сообщи им все названия вещей». И вот когда он сообщил им это, Господь сказал, «Ужель я вам не говорил, что мне известно сокровенное земли и неба? Я знаю то, что сохранили вы в сердцах, и то, о чем открыто говорите. И вот мы ангелам сказали, Адаму низко поклонитесь, и те поклон ему отдали, кроме надменного Иблиса, кто, возгордившись, отказался и стал одним из нечестивых. Тогда сказали мы, о Адам, супругой своей, живите вы в саду Эдема, и где бы вы там ни находились, вкушайте изобилие плоды себе в усладу, но к дереву сему не приближайтесь, иначе в зло и беззаконие впадете.
0: Спасибо, очень похоже на библейскую историю, прям фактически один в один из книги «Бытия». Но вот интересно, там одна особенность, на которую я обратил внимание – Адам ставится наместником, то есть он фактически получает эту землю во владычество. И теперь он является распорядителем этой земли. И так получается по Корану?
1: Да.
0: То есть он управитель земли. Раз он управитель земли, то идет дальше своеобразная такая инаугурация Адама, когда ему показывают его царство, вводят его своеобразно на трон и говорят всем ангелам, теперь вот поклонитесь или, можно как, может быть, сказать, служите ему. Но интересная история, что там был один, который не поклонился. Вот почему? В принципе, по Корану не должен поклоняться вообще ни одно существо никому, как только Творцу.
1: Сергей, скажу вам больше, не только по Корану, но и в Библии мы должны поклоняться только Богу. И в Торе написано «Богу поклоняйтесь одному Ему единому». Но вы знаете, ведь не Бог главный, а Его воля. Воля Бога была вот в данный момент, чтобы все небесные существа поклонились земному существу. Угу. Хотя, если вы помните, в первых стихах ангелы его предупредили, он будет нарушителем и кровь прольет.
0: Хоть они, Аллах говорит, я его и научу, но ангелы все равно говорят, мы
1: они
0: опасаемся.
1: Они знают, что он не такой, как они, что он излеплен из глины, нежели они, небесные существа. Он по воле своей разрешал делать пророкам какие-то чудеса, по воле своей он даровал жизни умершим, по воле своей он даровал пророкам исцелять. На все это была воля. В данном отрывке, который мы прочитали, воля Аллаха, чтобы небесные, обратите внимание, небесные существа поклонились земному существу.
0: Угу. То есть, на самом деле, здесь главная воля. То есть, не только, а есть ли у тебя дома священное писание, стираешь ли ты с него пыль, уважительно ли ты к нему относишься, но главное, соблюдаешь
1: Абсолютно
0: ли ты то, правильно. Что в нем написано.
1: Абсолютно.
0: Именно
1: правильно.
0: Вот это будет более важно.
1: Абсолютно правильно. Вы можете даже знать наизусть несколько глав Библии, Корана, но если вы не подчиняете свою волю, воле Аллаха, то что вы знаете, это просто стихи, стихотворения, поэмы. Но это не жизнь по воле Аллаха. Uh-huh. Это не жизнь по воле Бога.
2: Пророки в Коране.
0: Давайте тогда снова вернемся к Адаму. Мы знаем, что он получил землю во владение. Как мы прочитали последний текст, там было предостережение, что они могут со своей супругой брать плоды со всех деревьев. Но одно дерево, вот они должны были оттуда не брать.
1: Да.
0: Извиняюсь.
1: Да-да.
0: Я сам лазил в другие сады. Я, когда бывал в Таджикистане, я знаю, что чужие персики, они намного слаще, чем персики, которые росли в саду моего деда. И вот как-то, ну, так мы устроены, не знаю, с грехопадением или как. И здесь Адам точно так же рвет плод, ну, с другого дерева. Ну, и в чем проблема-то?
1: И вы знаете, Сергей, я помню даже фильм в детстве, когда мальчик один украл огурцы, заложил их в себе в пазуху, и когда проходил там его сторож с ружьем, старичок один такой встретил, и он, когда проходил мимо, он плакал, видит оружие, он плакал еще больше. Вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что сад, Эдемский сад, и все существа в саду, они были предназначены как бы в служение Адаму. Все было для Адама. Адам с Евой могли вкушать все. И плоды, и, я не знаю, играться со зверьми, и со всеми существами, которые Бог сотворил. Одно дерево было посажено в Эдемском саду, которое показывало, что это все принадлежит не Адаму. Угу. Вы понимаете, Сергей?
0: То есть это как своеобразный знак, что ты управитель, ты наместник.
1: Именно. Ты управитель, ты не создатель всего, ты не творец всего. Тебя сотворили, поставили здесь быть управителем, управлять, но это не твое. И единственное, вот это дерево было напоминанием того, что все это принадлежит кому-то, но не мне. И когда здесь человек пришел и сорвал эти плоды, тем самым он захотел владычествовать над всем тем, что не ему принадлежит,
0: то есть не
1: его рук творение.
0: Покушение на самого Творца, на его власть, на его прерогативу,
1: Именно.
0: На его преимущество.
1: Именно.
0: Поэтому отсюда и наказание было таким довольно суровым. А тогда, говоря о всех знаках, мы говорили о том, что вот он сотворен, вот у него особое дерево, вот он управитель, вот он наместник. Ну какой же знак или какое же знамение самое главное у Адама, которое вот сегодня нам важно? Мы знаем, что после этого совершилось, ну, так называемое грехопадение. И Адам, как он сам говорит, мы понесли урон тяжелый. А какова же реакция дальше была Всевышнего и какой же главный знак из этого?
1: Первым делом они испугались. Когда они вкусили плод запрещенного дерева, они были в испуге, увидя свою наготу. И Коран нам описывает историю, когда они из фиговых листьев начинают себе лепить одежду. Но когда они встречаются со Всевышним, они понимают, что что-то не то произошло. В Священном Писании, в Торе, там эта история описана лучше и обширнее, когда Бог приходит к Адаму и говорит: «Адам, где ты?» Адам явно говорит: «Я услышал твой голос
0: и испугался».
1: Испугался. «А чего ты испугался?» Бог так и говорит ему: «Чего ты испугался? Вчера мы с тобой разговаривали, позавчера, и ты не боялся. А сегодня что ты боишься? Чего ты испугался?» Он говорит: «Я вкусил из запретного плода». Ага. И теперь ему открылась его нагота.
0: То есть какой-то позор, который он видит на себе, который вот он несет, какое-то чувство вины определенное.
1: И да, вот эту вину они хотят спрятать за фиговыми листьями. Они хотят сами теперь выползти из этого положения, выкарабкаться из этой ямы, в какой оказали. Ага. Они хотят сами что-то сделать.
0: Ага, то есть свой позор чем-то закрыть.
1: Другими, вот можно сказать, как можно было по-другому поступить? Прийти пасть в колени Бога и сказать, мы совершили зло. Что нам теперь делать? Прости нас, мы не знаем, что нам делать. Но они не стали так поступать. Они решили сами как-то выкарабкаться из этой ситуации, ну, да. Что-то себе сшить.
0: Нам свойственно прятать свой грех за чем-то, за каким-то фасадом, за поведением.
1: И вы видите вот это рождение греха. Когда грех пришел вот в сердце Адама и Евы, в сердце первых людей, он принес стыд и позор. Вот что-то у них, что-то произошло. Открылась нагота. Угу. И вот теперь эту наготу нужно спрятать. И Бог говорит вот в Торе, в третьей главе, он делает для них одежды.
0: Но я читал, что и в Коране также, что мы сделали для вас прекраснейшие одежды. То есть именно вот этот момент был. Но что это за одежда?
1: Это записано в Коране, в суре, седьмой суре, седьмая сура, 26 аят, Аль-Анаф, 26 аят. И здесь Бог, смотрите, что говорит уже Адаму и Еве. «О, дети Адама, мы не спослали вам одежды, чтобы ими вы свою срамную наготу прикрыли, и мы послали вам прекрасные наряды, но благочестие есть лучшее из всех одежд. Сие исходит из знамений Бога, чтобы вы упомнили об этом».
0: Интересно сказано, прекрасные одежды. То есть это, наверное, не был конкурс модельеров, а именно ударение надо поставить вот на тот слог, где написано «но благочестие прекраснейшее из всех одежд». Что же там в этих одеждах? Может быть, знаете, не внешний фасад, а все-таки благочестие было важно?
1: Вы знаете, мы прекрасно знаем, что после этой ситуации там был принесен ягненок в жертву, и из его шкуры потом были сотворены одежды. Но, Сергей, мы в будущих передачах обязательно поговорим об этом благочестии, которое называется таква, о котором мы говорили в прошлой передаче. В будущих передачах мы раскроем эту такву и эти благочестивые одежды лучшим образом. Сегодня мы говорили об Адаме, о его жизни, о том, что он сделал и как поступил с ним Бог.
0: Спасибо большое. И да, мы видели, что в жизни Адама, конечно, были грандиозные события. Мы видели, что он мог видеть своего Творца лицом к лицу. И мы также видели, к сожалению, и тот момент, когда он покусился на то, что ему не принадлежало.
1: Его падение.
0: Да, его падение. Но именно Всевышний, как мы читаем в первой суре, он милостливый и милосердный. Он оказал на тот момент Адаму и прощение, но Адам еще нуждался в милости.
1: Да.
0: Простить одно, но изменить положение – это другое. Вот чтобы изменить положение, как раз-таки были необходимы вот эти одежды. Позор чем-то нужно было закрыть, и только Всевышний знал, как это сделать.
1: И вот эти одежды, они и были знамением.
0: Итак, дорогие друзья, мы видели сегодня жизнь и историю первого пророка Адама. Мы видели, что самое великое знамение, которое он получил, это были особые одежды, это было особое сокровение его греха, это был тот момент, который сделал Всевышний в его жизни. Он покрыл его позор. Поэтому оставайтесь с нами, дальше мы будем размышлять над остальными пророками. А вам всего доброго, до свидания.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Жив Господь и благословен защитник мой.
1: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Денис Кныш.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад нашей новой встрече в программе «Библия, люди и судьбы». Я сегодня хотел бы с вами поговорить о человеке, о котором спорят многие скептики и богословы на протяжении же многих десятилетий. Потому что факт, который написан в Священном Писании с участием этого пророка, он вызывает сомнения в сердцах еще многих неверующих людей сегодня. Каким образом огромный кит мог проглотить человека? Наша речь сегодня пойдет о пророке Ионе. Наверное, детям до сих пор рассказывают сказки в виде каких-то небылиц о том, как кит проглотил человека, как этот человек в чреве кита о чем-то еще молится, а потом, немало не имея никаких повреждений, через 3 дня выходит наружу. На берег моря идет проповедовать в город Ниневию. Вы знаете, друзья, верится нам в это или нет, но Священное Писание говорит о том, что действительно такой факт имел место и действие на нашей земле. Потому что Библия говорит о том, что однажды было слово Господне к Ионе: «Встань, иди в Ниневию». Господь говорил Ионе о том, что в городе Ниневия для Ионы была особая миссия – идти и проповедовать людям, которые отошли от морали, от Божьих истин, от Божьего закона. Потому что в городе Ниневия беззаконие переполнило все чаши долготерпения Божия. Люди погрязли в грехе, в аморальности, и поэтому Иона именно и должен был быть тем предостережителем, которого посылал туда Господь. Но я скажу о том, что у Ионы были все основания ненавидеть людей, которые жили в этом нечестивом городе. Потому что на то время Ниневия была столицей Ассирийского царства. Ассирияне были в то время ведущей силой тогдашнего Ближнего Востока. Они угнетали израильских сыновей, они угнетали всех людей, которые жили на Ближнем Востоке, и поэтому Иона хотел, чтобы скорее бы этот город погиб за свое нечестие. И вот представляете, Бог в этот город посылает именно Иону. И говорит: «Иона, ты должен идти туда, куда ты даже не планировал никогда идти, благовествовать и спасать этих людей. Ты должен идти именно в то место, которое ты ненавидишь на земле больше всего. Встань, оденься и иди в город Ниневию». Итак, написано, Иона встает и идет. Однако он идет не в Ниневию, а он приходит в портовый город Иопию. Для того, чтобы бежать от лица Господня на другой край Средиземного моря, Фарсис, для того, чтобы укрыться от лица Божия и для того, чтобы не сделать поставленную задачу. Скажите, друзья, хотелось ли вам когда-нибудь убежать от своих трудностей? Хотелось ли вам когда-нибудь обмануть самих себя? И получалось ли это у вас? Я думаю, что ни у кого не получится обмануть себя. Не получится обмануть Бога. Жаль, что Иона это понял только в чреве кита. Написано, что Господь на море воздвиг большую бурю, и поэтому Иону вынуждены были выбросить за борт, как причину, из-за которой постигло это бедствие людей, находящихся на крошечном корабле. И вот Иона попал в море, и написано, что повелел Господь большому киту проглотить Иону. И был Иона в чреве этого кита 3 дня и 3 ночи. В это верится с трудом. Один знаменитый богослов сказал, что мне все равно, что пишется в Библии, что кит проглотил Иону. Если бы мне сказали, что Иона проглотил кита, я все равно бы поверил. И поэтому, друзья, у нас нет оснований не доверять Божьему Слову. Если здесь говорится о том, что какая-то огромная рыба проглотила этого пророка, если здесь говорится о том, что пророк был жив на протяжении 3 суток в чреве этой огромной рыбы, то значит, очевидно, что так оно и было. И вот Священное Писание говорит о том, что только лишь в чреве этой рыбы Иона стал просить Божьей милости. Только в чреве этой рыбы Иона понял, что он никуда не денется от себя, никуда не денется от своих проблем, никуда не денется от поставленной ему задачи. И написано, что повелел Господь этой рыбе. Это огромная рыба. Как Библия пишет о нем Тит, он выбросил Иону наружу. И теперь Иона оказался на берегу Средиземного моря. И написано, что Господь сказал Ионе: «Встань и иди в Ниневию». Желая тем самым показать, что мы не сможем обмануть самих себя. Мы не сможем укрыться от наших проблем, и рано или поздно мы с вами опять столкнемся с теми трудностями, которые нас когда-то ожидали и от которых мы хотели уйти. Господь говорит: «Твоя задача – идти в Ниневию. Иди и поступай так, как я повелел тебе». Невозможно обмануть самих себя. Невозможно убежать от своих проблем. История нашей сегодняшней современности рассказывает о двух людях – отец и сын. Отец был трудолюбивым человеком. Он работал день и ночь. Сын же его тем временем кутил, тратил большие деньги в казино, в местах увеселения. История говорит о том, что сын долгое время жил вдали от отца. И вот отец однажды позвонил к сыну, и они обусловились о встрече, что в определенный день, в определенный час они встретятся для того, чтобы просто поговорить о жизни, чего каждый из них достиг. В указанный день, в указанный час приезжает отец на стареньком автомобиле, в потертом пиджачке. Он выходит из-за своего автомобиля и ждет, когда же к нему подойдет сын. Сын же тем временем не терял времени даром. Вместе со своими друзьями они подсмотрели одну квартиру, и эту квартиру ночью ограбили. Они вынесли все, что там есть из этой квартиры. Потом срочно эти вещи продали. На полученные деньги они купили себе одежды. Сын купил роскошный белый костюм, длинную трость, цилиндр. На остальные деньги раздали долги и промотали их в казино. И поэтому в это утро сын приходит в своем шикарном белом костюме к своему отцу и говорит: «Посмотри, отец, как жизнь из меня сделала человека. Я прекрасно одет, я прекрасно выгляжу». И отец говорит: «Да, сынок, я вижу, это прекрасно. Я вижу, что ты не зря потратил свое время, но я хочу тебе также сделать свой подарок. Я долгое время работал и купил тебе квартиру, обставил ее прекрасной мебелью, сделал все, чтобы ты в этой квартире жил, ни в чем не нуждаясь. Возьми ключи и пользуйся». И вы знаете, друзья, сын берет эти ключи, и что-то в сердце ему подсказывает, что это ключи именно от той квартиры, которую он когда-то ограбил. Да, друзья, обмануть самих себя невозможно. Невозможно убежать от тех проблем, от которых пытался скрыться Иона. Дорогие друзья, Господь желает, чтобы мы встретились с реальностью, с той действительностью, в которой мы живем. И Господь хочет, чтобы мы Его попросили о Его милости, о Его помощи. И Он поможет нам, так как Он помогал Своим избранным мужьям и благословит нас. Всего вам доброго!

0: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас споет Людмила Мишарова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
2: Недавно мне позвонили на сотовый телефон и предложили бесплатную диагностику позвоночника в многопрофильном центре. Меня стали убеждать в том, что это уникальная возможность, и не стоит от нее отказываться. Интуитивно я понимал, что здесь что-то нечисто, но решил согласиться и приехать в назначенный день. До назначенной встречи сотрудники так называемого многопрофильного центра мне позвонили раз пять. Я догадывался о том, что мне будут предлагать какие-нибудь платные услуги. Но, тем не менее, мне было любопытно, как они попытаются развести меня на деньги. Я приехал в назначенное время, заполнил анкету и встретился с сотрудником, который стал меня расспрашивать о моем здоровье. Вместо обещанной процедуры мне стали говорить о том, что бесплатная диагностика ничего не даст. Нужна профилактика, нужно купить абонемент на год и посещать их центр в любое время. Если нет нужной суммы, то можно взять в кредит. Ого! И как вы думаете, я согласился? Ничего у них не получилось. Диагностику позвоночника мне так и не сделали, потому что ее и не было. Главное, что их интересовало – это мои деньги. Кто же такие мошенники? Слово «мошенник» – точный двойник слова «карманник», воришка, опустошающий карманы. Только двойник много более старый по возрасту. Древняя Русь не знала тюркского слова «карман». Деньги носили тогда в особых кошельках – мошнах. От слова «мошна» и произведено «мошенник» – специалист по кражам из мошон. Позднее оно стало означать «жулик», «плут», «обманщик», не обязательно только «карманный вор». Мошенничество – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Лицо, занимающееся этим – мошенник или мошенница. При этом под обманом понимается как сознательное искажение истины, активный обман, так и умалчивание истины, пассивный обман. В обоих случаях обманутая жертва сама передает свое имущество мошеннику. Существуют различные виды мошенничества. Однако можно выделить общие черты, которые объединяют виды мошенничества. Первое. Преступники широко используют психологические методы воздействия на жертв. Второе. Жертва не осознает истинных причин поведения преступника. Третье. Жертва добровольно и без осознаваемого принуждения отдает деньги и ценности преступнику. Четвертое. В большинстве случаев мошенники работают группой. Пятое. Мошенник использует подставных, вроде бы случайных людей, оказавшихся случайно на месте совершения преступления. Один человек только что построил новый дом. К нему подошел незнакомец и попросил приюта. Хозяин дома согласился. Так они и стали жить вместе. Жилец тщательно пересчитал, сколько в доме балок, сколько в полу досок, сколько на крыше листьев. Все это он записал, чтобы не забыть. Прошел месяц. Хозяин дома сказал: «Пожил ты в моем доме, пора и честь знать. Прошу тебя, переселись куда-нибудь. Сюда переезжает моя семья». «Как так?» – возразил жилец. «Это мой дом. Ты не смеешь гнать меня из моего собственного дома». Спорили хозяин с жильцом и пошли к судье. Хозяин дома сказал: «Я построил новый дом и пустил к себе этого человека пожить. Жил он в моем доме целый месяц И вот теперь, когда я попросил его переехать, он отказывается, да еще и утверждает, что дом принадлежит ему. Жилец сказал: «Наоборот, я построил новый дом и пустил к себе этого человека. Если дом действительно твой, то назови мне, сколько в нем балок, сколько половиц, сколько листьев на крыше». «Я не считал. Но ведь дом все-таки мой». Тут вмешался судья и спросил жильца: «Если ты продолжаешь утверждать, что дом твой, то сможешь ли ты сам назвать количество балок, половиц и листьев на крыше?» Жилец с готовностью назвал все числа, которые он давно записал. «Наверное, он и есть хозяин дома. Откуда еще знать ему все эти числа?» – подумал судья и решил дело в пользу жильца. Хозяин не согласился с таким решением и повел жильца к королю. «Неспроста запомнил он такие подробности», – подумал король. И, выслушав жильца, затем он спросил: «А скажи-ка мне, что под сваями лежит?» «Ничего не лежит», – ответил с поклоном жилец. «В юго-восточном углу земля была очень сырой, поэтому я подложил под сваи деревянные чурки», – вмешался хозяин. Король послал слуг проверить, правда ли, – сказал хозяин. Когда в юго-восточном углу под сваи действительно оказались чурки, король вынес решение: «Значит, ты и есть хозяин этого дома. А тот, кто пересчитал все листья на крыше, но не знает, что под сваями, явный обманщик, и его следует наказать по закону». К сожалению, очень много людей пострадало от мошенников. Почему же так легко нас обмануть? Смотрите наше видео и узнайте ответ на этот вопрос. Мудрый царь Соломон однажды написал: «Главное – мудрость. Приобретай мудрость. И всем имением твоим приобретай разум. Сохраняйте бдительность и не дайте себя обмануть».

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь, Господь всегда рядом.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: Жизнь Юли показывает, что от наркотиков никто не застрахован. Особенно ребенок, выросший в благополучной семье. Ребенок, которого любили и стремились дать ему самое необходимое в жизни.
3: Первый раз где-то я укололась, наверное, мне было лет 17. Началось сначала, конечно, все с легких наркотиков, курила марихуану. А потом, где-то спустя год, захотелось, ну, уже просто не получала такого удовольствия, и захотелось что-то нового, более острых ощущений каких-то. И вот потом начала принимать наркотики внутривенно. Никакой проблемы я не ощущала, для меня это все было в порядке вещей. А если я видела перед глазами какие-то примеры, ну вот тех людей, которые же долго кололись, то я думала, что со мной никогда подобного не случится, я никогда не опущусь, я всегда буду контролировать ситуацию, всегда просто смогу сказать себе «стоп» в нужный момент. Просто сейчас я этого не хочу, а так вот, когда нужно будет, я остановлюсь, в любой момент откажусь от этого, что это мной не владеет, ну я вот так думала. И прошло, может, я не знаю сколько, какое-то время прошло, и я просто начала замечать, что, ну, как бы, все чаще и чаще я не могу сказать «нет». Просто нахожу для себя какие-то отговорки, а сама уже внутри себя понимаю, что это мной начинает владеть. Однажды, ну вот я пока кололась, родители долгое время не знали, что я употребляю наркотики. И вроде в семье все было нормально. Я жила такой двойной жизнью. На улице я была одна, а дома совсем другая. Старалась приходить поздно, когда родители уже спали, чтобы они не видели ничего подозрительного в моем поведении. Уходила рано. Ну и в основном вот целый день была вне дома. Поэтому долгое время они считали, что все в порядке. Я устроилась на работу. Работала и продолжала употреблять наркотики. Ну, как-то вот мне удавалось так совмещать это все. Потом, когда родители узнали, для них, конечно, это просто, ну, была трагедия. У меня отец плакал. Я никогда раньше не видела его слез. А здесь просто он, ну, рыдал навзрыд. Взрослый мужчина и рыдал. Мать тоже рыдала. Просто, ну, я видела, что что-то не то. Мне как-то стало их жалко. Я поняла, что я им какую-то боль причинила. Они меня повели к врачу, я согласилась идти лечиться. Мы вот пришли к наркологу, они там тратили деньги на лекарства. И я вроде тоже согласилась, ну, чтобы не видеть вот их переживания эти, потому что я тоже любила родителей, они меня любили. Я вроде согласилась как, ну, отказаться от этого, чтобы опять у нас в семье был мир и покой такой. Вот, в общем, прошла курс лечения, и вроде пока была дома, думала, все в порядке. Родители тоже так, ну, вроде успокоились. Но потом я, ну, поняла, что мне все равно этого хочется. У меня нет физической боли, но внутри меня все равно как бы есть вот это желание опять уколоться, что, ну, все по-старому. И я опять начала колоться. Дома были проблемы постоянные. Я начала дома воровать деньги. Мне не могли родители ничего доверить. Отношения очень изменились, конечно. Поначалу они как-то пытались мне помогать. Много раз я им говорила, что все там бросаю. Они мне хотели верить, потому что, ну, все-таки мать всегда говорила: ты моя дочь, я никогда не представляла, что у тебя будет такое будущее. Когда я тебя рожала и растила, пока на руках своих держала, я никогда не могла представить, что это будет с тобой. Она постоянно плакала, она у меня посидела буквально, я не знаю, за короткое время у нее голова вся белая, от седых волос стала. Отец тоже очень изменился сильно, резко очень постарел, я просто не знаю. Он начал выпивать, я видела, что ему это боль причиняет, но он такой человек, он всегда это в себе держал. Поэтому он начал выпивать, и дома постоянные конфликты были. Однажды просто отец был дома, когда я пришла очередной раз после наркотического дурмана. И у нас дома стояла коса, он принес ее с дачи поточить просто. И в этот момент вот как раз пришла я домой. Я помню просто, как он ее схватил и побежал за мной. В этот момент была мать и брат дома. Они вот его остановили каким-то чудом, я не знаю. И я успела схватить ботинки с курткой и убежать. Я помню его слова, как он кричал, что «я тебя убью все равно, ты не будешь жить и мучить нас». Ой, это просто был кошмар какой-то, конечно. И для родителей, и для меня. Мне было страшно от самой себя, потому что я понимала, что просто, ну, я не могу тормозить. что какие-то вещи я делаю, какие раньше бы никак, ни за что не сделала. И я очень часто вспоминала такие моменты, когда смотрела на других людей в этой проблеме и думала, что как они могут так поступать? Я лучше колоться не буду, но это не буду делать. А проходило какое-то время, и я начинала заниматься тем же самым. У меня были друзья, которые тоже были в такой же проблеме, как и я, они кололись. Мы даже вместе с ними кололись, были вот подруги такие, ребята. И долгое время я их не видела, а потом как-то встретила и смотрю, у них совершенно другой взгляд. Я видела, что они не под наркотиками. И они мне рассказывали о центре, что есть такое место, где обретаешь новую жизнь, людям помогают, можно просто избавиться от наркотика. Ну, я как-то относилась к этому так, смеялась просто про себя. Проходило какое-то время, но они не кололись. Действительно, у них жизнь изменилась. У них появились семьи, дети. Они радостные были, счастливые. Они мне говорили о Боге тоже. Приглашали в церковь и говорили, что жизнь может изменить Иисус, что Он умер за меня, что Он любит меня. А вот эти слова, когда вокруг тебя одна ненависть была, грязь, злость какая-то, они просто вызывали слезы на моих глазах, и я всегда убегала от них, потому что мне было тяжело слышать эти слова.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Преодоление».
3: Незадолго до того, как я попала в центр, я уже не жила дома, я жила в притонах, где придется. Моя жизнь уже здесь, на земле, была похожа на ад, потому что очень часто нечего было есть. Мы, бывало, не ели по 2-3 дня, перебивались там, я не знаю, какими-то крохами, потому что все деньги уходили на наркотики. Жили в грязных квартирах, спали на полу, без постельного белья, просто на матрасах каких-то. Это был кошмар, конечно, просто я не знаю. Мне всегда, я хотела, просто искала выход, и я не знала, что делать. Я понимала, что эти наркотики, они сильнее меня. Что даже если переламываешься, то ты просто как пес на цепи. Потому что когда эта цепь разорвется, ты просто опять так же начнешь колоться с еще большим ожесточением. И вот эти передышки, они ничего не давали, потому что проблема всегда внутри меня была. Я уже начала понимать, что я в зависимости и в проблеме. Мне хотелось что-то сделать, но сама я ничего не могла сделать. Мне было очень трудно, потому что такое вроде и хочется бросить, оставить эти наркотики, начать новую жизнь, но в то же время понимаешь, что ты не можешь оставить это, что это сильнее тебя, что ты просто как раб. Потому что я уже не могла отвечать за свои слова. Я не могла никуда уехать, потому что я действительно как раб была, как на цепи была, как прикована. Я принадлежала полностью наркотику. Я не могла делать то, что я хотела. Если я кому-то что-то обещала, я не могла выполнить то, что обещала. Потому что я зависела от наркотика. Зависела от того, уколюсь я или нет. Конечно, мне надоело так.

0: Вот уже перед тем, как в центр я поехала, я поняла, что этот выход действительно есть, и мне может помочь только Бог. Я хорошо помню, как я сидела в грязном подъезде, вмазанная, и просто сидела, плакала, и всю ночь, для меня вот эта ночь, она промчалась просто как час. Я сидела, плакала и повторяла только несколько слов: «Господи, помоги мне, я никогда не буду колоться, если ты мне поможешь». У меня проблемы там возникли в городе, и мне было страшно, я не хотела умирать. Я вот сидела, повторяла эти слова. И, знаете, Бог помог мне. Все люди уже отвернулись, знакомые отвернулись. У нас небольшой город, и практически все друг друга знают. И так неприятно было, когда идут навстречу тебе знакомые люди, и кто-то делает вид, что смотрит в другую сторону, кто-то делает вид, что просто тебя не узнал. Короче, просто даже перестают здороваться с тобой, потому что ты уже не человек, а какое-то существо становишься. И вот когда все отвернулись, даже родители, вроде самые близкие, самые дорогие люди, они отвернулись от меня, уже все. Поставили на мне крест. Мать, которая родила меня, она меня очень любила. Она мне, вот родная мать, она мне говорила: «Быстрее бы ты умерла. Я бы один раз поплакала, и все, уже знала бы, что тебя нет, и была бы спокойна». Отец просто все время хотел. Ну, грозился, говорил: «Я тебя убью, потому что я тебя родил, я тебя и убью». Но Бог, он так не думал. И вот когда все поставили крест на мне, он просто протянул руку помощи. Самые близкие люди отказывались от меня, а он помог мне. И вот есть такие строчки в Библии, просто для меня они живы. Бог говорит там: «Если мать и отец отвернется от тебя, то я никогда не оставлю и не покину тебя». Это просто в моей жизни произошло. Потому что родители отказались от меня, выгнали из дома и в моих проблемах уже просто не хотели принимать участие. Но Бог, он не отвернулся от меня, он протянул мне свою руку, он спас меня. Мои друзья тоже были наркоманами, которые, они прошли реабилитацию в центре, и они мне рассказывали, часто очень встречали в городе. Еще когда я была наркоманка, они мне говорили об этом центре, что неплохо бы тебе туда поехать, может, жизнь бы твоя изменилась. Но я как-то так особо не верила в это. И вот когда пришли очень тесные обстоятельства в мою жизнь, я просто вспомнила о том, что они говорили про такое место, и думаю: ну все уже, край, куда деваться, больше не могу. Если останусь, я просто понимала, если я останусь здесь, в городе, то я просто умру. Я четко поняла, что у меня только один путь — это идти вот к Богу. Я знала, что это центр христианский. Ну, тем более, что я уже слышала что-то о Боге, ходила в церковь. И просто решила сделать этот шаг, оставить все. Я для себя просто сказала, я знала, что в центре тяжело. Помню разговор с Серегой Матевосяном, он говорил, что я звонила как раз ему и просилась в центр. И он сказал: «А зачем тебе туда ехать?» Я говорю: «Ну как, я хочу изменить жизнь мою». Он говорит: «Ты знаешь, у нас очень тяжело тут». Я сказала: «Я согласна на все условия, просто я очень хочу жить». И он принял меня. И вот я когда ехала в центр, то я для себя просто решила, как бы не было тяжело, какие бы трудности там ни были, все, ну, меня ничего не испугает. Я буду делать все, что мне будут говорить, если мне это поможет.
1: Юля успешно прошла реабилитацию и вскоре вышла замуж. Сейчас она вместе с мужем живет и работает в реабилитационном центре «Новая жизнь». Они счастливы, что могут помогать тем, кто приехал на реабилитацию, освободиться от наркотиков. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
2: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Слово на сейчас. Ведущий Валерий Малышев.
1: Здравствуйте. Часто ли у вас бывает ощущение, что вас предали? Может быть, не явно предали, но как минимум, когда другие люди не делают то, что вроде бы должны сделать по отношению к вам. Мы продолжаем чтение Евангелия, и у нас в гостях священнослужитель, богослов Вениамин Владимирович Дашкевич. Здравствуйте, Вениамин.
2: Здравствуйте.
1: Мы в прошлой программе читали Евангелие от Матфея в той части, где говорится, что
2: израильский народ,
1: да,
2: он что, не исполнил какие-то свои
1: обязанности. Да, и что Иисус фактически своей жизнью переписал эту историю.
2: Переделал, да. Угу. Исполнил. Угу. Он не исполнил, а Иисус пришел и переписал, да, переделал.
1: Ну, в общем-то, мы продолжим.
2: Да. Вот эта вот мысль, она на самом деле здесь в Евангелии от Матфея продолжается, потому что здесь затрагивается еще одна проблема. Проблема предательства. Проблема, да, предательства. Кто кого предал. Вот пришел Мессия, который не соответствует ожиданиям иудеев. Угу. Они ожидали освободителя, царя, а пришел тот, который исцеляет, прощает, принимает грешников, мытарей, всех кого угодно. Но вот лидеров народа он не почитает, не уважает. Да? То есть получается, что вот если это Мессия, то он предал ожидания. Если это Бог послал, то Бог как-то вот предал ожидания народа, сделал не то, что нужно. А фактически получилось то, что фактически на самом деле мы видим из Евангелия, что это народ предал Иисуса Христа, предал его на смерть. И получается вот такая ситуация, что Иисус пришел к своим, как пишет евангелист, а свои его не приняли. Ну, это упоминает евангелист Иоанн. Да? Свои не приняли Иисуса Христа. И с самого начала, с самого рождения Иисуса Христа возникает такая ситуация, что Христу приходилось бежать. Причем в младенчестве Иосиф и Мария были вынуждены скрываться от своего же народа. Ну, там было понятно, что царь, поставленный римским обществом, да, римским государством, от Ирода скрываться. Но, тем не менее, они вынуждены были бежать из своего народа, скрываться. Вот этот вот момент предательства, бегства, его обыгрывает евангелист Матфей. Давайте прочитаем, как он это преподает нам. Матфея 2 глава, с 12 по 15 тексты. «Когда же они, волхвы, отошли, все ангел Господень является во сне Иосифу и говорит, «Встань, возьми младенца и матери его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода, да сбудется, реченное Господом через пророка, который говорит, «Из Египта воззвал я сына моего». Знаете, в чем здесь проблема? Здесь проблема в следующем, что обычно у евангелиста Матфея он очень много приводит исполнение пророчеств, исполнение того, что говорил тот или иной пророк. Вот это исполнилось, реченное пророком, реченное Господом исполнилось, когда Ирод убивал младенцев, это исполнилось пророчество из Иеремии. Когда Иисус поселился в Назарете, тоже исполнилось, что земля Завулонова и Нефалимова увидела свет. После того, как уже какое-то событие происходит, Матфей уже всегда после этого говорит, вот исполнилось. Угу. А в этом случае? А в этом случае Матфей говорит, исполнилось после того, как Иисус убегает из Палестины. Угу. Убегает из Иерусалима, от своего народа вынужден скрываться. Да, Иосиф и Мария берут младенца и убегают. Когда как раз Ирод грозится убить и фактически велит убить всех младенцев.
1: То есть, по сути, в данном случае Египтом ну, в качестве Египта можно рассматривать Палестину, из которой бежит семья, да. Семья Иисуса.
2: Да, на это вот как бы намекает нам вот такой вот расклад, который показывает Матфей, что, смотрите, убиение младенцев. Нечто подобное, а дело в том, что для евреев все очень символично. Нет ничего происходящего просто так. Все является исполнением пророчества. Тем более в Евангелии, в событии, которое вот в жизни Мессии.
1: Ну, то есть побиение младенцев, оно связывается таким образом с истреблением новорожденных, которые было
2: в Египте.
1: В Египте.
2: В Египте. Еще можно, знаете, что сравнить здесь? Что вот Иисус убегает, получается, вот земля обетованная превращается в Египет. Да? Иисус убегает из Палестины, скрывается от царя преследующего. И потом он возвращается, начиная свое служение. А вот это очень похоже на Моисея, который тоже убегает от преследующего царя, от угрозы, да, то есть, и потом возвращается для того, чтобы освободить свой народ.
1: Но возвращается-то он опять в Египет.
2: Возвращается в Египет, чтобы уже возглавить вот этот вот исход. И Иисус возвращается обратно к своему народу для того, чтобы собрать всех, скажем так, ну вот как он говорит, овцы мои знают голос мой, да, услышат, и будет одно стадо, один пастырь. Он собирает всех, апостолов ставит, и он возглавляет вот этот вот новый исход, то есть из рабства состояния.
1: То есть исход в данном случае не территориальный откуда-то?
2: Нет, нет, ни в коем случае. Хотя здесь сам Иисус предсказывает, как мы потом можем найти в Евангелии, разрушение Иерусалима предсказывает. Не останется здесь камня на камне. Он говорит, пока вот оставайтесь здесь, да, все. Но придет время, когда нужно будет покинуть. И тогда нужно будет идти проповедовать всем народам. Да? То есть все это вот предсказано было. Но в данном случае... А в данном случае что делает Иисус? Он собирает свой народ для того, чтобы помочь им освободиться от того гнета, который был наложен, духовного гнета, который был наложен неправильным пониманием Бога, неправильным пониманием веры, неправильным пониманием толкованием закона и того, что нужно, как в своей жизни – жить, соблюдать, верить. Вот, вот все это неправильное толкование. Мы видим, постоянно в Евангелии Иисус спорит. С кем он спорит? Он не с Торой спорит. Он не с Богом спорит, который дал заповеди. Да? Он спорит с толкованием. Говорит, а я говорю вам. То есть к чему он возражает? Он возражает той традиции толкования Синедриона, толкования раввинов, которая уже доминировала, была важнее того, что было написано в законе.
1: Парадокс, но по сути Египтом безбожным, ну, безбожным в смысле противостоящим истинному Богу, становятся по сути здесь религиозные лидеры и сам народ, который вроде как этому истинному Богу принадлежит.
2: Ну да, получается, ну я бы сказал так, получается... Место становится Египтом, то место, откуда изгоняют Иисуса Христа. Вот если говорить простым языком, да, чтобы не приплетать сюда, не приписывать, чтобы не приписывать сюда народ весь, потому что многие поверили в Иисуса Христа, апостолы были из народа, там 70 учеников, и очень много кто потом принял крещение в книге «Деяния апостолов», да. Но вот сама система религиозная, да, которая отдала Иисуса Христа на смерть, предала Его. Кричали «распни, распни». Это все лидеры религиозной вот этой вот системы, машины, которая не хотела измениться, не хотела принять такого Мессию, не хотела пересмотреть свое толкование учения, свое понимание закона, воли Божьей, свое понимание Мессии, Бога. Они настаивали на своем и отвергли Иисуса Христа.
1: Ну, вообще получается, что в некоторый момент люди, которые были, ну, наверное, в какое-то время даже верными служителями, последователями и так далее, начиная с какого-то времени, становятся предателями. Как это происходит?
2: Ну, вообще, вопрос предательства, да, вот сложный вопрос. Здесь, конечно,
1: ну, хорошо, можно назвать не предателями тогда, врагами, но когда враг, он в твоем, ну, то есть там, где ты этого не ожидаешь, там, где должен быть, вообще говоря,
2: поддержка,
1: союзник, друг, там,
2: да.
1: То...
2: Вот, да, мы возвращаемся, может быть, с того, с чего начали, что те, которые должны были с радостью встретить своего Спасителя, Царя, Бога, Мессию, они фактически не приняли Его, они Его предали. Они Его отдали на распятие. Но в их понимании они ощущали, что это вот Христос предает принципы, предает какие-то их устои, предает их традиции, подвергает сомнению. И поэтому нужно от него избавиться. Когда Иисус возвращается из Египта, начинает свое служение, уже побывав, обучившись какое-то время, может быть, в определенных школах, как говорит традиция, обучался среди ессеев, да, вместе с Иоанном Крестителем, да. И вот когда обучившись, когда уже... Откуда он знает Писание, да? То есть он тоже где-то находился, где-то учился. И может быть, и отцу своему помогал, но плотнику, да. Но и пришел момент, когда он проходил обучение среди ессеев, так говорит традиция. Потом он возвращается, начинает служение свое. И вот, начиная свое служение после крещения, после пребывания в пустыне 40 дней, он приходит в город Назарет. Приходит фактически к своим родственникам, потому что Иосиф и Мария были из Назарета.
1: Из Назарета, да.
2: Они пришли в Вифлеем только на перепись. Но вот потомки Давида, родственники, они, возвращаясь из Вавилонского плена, часть поселилась в Вифлееме, но для всех места в Вифлееме не хватило. Часть поселилась в Назарете. И поэтому они должны были идти вот город Давида, Вифлеем, на перепись. Там как раз родился Иисус Христос, но он был из Назарета. Люди, не сопоставив эти факты, не зная всей полноты, всей картины, они говорят, может ли из Назарета быть что-то доброе, пророк не является из Галилеи, да? То есть, потому что не знают всего. Это еще раз доказывает, что мы не владеем всей информацией о других людях, о Боге, о небесной истине. Мы все не можем знать. Поэтому самое правильное, что мы можем сказать, что мы еще ничего не знаем. Вот это высочайшая мудрость и величайшая истина, к которой мы можем как бы прийти, признать свое незнание. Но многие не знают даже этого. И вот когда Иисус приходит и начинает свое служение в Назарете, то вроде бы как бы начало, все, исполнение пророчеств, но на что он напирается, упирается, натыкается? На непонимание
1: своих. Что его и там не принимают.
2: Да, его не принимают. То есть такое состояние, да, такое состояние. Давайте прочитаем Лука, 4 глава, 16 по 18 тексты. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне». Дело в том, что читать в то время могли немногие. Это все-таки нужно было обладать каким-то образованием. Поэтому Иисус обладал образованием, ему доверили. Но он читает не все. Он читает определенную часть. И потом останавливается не все пророчество Исаии. Там, где говорится о мести врагам и всем. Он останавливается, это не читает. И он закрывает и говорит: ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами. Все. Исполнилось все вот это вот. Господь послал меня освободить угнетенных, измученных, отпустить на свободу. Это служение освобождения, это служение исхода, которое Иисус пришел, чтобы совершить. Отпустить измученных на свободу. Понимаете, мы как бы здесь тоже должны вот этот вот намек проследить. Да? И затем все, как говорится, засвидетельствовали, дивились его словам. Да, действительно, действительно.
1: Но вообще все связывали обычно отпустить измученных на свободу с субботним годом.
2: Да, это было связано с субботним годом, но вот в интерпретации Иисуса Христа он говорит, вот сейчас исполнилось вот это вот. Угу. Вот я пришел для того, чтобы дать освобождение, отпустить измученных на свободу, но не для того, чтобы убить врагов, всех, кто преследует. Вот. Не для этого. Но к этому было не готово общество. Сами его родственники были не готовы. Они стали говорить... Не Иосифов ли это сын? То есть, ну, они не просто удивляются, о, как красиво говорит, да? Они возмущаются. Разве это не сын Иосифа, плотника, которого мы знаем? Почему он называет себя Мессией? Дух Господень на мне. Исполнилось пророчество через меня. Я Мессия фактически, потому что пророк Исаия говорит о Мессии. Угу. И он говорит, вот пришел, все.
1: То есть о будущем царе.
2: Они говорят, да кто это такой? Мы его знаем. Почему любой из нас мог тоже прочитать эти слова и сказать, во мне это исполнилось? То есть вот это вот непринятие, неготовность принять. Да. Если бы, конечно, он низвел огонь с неба, истребил всех врагов Израиля, все поверили бы. Но вот говорить о проблемах своего сердца, говорить о том, что мешает нам выйти из нашего рабства, об этом хотят не все. Потому что рабство души, рабство, которое внутри нас, его не видим мы зачастую. Мы не хотим видеть проблем внутри себя. Мы видим проблемы в других. Мы видим проблемы в этом мире. Что делает Господь? Господь хочет нас освободить, хочет дать нам благословение, освободить нас. Но говорит, хорошо, давай разберемся. Что мешает тебе достичь Царства Небесного? Что тебе мешает достичь успеха? Ну, хочешь благословения? Вот что тебе мешает достичь благословения в жизни?
1: Ну, давай. И самый первый ответ, который получает от... Ну, или не получает, но, видимо, подразумевается самими иудеями, римляне мешают.
2: Да, это вот то, что вокруг меня. Вокруг меня много чего неправильно. У меня нет подходящих условий, вот эти люди неправильно ведут себя, вот все вокруг, оно неправильно. Вот если бы у меня были... Это самооправдание. То есть это попытка, вот нам гораздо легче оправдывать себя, объяснять причины неуспеха или причины чужого успеха. Но это ему повезло. Ну понятно, что там вот как-то вот это все, это любой может. Очень легко найти оправдание своему неуспеху или успеху другого внешними обстоятельствами. Но никто не хочет, обычно никто не хочет, большинство не хочет, заглянуть в свое сердце. А вот Иисус приходит и говорит, кто готов? Кто готов к этому освобождению? Освобождению от рабства своих же цепей, цепей вот этой вот обусловленности, предвзятости, которую мы сами на себя наложили, друг на друга наложили, требований религиозных, которые наложили иудеи, лидеры народа, на народ, на простых людей. Иисус освобождает от всего этого и говорит, ребята, вот правильные отношения с Господом. Искренность, открытость сердца. Вот это все, конечно, вы делаете, да, но вот смотрите, что является истинным служением Богу.
1: Ну, по сути ведь, вот эти вот отношения как к предателям в народе, они тоже были достаточно широко. Потому что есть святые, отделенные ну, там, фарисеи, книжники, кто-то еще. И есть весь остальной народ, который постоянно предает, потому что живет, ну, не исполняет все, что нужно.
2: Ну,
1: то есть живет во грехе, по сути.
2: А вот как раз-таки в этом и было их вот такое понимание. Одно из направлений в иудаизме считало, что необходимо всех заставить соблюдать закон.
1: Ну, научить для начала.
2: Да, научить и заставить, потому что Бог не может благословить народ, пока каждый последний не начнет соблюдать
1: то
2: все
1: до конца. То есть из-за вас, негодяи.
2: Из-за вас. Вот мы... внешне все не так. Поэтому нас не может Бог благословить. Было две
1: направления. То есть там вообще многослойная такая получается.
2: Школа Гиллея и школа Шамая. Вот была жесткая консервативная позиция, что Бог не может нас благословить из-за того, что некоторые здесь среди нас грешат. И вот с этим вот пониманием, таким вот жестким, Иисус боролся. Что на самом деле, проблема не в Боге, проблема не в Мессии, что вот он не такой, как и Бог не отвечает на молитвы, а проблема и не в людях проблема.
1: То есть которые... не в них.
2: Да, не в ближних наших. Где мое счастье находится? Мое счастье в том, чтобы мои ближние вот делали так, как я хочу. Да? То есть мы говорим, я буду счастлив тогда, когда у меня будет вот это и это. Иисус нас освобождает вот из этих вот условий и говорит, ребята, хотите быть счастливыми? Хотите быть счастливыми? Тогда освободитесь от этих цепей рабства, когда мы ближних своих делаем виноватыми в своем несчастье, когда мы обстоятельства делаем виноватыми в своем несчастье. Иисус собирает тех, которые открыты сердцем, готовы выйти вот из этого вот состояния, винить всех вокруг и ждать, пока Бог для тебя все сделает. Вот. Соберись. Хочешь? Давай. Начни с себя, да, как говорится. Начни с себя. Вот. Хочешь начать вести здоровый образ жизни? Начни пить воду, ходить больше пешком. То есть что ждать-то? Так касается каждой сферы нашей жизни.
1: То есть получается, освобождение из рабства – это в первую очередь освобождение от ожиданий от других чего-то.
2: Освобождение от рабства – это, ну вот, понимаете, это иудеи думали, что им нужно, чтобы их освободили от рабства римлян. Они находились в рабстве римлян.
1: Да.
2: Но Иисус приходит и устанавливает, и говорит, Царствие Божие приблизилось. Все, оно уже наступило. Царствие Божие внутрь вас есть.
1: Оно уже среди вас.
2: Среди вас есть. И внутри, и среди вас. Все, оно уже наступило. Если Иоанн говорит, Креститель, что приблизилось, ученики потом приблизились, говорят, проповедуют, то Иисус потом говорит, все, уже наступило. Где, как? Внутри нас. То есть Царствие Божие, оно начинается. Вот это вот принцип Царствия Божия. Принцип благословения, успеха, счастья, благодати. Оно начинается внутри нас. Счастье не начнется с внешних условий. Хочешь быть счастливым, спасенным, благословенным, хочешь быть счастливым, спасенным, благословленным Богом, то начни внутри себя устанавливать вот это Царство Божие, впусти в свое сердце. То есть как Бог устанавливает Царствие свое? Он сначала Царство свое устанавливает внутрь нас, внутри верующих людей, внутри человека. И потом уже обещает, что придет на землю Царствие Его. Потом уже в завершении царство его наступит внешне. Для тех, кто внутренне принял его исход.
1: Разве понимаете? Изнутри оно не должно распространяться вовне?
2: Нет, оно будет распространяться, если оно внутри нас будет установлено. То есть вот к чему призывает Иисус. Он приходит и освобождает нас вот от этих вот своих зависимостей, от ожидания, что нам вокруг здесь делают счастье, и устанавливает счастье внутри нас, устанавливает свое царство и благословение, и благодать внутри нас. И когда оно установлено, когда мы впускаем в свое сердце Иисуса Христа, это царство начинает распространяться.
1: То я начинаю учить других, как им поступать.
2: А не в этом царстве Божие. Это, в этом как раз-таки предательство, понимаешь? Когда мы переделываем друг друга, когда мы требуем друг от друга, когда мы говорим «ты предал меня», мы обижаемся, мы обвиняем друг друга, на самом деле мы предаем царствие.
1: Тут, собственно,
2: мы распинаем Иисуса
1: Христа.
2: Оно
1: и разрушается.
2: Оно и разрушается. Потому что царствие устанавливается не нашими усилиями и не усилиями Бога вовне, а сначала в каждом из нас. Во мне устанавливает Господь. В тебе, в нем устанавливает кто? Не я. Вот когда мы пытаемся друг друга переделать,
1: то мы свое царство устанавливаем.
2: Мы устанавливаем свое царство, свои требования людям и мешаем Богу. Да? То есть мы не Божье царство устанавливаем, а свои требования навязываем. То есть вот это вот как бы иллюзия царствия Божия. Да?
1: И по сути сами же становимся рабами того царства, которое мы и устанавливаем.
2: Мы продолжаем оставаться вот в цепях своего рабства. То есть когда мы переделываем ближних своих, требуем от них, говорим, что вот вы начните по-другому себя вести, тогда мы будем счастливы на работе, в семье, там дети, супруга и так далее. То есть мы фактически снова возвращаемся к своим цепям. Я не могу быть счастлив, пока внешние условия не поменяются. Господи, приди пока и установи свое царство.
1: Пока ты не делаешь то, что я хочу.
2: Да, пока ты не делаешь то, что я хочу. Господь приходит в ответ на нашу просьбу и устанавливает свое царство внутри нас. И говорит, ну хорошо, давай разбираться. Вот внутри тебя, вот такие-то, такие-то. Давай над чем начнем работать? Мы говорим, над ближними нашими. Ну как здесь, как здесь? Нет, давай над тобой будем работать, говорит Господь. Давай внутри тебя заглянем. И вот пока мы не готовы выйти из этой своей вот состояния зависимости от каких-то своих требований к Богу, ближним, Царствие Божие не начнет нас развиваться и распространяться. Поэтому Господь выводит нас и дает благословение. Выводит нас из своих ложных представлений о себе, о ближних, о Боге, о вере. Из ложных представлений, из неправильного взгляда. И помогает нам следовать за ним.
1: Спасибо большое, Вениамин.
2: Спасибо.
1: Дорогие друзья, благодарим вас, что это время вы провели вместе с нами. Вы смотрели программу «Слово на сей час. Путешествие по Евангелию». Смотрите нас на YouTube-канале «Три ангела». Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы рады любой обратной связи. Всего доброго, до свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий Вадим Трусюк.
2: Привет, друзья! Мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». На программе, где мы иначе смотрим на вопросы, которые волнуют сегодня общество, а особенно молодежь. Все мы сегодня ищем счастье, свободу. Познать, что такое истинное счастье, человек может только в Боге. Мы поговорим о поиске счастья как в Боге, так и о поиске счастья в самом себе. Каков секрет счастья? А особенно, что сегодня является счастьем для современного поколения Z? Давайте зададим эти вопросы священнослужителю, специалисту по естественным наукам Сергею Рягозову. Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Сергей, давайте начнем прямо с последнего вопроса. Что же это такое? Что это за люди поколения Z? И что сегодня является счастьем для современного человека?
3: Я думаю, что правильно было бы разделить тогда уже разные ожидания счастья в разных поколениях. Существует такая теория поколения, что ментальность меняется в зависимости от условий проживания. Не то, что страны, но и, наверное, от условий кризиса, благоприятных условий. Если люди родились после войны или во время войны, то, естественно, их ожидание счастья — это обычное человеческое — создать семью, вырастить детей. И в наших родителях видно, как крепкие семьи, как мало было разводов, потому что даже институт брака был не поиском любви и чувственных наслаждений, а потому что это создание чего-то общего, гнезда, ячейка общества. И мы видим в старшем поколении, как ответственно они относятся к посещениям богослужений в церкви, и как мало особенных вот этих чувств ответственности у современного поколения. Например, поколение, которое выросло в 90-х годах в кризисе, у них есть одна интересная особенность, они стремятся быть экспертами во многих областях, потому что жизнь их научила, что ты потеряешь работу, тебе нужно научиться чему-то новому, государство перестало о тебе заботиться. Ну и поколение, выросшее после 2000-х годов, интересная характеристика, это цифровое поколение, которые уже практически родились, и ему уже родители запихивали планшеты и телефоны, отстань от меня, вот тебе мультик, вот ты и смотри. И это поколение очень оцифрованное, оно с самых малых лет ориентируется, как запустить Google Play Market, как скачать приложение, установить, где на YouTube найти мультики. И я смотрю это по своей дочери, и моя мама, ее бабушка, она удивляется, как она умеет это все включать, когда она не сама старшая, не понимает в этом ничего. В общем-то, это только лишь легкий такой экскурс относительно даже изменения ментальности. Поколения друг с другом пересекаются. Иногда, как последствия предыдущего, и что-то на будущее себе останет это поколение. Более того, если уж мы говорим о современном поколении, как вы упомянули, поколение Z, прежде чем говорить о счастье, которое оно ищет, я думаю, стоит как раз обрисовать определенную характеристику, как они думают. И, соответственно, будет понятно, почему они не ищут счастья в том, чему их учат их родители? И почему современное поколение не видит счастья в том, в чем счастливы их родители? Несколько характеристик я нашел в интернете из коммерческих таких изданий, интернет-изданий, из психологических сайтов. И вот что удалось найти. Первая, одна из главных характеристик – это способность сосредотачивать внимание всего лишь на 8 секунд, как некоторые психологи говорят, так называемое клиповое мышление. И этим ребятам, девчатам очень сложно осваивать длинные тома каких-то учебников. Им хочется найти скоростное содержание того, что там написано. И даже YouTube отреагировал на это, обратите внимание, он предоставил возможность просмотра видеоклипов в ускоренном темпе. Иногда речь лектора растянутая, он включает скорость в два раза больше, он ловит суть, проматывает, пролистывает и понимает, к чему весь разговор. Иногда, мне кажется, когда я наблюдаю за молодежью в церквах, видно, если у кого-то есть мобильные телефоны, если они уже заскучали, они сразу же тянутся к телефону. И если бы у них был пультик, как телевизор, они могли бы перемотать, кто там проповедует, чтобы это было побыстрее. Клиповое мышление. Хочется быстро, четко, ясно, не растягивая. Но вместе с этим у них есть определенная характеристика замкнутости в себе. Наверное, ни в одном другом поколении не встретишь столько интровертов, то есть людей внутри себя живущих. Часто общаются, сидят в своей комнате, утром, вечерами с телефоном постоянно. И у них есть друзья, но в социальных сетях. И этим ребятам очень сложно выстраивать живые диалоги. Угу. Это проблема. А ведь если он надумает жениться или она выйти замуж, тут надо уметь еще и общаться. Не просто лайки и смайлики друг другу пересылать. Угу. Вот. Эти ребята, которые же родились после 2000-х годов, мальчишки и девчонки, они выработали определенную философию жизни. Им хочется жить здесь и сейчас. И подчас их родители думают, ну почему ты ничем не интересуешься? Ну получи образование. Сейчас же есть ноутбуки, научись программировать, там, создай сайты, подойди с головой к коммерции, ты ведь теряешь время. И получается, что как будто бы они просто прожигают жизнь. Но, возможно, в подростковом возрасте это еще и норма, потому что он же не определился, зачем ему все это нужно, будущее, какое оно будущее. Но вот ближе к 20 годам, когда уже ребята учатся в институте, задумываются над будущей жизнью, они должны понимать, что им нужно в жизни, чего они хотят добиться. И вот здесь возникает этот момент, чего они ищут в жизни. Вот это удовольствие, счастье. Для них счастье — это момент здесь и сейчас. Это получить хорошие воспоминания от хорошего путешествия, от хорошей вечеринки, от хорошей встречи. Они не собираются прозябать всю жизнь на работе, чтобы потом, наработав какой-то ресурс, на пенсии этим пользоваться. Как это делали, допустим, наши родители, их родители. Ни за что. И бывают такие случаи, когда молодой человек работает над каким-то проектом, тяжелым проектом, но он устал, и это выводит его психическое состояние из себя. Он готов все бросить и уехать, например, куда-нибудь в Гималайи, потому что здоровье прежде всего, как говорится.
2: Это касается только молодых людей, то есть молодого поколения, которое вот-вот только сейчас подрастает. Нет тут сейчас таких людей, скажем так, ну, 30-летних, но которые так же мыслят.
3: Да, есть и такие. С одной стороны, можно сказать, это о переходе поколений. Некоторые узрели в этом тоже счастье. Есть такой известный психолог Лобковский, который часто консультирует женщин и особенно семейные отношения, практикующий психолог. И он говорит, что, в общем-то, если мы не учимся искать счастье в жизни, а в основном только работаем и что-то делаем, то мы просто невротики. Мы не уделяем время удовольствию от жизни. В общем-то, отголосок этого есть и у старшего поколения.
2: Ну, вот я сейчас слушаю вас, как бы я все равно на себя это проецирую, что вроде у меня то же самое, хотя мне не 20 лет.
3: Но тогда можно считать, что это универсальный принцип, нам хочется еще и пожить. Наверное, к этому тоже так стоит отнестись. По поводу материального достатка, например, когда родители говорят, ну почему ты ничем не интересуешься, вот зарабатывай. Есть интересное такое высказывание у психологов. Материальный достаток им важен не сам по себе, а как способ получения максимального удовольствия от жизни. Нелюбимая работа для них — это не для них. И статус даже не важен. Дослужиться до директора, вкалывая сутками напролет — зачем? Успех, если он будет, то он должен быть стремительным, а работа должна быть не в тягость, а доход достаточным, чтобы при этом еще оставалось время на путешествия.
2: Кто же будет это делать, все остальное, если все будут мыслить так сейчас?
3: Да, этот вопрос задают не только психологи, не только родители, но даже маркетологи. Потому что фактически лет через 10 мы получим взрослое поколение вот такого менталитета людей. И даже под них маркетологи подстраиваются, потому что даже выбор, который они делают, он не связан с престижем, с малиновыми пиджаками, крутыми мерседесами, золотом на пальце. Представляете, поколение, которым этому неинтересно. Как все им это продавать, непонятно. И, в общем-то, оно более простое в отношении к жизни. Угу. Поэтому, если мы себе задаем вопрос, как найти счастье, но мы увидим, что для каждого поколения есть свое счастье, но и есть универсальные принципы. Ну, наверное, универсальный принцип — это иметь внутреннее счастье, внутреннее удовольствие от жизни. вот, быть счастливым, радоваться и так далее.
2: Может ли человек без Бога быть счастливым сегодня, в нашем мире?
3: Да, может быть без Бога счастливым. И надо понять одну важную вещь. Это разные оттенки счастья. Ведь есть целые поколения, целые народы, угу, которые не имеют иудея, христианского, европейского менталитета. Возьмите, например, индийцев, жителей Индии. Угу. Возьмите китайцев. У них тоже свой менталитет, свое понимание счастья. В любом случае, счастье и гармония внутри самого себя, она дает человеку возможность, так скажем, чувствовать себя хорошо. Но преимущество, которое имеет библейское понимание счастья, оно дает счастье не в качестве эйфории, оно дает некий такой внутренний созерцательный мир. Потому что, находясь в этом покое, в этом равновесии, в этой глубине стабильности, которая есть в человеке, позволяет чувствовать себя хорошо. Почему мы все время говорим «чувствовать», «хотим», «быть счастливым»? Коль мы говорили о науке, то я в эту сферу тоже хочу зайти.
2: Давайте.
3: Дело в том, что это так тело наше просит. Мы говорили о нейрофизиологии. И вся наша нервная система работает языком химии. И существуют определенные гормоны, которые дают нам это ощущение удовольствия. И поэтому, наверное, практическим способом, если говорить языком науки, нужно знать, что нам дает удовольствие. Но философия и религия нам говорит, что все хорошо в меру. Но это отдельная тема. Вот. У меня есть некоторые высказывания людей, которые мыслят о счастье при помощи гормонов. Хотел бы вам прочитать некоторые вещи. Есть три гормона, как они выделяют, которые дают нам это ощущение удовольствия и полноценности. И они их называют эндорфины, дофамин, серотонин и окситоцин. Четыре гормона. И есть даже такая картинка, где-то я видел в интернете. Что нужно для счастья? И идет перечисление химии. Вот что мне нужно для счастья. Например, эндорфины вырабатываются путем естественным в нейронах головного мозга в ответ на боль или стресс. Помогает облегчить беспокойство и депрессию. То есть некоторые такие опиаты, которые есть у нас в организме. Такое свойство дает человеку ощущать себя, ну, как-то более стабильно. И они выделяются при помощи трех вещей. Из-за питания, то есть то, что мы кушаем, влияет на наше настроение, из-за некоторых привычек и физических упражнений. К примеру, шоколад. Если хотите себя почувствовать счастливым, съешьте шоколадку. Но это не значит, что надо есть много-много-много, чтобы быть счастливым. Конечно, все тоже хорошо в меру.
2: Ну, чтобы поднять настроение,
3: да, это поможет. Да, поднять настроение. Или, например, вкусная еда, которая еще имеет какие-то приправы. Вкусный аромат. Вообще аромат. Да, если уж мы говорим языком химии, языком науки, не просто философии, а говорим о себе, как о теле, как об организме. А уже мозг задает нам философские вопросы. «Хочу быть счастливым». Покушай, но не переусердствуй. Съешь шоколада. Займись физическими упражнениями. Вот, потому что это позволяет двигаться крови в организме, дает тонус определенный. Привычки какие-то, которые продлевают тебе жизнь. Например, в Библии написано «Веселое сердце благотворно, как врачевство». Да? И если человек имеет при себе вот такое счастливое отношение к жизни, умеет улыбаться, когда встречает людей. Кстати, это очень полезный навык. Иногда попробуйте, попрактикуйте, зайдите в магазин и улыбнитесь продавцу. Не просто так угрюмо по-русски, как любят американцы нас обижать, говорят, что мы всегда суровые, угрюмые русские. А улыбнитесь при покупке чего-либо. Вы увидите улыбку в ответ. И у него поднимется настроение, и у вас. Говорят, что даже когда вы растягиваете мышцы, уже вырабатывается в организме ощущение счастья. Вот, казалось
2: бы. Мне кажется, в нашем менталитете все равно это так очень, ну, спорно, потому что могут и посмотреть на тебя как-то странно, если ты будешь всем ходить улыбаться. У нас даже пословица такая есть.
3: Ну, возможно, да, это наша особенность нашего менталитета. Юмор. Умейте смеяться над собой. Это тоже хорошо.
2: Я заметил, ну, как раз мы та нация, которая умеет хорошо это делать.
3: Да, хорошо. Я заметил, вот в моей жизни был такой опыт, я как христианин все-таки совершал подвиг. Подвиг страдания, подвиг смирения, подвиг борьбы над своими привычками и с самим собой. И я видел себя в церкви человеком, ожидающим второго пришествия, ждущим. Такое ощущение, что я потерял вообще возможность жить, потому что у некоторых людей хождение в церковь, оно связано именно вот с каким-то самоосознанием.

0: Сейчас попробуйте мне пожать руку.
1: Если только вот так вот.
2: Вот. Некоторые... Нет, а что, удобно, я могу вот так смотреть на вас, вести передачу, и я буду видеть все свои шпаргалки.
0: Да, осталось это, кстати, потом очки называются для чтения лежа. Некоторые просто ложатся.
2: Это удобно.
0: Да, перед собой держат конспект или книгу, и так вот легко читают. Можете пока оставить у себя. Вот. Вот что нам химия говорит о том, чтобы сделать себя счастливым. Если вы мне задаете прямой вопрос, то с научной точки зрения я вам скажу так. Химия и только химия. Она делает нас счастливыми. Еще один момент, еще один гормон, который существует у нас внутри, это дофамин, нейромедиатор. Он мотивирует человека на достижение цели, удовлетворение желаний и потребностей. Вырабатывается в мозге человека, вызывает чувство удовлетворения в знак поощрения за полученный результат. Получается, что наша жизнь, она внутри себя содержит завуалированно вот этот момент. Угу. Мы хотим быть оцененными, мы хотим быть признанными, мы хотим достичь результатов. И это такая маленький укол наркотика, который дает нам вот чувствовать себя значимым. Кстати, здесь с точки зрения богословия есть интересное наблюдение. Мы часто манипулируем над другими, и люди манипулируют нами, каким-то образом показывая нам, что мы тебя не ценим, или ты кого-то не ценишь, таким образом пытаясь добиться своих целей, своего расположения к каким-то достижениям от этого человека. Вот. Это встречается везде и повсюду. Мы бегаем между кнутом и пряником. Мы не хотим, чтобы нас стегали, мы хотим, чтобы у нас были всегда пряники. И получается, что все поведение человека в течение возраста всего от маленьких лет до большого выстраивается в умении лавировать между теми обществами, где тебя принимают и любят, да, и избегать тех моментов, когда тебя критикуют и не принимают. Кстати, есть интересное богословское наблюдение. Вот, кстати, если мы говорим о Библии, о том, что Бог дарует счастье, это хороший пример. Когда Адам и Ева были сотворены в Библии, они полностью осознавали, что они сделаны, что их любят, что они венец творения, они прекрасны. Им не надо ничем заслуживаться, чем-то перед Богом чего-то достигать. Они сами по себе понимали, суть их такова, что они его дети. Когда грех вошел в мир, здесь можно, кстати, продолжать эту мысль, человек потерял понимание, что Бог его теперь любит, что теперь он оценен, что он теперь признан, что он теперь любим. И человек, видимо, чтобы прикрыть свой стыд, вот свою потерю, даже сшил себе одежду, да, из листьев. Но там есть целый богословский смысл, это отдельная тема, когда Господь дал ему и кожаные одежды, как жертвенного животного. Но это делает нам главный намек. Как только неустройство, дисгармония, грех входит в мир, человек чувствует себя потерянным, виноватым, нелюбимым, непризнанным. Когда двое влюбленных встречают друг друга, мужчина и женщина, кажется, что они восполняют уровень дофамина, эндорфина и всего, чего ты хочешь в этой химии друг в друге, потому что они любят друг друга, они принимают друг друга. Потом хороший медовый месяц заканчивается, они думают, что они вечно будут восполнять нужды друг друга, но этого ресурса не хватает.
2: Начинаются суровые реалии.
0: Да, и задают вопрос, а как же найти счастье в браке, как же найти жизнь счастливую? И есть интересный рецепт, который дает, вот, мне кажется, только Евангелие, только Бог в Библии.
2: Подождите немножечко, да. забегу маленько назад. Вот как раз именно ждем ответа на этот вопрос, потому что у нас была подобная передача, подобная тема «Как найти счастье». И на этой теме приходили вопросы от зрителей, и большинство из вопросов были такого ключа, что мы живем в современном мире с современными трудностями, с современными проблемами, и сталкиваясь с ними постоянно, живя в современном грешном мире, как вообще чувствовать себя счастливым? Потому что многие люди писали, что у меня проблемы, у меня там родные болеют очень сильно, второй там не может себе найти работу и как бы перебивается с копейки на копейку. Как в этом сложном мире человеку чувствовать себя счастливым?
0: Вот, кстати, тот момент... Тот вопрос, на который наука не даст вам ответа. Но здесь мы можем четко сказать, что хорошо, что у нас есть Библия. Хорошо, что у нас есть...
2: Химия в этом случае уже не работает.

0: всегда работает. Просто наш мозг манипулирует. Наше сознание способно включать в нужный момент необходимые химические процессы, и оно происходит при помощи перепрограммирования и моделирования. Вот Христос, когда приходил на землю, Он говорил: «Вы исследуйте Библию, потому что через это вы имеете жизнь вечную». Фактически Он моделировал, что источником вдохновения для нас все равно будет откровение от Бога, Библия. Более того, у Христа была, у него был секрет, особенный секрет, который позволял ему чувствовать себя все равно полноценным, принятым, значимым, неотвергнутым и любимым. Хотя его многие отвергали. Представляете, это вам не просто дизлайки поставить на Ютубе или где-то еще. Его и сбросить хотели со скалы, и побить камнями. Но почему он чувствовал все равно уверенность в том, что он любим Богом? Или, например, его хвалили за его чудеса и исцеление. Как при этом не превознестись? Секрет заключался в том, что свою самооценку, свое чувство значимости, ощущение принятости и любви он полагал в том, как на него смотрит Бог. Если мы, как христиане, не будем полагаться на мнение людей, а для нас будет важно мнение Его, то наша самооценка зависит от Него, а не от того, что мне скажут другие.
1: В социуме тяжело только на Бога ориентироваться, а не важно, что обо мне думают другие.
0: Да, вот этот внутренний диалог с Богом, внутренний мир позволял иметь Христу силу противостоять, когда Его обвиняли и когда Его хвалили. То есть фактически библейский ответ на вопрос, как быть счастливым, это иметь четкое понимание, что Бог тебя принимает и любит. Ты уникальный, ты необыкновенный, ты необычный, ты неповторимый на этом свете, на этой земле. Других таких действительно во Вселенной нет. И отсюда проистекают разные вещи, которые удовлетворяют при помощи химии все твои ощущения организма счастья. Ты принят, ты любим. Действительно, других таких, как ты, больше нет на свете. Поэтому радуйся тому, что у тебя есть. Цени каждый момент своей жизни. Живи с Богом. Относись сквозь призму Бога к остальным людям. Если они тебя не любят или тебя не понимают, это их проблемы. Потому что ты-то знаешь, что ты можешь себя любить, и Бог тебя любит, и Он признался тебе в этом. Получается, вот эта стабильность, она является даже определенным примером для других. Ты будешь даже донором вот этого свойства терпения, вот этого богатства души, вот этого огромного количества любви, которое ты можешь источать к другим людям. Вот это христианское, библейское понимание счастья, одухотворенное.
1: Должны ли мы тех людей, которые у тебя чувствуют такими удрученными, угнетенными, вытаскивать из этого состояния в этом мире, из этого удручения и приводить их к светлому, к познанию Бога?
0: Я думаю, обязательно. В этом призвание всей нашей семьи. Это же твой родственник по крови. Мы все дети Адама и Евы. Если в тебе есть благородные побуждающие мотивы, и ты готов опекать людей, а не просто требовать от них опеки.
1: А если его все устраивает? Вот он такой, вот он привык, вот он любит сидеть, чтобы его все жалели, и вот он такой вот.
0: Но есть и такие люди. Понимаете, даже состояние счастья, оно непостоянное. Это тоже химия. И мне кажется, это не было замыслом Бога, чтобы Адам и Ева ходили постоянно с психической улыбкой удовольствия. Нормальная жизнь, нормальное течение жизни — это состояние и покоя, и радости, состояние сомнений, шока. То есть полная гамма чувств, которые есть в нашем теле, созданной Богом, оно должно восприниматься как само собой естественное. И нельзя впадать в круговую депрессию. Это правило, правило жизни. Да, случается плохое в жизни, но, как говорил Соломон, даже живой пес, хоть он с плохой репутацией, но он все равно лучше мертвого льва. Даже если ты страдаешь, но все равно ты в лучшем положении, чем есть другие люди. Иногда даже полезно сравнивать себя с тем, как думают другие люди. Допустим, мы не живем сейчас во время войны. Когда стреляют из-за угла, ты можешь в любой момент погибнуть. Я видел даже картинку в интернете, где сидит мальчишка около стены здания, и он без ног. И он мелом рисует себе продолжение ног. Вот видите, подход разный, сравнение, и мы видим, что для того человека, который без ног, видит все счастье, если у него будут ноги. И поэтому все познается в сравнении. И счастье, оно относительно. Я считаю, что главный вывод в поиске счастья — уметь быть счастливым, стремиться к этому, а также облагораживать других людей рядом с тобой. Это будет правильно.
1: Спасибо большое, Сергей. Спасибо за эту тему. Я надеюсь, что данная тема поможет людям еще больше раскрыть, что такое счастье и как необходимо его искать.
0: Да, я хотел бы желать этого всем остальным, потому что, мне кажется, это увлекательная жизнь, когда ты находишься в поисках радости и ищешь, как помочь другим людям тоже радоваться. Будьте веселыми, радуйтесь, будьте счастливыми. Жизнь прекрасна, надо получать удовольствие от этого.
1: Спасибо большое. Я думаю, что люди, которые смотрят эту передачу, они уже находятся на этом пути, поэтому я надеюсь, что им это поможет. Спасибо и вам, друзья, что были это время с нами. Спасибо, что досмотрели эту передачу. Ищите Бога, ищите счастье. Помните, что истинное счастье только в общении с Богом. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго. До свидания.
2: Вы слушали программу «Иначе говоря».
3: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Божьи люди не от мира этого. Они ожидают наступления Царства Божьего. «Я буду господином мира». Остается одна Россия, но я раздавлю ее. Сказал однажды Наполеон Бонапарт. Он желал завоевать весь мир. Надо же, по его словам, осталась Россия. И именно тут его ожидала неудача. Но не смог он ее раздавить. Да, искушение завоевать весь мир может быть только у людей с очень высоким мнением о себе. Мне вот с этим как-то попроще, я думаю, и вам тоже. Но все-таки, тем не менее, для нас есть предостережение. Мы постоянно искушаемся жить для себя и быть, ну, своеобразными богами в большей или меньшей степени. Ну, в зависимости от того, кто на что гораст. Это очень древнее искушение. Змей, искушая Еву, предложил людям стать как боги. И надо сказать, наши прародители на это купились. Так, к примеру, я как-то посетил какой-то сайт, созданный поклонниками сатане. Да. Ну и там был организован чат, где один человек, судя по всему, член этой вот, как сказать, организации, он спрашивает, какой из меня может быть бог, если врачи поставили мне диагноз рак. Вы представляете, человеку жить-то осталось совсем немного. Но ему авторитеты отвечают, ну, те, к которым он обращается, что, мол, нам жаль, что так получилось. Ну, мол, ты есть Бог сам по себе, в том смысле, что можешь делать все, что тебе захочется. Ну, просто ты такой маленький Бог, маленький-маленький божок. Ну, такой не позарится, конечно, на весь мир, но что-то, что по силам, так себе вполне может быть. И что им жаль, что у него совсем не осталось сил. Вот только представьте себе, что вот так можно сказать себе «я». Бог. Но вот посмотрю на себя в зеркало и вынужден признать, ну, не Бог, а божок. И чего там, божочек маленький такой, ведь все, что я хочу, я никогда не сделаю. Но что-то все-таки могу. Ну, а что, если кто-то из нас вырос до чиновника, имеет какую-то власть, у него ведь люди в подчинении. У такого человека искушение побольше, чем у того, кому поставили диагноз рак. А кто-то, может быть, авторитет в воровских кругах, он окружен толпой головорезов, готовых только по одному приказу сделать все, что угодно. Или кто-то, может быть, занимается единоборствами, умеет так отделать кого угодно, что думает, может, все, что он хочет. А кто-то умеет так заговорить зубы девушки, что, видя, как он красив, смазлив, и как, помните, Андрей Миронов в фильме «Обыкновенное чудо» сказал, чертовски привлекателен. И вот таковый поменял уже не одну жертву, оставив их беременными воспитывать его детей. Я это не придумал. Я лично такое встречал сам. Это печально. Вот это создает проблемы. Именно вот это желание подчинить себе, ну, если не этот мир, то какую-нибудь ситуацию. Это странное желание разных людей властвовать здесь, стремление каждого показать, кто тут хозяин. Вот это и делает жизнь порой невыносимой. На протяжении всей истории нашей многострадальной земли были и те, кто желали завоевать весь мир. Не просто завоевать, а создать царство. Одно, которое будет владычествовать на земле. И каждый такой завоеватель считал, что вот только его царство будет вечным, и только его город будет столицей мира. Кто? Навуходоносор, Кир, Александр Македонский, Нерон, Наполеон Бонапарт, Адольф Гитлер. Ну и другие, если не завоевать, то, по крайней мере, ну, быть самыми великими на земле. Император Нерон, к примеру, выходил на балкон, чтобы слушать молитвы и наблюдать, смотреть, как в его честь сожигают жертвенных животных. Это печально. Послушайте, послушайте, что говорит Священное Писание о том, как истинный Бог относится к стремлению людей подчинить себе мир. Это второй псалом, книга Псалтирь. «Зачем метутся народы и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника его. Расторгнем узы их и свергнем с себе оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем и яростью своею приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святой горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него». Вот псалмопевец Давид выразил мысль о том, что у Бога есть свой план на этот мир. Он предназначил того, кто будет им править. Помните, я помазал царя моего, ведь это Иисус Христос. Эти слова относятся к нему. Так как же быть с теми, кто с Богом не посоветовался по поводу его планов на этот мир и решил подчинить его себе, не спрося Всевышнего о его планах? Или, ну, подчинить не весь мир, а, ну, только то, на что каждый гораст. Тут надо остановить внимание. Дело в том, что, ну вот подумайте, что потребуется для того, чтобы подчинить себе весь мир? Мир-то очень разнообразный. В каждой стране есть своя культура, своя религия, свой язык, наконец. А потом жители какого-то государства, вот это государство вообще-то считают своим. Вспомните знаменитый слоган: «Нам чужой земли не надо, но и своей вершка не отдадим». Если кто-то захочет подчинить себе весь мир, ему придется этот мир завоевывать оружием, а значит, убивать. Хотя право убивать Бог не давал. Но ведь завоеватель мира сам себе Бог. Что ему до Бога истинного? Но это надо быть очень большого мнения о себе, чтобы мыслить о всемирной власти. Вот как размышлял по этому поводу Адольф Гитлер. Он говорил так: «Для меня существует две возможности. Либо добиться полного осуществления своих планов, либо потерпеть неудачу. Добьюсь, стану одним из величайших в истории. Потерплю неудачу, буду осужден, отвергнут и проклят». Что, собственно говоря, и произошло. Священное Писание говорит о том, что в конце концов только царство Бога будет вечным. И, как это задумано им изначально, пока люди этого не поймут, на земле будут войны, войны, войны. Но Божьи люди не от мира этого. Они ожидают наступления Царства Бога. Сейчас я хочу рассказать вот о чем. В истории нашей планеты было очень интересное время, когда люди решили кое-что сделать, не посоветовавшись с Богом. На планете, на всей планете не было разных государств. Но, впрочем, давайте лучше об этом прочитаем. Это книга «Бытие», конец 10 главы, начало 11. Там написано. «Вот племена сынов Ноевых по родословию их в народах их. От них распространились народы на земле после потопа. На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар равнину и поселились там. И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот один народ, и один у всех язык, и вот что они начали делать. И не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле». Интересно, да? Вот представьте себе ситуацию, когда не надо никого завоевывать, никого не надо подчинять, навязывать свою религию, культуру, затем нет языкового барьера. На всей земле один язык, одна религия, все. И вот, чтобы произвести впечатление, решили построить, ну, такое грандиозное сооружение, башню, чтобы она была, ну, своеобразным шедевром человеческого величия. Считают, что эта башня якобы бросала вызов Богу. На памяти был потоп, уничтоживший древний мир. Якобы, ну, наверху этой башни можно было спастись от потопа в том случае, если бы Бог снова его навел, хотя он обещал этого не делать. Интересно то, как Всевышний отнесся к этому действу. Он сошел с небес посмотреть на это так называемое величие. Но с небес-то ему не рассмотреть. И Господь внес свои коррективы, чтобы разрушить это предприятие. Он наделил людей различными языками, что впоследствии привело к тому, что на земле образовались различные народы, государства, и все это показало, кто на самом деле истинный Бог. И вот с тех самых пор завоевать мир стало непросто. Во всяком случае, до сих пор никому не удалось. Что происходит? Ну вот представьте себе в качестве иллюстрации. Допустим, вы создали свое какое-то предприятие. И в качестве работников наняли своих друзей, их знакомых, родственников. Потом вы снизошли до тех, кто был без работы, потратили средства на обучение, оформили все документы, подключили все ваши связи, и вот ваше предприятие запущено. И вот как-то по прошествии некоторого времени вы начинаете замечать, что ваше предприятие не приносит вам прибыли. Ну, точнее, прибыль-то есть, но она уходит куда-то на сторону. Вы, желая выяснить, почему так происходит, приходите в свой кабинет и находите его занятым каким-то новым директором. На двери кабинета другое имя, которое кто-то себе сделал. Помните, люди хотели сделать себе имя. Вы хотите поговорить с вашими работниками, но они, как сговорившись, все заявляют, что вы тут вообще-то никто теперь. Что-то произошло. Кто-то так мог распорядиться законами страны, что теперь он хозяин предприятия, а не вы. И все, как говорится, шито-крыто. И со временем вы замечаете, что новоиспеченный руководитель вашего предприятия, если можно так выразиться, криминальный авторитет. И что вся выпускаемая продукция начинает служить каким-то его криминальным стратегиям. Вы готовы выйти из себя, вы приходите и пытаетесь достучаться до умов некогда нанятых вами работников, что это вы оплачиваете все коммунальные счета, что это вы погашаете все налоги, что это вы заключаете договора с поставщиками, что все, что тут построено, построено вообще-то на ваши деньги, в конце концов. Но все тщетно. Но вот что вы будете делать в таком случае? Если вы очень сильно любите этих людей, людей, тем не менее, пошедших против вас. Вот вы любите их год, 10 лет, 20, а все без толку. Они как бы, ты люби, люби, а мы тут повеселимся. Бог создал этот мир и подарил его людям. Он дал жизнь каждому из вас. И не просто дал, он ее поддерживает. Он дает силу земле рождать хлеб и все ее произведения для нас. Почему? А потому что он нас любит. Но люди отважились присвоить себе славу, которую может иметь только Создатель. Они думают, что это не Бог, а мы сами по себе всему причина. И люди сегодня решили, что это они дают силу земле выращивать хлеб. Люди решили, что все могут. Помните, мы не можем ждать милости от природы. Взять их у нее – наша задача. Мы постоянно испытываем вот это искушение быть здесь на земле богами и присвоить себе его славу в большей или меньшей степени. При этом, например, в нашей стране 70 лет стремительно убивали в людях веру. Веру в того, от кого зависит наша жизнь. Странно, да? Вот поэтому Бог и посылает проповедников по всей земле рассказать о себе. Для чего? А для того, чтобы мы знали, каков выход из всех проблем. У кого источник жизни? Конечно, можно сказать, что это ты вспомнил про Вавилонскую башню. Ведь это было так давно. Подождите, не торопитесь. Вам приходилось видеть, как выглядит здание Департамента Объединенной Европы. Вот оно, это здание, перед вами. Перед вами не что иное, как недостроенная Вавилонская башня. Но это еще не все. Архитектор заложил в это здание такие элементы, имитирующие строительные леса. То есть люди, замышлявшие то, что связано с этим зданием, как бы хотят сказать о том, что мы все равно создадим себе имя, несмотря на то, что мы знаем волю Бога. Не кажется ли вам, что это вызов Богу, говорящий «ты смешал языки и народы», а мы все равно объединим их? Мы сделаем себе имя. Зачем? Метутся народы и племена, замышляют тщетное. Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника его. В Библии есть свои герои. В послании к евреям в 11 главе есть своеобразная галерея славы. Там перечислены герои веры, о жизни которых написано в Священном Писании. Чем жили эти люди? Что руководило ими? Куда они направляли свои взоры? И, собственно говоря, ради чего страдали? Ради чего покидали родину, становясь странниками? Погибались, скитались по миру, совершали поступки, про которые в наше время вряд ли кто подумает, что это здраво. Ну вот ради чего они лишения терпели, невзгоды. Вот как об этом написано в послании же к евреям в 11 главе. «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные и радовались и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые говорят так, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Они стремились к небесному. Библия говорит о городе, который Бог обещал тем, кто верит в Него. Вот куда были направлены их взоры, причем написано, что пока еще они не получили обещанного. Это Бог предусмотрел, чтобы они не без нас достигли совершенства. Они нас ждут, чтобы мы вместе с ними туда попали. Да, Библия говорит о городе мира, о Новом Иерусалиме. Слово «Иерусалим» и означает «город мира». Вот послание к евреям в 11 же главе. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле, обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель – Бог». Вот куда устремляли взоры праведники. Именно Иерусалим должен был стать столицей вечного Божьего Царства. Столицей одного нераздельного мира, мира, провозглашенного Богом, а не кем-нибудь другим. Вот эти люди не стремились стать башками для самих себя. Им это, собственно говоря, незачем. У них есть истинный Бог, который создал для них мир. Им не надо его завоевывать. Они ожидают его от Бога. Мало того, что тот, кого Бог Отец предназначил быть царем на земле, то есть Иисус Христос, и сам не стремился к власти, когда был здесь на земле, не стремился сам и своим последователям завещал следующее. Послушайте, о чем говорит апостол Павел в послании к римлянам в 13 главе. Написано: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, ибо они, Божьи служители, сим самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать – подать. Кому оброк – оброк. Кому страх – страх. Кому честь – честь. Помните, как Иисус Христос сказал Понтию Пилату перед тем, как претерпеть казнь на кресте? Понтий Пилат его спросил: «Ты царь иудейский?» Знаете, Иисус не был против, но только сказал, что царствие его не от этого мира. Иисус хотел сказать, что вот здесь на земле, пока люди спорят о первенстве, Он и вправду царь, но совсем другой, не такой, как те, кто царствуют здесь. Его царство еще не настало, но обязательно наступит. Он обещал, что наступит великое будущее, обещанное людям. И те, кто верит в это, именно в это царство и стремятся, таковые никогда не будут богами сами для себя. У них один Бог, который на небесах. И этот мир не надо завоевывать. Но скажите, зачем надо его завоевывать, если Бог его обещал просто так? И в свое время он и меня туда возьмет. И чем плох Бог, создавший этот мир? Я с радостью приму его, как Бога Вселенной, им созданной. Во-первых, потому что это правда. Он в самом деле ее создал. А потом он сам построил все по его законам. И уж у кого, как не у него, я могу этим законам научиться. Божьи люди не от мира сего. Они ожидают наступление Царства Бога. А вы? Однажды я посетил больного человека, которому осталось жить считанные дни. Дело в том, что он ничего не знал о Боге и не готов был предстать пред Ним. И я встал перед трудной задачей. У меня было всего несколько часов, чтобы, пока действует болеутоляющее лекарство, как-то помочь этому человеку, чтобы у него зародилась вера. Я поведал об Иисусе Христе и обо всем, что Он сделал для нас, грешных людей. Напоследок мы помолились, и я, уходя, подумал, «Ну почему же все так скоро? Прошла беспечно целая жизнь, и смертельный диагноз человек не ожидал. Каково же было мое удивление, когда перед уходом выяснилось, что в семье была Библия. Просто ей пренебрегали». Если у вас нет Библии, мы хотели бы вам помочь. Но важно еще и ваше желание узнать истину о Боге. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из любых 5 программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Велика милость Господа!
1: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Счастливый день. Рассказывает Андрей Карганов.
1: Самый счастливый день в моей жизни был связан с моим детством. Однажды мая, наверное, в году 2014, мы с моим отцом и с моим другом пошли на рыбалку. Мы обычно рыбачили на городском пирсе, к которому прибывали корабли. В эту весну рыбы почти не было, абсолютно. То есть мы приходили рыбачить каждый день почти свободный, каждые выходные приходили, но приносили домой всего 2-3 рыбки, и так и не было у нас никогда такого улова в ту весну. Но в этот день, он был после 9 мая, может быть, это было 12-13, мы пошли с самого утра, где-то часов с 5, встали очень рано, взяли с собой все вещи, отправились пешком, потому что автобусы еще тогда не ходили. Пришли туда, там не было ни одной души, абсолютно. Что очень странно, потому что обычно городские пирсы в праздники заполнены еще с 3 утра и раньше. Мы пришли туда, не было ни одной души. Закинули снасти, закинули, как это называется, резинка в простонародье, в воду и стали ждать. С самого утра, с 5 часов, мы ждали где-то, может быть, до 8, ничего не было. И мы уже, ну, как бы, понимая, что, скорее всего, в этот день тоже ничего не будет, решили уже как бы, ну, может быть, сегодня мы сходим, ну, не на так долго, ну, до обеда, может быть, и потом сразу же домой. Но вот чудо. Мой папа поймал первую рыбу, а за ней вторую. И я поймал, и мой друг. И так начало продолжаться и продолжаться. Мы ловили и ловили, и мы не понимали, откуда она вся, и как она попала вообще. Ее же не было всю весну. Дошло до того, что мы вытаскивали. Я объясню. Резинка состоит, ну, вся эта конструкция состоит из следующих вещей. Груз, резинка и леска, на которой крючки. Несколько штук, может быть, 5 и больше. И мы вытаскивали, и на каждом, почти на каждом из крючков висела рыба. Это было очень тяжело вытаскивать. И мы вынимали ее на пирс, она срывалась, падала. Я видел, как мой друг за ней прыгает. Это был просто удивительный день. Он был также очень жаркий. И когда мы уже возвращались домой, поздно вечером, может быть, в 8, мы были все красные от загара, все пахли рыбой и были очень счастливы в тот день.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воскликните Господу, вся земля!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.
2: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Радость жизни во Христе. Ведущий – священнослужитель Максим Каминский.
1: Во времена Иисуса Христа существовала очень уважаемая, образованная прослойка населения, имевшая большое влияние на людей. Это фарисеи. Однажды Иисус сказал своим ученикам даже такие слова: «Все, что говорят они вам делать, делайте». Так сказал Иисус, но добавил: «Только по поступкам, и только поступки их не копируйте. Но то, чему они вас учат, к этому прислушивайтесь», так говорил Иисус. У фарисеев, тем не менее, была одна очень глубокая духовная проблема. В Евангелии от Луки мы встречаем опять же характеристику Иисуса Христа этих людей. «Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим: „Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие“». Что такое лицемерие? Лицемерие – это притворство. Когда утаиваются или просто скрываются истинные черты характера, мотивы, истинные чувства, и даже притворно изображается, может, религиозность или духовность. Итак, лицемерие – это подмена, лицемерие – это обман. Глядя на лицемера, можно обмануться и подумать, что нашел друга, когда тебя на самом деле в душе ненавидят. Подумать, что нашел высокодуховного человека, идеал, эталон духовной жизни, когда тот скрывает тайные грехи и не имеет того посвящения, о котором говорит и которое пытается демонстрировать. Лицемер создает иллюзию. И не всегда сознательно, между прочим, есть люди, которые сами стали верить в собственную ложь, в собственные лжи. Недавно был даже снят художественный фильм об одном бандите, жившем во Франции где-то в 70-х годах прошлого века. Его еще называли бандитом с тысячью лицами. И он думал, что он чуть ли не современный Робин Гуд, в то время как множество судов, через которые ему пришлось пройти, доказали, что он был на деле просто жестоким убийцей и грабителем. А он, в свою очередь, верил в то, что является неким таким духовным идеалом преступного мира. Точно так же мы можем заблуждаться. Мы можем сами себя обмануть и, между прочим, даже этого не заметить. Так произошло с фарисеями времен Иисуса. Но как? Иисус отвечает на этот вопрос. Оказывается, в какой-то момент фарисеи стали подменять Божьи заповеди человеческими. И вот когда мнение человека превозносилось над мнением Божьим, человек, превознесший себя, оказался обманут. Кем? Самим собой. Каким образом фарисеи устранили заповеди Божьи? Давайте прочитаем об этом, что говорит сам Иисус. Со слов Иисуса Христа узнаем об этом.

Думали, что служат Богу тем, что чтя человеческое предание, но это был самообман. Это было лицемерие, подмена правды ложью. Сегодня многие христиане думают, что служат Богу, когда превозносят чье-то мнение над мнением Священного Писания. Но это обман, подмена истины неправдою, то есть форма лицемерия. В чем именно здесь, вот в этой ситуации, было лицемерие, в ситуации, которую описал Иисус Христос в отношении фарисеев? В той же главе мы читаем слова Иисуса. «Лицемеры, хорошо пророчествовала вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, говорит Бог». Итак, когда неправда выдается за правду, когда Божье подменяется человеческим, это приводит к лицемерию. И самое страшное, когда подобное происходит в религиозной жизни. Что происходит с сердцем человека, который лицемерит, который выдает неправду за правду? Такой человек приучается жить во лжи, да и сама его жизнь становится ложью. Нельзя придумать ничего более ужасного и отвратительного, когда все, чем человек является, когда и сама его жизнь – это ложь. А начинается все с того, что человек начинает игнорировать Божий авторитет, превознося над ним свой собственный или авторитет другого человека. Хочет человек этого или нет, но такой образ жизни приучает человека ко лжи, к жизни, наполненной ложью. Вот к чему, например, это привело в жизни тех же самых фарисеев. Как по словам Христа молились фарисеи? Посмотрите, в 6 главе Евангелия от Матфея записано. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах, на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою». Какая-то вот эта показная такая набожность в душе, когда ее в действительности нет. Как в этом случае правда подменяется ложью? О чем думают эти люди во время вот такой показной молитвы? О Боге ли они думают во время такой молитвы? Нет. Они думают о себе и о других людях. Человек занимает место Бога в этот момент. В момент такой молитвы, и вот эти вот люди, о которых говорит Иисус, думали о том, как они выглядят в глазах других людей. И это искажало истину. Это было неправда, это было ложь, это и было лицемерие. Но при этом вот эти люди хотели, чтобы все остальные думали, будто бы они в этот момент разговаривают с Богом. Вот это и есть лицемерие. Несомненно, кто-то уже, может быть, провел параллель со своей жизнью. А для кого служу я? Когда я делаю что-то доброе, хорошее для детей, соседей, друзей, чего я ожидаю взамен? Благодарности, похвалы, может быть. Продолжу ли я поступать честно, с таким же рвением и любовью, если меня никто не будет за это хвалить и благодарить? Буду ли я делать те же самые добрые дела тем же самым людям, если они не будут этого замечать и ценить? Если я делаю для людей на показ, думая при этом о себе только, думая при этом о том, что я от этого иметь буду, то я, конечно же, лицемерю. И мои добрые дела прекратятся в тот самый момент, когда я больше не смогу наслаждаться всем этим, когда я больше не смогу за это получать благодарность, славу, похвалу или еще что-либо. Христос дал несколько принципов, следуя которым мы можем избежать лицемерия, такого тонкого,
тонкого, которого мы сами даже порой

не замечаем и не понимаем. Принцип первый, записанный в послании апостола Павла к Ефесянам, в 6 главе, в 7 тексте. «Служа с усердием, как Господу, а не как человеком», говорит апостол Павел. Чтобы служить людям, думая при этом о Боге, надо твердо знать, от чего Бог ожидает от тебя. Тогда ты будешь служить Богу, делая ближним то, что Бог ожидает, чтобы ты делал. И тогда ты не будешь зависеть от людского мнения, хорошего или плохого, и сможешь избежать лицемерия. Второй принцип записан в Евангелии от Матфея в 6 главе. «У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Все лучшее, что мы делаем, стоит делать, конечно же, по возможности, незаметно и скромно. Но это не все. Что можно сказать о таком явлении человеческого характера, как о лицемерии? Например, посмотрите, как Христос называет тех, кто легко подмечает все недостатки и слабости других людей, но не видит и не исправляет при этом своих собственных слабостей. В Матфея в 7 главе сказано: «Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынут сучок из глаза брата твоего». Оказывается, и в этом случае правда подменяется ложью. Когда мы видим слабости других людей, а своих слабостей не замечаем. Дело в том, что называть какого-то одного человека плохим действительно подлинное лицемерие. По той причине, что в глазах Божьих, да и в глазах человеческих при более близком рассмотрении мы все далеки от идеала. Тот, кто останавливается на недостатках ближнего, лицемерит, потому что себя делает якобы лучшим, а ближнего своего худшим. А это неправда. И чаще всего совесть того, кто любит рассуждать над недостатками ближних, знает это. А вот в чем здесь опасность. Когда ты приучаешься думать, что лучше других, когда подолгу останавливаешься на слабостях и недостатках ближнего твоего, то со временем чужая личность теряет в твоих глазах всякую ценность. Кто же может нас научить нелицемерной любви и мудрости? Апостол Иаков в первой главе своего послания говорит об этом так. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Даже апостолы были подвержены иногда нареканию из-за склонности к лицемерию. Это правда. Например, апостол Павел прямо обличал лицемерие апостола Петра, когда тот тайно общался с язычниками, кушал с ними, разговаривал с ними, как с друзьями, но при этом стеснялся их общества на людях. В присутствии других иудеев сторонился язычников. И Павел открыто называет это лицемерием и утверждает, что во Христе нет уже ни иудея, ни язычника, ибо все равны в глазах Божьих. Но эти люди, они умели признавать свои слабости и побеждать их, молясь Богу о прощении и силе. Так же должны поступать и мы.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Радуйтесь всегда в Господе.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение.
1: Сегодня в нашей студии Гарик, самый замечательный парень на Земле.
2: Гарик, спасибо тебе большое за то, что ты мне тогда помог мебель перевезти.
3: Колян?
4: Колян!
3: Ну как тебе новая квартира-то, Коля?
1: Всякий, кому посчастливится познакомиться с Гариком, обязательно его полюбит.
5: Гарик, спасибо, что помог мне тогда.
1: Никто не станет спорить. Если кому-то и суждено быть в раю, так это Гарику.
6: Ой, Гарик, я очень тебе благодарна за то, что ты поиграл в футбол с моими мальчишками.
1: Без сомнений, Гарик потрясающий парень, но это не дает ему права на небеса.
3: Не дает?
1: Библия говорит, что мы не можем заработать спасение. Это дар Божий.
3: Постойте. Если никто не может заработать спасение, какой смысл вообще в том, чтобы творить добрые дела?
1: Приняв спасение как милость от Бога, ты будешь творить добрые дела из-за благодарности и любви Господу.
3: Так вы что, хотите сказать, быть хорошим бессмысленно?
1: А сколько нужно сотворить добра, Гарик, чтобы быть достаточно хорошим?
3: Ну...
1: В том-то и дело, Гарик. Бог предлагает прощение и вечную жизнь всем, кто в смирении признает свою нужду в Спасителе.
7: Произведено на радио «Новая жизнь», Москва.
8: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
9: Для вас поет Наталья Никитина.

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом.
1: Иисус говорит нам, христианам, сегодня: «Одно, что я хочу, так это то, чтобы вы следовали за мной и видели меня всегда впереди себя». Вот это очень важно в жизни. И если вы будете следовать за мной, Бог говорит, я буду ответственным за то, где вы закончите свой жизненный путь. Но следовать за Христом не означает следовать за каким-то человеком. Это означает изучать жизнь Иисуса и поступать так, как Он поступал. Иисус говорит, если вы действительно любите Меня, то дальше что там написано? Тогда соблюдите Мои заповеди. В этом практический смысл христианства. Слово Божие, которое мы называем Священным Писанием или Библией, является единственным верным источником познания пути следования за Иисусом. И это тот путь, как мы можем следовать за Христом в ежедневной практической жизни. А Слово Божье, Библия, открывает нам познание о нашем Боге. Она представляет нам Бога в образе трех личностей Божества – Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. Библия сообщает нам, что эти три личности Божества имеют единство в своем характере, целях, побуждениях. В самой первой книге Библии, в самой первой главе описывается о творении человека. Я прочту этот текст, он записан в первой главе Бытие, в 26 стихе. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Обратите внимание, что в данном тексте Бог представляется во множественном числе. «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Здесь речь не идет об ангелах или о каких-то других существах, потому что человек был сотворен по образу Божьему. То, что Божество состоит из трех личностей, мы можем также видеть из многих свидетельств Священного Писания. Давайте посмотрим хотя бы на один такой пример. Я читаю Евангелие от Матфея, 3 глава, 16 стих. «И крестившись, Иисус в тот час вышел из воды, и се отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божьего, который сходил как голубь и не спускался на Него. И се глас с небес глаголящий, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Как мы видим из этого текста, Бог Сын, Иисус Христос, находился в реке Иордане. Бог Дух Святой снеспускался с неба в виде голубя. И Бог Отец Небесный провозглашал Своим голосом с небес, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И здесь мы встречаемся с тремя личностями Божества. Дорогие друзья, мы должны признать тот факт, что Бог настолько велик, что наш ограниченный разум не в состоянии познать Его в совершенстве. И сейчас, когда мы говорим о Божестве, мы должны признать, что мы не сможем познать до конца нашего Господа. Мы не сможем познать до конца величие Божественного характера. Бог обладает, предположим, одним из качеств – вечность. Как вы себе представляете, что такое вечность? Вечность – это значит без начала и без конца. Я не знаю, может быть, вы каким-то образом можете это в своем разуме как-то упорядочить, но для меня это очень сложно воспринять эту информацию, что значит без начала, что значит без конца. Наш мозг, наш ум не приспособлен к этим измерениям. В книге «Откровения», в последней книге Библии, говорится, что Иисус Христос стоит у двери нашего сердца, и Он стучит, чтобы мы могли открыть и пригласить Его для того, чтобы Он вошел в наше сердце. Каждый раз, когда я читаю этот текст, в моем сознании это производит особое впечатление. Творец Вселенной, Бог, великий Спаситель, Иисус Христос. И Он стучит, просит нашего разрешения открыть Ему дверь. Это великая картина божественной любви, той свободы, которую Бог дает каждому человеку в деле его собственного спасения. Сегодня мы с вами еще раз прикоснулись к той великой истине познания нашего Господа, к той истине, которая говорит о том, что не нужно бояться делать первый шаг, второй шаг в следовании за Иисусом. Пусть это искреннее желание будет практикой каждого нашего дня. Да благословит нас в этом Бог. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Не волнуйся, Бояша, мы тебя в обиду не дадим.
5: Не хватает.
4: Что же делать?
5: Баян!
4: Идет.
5: Бояша! А ну ко мне! О, малышня! Это что это у вас тут мой пес делает?
4: Это не пес, а щенок.
5: Хитрый, какие умные, а?
6: Кое-кто его без присмотра гулять отправил. Он чуть под машину не попал.
5: Подумаешь, может, я его к самостоятельности приучаю?
4: Отдай его нам, он же все равно тебе не нужен. А мы за ним ухаживать будем.
5: Нетушки, хитренькие какие. Я его покупал за свои денежки. А вам просто так отдавай? Нетушки, мой пес.
7: Пойдем, торжеву у меня будешь.
6: Вот все, что мы накопили, тут немного не хватает.
5: Вот подрастете, поднакопите, и тогда купите себе точности такого же щенка.
4: Подожди!
5: Ну давай, поторапливайся, а то у меня дел много.
6: Афанасий Филиппович! Ой, Степан Филиппович, а где ваш брат?
8: А что случилось?
6: Ну, понимаете, у нас там...
8: На, держи.
9: Спасибо большое.
10: Здравствуйте, ребята. Кажется, у Олега и Ульяны возникли трудности. А ведь для того и друзья, чтобы поддерживать друг друга. Давайте пойдем к ним и поможем.
5: Ладно, забирайте. Все равно от него никакой пользы. Знай только, убирай, выгуливай.
10: Конечно, это же не игрушка, он живой.
5: Ладно, прощай, Баян. Все, я ушла.
10: До свидания.
4: Спасибо, дядя Степан, вы его спасли.
10: Да мне-то не за что, вы молодцы.
4: Кажется, дождь начинается.
10: Ну ладно, пойдемте в мастерскую, там его и переждем.
4: Ну, Бояша, теперь ты у нас. Я не понимаю, как она могла отдать такого хорошенького?
10: В нашем мире сегодня все имеет свою цену. Пища, одежда, дома, домашние животные, даже гвоздь. И тот денег стоит. Кто там?
11: Да я, Афанасий Филиппович. О, ну и дождина. А что, какие серьезные, умер кто?
10: Да нет, сегодня никто не умер, но мы в глубоком размышлении.
6: Да что? Марья Ивановна, а вы знаете, что все на земле имеет цену?
11: Конечно, знаю, уважаемый.
4: Дядя Степан, а сколько стоит Олег?
11: Да ты что, Ульян, да разве у человека может быть цена?
6: Я стою миллион!
10: Но человек на самом деле имеет цену. Правда, цена эта измеряется не в миллионах.
6: Больше?
10: Да. Однажды люди попали в плен к врагу самого Бога. Как его звали?
11: Дьяволом?
10: Да. И вот, чтобы освободить нас из этого плена, нужно было заплатить высокую цену.
4: Дядя Степан, а как мы могли попасть в этот плен?
10: Когда сатана восстал против Бога, он был изгнан на землю. А кто жил тогда на земле?
4: Животные.
6: Люди.
10: Правильно, творение Божье. И они любили Бога и были ему послушны. Но сатана переманил их к себе, и они стали слушаться его. Они стали воровать, убивать, ссориться. Многие забыли Бога, но Бог не забыл их. Он не хотел, чтобы мы погибли, и Он решил освободить нас от власти дьявола. Цена этой свободы – жизнь Сына Божьего.
4: Дядя Степан, расскажите.
10: Итак, Иисуса во дворце римского прокуратора Пилата приговорили к смертной казни. И вот солдаты надели на Иисуса багряные одежды и возложили ему на голову терновый венец. Безжалостные воины плевали в него, насмехались и били. Потом они взвалили на него крест и повели на место распятия, называемое Голгофой. Иисусу трудно было нести тяжелый крест, и, пройдя небольшое расстояние, он упал. Тогда крест заставили нести проходящего мимо Симона Киренеянина. И когда пришли они на Голгофу, Иисуса прибили ко кресту и повесили табличку Иисус Назарей, царь иудейский. И рядом с ним распяли двух разбойников. Народ стоял и смотрел, а их предводители глумились над Иисусом, говоря: «Он спасал других, пусть теперь спасет и себя, если Он Христос, Божий избранник». Воины тоже насмехались над Ним и бросали жребий, деля между собой, кому достанется Его одежда. Тьма покрыла всю землю, и солнце не светило. Толпой овладел страх, сверкнула молния, и громким голосом Иисус воскликнул: «Боже мой! Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Но вдруг мрак рассеялся, и Иисус сказал: «Совершилось! Отче, в руки Твои предаю дух мой!» И с этими словами умер. Иисус Христос взял на Себя все наши грехи и умер за нас, так чтобы мы могли жить свободными. Благодаря Его жертве нам прощены грехи, и мы освобождены из плена сатаны, и он теперь не имеет над нами никакой власти, если только мы будем послушны Богу.
6: А где похоронили Иисуса?
10: Похоронили Его в гробнице у одного богатого человека, Иосифа. А ученики Иисуса были очень сильно расстроены и подавлены. Они не знали, как дальше жить. Все их надежды разрушились, когда они увидели, как Иисус Христос умер. Они думали, что это конец. Но через день женщины пошли к гробнице Иисуса и были очень сильно удивлены увиденным.
11: Чем, Степан Филиппович?
10: Сейчас не буду рассказывать.
4: Почему?
10: Ну, потому что это другая история, и вы будете тоже очень сильно удивлены, когда ее услышите. Пусть потом Афанасий вам расскажет.
11: Ой, скорее бы уж.
10: А нам пора прощаться.
6: Пока!
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
12: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
13: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
12: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
14: Песня «Милосердие» поет Надя Малышева.
15: Кто бы кричал мальчишкам?

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: «И делом правды будет мир, и плодом правосудия – спокойствие и безопасность вовеки. Тогда народ мой будет жить в обители мира и в селениях безопасных».
2: Мир, спокойствие, отсутствие вражды и войны, безопасность и благополучие. Согласно Библии, на сотворенной Богом земле царил совершенный мир до тех пор, пока грех не принес с собой разделение и вражду. В истории патриархов и израильского народа короткие периоды мира и благополучия воспринимались как Божье благословение, а бесконечные войны – как проклятие. Пророк Исаия описывает идиллическую картину вечного мира, который наступит с приходом князя мира, Мессии. «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком. И теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их». В Новом Завете Иоанн Креститель направляет людей на путь мира. И Иисус Христос в Нагорной проповеди благословляет миротворцев. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Он обещает своим последователям удивительный внутренний покой, достигаемый через единство с Богом. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое – благо, и бремя мое – легко». Апостол Павел пишет о том, что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Примирение человека с Богом посредством жертвы Христа и влияние Святого Духа делают возможной жизнь последователей Христа в гармонии и согласии друг с другом.
1: «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны».

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка. В студии врач-терапевт санатория «Наш дом» Наталья Назарова.
3: Добрый день, дорогие друзья! Наша сегодняшняя тема будет касаться простудных заболеваний. Когда это происходит, это всегда неприятное явление, и всегда хочется, чтобы все это прошло как можно быстрее. Что можно применить из самых простых средств в домашних условиях, из средств, относящихся к фитотерапии? Для того, чтобы мы могли с вами лечить эти состояния, можно применять такие травы, как, например, фиалка, душица, бузина, цветы бузины черной. Это если есть проблема, например, с кашлем. Когда мы завариваем такой чай, то обычно мы берем эти травы в количестве 1 столовой ложки. Если в расчет мы берем здорового, вернее, такого взрослого человека.
2: Полезная минутка.
3: Эти травы можно заваривать при кашле, как я уже сказала, но также их можно заваривать просто для усиления, так скажем, иммунитета при этих заболеваниях. Простудное заболевание начинается с насморка, могут присоединяться боли в горле, то можно применять и другие средства. Если, например, у вас насморк, то вы можете делать ингаляции. Сейчас мы с вами заварим. Мы завариваем чай в количестве 700-750 мл, для того, чтобы этого количества хватило на целый день. И потом мы пьем его по одному стакану 3 раза в день. Как я уже сказала, если вы будете делать ингаляции, то для этого очень удобно использовать такие вот эфирные масла, которые продаются в аптеках. Их можно использовать разные. Можно брать масло эвкалипта, можно брать масло сосны, можно брать масло пихты. Это то, что помогает убивать микробов в носовой полости и быстро справляться с этим состоянием. Только единственное такой вот совет, пожелание, чтобы вы делали ингаляции часто. То есть их делать 2-3 раза в день недостаточно. Нужно это делать примерно каждые 2 часа. Если, например, вас беспокоят боли в горле, то вы можете делать полоскание такими травами, как календула, шалфей, эвкалипт. Для того, чтобы быстрее справиться с проблемами в горле, то нужно заваривать эти травы в соотношении 1 столовая ложка на стакан воды. И за один раз выполаскивать нужно достаточно большое количество вот этого настоя. Можно сказать, что целый стакан за один раз и идет. И полоскать тоже нужно примерно каждые 2 часа, для того, чтобы вы могли быстрее избавиться от этих симптомов. Кроме того, хочу сказать, что необходимо во время болезни пересмотреть свой образ жизни. Особенно это касается сладких продуктов и жирных продуктов. Их нужно свести к минимуму. Чем меньше сладкого у вас будет в рационе, чем меньше жирного у вас будет в рационе, тем быстрее организм сможет справиться с болезнью. И еще очень желательно, чтобы вы пили много воды. Мы говорили в наших предыдущих встречах, что в норме обычно человеку нужно примерно 1,5 литра воды в день выпивать. Но если вы болеете, и особенно с высокой температурой, то это количество больше, до 2 литров, 2,5 литров. Организм так охлаждает себя, когда испаряет воду, и может, по крайней мере, контролировать тогда температуру тела. То есть это такие очень простые рекомендации, но их можно делать в домашних условиях. Чай должен настаиваться примерно 30-40 минут, и потом вы можете его уже использовать. Чай пьется по стакану 3 раза в день. Я желаю вам, чтобы вы могли использовать эти простые средства в домашних условиях. Но лучше всего, чтобы вы не болели, чтобы вы вели здоровый образ жизни, и проблемы, болезни постигали вас как можно реже.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
5: В эфире радиоканал «Три ангела».
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Приход человека к Богу, посвящение себя Ему является тайной. Почему один человек верит в Бога, а другой, сколько ему ни доказывай, ни убеждай, нет? От чего зависит вера человека? Только ли от желания самого человека? Мы беседуем с магистром богословия, филологом Олегом Владиславовичем Воскресенским. Олег Владиславович, давайте в начале нашей беседы сначала напомню, о чем мы говорили в прошлый раз.
3: Мы пришли к выводу о том, что истинность христианской веры покоится на истинности того, в кого мы верим. Тем самым подвели как бы итог всем нашим предыдущим встречам, когда мы постепенно, последовательно, логически исследовали Писание, то есть тот источник, на который мы полагаемся, и, приведя свидетельство его достоверности, сделали вывод о том, что ему вполне можно доверять, он достоин нашего доверия. Мы обратились тогда к содержанию этого источника, и оказалось, что этот источник, новозаветное Писание, рассказывает нам о факте, истории, человеческой истории, когда Бог стал человеком, когда Он воплотился и жил посреди людей и оставил по себе вот эти свидетельства. Таким образом, мы и пришли к выводу о том, что истинность христианской веры покоится на истинности личности самого Христа, что события Его жизни происходили именно так, как они описаны в этом источнике. И следующий вопрос, который у нас с вами закономерно возник, а почему же тогда это чудо новой жизни, чудо веры не происходит направо и налево, как только каждый человек может познакомиться с этим источником? Может быть, недостаточно воли самого человека? Может быть, в этой красивой схемке, которую мы в прошлый раз с вами создали, состоящей из трех элементов, мы говорили о трех составляющих веры. Веры первой составляющей, представляющей себя знание о Христе, о предмете нашей веры, об объекте нашей веры, если угодно, из волевого решения следовать за ним и из уже практических действий, воплощенных в жизни, в словах, поступках, решениях человека. Может быть, в этой красивой схемке чего-то не хватает?
2: Мы сегодня будем говорить как раз о том, почему трудно человеку поверить. Но вот прежде чем мы будем отвечать на этот вопрос, давайте все-таки выясним, поверить человек может сам или это все-таки дар свыше?
3: Совершенно верно. Тот же самый вопрос. Может быть, этих трех элементов недостаточно? Знания человеческого недостаточно, воли человеческой недостаточно и поступков человеческих недостаточно? Наверное, так оно и есть. Не хватает в этом присутствия Духа Святого. И когда мне приходится проводить подобные же встречи в аудитории, скажем так, светской, людей неверующих,

0: прям иногда слышно, как по залу проходит такой вздох разочарования. Ну как же так? До сих пор все было научно, логично, рационально. И на тебе, приехали, Дух Святой.
1: Нельзя ли спрашивать? То есть это никак не укладывается,
0: да, как же так? Как,
1: современного человека.
0: Нельзя ли как-нибудь обойтись без Духа Святого, спрашивают.
1: Но тем не менее, хорошо, Дух Святой, а как же верить-то в христианского Бога?
0: Да, поэтому мне и приходится обращать мою аудиторию вновь к тому источнику. Угу. Согласно этой книге, в достоверности которой мы так долго и мучительно и радостно убеждались, без Духа Святого обойтись нельзя. Он необходимо должен присутствовать и действовать в жизни человека. Дух Бога, угу. Божий Дух. Кто уверует в меня? Говорится в этой самой книге. Если мы уже договорились о том, что она достойна нашего доверия, давайте посмотрим, что же она говорит о Духе Святом. Угу. Кто верует в меня? У того, как сказано в Писании, да, мы обращаемся угу. к этому источнику, «из чрева потекут реки воды живой». Ну, это образное выражение. А далее. «Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него». Имели принять, то есть должны принять.
1: Эти слова в Евангелии какого?
0: Евангелие от Иоанна, 7 глава. То есть, согласно этому Писанию, вполне, как мы уже убедились, достоверному, достойному нашего доверия, сам Христос говорит о том, что без Духа Святого этих жизненных изменений в жизни человека не произойдет. То есть, конечно, иногда говорят, как трудно исполнимы заповеди Божьи, как трудно исполнять волю Христа. Я говорю, нисколько, не трудно. Заповеди
1: Почему?
0: Божьи исполнить
1: Почему не трудно?
0: Невозможно.
1: Ах, их вообще
0: их
1: просто,
0: не трудно,
1: просто невозможно,
0: а невозможно исполнить без Духа
1: самому
0: Святого.
1: Самому человеку, да.
0: А свести учение Христово к очередной школе воспитания благотворительности, благой воли и так далее, это сколько угодно. Отношения с Богом это не восстанавливает. Угу. Решение того вопроса, с которого мы начали наши передачи, о смысле жизни, тоже не дает. А все остальное, да, можно действительно и без Духа Святого, и такие попытки делать.
1: Нравственно жить можно без Духа Святого, без Бога?
0: Таким образом, тогда мы сами должны, не Бог, а мы сами будем определять, что нравственно, что нет.
1: Ну,
0: каждая
1: страна-то все равно определяет эти
0: и
1: законы.
0: Каждая страна, да. Каждый человек
1: что хорошо, что плохо.
0: Будет решать это для себя. Вот. И определять, нравственно или нет. Сегодня нравственно, завтра нет. Как я решу? Сам себе Бог. Но тогда нам придется отвергнуть все то, чему мы так долго приходили. Достоверность этого источника. Факт Божьего воплощения и того, что эти слова записаны с Его слов. Это Его слова, Его заповеди, а Ему все-таки, согласитесь, наверное, виднее. Если же мы верим в то, что написано в этой книге, а теперь у нас есть основания доверять этой книге, то нам придется согласиться, что это дар, что это не результат, не плод собственных усилий, полагаясь на внутренние резервы, на собственные силы, каждый человек личной праведностью достигает тех идеалов, которые он сам перед собой ставит. Если же мы верим содержанию этой книги, то, наверное, надо вчитаться в ее слова. «Я умолю Отца», в том же Евангелии от Иоанна пишется, в 14 главе, «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя». Даст, то есть это будет дар. Да? Не плод усилий человеческих, а дар Божий. Да пребудет с вами вовек Дух истины. То есть, согласно этой книге, согласно этому источнику, без дара Божия обойтись нельзя. И только тогда, если мы оказываемся способны воспринять этот дар, тогда и происходит вот это самое чудо.
1: А в чем заключается эта способность? Давайте вот поговорим сейчас о роли человека и о роли Духа Святого в обретении веры.
0: И легче всего, наверное, логичнее всего обратиться к опыту человека, с которым беседовал сам Христос. Это фарисей по имени Никодим, да, который привык полагаться на себя, на собственные силы, внутренние резервы, добиваясь все своей праведностью, исполнением закона, исполнением нравственных норм и ритуальных норм и так далее, и так далее. В беседе со Христом он вдруг слышит слова о том, что ему, оказывается, этого недостаточно, чтобы достигнуть Царства Божьего.
1: А вот, извините, он и пришел-то к Иисусу Христу, может быть, тоже движимым тем, что, или понимая внутренне, может быть, неосознанно, чего, что-то не хватает. Могло это быть?
0: Да.
1: Почему он вообще-то пришел к Иисусу Христу?
0: Очевидно, очевидно. Он добивался, но добивался праведности, добивался и надеялся на Царство
1: Небесное. Но чувствовал, что чего-то не хватает.
0: Очевидно.
1: Да?
0: В сердце его эта недостаточность ему была достаточно явной. И он обращается ко Христу с этим вопросом. Христос же говорит ему, что ему ему для достижения Царства Небесного нужно родиться свыше, родиться от Духа, родиться заново.
1: Странные слова, да,
0: кажется? Для фарисея Никодима эти слова звучат очень странно.
1: Для человека набожного, да,
0: привыкшего, верующего. Привыкшего полагаться на собственные силы, собственную праведность. Вы помните, он пытается представить себе, как это он, значит, в его возрасте, в его положении, должен снова войти в чрево матери и как-то... Он опять мыслит вполне...
1: Физическими категориями,
0: да? Да, вполне полагаясь, что он должен сделать, как это он должен совершить. И Христос, обращаясь к нему, говорит: «Ты, учитель Израилев, и этого ли не знаешь, что это дар, что ты должен воспринять этот дар извне». Вы помните, как в той истории, которую я рассказал про себя самого, на дороге, мне этот дар, воздействие на мою волю, должен был прийти извне. Моих собственных усилий, воли недостаточно. Моя воля поражена грехом. Я сам не в состоянии принять этого решения. Поэтому и каждый из нас не в состоянии сам своей волей и праведностью избрать Бога. Он должен послать нам этого Духа, чтобы мы откликнулись на этот дар Его. В каком-то смысле человека призывать к праведности, призывать к вере, призывать к Богу, как бы исходя из его собственной доброй воли, с нашей стороны жестоко. Это, представьте себе, это все равно, что человека с перебитыми ногами уговаривать, увещевать, чтобы он пошел в больницу, где ему эти ноги вылечат. Он потому туда и не может пойти, что ему там должны вылечить. Да? Его воля, тот самый орган, которыми мы должны принимать эти решения, он-то и поражен грехом.
1: Не
0: мы сами
1: пойти,
0: в состоянии,
1: да?
0: Кто-то должен его туда отнести, кто-то должен извне совершить над ним это чудо. И только тогда, когда это чудо над человеком совершается, и в моей жизни, и во многих жизнях это чудо совершается как дар Божий. И мы лишь откликаемся на него. Благодатью вы спасены. Вот то же самое слово. Дать, благодать, дар. Через веру. Сие не от вас, а Божий дар. Не от дел, чтобы никто не хвалился.
1: Дух Святой. Господь готов на каждого ниспослать. Так? Каждому дать.
0: Конечно.
1: И он посылает этот дух каждому из нас. Почему одному легко поверить, а другому, тем не менее, не то что сложно, даже и, ну, никак он и не верит.
0: Потому, наверное, что у многих из нас происходит вот это как бы раздвоение времени, представление о времени. Нам кажется, многим из нас кажется, что эта жизнь, она нам дана как временная жизнь. Вот ее надо худо-бедно как-то вот доковылять, чтобы никого не обидеть вокруг себя, а потом начнется жизнь вечная, да?
1: В смысле?
0: Царство Божие.
1: Куда?
0: Ну вот эту земную жизнь, как? Она какая-то временная.
1: Да.
0: Вот. Я не знаю, уж может быть, кого-то я тут огорчу, кого-то обрадую, вот. Но жизнь вечная наша, жизнь, которая нам дана Богом, вечная, она уже началась в этой жизни.
1: То есть от нас зависит, будем ли мы жить потом?
0: Да.
1: Дальше, после этой вот временной нашей земной жизни.
0: Да, и она в этом смысле не временная. Это часть нашей жизни вечной. Счетчик уже тикает для каждого из нас и будет тикать за пределами нашего земного бытия во веки веков, в жизни вечной нашей. Мы и этой радостью жизни вечной с Богом можем радоваться уже сегодня, уже сейчас. Угу. Если мы ею обладаем, то мы можем ею делиться с другими. Кстати, если мы ею не обладаем, нам делиться нечем. Да? Вот. Если мы сейчас, уже сегодня, уже сейчас живем без Бога, делиться мы им и этой радостью жизни с Богом не можем. Только тогда, когда мы сами сегодня, сейчас обладаем ею. Замечательный стих из первого послания к Иоанна. «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Таким образом, имеющий Сына Божия имеет жизнь». Заметьте, не потом получит, а уже сейчас, все в настоящем времени.
1: Что значит иметь Сына Божьего?
0: Уже сейчас. Веровать в Него, жить по Его заповедям, следовать за Ним. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Уже сейчас, уже сегодня, не имеет.
1: То есть мы в прошлой передаче с вами говорили о том, что вера – это действие, это глагол. Вот как раз не просто знание, а человек должен что-то предпринять в знак того, что он верит.
0: Да, совершенно верно.
1: Потому что
0: принимать решение.
1: Христос сказал, что и бесы веруют и трепещут. Ну и что? Они знают, что он Сын Божий. Ну да. А что они делают?
0: Вот им не хватает всего содержания, всего богатства веры, которое состоит не только из знания, и даже не только из добрых побуждений, но и еще и из поступков, в которых эта вера воплощается. Истинность этой веры, как мы помним, определяется истинностью предмета веры, того самого, в кого мы верим. Таким образом, приход ко Христу – это не плод собственных усилий и собственной праведности, а это чудо. Чудо, которое совершается силой Духа Божия в жизни каждого
1: Почему
0: человека.
1: Почему это чудо в одной жизни совершается, а в другой нет?
0: Да потому, наверное, что на пути многих из нас обнаруживается камень преткновения. Камень преткновения, знакомый многим из нас. Знаком он был и апостолу Петру, когда рыбачил он на берегу Генесарецкого озера, Галилейского моря, Тивериадского озера. Это все один и тот же водоем. Да? Воды ровно столько же, названия только разные. Давайте вспомним этот замечательный эпизод. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере. А рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, то есть Петрова, он попросил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Ну, картина, представим себе, идиллическая, да, садится солнышко, конец рабочего дня, звучит, живописный берег, Христос учит народ, собравшийся на берегу из лодки, а апостол Петр возлежит на борту этой лодки, наверное, думая, что жизнь, в конце концов, не так плоха, вот, когда тебя за твои, вероятно, какие-то особые заслуги избирает учитель народа, и проповедуя из твоей лодки, к народу обращается, тем самым, кстати, освобождает тебя от необходимости там с приятелями вымывать сети на берегу, что тоже приятно, да?
1: Вот. Легче философствовать, да? Слушать проповедь.
0: И, видимо, вот это благодушие, видимо, вот это осознание собственной избранности, гордости на мгновение затмевает для апостола Петра того, кто перед ним. И когда Христос обращается к нему, когда же перестал учить, сказал Симону Петру: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Все в апостоле Петре вдруг возмущается. И Лука, евангелист Лука, честно описывает всю эту ситуацию. Как это так? Кто мне указывает, как ловить рыбу? И он обращается к Христу со словами. Симон сказал ему в ответ: «Наставник». Нигде ни до, ни после. Он не называет его наставником. Он как бы напоминает Христу, чем ему следует заниматься. Вот там народ собрался, вот, значит, надо проповедовать народным массам. А мы тут трудились всю ночь и ничего не поймали. Да? Дескать, мы-то знаем свое дело. Видимо, следующие слова он произносит погромче, чтобы друзья его слышали, что это не его затея. «Но по слову твоему закину сеть». Христос совершает чудо. Это чудо все расставляет на свои места. Сделав это, они поймали великое множество рыбы. И даже сеть у них прорвалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, наполнили обе лодки, так что обе начали тонуть. Увидев это, Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи». Да, уже не наставник, да, а Господи. Да, вспомнил, прозрел. Да? Да. Вот это чудо напомнило ему о том, кто перед ним. «Потому что я человек грешный, ибо ужас объял его и всех бывших с ним». Вот этот путь веры от осознания собственной гордости. У каждого своя гордость, профессиональная гордость, как у апостола Петра в данном случае, родительская гордость, у каждого своя. И отведение Христу роли лишь его как бы земной сущности. Да? Учитель, наставник. Наставник нравственности, начитанный раввин, вполне земное его предназначение, к осознанию собственной грешности, греховности и признанию за Христа, провозглашению Христа своим Господом и Спасителем.
1: То есть в этой фразе «отойди от меня, Господь, выйди» – это вот он провозглашает, вот утверждает, что он Бог.
0: Этот путь, да, у апостола Петра, мы видим, благодаря этому чуду, занял всего несколько минут. В жизни некоторых людей это занимает 30 с небольшим лет. Каждый, тем не менее, каждый человек должен пройти его от гордости к смирению. От признания за Христом лишь его земной сущности к признанию его Господом и Богом в своей жизни.
1: То есть гордость – это главный камень.
0: Совсем иной пример смирения человеческой гордости мы видим в Иоанне Крестителе. Наверное, это влияют и обстоятельства жизненные. Давайте вспомним, как пишется об этом в Евангелии от Иоанна. «И пришли к Иоанну, и сказали ему: Рави, тот, который был с тобою при Иордане, о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, все идут к нему». Иоанн сказал в ответ: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, не я Христос, но я послан перед ним». И дальше замечательные слова. «Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется». Вы помните, мы только что читали про апостола Петра. «И ужас объял его и всех бывших с ним, а тут радостью радуется. Слыша голос жениха, сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться». И это не бережок Генисарецкого озера.
1: То есть никак он не претендует на роль Бога. Ну, допустим, может, с маленькой буквы здесь, вот в этой ситуации, да, и что он сам может что-то сделать.
0: Все, что дано ему свыше. И он с удовольствием, с радостью смиряется. Очевидно, то, что он находился в темнице, а не на бережку озера в это время, повлияло и на состояние его души. Поэтому ему так радостно смиряться перед Господом и Богом. Он в темнице, в ожидании казни. И тем не менее, сердце его переполнено радостью. Гордость, таким образом, является тем самым камнем преткновения в жизни большинства людей. Даже не неосведомленность и не неинформированность, а гордость – то самое решение, которое человек должен принять в связи с тем,
1: что… Это зависит уже от человека, то есть ну, как-то совладание с этой гордостью зависит
0: это
1: или нет?
0: Это тот труд, который в душе человека также совершается Духом Божьим. Мы сами эту в себе гордость тоже преодолеть так, не
1: а
0: в состоянии.
1: Что же человек-то может сделать в этом смысле? Он что-то может?
0: Да, казалось бы, это что же такая, такая дешевая благодарность? Да, как
1: нет,
0: некоторые
1: не, ну
0: говорят,
1: хорошо, но Дух
0: все
1: Святой
0: даром.
1: Дается тому и всему. Один может смирить гордость, а другой нет. Но ну, все, значит, принадлежит Богу.
0: Совершенно так, верно. Все. И даже так, этот дар веры
1: почему
0: мы
1: не
0: получаем
1: верят?
0: От Него. Да потому что откликаемся мы от Него по-разному. Все, что мы можем сделать, это откликнуться на этот призыв, на присутствие Духа Божия в жизни нашей, на его не просто присутствие. Клайв Льюис писал, да, все говорят о бытии Божьем, как будто ему больше делать нечего, как быть. Да. Он не только есть, он действует, активно участвует в жизни человека, общается с человеком. Вот этот отклик на общение, на призыв Духа Божия зависит от человека. Человек,
1: то есть захочет человек узнать, поверить, прочитать, убедиться или не захочет. Это имеется в виду?
0: И даже это желание захотеть, не захотеть, побуждается Духом Святым. И даже за него мы потом не в состоянии им гордиться, что вот я принял это решение, а кто-то там другой еще на пути к нему, еще не готов к нему. И это побуждение сердца также вызывается в человеке Духом Святым.
1: В чем же проблема, Олег Владиславович? Вот у меня никак этот вопрос не выходит из головы. Я не
0: ну,
1: понимаю,
0: давайте
1: тогда
0: мы
1: тогда в чем проблема?
0: На этой интригующей ноте мы закончим с вами сегодняшнюю встречу. Подведем ей итог. А следующую нашу встречу мы и посвятим преодолению вот этого самого барьера, о котором мы говорим.
1: Спасибо большое за убедительные слова. Человеческая гордость удерживает от веры и покаяния больше, чем любая другая причина. Что же делать? Как обрести веру? Об этом мы поговорим в следующей программе. Оставайтесь с нами. Всего доброго. До свидания.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Для вас поет Олег Криворотов.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.

0: поэт, что флейта в ангельских руках, так духу всемогущему послушна, звучит его мелодия в веках и наполняет светом наши души. Ослепнув от сияния чистых рис, пронизан откровенье светлой болью, он честно исполняет Божью волю. Сердца людские жечь святым глаголом, не знающим пределов и границ. Поэт, что флейта Божья между нами, рожден, чтобы сжечь свою живую душу земными безыскусными словами, дыханье неба светлого озвучив. Да слушайте же эту песню, люди! Сгорает сердце, времени в обрез, вот-вот расплавится живая флейта чуда от жаркого дыхания небес.
1: Родился образ флейты. А почему он родился? Потому что человек, соприкасаясь с божеством, соприкасается с духом. Флейта — это духовой инструмент. И струя духа, которая проходит через существо живое, струя Божьего духа, соприкасаясь с немощной человеческой хрупкой плотью, она способна сжечь нас. И поэтому подумалось мне, что вот удачный образ флейты, через которую мысль музыкальная озвучивается, становится доступной окружающим.
0: Помните, каждый слышит, как он дышит, каждый пишет, как он слышит. Для Наташи Щегловой писать стихи то же, что дышать. Она так слышит окружающий мир. Она чувствует дыхание неба. Потому так близки ее словам звуки музыки. Потому в судьбе так рядом души музыканта и поэта. Потому это созвучие находит отражение в творчестве.

Звучит такая мука, когда, касаясь струн, они скользят, и сцены напряженные из лука, и в замеревшем зале каждый ряд, как будто ждут рождения этих звуков, волшебной песни стон вовлечены, и плачут вновь страдающие руки на полотне прозрачном тишины. Штрихами набегающих созвучий

0: на сострадание костер во имя правды, заключенной в песне. И мы все чище стали в этот час, учась страдать и радоваться вместе, святыне сопричастности учась. Это стихотворение Наташа Щеглова посвятила Лиле. Как давно они знакомы?
1: Сравнительно нет. И в то же время родная душа, потому что познакомились мы в прошлом году. Я играла и еще не знала совершенно о существовании Наташи. Но потом получилось так, что мы познакомились, и ее творчество, оно было уже открыто для меня и поразило. Поразило тем, что в творчестве самом не было ничего наигранного, не было ничего неискреннего. И самое большое, что меня удивило, было близкое то, что было много юности и в то же время много зрелости. И вот это сочетание, оно, наверное, больше всего удивило, потому что близость с Богом, наверное, эту женщину сделала очень-очень ёмкой в искусстве. Она была оригинальна, и в то же время она была стабильна. Она была удивительная, и в то же время она была спокойная. И когда вот читаешь ее стихи, ты понимаешь это, что, в принципе, если брать вот так вот знакомство ее стихами, это просто жизнь, такая, как она должна быть. Она не должна быть полностью зрелая, она не должна быть полностью юная, она не должна быть полностью старая, она должна быть

0: поэт, парадоксально, с одной стороны, он необходим в жизни. Его место в жизни, чтобы поддержать людей, которые умирают вот в этом тотальном разрушении духа, тела, отношений, в этих руинах живут. Он призван их возвысить, он призван поддержать веру, направить их взоры к небу, внушить надежду, что есть продолжение жизни после смерти. Дерзайте! Необходимо немножечко продержаться, необходимо замкнуться на вечный источник жизни. Вот он необходим в жизни для этого поэта.
1: Смычок луча колеблется, дрожит, и нестерпимо это вдохновение, и вечно свято соприкосновение, в котором нет корысти и лжи, и страшно на пороге откровения во храме обнажившейся души, доверчивой и пламенной сверх меры. Но струну зовут так просто «Вера».
2: Что удивительно, что если соприкасаешься с ней, ты понимаешь, насколько ранимый этот человек. И вот эта вот обнаженность души, именно она открывает вот эту ранимость. Почему храм? Потому что, когда читаешь стихи, ты видишь, что этот человек общается не только с людьми. Она умеет общаться с людьми. Это слышно из ее поэзии. Но она общается с Богом. Наверное, некоторые стороны ее души закрыты для всех. Но это понимает человек, который творит. Сложно объяснить человеку, который ничего не творит. Люди искусства, они в чем-то одиноки. И вот это вот одиночество она скрывает иногда. Но это уже увидит человек, который долго с ней общался, который знает не только ее как человека, но знает ее искусство, видел ее общение, видел ее просто ее жизнь, просто ее походку, ее взгляд, поворот головы. Вот это, наверное, одиночество, оно и есть то, что скрывается, вот то, что только ее. Она открытый человек, и в то же время есть уголки, которые только ее.
0: Я откровенно скажу, мне не важно, понимают меня люди или нет. Я сосредоточена на том, чтобы расслышать все то, что Господь хочет через меня передать. И, может быть, оно будет востребовано не сейчас, а позже. Я допускаю это. И я сейчас наблюдаю, как играют дети, скажем. Я могу часами наблюдать, как играют дети. Им 2-3 года. Они так непосредственны. И я думаю, возможно, вот они, мои читатели. Потому что пройдет много времени, пока мои новые стихи будут изданы. Пока они поступят в продажу. Пока люди смогут их обрести, иметь, пока, может быть, они станут популярны. И если эта информация, которая необходима через 20-30 лет, и мои читатели сейчас играют в куклы, все нормально. Даже если меня не поймет никто, и дети, которые сейчас растут, по крайней мере, я останусь честна. Сама перед собой я сказала то, что слышала в душе.
1: Скажи, зачем творить дыханием вечность, целуя флейты хладные уста, и воскрешать любовь и человечность? Душа, как храм покинутый, пуста. Зачем ты птицу сердца отпускаешь в жестокий мир неверия и обид? Мир откровенности наивной не прощает и искренности чистой не щадит. Но плачет флейта, и упрямый мальчик мечтает, веруя наперекор всему, очистить мир от пошлости и фальши, и Бог с небес сочувствует ему.

0: В программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
1: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем исследование 15 главы «Послания к римлянам». Во второй части 15 главы Павел вновь говорит о церкви в Риме и о своем служении. Итак, апостол пишет: «И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга». Здесь Павел подчеркивает то, что характеризует церковь в Риме. Положительные качества верующих в этой церкви. Она была полна благости. Благость Божья была мотивацией их поступков. Эта церковь сознавала свою ответственность перед жителями этого огромного и в то же время развращенного города. В этом городе было много людей, которые были изранены несправедливостью и обременены различными заботами. Это была сострадающая церковь. В чем выражалась их благость? Помните, мы читаем 25 главу послания к Матфею. Евангелие от Матфея, прошу прощения. С 34 стиха. «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был нах, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Истинная любовь побуждает нас служить друг другу по примеру нашего Господа, который пришел для того, чтобы служить людям. Мы читаем в 20 главе Евангелия от Матфея с 25 стиха. «Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Далее. «Они были исполнены и всяким познанием». Разве это не чудесно? Это была церковь, которой Павел не открыл ничего нового. Он только систематизировал то, что они уже знали. Хотя это послание является одним из самых глубоких теологических посланий в Новом Завете, Павел не написал его по причине недостатка в них знания истины. Если мы вспомним все послание, то главной его темой было оправдание через веру. Это был дар Божий. Его нельзя было заслужить или заработать. Бог дарит верующему этот дар, потому что праведность принадлежит только Иисусу Христу. Римляне знали об этом, в отличие от многих современных христиан. Они знали о том, что хотя они и не заслуживали ничего, они были горячо любимыми детьми Божьими, потому что Он принял их во Христе Иисусе. Это одна из величайших истин, которая сильно и ясно провозглашалась истинными христианами. Это истина, которую нам необходимо знать на протяжении всей нашей жизни. Если мы знаем, что Бог любит нас, принимает и оправдывает через веру, тогда мы сможем любить наших ближних и принимать их без спора во мнениях. Мы читаем первое послание Иоанна. Вторая глава, 3-4 стихи. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит: «Я познал Его, но заповеди Его не соблюдает», тот лжец, и нет в нем истины. Какие заповеди мы призваны исполнить? 1 Иоанна 2 глава с 10 стиха читаем. «Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза». Римляне также знали и природу плоти, и нужду в освящении ума. Они знали, что хотя они и были искуплены Христом, закон греха и смерти все еще жил в их плоти, и это создавало проблемы в их жизни. Мы вынуждены постоянно усмирять и порабощать нашу ветхую природу. Это было не чуждо и для самого апостола Павла. Первое послание к Коринфянам, 9 глава. «Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Павел предостерегает Коринфян, да и себя самого, от бесцельного участия в забеге на неверное. Затем от соревнования бегунов он переходит к кулачному бою и подчеркивает, что боец, который будет бить только воздух, опять же, на неверное, не сможет одержать победу. Но еще что важно для победы. Победитель Истмийских игр был обязан находиться в хорошей физической форме. Он должен быть тренированным. Так и христианин призван поддерживать свою духовную форму, сохранять веру и возрастать в ней. Только сильный в вере христианин сможет принимать немощного в вере, сносить немощи бессильного, а также носить бремена друг друга. Вот почему Павел призывает: христианин, забудь о собственных правах. Стремись к неувядаемому венцу, который уже приготовлен для тебя твоим Господом. Тебе нет нужды, подобно олимпийцам, опережать других всеми доступными и недоступными методами. Единственное, что от тебя ожидает твой Господь, так это сохранить веру на протяжении всей дистанции. Юный Филипп Меланхтон, сотрудник Мартина Лютера, однажды писал ему: «Ветхий Адам слишком силен для молодого Филиппа». Верующие в Риме знали эту истину, и они знали ее на личном опыте. Они знали также о том, что Бог разработал великий план творения нового человека. Они знали и о прославлении этого тела в пришествии Иисуса Христа. Вот почему Павел пишет им, что они были исполнены всякого знания. Я думаю, это можно сказать и о многих современных христианах. Они были исполнены всякого знания. Но еще, помимо этого, римляне были способны наставлять друг друга. Чудесно, не так ли? Между прочим, многие пасторы берут на себя непосильное бремя, когда самолично решают все духовные проблемы в своих церквях. Это не соответствует Божьему намерению. Бог предусмотрел, чтобы все члены церкви были вовлечены в дело наставничества. Привел человека в церковь, будь его наставником. Для этого-то и даны церкви дары Святого Духа. Чем больше людей будет вовлечено в служение, тем сильнее духовно будет церковь. Итак, церковь в Риме имела правильную мотивацию, была исполнена всякого познания, получила полноту даров Святого Духа, так что могла совершать служение в этом огромном городе. Но Павел также сознает и некоторую их нужду. Читаем 15 и 16 стихи 15 главы послания к римлянам. «Но писал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, по данной мне от Бога благодати, быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священнодействие благовествования Божия, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу». Могла ли церковь, исполненная теологического знания, могущая наставлять друг друга в различных жизненных проблемах, имеющая дух благости и сострадания, нуждаться еще в чем-либо? Да. Первое. Они нуждались в постоянном напоминании полученного ими знания истины. Наша память несовершенна. Мы склонны к забывчивости. Некоторые из нас носят записную книжку. Кто-то завязывает узелки на память и многое другое. Плохая память является самым сильным доказательством грехопадения человека. Что за память у нас? Нам трудно запомнить то, что мы хотим запомнить. И мы легко запоминаем то, что желаем забыть. Мы быстро забываем добро и долго помним зло. Вот почему мы нуждаемся в том, чтобы снова и снова вспоминать великие истины Евангелия. Мы нуждаемся в обновлении ума Святым Духом. Помните, мы читали? «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Это одна из причин, почему мы собираемся каждую субботу, а некоторые из нас и в среду. Мы живем в этом мире, работаем среди неверующих, и миру очень легко поглотить нас. Мы можем очень скоро забыть о духовных ценностях, о том, что жизнь христианина – это постоянная борьба не на жизнь, а на смерть с хитрым и коварным врагом. Он, подобно рыкающему льву, ищет, кого поглотить, и знает, как это сделать. В жизни христианина нет места для беспечности и отдыха. Христианин не идет на пенсию, но сражается до конца своей жизни. Сам апостол был живым примером воином Христа. Итак, Павел говорит, что мы нуждаемся в напоминании день за днем, неделя за неделей, год за годом, что мы на поле сражения, и нам противостоит грозный враг. Только знание истины Евангелия поможет нам устоять в этом сражении. Павел знал, что римских христиан ожидало суровое испытание, и он пишет это послание, в котором напоминает им основные истины Евангелия. Далее, они нуждались в напоминании, что Павел был призван самим Богом быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священнодействие благовествования Божия. Помнить об этом было чрезвычайно важно, потому что у Павла было много противников среди ложных учителей и ложных апостолов. Чтобы не попадать под их пагубное влияние, римляне должны были помнить о призвании Павла самим Иисусом Христом. Нужно здесь сказать, что римляне не только должны были помнить о призвании Павла на служение, но и об их призвании на служение благовествования. Истину нужно не только знать, но и возвещать другим. Это привилегия каждого христианина. Мы все призваны быть царственным священством. И еще они должны были помнить,

будет освящена Святым Духом. Каждый из нас должен быть помазан елеем Святого Духа для проповеди Евангелия. Павел не уставал напоминать об этом. Он приводит пример служения, которое Христос совершал через него, чтобы показать силу Евангелия. Течение истории человечества было изменено истинами Божьими, которые он проповедовал. Даже сегодня мы чувствуем свежее дыхание его духа, величие его ума и доброту его сердца. Павел учит нас трем вещам о своем служении. Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу. Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников в вере, словом и делом. Он излагает основные принципы своего служения. Он мог похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу. Почему? Потому что, когда этот человек приходил в какой-либо город, то обычно находил его живущим под железной пятой римской власти и языческой философии. Он находил там людей, отчаявшихся и опустошенных от тщетных попыток найти смысл в этой жизни. Они были подвержены ужасным порокам, которые разрушали дома и устои самого общества. Он обнаруживал там много языческого суеверия. Там не было церквей, но во время своего проживания в таком городе Павел проповедовал волнующие воображение людей истины, которые проливали свет в непроглядную тьму. Люди изменялись и начинали жить новой жизнью. Павел радовался такому проявлению силы Евангелия. Это учит нас тому, что Бог сотворил человека не для того, чтобы сделать себя счастливым, но чтобы он мог работать через него. Бог совершает на земле свое дело. Это то, о чем и Павел говорит. Христос совершил через меня. Мы никогда не слышали от Павла отчета, как много он сделал для Бога. Везде он пишет о том, как много Бог сделал через него. И в этом сокрыта тайна его успешного служения. В этом также сокрыта тайна успешной христианской жизни. Многие христиане постоянно озабочены тем, что они еще должны сделать для Бога. И забывают о том, что единственное, что Бог желает от них, это чтобы они отдали себя в Его распоряжение и позволили Ему действовать через них. Подобно многим молодым служителям, Павел начал служение с огромным рвением и желанием перевернуть этот мир, ошибочно полагая, что обладает всеми для этого необходимыми способностями. 10 лет понадобилось Богу, чтобы доказать Павлу, что его яркий ум, личное обаяние и влияние ничего не значили в служении ему. Все, что Бог желал для совершения своего служения, был сам человек. Только тогда он может работать через него. Когда Павел постиг эту тайну, он смог совершать служение, которое изменило ход истории человечества. Многие задают вопрос: почему Бог наказал Давида за исчисление Израиля? На этот вопрос действительно трудно ответить. Почему Бог так сурово наказал царя и народ, когда была сделана перепись населения? Это событие показало отход Давида от принципа осознания полной зависимости от Бога. Ничто не содействует так слабости церкви, чем зависимость от количества ее членов. Если мы доверяем Богу, чтобы Он мог действовать через нас, то нет тогда ограничения тому, что Он может сделать. В этом состояла тайна служения Павла. Он сознавал, чьей силой совершалось это служение. Да поможет и нам
Бог, чтобы мы с вами совершали служение силой.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
2: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, руководитель социальных проектов «За здоровый образ жизни» Сергей Смирнов.
2: Друзья, всем привет! Сегодня мы продолжим цикл программ именно об алкоголезависимости и как стать свободным. Как не сделать так, чтобы вот эти вот, на первый взгляд, красивые какие-то рюмочки-стаканчики с непонятной жидкостью не стали хозяевами вашей жизни. Алкоголь, он как разрушитель, проявляет себя постепенно и неизбежно. Этиловый спирт, который является основой спиртного любого вида, способен проникать во все, без исключения, органы. Мы говорили, что как разрушается мозг, печень. Он влияет на костную ткань человека. Это происходит потому, что этанол смешивается с водой и разрушает жировую оболочку клетки, легко преодолевая защитный барьер. Следует понимать, что алкоголь относится к токсичным веществам в больших количествах, то есть в разных алкогольных продуктах. И важно понимать, что это сильный яд, убивающий здоровые клетки. При расщеплении спирта в организме образуется ацетальдегид. Это активный канцероген. Он приводит к сбоям в иммунной системе и образованию злокачественных новообразований. Согласно данным исследователей из университета Отаго в Новой Зеландии, риск развития онкологических заболеваний увеличивается даже на фоне небольшого количества алкоголя. Исследователи высказали мысль, уже звучавшую раньше: безопасного количества спиртного не бывает. К примеру, произведенные ими расчеты свидетельствуют, что даже употребление бокала вина 200-250 грамм в день способствует повышению риска развития рака груди у женщин на 16%. Многие думают, что злоупотребление алкоголя может привести только к раку печени, но алкоголь тесно связан с риском развития многих раковых заболеваний, включая самые распространенные, в частности, рак молочной железы, заявил участник программы Всемирного фонда исследования Сюзанна Браун. Алкоголь провоцирует также возникновение рака ротовой полости, включая полость рака гортани, рака пищевода, рака толстого тонкого кишечника. По мнению ученого, алкоголь опаснее наркотиков в силу своей доступности. Особенно опасен пятничный алкоголизм. Научные данные говорят о том, что самые устойчивые формы зависимости связаны с реализацией желания выпить в конце рабочей недели. Пусть ваш здравый смысл рационально взвесит все «за» и «против» употребление данного яда. Статистические данные говорят, что по состоянию на 2018 год количество алкоголиков достигло 5 миллионов человек. Это примерно 3,5% всего населения России. Как понять, является ли ваш близкий человек алкоголиком или нет? Или вы являетесь алкоголиком, или нет. Как наркологи говорят, если человек утром не может смотреть на алкоголь, ему плохо, его тошнит, у него отвращение, то его еще можно назвать не алкоголиком. Но если человек утром имеет желание похмеляться, то тогда его смело можно называть человеком, который является алкоголиком. По данным Росстата, в месяц на алкоголь из семейного бюджета тратится почти столько же, сколько на молочные продукты, хлеб, рыбу вместе взятые. Более 20 тысяч рублей по самым низким меркам на каждого жителя большого города в год достаются продавцам спиртного. Это очень большие колоссальные доходы, и продавцы вот этих алкогольных изделий прекрасно об этом знают. Один из 10 пробующих алкоголь становится алкоголиком. По статистике, если сегодня к алкоголю приобщилось 10 человек, то в течение 17 лет один из них погибнет, двое сопьются. В среднем человек спивается через 11 лет после приобщения к алкоголю. Дети пьющих родителей спиваются на 7-12 лет быстрее своих родителей и на 14-24 года своих дедов. Дети пьющих родителей спиваются в 4-5 раз быстрее, чем дети непьющих родителей. Женщины спиваются в силу биологических причин намного быстрее мужчин. Психическая деградация женщин идет в 3-5 раз быстрее, нежели у пьющих мужчин. Люди, как правило, спиваются через употребление слабоалкогольных изделий. Пиво, шампанского, вина, наливок и так далее. Вот здесь нам стоит бить в тревогу и понимать, что вот как раз-таки эти в кавычках слабоалкогольные изделия, они приносят вреда больше. Вряд ли сегодня можно найти подростка или молодежь, который начал бы употреблять алкоголь сразу в виде крепких каких-то изделий. Водки, там, коньяка. Нет. Ему предлагают, сначала он пьет газировку, потом ему предлагают, ну, газировку с небольшими градусами, этиловый спирт, он там очень прячется под эгидой красителей, различных наполнителей. И молодой человек не чувствует вот этой разницы, и он начинает приобщаться к вот этой жизни. Знаете, сегодня идет определенная война, даже можно так сказать, за наших детей, за нашу молодежь. Безалкогольное шампанское. Вы думаете, это просто безобидное развлечение? Или кем-то продумано с определенной тактикой? Я думаю, ответ вы сами можете понимать и находить. Для чего придумано, как мы уже говорили, безалкогольное пиво? Для чего придумано безалкогольное шампанское? Это все стратегия для того, чтобы мы начали носить деньги в обмене на бесплодие, рождение больных детей, на деградацию нации и себя лично. Но выбор стоит за каждым из нас. Практически половина всех случаев насилия случается в состоянии алкогольного опьянения. По данным органов охраны порядка, пьющие люди – виновники 75% убийств и покушений на убийство. 70% умышленных тяжких телесных повреждений – это наряду алкоголя. 70% изнасилований и более 80% грабежей и разбоев. Это все последствия употребления алкоголя. Причиной каждой 20-й смерти являются спиртосодержащие напитки, а точнее алкогольные яды. Причем 1/4 летальных случаев приходится на женщин. Хроническое употребление алкоголя оказывает токсическое воздействие на клетки сердечной мышцы, вызывает накопление фибронектина, вещества, принимающие участие в восстановлении тканей, коагуляции и накоплении лейкоцитов на стенках сосудов. Со временем алкоголь влияет на способность миокарда сокращаться. 2 стакана вина в день на 66% снижают способность лейкоцитов в плазме производить антитела, таким образом ослабляя работу иммунной системы. Алкоголь – это токсическое вещество для всего желудочно-кишечного тракта. Алкоголь поражает мозг, периферическую нервную систему. У 80% пьющих, в кавычках, умеренно, и у 95% алкоголиков отмечается уменьшение коры головного мозга, то, о чем мы с вами говорили раньше. Употребление алкогольных ядов приводит к онемению, а потом и к отмиранию участков головного мозга. Отмечается также снижение умственных способностей. Томас Фуллер, медик и фармацевт 17-18 века, некогда писал: «В вине утонуло больше людей, чем в море. Я бы добавил намного больше». Вообще, по причине употребления алкогольных ядов умирает большее количество людей. Только в нашей стране эта численность за один год где-то подходит к 500 000 людей. 500 000 людей в год умирает по причине употребления алкоголя. Есть определенная война, и совершается она за деньги тех, кто выпивает. Не входите в число тех, кто утонул. Спасайтесь, пока не поздно. И помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог милует и спасает.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Светлана Михайлова.

0: Так написано. Тора. Первые 5 книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
1: Итак, мы продолжаем с вами уникальную серию лекций, изучая Тору, пророки и Писания. И сегодня по нашему расписанию новая недельная глава, которая называется «Хаей Сара». Это более короткий отрывок, который всего расположен в 3 главах книги «Бытие». Но, тем не менее, в этом отрывке есть очень много интересного и важного. «Хаей Сара» – так начинается 23 глава и 1 стих. «Жизни Сары было 127 лет, и вот лета жизни Сариной. И умерла Сара в Кириат-Арбе, что ныне Хеврон в земле Ханаанской». Интересное расположение этой главы. И это давно было замечено. 22 глава. Драматическое развитие событий, в котором Бог повелевает Аврааму принести своего сына в жертву, а затем показывает ему истинную жертву, прообраз жертвенного агнца. И после этого казалось, такой прекрасный конец истории. Вместо Исаака умер агнец. И тут умирает Сара. Связано это как-то между собой или нет? Трудно сказать, но очень трудно проигнорировать этой последовательностью. Мудрецы долгое время думали, почему так происходит. И на это есть несколько

предположений. Удивительно, что в раввинской литературе вообще очень мало упоминаний о сатане. И очень многие иудеи, когда начинаешь с ними беседовать, с многими раввинами, они говорят, сатана – это исключительно христианские такие вещи, мы в сатану не верим. Более того, в иудаизме зачастую превалирует мнение о том, что Бог является источником как добра, так и зла. Однако же здесь, в этой главе 23, распространенное мнение иудаизма уступает менее распространенному. И авторы комментариев на эту главу начинают говорить о сатане. Удивительные параллели между тем, во что веруют христиане и иудеи, они выкристаллизовываются вот в этих главах. Когда Авраам 3 дня идет до места, на которое должен был принести в жертву Исаака, мудрецы задают вопрос. Извините, но от Бершевы до горы Мария, которая находится сегодня в центре Иерусалима, идти примерно 1,5 дня. Что делал Авраам 3 дня? И возникает предположение, что кто-то мешал Аврааму выполнить это повеление. И возникает много таких историй, так называемые агадические истории, которые пытаются объяснить вот это вот явление. И тут появляется личность сатаны в этих агадических историях. Сатаны, который не дает Аврааму Исааку выполнить свою миссию. И по агадическим историям сначала сатана является Аврааму в виде старца и пытается убедить его, что Бог не может требовать, чтобы кто-то кого-то убил, тем более он своего сына. И когда Авраам не поддается на подобные искушения, сатана является Исааку в виде молодого человека и говорит, как ты можешь слушаться этого старого, выжившего из ума человека? Удивительные параллели в этих рассказах, похожие на то, как сатана пытается помешать Иисусу выполнить свою миссию. Мы не знаем и не будем спекулировать, взята ли это агадическая история из мотивов евангельских повествований. Скорее всего, нет. Потому что иудеи вряд ли бы читали Евангелие, но это говорит об общем понимании проблемы. Когда на эту проблему действительно посмотришь духовным взглядом, то независимо, христианин ты или иудей, если ты действительно духовно смотришь на Священное Писание, то видны эти моменты. Видна великая борьба между Богом и сатаной. Когда сатана, продолжает агадическое повествование, записанное в одном из мидрашей, который называется Танхума, увидел, что ему не удается остановить ни Исаака, ни Авраама от выполнения своей миссии, он решил сделать последний удар и направился в виде Исаака к Саре и спрашивает ее, где отец наш? Пошел жертвоприношение совершать, пишет Агада. А знаешь ли ты, что он вместо жертвоприношения Агнца меня хотел принести в жертву?
Когда Сара услышала подробно,

Подробный рассказ об этом всем ее сердце не выдержало. И вот почему сразу после окончания этого жертвоприношения Исаака Сара умирает. Было так на самом деле или не было? Трудно, конечно же, судить. Это все лишь предположение. Но эти предположения показывают нам то, что это жертвоприношение, которое совершил Авраам, было очень-очень нелегким делом. Нелегко было просто так. Может быть, послание к евреям немножко утрирует, что он знал, что Бог воскресит Исаака. Конечно, попробуйте, у кого есть дети, сделать. Будьте уверены, допустим, вам придет с неба обетование, ваш сын воскреснет, ну, возьмите нож, теперь зарежьте. Легко будет? Нет, нелегко. Этот опыт, в котором Бог хотел показать Аврааму то, насколько он переживает, когда приносит своего сына в заместительную жертву. Этот опыт для человека был нелегкий. И поэтому, когда Сара, мы не знаем точно, что чувствовал Авраам и как он это все пережил, но когда Сара услышала рассказ постфактум, при том, что, предположим, даже если сатана явился к ней в виде Исаака, и вот он якобы стоит живой, она все равно не смогла этого вынести. И вот почему она умирает. И Авраам остается один. И ему надо похоронить Сару. И вот здесь возникает проблема. Проблема, связанная с тем, что ему негде похоронить свою жену, потому что уже более чем несколько десятилетий он находится в чужой земле. В чем здесь проблема? Да, Бог несколько раз выводил его и говорил ему о том, что я дам тебе и твоим потомкам эту землю. Но на сегодняшний день вот он оказывается перед фактом, что его жена лежит мертвая, а ему негде похоронить, потому что ничего на этой земле, по которой он уже ходит несколько десятилетий, не принадлежит ему. Почему так происходит? А очень просто. С одной стороны, мы видим о том, что Авраама принимают местные жители хорошо. Авраам выполняет волю Божью при всех своих падениях, при всех своих ошибках, которые он допускает, как любой грешный человек, мы видим, что Авраам своей жизнью выполняет волю Божью. А воля Божья была в том, чтобы поместить свой народ в центре тогда известного мира для того, чтобы нести весть об его истине, о его характере, о характере Творца неба и земли. Да, Аврааму позволяют строить жертвенники. И он строит жертвенник в Сихеме, он строит жертвенник в Вифиле. Некий аморианин, об этом сказано в 14 главе книги «Бытие», по имени Мамре, дает ему даже для жительства свою дубраву, где пасутся его овцы, и козы и другой крупный скот. И у Авраама, в общем-то, довольно большой дом. Ведь с ним вышло много людей из Харана. Это не были его дети,
Это не были его родственники, это были арамеяне, которые последовали за Богом точно так же, как и Авраам. Но тем не менее, им ничего в этой земле не принадлежит. В чем проблема? Проблема заключается в том, что по древним ближневосточным законам земля не продавалась. Это как сегодняшние современные дискуссии о том, стоит ли продавать землю или не стоит. Это своего рода похожие вещи. Но тогда земля не продавалась. Земля должна была оставаться за кланом, который ей владеет. Это было святейшее дело – иметь за собой землю, чтобы она принадлежала семье. Поэтому у Авраама не было ничего. И тогда Авраам приходит к сынам Хеттовым. Хитеи, они в основном-то жили на полуострове Малая Азия, чуть севернее, там, где Турция. Но эта территория была подвластна Хитейской империи, хотя с юга, конечно, египтяне пытались отхватить ее часть, но здесь Авраам находится на территории, подконтрольной хеттам, и там хеттские поселения и хеттские деревни и земли. И Авраам идет к хитиянину Ефрону и просит небольшой участок земли. И происходит чудо. Почему мы говорили с вами о том, что Авраам выполняет волю Божью? Происходит чудо против всех законов. Против всех правил того местности. Ефрон откликается на просьбу Авраама и продает ему кусок земли. Да, вот таким странником был Авраам в той земле. Ему не принадлежало ничего, кроме кладбища, на котором он сначала захоронил свою жену, а потом в конце этой недельной главы захоронят его. Вот почему послание к евреям, 11 глава, говорит о патриархах как о странниках. Теперь понимаете все тонкости древних законов, вы видите, насколько это было серьезно. Положение Авраама и его семьи было настолько нестабильным, что Исааку, сыну его, не было на ком жениться. Авраам был стар. Но тем не менее он понимал, что как-то от Исаака должен был продолжиться его род. Что делать? Авраам был определенного мнения, что его сын не должен выходить замуж за язычников. Но проблема-то в следующем, что альтернативы-то не было. Авраам вышел из дома отца своего, оставил своего брата Нахора, оставил ту семью, которая, согласно иудейской традиции, впала, выдала поклонство. И мы увидим, что это было так, разбирая жизнь Якова. Хотя в этой семье что-то еще оставалось, какое-то знание Бога, в отличие от местных жителей амореев, хитеев, евусеев, которые были язычниками, и Авраам только и пытался их как-то обратить к Богу Небесному, семья Фары, оставшаяся в Харане, не была в язычестве. И Авраама теплилась одна надежда,
что кто-то из его семьи сможет еще перейти реку Ефрат. Кого-то еще можно будет вытащить. Вот почему в 24 главе Авраам посылает своего слугу, кстати говоря, харанянина. Он был из Харана, этот Элиезер. Он посылает его в свой родной город, чтобы, может быть, кого-то еще вытащить из этой языческой среды. Это был риск. Как Ревека отреагировала бы? Готова ли бы она была оставить свой языческий путь? Эксперимент удался. Исаак и Ревека создали крепкую, хорошую Божью семью. Но Авраам продолжал оставаться один. И, оставшись в одиночестве, 25 глава, 1 стих, повествует нам о том, что он берет еще жену именем Хетуру. Многие мудрецы воспринимают Хетуру, имя Хетура, как второе имя Агари. Дело в том, что на иврите, на египетском Хагар, Хатар немножко созвучны между собой. И поэтому есть истолкование этого текста, есть традиция о том, что Авраам продолжал испытывать определенные теплые чувства по отношению к Агаре. Для Авраама изгнать Агарь было нелегко, и поддаться он оказался между двух огней. Конечно же, это была ошибка в том, что он изначально поддался на Сарины уговоры и переспал с Агарью. Сара своего рода, может быть, каким-то образом повлияла на Авраама, как бы в отместку за то, что, может быть, он послал ее в гарем фараонов. Как бы то ни было, конечно, Авраам и Сара имели свои определенные трения, и об этом много было сказано в нашем размышлении над предыдущей недельной главой. И поэтому мудрецы считают, что Авраам снова взял Агарь обратно себе в жены, и родились у них дети. Но кто бы то ни был, тем не менее, мы видим одну проблему, серьезную проблему, которая появляется в 5 и в 6 главах. «И отдал Авраам все, что было у него Исааку, а сынам наложниц, которые были у Авраама, дал Авраам подарки и отослал их от Исаака, сына своего, еще при жизни своей на восток, в землю восточную». Вот она проблема. Оказывается, будь то Хетура Агарью или не будь, но у Авраама, оказывается, были еще и наложницы. Тот факт, что Исаак получил все, и Авраам не последовал определенным даже правилам этикета, которые были приняты на Ближнем Востоке, тяжелыми последствиями позже отразится на отношении окружающих народов к потомкам Авраама. Позже, исследуя другие недельные главы, мы будем возвращаться к этой недельной главе,
когда будем обсуждать причины того, почему землю обетованную надо было захватывать такой кровью и войной. Но причины кроются вот в таких вот мелочных ошибках. Да, с одной стороны, Авраам был человеком Божьим и выполнял волю Божью. Но с другой стороны, мы очень четко видим, как последствия его ошибок в будущем очень больно бьют по народу Божьему. И вот здесь мы видим эту ситуацию. Наложница отличается от жены тем, что за жену необходимо платить. Иными словами, на Ближнем Востоке, когда заключается брачный контракт, жених должен заплатить отцу невесты солидную сумму. Это показывает серьезность намерений мужчины и его способность прокормить свою семью. Отец невесты выступает гарантом защиты прав своей дочери, ибо на Ближнем Востоке женщина не может представлять себя в суде. Поэтому отец невесты, будучи гарантом и защитником своей дочери, передавая ее будущему мужу, должен быть уверен, что это серьезный человек. А наложницы такого не происходит. Наложницы шли обычно бедные девочки, которые в семьях бедных были лишними ртами. И их родители готовы были их отдать за любую сумму. Вы понимаете разницу? И поэтому на Ближнем Востоке дети наложниц не имели права наследствования, такого, как имели дети жен. И в этом была проблема Авраама, к сожалению. К сожалению, мы не знаем, сколько у него было наложниц, и была ли хитура его женой или наложницей, потому что непонятно, знал ли Авраам, если Хитура – это Агарь, то знал ли Авраам ее отца или это… Тут сложные есть моменты, не до конца разные мнения, но суть мы видим. У Авраама не все было в порядке в конце его жизни с его семейным положением. Почему мы об этом заостряем внимание? А потому что Гафтара на эту главу говорит о тех же проблемах, которые были у Давида. Третья книга царств. В еврейском каноне книги царств, третья и четвертая, считаются книгами пророческими. Предполагается, что третью и четвертую книгу царств написал пророк Иеремия. И в первой главе нам описывается старость Давида. И есть здесь параллели. Оказывается, когда Давид состарился и вошел в преклонные года, то его слуги решили сделать ему подарочек. Взяли молодую девушку Ависагу и положили ему рядом на постель. И Версавия, жена Давида, ну и мы знаем, как Давид, в общем-то, приобрел Версавию. Это печальный случай в жизни этого праведника. Но мы видим эту сцену, которую подчеркивает автор этой книги «Царств». Версавия идет, пытаясь говорить о том, что Давид обещал, что ее сын Соломон, а не Адония, сын Агифы, другой жены Давида, ее сын Соломон будет царем. Вы понимаете эти проблемы? Да, Библия не говорит ничего о многоженстве.
И кажется, что якобы не запрещает этого, но вы посмотрите на эти страшные семейные сцены. И 15 глава говорит: «Версавия пошла к царю в спальню, а Ависага была там». Понимаете, какая ситуация? Вот почему наша глава из Нового Завета, которую мы выбрали для этой темы, очень четко дает нам рекомендацию о семейной жизни. Послание к евреям, 13 глава, 4 текст, говорит однозначно: «Брак да будет у всех честен и ложе непорочно». Этот принцип применяется к жизни всех. И Авраама, и Давида, и оба они пожали последствия нарушения этого принципа. Будем же учиться из этих историй принципам Божьим, принципам божественной этики во всяком аспекте нашей жизни. –

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет. Тебе кажется, что служение Богу – тяжкая обязанность, которая не может принести тебе ничего, кроме усталости или скуки? Как служение Богу может повлиять на твою веру, а вера на служение? Искреннее служение Господу приносит радость, покой и другие духовные благословения. Кроме того, оно может положительно влиять на психику и семейные отношения. Добро пожаловать! Привет, друзья! Мы приветствуем всех вас, кто смотрит нас на своих мониторах, планшетах, телефонах. Мы рады и всем вам, кто находится здесь сегодня в нашей студии. Мы приветствуем каждого на съемках третьего сезона молодежного проекта «Территория реальности». А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Итак, друзья, сегодня мы с вами будем говорить на тему служения Богу. Можно ли получать от этого благословение? Мы поговорим о том, какую пользу можно получить, служа Господу, а также о реальных опытах благословений. Для этого я приглашаю на эту сцену священнослужителя и музыканта Николая Качалова. Встречайте.
2: Приветствую, Вадим. Приветствую, Николай. Друзья.
1: Итак, Николай, служение Богу – это тяжкая обязанность или все же от этого можно получить какие-то благословения или радость?
2: Ну, хочу сказать, что исходя из моего опыта, служение Богу – это не тяжкая обязанность, а наоборот что-то желанное, чего хотелось бы достичь и то, что приносит большую радость и удовлетворение в жизни.
1: Отлично, давай тогда поговорим сегодня об этом. Друзья, вы можете нам писать свои вопросы, пишите их в чате на YouTube, а также в комментариях к этому видео в социальных сетях, а после программы, после лекционной части, мы обязательно в прямом эфире все эти вопросы зададим Николаю и постараемся на них ответить. Николай, я тебе передаю слово.
2: Спасибо, Вадим.
1: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
2: Дорогие друзья, вопрос, который мы сегодня с вами

Бога дает человеку. Об этом сегодня мы с вами и поговорим. И я хотел бы поделиться сегодня своим личным опытом, что лично мне дает вера в Бога и служение Богу. Хочу начать с того, что многие из вас, наверное, являются людьми, которые вышли из семей, которые уже были верующие изначально. То есть ваши родители были верующие. Но у меня получилось немножко по-другому. Я пришел к Богу в сознательном возрасте, и наша семья изначально не была христианской семьей. И поэтому мне, наверное, было бы легче прочувствовать разницу между жизнью до познания Бога и жизнью после того, как уже я смог познакомиться и узнать Бога на личностном уровне. Начну с того, что когда мне было 14 лет, я поступил в музыкальный колледж имени Римского-Корсакова. Я еще на тот момент не был христианином, не знал Бога. Та специальность, на которой я учился, как музыкант, как пианист, меня, в принципе, всем удовлетворяло. Мне казалось, что я, в принципе, больше ничем другим заниматься не хочу, как только вот играть на фортепиано, там, преподавать, может быть, музыку и так далее. Вот. Но на третьем курсе получается так, что происходит совершенно переворотное событие не только в моей жизни, но и в жизни всей нашей семьи, моих родителей и сестры. И происходит то, что мы приходим к тому, что нас впервые пригласили в протестантскую церковь. И мы, когда пришли туда, услышали проповедь и заинтересовались вестью о Боге. Где-то в это время стал читать книгу, называется «Евангелие от Луки», такая небольшая брошюрка, которую мне случайно кто-то из прохожих подарил. И вы знаете, я заинтересовался личностью Иисуса Христа. И как сейчас помню, когда я читал эти страницы, то мое внимание остановилось на эпизоде, где Иисусу приводят женщину, взятую в прелюбодеянии. Я представлял себе очень так ярко это все событие, которое происходило, когда разъяренная толпа приводит эту женщину, и эта женщина, она боится по поводу собственной участи. Что же будет сейчас? Что же, какое заключение скажет вот этот великий учитель? Вот. И на свое удивление, я замечу, я читал Евангелие впервые, никогда до этого этот эпизод не читал, я увидел, как Иисус просто-напросто распустил всю эту толпу по домам, а эту женщину, которая трепетала, стояла в страхе, он ее поддержал, дал ей слова утешения и сказал, что «ну вот смотри, если ты не хочешь, чтобы с тобой подобное повторилось, то просто иди и впредь больше не греши». И вы знаете, вот это отношение Иисуса, такое милостивое, доброе отношение к человеку, который по каким-то причинам споткнулся, сделал что-то не так, оно произвело во мне впечатление такое очень неизгладимое. Меня эта ситуация вообще тронула до глубины души. И я увидел в Иисусе ту личность, к которой я бы хотел бы стремиться, с которой я бы хотел иметь личностные взаимоотношения. И, собственно, с этого всего и началось. Могу сказать, что первое, что стало происходить, какие изменения стали происходить во мне, в моем мышлении, когда я познакомился с Богом, читая Священное Писание, посещая церковь, это то, что в моих глазах упали всякие человеческие авторитеты. То есть то, что в глазах людских было великое, большое, в моих глазах это уже было не столь великим и не столь большим. Не то чтобы я как-то пренебрегал, знаете, человеческие заслуги, там, авторитет или таланты. Нет, не в этом дело. Но, мне кажется, пришло какая-то свобода от страха перед людьми. То есть я перестал бояться людей, которых люди другие считали авторитетными людьми. Например, это было время, как раз, когда я еще учился в колледже музыкальном, и к нам приехала одна преподавательница, очень известная, именитая преподавательница. Она была профессором Питерской государственной консерватории,

0: И она приехала специально для того, чтобы дать мастер-класс для студентов нашего колледжа музыкального. Вот. И, собственно, суть мастер-класса заключалась в том, что выбрали часть, какую-то небольшую группу людей, которая бы исполняла произведения перед этим профессором. И профессор уже на нашем материале, она объясняла тонкости фортепианного исполнительства. Я был одним из тех людей, которых тоже выбрали, чтобы я что-то исполнил на фортепиано. И я помню, что когда еще даже до того момента, когда этот профессор приехал, а только выходили слухи, что вот едет к нам вот та самая профессор Питерской консерватории, у всех дыхание перехватывало по поводу того, что как же такой великий человек к нам приедет. Все люди чуть ли не преклонялись перед талантом этого человека, потому что человек был действительно талантливый и именитый, и сама вела концертную деятельность, и все люди очень боялись ее. Вот. Но вы знаете, я когда садился за рояль, она сидела рядом за вторым роялем, вот, то я почувствовал, что у меня нет страха перед этим человеком. Я почувствовал, что у меня нет совершенно никакой скованности по поводу того, что ну, есть человек, который может делать что-то лучше, чем я, да, больше опыта, больше мастерства. Я почувствовал, что это точно такой же человек, как и все другие люди, просто которым Господь дал вот такую вот меру талантов. И, собственно, даже эти таланты, которые каждый человек имеет, они зависят не от самого человека, а от дающего эти таланты. Таким образом, вот вера в Бога, познание Бога, оно освободило меня от такой, знаете, расположенности либо надмиваться над человеком, либо наоборот, его как-то пугаться, перед ним трепетать. То есть всякие человеческие идолы вдруг в одночасье в моем менталитете они разрушились. В итоге знакомство с Богом помогло мне вести с любым человеком, совершенно любого ранга, уровня, там, интеллекта или талантов, вести диалог просто, спокойно, наравне, не возвышая и не унижая достоинства этого человека. Вы знаете, когда я уверовал, то буквально сразу же Господь стал дальше расширять мое сознание. Вообще, я могу сказать, что вот познание Бога, оно переворачивает ваше сознание вот с ног на голову. Я почувствовал какие-то новые желания, новые побуждения к чему-то тому, чего я раньше никогда не имел, и никогда не было к этому желания. То есть у меня появилось желание расширить границы своих познаний, границы общения с людьми. Хотелось выйти на какой-то уровень, приобрести какой-то новый опыт общения с людьми, узнать что-то новое, научиться чему-то новому. И даже вот те преподаватели, которые занимались со мной в музыкальном колледже, я помню, у меня был замечательный иллюстратор по концертмейстерскому классу, это была первая скрипка Краснодарского симфонического оркестра. Вот. И они вместе с преподавателем, когда обсуждали вот меня до и меня после, они говорили: «Слушай, Николай, вот ты за этот год так сильно изменился, у тебя ты даже стал музыку по-другому чувствовать. Такое впечатление, что у тебя вот и в глазах появилась какая-то жизнь, и в музыке какое-то новое направление у тебя появилось. Ты как-то по-другому стал все чувствовать, от тебя какой-то свет исходит, ты как-то стал более выразителен, более эмоционален, что ли. Что с тобой произошло?» Я говорил: «Ну, я же вам говорил, я вот вам из урока в урок все время рассказываю о том, что вот я в церковь стал ходить, что вот Священное Писание стал читать, вам предлагаю». Они не верили мне, что вот Бог может так сильно изменить человека. Но сами при этом свидетельствовали, что они очень сильно заметили во мне изменения, которые они не понимали источники, откуда, почему так происходило. И вы знаете, вот это желание познать что-то новое, что-то такое неизведанное, я даже не знал, откуда берутся эти чувства, но я сейчас понимаю, что просто Господь вел меня к тому, что я сейчас называю служением для Господа. И каким образом он меня вел? Он возбудил у меня желание поступить в университет. Вообще, мой преподаватель, когда узнал, что я не хочу дальше поступать в консерваторию, потому что они все хотели, чтобы я как бы после окончания колледжа поступил дальше в консерваторию, он был в шоке. Потому что, ну, во-первых, это, конечно же, для преподавателя большой рейтинг, когда его ученики поступают в консерваторию. А во-вторых, просто он возлагал на меня надежду, что как бы мы провели 4 года с ним вместе, и он надеялся, что, ну, как бы вот я продолжу дальше заниматься музыкой. И он был в шоке, что я сказал: «Вы знаете, я хочу вот поступить в университет. Не по музыке пойти, а в университет поступить». Он на полчаса потерял дар речи. У нас был сорван урок, собственно. Вот. И затем, когда пришел в себя, мы уже стали, продолжили как бы с ним беседу. Вот. Но суть не в этом. Суть в том, что я поступил в университет, начал заниматься подготовкой к поступлению в университет, стал изучать иностранный язык и другие предметы, которые были необходимы. И поступил все-таки в университет и стал учиться. Когда я учился в университете, я познакомился там с группой американских студентов, которые, как я потом выяснил, также были христианами. Причем христианами, я тогда еще не разбирался во всех этих деноминациях, особенностях христианских направлений. Вот. И они, собственно, не ассоциировали себя ни с какой деноминацией, принадлежностью. Я только знал, что это были протестантские христиане, вот, без привязки к какой-либо деноминации. И мы стали, значит, с ними общаться и стали проводить очень много мероприятий для молодежи, проводили различные лингвистические вечера, общение на английском языке, проводили множество мероприятий, связанных со спортом, если кто знает, фрисби, такая летучая тарелка. Вот. Мы очень много проводили различных мероприятий, направленных на то, чтобы сплотить студентов, познакомиться с ними и рассказать им о Боге. Я помню, что мы даже один раз так получилось, мы выкупили полностью весь кинозал одного из крупнейших кинозалов в Краснодаре. И выкупили кинозал для того, чтобы продемонстрировать там фильм «Страсти Христовы». Как раз это был тот год, когда Мел Гибсон выпустил этот фильм. И мы выкупили целый кинозал. Все места, которые там были, я помню, там было 315 мест, как сейчас помню. Вот. И все мы их выкупили и потом перепродали студентам за полцены, чтобы им было это доступно. Чтобы они смогли прийти и посмотреть этот христианский фильм. И затем, после просмотра этого фильма, мы устраивали на английском языке обсуждение этого фильма, таким образом привлекали студентов к тому, чтобы они вот как-то приобщались к духовному, приобщались к познанию Бога, приобщались вот к этим добрым христианским ценностям, узнавали о жертве Иисуса Христа. Вот. Таким образом, вот то, что я узнал Бога сам на своем личном опыте, это дало мне большую радость в возможности служить людям, рассказывая им также о Боге. Это было очень интересно, и я понимаю, почему Господь побудил меня именно поступить в университет. Потому что тот опыт, который я приобрел, общаясь с этими иностранными студентами, насытил мою жизнь огромной радостью, огромным смыслом и большим чувством удовлетворения. Знаете, хочу еще поделиться с вами одним интересным опытом. Однажды к нам в почтовый ящик попала газета, христианская газета. Называется «Сокрытое сокровище». Вот. Я до этого никогда не получал эту газету, и я уже кое-что знал о христианстве, потому что я вот уже и со студентами познакомился, и вот что-то в нашей церкви, в которую мы попали, тоже что-то говорилось, ну, такие как бы азы общие. Вот. И когда я достал из почтового ящика своего эту газету, то я стал читать, и меня заинтересовала одна статья, которая рассказывала о книге «Откровения». Причем она меня заинтересовала неспроста. Вообще вы знаете, что многие христиане недооценивают значимость этой книги, последней книги Библии, книги Откровения. Для них она бывает слишком сложная или слишком наполнена различных символов, которые непонятны. И вот я тоже, собственно, был одним из тех людей, которые недооценивали эту книгу и мало уделяли этой книге внимания, не понимая, что в ней написано. И тут я читаю в газете «Сокрытое сокровище» очень интересную статью, которая показывает параллели между тем, что написано в этой книге, и тем, что происходило в действительности в истории нашей эры, элементы из которой из этой истории мы проходили даже вот по школьной программе. И я, внимательно присмотревшись к этой статье, нашел, что да, ведь удивительно есть соответствие того, что написано здесь, с тем, что происходило в истории, что задокументировано историками. Вот. И меня эта информация очень сильно заинтересовала, и поэтому я, конечно же, захотел узнать, что же это за церковь такая. И вот когда я стал искать, что это за церковь, я нашел, что... Я посмотрел на форзац этой газеты и увидел, что, оказывается, эта церковь находится рядом с нами, и люди собираются там по субботам. Вот, я решил прийти вместе с семьей в эту церковь. Мы там познакомились с пастором, познакомились с молодежью, с людьми познакомились. И, собственно, наладились такие хорошие отношения. Вот. И как-то раз в один из дней, я помню, я возвращался из школы, по просьбе там меня попросили что-то сделать, помочь. И мне звонит, значит, один из молодежных руководителей и говорит: «Николай, приходи, к нам сейчас приезжает проповедник, и он будет проводить очень интересную программу». Вот. Но он будет проводить ее на английском языке, а человек, который должен был переводить эту программу, он сейчас не может быть с нами, потому что его вызвали, и он, к сожалению, сейчас будет отсутствовать, и, собственно, некому переводить эту программу. Вот. И вы знаете... Я когда пришел, познакомился с этим человеком, он на меня произвел очень хорошее впечатление, и надо сказать, что я был очень сильно взволнован, потому что до этого опыта переводов вот такого, больших мероприятий, да вот так вот еще в режиме онлайн, если можно так сказать, у меня не было, я поэтому очень сильно волновался. Вот. Но когда началась эта программа, она длилась где-то около 2 недель, мы каждый день, 2 раза в день проводили эту программу, то я для себя стал открывать многие вещи из Библии, о которых я даже раньше и не задумывался. Собственно, проповедник каждый день, шаг за шагом, открывал те библейские истины, которые были настолько очевидны в Священном Писании, но которые каким-то образом проходили мимо меня, что я понял, что какая-то огромная радость на самом деле все это узнать, осмыслить. И вы знаете, некоторые вещи для меня были понятны, потому что я сам к ним пришел уже. Например, такие вещи, как, скажем, надежда на воскресение при пришествии Господа Иисуса Христа. То есть для меня самого было понятно, что души нигде там не летают, а все люди просто ожидают, подобно как во сне человек ожидает пробуждения, так и мы после смерти своей ожидаем пришествия Господа Иисуса Христа, когда Он придет, обратится к человеку и скажет: «Дочь моя, сын мой, войди в радость отца моего». Вот. Для меня это было легко принять, потому что я сам пришел к этому просто на основании Священного Писания, когда читал, самостоятельно изучал. Но некоторые вопросы для меня были немножечко непонятны. Например, когда проповедник стал делать акцент на том, что необходимо соблюдать заповеди Божии, что необходимо соблюдать субботний день, как одну из заповедей, которые были представлены в 10-словном законе, то есть 10 заповедей, все знают о них. Вот. И как-то раз так получилось, что мне нужно было переводить как раз вот в день, когда он проповедовал именно о заповедях Божьих, мне нужно было переводить, и, вы знаете, у меня было такое неспокойное чувство, потому что вот я внутри не понимал, о чем будет идти речь. И я к нему подхожу после этой проповеди и говорю: вот вы знаете, вот у меня есть к вам вопрос. Вы могли бы мне на него его разрешить, этот вопрос? Он говорит: давай поговорим. И он взял меня, и мы где-то около 2 часов под сиренью на территории церкви беседовали с ним. И я ему говорю: вы знаете, вот я всегда думал, что вот жертвы Иисуса Христа, ее, в принципе, достаточно для спасения людей, правда? И, вы знаете, на моем удивление он сказал, да, так и есть. Только жертва Господа Иисуса Христа, она может спасти человека. И ничего другое спасти человека не может. Я так был удивлен, на самом деле, вы знаете. Но дальше он мне продолжил речь свою. Он говорит, ну вот, послушай, вот, допустим, возьмем 10 заповедей, да, вот возьмем любую из 10 заповедей, какую бы ты хотел бы взять, ну, вот какие ты помнишь. Я говорю, ну, там, не убей, не прелюбодействуй. Он говорит, вот, возьмись за них и теперь подумай. Допустим, вот ты являешься там, ну, уверовал в Господа, все, ну, ты являешься серийным убийцей, ну, это вот работа твоя такая. Вот, скажи, это будет тебя каким-то образом с Богом разделять? Я тогда подумал, что, ну да, наверное, как-то это нехорошо. Вот. Или, скажем, там, не прелюбодействуй, да? Ну, вот если ты занимаешься этими делами, да, то есть, то это будет как-то тебя с Богом разделять? Или же, допустим, если ты знаешь, что Господь Иисус Христос умер за тебя и очистил все твои грехи, значит ли это теперь то, что ты теперь должен вот жить как хочешь, на всю катушку и делать все, что тебе заблагорассудится? Я тогда подумал, да, конечно же, это неправильно. И действительно, и заповедь «не прелюбодействуй, и не убей» все они являются актуальными, да, и никто с этим не спорит. И даже я, который считал, что жертва Иисуса Христа достаточно для спасения, я тоже с этим не спорю, что ну, заповеди тебе нужно соблюдать. Он говорит, ну хорошо, если ты с этим согласен, то почему же тогда делаешь исключение из этих 10 заповедей для одной заповеди номер 4, которая говорит о том, что помни день субботний, для того, чтобы посвятить этот день общению с твоими близкими, родными, отдохнуть от своих дел, посвятить это время для Господа, для того, чтобы в соприкосновении с Богом, с Иисусом Христом твоя душа омолодилась, облагородилась, получила отдых, получила восстановление на предстоящей неделе. Вы знаете, я тогда понял, что он прав. И я не стал с ним спорить, потому что я подумал, что мне нужно этот вопрос более подробно, самостоятельно исследовать. И когда я стал исследовать этот вопрос, то я нашел, когда я вычитывал уже историческую литературу, что в действительности вот это смещение акцента с субботы на воскресенье, он произошел не благодаря тому, что это было как-то подтверждено библейским авторитетом. Но оказывается, в IV веке император Константин провозгласил так называемый День Солнца, который как раз-таки являлся днем воскресенья. И он был, по сути, самопровозглашенным таким руководителем церкви, который, по сути, был на самом деле язычником. Вот. И я тогда понял, что да, здесь смещение акцента субботного воскресенья происходит не благодаря тому, что Библия об этом говорит, а благодаря тому, что просто какой-то человеческий авторитет самопроизвольно этот акцент сместил. И тогда я решил для себя, что ну, я, наверное, буду лучше слушаться Бога, нежели человеческие авторитеты. А вы помните, что первое, что Господь во мне устранил, это страх перед человеческими авторитетами. Вот. И говоря о том благословении, которое я получил, когда я стал соблюдать все 10 заповедей, я могу сказать, что это действительно величайшее благословение. Потому что, ну, во-первых, хочу сказать, что то, что мы стали всей семьей соблюдать субботний день по заповеди Господней, общаясь с Богом, проводя время вместе, это заложило очень хорошее, доброе основание для единства нашей семьи. Потому что у нас выработалась такая добрая традиция, когда мы в пятницу вечером стремились к тому, чтобы собраться всем вместе, попеть псалмы. Я как раз и играл, аккомпанировал, мои родители и сестра пели. Вот. И это было, знаете, такое время, которое вот мы все, когда кто-то возвращался с работы, кто-то с учебы, мы все стремились к этому времени, чтобы вот так вот собраться и вместе попеть, вместе прославить Господа. Это такое, знаете, очень такое теплая семейная традиция. И эта традиция, которая не на человеческом авторитете построена, а на Божьем авторитете. Бог дал этот день для того, чтобы вот облагородить в том числе и семейные взаимоотношения. Второе, что я почувствовал, какую радость почувствовал от соблюдения субботнего дня, это то, что, вот представьте себе, что целый день у тебя есть в твоем распоряжении. И вот тот груз эмоциональных забот, который лежит на каждом человеке, с тебя как будто бы снимают, и ты как ребенок можешь наслаждаться целым днем, и тебя не давлеет над тобой чувство какой-то вины, что ты бездельничаешь или что-то такое делаешь. Вот. Целый день ты можешь провести в радости и в наслаждении, как ребенок, радуясь тому времени и тем благословениям, которые дает тебе Господь в общении с близкими и в общении с Богом. Ну и в-третьих, конечно же, регулярные богослужения, они дали мне благословение в том, что я получил возможность общаться с людьми, знакомиться с интересными людьми, проводить время очень творчески, участвовать в музыкальных богослужениях в том числе и в других видах богослужения. Это очень интересно, это очень обогащает общение с людьми, с братьями и сестрами по вере. Я хочу сказать, что еще одно благословение, которое я почувствовал, когда я вот стал частью христианской семьи, это то, что вот куда бы ты ни ехал, где бы ты ни находился, ты всегда можешь найти частичку своей семьи. Так получилось, что я однажды подал документы на обучение в Финляндии, их успешно рассмотрели и зачислили меня в финский университет. И вы знаете, я как только приехал в Финляндию, в первый же день я через Google узнал, а где же находится моя церковь? И попадая буквально же в эту же самую неделю, я попадаю в свою церковь, и я знакомлюсь там с теми людьми, с которыми я на протяжении 3 лет очень тепло и близко взаимодействовал. И вы знаете, мне было оказано такое приятие, такой уют, что я, находясь в совершенно чужой стране, с другим языком, с другими нравами, с другим менталитетом, я не чувствовал себя как-то ущербно, как-то скованно. Я чувствовал себя, по сути, как дома. И это огромное благословение, что мы являемся частью большой семьи, где действительно мы можем, куда бы мы ни поехали, мы можем найти поддержку. Еще хочу рассказать еще один очень интересный опыт, который также мою жизнь очень сильно обогатил в плане служения Господу. Мы однажды с сестрой подали заявление на участие в одном евангельском проекте, который был организован на территории Ливана. Да-да, именно Ливана, да. То есть вот этих вот, как это называется у нас, Ближний Восток, да? Вот. Так вот, на этой территории мы познакомились, во-первых, с очень большим количеством совершенно разных людей, разных национальностей. Столько много было интересного общения, которое при других обстоятельствах просто человек бы не мог бы получить. Более того, мы поучаствовали в нуждах сирийских беженцев, которые на тот момент как раз скрывались, тогда были очень серьезные эти военные действия. Вот. И вот тот опыт общения, который мы имели, он просто, его нельзя ни с чем сравнить и ничем заменить. Но я скажу, что этот опыт того, что мы побывали в Ливане, связан также был с очень интересным приключением. Достаточно опасное было приключение, но несмотря на то, что оно было опасное, оно сейчас, вспоминая о нем, я вспоминаю о нем с большим чувством радости того, что мы это с нами случилось. А что же именно случилось? Получилось так, что мы когда летели туда, то нам нужно было лететь через транзитом через Объединенные Арабские Эмираты. Вот. И когда получилось так, что мы выходим из самолета, мы были там с сестрой, выходим с самолета, и я вижу, как все люди спокойненько выходят по трапу, и они заходят вот в этот терминал, где каждый расходится уже по своим делам. Но когда я только вышел на трап, чтобы вот сойти с него и войти в этот терминал, я увидел, что там стоял на входе такой человек, весь одет в роскошной белой одежде, знаете, вот как вот традиционно мы понимаем, шейхи вот эти вот, да, арабские, с такой белой шляпой, с такой, в общем, шикарно такой одетый. И видно было, что люди, полицейские, которые находились там, они все ему подчинялись как вот, прям вот под козырек ему подчинялись. То есть было видно, что вся полиция, которая была там, она была ему подвластна. И вы знаете, что происходит? Все выходят как люди, да? А меня он останавливает, забирает у меня мой паспорт и куда-то уходит. И я как бы немножечко оторопел, что происходит, как бы, ну, хорошо, ну, мне нужно как бы мой паспорт вернуть все-таки, потому что мне дальше предстоит поездка. Подождите, молодой человек, мы с вами разберемся. А на этот момент у меня был полный чемодан литературы, которая была связана там, книги очень интересные, духовные, исторические книги. Я подумал, может быть, это как-то с этим связано? Немножечко, знаете, такой холодок прошел по телу, потому что все-таки это было очень опасно. И затем, когда этот человек узнал, что я еще не один, да еще со мной сестра, он сказал, ладно, пройдемте. И взял нас под конвоем, повел через всю территорию этого огромнейшего аэропорта. И вот мы шли там через этот аэропорт, наверное, минут 10. Доходим до какого-то места такого особого, где большая комната. И вот в этой комнате сидят другие такие же подобные ему шейхи в таких же прекрасных белых одеждах, с такими воскрыльями здесь, значит, на головах. Они там все сидят, слушают спокойную музыку, раскуривают кальян и едят золотые конфеты, которые они срывают с золотого дерева, которое стоит на журнальном столике. Мы так посмотрели на все это дело, и тут начался допрос с пристрастием. Начали мне задавать вопросы. Одни и те же вопросы по кругу задают. И дальше я понял, что, оказывается, дело было не в книгах, которые у меня были в чемодане, а дело было в том, что они каким-то образом увидели во мне человека, представителя из государства Израиль. А израильтянам нельзя ни под каким предлогом находиться на территории Арабских Эмиратов. Вот. В итоге, после длительных допросов, они все-таки нас решили отпустить, извинились, поблагодарили нас за внимание, сорвали золотую конфету с золотого дерева, подарили моей сестре и отпустили нас с миром. Вот. Вы знаете, это было очень интересное приключение на самом деле, очень опасное, но на меня это произвело очень большое впечатление. Поэтому, друзья мои, если вы думаете, что христианство — это скучно, нет, христианство — это не скучно. Христианство, оно наполнено огромным количеством приключений. И если вы хотите испытать чувство адреналина, то добро пожаловать в христианство. Еще хотел бы рассказать один, наверное, опыт, насколько нам позволит время. Как-то раз мы решили с сестрой моей поучаствовать в одной из программ. Также была евангельская программа, но теперь она была, уже проводилась на территории России, не на территории Ближнего Востока. Вот. И эта программа, может быть, вы даже слышали о такой программе, как «Миссия Авраама». Вот. Суть программы заключалась в том, чтобы собрать людей, молодежь, которые хотели бы каким-то образом послужить Господу, как-то поучаствовать, вот, использовать свои таланты, музыкальные таланты, там, ораторские таланты или еще какие-то таланты для того, чтобы как-то вот, послужить людям. Поучаствовать, может быть, в каком-то социальном служении, может, какие-то вечера устраивать там. В общем, как-то поучаствовать. И, вы знаете, нас собралось достаточно много человек, сформирована была группа, и вот нашу группу непосредственно отправили в Санкт-Петербург. А если точнее, есть город-спутник Санкт-Петербурга, неподалеку от Петергофа, город Ломоносов. Вот. И вот мы когда приехали в этот город, то мы стали думать, а как же вот мы можем послужить этим людям, которые здесь находятся, какие есть нужды, как мы можем вот, поделиться нашей верой, той радостью, которую мы имеем в Господе Иисусе Христе. И вы знаете, на этот момент приезжает один человек, который является профессором в области археологии. Он привозит с собой огромное количество библейских артефактов. Там были древние книги, вплоть до 13 века книги, какие-то камни интересные, какие-то эпизоды из библейских, какие-то клочки, которые были оставлены людьми, которые переписывали их еще в первом веке. Вот. И вы знаете, это было так интересно. Такая радость была, когда ты можешь... Мы там были в качестве гидов, а я еще там был в качестве переводчика. И была такая радость, что ты можешь свободно рассказывать вещи о Священном Писании, о Боге. И я тогда понял, что действительно, вот когда мы говорим о служении Богу, нет ничего более радостного, более интересного, более удовлетворяющего, приносящего внутреннее удовлетворение, как служение Господу нашему Иисусу Христу. Какая-то большая радость, это просто словами не передать. В заключение могу сказать, что еще одно благословение, которое Господь подарил мне, вы знаете, когда я только пришел к Богу в 16 лет, я очень четко для себя решил, что вот в отношениях с противоположным полом я всегда буду сохранять чистоту. И я вот так вот и жил. Вплоть до 37 лет. Когда в 37 лет Господь мне подарил мою возлюбленную жену, которая была первой девочкой, с которой я начал встречаться, и которая впоследствии стала моей женой. И это огромное благословение, что Господь сохраняет мысли, сохраняет внутренний мир в чистоте, которому можно радоваться и благодарить Господа. Поэтому, друзья, в заключении нашей встречи могу сказать, что человек, который ступает на тропу веры, на тропу служения, он всегда будет иметь много повода для того, чтобы благодарить Бога, много повода для того, чтобы радоваться и переживать очень сильные эмоциональные чувства благодарности и радости Господу. Спасибо вам за внимание. Пусть благословит вас Господь.
1: Ответы на вопросы.
2: Спасибо большое, Николай, за эту тему. Давай теперь мы ответим на те вопросы, которые к нам пришли за это время. И первый вопрос сразу провокационный. Так вы служите ради благословений?
0: Вы знаете, наверное, подобный вопрос задавал сатана Богу, когда он говорил, что вот у тебя есть Иов. Да, он, наверное, служит тебе ради благословений. Нет, я вовсе не хочу сказать, что человек, который задал этот вопрос, то есть он находится в роли сатаны. Нет, ни в коем случае. Просто действительно многие люди задаются вопросом, наверное, я буду служить Господу, вот если Господь мне даст вот такие-то благословения. Но если он такие благословения мне не даст, то я и не буду служить ему. Нет. Я думаю, что мы служим Богу не ради благословений, которые Господь нам дает, а потому что мы знаем, что Бог — это то существо, которое очень сильно нас любит. Ведь, скажем, мы любим своих родителей не потому, что они нам что-то дают, да? А мы любим своих родителей, потому что они любят нас, они даровали нам жизнь, и именно поэтому мы любим наших родителей. Точно так же и служение Богу. Мы служим Богу, потому что Он нас любит, и мы отвечаем Ему взаимностью.
2: Следующий вопрос. Как можно служить Богу вне церкви, и можно ли?
0: Вне всякого сомнения. Я хочу немножко прояснить, что значит вне церкви. Можно ли служить Богу за пределами здания церковного, да? Если в этом заключается вопрос, то я скажу, что вне всякого сомнения, и я думаю, что самое главное, самое основное служение, которое Господь ожидает от человека, оно находится даже не здесь, в здании церковном, да, а там, где мы встречаемся с людьми каждый день, на кухне, в школе, на работе, вот там и является служение Богу. Ведь служение Богу заключается не в каких-то ритуалах, не в каких-то таинствах. Служение Богу заключается в том, чтобы являть свет Божий, доброго отношения, которое имеет Бог к человеку.
2: Спасибо большое. Следующий интересный вопрос. Рано или поздно все надоедает, в том числе и служение Богу в виде какой-либо обязанности в церкви. Становится рутиной. Что делать?
0: Трудный вопрос на самом деле, потому что мне очень себе трудно представить, как может надоесть любимое дело. Ну вот, допустим, возьмем, какого-то знаменитого пианиста, да, допустим. Ну, вот. Я не могу себе представить, что в какой-то момент он бы сказал, да, все, надоело мне играть на этом фано, прекращаю концертную деятельность, ухожу в монастырь.
2: Но это если это любимое дело было. Если... А если просто, ну вот, тебе это поручили, ты, вроде, сначала взялся, даже там ответственно за это все это делал, но потихонечку со временем все хуже и хуже, ну, надоело человеку.
0: Я думаю, что если человек взялся за какое-то дело, приложил максимальные усилия к тому, чтобы, ну, как бы развиться, научиться этому делу. И если ему все-таки это дело не приносит удовлетворения, то я думаю, что здесь можно задаться вопросом, а может быть, Господь в каком-то другом деле видит этого человека? Ведь в Священном Писании говорится, все испытывайте, а хорошего держитесь.
2: То есть нужно поискать тебя чем-то другом.
0: Может быть, нужно поискать что-то, да, что в чем Бог конкретно видит этого человека, где бы человек мог бы с большей полнотой раскрыть свои таланты, где бы он ощущал чувство радости от этого служения.
2: Спасибо большое. Еще один вопрос, который адресован вам лично. Мир Божий вам, брат Николай. Были ли у вас духовные переживания в личном общении с Богом и как вы их преодолевали?
0: Духовные переживания, в смысле негативные переживания?
2: Ну, не могу сказать. Духовные переживания в личном общении с Богом. Ну, наверное, да.
0: Как их? Потому что если говорится о том, что их нужно преодолевать, наверное, какие-то негативные переживания, да? Ну, вы знаете, мои переживания, что касается вот общения с Богом, они в основном связаны с тем, что, допустим, когда я... пытаюсь разобраться в значении того или иного отрывка Священного Писания, когда вот я, ну я вообще такой человек, который очень люблю все исследовать, узнавать, да, как бы докапываться до того, что же значит вот это, что значит вот то. И я, допустим, когда встречаюсь с каким-то моментом, который мне, ну, непонятен, причем непонятен не только в Священном Писании, да, но вот вообще, допустим, какая-то ситуация, да, я не понимаю, почему вот так вот происходит, да, то, конечно же, ну, задаешь вопрос, прежде всего, Богу, да, чтобы Господь не то чтобы пояснил, разъяснил, но чтобы Господь, скажем так, повел дальше и вывел туда, где человек может, сказать, вздохнуть и сказать, а, ну вот оно оказывается как, ну слава Богу.
2: Спасибо большое. Если служение Богу для человека – это только работа, нет отношений с Богом, в этом случае человек тоже получает благословение?
0: Мне на самом деле очень трудно себе представить, когда человек заставил бы себя служить Богу без того, чтобы, ну, ощущать какую-то радость от этого. Потому что если человеку что-то не нравится, он просто этим заниматься не будет. Другое дело, что, знаете, бывает как? Бывает, что человек приходит, и он еще не смог до конца разобраться, увидеть, а каков есть Бог. То есть он приходит и достаточно поверхностно рассуждает по поводу характера Божьего, по поводу тех требований, которые вот Бог предъявляет. Вы знаете, допустим, вот можно привести какой-то пример даже вот из Средневековья, да, когда вот люди приходили, совершали какие-то паломничества, какие-то самоистязания, кто-то носил вериги, кто-то там ползал по лестнице в отребьях и целовал каждую ступеньку для того, чтобы там вымолить прощение своих грехов и так далее. В то время, когда Господь ничего этого никогда даже и не требовал от человека, да, то, конечно же, здесь человек может испытывать там чувство там разочарования или непонимания того, вроде чего это, для чего это, да. Но когда человек приходит и открывает Священное Писание и читает, именно узнает Бога непосредственно из первого источника и понимает его характер, да, его отношение к нему, то здесь ситуация совершенно меняется, и человек приобретает новое качество жизни, новое качество взаимоотношения с Богом. И тогда здесь уже говорить о принуждении уже не имеет смысла, потому что я думаю, что если человек адекватен, то вот точно так же, как на меня личность Иисуса Христа произвела такое впечатление, что мне захотелось стремиться к Нему, то также и любой адекватный человек, если он увидит Иисуса Христа так, как он нарисован в Священном Писании, то человек без принуждения будет ему служить.
2: Отлично, спасибо большое. Еще один вопрос. Будет ли человек получать благословение Бога, если он служит ему, потому что ему сказали, что это правильно и важно, а не от собственного желания?
0: Я думаю, что на первичных этапах именно так и происходит. Вы знаете, это можно сравнить с воспитанием ребенка. Я помню, что вот когда я был маленький, меня родители заставляли заниматься на фортепиано. Я не могу сказать, что каждый ребенок, он, знаете, так осознает всю картину и очень рад вот этой перспективе сидеть часами за инструментом.
2: В то время, когда... самая ситуация.
0: Да-да-да. Когда все мальчишки и девчонки гуляют там где-то, да, на улице, там занимаются там футболом или прочим, да. Однако впоследствии, когда человек начинает приобретать уже какие-то навыки, участвовать в каких-то программах интересных, да, там в конкурсах, там, и потом его навыки можно уже использовать где-то, да, тогда он понимает, что, ага, так вот о чем мне говорили родители. Да, действительно, я теперь ощущаю свое преимущество по сравнению с теми, кто никогда не прикладывал никакие усилия в том, чтобы развиваться в чем-либо. То же самое и в отношениях с Богом. Когда Господь нас в чем-то воспитывает, говорит, что вот тебе нужно это сделать, нужно отказаться от того. Человек может поначалу, и он может быть, скажем так, на эмоциональном уровне, он может быть с этим и не до конца соглашаться, да? Но впоследствии, когда человек ощутит на себе те благословения, тех запретов, да, или наоборот, пожеланий, да, предписаний, которые Господь дает, он осознает это и оценит, и будет благодарен Богу.
2: Спасибо большое. Может ли человек служить Богу, руководствуясь исключительно своими... Прошу прощения. Исключительно своим энтузиазмом, своими силами?
0: Ну, мне очень сложно здесь сказать, определить границу слова «своими». Потому что в любом случае все, что мы имеем, в том числе наш энтузиазм и в том числе наши природные силы, это все то, что мы получили от Бога. Поэтому здесь говорить о том, что своими силами или не своими силами, было бы очень сложно, потому что в любом случае и энтузиазм, и мотивации, и даже наши природные силы, да, физиологические силы, которые мы имеем, все они от Господа. И если человек использует свои естественные дарования, которые имеет, то Господь прикладывает также и свои сверхъестественные благословения, которые в совокупности производят очень хорошие результаты.
2: Если человек не посвятил свое сердце Богу, а думает о себе больше, чем он на самом деле, стоит ли его отстранить от служения?
0: Я думаю, что нет человека, который бы адекватно себя оценивал до конца. Вот, поэтому вопрос отстранения человека от служения должен рассматриваться в самую последнюю очередь и в самых крайних случаях. Потому что именно служение Богу, оно-то как раз-таки и облагораживает характер, очищает мотивы, поэтому лучше всего прикладывать всякое усилие, чтобы человек, наоборот, был чем больше вовлечен в служение Господу, чем больше бы практиковал свою веру, тем лучше.
2: Спасибо большое. Если у меня не получается соблюдать 10 заповедей, значит ли это, что я не получу благословения?
0: Написано в Священном Писании, что все согрешили и лишены славы Божией. Поэтому нет ни одного человека, у которого бы получилось соблюдать 10 заповедей, кроме одного – Господа нашего Иисуса Христа. Однако то, что мы имеем какие-то ограничения и, бывает, частенько падаем, ошибаемся в чем-то, это вовсе не значит, что мы не должны стремиться к этому. Потому что 10 заповедей, в частности, да, и вообще Слово Божие в целом, оно является для нас как бы маяк, на который мы устремляем свой взор и к которому направляем наши корабли, да, вот как кормчий, он смотрит, так, а куда же мне идти? Он смотрит, а, вот он, точечка мелькает, наверное, это маяк, значит, должен к нему идти. То же самое и 10 заповедей. Это такой ориентир, к которому нужно стремиться и прилагать всякие усилия и стремления к тому, чтобы вот идти по направлению, которое Бог предназначил, в том числе и в заповеди, в законе Божьем. И когда человек располагает свое сердце к этому, то Господь прикладывает также и свое благословение и ведет человека таким образом, чтобы, во-первых, сделать соблюдение заповедей возможными, а во-вторых, дать человеку решимости и силы их соблюдать.
2: Еще один вопрос, который к нам пришел. Если человек получает удовольствие от служения, может тогда это просто его хобби?
0: Ну, вопрос такой, а давайте определимся со значением слова «хобби». Если слово «хобби» — это то, что человеку нравится, то, ну, пусть будет хобби. Если мы говорим о том, что хобби — это какой-то, знаете, такой придаток ко всему остальному, чем человек занимается, то это не совсем верно, потому что наше служение Богу, как я уже и говорил, это не просто какие-то, вот, знаете, ритуалы выполнения каких-то там, ну, таинств, да, и вот это мы называем служением Богу. Нет. В любой сфере, работаем ли мы, учимся ли мы, там, я не знаю, сажаем огород или, или что угодно делаем, во всех этих сферах жизни может проявляться служение Господу. Поэтому здесь, я думаю, неуместно говорить бы как о служении как о хобби, а больше как о том, что является лейтмотивом и такой красной нитью, которая прошивает всю материю жизни человека.
2: Отлично, спасибо большое, Николай, спасибо за эту тему и спасибо за эти ответы, которые вы дали на вопросы, которые к нам пришли.
0: Спасибо, Вадим.
2: Служение способствует развитию любви, радости и единства. Те, кто живет в гармонии с Богом, наполнены духом мира, доброты и смирения. Спаситель показал нам совершенный пример служения. Если мы с желанием служим другим, то становимся более похожими на Христа. Друзья, наша передача подходит к концу. Спасибо, что вы все были все это время с нами. Пишите нам, звоните, оставьте комментарии под видео на YouTube или в социальных сетях. Мы ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: Начало мудрости – страх Господень.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас играет Самсон Татарин.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Что Богу нужно от человека? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады вновь приветствовать вас, Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина. Вновь собрались во знаменование 30-летия телекомпании «Три ангела», чтобы поговорить о Евангелии от Луки. Огромная вам благодарность, дорогие друзья, что вам интересны эти программы. Мы это читаем в ваших отзывах, вы задаете вопросы. Вам нравится даже тот темп, в котором мы двигаемся. Нам иногда так кажется, ой, как-то побыстрее бы, может быть, было бы более, насыщенно. А вы нас ободряете, говорите, что нравится такой формат программы. Сегодня мы продолжаем говорить о таком удивительном аспекте Евангелия. Мы для себя и вместе с вами формируем вот это вот понимание, что же такое Евангелие на основе Евангелия от Луки. Вот мы продолжаем говорить об этом аспекте Евангелия, что Бог хочет от человека. И говорить мы об этом будем на основе, по-моему, 9 главы, да. Николай, да? Где Господь дает поручение ученикам. И будем мы об этом не просто говорить как о прошлом, а мы будем об этом говорить и как о настоящем, потому что мы все с вами хотим быть в добрых отношениях с Богом, мы все с вами хотим быть так или иначе, но последователями Христа, приверженцами христианства, приверженцами учения Господнего.
2: Вот 9 глава начинается со слов «созвал 12». Мы до этого говорили раньше, в предыдущих программах, что Бог избрал особых людей и дал им определенные дары. Дары Он не просто так давал.
1: Вот мы говорили в одной из программ, по-моему, это была у нас 11-я тема, если я не ошибаюсь, о силе учеников,
2: да.
1: Об апостолах, об их призвании, в чем сила ученика.
2: И вот теперь он им дает служение. Тут, может быть, мы...
1: То есть сначала призывал, теперь служение.
2: Да. Может быть, мы впервые с этим словом сталкиваемся в наших программах. Но Евангелие и служение – это как бы неотъемлемые части.
1: Давайте, на самом деле, расшифруем, что такое служение. Вот есть служба, есть церковная служба, есть служба в армии, есть служение... там, помощи какой-то. Угу. А о каком служении речь идет тут?
2: Ну, Иисус, опять же, возвращаясь к тексту, созвал 12, дал им силу и власть над всеми бесами врачевать от болезней и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. Вот для этого он избрал особых людей, 12, апостол, он их видел, на что они способны.
1: Это были какие-то сверхъестественные люди со сверхъестественными способностями, если он их послал и изгонять бесов, врачевать от болезней. Что это были за люди-то такие?
2: Люди были из обычных категорий, там в основном рыбаки, были и другие категории. Например, Матфей был мытарем.
1: Сборщиком налогов.
2: Сборщиком налогов. Ну, и другие были категории, но это были обычные люди.
1: Я почему задаю этот вопрос? Вот чтобы не было, иногда есть у людей вот такое вот ощущение, что, ну да, то были апостолы, то были ученики, то были особенные люди. Ну, конечно, они особенные люди, это 12 человек избранных самим Господом Иисусом Христом. Вот, но в то же

0: плоть не хвалилась перед Богом.
1: Ой, как удивительно. То есть незнатная выбрал,
2: да, немудрая.
1: Уничиженная, немудрая. И как интересно, с такой целью, чтобы никакая плоть не хвалилась
2: перед Богом.
1: Перед Богом. Друг перед другом, наверное, тоже. Перед собой, наверное, тоже.
3: Вопрос вот этот созвучен с другим вопросом. Что же нужно от нас Богу?
1: Да.
3: Он ведь нас спасает, но спасает для чего? Спасает от чего? Некоторые люди вообще говорят, ну зачем меня спасать? Мне и так все хорошо.
1: Ну да, я добропорядочный, я не ворую, не краду, не убиваю, ну ничего плохого, подлости никаких не делаю. А, ну и таких людей ведь очень много на самом деле.
2: Но мы как бы все в одной категории людей. Все согрешили и лишены славы Божией. И вот эта вот категория, то есть некому из нас перед кем-то друг перед другом хвалиться или перед Богом себя выставлять. И Бог, видя наше состояние естественное, Он хочет нас спасти именно от греха.
1: Лен, ну а как ты вот это понимаешь? Все согрешили, лишены славы Божьей. Вот если человек, на самом деле, добропорядочный семьянин, инициативный работник, не имеет вредных привычек, вот он очень интересуется такими, ну вот, важными, высокими какими-то вещами, придерживается этих идеалов. Как про этого человека можно сказать, что он согрешил и лишен славы Божией?
2: Но то, что мы лишены славы Божией, если изначально Господь создал человека для вечной жизни, то вот этой славы мы лишены в результате греха наших первых прародителей, Адама и Евы. И в результате этого греха, то есть все стали смертными. И чтобы спасти нас от смерти для жизни вечной, вот Господу пришлось эту миссию совершить для того, чтобы мы имели жизнь, которую Он дал нам изначально, но мы сами отказались от нее.
3: Вот мы опять же говорим, от чего спас нас Бог? Да? Вот от грехов мы поняли, от смерти. Да, ну да, но для чего? Угу. То есть что же Он хочет от нас? Угу. Мы, когда вглядываемся в себя, в свой характер, то находим в себе некоторые такие качества, которые совершенно вот меня, например, не красят. Мне хочется вот от них избавляться. И отношение к людям тоже вот по-разному, к разным людям. Бог одинаково любит всех. И Он, наверное, не наверное, а точно хочет, чтобы мы любили всех, ну, по возможности одинаково. То есть, не, может быть, не выделяя кого-то, не делая там любимчиков или там, наоборот, каких-то изгоев в своей жизни, но чтобы вот такое ровное отношение было ко всем окружающим нас людям и дружелюбное отношение. Чего в греховном человеке, как вот лишены славы Божией, в греховном человеке вообще нет. Угу. Мы лишены этого. Бог хочет нас научить любить.
1: Угу. И это, кстати, не наш выбор. Вот ты начала говорить про то, что да, так поступили наши прародители. Это не наш выбор, но это последствия их выбора. Все, у нас уже греховная плоть. И ничего с этим не сделаешь. Мы вот родились в греховной плоти. Просто вот задали мы этот вопрос вначале, чего от нас хочет Бог? Вот я считаю, что Бог ни одному человеку на этой земле не дал жизнь случайно. Он ее не дал никому для страданий. Он ее дал для того, чтобы человек освободился вот от этих вот оков греха, чтобы он соединился с Богом. Ну, я не знаю, я, наверное, преждевременно забегаю.
3: Ну, нет, тут это правильно совершенно. Просто в природе, природа так устроена, что все в ней приносит как определенную пользу. Вот для чего-то это служит растение, для чего-то вот это насекомое, для чего-то эта птица.
1: Все
3: вот
1: камень.
3: Да, все это служит для чего-то. А человек, для чего он служит? У Бога есть план по отношению к каждому человеку, что он должен приносить пользу или может приносить пользу. Я не говорю об обязанностях, хотя, может быть, это обязанности есть, приносить пользу. Когда мы создаем семью, мы же ведь берем какие-то обязанности на себя, что да, я хочу сделать этого человека счастливым, например, и вырастить счастливых детей, чтобы им было хорошо со мной. Я хочу отдать для этого все свои силы, все свои способности, чтобы принести пользу окружающим людям. А вот теперь Господь выбирает 12 человек, называет их апостолами, и говорит, теперь вы должны принести пользу определенную. Вот определенную, вот вы определенный круг вот моих приближенных учеников, вы должны определенно теперь принести

0: пользу окружающим вас людям. Mm-hmm. То есть нести, совершить определенное служение.
1: Mm-hmm. Вот, то есть если мы для себя хотим понять, что уже Бог хочет от нас, то вот мы пытаемся это понять, сейчас рассматривая прям вот очень конкретно то, что написано в Евангелии от Луки, что он хотел от апостолов, да?
2: Но мы вот часто говорим, да, Евангелие, и, в принципе, Евангелие – это благая весть. И благая весть о том, и вот здесь эти 12 учеников должны проповедовать то, что Царствие Божие приблизилось. Проповедовать Царствие Божие. То есть Царь пришел. И это царство, оно уже может быть среди вас, в вас. Mm-hmm. То есть, ну, вы будете уже не подданными царства, где смерть и зло и царят, а будете подданными царства там, где вечная жизнь, там, где нет греха, там, где любовь, радость, мир и все остальное, что человека наполняет счастьем.
1: То есть подданными этого царства можно быть вообще, находясь...
2: Находясь здесь, на земле. Здесь. Mm-hmm. Да. Если ты служишь царю, то есть тот, кто является царем этого
1: царства.
2: Кого
1: ты выбираешь себе.
2: Да.
0: Ну вот эти люди были действительно, они особенные. Иисус что-то в них увидел. Какие-то задатки, какие-то, может быть, как мы называем, таланты, какую-то склонность к определенным действиям, к определенным, может быть, словам. И никто ведь из них не был проповедником,
2: да,
0: в нашем понимании. Сейчас вот кто такой проповедник? Человек, хорошо знающий слово, владеющий языком, может быть, не одним даже. И он такой должен быть, ну, может быть, харизматичный какой-то. То есть уметь держать аудиторию как-то, да, образованный. Эти же люди, они взяли как бы от сахи, что мы говорим, то есть от рыбных сетей рыболовных. И теперь вот что для этого нужно сделать, чтобы они заговорили проповеди, начали говорить проповеди Царствия Божия?
1: И ведь вот если вообще-то сказать о роли учеников, то можно сказать, что вот благодаря этим 12 человекам вообще христианство распространилось по миру.
0: Ну да. Угу. То есть не просто так он их послал, а он их наделил еще особыми дарами для этого. Угу. Никто из них не мог воскрешать мертвых или исцелять болезни. Это особый дар от Бога. Никто из них не мог говорить проповеди Слова Божьего. Это, опять же, особый дар от Бога. И он этими дарами их наделил.
1: Потому что эти дары были нужны человечеству в тот момент. То есть нужно было распространить христианство по всей земле, да?
0: Да.
1: То есть вот, например, я не готова сейчас сказать, вот он их тогда наделил вот этими дарами, вот он и сейчас нас, простых людей, наделяет этими же дарами. Сейчас другое уже нужно...
0: Но Иисус наделяет дарами, несомненно, определенных людей определенными дарами. Вот в Библии написано о множестве даров, особенно в послании к Коринфянам апостола Павла, 12 главе, там перечисляет даже, какие могут быть дары у людей, но там далеко не полный список их. У каждого человека есть склонность какая-то к чему-то, и Бог эту склонность использует.
1: Даже сначала дает?
0: Интересно наше, он как бы такими нас создает, вот, индивидуальными, с определенными талантами, с определенными наклонностями, а потом он их пытается в свое дело как бы интегрировать, что ли, чтобы мы приносили пользу уже для его славы, не для своей.
1: Еще раз, он хочет интегрировать наши таланты или наши дары, которые он же нам и дает, чтобы мы принесли пользу
0: в его... деле спасения людей.
1: Mm-hmm.
0: Опять же.
1: А можно сказать, что любой человек вообще для этого создан? Что любой человек Богом создан для этого, чтобы мы помогали Богу в деле спасения людей?
0: Ну вот написано вот апостола Павла. Мы его творение. То есть мы люди его творение. Мы созданы во Христе Иисусе. То есть вот уже все люди созданы во Христе Иисусе.
1: Дорогие друзья, вот каждый из вас, кто сейчас нас смотрит, вот, пожалуйста, проникнитесь этим. Вы созданы во Христе Иисусе. И исключений нет. И неважно, что сейчас в вашей жизни происходит, и вообще, как сложились ваши жизненные обстоятельства. Вы созданы во Христе Иисусе.
2: На добрые дела.
0: А дальше написано, да, вот как Лена правильно говорит, на добрые дела, которые Бог уже предназначил.
2: Начал вам.
0: Вам исполнять. Да. Вот есть и предназначение Господне тут. Угу. То есть мы все предназначены Богом совершать добрые дела. Угу. Какие добрые дела? Он же опять и говорит, какие. Вот идите, проповедуйте Царствие Божие, исцеляйте больных, изгоняйте бесов, и вот это будет ваше служение. мне, говорит Господь. Это Богу служение. И они пошли, это сделали.
1: Служение, служение. Да? То есть человек таким образом служит Богу и людям.
0: Он расценивает это как служение. Угу. И Бог принимает именно так.
2: Но и в этом, в принципе, заключены вот эти две основные заповеди, которые Господь сказал: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим, всем крепостью твоей и ближнего своего, как самого себя». То есть, по сути дела, вот это исполнение. Да?
0: Прикладные, есть, вот такое, как сказать, проекции, что ли, заповеди на нашу повседневную жизнь. Вот как эти заповеди теперь исполняются в нашей повседневной жизни. Вот,
1: в случае учеников... И вот еще раз я возвращаюсь, может быть, я уже слишком много раз это повторяю, но Бог создал нас для того, чтобы возлюбить.
0: Да.
1: Правильно
0: да.
1: понимаю? Чтобы возлюбить Его, возлюбить ближнего. А это вообще, в этом нет насилия Бога над человеком?
0: А любовь – это не может быть насильная. Да. Она, это тогда уже не любовь, а что-то другое. Она идет только от искреннего желания сделать кому-то хорошо, принести пользу, кому-то помочь, или с кем-то порадоваться, может быть, с кем-то погорчаться, кого-то поддержать. Это же идет не от того, что меня кто-то заставляет делать. Вот Бог меня заставляет, иди, вот сейчас этого человека успокою, утешу. Он этого не хочет. Это вообще чуждо. Вот это все насилие такое вот. И тем более духовное насилие. Человек это делает все по доброму желанию, по искреннему сердцу. И опять же, откуда это все в человеке? Это Бог делает, Дух Святой делает вот таким вот образом.
2: Во Христе Иисусе.
0: От благодати Его, да? Во Христе Иисусе, что мы называем.
2: Но даже вот если спроецировать вот отношение Бога к человеку, да, и посмотреть отношение матери, отношение к отца к своим детям, ведь родители хотят только хорошего для детей. Но, тем не менее, приходится применять разные методы воспитания. И мы, как непослушные дети, Господь тоже к нам применяет разные методы воспитания. Да, Он желает только хорошего нам. Так же, как и мы, родители, желаем только хорошего нашим детям. Но методы разные бывают.
0: Да, это формирование характера. Да. Но вот здесь мы говорим конкретно о служении. То есть Бог не делает нас какими-то лентяями, когда Он там спасает нас для Царства Божия. И в Царстве Божьем тоже наверняка найдется для каждого работа, но уже не такая вот непосильная, там, с болью в голове, там еще что-то.
1: Бессмысленная.
0: Бессмысленная, совершенно верно, да. Все это определенную пользу будет приносить уже всей Вселенной, не только земным людям и жителям.
1: То есть это тоже служение будет?
0: Это будет служение. И служение нет ничего такого там изнуряющего, какого-то ничего-то негативного. Вот, служение что-то такое заставляет, что-то нам делать, там какие-то, а я не хочу. Такого в Царстве Божьем нет.
2: А мне вот сейчас представилась такая иллюстрация, да, когда любое изобретение, которое сделано, да, и если оно в совершенстве действует, да, то в нем нет ничего лишнего. То есть каждая деталь, каждая там гаечка, винтик, шестереночка или что-то исполняет свою роль. И вот так же ведь, в принципе, Господь хочет, чтобы мы были все едины. Ведь Он недаром тоже говорил о единстве постоянно, да, и вот это вот единство как раз проявляется в том, что в Царстве Божьем у каждого будет свое место, своя цель,
0: дело.
2: Да, свое дело. И мы не будем мешать друг другу, а мы будем созидать и расширять это царство.
0: И дополнять друг друга.
2: То есть вот это вот, замысел Божий, он же вообще великий замысел, да? И он хочет, чтобы этот замысел осуществился. И то, что грех нарушил, да, он сейчас восстанавливает. Вот то, что было нарушено грехом.
1: Он восстанавливает в наших сердцах.
2: Он восстанавливает, да, вот это вот любовь к Нему, любовь друг к другу. И любовь созидает. Там, где любовь, это созидание.
0: И еще любовь к добрым делам. Вот хочется вот это сделать. Вот.
2: Да, да.
0: Я
2: да.
0: не представляю Моцарта, который вот насильно себя заставлял что-то писать, какую-то музыку, которая, по-моему, восхищается весь мир. для него это было удовольствие наверняка. То есть это было и потребности, и страсти, как угодно.
2: Да, да, да.
0: Ему это нужно было.
2: И это все-таки вдохновение Божие, да? То есть
0: конечно.
2: Мы понимаем, и все сейчас говорят о том, что музыка Моцарта, да, это вдохновление.
1: Ну, вообще творчество.
2: Да, да, да, творчество слышу, дар, это вдохновение, да, Божие. Да. Потому что это вдохновляет и других людей, и это, ну, побуждает других людей на добрые дела. Потому что, как говорят, классическая музыка оздоравливает, даже здоровье поправляет. Так что это же чудо.
0: Ну, Бог, потому что действует по интересам. Он видит, то есть дает какую-то склонность нам, она развивается, у нас появляется какой-то интерес, и он этот интерес использует в добром деле. То есть в деле созидания, в деле, который приносит пользу. Не просто так я вот сижу на диване для себя что-то. Mm-hmm. Нет, оно идет и дальше.
1: Ну вот вопрос у нас в самом начале прозвучал. Что Бог хочет от нас сегодня? Что Бог хочет вообще от человека? А что от человека зависит? То есть Бог заложил в него. А мы, коль не даем тебе раскрыть тему, мы так далеко ушли от апостолов. Ну, я не знаю, может быть, на этот вопрос ответим. Или, может быть, ты даже на примере апостолов нам ответишь на этот вопрос. А от человека-то что зависит? То есть Бог заложил в нас это все. Он хочет, чтобы мы служили Ему, людям, чтобы мы служили добру, чтобы мы служили любви, миру. Вот. А человек-то что должен? Что-то должен?
0: Человек должен идти за Богом, за Христом. То есть вот учеников тоже никто ведь не гнал палкой за Христом. Ну-ка, давайте-ка. Или он сам не привязал их к себе. А они все это делали, вот они не могли просто отстать, что ли. Их так поглощало вот это следование за ним, и слушание его проповеди, взирание на то, как он делает чудеса, как он общается с людьми, какой он отзывчивый. Из него источается любовь, все доброе, что они, наверное, в этом мире видели, они сконцентрированы были в их понимании во Христе. И как-то Петр сказал даже: «Господи, ну куда нам идти? Ты же имеешь глагол, мы не можем просто от тебя оторваться. Настолько ты прекрасен, настолько нас к тебе тянет». И то же самое и сегодня. Когда человек понимает, кто такой Христос, что в нем сосредоточено все, что в мире есть доброго, полезного, светлого, чистого, ну, невозможно оторваться уже. И поэтому...
1: Это понимание дается верой? Ну как вот? Вот я думаю, нам сейчас многие возразят и скажут: ну как так вы можете говорить, mm-hmm. что вот все хорошее, что все вообще доброе, положительное, что оно все дается от Бога. А как вот можно быть в этом уверенными, что это на самом деле так? А не просто, что вот мир, он эволюционирует, выживают...
0: Mm-hmm. Как сильнейшие.
1: Нет. Выживают добрые, mm-hmm. выживают любящие. Это я такое слышала, что вот говорят, это просто результат эволюции. Потому что если люди будут ненавидеть друг друга, они будут уничтожать друг друга и так далее, и это просто приведет к вымиранию. Вот. А что это эволюционное свойство – любить, защищать, даже да. слабых, спасать.
0: Ну вот можно привести пример, опять же, библейский. Ну, насколько этому люди верят. Но вот был такой персонаж в Библии Каин, который убил своего брата. И вот Бог его за это никак не покарал. Вот никакого наказания. Мы не читаем, что Каин там кровь за кровь. Там, да? Он совершенно остался таким же, как и был, свободным. И Бог ему говорит: ты будешь скитальцем, земля просто тебя не будет носить. Ну, что значит «земля не будет носить»? Это тоже вопрос такой.
1: Потому что он прожил очень много лет после этого?
0: Ну да, он очень много лет прожил, у него были потомки, у него был целый род каинатов. И все вот эти его потомки, они в конце концов развратились настолько, что Богу
1: пришлось... И развратили все вокруг себя.
0: Да, и развратили даже тех, кто любил Бога и верил в Него, что Богу пришлось наводить потоп в результате. То есть вот какая-то эволюция без Бога. То есть Каин от Бога, от Божьего лица был изгнан. Господь вот таким вот образом проявил свой гнев. То есть он просто предоставил Каину вариться в собственных грехах. Вот в собственном своем соку, что ли. Вот ты такой, да, пожалуйста, вот ты человек, все, я от тебя отстраняюсь. Я тебя не буду не заставлять ничего делать, не служить мне, там, не любить меня, все, делать, что хочешь. В результате эволюция – потоп.
1: То есть в результате эволюция греха, а не добра.
0: То есть человека греховного. Как мы можем избавиться от греха без Бога? Это невозможно. Это иллюзия, что человек может сам каким-то образом выкарабкаться из своего там гнилого состояния в состояние любви, например, или сохранить настолько любовь в себе, что в конце концов любовь поражает еще больше, любовь еще больше, и вот такая эволюция приведет к тому, что мы будем процветать. А оказывается, что нет. Вот судьба Каина показывает обратное.
1: Ну и не только Каина.
0: А потом еще и другие примеры есть библейские, да. Ну, Содом, Гоморра, например. Тоже. Поэтому...
2: Да, и вот интересный текст тоже у апостола Павла. Мы очень часто к нему, ну, обращаемся, к посланиям апостола Павла. Вот послание к римлянам, как раз есть такой текст. «Открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человека, подавляющих истину неправдою». То есть вот гнев Божий именно в том, что он оставляет этих людей, да. И они предаются своим грехам. И до такой степени этот грех распространяется в них и через них, да, что они, ну, сами умирают.
0: А там дальше вот, кстати, написано.
2: Да,
0: об этом.
2: Да, тут тексты очень
0: пустил такие. Бог, вот, попустил Бог делать непотребство.
2: Да, просто. Да. Но они, как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку. И то предал их Бог,
0: вот.
2: Да, в похотях сердец их, в нечистоте, так что они сквернили сами свои тела.
1: Угу. То есть вот естественная эволюция, к сожалению, грехом...
0: Получается,
1: ну,
0: да.
1: Вот к такому она ведет.
2: Да, то есть это к смерти. Угу. То есть не к прогрессу, а к...
0: Поэтому нужно чем-то заниматься полезным. И Бог нас дает занятия. Он занимает каждого человека, который приходит к нему. И занимает по интересам. Если, конечно, эти интересы не являются там... греховными какими-то или там, ну, порочными.
1: По возможностям, ну, по талантам, по склонностям, да?
0: Да, да.
1: Угу. А вот давайте немножко уже времени остается у нас в обрез, я бы сказала. Давайте возвращаться к ученикам Христа. То есть Он их избрал, Он их призвал, и Он их направил. Вот давайте, к чему Он их направил?
0: То есть Он их не только направил, Он их обеспечил дарами для служения.
1: Угу.
0: Это тоже Он сделал, потому что ученики сами по себе, как мы уже сказали, они ничего не умели, тем более такие вещи, как вот исцелять болезни.
1: Угу.
0: То есть Иисус это им дал и сказал им: ничего не берите в дорогу, ни пуска, ни сумы, ни хлеба, ни... даже вот это, даже Он даже позаботился об их повседневных нуждах. О пище, об одежде. Он от всего их отстранил и говорит: я иду впереди вас, как бы. Я вас поддерживаю, я вас направляю к людям. Идите во все города, где вас примут, и говорите там о Царстве Божьем. Вот такая задача была у учеников. Это была их самостоятельная работа, первая.
1: Угу.
0: До этого они были все время с Христом. Все время смотрели за Его действиями, за Его словами следили, там, поучались Его учением, притчам. А сейчас Он как бы их оставляет один на один. Идите, вот теперь вы проявите, ну, сдайте экзамен, что ли, на зрелость.
1: Можно сказать, что нас Он тоже так же вот оставляет один на один, потому что с учениками-то Он физически был. То есть Он их 12 избрал, и они с Ним ходили. А потом Он им сказал: вот идите теперь сами. А с нами-то физически Господь не присутствует, хотя, может быть, вот наша вера, наша связь с Ним, она может быть какими-то физическими, ну, чем-то и измеряется. Mm-hmm. То есть она вызывает в нас что-то, результаты.
2: Но мы, наоборот, даже имеем сейчас большее преимущество. Там только 12 с ним было, но 70 еще было учеников. А сейчас он сказал, что я пошел и пошлю Духа Святого, который прибудет с вами, с каждым из вас. Mm-hmm. То есть у Духа Святого нет ограничений. Если Иисус Христос был ограничен плотью, то Дух Святой не ограничен. Угу. Такими. И у него сверхъестественная сила имеется пребывать с нами, со всеми, с каждым. одновременно и, может.
1: Да, скажет. И параллель можем вот эту вот провести, что точно так же, как Христос учеников обеспечил, он сказал, не заботьтесь, но вы не можете повезти с собой целую повозку ваших пожитков. Вот, то точно так же, наверное, он заботится о каждом из нас, когда мы отдаем, что ли, себя на служение. Или же тут уже попахивает фанатизмом, что мне вообще ничего не надо, я ничего не буду зарабатывать, я не буду работать, я буду ходить проповедовать Слово Божье, и мне не важно, как я буду при этом одет, как будет себя чувствовать моя семья. Вот этот аспект хотим затронуть?
0: Ну, мы можем затронуть этот аспект, потому что это важно, на что же я буду жить, если я пойду только проповедовать, и все. А как же там зарабатывать на хлеб насущный? Хлеб насущный очень важен, мы об этом будем говорить, когда о молитве «Отче наш». Поэтому Христос и об этом заботится. И есть, я вспоминаю сейчас один текст, который, по-моему, Иов произнес. «Не видел я праведника оставленным».
2: И потомков его, да, нуждающихся в хлебе.
0: Да. То есть Бог не оставляет тех, кто полностью на него положился и полностью ему доверился. Человек откуда-то все равно, ему посылается и пища, и средства для того, чтобы одежду купить, и чтобы дом свой содержать.
1: Ну, если... и работа ведь посылается, да?
0: Да.
1: И обстоятельства, конечно, жизненные посылаются.
0: И здоровье.
1: И вот находит человек именно ту работу, которую он, ну, например, при других обстоятельствах никак вот не мог найти. А тут он ее находит.
0: То есть Бог заботится обо всем, если человек ему доверяет. Но в отношении к ученикам тут, да, им пришлось оставить свои сети, свои занятия.
1: Рыболовные.
0: Они не работали уже вот в присутствии Божьем, ну, потому что их было 12, и потому что это были особые люди, которых учитель, наставник готовил, чтобы они остались после него и распространили эту весть. Ведь распространили же ведь.
1: Да. 12 человек распространили христианство по всему миру.
0: И благодаря тому, что Господь позаботился о них вот таким вот образом, наделил их особыми дарами, необходимыми для служения, наделил их всем необходимым для того, чтобы они не испытывали нужды ни в хлебе, ни в одежде, ни в жилье. И они с таким вот чувством, я думаю, благодарности Богу, завершили свое служение в итоге. А что касается нас...
2: Хорошо.
0: У нас тоже есть возможность Богу служить в каждом нашем, в каждой нашей семье, в том месте, где мы находимся. Это реально все. Это не сказки, не вымыслы.
1: То есть можно даже служить Богу. Ну, просто если ты этим напитан, если это у тебя на самом деле внутри, то можно служить Богу и находясь в набитом битком автобусе.
0: Да, даже можно мыть посуду и при этом Богу служить. Потому что я стараюсь сделать как можно лучше это, как для Бога, а не как для человека. Вот представьте, грязную тарелку я Богу вымою и скажу: «Господи, это для тебя я сделал». Нет, я же ее вычищу как следует.
1: Ну, да. Ну или вот в автобусе, вот все теснят, наступают на ноги, толкают, еще что-то. А ты в это время, вот ты Господу молишься и говоришь: «Господи, помоги мне сейчас все равно источать добро, помоги мне сейчас быть спокойным». И он ведь это даст, и это тоже будет служение окружающим. То есть когда уже там, нагнетенная обстановка в автобусе, кто-то начинает ругаться, переживать, вот, а ты в это время, оздоровляешь эту обстановку тем, какой ты.
0: Конечно. Да.
2: Интересно, вот автобус вы затронули. Просто даже собственным примером ты побуждаешь людей сделать тоже добро. Ну, вот когда в переполненном автобусе, я вот, например, сижу, да, я пытаюсь уступить место более старшим людям, чем я. Ну, хотя сама уже не молодая, да. И тем самым часто даже молодежь, сидящая рядом, но, может быть, не обращающая внимания на рядом стоящих пожилых людей, они встают. И как бы и мне не приходится вставать, потому что практически уступаю себе ровесникам, да, но это их побуждает. Это тоже вот служение, да, то есть своим примером побуждение к добрым делам других людей.
0: Это наше главное призвание даже, как вот у Павла написано.
2: Добрые дела,
0: чтобы их совершать. То есть Бог всегда одобряет вот такие маленькие, как казалось бы, незначительные, но добрые дела, которые служат к пользе Опять же, вот служение же – это польза. Мы можем подчеркнуть вот это. Если я не приношу пользы, то как вот смоковница бесплодная, и я буду искоренен, в конце концов, засохну, завяну. И к чему моя жизнь тогда? То есть смысл жизни, вот получается, что в служении.
1: А смысл служения?
0: А смысл служения, чтобы приносить пользу людям и Богу.
1: А зачем?
0: А для того, чтобы Царство Божие расширялось.
2: Расширялось, да, распространялось.
0: Распространялось на земле, как на небе. Потому что Царство Божие, оно не какое-то вот такое, как стоячее такое озеро там или болотце. Оно как река, я вот представляю себе, что там всегда какое-то движение, что-то всегда творится новое, что-то такое вот там происходит. Я не знаю, как
2: это... Созидание, то есть именно это созиждется.
0: Оно движется, то есть.
2: Да.
0: И служение – это как бы это движение, получается. Что я что-то делаю, я не лежу, а я что-то, чем-то занимаюсь, чем-то я занят, и это занятие приносит пользу и мне, и окружающим меня людям. И приносит пользу Богу в итоге.
1: То есть вот то, что Царство Божие внутри вас есть, это тоже библейское, да, выражение. То есть когда оно внутри нас, потому что мы Бога допускаем в свое сердце, то тогда оно начинает распространяться и вокруг, даже в этом мире греховном и в этом мире зла. То есть когда еще, ну как бы вот вечности с ее отсутствием вообще болезней, слез и горя, еще здесь вообще даже как-то и не ощущается.
0: Да. Ну, Христос потом показал Царство Божие через несколько глав, вот мы прочитаем, некоторым людям. Но в представлении нашем, да, Царство Божие как-то вот что-то такое, что-то какая-то сказка там, да, что-то такое сказочное, какие-то чудеса там и прочее, прочее. А Царство Божие, оно вот на бытовом уровне, оказывается, вот здесь, на земле, может быть. И если бы все люди делали добрые дела, представьте, да, что никаких бы войн, никаких вот раздоров, все было бы, ну, у нас экономика бы процветала, и люди бы, может быть, меньше болели, может, вообще перестали бы болеть. Вот, ну, вот эта сказка была бы на земле.
2: В
0: реальности. Это я так верю, я не знаю, может, я не прав, конечно, но мне вот так кажется.
1: Ну что же, мы задали в начале вопрос, что Богу нужно от нас, что Богу нужно от человека. Мне кажется, что мы с вами, друзья, хорошо ответили на этот вопрос. Что Бог хочет, чтобы мы были счастливы, чтобы мы нашли покой нашим душам. А для того, чтобы это произошло, мы должны служить Ему, мы должны служить друг другу, и мы должны распространять Царство Божие, которое Он дает в сердце верующему человеку. А может быть, еще что-то Лена дополнит и Коля в завершении вот того, что Бог хочет от человека, что Бог хочет от нас сегодня?
0: Бог хочет, да, вот правильно сказал ты, Юля, что он хочет, чтобы мы были счастливыми, чтобы делали счастливыми окружающих нас также, близких нам людей. Они, в свою очередь, делают счастливыми нас. То есть вот эта вот такая вот цепная реакция идет. Осчастливливание людей благодаря тому, что ну, Христос вот таким вот образом на наше сердце влияет.
2: Но и мне хотелось бы вспомнить всем известный Псалом 22-й «Господь пастырь мой». Тогда, когда Давид был в изгнании и был, за ним гонялся Саул, он говорит: «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». То есть в присутствии Божьем я не нуждаюсь ни в чем. Он покоит меня на злачных пажитях, водит к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет на стези правды ради имени своего. То есть это вообще в присутствии Божьем это счастье, радость, мир, любовь.
1: Спасибо огромное. Лена, Коля, спасибо и вам, дорогие друзья, что вы провели с нами это время, когда мы рассуждали о том, что Бог хочет от человека и насколько мы можем оказаться, что ли, вот в сфере той, когда мы радуем Бога тем, какие мы, и когда Бог радует нас тем, что Он в нас присутствует. Спасибо и ждем новых встреч с вами. До свидания.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы...
2: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Гость, который сегодня в нашей студии, встретился с Богом, когда был очень молодым человеком. Жалеет ли он о выборе, который сделал в юности? Как раз об этом мы поговорим сегодня. Здравствуйте, Андрей! Прежде чем мы будем говорить непосредственно об этом, я хочу, чтобы вы рассказали немножко о своей семье, когда вы впервые услышали о Боге.
1: Вырос я в семье обычной, в семье рабочих. А о Боге я услышал впервые, наверное, еще и в детстве, поскольку, как бы там ни говорили, что мы жили в атеистическом обществе, то есть в стране советской, в то же время в душе и в тайне люди исповедовали Христа, в том виде, в каком могли это делать. То есть обычно это сводилось к посещению церквей, но несмотря на то, что в школах и меня естественно наставляли в том, что Бога нет, я всегда в душе считал и как-то понимал, что мир наш слишком сложно устроен для того, чтобы зародиться случайно или в результате каких-то нелепых обстоятельств. Я имел такое представление как-то внутри, в душе, что ли, в сознании, я так вот помню. Ну, а уже гораздо позже, годам к 16, жил, как все, закончил школу, закончил ПТУ. К 16 годам сам самостоятельно купил в магазине Библию.
0: А что вас могло привлекать в Библии, в христианстве в 16 лет? Как правило, это возраст, когда еще человек в меньшей степени задумывается о смысле жизни.
1: Безусловно, согласен. Меня привлекали вопросы, состояния мертвых. Такие вопросы, которые, может быть, на первый взгляд не особо, влияют на спасение, может быть, людей, но в то же время было интересно, что же говорит Библия о событиях там конца света и так далее. С этой позиции я ее и купил тогда.
0: То есть это была любознательность,
1: любопытство? Любопытство, но уверенность в том, что Бог существует и Он есть, во мне жила всегда.
0: А вы в том возрасте пробовали читать самостоятельно Библию?
1: Естественно, разумеется, пробовал, но, честно сказать, я начал ее читать с самого начала и, прочитав несколько глав книги «Бытие», мне как-то неинтересно это стало. И я просто, я вспоминаю сейчас, наткнулся на некоторые Евангелия. Евангелие от Матфея, например. Начал читать Библию с этих книг. Что-то не понимал. Но я помню, что слова Христа, которые записаны в Нагорной проповеди Евангелия от Матфея, где Христос сказал: «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Эти слова запомнились мне и врезались хорошо в память, и я в жизни старался придерживаться этого правила. И вы знаете, я был удивлен, насколько оно четко работает, потому что каким судом судите, таким и будете судимы.
0: А что вас привлекло в христианстве и в Боге в первую очередь? Почему вы поверили им?
1: Привлекло меня великодушное отношение Бога к человеку. Поскольку ведь Бог настолько велик, насколько небо выше земли, то есть настолько свят, настолько могущественен, и в нем сочетается это все, сочетается с человечностью, с пониманием, с милосердием, в конце концов. Такого Бога я увидел в Священном Писании. Именно эта сторона вопроса повлияла на меня, что я понимал, что насколько уникально устроен человек, люди сегодня со всей своей техникой, со всей изобретательностью не могут вдохнуть жизнь, заметьте, в мертвое тело. Оно есть но не могут оживить. Хотя вышли в космос и так далее. Бог же, создавший человека, Он не просто оставил его на произвол судьбе, мол, живите как хотите. Нет, Он, понимая, в какой ситуации находится человек на земле, что человек находится в положении ущемленном. Люди вынуждены нести на себе последствия зла, которое обрушилось на землю в результате самого же человека. То есть сам человек был в этом виновен, но Бог не оставил человека одного в этой ситуации. Бог, я бы сказал, принял на себя главный удар даже. Эта сторона характера Бога меня привлекла.
0: А у вас было чувство одиночества или обособленности, отделенности от людей? Или вы были, полностью благополучным молодым человеком?
1: Да нет, я был благополучным молодым человеком. У меня было много приятелей, и друзей, в том числе и подруг, и друзей. То есть я вел нормальный образ жизни, то есть нормальный с точки зрения принятого в обществе понимания. Мне не чуждо было ничто человеческое. Вот.
0: Да, потому что привыкли считать люди, что если человек приходит к Богу, то через какие-то трудности, испытания, одиночество и горе.
1: От горя, да?
0: Да. А вы не только пришли в очень юном возрасте, но еще и в жизни все было благополучно. И тем не менее... Вот
1: ну, Бог... относительно, то есть, конечно, да.
0: Бог все-таки нашел возможность как-то достучаться до сердца. То есть в армию вы ушли уже будучи христианином.
1: Ну, да.
0: И как христианину вам было, наверное, даже в 2 или в 3 раза сложнее, чем тем, кто туда пришел, потому что там своя жизнь, там свой устав, и там командуют другие люди. Как вы отстаивали свою веру в армии?
1: Очень тяжело, если честно сказать. Ну, в плане, вы правильно подметили, что там совершенно другая среда, и быть частью массы, да это, наверное, везде, в любом, в общем-то, деле, в любом обществе так. Если ты являешься частью массы, то как все, и жил как все, и плыл как все, да? То есть, вот, но молния обычно, она бьет как раз вот в то, что выделяется.
0: В одиноко стоящее дерево.
1: Да, вот то, что выделяется. И вот, конечно же, сразу возникли проблемы с субботой, естественно, поскольку мне объяснили, что ты же не на курорт приехал, не к бабушке на блины, а приехал в армию. Здесь нет такого слова «не хочу», «не могу», «не буду». Здесь есть другое слово «есть», так точно никак нет, да? Вот и все. И ты обязан выполнять, значит, все приказы и так далее. Я это понимал, конечно, что я обязан. Вот у меня встал тогда вопрос с присягой, например, да? Я не мог принимать присягу. Не потому, что я... не хочу, да, а потому что я прекрасно понимал, находясь в трезвом уме и в твердой памяти, что если я это сделаю, то тогда со мной разговаривать уже никто не будет, да. То есть пока я вот, скажем так, не взял на себя обязательства. И вот у меня, кстати, был случай интересный с этим. Дело было спустя месяц после призыва вот в армию, а попал я в стройбат, поскольку верующий был, да, и под Москвой находилась эта часть. Но стройбат такой оказался образцово-показательный. Объекты различные такие строительные были очень важные. Ну, например, храм Христа Спасителя, вот такого плана, да. Контингент по большей степени проходил судимый. Вот. И вот как бы вопрос встал с принятием присяги. Я обратился к своему непосредственному командиру отделения или взвода, я уже сейчас не помню, к сержанту. Объяснил ему ситуацию, говорю, вот такая ситуация, ну, ты знаешь, вот я верующий, в субботу я... Вот, не работаю, соблюдаю субботу, еще у меня вот есть такая вот проблема. Вот, я не могу присягу принимать, объяснил. Он говорит, ну, ты уж, говорит, загнул, конечно, ну, я что могу тебе сказать? Он ответил мне, иди, я, говорит, передам командиру роты. А вот это вот. Ну, и он передал, значит, ротному. Тот уже передал дальше по инстанции начальству в штаб, что вот у нас есть такой солдат, который вот отделу как раз подходил уже к этому моменту торжественному. И вот пришел сам начальник штаба к нам в подразделение. Хорошо помню, что 150 почти человек вот у нас, значит, было в роте. Их всех построили на так называемой взлетке, как это говорят в армии. Да? И вот пришел такой начальник высокого ранга. Ну, а когда такие начальники приходят в подразделение, это всегда дурной знак. Потому что ну, зачем-то хорошим редко приходят. В основном приходят по каким-то проблемным вопросам. Ну и, значит, дневальный кричит, что называет мою фамилию и говорит, в канцелярию заходи, зайди. Ну, я пошел в канцелярию туда. Ну, значит, там стоял вышеупомянутый начальник штаба, командир роты, капитан и зам командира по воспитательной работе. Замполит, так называемый, да?
0: То есть все собрались, чтобы вам вас
1: мозги.
0: Воспитать, да?
1: Да, да, да, именно так. Ну и начали спрашивать, в чем проблема, в чем дело, почему я не могу принять присягу. Стали мне приводить примеры и говорить, что вот у нас служили верующие уже другие раньше до тебя. Вот они принимали присягу, было все хорошо с ними. Вот. Почему ты не хочешь, не можешь? Ну, я свою позицию озвучил, конечно. А вот начальник штаба, он такой имел вид. Лицо у него было такое, чем-то напоминало... Ну, он почти никогда не улыбался, во-первых. То есть такой бы человек всегда очень серьезный, да? Ну вот. И не улыбался. И у него выражение лица было такое, ну, что-то наподобие бульдожьего такого вот, скажем так, лица. И он так строго так посмотрел на меня. Я попытался привести просто объективные доводы. Я, например, всегда уважал и уважаю мнение человека при одном условии, если оно аргументировано. Вот, ну, то есть различный бред слушать всегда тяжело.
0: Ну и как он на это отреагировал?
1: Да, и вы знаете, и он сказал мне, ну ты понимаешь, что мы применим к тебе меры принудительного характера, то есть мы можем тебя отправить на гауптвахту, во-первых, прямо сейчас. Вот, мы можем тебя, во-вторых, отправить в дисбат. Это очень страшно, это очень серьезный аргумент, очень весомый. Вот. На самом деле, из тех, кто побывал там, например, знают, что лучше в тюрьме отсидеть, чем, скажем, попасть в дисциплинарный батальон, например. В армии это легко можно, могут сделать, но я понимал в душе, конечно, что возможно было все абсолютно. Но с точки зрения закона, конечно, это было неправильно бы, да, но какой там,
0: в то время
1: закон?
0: Был,
1: да,
0: такой период, и, да, что, да, не было закона.
1: Будем так говорить, что он был только написан, на бумаге, да. Вот. Ну, я, конечно, это понимал, всю реальность.
0: А вы чувствовали присутствие Божье вот в тот момент? То есть, или это была просто вот попытка аргументировать свою позицию, или это была именно вот такая вот позиция глубоко верующего человека?
1: Вы знаете, вот, Татьяна, попробуйте солдату 18 лет что-то сказать против в армии, ну, хотя бы сержанту, например. Ну, а представьте, перед вами стоит подполковник, начальник штаба, полка.
0: Надо набраться смелости.
1: А вы солдат, который отслужил в армии, буквально какой отслужил? Еще не отслужил, прибыл только с поезда. Вот, и прошло там буквально месяц. И когда такого уровня командиры заходят в подразделение, там все сержанты и прочий состав младший командный, они все, ну, по струнке стоят и рапортуют и так далее. И так далее. То есть это... Своей силой, своими какими-то, значит, способностями я бы не смог даже и слово-то выдавить и сказать. Угу. Я просто понимал, что от этого зависит моя духовная жизнь. Я про себя как-то, я вспоминаю сейчас, я просто про себя коротко, мысленно помолился и попросил у Бога помощи. Говорю, Господи, ты помоги просто мне из этой ситуации выйти, помоги понять им, войти в мое положение, потому что я понимал, что вот данный вопрос на данном этапе находится в их власти. Впоследствии вот этот вот случай мне помог, потому что на тот момент вообще ко мне относились в армии, как к верующему человеку, все по-разному, на самом деле. Ну, подавляющему большинству, процентов, скажем так, 70, было все равно. Ну, то есть солдат, с кем мы служили, вот из этих 150 человек нашего подразделения, в основном было им все равно. Ну, веришь, веришь, не веришь, не веришь. Были люди, которые поддерживали меня в этом отношении. Были люди, которые диаметрально противоположно осуждали, обвиняли и говорили, что все это ерунда, что ни во что ты не веришь, а ты просто прикидываешься, ты просто вот в субботу не работаешь, вот тебе так легче, ну, как бы...
0: Ну, а на протяжении всего времени, пока вы были в армии, да, Господь как-то...
1: И вот я почему как раз вот и сказал, что этот момент, он мне помог. И было несколько командиров из сержантского состава, которые страшно негативно ко мне относились. Готовы были меня вплоть до того, что прям порвать. Но спасало меня просто тогда то, что я не был в их подразделении. У меня был свой сержант, который, начальник, мой командир, который относился ко мне с пониманием объективно, скажем так, да. Вот. И, но поскольку мы все находились как бы в одной казарме, жили, и, естественно, я попадал под влияние и тех командиров в плане каких-то приказаний и так далее. И вот этот случай, он немножко помог мне в каком смысле? После того, когда вот я вот объяснил свою позицию трем командирам в канцелярии, я просто выслушал слова начальника штаба о том, что вот мы можем применить меры какие-то по отношению к тебе, если ты будешь вот так вот такую позицию занимать. И вдруг, вы знаете, он как-то осекся, вот когда он это говорил, вдруг он остановился резко, посмотрел так мне в глаза и сказал: ну, в принципе, говорит, не можешь принимать, ну, не принимай, мы тебе разрешаем.
0: Я, конечно, это был уникальный случай.
1: Да, я ожидал, конечно, всего, но вот скажу вам откровенно, вот честно, я как-то даже оторопел. Вот. И я так не понял, стою. Я уже готовился, что сейчас уже все. Сейчас он меня заберет с собой в машину, отвезет меня в гарнизонную гауптвахту сначала, там за это. И я вот так вот обомлел. Он говорит: ну, хорошо, говорит, иди, говорит, выходи, ну, в строй. Вставай, возвращайся к своим. Они открывают дверь, я выхожу в коридор из канцелярии, а тут стоит вся рота. Вот 150 человек построенных стоят. И в это время за мной выходит вот этот вот начальник штаба, и за ним сразу же выходит командир роты и замполит в коридор. И этот начальник штаба ни с того ни с сего как-то вот так вот протягивает мне руку при всех, вот представьте себе, жмет и говорит: ну, все, иди, строй. И я пошел в строй. Ну, все стоят, естественно, смотрят. И вот после этого это, оно, знаете, как-то сыграло такую, что ли, вот роль в моей жизни, эта ситуация, что иногда некоторые люди, которые были крайне негативно ко мне настроены, хотя я им ничего плохого и не делал, то ли относился к ним всегда, ну, по принципу подчиненный начальник. То есть, если он начальник, командир, я подчиненный, я знаю свое место, я... Вот. Но вопросы субботы, это вот были вопросы моей веры. И это людей бесило некоторых, страшно. Когда особенно, знаете же, в армии суббота – это самый рабочий день, так называемый паркохозяйственный день, mm-hmm. там уборка, моют там полы зубными щетками там, и так далее, и так далее. Все это очень серьезно к этому подходит. Там баня, значит, и все такое. Вот. И иногда они прям готовы были вот меня порвать на куски. Но что-то вот их останавливало. Человек прям вот с трясущимися руками, а может быть, тот случай вспоминался. Mm-hmm. Потому что они же не знают наш разговор в канцелярии и не знают, на каком основании он мне руку пожал. Может быть, он мой родственник, например, а может быть, еще что-то. Трудно сказать, но вступать в конфликт с начальником штаба или вообще с каким-то штабным начальством никто не хотел.
0: То есть, подводя итог этой истории, можно сказать с уверенностью, что Бог очень благословлял вас на протяжении всей, вот всего времени службы, пока вы были
1: в армии. Вы знаете, я могу сказать, что после того, как я познакомился с Господом Богом, вы знаете, я познакомился и с сатаной. И это очень страшно, на самом деле, очень тяжело. И вот на фоне этого увидел Божью поддержку и защиту, и помощь. Хотя было крайне нелегко. Воистину, великая борьба между Христом и сатаной, она начинается в нашем сознании и продолжается в течение нашей жизни.
0: Да, жизни, усыпанной розами, никакой не было, а просто была Божья помощь в трудных ситуациях.
1: Конечно, конечно.
0: Хочется возвратиться к тому вопросу, с которого мы начали. Жизнь христианина, особенно если он достаточно давно в церкви с Богом, да, она неравномерна, это не прямая линия, не идеальная. Вас постигало разочарование в том, что вы обратились к Богу. Многие, потому что говорят, что обратившись к Богу, они, конечно, получили благословение, но так много потеряли, что иной раз и не знают, что и лучше. Вот что бы вы могли сказать?
1: Я бы сказал однозначно, я не разочаровался в Боге никогда. Вы знаете, разочаровался в себе очень часто. В том, что вот я такой. И я, естественно, оступался, я, естественно, падал. Вот. Но я понимал, что проблема не в Боге, проблема не в Библии, проблема не в церкви. Я понимал, что проблема во мне. То есть вот, к сожалению, вот я вот такой, потому что, вы знаете, человек может прожить всю жизнь и не знать, кто он есть на самом деле, пока перед ним вопрос не встанет. За что жить и за что умирать? Вопрос жизни и смерти. И вот, к сожалению, я разочаровывался часто в себе. Вот. Но не в Боге. Я никогда не жалел о том выборе, который я сделал когда-то, вот 15 лет назад. Как сказано в Священном Писании, блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. Я горжусь в плане того, что я отдаю отчет себе в том, что я тогда избрал, и я знаю, что это истина. Не просто на основании теории, а на основании некой своей жизненной практики, жизненного опыта.
0: Спасибо вам большое, Андрей, за ценный, за уникальный опыт. Пусть Господь благословляет вас и дальше в вашей жизни. Дорогие друзья, мы все знаем фразу о том, что пути Господни неисповедимы. И мы не знаем, какой путь приготовил нам Господь. Но если мы с Ним и если мы доверяем Ему, этот путь лучший. А вашей жизнью руководит Господь. Расскажите нам об этом. Напишите. Всего доброго. До свидания.
2: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». А теперь пребывают сии три: вера,

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот

0: Единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
1: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
2: Библия – это все. Это закон для общества, это закон для политиков, это закон для бизнеса.
3: Это христианское достояние.
4: Это начало мудрости, это начало духовной жизни.
5: Это зарядка для души в какой-то степени.
6: То есть это еще и такая загадка для современного человека.
0: В этой программе значение Библии для христианства. Цель Библии. Библия и цивилизация. Библия в жизни человека.
6: Когда мы говорим, для чего нужна Библия, то здесь мы сразу сталкиваемся с тем, что является значимым для христианской религии как таковой. Во-первых, это религия книги. С этого начинался иудаизм. Религия книги. То есть религия начинается от того, что написано. Вот, в этой книге что-то сказано, и в этой книге открывается нам Бог. Второй момент – эта книга дает нам возможности познавать нравственные императивы этой религии. Да? В этой книге прописаны какие-то правила, законы и постановления. И третья немаловажная вещь – это то, что связано с богослужением, с литургикой. Эта книга читается за богослужением. И, читая эту книгу, люди таким образом обращаются, словами этой книги люди обращаются непосредственно, выходят за пределы земного бытия и обращаются к Богу.
7: Главная цель Библии как раз-таки помочь человеку найти ответы на эти извечные, очень сложные вопросы. Что есть мир, что есть человек, что есть Бог, если Он есть, каков смысл жизни человека, что есть жизнь, что есть смерть. Этими вопросами задается всякий человек, на эти вопросы пытается давать ответы. Философская мысль. Вот. Но философские школы дают самые разные, порой даже противоречивые ответы на все эти вопросы. Так вот, Библия предлагает нам ответы на эти вопросы с божественной перспективы. Библия рассматривается как книга, содержащая в себе Божье откровение. Это слово Божье, данное человеку, чтобы человек мог ориентироваться в этой жизни, чтобы он мог точно знать, кто он и для чего.
6: Когда мы говорим о цели этой книги, то лучше, чем то, что сказано в самом Священном Писании по этому поводу, наверное, не скажешь, потому что об этом апостол Павел во второй части Библии в Новом Завете говорит своему ученику Тимофею.
0: «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен. При том же ты и с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение, верою во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен».
8: Современная цивилизация, по крайней мере западная, которая сегодня, в общем-то, является локомотивом пока еще, да, она вся выросла из Библии. Это христианское достояние. И если бы не было Библии, не было бы и современной цивилизации. Просто другой вопрос, что, может быть, не все это осознают, как бы живут по инерции. Но, тем не менее, это так. От этого факта никуда не денешься. Даже в некоторых основополагающих законах некоторых стран этот факт отмечен. Факт христианского наследия.
9: Библия задала какие-то основные параметры нашего мировоззрения, в том числе и светского. И думаю, что это значимая роль Библии сохранится и, по крайней мере, в обозримом будущем.
10: С моей точки зрения, на примере как раз библейском можно очень многому научить. Научить молодых быть в мире, жить в мире, соотносить себя с миром, определяться в мире.
6: Библия нам рассказывает о Боге. И если в Ветхом Завете о Боге говорится как о том, кто является время от времени в виде святых существ, приходит, посылает святых существ сюда, то в Новом Завете Бог открывается уже сам. Тайна Боговоплощения является основным центральным мотивом Нового Завета. Бог приходит в этот мир. Бог стал человеком. Этого человека зовут Иисус. Он родился в Назарете, поэтому Иисус из Назарета. Люди того времени ждали человека, который придет и освободит их от всех проблем. Этого человека евреи называли Мессией. Мессия. По-гречески это слово «мессия» означает, звучит как «Христос». По-русски это «помазанник». Мессией назвали Иисуса. Иисус – Мессия или Иисус Христос. И венцом его жизни стала смерть за человека. Он умирает вместо человека, за человека. И вера в его смерть и воскресение становится залогом спасения любого человека.
0: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
5: Священное Писание учит нас в каждом человеке видеть Христа. Если ты этого видишь и осознаешь, можно прочитать много книг, можно читать каждый день и Библию, и Евангелие, и еще многочисленные талмуды и все прочее. Но если у тебя нет в сердце и в уме, ведь Спаситель не спросит у нас там, в том лучшем мире, да, красил ли ты губы, надел ли ты платок в церковь и так далее. Он спросит самое главное – любил ли ты Бога и ближнего своего?
3: В моей жизни был такой интересный опыт. После смерти мамы я нашел некоторые письма, которые сохранились у нее от родных и близких. Некоторые, далеко не все. Я бы даже сказал, очень небольшую часть этой переписки. И, наверное, люди, которые писали эти письма, не рассчитывали, что их буду читать я. Хотя я к тому моменту уже был, когда они писались, я был маленьким ребенком. Но я из них узнал очень многое об истории своей семьи. В том числе такие вещи, которые я, наверное, предпочел бы никогда не знать. Вот хотел ли Павел или Петр, чтобы его письма читали спустя 2000 лет? Вы знаете, я думаю, скорее хотел, чем нет. По крайней мере, то, что мы читаем в так называемых соборных посланиях, обращено ко всем христианам. Если ко всем, то, наверное, не только первого века, но и второго, третьего, почему не 21-го. А вот то, что Павел писал Филимону, честное письмо. Думал ли он, что его прочтет не только Филимон, его жена, там, может быть, еще пара друзей, кто-то, кого он упомянул в письме, привет передал, да, но что его будем читать мы, я думаю, он рассмеялся, если бы ему это сказали, но он же там пишет совершенно частную вещь. Но из этого маленького послания к Филимону мы узнаем очень важные вещи о том, как христианская община была устроена, как, по мнению Павла, должны относиться друг к другу рабы и их хозяева, если и те, и другие христиане. Поэтому, с одной стороны, можно сказать, иногда да, иногда нет. Явно хотели, чтобы прочитали соборные послания, и я думаю, что не хотели, чтобы прочитали послание к Филимону. А с другой стороны, ну, человек, он ограничен, да, то есть, если что-то сохраняется и остается в веках, то, наверное, в этом есть смысл. Вот, скажем, те письма, которые я нашел там из 70-х годов, переписка моей семьи, да, в которой я родился, ну, пройдет 100-200 лет, наверное, какие-то потомки наши будут помнить, что такие люди жили. Но для них это уже не будет иметь большого значения. Там какая-то семейная трагедия, там какие-то чувства, какие-то взаимоотношения. Но люди на это посмотрят и скажут, да, вот надо же, были такие люди, у них что-то в жизни происходило, и все. Это их не затронет. А вот если нас до сих пор затрагивает эта переписка Павла с Филимоном, значит, был какой-то замысел в этом, не Павла, не Филимона, может быть, несколько более высокий замысел, о том, чтобы вот этот частный случай, он стал образцом для какого-то вдумчивого понимания, что есть отношение внутри христианской общины для будущих поколений. Вот значительная часть Библии – это истории, которые происходят с самыми разными людьми, и как они к этим историям относятся, как они их переживают. То есть это жизнь, это отпечаток жизни. И поэтому, наверное, она остается актуальной и интересной для нас.
11: Мы же понимаем, что Библия – это огромный компендиум, свод
12: целого ряда книг. Она вбирает в себя и в очень таком плотном исполнении передает нам в высшей степени сжатую выжимку фактически божественного откровения. И чтобы с ней вступить в диалог, нужно иметь очень приличный интеллектуальный аппарат вообще, и он должен сформироваться.
10: Мы очень часто говорим библейскими выражениями, совершенно не соотнося эти выражения с оригиналом. Мы постоянно... Экклезиаст – это наша, так сказать, повседневная жизнь, да? Время собирать камни и время разбрасывать. Время любить и время ненавидеть. Время спать и время бодрствовать. Либо мудрость увеличивает скорбь, либо наоборот, ноги вышел из чрева матери и так далее.
5: Хочу заметить, что мы вот в обществе, да, в обычном, в обыденном, да, каждодневном, чем мы, допустим, всегда хвастаемся? Вот женщину что обсуждают? Кто на сколько килограмм похудел? Да, как некие достижения, допустим. И никто никогда, особо сейчас у нас и не принято, этот вопрос не возникает вообще, кто сколько раз прочел Библию. И если ты ее прочтешь хотя бы один раз за эту жизнь, я не знаю, какая она будет, эта жизнь.
3: Я еще очень люблю вспоминать историю про одного вымышленного персонажа из повести Лескова «Одна дума». Когда в 1876 году вышел первый перевод Библии на русский язык, люди его прочитали, то вот как описывает Лесков, этот самый «Однодум», а он был мелким полицейским чином, дочитался до Христа в этом русском переводе и стал вести себя очень странно. Не брал взяток, там никого не обижал, не притеснял. И окружающие к нему с пониманием относились, потому что такие люди, они, что юродивые, чудят, а никому не вредят, и поэтому они безопасны. И вот я думаю, как много потеряла наша культура, как много потеряла наша история, что этот перевод появился так поздно. Может быть, кровавых ужасов 20 века не было бы, или они были бы не такими страшными в российской истории, если бы чуть пораньше эти однодумы начали читать и до Христа дочитываться, и начинали бы какую-то другую жизнь, и подавали бы окружающим людям пример, что, оказывается, можно жить по-другому и чувствовать себя счастливым.
6: Главное, что должны люди услышать, они должны услышать Евангелие. Весть об Иисусе, о том, что Иисус пришел на землю, умер за наши грехи, и сегодня все люди, верующие в это, могут обрести вечную жизнь. Вот эта весть, она должна быть достигнута всех, и об этом сказано в Евангелии от Матфея, в 24 главе, 14 стихе. И проповедано будет все Евангелие Царства, освидетельство всем народам, и тогда придет конец. То есть конец мира, в конце мира весь мир будет обеспечен этой вестью. До каждого последнего человека весть о спасении будет проповедана.
13: Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец».
4: Библия для меня означает, что я прихожу в соприкосновение с непосредственно с Словом Божьим, Словом живого Бога. Вот поэтому не только для меня, но и для всякого человека благоговение перед Священным Писанием, перед Его Словом, это начало мудрости, это начало духовной жизни. Ведь это начинается диалог. Практически Бог находится в диалоге через Библию с каждым человеком, который приходит в этот мир. Как сказано, что Христос, значит, является светом для всякого приходящего в мир. Библия содействовала моему интеллектуальному росту, моему духовному росту. Мне сегодня 80 лет, и я скажу, где был бы я, если бы те дни моей юности, как говорит поэт, вечное Слово Божие не коснулось меня.
14: О ты, пространством бесконечным, живые в движении вещества, течение времени привечный, без лиц, трех лицах божества, дух, всюду сущий и единый, кому нет места и причины, кого никто постичь не мог, кто все собою наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет, кого мы называем Бог. Твое создание я, Создатель, твоей премудрости я тварь, источник жизни, благ податель, душа души моей и царь. Твоей то правде нужно было, чтоб смертную бездну приходило мое бессмертное бытие, чтоб дух мой смертность облачился, и чтоб через смерть я возвратился, Отец, в бессмертие Твое, неизъяснимый, непостижный. Я знаю, что души моей воображение бессильны и тени начертать Твоей. Но если словословить должно, то слабым смертным невозможно Тебя ничем иным почтить, каким к Тебе лишь возвышаться, в безмерной разности теряться и благодарны слезы лить.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Принято считать.
3: Здравствуйте! Эта программа «Принято считать». «Я знаю, что лучше для тебя», – нередко говорят родители своим детям. Но есть и другая точка зрения. Пусть мой ребенок сам выбирает, что ему нравится. Когда же предоставлять ребенку свободу выбора? Сегодня мы говорим об этом со священнослужителем, магистром богословия Русланом Флорисовичем Фазлеевым. Итак, нужно ли давать ребенку свободу выбора?
4: Все будет зависеть от возраста ребенка и, как ни странно, от того, какой он. Если продолжить аналогию, которую я когда-то в одной из передач говорил о строительстве, то на определенном этапе каждый человек не в состоянии принимать решения, не может. Грудной ребенок вообще не имеет представления, что такое выбор. Когда он подрастает и начинает говорить «я», «моё», «мне», он уже себя где-то с 3 лет ассоциирует как личность. И хотя ему кажется, что он может сам, и он говорит это «я сам, я сам, я сама», тем не менее мы понимаем, что не все он может сам. И выбор в этом случае со стороны родителей должен быть ограничен, потому что ребенок может захотеть чего-то, что причинит ему вред или даже смерть.
3: Или... Подходит, например, вилку в розетку «я сам».
4: Да,
3: нельзя.
4: Да. Или если мы возьмем категорию нравственную, ребенок хочет взять чужую игрушку. И он понимает, если он возьмет, это уже будет его. Без разрешения он это делать не может, и мы говорим ему, нельзя. Хотя он не причинит себе никакого вреда физически, тем не менее, его установки внутренние, нравственные, будут искажены, потому что брать без разрешения, в дальнейшем это выльется в воровство или в отсутствие вообще понимания, что есть у человека что-то свое и что-то чужое. Вот это очень важно учитывать. Учитывать во всех сферах. Когда я, допустим, слышу такой вопрос от родителей. Ребенок не хочет идти в церковь с родителями. Как быть? Родители некоторые считают, ну что ж, это его выбор. Но я могу сказать, что в таком случае ребенок не хочет идти в школу. Это его выбор? Нет, мы говорим, надо идти в школу. И даже если он капризничает и отказывается, и устраивает истерику, тем не менее, мы должны сделать все, приложить все усилия. Конечно, я имею в виду не физически скрутить его, связать и там, избить, а усилия убеждения для того, чтобы ребенок, даже если ему это не нравится, он шел в школу, или шел к врачу, или умывался по утрам, или застилал постель, или чистил зубы.
3: Руслан Флорисович, да. Но ведь вера – это очень личное. Мы же не можем заставить человека поверить в Бога. Любого, ни взрослого, ни ребенка. А когда мы прикладываем усилия, чтобы, ну, можно сказать, заставить ребенка пойти в церковь, раз мы проводим аналогию между школой, которую ни в коем случае нельзя пропускать, и церковью, значит, это не добровольное дело, а обязательное.
4: Не могу согласиться, потому что не каждый ребенок станет физиком или математиком. А им там дают предмет – физику и математику. Он должен знать азы. Конечно же, когда он подрастет, он сделает свой выбор, ходить ему в церковь, верить в Бога или нет. Но нравственное воспитание ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов, потому что я считаю его более важным, чем воспитание в школе. В школе вообще к воспитанию относятся некоторые педагоги таким образом. Мы даем знания, а уж каким вырастет ваш ребенок, это ваши задачи, ваша головная боль. Ни в коем случае это неправильно, потому что все-таки учитель, он должен быть носителем не только знаний, но и определенных нравственных ценностей. Если, к примеру, учитель может использовать какие-то сленговые обороты в общении с детьми, если он в присутствии детей там, на улице может закурить сигарету или выпить какой-то алкогольный напиток, это ни в какие рамки не входит. Вы понимаете, не помещается. И мы знаем, что в многих странах учитель ни в коем случае не должен курить. Ни в коем случае. Дети не должны видеть в нем образец и пример.
3: Руслан Флорисович, 5-летний ребенок говорит: «Я не хочу в церковь». 15-летний говорит: «Я не хочу в церковь». Есть разница?
4: Есть разница, и тем не менее до определенного возраста именно родители несут ответственность за своих детей. Приведу пример. Мой сын недавно сломал руку. Сломал не потому, что он что-то делал неправильно. Мальчик его толкнул. Он упал с парапета, мой сын, и сломал себе руку. Мальчик чуть-чуть старше моего сына, моему сыну будет скоро 8 лет, поэтому он не может нести даже административной ответственности. Но родители несут. Родители несут ответственность за то, как они воспитывают своего ребенка. И уже родители будут оплачивать лечение и будут внушать своему ребенку, что он сделал неправильно. И в школе ему родители, учителя тоже должны сказать, что он поступил неправильно. Поэтому даже в 15 лет, если ребенок совершает какие-то поступки, какие ему нравятся, он несет, конечно, какую-то ответственность, но большую ответственность несут родители. И они должны сделать все, чтобы в него были заложены и духовные ценности, духовные знания. Поэтому я думаю, что и в 15 лет я буду настаивать на том, чтобы мой сын поехал в церковь вместе со мной и моя дочь. Но я не могу заставить их верить. Я не ставлю это целью. Я не могу заставить любить никого, даже самого себя. Я могу только хотеть этого. И могу вызвать такое желание хотеть у своего ребенка только своим примером, своими поступками. Однако выбор для... Да, мы, конечно же, мы понимаем, что с возрастом вот этот выбор становится все... Мы все больше и больше управление своей жизнью отдаем нашим детям.
3: Угу. Очень хороший... Все больше и большую свободу конечно. Мы им предоставляем.
4: И это мы обязаны сделать. Будет другая крайность, когда родители решают все за своих детей. Это тоже ни в коем случае не должно быть основой основ для воспитания. Мы понимаем, что когда-то мы должны отпускать. Но прежде чем отпустить в свободное плавание, ребенок должен получить определенные внутренние такие... фундаментальные позиции, которые позволят ему, силы, что ли, которые позволят ему противостоять всему дурному.
1: Принято считать.
3: Ну, к примеру. То есть, прежде чем предоставить ребенку свободу выбора, мы должны создать все условия для того, чтобы он делал правильный выбор.
4: Совершенно верно. И защитить его в определенном возрасте от определенных испытаний. Ну, к примеру, к 30-летнему человеку подходят и говорят: хочешь закурить? Здесь он уже, или выпить? Здесь он уже свободен. То же самое, если сделать 6-летнего ребенка с 15-летним ребенком. Я считаю, это преступление подходить вообще с таким вопросом к ребенку. Потому что он еще не готов правильно отреагировать на это. Поэтому если мой сын уже там, мы говорим о таком возрасте, как совершеннолетний. Что такое совершеннолетний? Это понятие, конечно, условное в разных культурах. У нас это один возраст, в некоторых культурах это 30-40 лет считается совершеннолетним. У нас слишком рано отдают человеку свободу. И тем не менее, когда человек несовершеннолетний, он не может отвечать за свои поступки полностью. За это несут ответственность родители. И это преступление предложить несформировавшейся личности то, что может его в конце концов сделать рабом.
3: Но это предложить. А выбрать как? Мы говорим о том, чтобы ребенок учился выбор правильный делать.
4: Вот я и говорю.
3: Если с позиции ребенка смотреть.
4: Я и говорю, что в определенном возрасте ребенок не может сделать этот выбор. Не может сделать правильный выбор. И мы должны защитить даже от самого предложения. И поэтому, если это предложение исходит от самого ребенка, я хочу вот это. Мы должны поставить ему определенные границы, рамки, без которых он может причинить себе вред.
3: Руслан Фларисович, пожалуйста, приведите примеры. Что уже может выбирать 3-летний, допустим, ребенок, 10-летний и 15-летний?
4: Я вначале тоже сделал оговорку, что, несмотря на возраст, каждый отдельно взятый человек может проявить самостоятельность больше или меньше. Для некоторых самостоятельность – это удар. Для некоторых детей они боятся самостоятельности. И не потому, что их неправильно воспитали, а потому что у них такое восприятие мира. Поэтому в 3-летнем возрасте, если взять общий план, среднее положение, конечно же, ребенок уже может самостоятельно выбирать, что ему нравится из еды. Самостоятельно выбирает игрушки, самостоятельно выбирает, что ему одеть. Опять же, до определенных границ. Потому что если вы идете куда-то в театр с ребенком, даже в детский, а он хочет одеть такую одежду, которая ему нравится, но которая пригодна только для улицы, нужно ему объяснить, что это не то мероприятие, в котором можно быть в этой одежде. Если ребенок говорит, я хочу сейчас съесть шоколадку, а он ее уже съел утром, то понятное дело, что мы в обед уже не должны давать много сладкого, это отразится неправильно на его здоровье. Тем более в 3-летнем возрасте. Вообще у нас была диета определенная, были проблемы со здоровьем ребенка. И он понимал, что его сейчас лишают чего-то вкусненького, что ему нравится, для его блага. И когда ему, я помню этот такой момент, в возрасте где-то 5 лет подошла какая-то бабушка в церкви и дала что-то сладенькое. Вот, он повернулся и сказал, хотя мы ему такое не говорили, но он как-то сделал вывод. Он говорит, я не могу это взять, для меня это аллерген. Вот так вот он сказал, это было смешно. Вот, бабушка удивилась, что в 5 лет он знает такие слова. Вот, но, тем не менее, он уже был научен, что, допустим, апельсин или яблоко ему можно, а вот шоколадка или печенье нельзя. Это сейчас ему нельзя, сейчас ему вред.
3: Угу. Например, какой выбор уже можно делать 13-летнему ребенку?
4: Выбор, способность выбирать очень важно связывать со способностью понимать ребенка, чтобы ребенок понимал, какие последствия идут за этим выбором. Угу. Если он этого не понимает, нужно ему помогать и ограничивать его свободу. Если он начинает понимать, и мы это видим, он несет ответственность за свои поступки и понимает, что если он нарушил какие-то запреты, он будет наказан, он это понимает, то тогда мы даем ему эту свободу. Если нет, то тогда он ограничивается в своем выборе, или тогда нам нужно использовать какие-то наказания. А как без этого? Однако к физическим наказаниям я отношусь очень осторожно, потому что считаю, что только одна причина может давать право родителям физическому наказанию – это полное пренебрежение авторитетом родителей. Если он получил отметку неправильную, если он разбил чашку, даже балуясь, его не нужно наказывать физически, ни в коем случае. Вот. А что касается выбора, то чем дальше, тем более самостоятельным должен быть ребенок. Но его нужно научить и ответственности за свой выбор. Это обязательно.
3: Угу. То есть, предоставляя такую возможность детям выбирать, мы учим их быть взрослыми, ответственными.
4: И ответственности, да. Поэтому это очень важно, это взаимодействие.
3: Руслан Фларисович, благодарю вас за эту беседу. Спасибо вам. Это была программа «Принято считать». Всего доброго. До свидания.
1: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Это книга, которая открывает мне Бога и говорит о Боге, в первую очередь.
4: Библия – это текст, который говорит об общении Бога и человека.
5: Это слово Бога – это Божье повеление, это Божье приказание.
1: В этой программе «Единство Ветхого и Нового Заветов», «Ересь Маркиона», «Истинное Божье Откровение», «Образы Ветхого Завета в Новом Завете».
6: Библия – это священная книга иудео-христианской традиции, хотя иудеи признают только первую часть Библии, которую христиане называют Ветхим Заветом, это Танах у евреев. Христиане признают и Ветхий Завет, и Новый Завет как священные писания, данные Богом человеку для того, чтобы именно через эти писания человек мог найти для себя ответы на ключевые вопросы бытия.
1: Всего в Библии 66 книг. Они делятся на две части – 39 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета. Книги Ветхого Завета были написаны в период с 13 по 3 века до нашей эры. Книги Нового Завета – во второй половине 1 века нашей эры.
4: Есть такая ересь. Это слово сейчас употребляется в хвост и в гриву. Но ересь – это искажение базовых принципов христианского вероучения. Не мелкая ошибка, в частности, они у всех есть. А вот базовое искажение такое, да? А ересь, которая была очень давно, во втором веке она уже цвела вовсю с ней. Многие христианские авторы спорили. А там знаменитый Тертуллиан большую книгу написал из 5 томов, между прочим, именно против этой ереси. Это ересь Маркиона, который сказал: «Ветхий Завет к нам, христианам, не имеет абсолютно никакого отношения». Ну, в самом деле, пришел Иисус, он любовь, а в Ветхом Завете мы видим мелочного Бога, я пересказываю Маркиона, который, во-первых, требует всякой ерунды от своих последователей, жестоко карает вообще всех подряд, и там не любовь, там закон, там казни, месть, там все такое прочее, к нам, христианам, это все не имеет никакого отношения. Вот эта ересь крайне популярна и сегодня, хотя мало кто назовет себя последователем Маркиона, но многие люди буквально так и рассуждают: к нам, христианам, Ветхий Завет не имеет абсолютно никакого отношения.
7: Мы живем с вами в эпоху Нового Завета, эпоху, когда уже Новый Завет существует, и для нас даже Ветхий Завет мы воспринимаем через историю Иисуса. Все, что было сказано в Ветхом Завете, сам Иисус об этом сказал так: исследуйте Писание, и вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Таким образом, он утверждает, что весь Ветхий Завет был просто подступом к его истории, к истории появления Иисуса здесь, в этом мире, его жизни здесь и воскресения.
3: При изучении, допустим, Нового Завета даже, да, мы не можем обойтись без Ветхого Завета, потому что иногда библейские авторы, они не только делают прямую сноску на Ветхий Завет, они иногда мыслят Ветхим Заветом. Многие авторы, например, как Матфей, да, который написал Евангелие, там столько образов, аллюзий, то есть таких скрытых отсылок к Ветхому Завету, что если ты не знаешь историю Ветхого Завета, то с ней не знаком, ты просто не поймешь Новый Завет. Тогда получится, что ты что-то создаешь свое, какую-то свою Библию уже.
1: Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. а все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се, дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог».»
4: Я приведу, может быть, несколько необычную аналогию. Знаете, вот я вырос в советской школе, и нам все время объясняли, что вот наш родный Советский Союз, а дореволюционная Россия к нам не имеет никакого отношения. Там свинцовые мерзости царского режима, там все очень плохо. Вот сегодня почему-то люди вспоминают ту самую дореволюционную Россию. Многие даже не видят перехода, что там что-то принципиально изменилось между царской Россией и Россией советской. Но мы воспринимаем все равно историю нашей страны как нечто единое целое. Это гораздо более естественный процесс. Потому что иначе непонятно, в 1917 году советская власть упала откуда-то из космоса, и страна такая возникла потом, Советский Союз. Да? До этого там пустыня была. Конечно, нет. И вот христианство, оно не упало из космоса, и даже если мы говорим о воплощении Христа, это воплощение произошло не в Японии, не на островах Тихого океана. Возможно, если бы было так, у нас была бы совершенно другая модель христианства. Мне было бы очень интересно услышать японскую версию Евангелия. Наверное, там в притче говорилось бы о цветущей сакуре, о самурайских мечах, о лепестках лотоса, о том, как рис растет на полях. Наверное, были бы очень красивые притчи. Но дело не только в языке, не только в том, что Христос и апостолы говорят на языке ветхозаветных пророчеств, постоянно их цитируют. А дело еще и в том, что представим себе Христа, который воплощается... Ну, вот не было иудеев, не было Израиля, Ветхого Завета, вообще ничего этого не было. Был Сократ, Платон, были там древние римляне, всякие разные другие. Воплощается Христос и начинает говорить о Боге Отце, о себе как о Сыне. И предельно огрубляя, ему говорят: «А, так ты Сын Бога, ну, отлично, у нас уже их есть 518, давай 519-м будешь». Да? То есть мир, в котором нету идеи единого Бога, а эта идея была у Израиля, он просто не способен принять никакую из христианских идей, потому что они движутся представлением о Боге как едином для всех Отце. Да? Вот тогда можно что-то обсуждать дальше.
1: От Павла, служителя Христа Иисуса, апостола, призванного Богом и получившего повеление возвещать его радостную весть, которую он обещал через своих пророков в Святом Писании. Это весть о его сыне, по человеческому происхождению потомке Давида, по Духу Святому, сыне Бога, которого Бог явил в полноте силы, воскресив из мертвых, об Иисусе Христе, нашем Господе.
3: Это нужно понимать. Иисус был евреем, он родился в еврейской семье, рос, воспитывался в еврейской семье, впитал в себя культуру, традиции, мир. И в первую очередь он проповедовал все-таки благую весть, радостную весть, прежде всего, еврейскому народу. И собрал он учеников и апостолов тоже из среды еврейского народа. И христианство зародилось как одно из направлений иудаизма. Поначалу оно воспринималось именно так. Только потом, где-то уже после Иудейской войны, это 66-70-е годы, между иудаизмом и христианством происходит разрыв, все больше и больше он, скажем, нарастает, и получается, что иудаизм идет своей дорогой, а христианство идет уже своим путем.
1: Писание, Писания, Святое Писание, Священное Писание. Единственным писанием для первых христиан были книги Ветхого Завета.
4: Был один миссионер, Робинсон его фамилия, который в 60-е годы поехал в Папуа-Новую Гвинею. В 60-е годы там совершенно почти не было европейцев, но на берегу еще какая-то была торговля, какой-то контакт с цивилизацией. А вот в глубине острова там просто вот жили племена в каменном веке, как они жили последние там 10 тысяч лет или больше. И он поехал к ним миссионером христианским. Вот вам пример, да? Человек приходит в мир, где ничего не слышали о Ветхом Завете, и начинает проповедовать Евангелие. Ну, и все просто в Евангелии. Он там не упал с неба, он тоже изучил их язык, он долго с ними жил, там помогал, он установил хорошие отношения, они его слушали, да? То есть это не то, что прилетел, помахал, попроповедовал, улетел. Нет. И вот он проповедует им Евангелие, рассказывает на их языке, он изучил его, им историю Иисуса. И что же это племя? Это племя прониклось очень интересной мыслью, что вообще-то единственный хороший герой в Евангелиях – это Иуда Искариот. Он своего добился. Он вовремя расправился со своим врагом Иисусом, еще и денег за это получил. Ну, не денег там для них, это ценности серебро, у них и денег-то не было. И миссионер встал в полный тупик. Почему? Да потому что у этого племени не было каких-то базовых представлений общих для нас. Это вообще было племя каннибалов. Они ели своих соседей, ну а соседи ели их, кто кого поймает. Он, кстати, нашел выход очень интересный. Он стал изучать культуру этого племени. Он решил, что не может быть, чтобы вот в нем совсем не было каких-то идеалов прощения, идеалов примирения, вот те, которые в Евангелии, собственно, изложены. И он нашел. Поскольку там каннибалы, значит, они поймали человека из той деревни, съели. В ответ та деревня ловит человека из этой и его съедает. Да? И так до бесконечности, пока все друг друга не съедят. Конечно, общество должно было либо вымереть, либо придумать механизм примирения. Оно его придумало. Ну, или нашло, или им было дано, это уже мы не знаем. У них есть такой обряд, был уже, наверное, все изменилось, все-таки полвека прошло, который называется «Ребенок мира». Племя, которое хочет примириться, отдает своего одного ребенка другому племени в качестве заложника, называя его «Ребенок мира». Этот ребенок растет в другой деревне, с ним хорошо обращаются. Но если вот племя, которое его дало, как-то плохо себя поведет, естественно, его убьют и съедят. А если же, в свою очередь, ребенок мира умирает в этой деревне, где он живет, значит, с ним плохо обращались, и племя, которое отдало этого ребенка, идет войной на это племя. Да, но пока ребенок жив-здоров, то все хорошо. А это механизм вот урегулирования такой вражды. И он им рассказал историю. Бог нам дал своего сына, как ребенка мира, мы, люди, его убили, а Бог нас за это простил. Не стал нас за это наказывать. И племя прониклось этой идеей. Но, смотрите, ему пришлось опираться на какие-то представления этого племени, которые, к тому же, очень мало соответствуют, на самом деле, библейским понятиям. И, ну, хорошо, он им пересказал основную идею Евангелия. Как он переведет на их язык послание к римлянам, мне интересно. Боюсь, что никак. Потому что для того, чтобы они поняли хотя бы некоторые мысли из послания к римлянам, им нужно познакомиться, пусть в пересказе, пусть предварительно, приблизительно с Ветхим Заветом.
8: Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих.
4: Мы говорим о том, что Христос принес себя в жертву. А что такое жертва? Если отличиться от библейского контекста, жертва – это тот, кто погиб случайно, как правило, в ходе там, войны, несчастного случая, стихийного бедствия. Да? Там взрыв вулкана, столько-то жертв. Да? Бессмысленная, жестокая, очень трагичная смерть. Никому от этого не хорошо, всем только плохо. Да? И что это как соотносится с библейским понятием жертвы? Как это Христос принес себя в жертву? Бессмысленно умер, так что никому от этого хорошо не стало? Вот если выбросить Ветхий Завет, так и получится. И многие люди говорят, мне доводилось это слышать, ну да, Христос, конечно, великий учитель человечества, но вот зря он на кресте умер. Он все правильно говорил, но зачем?

0: себя символический грех человека или служит основой для совместной трапезы Бога и человека. А в Новом Завете и то, и другое. Да? Тайная вечеря – это совместная трапеза, а Голгофа – это принесение животного, в данном случае Агнца Христа, за искупление грехов человечества. Да? Вот если это представление есть, тогда мы можем вообще говорить о Ветхом Завете и о Новом Завете после этого.
1: Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли. И се звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великую. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему. И, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну.
0: Если Ветхий Завет выбросить, а дело не в том, что мы там потеряем большую часть мировой истории, как в случае, если мы выбросим историю России до 17 года, мы не поймем, что это за страна, откуда она взялась, почему она такая большая, почему в ней какие-то вещи происходили и происходят до сих пор. Но мы, прежде всего, не поймем сути происходящего. Да? Поэтому, конечно, христианство с самого начала столкнулось с таким вызовом со стороны Маркиона, его последователи отказаться от Ветхого Завета, отбросить его, сказать там другое божество, это все для иудеев, нас это все не касается. Но после долгих дискуссий, напряженной борьбы, вот этот вызов, это искушение, можно сказать, они были преодолены, и в результате христианство все-таки не просто приняло Ветхий Завет, оно выросло из Ветхого Завета.
2: Ветхий Завет вот для меня – это нравственный закон, вложенный Богом в каждого из нас. Он неизменен, он совершенен, и он не поддается никаким переосмыслениям. Новый Завет – это благая весть, которую мы получили, потому что мы не смогли исполнить по большому счету все, что написано в Ветхом Завете. И поэтому написано в Священном Писании: если кто-то согрешил в одном, грешен во всем. Вот. Поэтому для меня Новый Завет, Евангелие – это продолжение, это вот то, что называется закон, Писание, детоводитель ко Христу. И вот эта вот гармония Ветхого Завета и Нового, оно в этом и заключается, что мы гармонично познаем Бога с момента сотворения мира и гармонично переходим в христианскую веру. То, что смогло сформировать меня, любого человека, как христианина, благодать, милость, милосердие Божие и так далее.
3: В хрустальном омуте какая крутизна! За нас сиенские предстательствуют горы, и сумасшедших скал колючие соборы повисли в воздухе, где шерсть и тишина. С висячей лестницы пророков и царей спускается орган, Святого Духа крепость, овчарок бодрый лай и добрая свирепость, овчины пастухов и посохи судей. Вот неподвижная земля, и вместе с ней я христианство пью, холодный горный воздух, крутой верою и псалмопевца роздых, ключи и рубища апостольских церквей. Какая какая линия могла бы передать хрусталь высоких

Кнот в эфире укреплен, из христианских гор, в пространстве изумленном, как полистрины песнь, нисходит благодать.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья.
2: Для вас поют Виктор и Людмила Кисаковы.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть, к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я, профессор Бодрячок, рад приветствовать вас в моей замечательной школе здоровья и хочу познакомить вас с моими чудесными учениками. А, они сейчас придут. С моей племянницей Веселинкой.
5: Здравствуйте.
4: Здравствуй, племянница.
5: Так,
4: ну почему ты опять в телефоне? Что ты там такого нашла?
5: Я нашла наших учеников, то есть номера их телефонов.
4: А, ну так зови их скорее сюда, у нас сегодня замечательный урок.
5: Аня, ага, вы прошли налево, ага, потом чуть-чуть направо, обошли цветочек, молодцы. Обходите тетю, отсчитайте 5 шагов и заходите к нашей веселой школе здоровья.
4: Так вот, они мои драгоценные, заходите.
5: Так.
4: Так,
5: садись, молодец.
4: Разрешите представиться. Меня зовут профессор Бодрячок. А вас как зовут?
6: Виталик.
4: Виталик,
5: привет.
4: Очень приятно. А вас?
7: Анечка.
4: Виталик и Анечка. Замечательно. И очень хорошо, что у вас был с собой телефон. Все с телефонами ходят. И Веселинка с телефоном. Я вот всегда забываю. Ну что ты будешь делать? А вот Веселинка с телефоном.
5: Это потому, что я очень люблю разговаривать. Очень-очень. Я иногда так долго разговариваю, что у меня даже батарейка садится.
4: Ой, тогда тебе надо 2 телефона, а не 1.
5: А лучше 3.
4: А
7: вообще тогда у тебя вообще рук не хватит.
5: Точно,
4: рук не хватит.
5: Ну, вообще я люблю разговаривать вот так вот, встречаясь с друзьями, как сегодня.
4: Я тоже очень люблю разговаривать. И вот сейчас с вами очень-очень люблю разговаривать. Ребят, для того, чтобы разговаривать, нам нужен...
7: Язык.
4: Правильно. Правильно, Анечка, совершенно верно.
5: Ну-ка,
4: я проверю. Нам нужен язык. Ну-ка, посмотрите, есть ли у вас язык.
5: У меня есть. Ну-ка, проверь.
4: Ну, конечно, есть. Иначе как бы ты с нами разговаривала?
5: Конечно.
4: Да.
5: Вы знаете, так. Я заметила...
4: Так, что ты заметила?
5: Что когда я говорю, мой язык двигается.
4: Замечательно. Ну-ка, посмотрите.
5: А у вас двигается язык, когда вы говорите?
4: Да.
7: Да.
4: Да. Правильно. Но для того, чтобы говорить, одного язычка недостаточно, а нужно еще кое-что. А что, угадайте?
7: Рот.
4: Рот. Ну, как ты быстро догадался. Правильно, рот.
5: Вот, а я тоже догадалась, потому что однажды я свой язык обожгла горячим чаем. Я его высунула, чтобы остудить. И в это время папа меня спрашивает: Веселинка, а ты убрала свои игрушки? А я вместо слова «да» сказала ему только букву «А».
4: Конечно! А все почему? Да потому что твой язык в это время не находился в ротике.
7: Да.
4: Ну, вы попробуйте сказать какое-нибудь слово, ну, например, там слово...
5: Собачка.
4: Собачка или кошечка.
7: Собака.
4: С высунутым языком, когда
7: Собака.
4: Вот оно и получается на-на-на, а не собака.
5: Да.
4: Правильно, для того, чтобы говорить, нам нужен язык, и нужен рот, но не только. Еще нам нужна голова для того, чтобы наши слова превратились в разговор.
7: Да, и стоп думала.
4: Да, что правильно, говорит. Отлично. О.
5: И вообще я тоже очень люблю разговаривать, рассказывать что-то, узнавать что-то интересное. И вообще, когда я говорю с друзьями, у меня поднимается настроение.
4: Отлично. Значит, когда мы общаемся, у нас поднимается настроение. Да. Мы становимся радостными, а значит и здоровыми.
5: Я поняла.
4: Да. Да,
5: тем
4: да,
5: больше
4: да.
5: я разговариваю, тем здоровее я становлюсь.
4: Правильно. И не только ты, моя дорогая племянница, не только ты, но и все люди, кому мы можем словами помочь, какими-нибудь нужными словами, поддержать кого-нибудь или, может быть, пожалеть.
5: А что это за нужные слова такие, вы знаете? Что это за нужные слова?
4: Нужные слова – это очень важно. А пойдемте-ка на нашу полянку, и я вам там все объясню.
5: Пойдемте, пойдемте на нашу веселую полянку. Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па Побежали, встаем. Молодцы.
4: Так,
5: мы готовы.
4: Сейчас я вам спою песенку про нужные слова. Представьте себе, что вот эта полянка – это большой рот.
5: Ух ты.
4: А мы в этом рту – язычки.
5: Ой.
4: А что делают язычки во рту, когда мы говорим? Они двигаются.
5: Точно.
4: Поэтому я тоже буду двигаться, а вы повторяйте за мной.
3: Первый раз я в этом месте, и район мне неизвестен. Как же школу мне найти? Мы, конечно, подсказали и дорогу указали, ту, что надо перейти. Мы научим и подскажем, как дойти, всегда расскажем. Хорошо, когда слова нам помогают. Где опасно, остановим и поддержим добрым словом. Пусть от слов везде улыбки расцветают. Трем на терке мы морковку, режем свеклу мы соломкой. Не забудем посолить. Как салат нам приготовить, витамины для здоровья, я могу вас научить. Мы научим и подскажем, как дойти, всегда расскажем. Хорошо, когда слова нам помогают. Где опасно, остановим и поддержим добрым словом. Пусть от слов везде улыбки расцветают. Вот малыш стоит, рыдает, слезки ручкой вытирает. Горько плачет, где мой мяч? Пожалеть его нам надо и найти то, что пропало. Вот держи скорее, не плачь. Мы научим и подскажем, как дойти, всегда расскажем. Хорошо, когда слова нам помогают. Где опасно, остановим и поддержим добрым словом. Пусть от слов везде улыбки расцветают.
5: Ой, какая хорошая песенка!
4: Да, ну вот, ребята, вы поняли, что такое нужные слова? Что такое нужные слова?
7: Добрые слова.
4: Да!
5: Добрые!
4: Правильно. Это добрые слова, которыми мы можем кого-нибудь поддержать или помочь дойти, или что-нибудь подсказать.
5: Да.
4: Вот, собственно, и все. Но сколько они делают хорошего. А сейчас я приглашаю вас за столик. Мне есть кое-что вам показать.
5: Ой, пойдемте посмотрим. Пойдем.
4: Так.
5: Так, профессор Бодрячок, готовы.
4: Вот.
5: Профессор Бодрячок, да. А на столе-то ничего нет?
4: Да, у меня к тебе будет, Веселинка, одна просьба. Пожалуйста, принеси сюда вон ту чудесную коробочку.
5: Ой, какая красивая.
4: Да. Так, давай.
5: Держи.
4: Ставь.
5: Профессор.
4: Да?
5: Так.
4: Так, а
5: что
4: у меня...
5: Что же у нас там есть?
4: Вот тут кое-что есть. Скажите, ребята, пожалуйста, а кто это такой?
7: Кошечка.
4: Хорошая кошечка.
5: Мы назовем ее Муся.
4: Да. Назовем ее Муся. Муська и Муська. А может ли Муська разговаривать так, как мы, люди, разговариваем?
7: Нет.
4: Словами?
7: Она может только мяукать.
4: Правильно.
6: Мяу.
4: Она может говорить мяу.
7: Мяу, мяу, мяу, мяу. И шипеть.
4: Так, так.
6: Ля-ля-ля.
4: А это кто такой?
7: Щенок.
5: Ваф, ваф, ваф.
6: Собачка.
4: Правильно. Собачка тоже не умеет говорить, как мы люди. Она только гавкает. И мы назовем ее Лайка.
6: Лайка. А? Ой, какое красивое имя.
7: Лайка.
4: Лайка.
6: Да, Лаечка.
4: Лайка. А как еще может говорить Лайка?
7: Гав-гав.
4: Гав-гав.
6: Тяф-тяф.
4: А еще?
6: Тяф-тяф.
4: Тяф-тяф может говорить, да?
6: Да.
4: Да? А еще она,
7: еще наверное, скулять кричать
4: нет. И скулить, правильно.
6: Точно.
4: Ну что же.
6: Что там еще?
4: А у меня еще кое-кто есть здесь. А это кто?
7: Птичка.
4: Да? Птичка. А как птичка разговаривает?
7: Чик-чирик,
4: чик-чирик, чик-чирик, чик-чирик.
6: Профессор да. Бодрячок тоже чирикает, правда? Правда, ребята?
7: Он как птичка.
6: Он как птичка?
7: Он летать умеет.
6: Да, летать умеет, профессор Бодрячок.
7: Нет, он умеет летать. Идите летать.
6: Профессор Бодрячок говорит словами.
4: Да?
6: Потому что он человек.
4: Совершенно верно, моя племянница. Бог так чудесно создал людей, что он научил нас разговаривать. Угу. И не просто, когда мы говорим, он может нас слышать и понимать.
6: Это получается, что мы можем разговаривать человек с человеком и человек с Богом?
4: Совершенно верно. Разговор с Богом называется молитва.
6: Молитва?
7: И кошка с собакой тоже.
4: Кошка с собакой разговаривать не умеет.
6: А я тоже вот разговаривала с Богом и просила его: Боже, помоги мне говорить только хорошие слова, только хорошие.
4: Да, и он обязательно поможет, потому что он всегда помогает, когда его просят о чем-то добром. Почему? Потому что он сам очень добрый. Совершенно верно.
6: Ой, как хорошо, что мы умеем разговаривать, да? Я предлагаю вам сделать одну подделку. Это будет необычная подделка. Это будет говорящая, говорящий ротик.
4: Ух ты!
6: Вот.
4: Какой подделка.
6: Видите, что я вам приготовила? Так, Бодрячок, раздавайте всем
4: есть
6: вот такие подстилочки.
4: Такая подстилочка.
6: Так, держите. Вот такие у нас будут ротики. Вот у тебя будет желтенький ротик, а у Анечки будет оранжевенький ротик. Смотрите, чтобы получил. Так, держи клей. Вот. Так, теперь мы клеем, намажем две стороны у нашего квадратика. Вот так вот, с одной стороны.
7: Не хочешь.
6: И с другой стороны. Так, у вас получилось?
4: Да,
7: я еще не делаю.
6: Молодцы. Намазывайте. Отлично. И вторую сторону намазывайте. Рядышком, которая, да. Молодцы. Оставляем. Берем второй квадратик. И просто сверху накладываем на первый. Так, прижимай. Виталик, прижимай. Вот, молодец. Так, смотрите-ка, что у нас получилось. Вот, смотрите-ка. Открываем один конец. А что не хватает нашему ротику?
7: Языка.
6: Точно, язычка. А вот язычок мы можем вырезать из красной бумаги. Я специально для вас уже приготовила два язычка. Смотрите, мы сейчас мажем снизу язычка клеем. Низ язычка смажьте клеем. И мы его приклеим в ротик наш готовый. Давай, смазывай. Давай. Вот здесь вот смажем. Молодец. Давай. Вот, молодец. Вот, давай мы его, смотри, внутри приклеим. Ну, что кончик у нас остался свободным, чтобы он мог говорить. Вот. Вот такой ротик. Вот, если плохо у вас склеивается, можете кончики склеить степлером. И тогда уже точно получится настоящий язычок. Смотрите, смотрите, что у нас получилось. Я назову его То-То. Здравствуй, То-То. Здравствуй, Веселинка. И вы можете назвать свой ротик каким-нибудь именем.
4: Дорогие ребята, обязательно сделайте такой ротик.
6: Держи.
4: Когда вы на него посмотрите, пусть этот ротик напомнит вам о пользе нужных слов, которыми вы будете приносить радость другим людям. А сейчас всего доброго. До свидания.
5: До свидания, ребята. До свидания.
4: Да.

Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Песня «Защитник» поет Надя Малышева.
2: Всем друзьям на удивление, я в хорошем настроении.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Алексей Дедов.
2: История о том, что Бог хочет строить с нами честные взаимоотношения и ожидает, что мы будем строить честные взаимоотношения и с окружающими нас людьми. Эта история записана в книге пророка Иеремии в 17 главе, в 10 стихе. Так Бог обратился к пророку. «Я Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». Обратите внимание на слова «Я Господь, проникаю в сердце человека». Что это означает? О том, что Бог знает наши мотивы, знает наши переживания и хочет с нами по правде всегда общаться. Дальше здесь написано, что Он испытывает наши внутренности. То есть испытание или тестирование говорит о том, что пока мы не научимся честно, открыто, искренне общаться с людьми и с Богом, Бог будет нас постоянно тестировать или испытывать, чтобы мы пришли к этой настоящей правде. Эти слова Бог сказал когда-то пророку Иеремии. Пророк Иеремия – это был молодой человек, который был призван на пророческое служение в древнем израильском государстве. Он очень сильно смущался, и он был в двойственном положении. То есть то, что он говорил от Бога, люди не принимали. И он был непопулярен, он переживал гонения, и даже от родственников ему угрожало смертельное преследование. И он испытывал такие двойственные чувства, что ему делать, то есть быть как все или твердо служить Богу. И Господь в один момент обратился к нему с такими словами, что «Я знаю, что у тебя на сердце, и я знаю, что происходит в твоих мотивах и чувствах. Расскажи мне об этом». И фактически очень много глав, когда мы читаем в Ветхом Завете, в книге пророка Иеремии, Иеремия говорит о том, что он переживает, о своих истинных мотивах, о своих истинных чувствах. Я часто встречаюсь с семейными парами и увижу причины ссор и разногласий в семье. И очень часто я вижу причину в том, что мужья не рассказывают своим женам о том, что они переживают в жизни, чего они боятся, почему они делают так или иначе, боятся раскрыть свои истинные мотивы, свои истинные чувства. А жена это чувствует, она это понимает, и происходит разногласие. Друзья, очень важно, я сейчас обращаюсь к мужчинам, кто слушает эту передачу, расскажите своим женам, что вы переживаете, почему вы так поступили, какие ваши истинные мотивы. Не бойтесь, это сразу сближает мужа и жену, это сразу нормализует микроклимат в семье, и дети также это будут ощущать, чувствовать, и они будут себя эмоционально чувствовать намного лучше. Я хочу рассказать одну историю, которая произошла со мной, которая научила меня, и я более глубоко понял этот текст, что значит честно общаться с людьми и с Богом. Когда-то я был на практике в Пицунде, значит, на пасторской практике, и у меня там была церковь. И вот я делал там очень много интересных проектов. И один раз приехала туда отдыхать с Латвии одна женщина, которая в прошлом работала в НКВД. И интересно, она уже, конечно, была на пенсии, это был пожилой человек, она понаблюдала за тем, как я работаю, и потом меня пригласила на честный разговор. Но тогда я не знал, что это был честный разговор. Она пригласила меня, я пришел, ну, думал, сейчас мы попьем чаю, пообщаемся, как у меня все хорошо получается. И вы знаете, она сразу же начала с того, что у меня все провально. То есть люди не приходят в церковь, проекты, которые я делаю это для себя, ну, чтобы как бы показать себя, какой я умный и так далее. То есть она мне все это высказала. И вы знаете, я сидел, сначала я покраснел, я почувствовал по себе, что я покраснел, потом у меня появился гнев такой, ну, ответить ей, что она не права, и она вообще ничего не понимает. И вдруг я слышу от Бога: услышь эту правду. помолчи, услышь это до конца. Вы знаете, когда я смирился, чтобы не проявить свой гнев, дослушал ее до конца, со мной произошло преображение моей личности, моего ума. Я действительно осознал, что я неправильно веду свою пасторскую деятельность. И когда она уже закончила, я ее очень сильно поблагодарил, обнял. И после этого я вышел как другой человек, вы знаете. Я по-другому стал строить взаимоотношения с братьями и сестрами. Я по-другому стал строить те проекты, которые я совершал. И у меня был успех. За 4 месяца 4 человека приняло крещение. А все из-за того, что я услышал правду и ответил, то есть я с ней тоже разговаривал очень честно и правдиво. И потом после этого стал строить с Богом такие же честные, открытые отношения. Но это было испытание. Мне было очень тяжко выслушивать эту правду, но она была исцелением для меня. Да будет и так в нашей жизни, чтобы мы, переживая определенные события, научились честно, откровенно, раскрывая свои истинные мотивы, общаться с Богом и с людьми.
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте! Ведущий Вадим Сорокин.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Когда мы здороваемся, то хотим этого или не хотим, желаем друг другу чего-то хорошего. Слово «здравствуйте», помимо приветствия, это еще и пожелание быть здоровым. Сегодня тема нашей программы – чай и кофе. Есть ли еще что-то, что мы о них не знаем? Сегодня мы расставим все точки над «и». Разберем вред и пользу этих напитков. Где мифы, а где реальность? Поможет нам в этом сегодня разобраться наш эксперт – Наталья Васильевна Назарова, доктор-терапевт, имеющая большой опыт работы в санаториях, основанных на принципах здорового образа жизни. Здравствуйте, Наталья Васильевна.
4: Здравствуйте.
3: Верно ли, что кофе улучшает мозговую активность и концентрацию внимания? Кроме того, насколько мне известно, кофе стимулирует обмен веществ, и на его основе огромное множество диет существует.
4: Ну, действительно, можно много что сказать об этом веществе. Вообще кофеин, это вещество, которое содержится во многих растениях, я так коротко скажу предварительно. Оно есть в кофе, в кофейном дереве, оно есть в плодах дерева какао, оно есть в чае. Это вещество есть в таких растениях, как мате, гуарана, кола, то есть такой большой список. И оно очень известное и популярное сегодня в нашем мире, потому что действительно вызывает вот эффект стимуляции нервной системы прежде всего. В принципе, ради этого кофеин и употребляют. Вот это основное такое желание людей, которые к этим напиткам прибегают. И кофеин является вот таковым стимулятором. Он дает чувство бодрости, он дает эффект повышения настроения, он ускоряет обмен веществ, и поэтому действительно входит во многие диеты. То есть с этой стороны, да, он имеет вот такое действие.
3: Вы перечислили много плюсов. Скажите, вред кофеина – это миф?
4: Это не миф, но, вы знаете, дело в том, что кофеин является очень таким двояким веществом.
3: Так.
4: И очень даже противоречивым, потому что эффект кофеина, например, может зависеть от возраста, может зависеть от темперамента человека. Например, у пожилого человека может произойти скачок артериального давления от эффекта кофеина. У молодого человека может этого не быть. Кому-то, может быть, хватит там одной чашки кофе или чая для того, чтобы ощутить такой сильный эффект кофеина, а кому-то много чашек не дадут такой эффект. То есть очень индивидуальные бывают реакции, и из-за этого кофеин получил репутацию такого противоречивого вещества, и даже у медиков на сегодняшний день нет однозначного мнения на его счет. Поэтому если говорить о пользе и вреде, то, наверное, стоит просто привести данные за и против и взвесить для себя, что для меня больше имеет значение. Ну вот если говорить о такой пользе, которая сегодня говорится, да, о таких положительных моментах, то кофеин, поскольку он является стимулятором нервной системы, то многие его оценивают с точки зрения, что он повышает такую устойчивость к стрессам, антидепрессивную такую активность имеет. Если говорить о влиянии на сердечно-сосудистую систему, то в зависимости от того, как часто человек употребляет кофеин, может происходить повышение артериального давления, это если редко употребляется. Если часто, то вот есть эффект привыкания, и такого скачка может не быть. Есть еще один интересный момент. Еще недавно ученые думали, что кофеин способен провоцировать рак желудка, кишечника, мочевого пузыря. Но, в принципе, много исследований проводилось. Какие-то исследования говорят о том, что есть такая связь, другие исследования говорят, что нет такой связи. То есть однозначного такого ответа нету, что да, это есть такое вот вредное воздействие. То есть при желании, конечно, можно оценить, что вот это все положительно. Но есть минусы, которые тоже вполне реальны. Например, если мы говорим о нервной системе, то если употреблять кофеин часто и в достаточно высоких дозах, то происходит истощение нервных клеток. То есть мы получаем уже не стимуляцию настроения, а наоборот, беспокойство, тревожность, такой синдром хронической усталости. Вот я, кстати, вспоминаю такой интересный эксперимент. В свое время ученые проводили с животными. Они животным давали какое-то определенное количество кофеина и смотрели на их реакцию, как они себя будут вести. Эффект оценивался по реакции на хищников, то есть как животные ведут себя в присутствии хищников. Эффект кофеина назвали очень оригинально «поцелуй смерти», потому что животное после определенного такого бодрящего эффекта впадало в состояние, ну, как говорят, знаете, заторможенности, ступора такого, и не убегало от хищника, хотя вообще-то должно было бы. То есть вот этот эффект, он вообще-то нежелательный. Поэтому истощение нервной системы, оно действительно реально при длительном употреблении кофеина. Если мы говорим о влиянии на сердце, то, с одной стороны, кофеин увеличивает расщепление жира, вот, но вот эти жирные кислоты идут в кровь, и параллельно они увеличивают риск инфаркта. Поэтому давление, может быть, даже у некоторых и не повышается, но риск инфаркта повышается все равно. Кроме того, кофеин вредно воздействует на слизистую оболочку желудка, потому что он повышает выделение соляной кислоты. Он уменьшает усвоение кальция, повышает риск остеопороза. Это, кстати, очень серьезная проблема, особенно в тех местностях, где много, традиционно много пьют чая и кофе. И у кофеина есть еще такое неприятное свойство, как действие, неблагоприятное действие на плод во время беременности. Он способен вызывать мутацию, изменения в хромосомах. Поэтому, например, беременным женщинам ученые его рекомендуют не употреблять, точно так же, как алкоголь, и точно так же, как не рекомендуется курить во время беременности.
5: А можно ли компенсировать наличие кофеина, добавив в чай какие-нибудь травы или, может быть, например, молоко?
4: Если говорить о сочетании кофеина и разных других веществ, то два слова хочу сказать, во-первых, о самом неблагоприятном сочетании. Дело в том, что у кофеина есть такое свойство, он может быть как проводник другим веществам, то есть попадая в определенные клетки, вот в частности в нервные клетки, он может тянуть за собой другие вещества. И вот в частности самое неблагоприятное сочетание – это кофеин и алкоголь. То есть чашка кофе, алкоголь любой, там, даже пиво, например, эффект опьянения усиливается, потому что кофе маскирует этот эффект. Он усиливает вредное воздействие алкоголя, но при этом маскирует этот эффект. Поэтому человек превышает даже для себя какие-то дозы привычные алкоголя, незаметно для себя причем. Что касается других веществ, то добавок к кофеину, то, например, молоко, оно может скрасить эффект кофеина только в его действии на желудок, на слизистую оболочку. То есть молоко обволакивает слизистую оболочку, и повреждающий эффект меньше. Все остальные эффекты не уменьшаются при смешивании с молоком. Ну а если брать разные травы, то, например, сегодня кофеин бывает смешивают с разными травами. Есть травы, которые стимулируют нервную систему, получается такой, знаете, дополнительный эффект стимуляции. А есть травы, которые успокаивают, тогда мы получаем вроде бы меньше такой эффект, но другие все равно есть. Но если травы успокаивают, кофеин возбуждает, то человек не получает того ожидаемого эффекта, ради которого он вообще-то и пьет кофе. То есть большого смысла даже нету с такими травами употреблять для людей, которые любят кофе.
5: Я вот думаю, если кофе без кофеина для любителей кофе, это получается находка? Я правильно понимаю вас?
4: Ну, в какой-то степени можно так сказать, потому что, конечно, кофеина там намного меньше. Но, кстати, ошибка думать, что его там нет совсем. Он там есть, но в небольших количествах, конечно, по сравнению с обычным кофе. Но дело в том, что бескофеиновый кофе, во-первых, может иметь вредные вещества за счет метода очищения. То есть есть разные методы очищения кофе от кофеина. И есть те, которые оставляют в этом напитке вредные вещества, которые удаляют кофеин, но сами остаются вот в этом напитке. И кроме того, кофе без кофеина содержит другие вещества, потому что кроме кофеина там есть еще другие. Есть теобрамин, есть теофилин. это тоже вещества, по сути, лекарственного воздействия. В медицине они используются как лекарства. И у них есть тоже стимулирующий такой эффект. Поэтому у него тоже есть такое действие на центральную нервную систему. Ну, вот, например, в 10 чашках кофе без кофеина содержится столько же стимулирующих веществ, сколько в 2 чашках обычного кофе. Кому как, с какой стороны можно посмотреть. Кто-то скажет, что это очень хорошо, а кто-то скажет, что все равно этот эффект присутствует, поэтому это не очень хороший вариант.
5: Я вот сейчас задумался о моих друзьях. Некоторые не могут начать утро без вот того, чтобы взбодриться с кофе. Сколько можно выпить чашек без вреда для здоровья?
4: Вы знаете, это тоже такой вопрос, на который можно по-разному посмотреть. Сегодня очень много мнений на этот счет. И обычно вот, ну, мнений много, но среди медиков очень часто звучат такие цифры, что, например, от одной чашки в неделю звучат такие цифры, до одной чашки в день — это вот как бы приемлемая дозировка. Но можно разное мнение на этот счет иметь. Вот. И дело в том, что, опять же, если мы говорим о том, для чего употребляется кофе или там другие напитки, кофеин содержащие, если человек, вот как вы пример привели, он не может встать утром и взбодриться без чашки кофе, то, скорее всего, проблема в том, что он загнан в такой, в порочный круг стрессов. То есть стрессы, усталость хроническая. И как раз вот в этом часто вроде бы хорошим средством считается кофеин, кофе или чай.
5: Подбодрить, взбодриться, побежать дальше.
4: Да, потому что некогда остановиться, некогда отдохнуть, но это еще больше, по сути, подхлёстывает, есть такое выражение, подхлёстывает загнанную лошадь. Вот кофеин, он именно это делает. И кофеин, есть еще такое сравнение, его сравнивают с хорошим актером. Актер — это тот, кто хорошо играет, хорошо изображает что-то или кого-то. Вот кофеин хорошо изображает вот эту стимуляцию, бодрость, но на самом деле он забирает у человека силы, неприкосновенный запас, да, который потом нужно восполнять дополнительное время. И лучше было бы восстановить силы не этим путем, а научиться строить свой режим дня, чтобы высыпаться, чтобы пить воду по утрам. Можно делать такие легкие, но такие стимулирующие процедуры водные утром. Например, контрастный душ — очень хорошая процедура, которая дает бодрость и не имеет побочных
5: лучше
4: эффектов.
5: Лучше к ней привыкать, да?
4: Да, лучше привыкать к ней. Кстати, еще хочу такой момент сказать. Есть рекомендации при некоторых заболеваниях даже пить, например, кофе для профилактики. Вот, скажем, при диабете сегодня очень популярно рекомендовать кофе. Но чтобы вот такой эффект достигнуть за счет стимуляции обмена веществ, вот якобы, нужно выпить совсем немало кофе, 6 чашек в день.
5: Ударная доза.
4: Да, вот при диабете, понимаете? Поэтому на самом деле можно найти гораздо более безопасные способы профилактики того же сахарного диабета и других заболеваний.
5: Исходя из ваших слов, получается, что эти напитки могут вызывать привыкание. Что делать, если оно уже появилось?
4: На самом деле кофеин действительно относится к веществам наркотического действия, только, конечно, это более слабое вещество, чем, например, другие вот вещества подобного действия, и даже алкоголь или никотин. То есть кофеин — это слабое наркотическое вещество, но все-таки у него есть эффект привыкания, и в медицине это называется кофемания или кофеинизм. И, между прочим, многие люди, любители кофе, они чувствуют этот эффект, когда встают утром. Вот как раз тот пример, который вы рассказали про своих друзей. И многие другие люди, встав утром, не могут себя чувствовать нормально, все какое-то серое, нерадостное, несчастливое, недоброе, пока не выпьют свою такую утреннюю чашечку кофе. И, в принципе, достаточно легко распознать вот этот вот эффект привыкания, если пропустить прием привычный, так скажем, кофе своего привычного чашечки. И если появляются такие признаки, как, например, головная боль, раздражительность, усталость, сонливость, то, скорее всего, есть вот этот вот эффект привыкания. Знаете, вот в санатории мы очень часто встречались с людьми, которые, приезжая неожиданно для себя, открывали, что они привыкли, что у них есть вот это привыкание, и даже зависимостью можно назвать, потому что они страдали от отсутствия кофе или чая, потому что они к этому привыкли.
5: И как вы помогали взбодриться?
4: Но такой перерыв, вот день-два, угу. он сам по себе способствует выведению кофеина из организма, и просто немножечко нужно переждать это время. То есть, конечно, помогаем по ситуации сделать определенные процедуры, которые уменьшают головную боль, например, угу, которые угу, успокаивают, угу. но... Просто человек должен знать, что вот эти первые несколько часов, день-два, может быть, он может вот столкнуться с таким эффектом отмены, понятно. Неприятным, но это временно.
5: Спасибо, Наталья Васильевна. А вот у нас тут чаек, может быть, взбодримся?
4: А, кстати, какой это чай?
5: Чай травяной.
4: Спасибо.
5: Скажите, а чай, он тоже содержит кофеин?
4: Если мы говорим о чае обычном, то есть черный чай, зеленый чай, то это растение, которое тоже действительно содержит кофеин. Оно, правда, немножко выигрывает перед кофе, угу. потому что меньше содержит кофеина, но все-таки он там есть. И даже в зеленом чае, который сегодня очень популярен, рекламируется, кофеин тоже есть.
5: Хотел как раз спросить, диетологи рекомендуют зеленый чай в качестве диеты? Как таковой. Что вы можете сказать по этому поводу?
4: Диетологи рекомендуют и кофе для диеты. То есть как раз ради кофеина, из-за кофеина рекомендуется это все. Плюс зеленый чай по сравнению с черным, он не такой вредный, скажем угу. так, потому что немножко по-другому готовится. Нету такой ферментации, то есть он вроде бы больше полезных веществ содержит, но именно из-за эффекта кофеина обычно и рекомендую. То есть что кофе, что чай, вот эффект этот присутствует, кофеиновый угу. такой.
5: Я так понял, что чаепитие и когда мы пьем кофе, традиционно так сложилось, что оно на наших столах присутствует. Скажите, чем вы можете посоветовать заменить вот эти напитки, чтобы обеспечить прилив сил похожий?
4: На самом деле есть очень много напитков, которые не так привычны и не так, может быть, знакомы многим людям, но они обладают своим очень таким приятным, оригинальным вкусом и являются, на мой взгляд, лучшей заменой кофеинсодержащим напитком, потому что не содержит кофеина, но обладает очень такими хорошими бодрящими свойствами, вот, даже укрепляющими свойствами. Ну, если, например, мы говорим про фруктовые чаи, вот можно заваривать там некоторые кусочки фруктов, угу. скажем, сухофрукты. Можно использовать некоторые травяные чаи. Правда, с травами это большая тема. Я не могу сейчас все это сказать, потому что травы тоже, они могут быть как лекарства. Вот поэтому некоторые только. Вот очень хороший вариант – это чай ройбуш. То есть у него есть тонизирующий такой эффект. Он немножко понижает артериальное давление, не повышает. Он считается даже многими как общеукрепляющим таким напитком. Есть напитки из кэраба. Вот, кстати, на нашем столе есть порошок кэраба.
5: Так выглядит.
4: Да, это стручки среднеазиатской акации угу. или рожковое дерево по-другому. И на вкус напоминает шоколад.
5: Но можно попробовать?
4: Конечно. Содержит много микроэлементов, витаминов и является хорошим
5: правда,
4: заменителем
5: какао.
4: Угу. Да. Есть цикорий, который считается по вкусу как бы заменитель кофе, похож на него, но не обладает таким вот отрицательным воздействием. И даже способствует, например, снижению сахара в крови, только уже не вредным путем, а таким хорошим, полезным путем. То есть есть много вариантов, которые можно с успехом использовать, не прибегая к таким к привычным, но не очень полезным напиткам.
5: Я понял, что можно найти замену да. привычного нам традиционного чая или кофе. Спасибо вам большое, Наталья Васильевна, за беседу. Для себя я сделал очень много выводов. Есть ли у вас какие-то рекомендации?
4: Можно получить удовольствие, удовлетворение от многих хороших напитков с красивым таким оригинальным вкусом и не получить при этом вреда или постоянно думать о том, что вот эта сторона, знаете, медаль о двух сторонах. То есть, чтобы всегда было хорошее здоровье и хорошее настроение.
5: Спасибо. Подводя итог нашей программы, хочется отметить следующее. Несмотря на все плюсы употребления кофе и чая, вред тоже никто не отменял. Для достижения бодрящего эффекта можно выбрать более безопасную альтернативу. Кофеин вызывает привыкание, поскольку является слабым наркотическим веществом. Если вы хотите перестать употреблять кофе, будьте готовы к временному синдрому отмены. Кофеиносодержащие напитки лучше всего заменить фруктовыми или травяными чаями, или напитками из цикория и кэраба. Пейте с удовольствием
3: и будьте здоровы!
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
6: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
7: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра

0: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Эдем».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущая Юлия Синицына.
7: Здравствуйте. Бог обещает взять каждого верующего человека на небеса. Важно ли, какие мотивы нас побуждают стремиться к небесам? Сегодня мы говорим об этом. На наши вопросы отвечает священнослужитель Андрей Демидов. Андрей, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Вот в Библии есть тексты, которые говорят о том, как на небесах будет хорошо. Приведите сейчас в примеры какие-нибудь тексты из Библии, из которых мы узнаем о том, что именно будет на небесах, насколько там будет прекрасно, что нам Бог обещает.
8: Ну, хочу сразу привести тогда два отрывка из Священного Писания. Один отрывок из Ветхого Завета, это книга Исаия, а второй отрывок из Нового Завета, это книга Откровения. Ну, давайте посмотрим, что же будет там такого. Исаия, 65 глава, с 21 стиха. «И будут строить домы и жить в них, и насаждать виноградники и есть плоды их. Не будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел. Ибо дни народа моего будут, как дни дерева, и избранные мои долго будут пользоваться изделием рук своих. Не будут трудиться напрасно и рождать детей на горе, ибо будут семенем, благословенным от Господа». И потомки их с ними. И будет, прежде, нежели они вас зовут, я отвечу. Они еще будут говорить, я уже услышу. Это вот пророк Исаия нам сообщает. И давайте посмотрим, что же написано в книге Откровения. Это последние главы этой последней книги. 21 глава книги Откровения мы читаем. Первый стих, например. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». И вот четвертый, например. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И когда вот мы читаем эти тексты Священного Писания, наверное, в сознании каждого верующего человека возникает картина, которую просто невозможно описать словами. Да? Это лишь некие наброски, которые сделаны, потому что мы знаем, что Господь нам говорит вообще-то, «Не видел того глаз и не слышал того уха, что приготовил Господь любящим его». Поэтому мы понимаем, что сегодня это чуть-чуть нам раскрыта дверь на небеса. И вы знаете, интересно, что в сознании верующего человека, да и вообще, наверное, даже неверующего человека, потому что у порога смерти каждый становится чуть-чуть более верующим, вообще идея попасть на небеса – это, как, знаете, такой духовный джекпот, то есть сорвать куш, когда ты понимаешь, что вот это твоя цель и что нужно сделать. Хочу проиллюстрировать вам это одной историей. Дело было в средневековой Европе. Небольшая рыночная площадь, буквально вот, может быть, метров 20 на 30, небольшая. Лавки, все торгуют чем-то, ходят люди. Изредка проезжают лошади с повозками. И по этой площади идет человек. И у этого человека на поясе привязан мешочек с золотыми монетами. Он идет, пришел на площадь. И вдруг проезжает мимо лошадь и краем повозки задевает этот мешочек, и из мешочка прямо на каменную мостовую высыпаются золотые монеты. И в этот момент площадь замирает. И все настораживают свое ухо и смотрят, где произошло падение этих монет. Угу. И все смотрят на этого человека, на рассыпанные золотые монеты. На чем сфокусирован наш взгляд, когда мы читаем Слово Божие? На чем сфокусировано наше внимание, когда мы молимся? На чем сфокусировано наше внимание, когда мы приходим в церковь? И это очень важно, потому что то мы всегда на чем-то сфокусированы, всегда что-то находится в центре нашего внимания. И если мы сегодня с вами прочитали такие прекрасные тексты Священного Писания про небо, про то, как там будет замечательно и прекрасно, то я думаю, сегодня много людей фокусируются именно на том, а как же мне сегодня туда попасть? Давайте сейчас возьмем три вот эти ситуации и посмотрим, на чем же иногда люди фокусируются. Например, что если мой фокус во время чтения Слова Божьего, он сосредоточен... Знаете, иногда люди воспринимают Слово Божие как такую копилку обетований. Когда человек, читая Слово Божие, он выискивает эти обетования, и потом при необходимости Богу каждый раз напоминает о том, что же Бог должен сделать в его адрес.
7: Есть даже техника такая молитвы, когда люди учат, духовные лица говорят, вы должны молиться по обетованиям. Вот найдите обетование, откройте пальчик на него, положите и молитесь. То есть, люди, они молятся вот так.
8: Вот здесь важно сделать правильный акцент. И, конечно, Бог оставил обетования свои не случайно. Он оставил для нас, для того, чтобы мы в сложные жизненные обстоятельства не спотыкались. Возникает другая ситуация, когда человек начинает брать обетование и использовать его как рычаг для управления Богом. Я говорю об этой ситуации. Никогда ты просишь в искренней смиренной молитве, чтобы Бог тебе помог ради Его славы преодолеть какие-то препятствия в жизни. А ты берешь обетование и говоришь, Господи, Ты обещал, настало время исполнить свое обещание. На мой взгляд, такая ситуация никуда не годится.
7: А можно ли вообще, в принципе, управлять Богом? Бог же все равно сделает так, как ему нужно. Человек просто, мне кажется, сам себя обманывает в этом.
8: Получается так, что человек должен это понять. До какой-то поры, до какого-то времени человек будет пытаться управлять Богом.
7: Это попытка, да.
8: Это попытка, потому что Бог, Он ведь как родитель. Ведь дети тоже пытаются управлять своими родителями. И до определенной степени это им удается, и весьма неплохо.
7: Да.
8: Ученики управляют своими учителями, дочери своими отцами. Да, мы знаем эти взаимосвязи. То же самое, имея вот этот опыт, человек начинает управлять Богом. По крайней мере, пытается. И вот здесь возникает момент, когда... Либо человек поймет, какой Бог, либо он скажет, что с Богом я не хочу иметь ничего общего, потому что он не делает то, что мне нужно.
7: А иначе зачем он нужен?
8: Не могу сделать то, что я хочу. Возьмем вторую ситуацию. Что если во время молитвы я всегда сосредоточен только на себе и своих нуждах? То есть я молюсь, но я всегда центром своего внимания ставлю себя. Эгоистичная молитва, да? Пусть даже это молитва. Что если мой фокус во время, например, пребывания в храме сосредоточен на людях и на их недостатках? То есть я прихожу в церковь не для того, чтобы помолиться или совершить какое-то служение. Я прихожу в церковь и смотрю на окружающих, и смотрю, в чем же они неправы, как они сегодня неправильно оделись, или что они сегодня... не тем тоном говорят, то есть на что я смотрю. И очень важно в этой ситуации понимать, что вообще мной движет. Потому что когда мы разбираемся, что мной движет в этих трех ситуациях, нам становится ясно вообще, для чего мы это все делаем. Сейчас хочется мне привести такие интересные данные. В августе прошлого года, 2018 года, было проведено исследование независимым центром изучения общественного мнения на территории Соединенных Штатов. Была взята выборка из более чем 4700 человек. И это были люди разных христианских и нехристианских религиозных течений. Это были и мусульмане, и христиане, и протестанты среди них, и другие совершенно разные люди. Вот. И был задан вопрос. Почему вы посещаете службу в церкви? То есть были выбраны люди, которые хотя бы раз в месяц посещают служение. Угу. И их спросили, почему вы ходите в церковь, почему вы ходите на службу. И сейчас я скажу вам 10 основных причин, почему люди ходят в церковь. По снижению уровня значимости. Первая причина – быть ближе к Богу. Люди говорят, я хочу быть ближе к Богу, потому иду в церковь. Вторая причина – чтобы мои дети имели нравственную основу. Третья причина – чтобы стать лучше как человек. Четвертая причина – для утешения во времена трудностей и скорби. Дальше – чтобы послушать важную проповедь. Шестая причина – чтобы быть частью сообщества верующих. Следующая причина – продолжать семейную религиозную традицию. Мои родители ходили, мой дед ходил, я тоже хожу. Чтобы исполнить свой долг. Девятая причина – просто познакомиться с новыми людьми или с кем-то пообщаться. И последняя причина – чтобы угодить своей семье, своему супругу или своему какому-то близкому человеку. Понимаете, вот это исследование, оно сегодня показывает нам, какие мотивы движут большинством людей, которые сегодня ходят вообще на служение в церкви. Я думаю, когда мы слышим вот эти вот результаты исследования, мы, наверное, под какими-то пунктами и сами подходим, да? То есть мы понимаем, где мы сейчас находимся среди вот этого варианта.
7: А вот эти люди, которые отвечали на вопросы, они назвали каждую одну причину?
8: Нет, была...
7: И несколько они могли отметить,
8: да? Да, они могли отметить несколько причин. Но это все причины, которые были отмечены под знаком «очень важные». То есть все эти причины были очень важны. Поэтому каждый мог выбрать одну или несколько причин. И вот когда мы сегодня говорим о фокусе нашего внимания, о том, на чем мы сосредотачиваемся, нам нужно понять, а на чем бы Бог хотел, чтобы мы сосредоточились. И давайте мы откроем три места Священного Писания. Первое место – это Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих. Мы читаем. Христос говорит: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Парадоксальная ситуация возникает, когда люди исследуют Писание, чтобы получить вечную жизнь, чтобы войти в это небесное царство, обрести небо. Господь говорит: вы хорошо делаете, но вы не то ищете. Он говорит: вот эти вот все Писания, они свидетельствуют о Мне. И поэтому Господь, Он как бы сейчас выпрямляет те мотивы, которые у нас есть, и говорит: если вы сегодня читаете Слово Божие, если вы это делаете для того, чтобы попасть на небо, это неверный мотив. В Слове Божьем ищите Меня, и тогда это будет верный мотив. Цель – найти личного Спасителя, своего Бога. Он говорит: исследуйте Писание. Но проблема в том, что люди думают иметь жизнь вечную через исследование Писаний. А Писание говорит о Христе.
7: Ну да, получается, что если человек хочет иметь вечную жизнь, и он будет на небесах, важно помнить о том, что главный-то на небесах Бог. И если у нас какие-то свои цели, которых мы хотим достичь там, на небесах, мы в обход Бога этого не сделаем в любом случае. Вот. Поэтому важно понять, подданными чьего царства, да, мы хотим быть. Какие порядки вот в этой... Вот бывает, что люди уезжают из одной страны, где родились, переезжают в другую, а потом говорят: ой, тут так, и тут сяк, и вот тут оказывается вон как, и язык-то я учить этот не хочу. Но вот немножко странно, потому что, собственно, ты куда ехал? Ты же понимал, что там говорят вот на этом языке, что там такие законы. Так и тут получается, ну, примерно так же, что мы хотим в Царство Небесное, а там все существует по законам Небесного Царя. Но вот в чем еще вопрос. А что плохого в том, что вот, ну, мы прочитали тексты вначале о том, как там будет. Там не будет болезней, там не будет слез, смерти. Там люди будут жить семьями, мирной жизнью. Ну, хорошо вообще там будет. И как вот у Исаии написано, прежде чем вы воззовете, я вам отвечу. То есть Бог, Он все знает, знает все, в чем мы нуждаемся. Готов, прежде чем мы только об этом подумали, удовлетворить все наши нужды. Вот, ну что плохого в том, чтобы стремиться в такое хорошее место? Ведь на земле мы страдаем, мы теряем, а там все прекрасно.
8: Вы знаете, здесь, если мы просто скажем, что мы стремимся в такое место, в общем-то, в этом нет ничего плохого. Потому что стремление улучшить свою жизнь, оно присуще человеку вообще. И вы заметите, что даже богатый человек, приобретая себе, допустим, новый дом, он понимает, что, ну, и в этом новом доме есть то, что можно улучшить. А когда он улучшает свой дом, он понимает, что, а что, если мне приобрести еще один дом побольше? То есть он всегда, человек, находится в поиске. И Небесное Царство, да, вот это вот описание неба, оно сегодня нам как бы дает понимание того, что вот мы сейчас живем в этой ситуации, мы живем в этом мире, и здесь все несовершенно. Но Господь протягивает нам ниточку и говорит, друзья, здесь несовершенно, но я Господь, я царь того места. Потом, если вы сегодня хотите, я могу вас взять туда. Но вы правильно сказали, что как можно себе представить царство без царя? Царство без того главного, кто там находится. Ведь если мы уберем Бога из небесного царства, царство разрушится. Потому что оно и существует благодаря Богу. И поэтому здесь нет никаких других вариантов. Стремиться можно, хотеть можно, но важно понимать, что это лишь промежуточная цель. Это лишь как бы такое благословение Божье, большое благословение, которое Бог тебе дарует в конце твоего жизненного пути. Давайте посмотрим, что Господь говорит про молитвы, чтобы нам понять, а где же здесь фокус у нас. Это Псалом 85, и прочитаем первый стих, Псалом Давида. «Преклони, Господи, ухо Твое, и услышь меня, ибо я беден и нищ». Обратите внимание, что человек, когда согрешил, он потерял связь с небом, он потерял связь с Богом. И молитва — это восстановление вот этих отношений утраченных. Молитва — это восстановление той потерянной связи с небесами. И Давид говорит, «Преклони, Господи, ухо Твое, услышь меня, ибо я беден и нищ».
7: Царь Давид.
8: Так. Царь Давид, да.
7: Или он еще не был тогда царем?
8: Ну, Давид уже был царем тогда. И смотрите, что он говорит. «Я беден и нищ». То есть у меня нет ничего такого, чтобы я мог предложить тебе. Я нуждаюсь в тебе в этой ситуации, в моей жизни. Царь я, или я бегаю от Саула, да, или в какой бы ситуации я ни находился, я нуждаюсь в тебе. То есть мы видим, центр молитвы, да, находится не в нас, а в Боге, в котором нуждается царь Давид. И поэтому сегодня, когда мы помещаем в нашу молитву и делаем центром нашей молитвы не себя и свои проблемы, а Бога, способного решить наши проблемы, тогда молитва наша изменяется в лучшую сторону.
7: А как вот к этому прийти? Все-таки, когда человека что-то беспокоит, когда у него болит что-то, он только об этом и думает.
8: Да.
7: И как, ну, мне кажется, это просто даже невозможно вдруг сфокусироваться на Боге, а когда у тебя там, ну, сломана нога, да, и тебе еще не оказали помощь, и от боли просто ты не знаешь,
8: куда деться.
7: Куда деться.
8: Вы знаете, есть лекарство от этого. Лекарство заключается в том, что Попробуй быть благодарным за то, что у тебя есть. Найди в этом что-то, за что ты можешь поблагодарить. В какой-то момент в самом начале может возникнуть ступор, когда ты понимаешь, что за что я могу вообще сегодня благодарить Бога, когда у меня вот это, нога сломана, там, рука болит, спина болит, да, там, и вообще. И пенсию мне не платят, да, и много разных проблем. Но нужно остановиться, потому что это ропот. Мы ропщим и говорим Богу свое недовольство. То есть мы недовольны тем, той ситуацией, в которой находимся. Что если сменить ракурс и сказать: «Господи, я хочу поблагодарить Тебя. Я не знаю, за что сейчас Тебя благодарить. Помоги мне понять, что у меня есть сейчас такого, за что я могу Тебя поблагодарить». И поверьте, пройдет немного времени, и вы поймете, за что можно действительно быть благодарным. Но только здесь очень важно понять, что нужно не просто сказать: «Господи, спасибо Тебе за пищу». Благодарность – это нечто искреннее. Нужно найти то, за что ты действительно благодарен Богу. Вот действительно благодарен.
7: Даже если это, может быть, произошло давно.
8: Да, да, да. Потому что это возродит нас в некие чувства, некие воспоминания того, как Бог нас, возможно, ввел. И это даст нам новый поток жизненных сил.
7: Ну вот существует такое понятие, как дух благодарности, да, воспитывать в себе благодарный дух, потому что есть дух недовольства, дух ропота, есть дух, ну, радости, да, благодарности. Вот это именно, наверное, не какие-то отдельные моменты своей жизни, когда мы бываем опечалены или, может быть, раздражены, а это именно тот дух, который движет нами большую часть времени, потому что есть люди, которые, например, недовольны практически всегда. Есть люди, которые жалуются 90% вот своего времени, они жалуются. А есть люди, которые радостны 90-80% своего жизненного времени. Хотя вроде бы условия их жизни не сильно отличаются, да, от предыдущих. Но вот именно, наверное, важно воспитывать в себе вот образ мыслей такой, благодарный, да?
8: Вообще, вы правильно сказали, что благодарность – это не то, что зависит от окружающих нас событий. Если ты благодарен внутри, ты найдешь повод. Когда мы ищем основы для себя снаружи, мы понимаем, что мы всегда можем споткнуться, потому что здесь что-то не так, здесь что-то не так. Но когда у нас есть внутренняя установка, как бы внутреннее утверждение в том, что я хочу быть благодарным, я всегда найду то, за что я могу быть благодарным. И это не зависит от окружающих нас вещей. Апостол Павел был в тюрьме, был благодарен. Он был, плавал, занимался проповедью Евангелия. Он тоже был благодарен. То есть зависит от того, что мы по этому поводу думаем. И вот когда мы говорим про чтение Слова Божьего, про молитву, очень важно сказать про посещение храма. Помните, Христос сказал, и пророк Исаия об этом говорил, что «дом мой наречется домом молитвы». И когда мы читаем эти слова Христа, мы понимаем сегодня, что, наверное, основным моментом, основной целью прихода в храм является обрести Бога, соприкоснуться с Ним, наладить эту связь и послужить. Потому что в храме всегда есть ту возможность послужить кому-то и сделать это место благословенно. Потом Господь, Он иногда смещает наш сбитый фокус, как у телескопа, да, который смотрит в небо, он не настроен, и он, может быть, не туда смотрит. Но когда Бог настраивает наш фокус, мы понимаем, что вот она цель. Вот это вот правильная расстановка вещей. И интересно то, что Священное Писание, оно всегда нас настраивает, оно всегда нас корректирует, делает нас лучше, чем мы были вчера. И хочется сказать такое, наверное, может быть, мысль, которая не очень понравится кому-то или еще что-то в таком духе. Но не нужно искать благословений. Нужно искать Бога, который дает благословение. Не нужно искать небо. Нужно искать Бога, который дает это небо. Когда мы фокусируем свое внимание на дарах, Когда мы фокусируем свое внимание на том, что нам Бог может дать, мы таким образом превращаемся в таких постоянных людей, которые постоянно просят. Но когда мы просим Бога, чтобы Он нам открыл себя и показал свою сущность, свою любовь по отношению к нам, тогда мы начинаем строить отношения с Богом, отношения доверия, отношения взаимодействия. А Бог, уже зная наши нужды, Он будет нас благословлять тем, чем Он считает нужным.
7: Угу. Ну, у человека, мне кажется, может родиться страх, если я буду искать Бога, вот, какой у него прекрасный характер, какой он щедрый и любящий, спаситель. И Бог так подумает: ой, как хорошо. Да ему больше ничего и не надо, как вот он мной восхищается, как вот он действительно мне верен и предан. Вот. А ведь нужды физические, мы же и в физическом мире живем, не пребываем, как ангелы на небесах. Нам нужна еда, одежда, нам нужно воспитывать детей, платить по счетам, лечиться. И вот как-то вот это же тоже очень серьезная часть нашей жизни. И тем более, вот если так жестко сказать, вот, а зачем тогда нужен Бог, если не для того, чтобы нам помогать в этом ужасном мире?
8: Вы знаете, греха. Вот да. Здесь правильно вы сказали. Господь говорит, Он знает, что мы можем об этом подумать. И Он говорит, испытайте меня, говорит Господь. Да, вы можете не верить. Попробуйте. Вы попробуйте. И когда вы попробуете, вы поймете, что как же я жил раньше? Почему же я раньше этого не знал? Поэтому, конечно, сложно вступить в то место, в ту воду, которую ты незнакомая тебе. Но Господь говорит нам, дерзайте, и у вас мои отношения с вами сложатся, и вы будете довольны этим.
7: Андрей, я благодарю вас за участие в программе. Время нашей передачи подошло к концу. Спасибо большое вам.
8: Спасибо.
7: Дорогие друзья, это была программа «Верую». Если вас заинтересовала тема, которую мы сегодня обсуждали, мы приглашаем вас оставлять свои отзывы, комментарии и вопросы. Вы можете делать это на нашем сайте, а также в социальных сетях. Всего вам доброго, и пусть Господь благословит вас. До свидания.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Совершенно не секретно. Ведущий – психолог, бизнес-тренер Руслан Ларин.
1: Как достичь того самого заветного благополучия? И вообще, что это значит в жизни каждого человека? Добро пожаловать на наш новый цикл встреч, который будет посвящен именно благополучию человека.
2: Руслан Ларин, бизнес-коуч, директор по корпоративному управлению. Любит путешествовать с семьей по разным уголкам мира. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз: быть успешным и оставаться счастливым. Мария Ивачева, семейный консультант, магистр психологии. Считает, что самое ценное – отношения с родными и друзьями. Любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз: каждый новый день – это новая возможность. Евгений Скрипников, священнослужитель. Лидер молодежного служения на Кубани. Автор блога «Небо близко». Любит катание на сноуборде и другие экстремальные виды спорта. Девиз: «Небо близко». Сергей Бутов, инвестор, предприниматель, бизнес-тренер. Проводит тренинги и игры на тему финансовой грамотности. Постоянно развивается, любит активный отдых и социальное служение. Написал книгу «Правда жизни». Девиз: счастливая возможность дается тому, у кого есть четкая цель и кто к ней движется.
1: Знаете, вот Всемирная организация здравоохранения, они объясняют слово «благополучие» таким понятием, как комплекс физического, психического здоровья и социального благополучия. Но вот лично для вас что значит это слово?
3: Ну, для меня это тоже, безусловно, какой-то поиск баланса, удовлетворения между разными сферами жизни, физическим здоровьем, эмоциональным состоянием и социальными связями. И это какая-то удовлетворенность тем, что ты есть, что ты делаешь, целеустремленность какая-то в жизни.
4: В моей системе ценностей благополучие связано с Божьим благословением. Вопреки мнению многих, потому что люди убеждены, что Библия, она против благополучия финансового или там счастливой жизни, на самом деле Библия очень много говорит об успешных людях, много примеров приводит. Есть даже такой интересный образ, что праведник – это такое цветущее дерево у полноводной реки, и корни этого дерева символизируют вот эту духовную связь с Богом, потому что, согласно Библии, центр благополучия или основа благополучия человека, она в его духовной силе, в его принципах и духовных ценностях.
5: Часто в этом мире благополучие связывается с финансами, да? Вот. Я, так как являюсь человеком бизнеса, могу сказать, что финансы – это не тире благополучия, и я уже эту стадию прошел. Для меня благополучие – это найти себя в этой жизни. Чем можешь, ну, то есть найти себя. Вот это очень важно.
1: Ну, если пойти чуть глубже в эту тему, давайте я вам задам так вопрос. Вот на ваше ощущение счастья, да, или удовлетворенностью жизни, какие основные сферы жизни влияют, что благодаря этому вы реально чувствуете себя таким счастливым человеком, удовлетворенной жизнью? Вот что это? Какие это сферы жизни?
3: Ну, мне нравится цитата Франкла, который говорит о том, что когда люди ставят просто достичь счастья как цель, они попадают мимо, потому что они движутся и все время мимо. По этому психотерапевту, по Виктору Франклу, как раз поиск счастья – это как раз поиск смысла какого-то в жизни. Uh-huh. И поэтому, мне кажется, когда мы делаем то, что для нас имеет какой-то смысл, какое-то глубинное значение, тогда в процессе мы обретаем счастье. И в этом контексте, конечно, даже не социальный статус, даже не обладание какими-то материальными вещами делает человека счастливым, а вот это внутреннее ощущение, что я я здесь не просто так, я делаю то, что мне нравится, я движусь туда, куда, где мне интересно. И тогда это наполняет жизнь. Обретаешь тогда какую-то целостность, ценность.
5: Ну да, на самом деле это мы сейчас вот понимаем, когда, наверное, каждый из нас прошел какие-то этапы, да. Угу. Ну вот, допустим, если вот нас сейчас смотрят молодые люди, да, то есть они как бы все равно смотрят на то, что скажут, вот собрались там люди уже такие, типа, а-ля умудренные опытом, да. Вот, но вот я вспоминаю себя в молодости, то есть для меня благополучие, оно всегда символизировало деньги. Вот. И причем, чем больше, тем лучше. Да? Но через, так скажем, призму уже прожитых лет я действительно сейчас, как я вначале сказал, передача о том, что это уже не является критерием. Да? Почему? Потому что сколько бы ты ни зарабатывал, тебе всегда мало. То есть, и вот действительно ты становишься благополучным в тот момент, когда ты наслаждаешься процессом. То есть вот я всегда говорю о том, что очень часто, приходя в компанию, люди, если ставят для себя задачу заработать деньги, то, по сути, это работник в никуда. То есть, потому что он сосредоточен не на процессе выполнения той или иной задачи в компании, да, а он сосредоточен быстрее отсидеть до звонка и для того, чтобы в назначенный час получить заветную зарплату. Вот, поэтому я вот соглашусь с Марией о том, что все-таки вот благополучие – это процесс. То есть процесс разных действий, которые ты в жизни получаешь. Не результат, результат – это классно, да, а именно процесс.
4: В Библии написано, вот если продолжить эту мысль, что «хлеб наш насущный, дай нам на сей день». Вот эта молитва известная «Отче наш». Угу. То есть это молитва, которая показывает, что ты должен учиться благодарности вот сейчас, в моменте, если у тебя есть этот хлеб. Но мы понимаем, что для кого-то это хлеб. Допустим, студенты, да, которые только учатся, у них еще там нет работы, не так много средств. Они довольствуются, например, там есть что покушать, они уже рады. Люди состоятельные, люди, которые прожили там жизнь, добились успеха, у них другие критерии оценки. Но вот этот навык уметь благодарить, ценить настоящий момент, это тоже благополучие. И можно сказать о том, что, в принципе, вещи, они не могут сделать нас счастливыми. Да, мы радуемся долгое время.
3: На определенный
4: время,
3: момент.
4: Пока мы их используем. Но потом выходит следующая модель Мерседеса, айфона или какой-то другой вещи. Ты понимаешь, что ты уже не обладаешь самой последней версией. Но есть базовые принципы, такие как сострадание, вот, счастье. Это то, что способно тебя сделать счастливым на протяжении твоей жизни.
3: Угу. Мне кажется, в какой-то степени счастье – это как встреча с самим собой. Как то, что ты нашел миссию свою, для чего ты в этом мире есть. Ну и в духовном контексте, конечно, и просто в эмоциональном контексте, когда ты нашел какое-то свое внутреннее призвание, и ты ему следуешь, вот мне кажется, тогда и человек и ощущает вот эту удовлетворенность, это счастье.
5: Ну, я бы еще здесь подметил то, что мы, так как живем сейчас век потребления, да, оно как раз нас стимулирует к тому, чтобы, ну, то есть показывает, что благополучный тот человек, который, как мы говорили, имеет все последнее.
3: Ну, да? Потому что картинка создается такая.
5: Да, потому что все идет дать, да, то есть вот...
3: Обладать чем-то.
5: Да, обладать. И, по сути, как бы независимо от того, получил ты это или нет, то есть даже если ты получил, ну, ты момент наслаждения недолгий. То есть вот он раз появился, потому что что-то новое вышло. И здесь очень важно понимать, вот, что принцип счастливого человека – это не получать, а научиться отдавать. Вот вопрос всегда заключается, готов ли человек, в принципе, как бы... Вот получая что-то, да, что он готов отдать. И вот если он как раз вот в этом моменте, ну, учится, там, так скажем, вот это отдавание, получать от этого наслаждение, то, соответственно, тогда, наверное, все-таки вот этот момент благополучия, вот этого момент наслаждения, он такой вот настоящий. Потому что сколько бы ты ни потреблял, тебе всегда будет мало. То есть, а вот именно возможность и желание, в первую очередь, отдавать, да, отдавать не то, что старые там, тряпки, да, там, секонд-хенд, который ты относил, там, да, а именно то, что тебе дорого.
1: Угу. Вы знаете, я вот подумал, что вот для меня на данный момент жизни, вот если бы меня спросили, вот какие сферы вот твоей жизни влияют на ощущение вот счастья, удовлетворенности жизни, да, вот благополучие, состояние благополучия, я понимаю, что для меня это семейные отношения, профессиональная самореализация, это мое физическое здоровье. Еще у меня есть тема, это, ну, я называю это, знаешь, яркость жизни, что ли. Вот, я люблю путешествовать. Но, наверное же, вот если я вас спрошу, вы, наверное, назовете, ну, может быть, какие-то и пересекаются, но что-то еще, какие-то другие сферы, которые влияют на это, да? Вот можете поделиться, что это еще может быть?
4: Я бы согласился, вот мне очень нравится эта идея яркие впечатления, uh-huh. то есть, или какие-то разговоры, какие-то моменты. Не обязательно это должно быть в каком-то, там, не знаю, дорогом месте или там в дорогущем путешествии. Просто разговоры с близкими людьми, как вот есть такая фраза, да, что мы это загружаем в неокортекс, то, что питает нашу вот uh-huh. внутреннюю жизнь нам дает. И я недавно смотрел репортаж, как люди в Лувре, они подходят к картине «Мона Лизы», и они фоткают не картину, и они не то, что наслаждаются творчеством великого художника, они фоткают себя, что я здесь, я в Лувре. Да. И вот это очень хороший такой момент, что иногда из-за там, социальных сетей, статуса, каких-то моментов, попытки казаться, там, ну, показать себя, мы пропускаем вот эти настоящие моменты, там, не знаю, когда ребенок начал ходить, когда ты разговариваешь с близким человеком, когда ты помог кому-то. Uh-huh. И вот для меня важно вот именно вот этот момент фотографировать глазами, быть здесь и сейчас.
1: Жить жизнь сейчас.
4: Да, и Библия тоже об этом говорит, что не заботьтесь о прошлом, не заботьтесь о будущем. Мы вообще не знаем, что нас ждет завтра. Но вот этот день нам подарен Богом, и в этом дне для нас приготовлены большие благословения. Надо только их найти и удержать.
1: Это точно. Я вот хотел сказать, что получается, что если посмотреть на человека в разные этапы жизни, либо с другими потребностями на данный момент, да, вот в его жизни, то у него могут быть другие как бы сферы, которые влияют на его ощущение благополучия в жизни.
3: Ну, безусловно, в разные периоды какие-то потребности более нуждаются актуальные. В удовлетворении, актуальные, какие-то, наоборот, не столь актуальны. И действительно, в какой-то момент мы вкладываемся много в образование или в то, чтобы построить как-то карьеру, что-то еще построить, дело свое. И потом приходит момент, и мы вдруг понимаем, что надо, вот семья, она не менее важна, туда надо вкладывать. И эту тему нужно тоже развивать и вкладываться в эту тему тоже.
5: Мне вот как-то понравилась одна фраза в свое время, что «будь не копией чьей-то, да, а будь своим оригиналом». И вот в этом мире часто люди копируют. Вот. Ну, с одной стороны, это может где-то неплохо, на какой-то начальной стадии, там, когда мы каких-то копируем успешных людей, потому что хотим быть на них похожими. Но они проживают свою жизнь, да, а мы проживаем свою. То есть, может, вот на каком-то моменте становления это нормально, но дальше ты все-таки должен быть оригиналом, да. То есть я к чему это говорю? О том, что не надо подражать, там, на какой машине ездить, да, то есть, или там, не знаю, там, какую еду есть, да, то есть, ну, как бы ты что-то соригинальничай, то есть, и в итоге вот ты как раз будешь в этом моменте жить не за того человека, являясь его копией, а именно оригиналом, которым ты сам можешь быть.
1: Да. Будь лучшей версией себя, да, да. Еще такая есть фраза. Вот что происходит с человеком, если одна из каких-то вот таких важных сфер на данный момент его жизни, да, она начинает проседать? Я вспоминаю просто свою жизнь. И вот когда, знаете, вот молодость, карьерный рост, ты вот полностью весь там. Ты погружен весь в работу, активность, тебе нужно строить карьеру и так далее. Финансы в первую очередь в голове. Ну, как бы ты думаешь, надо же обеспечить семью и так далее. И это все было так активно. Я не говорю, что мне не нравилось. Мне нравилось, я был весь поглощен, результат и так далее. И тут раз... Это ударяет по моему физическому здоровью. И так, ну, знаете, хорошо достаточно. Я прям чувствую, что, ну, как бы это может повлиять вообще на мою жизнь, если не заняться вот своим физическим состоянием. Вот. И я тогда прямо инвестировал время, силы, энергию, чтобы свое здоровье укреплять. Вот влияет ли на нашу жизнь, да, проседание какой-то вот из сфер жизни?
3: Ну вот твоя история как раз, Руслан, она красноречиво показывает. Мы иногда думаем, что мы вкладываем в одно и другое, но как-то оно там идет. Но на самом деле оно все очень взаимосвязано. Естественно, mm-hmm. если мы уделяем большое внимание работе, больше всего, кстати, туда уходит.
5: Да.
3: Основная часть это нашей жизни, работоспособная, мы туда, да, отдаем время. Естественно, у нас проседают сферы отношений с супругом, супругой, с детьми. И мы какие-то вещи теряем там, или это здоровье может быть. Ну, это все, правда, очень взаимосвязано. И иллюзия думать, что я вот на это... А это как-нибудь само, ну, держится. Оно может до поры держаться, какие-то сигналы нам, звоночки давать, но если мы на них не реагируем, тогда мы получаем иногда очень сильный удар.
5: Ну да, здесь еще важно подметить, что очень много молодых людей, которые, в принципе, как бы, смотря на благополучие этого мира, которые диктует то, что ты должен вот, там, реализоваться как человек там, в карьере, там, добиться каких-то вершин, там, в том числе и финансов. То есть у тебя там должен быть дом свой, там, не знаю, посетить там, 50 стран, там, для себя какие-то.
4: Да.
5: Вот. Ну, потому что он видит, что вот вокруг так происходит в социальных сетях, да, и он как бы ставит себе задачу то же самое. И как бы вот отношения, к примеру, он откладывает на потом. Да. И в итоге, если они, их нету, да, то есть, а если есть, то тоже их откладывают на потом. В итоге вот, достигая там, так скажем, вот этих вещей, к которым действительно он шел, он теряет другие вещи. То есть, к сожалению, да, так бывает, что вот я как бизнесмен знаю, что в начале вот своей карьеры, и когда я работал, как я говорю, на дядю, да, и когда я уже строил свой бизнес, были моменты, когда ты горел очень сильно, одержимо даже желанием достичь тех или иных результатов, так скажем, и проседали те сферы, которые на самом деле тоже очень важные, там, начиная там, от здоровья, там, отношений в семье, там, ну и очень-очень многих вещей. Поэтому вот важно понимать, что да, действительно, где-то будет это, да, вопрос, как ты в этот момент отреагируешь и отреагируешь ли. Потому что, как я говорю, добившись больших финансовых результатов, не лишишься ли ты здоровья, там, не будешь ли ты одинок, а кому это все нужно тогда будет.
4: То есть, получается, задача состоит в том, чтобы понять, что для меня главное отношение, или там 50 стран, или бизнес, который построят. Кстати, в Библии тоже об этом написано, потому что апостол Павел говорит, что великое преимущество – быть благочестивым и довольным. Вот интересное слово «довольным». Но мне кажется, успеть все, вот эти все истории, там, успешный успех, это невозможно, это нереально. Успеть все невозможно. И, наверное, такой задачи не стоит. То есть задача стоит какая? Успеть главное. Uh-huh. И вот здесь каждый человек решает для себя, что для него главное. Один скажет, для меня карьера, там, богатство, путешествия, статус, власть. Но он должен будет заплатить свою цену, и он понимает, согласен с этим или нет. А другой скажет, пусть для меня вот самое важное – это мои близкие, это дети, семья, здоровье. Любовь, здоровье, духовные ценности. И вот Библия говорит, что когда человек доволен, то это то, к чему нужно стремиться, это гармония с собой. Потому что если ты не имеешь мира с собой, мира с Богом, то о каком вообще благополучии нужно говорить? А если ты недоволен, тогда исследуй этот вопрос, проводи самоанализ, самоаудит, где ты сейчас находишься, куда тебе нужно двигаться дальше, из точки А в точку Б. Строй цель, трудись и исправляй те сферы, которыми ты недоволен.
1: Здесь очень хорошее слово «гармония». Это же как баланс благополучия, да? То есть когда у нас все сферы основные, мы им уделяем внимание. Возможно, в определенный момент жизни какие-то сферы тебя не интересуют, да, и ты можешь поплатиться, да, но основные есть все-таки сферы. И когда ты говоришь, да, выбираешь там семья или 50 стран, тут можно и совмещать 50 стран с семьей, да, и чтобы не потерять семью, да, или там, как мы там здоровьем занимаемся.
4: Вместе.
1: Например,
4: да?
1: Вместе с семьей, и тогда ты как бы не разделяешься. И вот сказали про социальные сети. Я прям подумал, вот социальные сети, они же как-то влияют на восприятие вообще вот благополучия у людей.
5: они очень сильно влияют, потому что они задают темп, так скажем, угу. о сегодняшнем современном мире.
3: Они картинку как будто задают.
5: Да, какую-то. То есть угу. ты берешь телефон и там WhatsApp, там, не знаю, там в Telegram, там, каналах, там, ты видишь, как люди транслируют успешную свою жизнь. Вот. Но вот, к сожалению, часто вообще что стоит за этими людьми? То есть в большей степени я думаю, что это мираж.
3: Но мне так кажется, мое убеждение, что чаще всего настоящее счастье не нуждается в том, чтобы его декларировать везде. И по-настоящему mm-hmm. счастливые люди не ходят, не говорят, я счастлив, я счастлив, я счастлив. Они просто вот действительно наслаждаются моментом здесь и сейчас. И это такое более какое-то, не знаю, сакральное какое-то интимное проживание, чем когда человек пытается показать другим, что я счастлив. У mm-hmm. меня все хорошо. Поэтому иногда вот эти посты, mm-hmm. Транслирующие месседж «у меня все хорошо», они, наоборот, у меня вызывают вопрос, а действительно ли там mm-hmm. все хорошо. Как будто человек хочет другим сказать, что у меня все хорошо. Иногда для меня это, наоборот, кричащая mm-hmm. картинка о том, что мне плохо.
4: Вроде бы мы привыкли, да, к социальным сетям. Технологии помогают общаться. Мы там можем общаться с друзьями по всему миру. Но я вот уже с вами согласен, что, мне кажется, они вредят благополучию. Меня испугала статистика. Буквально свежие данные я посмотрел по нашей стране. Молодые люди каждый день в мобильном телефоне, то есть это не только интернет, общение, проводят 3-4 часа в сутки. И мы можем понять, что, значит, за неделю это 24 часа. За год это 52 дня, это почти 2 месяца человек находится во власти того, что тебе продают, того, что тебе продвигают. То есть ты не сам руководствуешься своими целями, жизненными приоритетами, ты потребляешь то, что тебе сегодня пытаются передать. Поэтому я использую соцсети, я считаю, что это благословение нашего времени, но я за осознанный подход, угу. за экранное время, за четкий контроль, за контроль родителей, когда они смотрят, что... на каких сайтах сидят их дети, ограничивают их время. Это правильно, это дисциплина, которая приведет к достижению благополучия, о котором мы сегодня говорим.
1: И тут же еще другая сторона. Вот эти люди, которые хотят сказать, что у них все хорошо, выкладывают, да, и они там вот это все постят. Люди, которые потребляют этот контент,

0: История. Она в Амстердаме живет. Все друзья путешествовали. Она хотела показать, что он тоже путешествует. И она, значит, сняла квартиру в городе, сказала всем своим близким друзьям, что она уехала в Таиланд, поклеила там фотообои, там что-то ходила в солярий, загорала, каждый день делала посты, что она, значит, в Таиланде находится. И через две недели приехала в аэропорт, ее там друзья встречали. И я вот думаю, насколько нужно было ей заморочиться, чтобы вот создать эту видимость картинки, для чего?
1: Ну, потому что страшно показаться не таким. Вот быть самим как собой общество. Страшно. И страшно, что тебя отвергнут. Вот этот страх отвержения, что ты не такой, он толкает человека на такие, ну, скажем так, махинации, когда человек иллюзии представляет.
0: То есть, получается, благополучие – это когда ты находишь себя, да, а найти себя можно, когда ты находишь какой-то высший авторитет. Например, когда ты встречаешься с духовностью, да, духовность свойственна разным религиям. Все религии говорят о духовности. Когда ты встречаешься с высшей силой, мы верим, читая Библию, что это Бог. И когда ты встречаешься с Богом, Бог открывает тебе себя. То есть, приходя к Богу, ты приходишь к себе. И получается, вот этот путь, это и есть путь к благополучию, когда тебе не надо казаться, когда ты можешь быть самим собой, можешь любить. Да, можешь пролить чувства, эмоции, которые ты испытываешь.
1: И не надо никому ничего доказывать.
2: Да. Да. Но здесь очень важно еще всегда себе задавать вопрос, а что ты хочешь сам? То есть, потому что вот если ты на мгновение начинаешь останавливаться, вот обрезаешь эту картинку от этих соцсетей, там, я же не против тоже, вот главное все-таки задать себе вопрос, а ты-то хочешь этого, да? А что ты сам хочешь? Потому что бывает, иногда общество навязывает то, что ты, в принципе, и не хочешь.
1: И не хочешь.
2: Да, но ты в потреблении, то есть транслируешь, чтобы не отличаться от этого общества. И, по сути, ты несчастливый человек.
1: То есть, потому что ты проживаешь не свою жизнь.
2: Да, ты не свою жизнь проживаешь. Поэтому здесь очень важно и понимать, как вот говорили, там, найти свое предназначение, да, то есть быть довольным. То есть какую-то духовную часть в себе воспитывать, да, потому что спрашивать Бога, да, то есть там вообще кто я, зачем я, да, то есть и в итоге как бы будет какое-то понимание того, ну, куда ты дальше движешься, а не просто копируя там ту картинку, которую там тебе опять транслирует мир.
0: Самое забавное, когда говорят, не смотрите этот фильм, он неинтересный. И человек говорит, да-да, я посмотрел, он неинтересный. Мы же не то, что мы там зациклены на духовности, но чем заниматься какими-то пустыми делами, не знаю, пойди помоги кому-то, спортом позанимайся. То есть вкладывай в свою жизнь, ставь добрые цели, учи языки, читай книги, классику и так далее. И вот это работа над собой, самосовершенствование, изучение каких-то духовных ценностей формирует в твоей жизни твердый фундамент. И вот это ведет тебя к благополучию, а не просто плыть по течению и повторять то, что сегодня популярно или все делают.
1: Но мне кажется, для этого надо смелость иметь, встретиться с самим собой. Это нужен какой-то срез, в котором ты посмотришь на себя, кто ты вообще. И вот, как сказал Сергей, а кто я в этом мире, для чего я здесь? Если этого среза не сделать, то будет все время желание копировать и чьим-то шаблоном соответствовать. Для этого нужна смелость, чтобы быть самим собой. Но часто говорят, будь самим собой. Многие люди даже не знают, кто я, а что это я сам
0: люби
1: собой.
0: Себя, да?
1: А что значит любить себя? Кто я вообще? Кого любить надо? Поэтому, мне кажется, вот первое – это смелый взгляд внутрь себя. Что я внутри? Что у меня есть здесь внутри? Кто я?
2: Да, Миша открывает все-таки соцсети. А утром, когда чистишь зубы, задавай себе вопрос, кто я, да?
3: Ну, смотрите, вот заканчивая наш разговор, давайте посмотрим, ну, что ли, на какие-то практические шаги для людей, что мы можем посоветовать людям, которые только начинают этот путь к благополучию, так называемому, да, вот с чего им начать, что делать? Они уже поняли важность, да, а теперь вот...
1: Ну, я думаю, что здесь нужна осознанность какая-то. Очень важно время от времени анализировать вот эти основные сферы своей жизни, смотреть, на что больше времени уходит, куда больше ресурсов потребляется, чтобы, ну, не было каких-то вещей, которые, ну, запущены в жизни.
2: Ну, я бы вот еще тоже сказал о том, что мы, я думаю, еще в передаче будем говорить о другой, о том, что я всегда советую, когда у людей проблемы с деньгами, то завести бесплатное приложение, ну, или там платное, кому как удобно. То есть и начать статично смотреть, куда идет расход ваших дорогих вам денег, да. Mm-hmm. Вот. И то же самое здесь. То есть, получается, что ты сделал за последний год, да, то есть

0: там, за последний месяц, за последнюю неделю. Это то, из чего ты состоишь. И ты вот увидел, кто ты и куда ты идешь. Ответь на себе вопрос. Mm-hmm. То есть проанализировал, и тогда уже поставишь себе дальше картинку, куда ты исследуешь.
1: Но это как некое колесо баланса. Вот, ну, я так делаю, да, я прям пишу каждую сферу, вот, которая важна для меня. Я отмечаю по 10-бальной шкале, угу. да, что вот здесь проседает, на восьмерочку ставлю. Здесь вот, а потом смотрю по приоритету и понимаю, в этом году я посвящу свое какое-то дополнительное время этой теме, потому что она проседает, это приведет меня к тому, что потом будет у меня перегиб в других вещах.
2: И даже хорошо, если, например, колесо жизненного баланса ты обсудишь с другим человеком. Это может быть психолог, uh-huh. это может быть твой духовный наставник, потому что ты получишь обратную связь. Вообще я верю вот в наставничество, я бы, наверное, это посоветовал. Мне повезло, вот в жизни я думал о людях, которые на меня произвели влияние. Uh-huh. Один человек – это мой спортивный тренер, второй человек – это мой духовный наставник, благодаря которому я узнал Евангелие. И вот когда есть в твоей жизни наставник, человек, у которого ты можешь спросить совета, который может тебе подсказать, подтянуться, ты можешь посмотреть, как это работает в его жизни, uh-huh. то тогда тебе легче эту модель скопировать. Но даже если у человека нет того, к кому можно обратиться, Библия говорит о молитве, потому что Бог тоже, Он слышит молитву человека. Если человек скажет: «Господи, дай мне благополучие, помоги мне», обратиться в своих жизненных обстоятельствах, Бог услышит и Бог благословит. Uh-huh. Это работает.
1: Спасибо вам. Если говорить такое резюме, да, мы понимаем, что для благополучия, вот состояния удовлетворенности жизни, да, важно, чтобы основные сферы, они были в неком балансе. Нужно им уделять внимание, иногда что-то совмещать по максимуму, да, чтобы нигде не проседало так сильно, что это может повлечь за собой провал в других сферах. Спасибо вам большое за участие.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.
5: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Ольга Козуля.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем разговор о подростках. И сегодня тема нашей программы – кем вы являетесь для своих детей? Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, кем вы являетесь для своего ребенка – начальником или другом? В детском возрасте родители для ребенка – это непререкаемый авторитет, потому что родители входят в категорию «взрослый человек». Это подразумевает умный, знающий ответы на все вопросы, знающий, куда и когда идти, что одеть, как приготовить поесть и многое другое. Все, что умеет взрослый родитель, представляется ребенку трудным и вызывает его восхищение. Но вот приходит подростковый возраст, и ребенок уже и сам начинает уметь то, что казалось раньше таким трудным и загадочным. Теперь подросток считает, что он и сам входит в категорию «взрослый человек». Авторитет родителя в глазах подростка претерпевает большие изменения в сторону уменьшения. Подростковый возраст характеризуется тем, что теперь для вашего сына или дочери мнение и суждение друзей значит больше, чем мнение былых авторитетов – учителей и родителей. Через некоторое время авторитет ваш вновь подрастет, но для этого вам необходимо проявить особенную мудрость. В чем же она заключается? Теперь, чтобы влиять на подростка, вам нужно покинуть кресло начальника и командира и стать подростку другом. В противном случае ваши слова и поступки не окажут на формирование его характера никакого влияния. Как же происходит переквалификация начальника в друга? Шаг первый. Научитесь слушать подростка. Вы когда-нибудь видели, чтобы начальники приходили в кабинет своего подчиненного, чтобы выслушать его? Вряд ли. А вот друг делает это постоянно. Поэтому начинайте делать это как друг, а не как начальник. Часто мы хотим, чтобы дети слушали нас, но сами не желаем ответить им взаимностью. Если вы не можете найти время для откровенного разговора с подростком, если какие-то заботы или работа для вас важнее, вас нельзя назвать хорошим другом. Некоторые родители слушают подростка ровно столько, чтобы только получить какой-то материал для дальнейших расспросов и размышлений. Если вы из их числа, то в вашем присутствии ребенок будет просто молчать. Если же вы будете внимательно слушать и стараться вникнуть в смысл сказанного, то вы с удивлением откроете для себя многие неведомые до этого стороны вашего ребенка. На самом деле, слушать по-настоящему нетрудно, и практикуя это постоянно, вы вскоре будете находить наслаждение в таком слушании. Если надо, постарайтесь обойтись без реплик и выслушайте до конца. Если что-то осталось непонятным в рассказе ребенка, то задайте ему пару вопросов, но в конце. Затем немного помолчите и не спешите сразу заполнять образовавшуюся тишину своими словами. А когда будете говорить, скажите обязательно что-нибудь хорошее, не как начальник, а как сообщник, коллега, близкий человек. Шаг второй, чтобы стать другом. Он заключается в умении хранить секреты подростка. Разве ребенок доверится отцу или матери, если те не умеют хранить в тайне его секреты? Стоит ли это того, чтобы поделиться с соседкой новостью: «Ой, а мой-то сын в одноклассницу влюбился»? Будьте уверены, что через некоторое время сын обязательно узнает, что вы рассказали его тайну. Это может закрыть его сердце от вас на долгое время. Подросток должен быть уверен, что та информация, которую он по секрету сообщил родителям, не будет разглашена и уж тем более использована против него. Если подросток боится того, как отреагируют родители, узнав, что он, например, пробовал алкоголь, то кому он сможет еще довериться? Как поступить в таком случае, если подросток открыл вам это? Наказать? Вместе посмеяться над его первым похмельем? Ни то и ни другое. ваш крик или раздражение не будет способствовать установлению дружбы между вами. Будет гораздо лучше, если родители дадут возможность самому подростку сделать соответствующие выводы из этой истории. Так и скажите всерьез: ну и что ты обо всем этом думаешь? Шаг третий в укреплении дружбы состоит в том, чтобы у вас появились общие дела. А для этого нужно время. Некоторые родители думают, что полчаса сосредоточенных усилий могут заменить неделю полного пренебрежения. Это не так. Ежедневно привлекайте подростка участвовать с вами в каком-либо деле. Многие родители тут же с готовностью скажут: «О, я знаю, какое общее дело можно сделать сегодня – смотреть телевизор». Но не обманывайтесь, дорогие друзья. Совместный просмотр, конечно, лучше, чем ничего, но он не дает возможности полноценно общаться. Все внимание подростка будет там, на голубом экране. Почему бы вам вместе не покрасить дверцу кладовки или не приготовить любимый картофель фри? Заодно можно вместе и поужинать. Нам с дочерью нравится вместе готовить салат. Я чищу вареные овощи, а она нарезает. При этом я иногда замечала, что когда овощи кончаются, ее рука начинает работать медленнее. Вот как дорого нашим детям время, проведенное вместе с нами.
1: Мамины секреты.
2: Вы готовы к следующему шагу? А вы не забыли о главной цели наших шагов – стать подростку другом вместо начальника? Теперь речь пойдет о вашей честности с подростком. Если раньше, когда ребенок был мал, вы, возможно, частенько прибегали ко спасительной лжи, то теперь ситуация должна измениться. Подростки остро чувствуют неправду, которую преподносят им родители, а друзья не лгут. Поэтому, если вы хотите стать другом, не лгите. Это относится и к данным вами обещаниям. Если вы дали обещание в спешке, все равно постарайтесь его выполнить. Ваши подростки внимательно наблюдают, как вы себя ведете, когда надо немного приврать. Ну, например, звонит телефон, подросток снимает трубку, а отец шепотом говорит: «Скажи, что меня нет дома». Или другой пример. Дочь зовет пойти маму вместе с ней в магазин, но та ссылается на усталость, головную боль и отказывается. А затем весь остаток дня занимается уборкой. Так ложь может стать неотъемлемой частью семейных отношений. И подростки усваивают это, прибегая, когда надо, к тем же приемам. Только теперь лгут они уже вам. Так что не практикуйте ни ложь подростку, ни обман в присутствии подростка, каким бы спасительным вам это ни казалось на данный момент. Неотъемлемой частью дружбы становится внимание, проявляемое друг к другу. Это внимание должно выражаться в конкретных поступках, а не просто красивых фразах. Сейчас я приведу вам несколько примеров, как можно проявить внимание. Ну, например, если вашему ребенку предстоит сдать сложный экзамен, и вы хотите его подбодрить, перед экзаменом напишите ему ободряющую записку и потихоньку подложите в портфель, чтобы подросток не заметил этого. Ну, несомненно, когда он придет в школу, откроет портфель, он обязательно увидит вашу записку и оценит это. Второй вариант. Напишите вашему подростку приглашение в кафе. Это должно быть любимое кафе. Сходите туда вдвоем или, если желаете, пригласите туда подругу или друга вашего подростка. Другой вариант. Напишите открытку, ободряющую или хвалебную, и прикрепите ее поздно вечером к зеркалу в ванной. И когда утром ребенок проснется и пойдет умываться, ободряющая открытка будет первое, что он увидит. Другой вариант. Вы, наверное, помните, как в детстве, может быть, несколько раз что-то вкусненькое такое клали под подушку своему ребенку. Попробуйте использовать этот прием и в подростковом возрасте, только не очень часто. Положите ему под подушку вкусный сюрприз. Другая возможность проявить внимание к своему подростку – это выделение для него денег, но не в очень большой сумме. Возьмите купюру небольшого достоинства и потихоньку подложите ему в карман. Купюра должна быть такая, чтобы ребенку хватило купить шоколадку или поесть мороженое с друзьями. Также предлагаю вам проявить внимание к своему подростку тем, что вы оформите подписку на его любимый журнал и корешок от этой подписки можете подарить ему в конверте. Есть другой вариант, когда журнал просто начнет неожиданно приходить к вам в дом, и, конечно, подросток будет этому очень рад. Конечно, приятно, если это внимание выражается в каких-то сюрпризах. И также в приходе гостей в наш дом, особенно если это гости желанные. Вы можете использовать эту возможность и пригласить к себе на обед друга вашего подростка. Только сделайте это тайно, чтобы он этого не знал. Ну и, наконец, вы можете написать просто ободряющее письмо для своего подростка, положить его на видное место, подписав, что это адресовано именно ему. Я уверена, что у вас найдется много способов продлить и разнообразить этот список. А сейчас давайте вкратце подытожим все сказанное. Чтобы влиять на подростка, нужно стать ему другом. Для этого нужно слушать подростка, хранить его секреты, заниматься с ним чем-нибудь вместе, не лгать и проявлять внимание в конкретных поступках. Но для этого необходимо выключить телевизор и приступить к делу прямо сейчас. Всего вам доброго. До свидания.
0: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
2: Мы можем не заметить, как окажемся в ловушке рекламного мира, который говорит о комфорте, и не увидеть реальной жизни, что в этой реальной жизни есть не только место комфорта, но и есть каким-то трудностям. Об этом говорит апостол Павел. Во втором послании к Коринфянам он обращается к верующим и пишет: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Так получается, что иногда верующие люди думают, что если они поверили в Бога, значит, в их жизни будет все гладко, все будет хорошо и прекрасно, потому что они у Христа в запазухе или под Божьим колпаком. Но, как мы видим, апостол развенчивает вот такой миф и говорит о том, что на самом деле в жизни верующего человека могут быть и скорби. И эти скорби связаны иногда с тем, что человек, выбирая Христа, возможно, окажется не на таком узком пути, когда ему нужно будет преодолевать какие-то трудности с верой, своими убеждениями, своими ценностями, взглядами, нравственными ценностями. И, конечно, всегда будет некое столкновение и будет некий дискомфорт. Да, в будущем Бог верующим обещает рай, блаженную жизнь, где будет комфорт и благословение. Это да. Но здесь, на земле, трудности будут и будут скорби. И вот что я для себя обнаружил, по крайней мере, когда читал апостола Павла, то я увидел, что вот эти скорби, они учат нас не только тому, что Бог нас утешает, но они учат и тому, чтобы мы, переживая Божие утешение, могли научиться утешать других. Еще раз. Бог нас утешает во всякой скорби, говорит апостол Павел, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым утешает нас Бог. А второй момент, когда я увидел и размышлял о жизненных трудностях, и в том числе о трудностях, которые выпадают на долю верующих людей, это то, что в этих трудностях мы учимся полагаться не на себя, а на Бога. Обратите внимание, как это незаметно, казалось бы, пишет апостол Павел. «Но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых». Есть такие жизненные обстоятельства, которые мы можем преодолеть, потому что у нас достаточно сил и ресурс. А возможно, на нашу долю могут выпасть такие трудности, где мы бессильны что-либо сделать. И вот здесь это как раз говорит о том, чтобы мы научились полагаться не на себя, а на Бога. Там, где мы ограничены, безграничен Бог. Там, где мы бессилены, силен Бог. И трудности жизненные, конечно, Бог не допускает для того, чтобы только этому научиться. Скорее всего, речь идет о другом, что апостол Павел, понимая, что на долю верующих людей, ну и вообще людей, могут выпадать различные трудности, в этих трудностях нам нужно научиться понимать, чтобы мы не надеялись только на себя, а могли уповать на Бога. И если мы выучим этих два простых правила, они помогут нам справляться с жизненными трудностями. Первое – учиться утешать других людей, которые находятся в скорбях. А второе – не надеяться только на себя, но уповать на Божью силу. Да благословит вас Господь!
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
0: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Сегодня мы с мамой расскажем одну удивительную историю. А где ребята?
2: Они сейчас придут.
3: Привет, мы пришли.
1: Вы как раз вовремя. Присаживайтесь поудобней.
2: Кто мне скажет, из каких цветов состоит радуга?
3: Синий, зеленый, красный, оранжевый, желтый.
4: Зеленый.
2: Зеленый был.
1: А сколько всего цветов в радуге?
4: 7.
2: Правильно. Вы назвали 4, осталось назвать еще 3.
3: Красный.
2: Красный тоже был.
4: Синий,
2: 1,
4: зеленый,
2: 2,
4: желтый,
2: 3,
4: оранжевый,
2: 4,
4: красный,
2: 5,
4: синий.
3: Зеленый, белый, желтый, красный, синий.
1: Чтобы знать все цвета радуги, надо запомнить один простой стишок. Рассказать?
3: Да!
1: Отлично! Итак, запоминайте. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.
5: А почему охотник хочет знать, где сидит фазан?
3: Потому что он охотник.
6: А фазан хочет знать, где сидит охотник?
1: Я об этом никогда не думал. Но, наверное, фазан хочет знать, где стоит охотник.
2: Этот стишок помогает нам правильно запомнить все цвета радуги.
3: Как?
2: Первая буква каждого слова означает цвет. Каждый – это буква «К». Какой цвет вы знаете на букву «К»?
3: Красный.
2: Охотник – О.
3: Оранжевый.
2: Желает «Ж».
3: Желтый.
2: Знать.
3: Зеленый.
2: Где голубой сидит синий и фазан?
3: Фиолетовый.
5: Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.
1: Правильно. Радуга состоит из 7 цветов, и радуга появилась не просто так.
2: Радуга – это особый знак, который Бог подарил людям.
7: А рассказал об этом Ной. Ной был человеком праведным и непорочным.
1: Ной долго уговаривал всех людей перестать делать зло и перестать обижать друг друга. Но они его не слушали.
7: Тогда Бог повелел Ною строить огромный дом, который назывался Ковчег.
1: Ковчег – это огромный дом, корабль, который должен был пережить ужасную катастрофу. Он умолял людей перестать делать зло.
7: Друзья, скоро наша земля погибнет. Все, кто хочет спастись, приходите строить со мной ковчег. Кто со мной?
3: Я!
5: Я тоже!
6: А что, все люди могли спрятаться в этом ковчеге?
7: Да, он был размером с 4-5-этажных дома.
1: Ученые посчитали, что туда легко могло вместиться 20 тысяч человек.
7: На тот момент это было все население Земли.
6: Ух ты, Бог хотел спасти всех людей?
1: Да, но никто из них не поверил Ною.
7: Они смеялись над ним.
1: Но Ной продолжал строить ковчег. Он все-таки верил, что жители Земли послушаются его и спасутся вместе с ним от той ужасной катастрофы, которую позже назовут Всемирный потоп.
5: И они послушались?
2: К сожалению, нет. Все они привыкли быть непослушными, что измениться так и не смогли.
1: И вот Ной в последний раз пригласил всех в ковчег.
7: «Друзья, приходите скорее! Через 7 дней воды потопа обрушатся на землю, и спасутся только те, кто будут находиться в ковчеге!»
6: «Дедушка, я с тобой!»
5: «И я!»
3: «Можно мы с вами?»
5: «Пойдем, Лёлик!»
7: «А вы со мной?»
2: «Папа, мы всегда с тобой!»
3: «Нас всего 7, зачем нам такой огромный дом?»
7: «Никто не хочет идти в ковчег! Я звал всех соседей, всех друзей!»
5: «Может, мы возьмем с собой еще кого-нибудь?»
7: «После того, как люди окончательно отказались спастись в ковчеге, Бог сказал, чтобы Ной взял с собой в ковчег животных!»
5: «А каких животных Бог разрешил брать в ковчег?»
2: «Всех животных, которые жили на земле!»
6: «И слонов?»
2: «И слонов!»
5: «И жирафов?»
2: «И жирафов!»
6: «Ух ты! Я бы хотела отправиться в такое путешествие!»
1: Дорогие ребята, в следующей серии вы узнаете о том, какие животные попали в ковчег.
8: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
9: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
8: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет музыкальный коллектив «Спасательный

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии сотрудник Института перевода Библии при Заокской Духовной Академии Иван Лобанов.
7: Вероятно, вы уже открывали книгу под названием «Библия», и, может быть, вы даже серьезно продвинулись в ее чтение. Сегодня вместе с вами мы снова откроем эту книгу книг и попробуем в нашей короткой передаче из серии «Библия. Книга за книгой» сделать обзор очередных книг Библии, посланий Павла. Мы зададим себе вопросы, на которые постараемся по возможности дать ответ. Зачем были написаны эти книги? Каковы главные темы и сюжеты в них? Каким в них открывается стоящий за этими книгами божественный автор? Ведь для христиан Библия – это священное писание. Апостол Павел, многие слышали это имя. И всякий, открывающий Новый Завет, знает, что 14 посланий носят его имя. Послания – это письма. Иногда они адресованы общине в том или ином городе, а иногда какой-то личности. Павел писал в Рим, дважды в Коринф, в Фессалонику, в Галатию, Колоссы, Филиппы. Он писал Тимофею ему дважды, а еще Титу и Филимону. Послание к евреям отличается по стилю и языку изложения от предыдущих, так что не все уверены, что оно принадлежит Павлу. Пожалуй, к этому посланию можно применить термин «богословское сочинение» или «трактат». Собственно, не все послания писались Павлом, как правило, он диктовал свои послания секретарю, который быстро записывал за ним. И поток его мыслей иногда несся бурно, иногда останавливался. Он задавал риторические вопросы себе, своим слушателям, адресатам. Это одновременно исповедь души, он писал о своих чувствах, о своих страданиях. Жизнь его была нелегкой. Как все гениальные люди, он был человеком с трудным характером, был вспыльчив, но умел обуздывать себя, умел любить. Многие люди были к нему глубоко и искренне привязаны. И Павел отвечал им такой же нежной любовью. Он часто называл себя матерью, кормилицей этих людей, которых он скармливал духовно. «Я родил вас во Христе». Для лучшего понимания посланий Павла можно использовать новый перевод Библии, подготовленный Институтом перевода Библии в Заокском, который вышел в 2015 году. Этот перевод межконфессиональный, в нем участвовали верующие разных церквей, как протестанты, так и православные. Работа над этим переводом продолжалась 22 года. Главным редактором того перевода был Михаил Петрович Кулаков, а завершал работу уже его сын Михаил Михайлович Кулаков. Мы рекомендуем вам прочесть послание Павла по этому переводу. Надеюсь, вам многое откроется. Вот как место об отношении Павла к своим адресатам звучит в новом переводе. Первое послание Коринфянам, глава 4, стихи 14 и 15. «Увещеваю вас, как любимых детей. Наставников в христианстве у вас великое множество. А сколько отцов! Я возвестил вам благую весть, и родились вы во Христе Иисусе». Апостол Павел был величайшим универсалистом. Он говорил, что во Христе нет больше ни иудея, ни язычника, нет ни раба, ни свободного, ни варвара, ни скифа, нет ни мужчины, ни женщины. То есть все драгоценны для Бога, все, независимо от пола, племени, возраста. Подобный подход был не всегда людям понятен и вызывал раздражение. Однако послания Павла вошли в Новый Завет. Это есть чудо церковной истории. Почему? Потому что того хотел Дух Божий. Конечно, его понимали далеко не все. Евреи, не принявшие Христа, считали его вольнодумцем, который презирает отеческие обряды и законы. Для римских властей он был диссидентом, нарушителем спокойствия, возмутителем общества. Для язычников он был человеком, говорящим о непонятных вещах. Для греческих и римских философов он был слишком иудеем. Понятия, связанные с Библией, им были недоступны. Со всех сторон на него обрушивалась критика, обличение, гонение. Он сидел в тюрьме, подвергался публичным наказаниям, в конце концов был казнен в Риме. Через столетия идет его слово, и дух его присутствует в церкви сегодня. Реформация в Европе, которая была попыткой церкви возродиться, началась с того, что Лютер, открыв послание к римлянам, понял, что значит, что человек не спасается делами закона. Из смертных пред ним не может ни один быть признан правым за то, что соблюдает он закон. Лютер понял, какое великое заблуждение в том, что человек может заработать спасение у Бога, выполняя определенные установления, а потом на основании этого быть уверенным, что достоин войти в Царство Божье. Но все люди согрешили и нуждаются в силе Божьей, а не в собственной самоправедности. Что может переделать нашу природу? То, что апостол Павел называл благодатью Христовой. Тот, кто обретает единство во Христе духовно, тот может стать новым человеком. Поэтому Павел говорит, что суть не в том, чтобы соблюдать обеты или отвергать их, а важна вера, действующая любовью. То есть значение имеет лишь вера, проявляющая себя в любви. Галатам 5, глава, стих 6. Кто станет истинным последователем Христа, тот станет и новым творением. Такова наша цель. Этого еще нет, но мы к этому стремимся. Это цель. О ней не надо забывать. Павел умел выражаться четко и лапидарно. Ему принадлежит изречение «кто не работает, тот не ест». Или такое выражение, как «жало в плоть». В нашем переводе это место звучит так. «Чтобы не превозносился я безмерным величием полученным мной откровений, дана мне в плоть мучительная заноза. Посланник сатаны избивает меня. Этим и удерживает меня от превознесения». Речь идет о какой-то болезни, возможно, эпилепсии, но эта болезнь не делала его слабым или немощным. Пройти через испытания, пересечь огромные пространства пешком, полемизировать, сидеть в тюрьмах и продолжать проповедовать Слово Божье. Такой может быть только очень крепкий человек. У Павла была удивительная особенность. Он чувствовал присутствие Христа, присутствие Духа Божия. И всегда, какие бы жизненные шаги ни совершал, он молился и знал, что Бог подскажет ему, что делать. Он всегда жил в его присутствии. Как читать послание Павла? Наверное, у каждого свой путь. В Писании они расположены не хронологически. Скорее, сначала следуют длинные послания, затем короткие. А читать лучше начать с послания к филиппийцам. Там 4 главы. Послание это называют посланием радости. Павел призывает всегда радоваться. Потом можно прочесть личные послания к Тимофею, к Титу, к Филимону. Послания в Ефес и Колоссы будут чуть-чуть трудней. Но следом за ними уже можно прочесть и 2 послания в Фессалонике, затем уже 2 послания в Коринф, а в заключение оставьте себе послание к Галатам и послание к Римлянам. Они об одном и том же. В некотором смысле послание к Римлянам развивает мысли, которые были обозначены в послании к галатийским братьям. Да благословит вас Бог в этом опыте.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Уверена, что нашу сегодняшнюю программу с удовольствием посмотрят все те, кто хоть сколько-нибудь интересуется кулинарными традициями народов мира. Господь сотворил всех людей такими разными. В каждой стране, в каждом народе такое разнообразие блюд, неповторимых вкусов и ароматов. Мексиканское национальное блюдо – лепешки тортильяс. Давайте запишем рецепт.
3: Тортильяс. 1 стакан пророщенных зерен пшеницы, 1 луковицу и 1 зубчик чеснока пропустить через мясорубку. Добавить 1/4 стакана воды, 1/4 чайной ложки соли, 2 столовые ложки растительного масла и стакан с 1/4 муки. Замесить тесто. Дать настояться 2 часа. Затем разделить на 6 частей. Раскатать тонкие лепешки. Испечь на сухой сковороде с 2 сторон. Не пересушивать. Смазать растительным маслом.
2: Не забывайте пробовать новые блюда и, конечно, рассказывать об этом нам. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
5: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас играет камерный оркестр «Кредо».

0: Возрождение. Ведущий – священнослужитель Олег Харламов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами исследовать общую тему из цикла проповедей «Что является личными взаимоотношениями с Богом?». Хочу напомнить вам, что в предыдущих темах, в наших проповедях, мы пришли с вами к очень важным вещам в наших размышлениях. Первое. Самая великая ценность во Вселенной – это Бог и отношения с Ним. Мы также говорили с вами о том, что сердцевина нашей молитвы – это молитва о Боге и о себе, и личных отношениях с Ним. Мы также говорили с вами о том, что является или что поможет нам выработать вот это постоянство в нашей духовной практике молитва. Сегодня мы поговорим с вами о причинах непостоянства. Что мешает нам выработать постоянство в этой молитвенной жизни? Да поможет нам в этом сегодня Господь. Я хочу назвать вам первое. Причину непостоянства. Это поверхностность. И, наверное, из всего, что я сегодня скажу, это является самой главной причиной, что мешает нам действительно быть постоянными в молитве. Когда мы читаем слова апостола Иакова, 1 глава, 22 текст, послушайте, что он говорит нам сегодня. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». То есть люди слышат, но не исполняют. И сегодня это очень важно для нас понять, когда мы размышляем о том, что мешает нам выработать постоянство в нашей молитвенной жизни. Почему многие люди слышат все это, но у них не получается? Апостол Иаков говорит, они не исполняют. То есть недостаточно только лишь слышать, нужно и исполнять. Можно много чего хорошего и полезного слышать. Но если мы это не практикуем в своей жизни, не упражняемся в этом, то это легко все забывается. И мы не только слышатели забывчивые, мы все это перестаем рано или поздно выполнять. Если мы слышим также с вами о чьей-то

слушать, мы так и будем с вами забывчивыми слушателями. И не степень знания определяет наше понимание, а степень нашего действия. Что же нам нужно практически делать? Мы вновь отталкиваемся от слов апостола Иакова в его послании. И первый шаг, что мы должны сделать, это принять слово в свою жизнь, принять то, что мы услышали. Но принять услышанное как? Давайте посмотрим с вами. В 21 стихе мы читаем. «Посему» – Иакова 1 глава, 21 стих. «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Мы видим с вами здесь слово «в кротости примите насаждаемое слово, которое может спасти ваши души». Поэтому очень часто нам мешают наше собственное мнение или чье-то внешнее влияние принять это слово с кротостью. Помимо этого, второй шаг. В 22 стихе мы здесь же читаем. «Исполнять слово, а не только слышать, ибо тогда...» Я хочу обратить ваше внимание, на экране вы видите этот стих, мы будем обманывать самих себя. И вот здесь, когда мы обращаем внимание на это слово, в синодальном переводе мы читаем слово «обманывать», а на языке оригинала, на греческом языке, там еще стоит значение «обсчитывать». И другими словами, если мы не исполняем слово, то мы сами себя обкрадываем. Я думаю, каждому из нас не хотелось бы себя обкрадывать каким путем? Когда мы обсчитываем себя. Но именно Священное Писание так об этом говорит, что если мы слушаем и не исполняем, то мы обсчитываем сами себя. Второе, что мешает нам быть постоянными? Это наша неорганизованность. И я хочу прочитать вам сейчас слова христианской писательницы Елены Уайт. Послушайте их. «Богу не нравится беспорядок, несобранность и неорганизованность, в ком бы это ни проявлялось». И дальше она говорит. «Сатане хорошо известно, что успех сопутствует только порядку и согласованным действиям. Он хорошо знает, что все, связанное с небесами, находится в совершенном порядке, а действия ангельского воинства отмечены подчинением и строгой дисциплиной». Наша внутренняя неорганизованность является действительно выработкой, препятствует нам быть постоянными в молитве. Нам необходимо, проще говоря, воспитывать в себе внутреннюю дисциплину, быть более дисциплинированными в этом вопросе. Перейдем к третьей причине непостоянства. Это наша плоть. Что можно сказать о плоти? Я хотел бы вначале прочитать слова апостола Павла, которые записаны в послании Галатам, 5 глава, 17 стих. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Итак, мы видим с вами в этом тексте, что плоть противится духу. Будет ли легче с годами, вы спросите? Нет. Это постоянная борьба, противостояние духа и плоти, плоти и духа между собой. Поэтому мы заранее должны настроиться на то, что плоть будет всю жизнь сопротивляться духу. И вот что по этому поводу пишет также христианская писательница Елена Уайт. «Ленивый, праздный человек становится легкой добычей дьявола. Ленивый ум – это мастерская сатаны. Направьте свои помыслы к высоким и святым идеалам. Пусть в вашей жизни будет благородная, интересная цель, и тогда для греха не будет точки опоры». Дух можно обновить, а плоть нет.

0: Ну, разве что при втором пришествии Христа. Поэтому, именно поэтому борьба с плотью будет всегда сильна. И эта борьба, она будет продолжаться до дня славного пришествия нашего Господа. И я бы хотел сказать следующее. Мы должны иметь мир с Богом и войну с плотью. Запомните это. Четвертое. Это наша гордость. Это серьезное препятствие, которое препятствует нам действительно выработать вот эти принципы постоянства, о которых мы говорили на прошлой нашей встрече. И вначале я бы также хотел прочитать книгу «Притч», 16 глава, 18 стих. «Погибели предшествует гордость, и падению – надменность». Вот этот стих говорит нам о том, что в нашей жизни надменность, гордость, человеческая природа – это действительно серьезное препятствие на пути к тому, чтобы мы имели живые, спасительные отношения с нашим Господом в молитве. Духовная гордость. В чем она может выражаться? Внутри, где-то внутри себя мы говорим: «Я многого достиг, у меня много уже получается». И мы уже меньше чувствуем, нуждаемся в том, чтобы постоять на коленях пред Господом, попросить Его мудрости, силы в каком-либо деле. И мы полагаемся уже не на Бога, а на личный опыт. И мы начинаем гордиться, особенно тогда, когда нам говорят, что у тебя хорошо все получается. Зачем тогда утруждать себя, если и так ты приобрел уже хороший опыт? И таким образом постепенно приходит надутая и мнимая опытность в нашей жизни, которая очень опасна. Надо иметь другой дух, как мы прочитали в словах апостола Иакова, с кротостью принять это слово. Кротость и смирение – это характерные качества были нашего Господа. И Он обладает ими сегодня, по сей день, и желает одарить ими нас. Важно не ориентироваться нам на тех людей, которые получаются хуже, так как это нас расслабляет. Мы должны стремиться смотреть на тех людей, у которых более богатый духовный опыт в молитвенной жизни. Поэтому мы должны напоминать сами себе о том, что есть люди, которые действительно мы должны на них смотреть и многому учиться. И тогда мы будем всегда возрастать духовно и в нашей молитвенной жизни. Это помогает хранить нас таким образом в смирении. Запомните, давление успеха сильнее давления поражения. Я хочу повторить эту фразу. Давление успеха сильнее давления поражения. Мы переходим с вами к пятой причине, которая препятствует нам быть постоянными в молитве. Это потеря фокусировки на самом главном. Человеку свойственно терять интерес к духовному, к общению с Богом. Я подчеркиваю, это естественно для нас, мы должны все это понимать. Но вопрос, почему это происходит? Дело в том, что кто-то или что-то закрыло нас от Бога. И мы должны постоянно бодрствовать в этом, задавая себе этот вопрос. Что может отвести наши глаза от Бога? Что может сократить и свести на нет наши живые отношения с Ним в молитве? Поэтому нам нужно внимательно следить за собой, чтобы личные отношения с Богом всегда были у нас на первом месте, чтобы ничто не затмило нашего приоритета. Мы с вами читаем различные книги, слушаем и смотрим различную информацию, которое очень порой необходимо нам. Мы иногда просто хотим расслабиться, посмотреть какой-то фильм, побыть с кем-то наедине. И есть искушение, что личные с Богом отношения не так важны. Ведь я же молюсь, как мы говорили в предыдущих наших темах. Я утром встал, когда проснулся, я помолился перед едой, перед тем, как совершать какую-то работу, вечером. Я нахожусь в отношениях с Богом. Все это нас отвлекает. И таким образом мы теряем фокусировку на самом главном. И вот мы должны в сознании своем всегда прорисовывать это. Каковы наши приоритеты? Второй вопрос, который мы должны задать. Что отвлекает меня выстраивать эти отношения с моим Творцом? Шестое. Это неправильные мотивы. Один пастор целый год молился по несколько часов в день. Но в результате через год впал в депрессию. Как такое может быть, спросите вы? Потому что, когда он молился целый год, его церковь так и не приумножилась новыми людьми. И именно это являлось причиной того, что он впал в депрессию. Он молился ради достижения какой-то цели. И с одной стороны, это необходимо. И действительно, мы молимся для чего-то, чтобы достичь какую-то цель. Но у него не было первейшего приоритета. Это отношение с Богом, когда мы молимся о Нем и о себе. Если бы он молился для того, чтобы видеть плод своих отношений с Богом, то давно бы уже оставил это занятие, так как многие не получают того, чего они желают. Часто нас привлекают именно благословения больше, чем сам благословляющий. Бог ищет, мы ищем больше не лица Бога, а Его руки, которая благословляет нас, которая хранит нас. И когда в нашей жизни происходит так, что Бог благословляет и хранит нас, мы ищем лица Его. Когда мы ощущаем, что это прекращается, мы впадаем в депрессию и считаем, что Бог не слышит нас. Это опасное заблуждение. Если мы будем искать с вами Бога ради Него самого, ради Него самого, мы должны еще раз это прочертить для себя в своем сознании, а не ради плодов, ради благословений, ради приятных ощущений, тогда мы добьемся больших успехов в нашем духовном молитвенном опыте. Нам нужно взыскать лица Божьего ради лица самого Господа, потому что Он – Личность, искать вот это красоты Его внутреннего совершенства. И поймите, что Бог – это не средство достижения каких-либо целей в нашей жизни. Бог – и есть та цель, ради которой мы должны с вами молиться в тайной комнате. А как узнать свои мотивы? Ведь мы говорим сейчас о мотивах наших. Проследите, от чего к вам приходят разочарования, что больше всего вас расстраивает, что вы не получили чего-то, когда вы молились, желали этого, или вы больше переживаете о своем низком духовном состоянии, о том, что вы мало времени проводите в тайной комнате своей. Если мы не потеряем правильный мотив, то наши взаимоотношения с Богом, они никогда не исчерпаются. Потому что, как молился Аввакум, «И смоковница пусть не расцветет, и скота не будет в стойлах моих, но и тогда я буду славить Господа моего». Конечно, мотив всегда нуждается в обновлении. Вы спросите, как это сделать? И вот потеря мотива – это действительно одна из причин ухудшения или совсем прекращения этих живых отношений с Богом в молитве. Молитва становится механической, формальной или она вообще иссыхает на корню. Нет этой молитвы, которую мы искали в начале. Остается одна форма, а содержание теряется. Поэтому периодически нужно оживлять свой мотив. Как его оживить? Я вновь задам этот вопрос. У всех разные способы вдохновить себя могут быть на личные взаимоотношения со своим Богом. Поделюсь своим опытом. Я очень часто, когда чувствую какой-то духовный кризис свой внутренний, ищу личных отношений с Богом, и я стараюсь изменить масштаб своей жизни, посмотреть как бы на свою жизнь, на свои дела, как говорят, с высоты птичьего полета, глазами Бога, можно так сказать. И я задаю себе такие вопросы. Достойны ли мои усилия того, чем я сейчас занимаюсь? Чем сейчас занят мой разум больше всего? Какие приоритеты в данный момент у меня? И приближает ли это меня к Богу или, наоборот, отдаляет от Него? Посмотрите на все это в масштабе вечности. Мне это помогает. Попробуйте в своей тайной комнате задавать себе такие вопросы. И часто такое размышление помогает нам понять, что иногда мы идем не в том направлении. Мы прикладываем усилия там, где Бог не ожидает этого от нас. И мы совсем расслаблены, мы мягкотелы, духовно, в этой тайной комнате. Бог редко видит нас в ней. Седьмой принцип непостоянства. Я назвал его «рыкающий лев». Вы понимаете, о ком пойдет речь сейчас? О нашем враге всего человечества. И я хочу прочитать вам слова апостола Петра. Первое послание Петра, 5 глава, 8 и 9 текст. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостаньте ему твердой верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Мы должны понимать с вами, что в мире существует противоборствующая сторона, которая все силы прикладывает к тому, чтобы отвлечь наш разум и нас самих как личность от нашего Бога, Спасителя Иисуса Христа. И вот есть высказывание в одном из книг христианской писательницы Елены Уайт по этому поводу. «В молитве есть могущественная сила. Наш сильный враг постоянно стремится держать встревоженную душу вдали от Бога. Мольба самого робкого святого, обращенная к небесам, более страшна для сатаны, чем постановление правительства и указы царей. Сатана не переносит, когда люди обращаются за помощью к его могущественному сопернику, ибо боится его силы и трепещет перед его величием. Все сатанинское воинство дрожит, когда слышит ревностную молитву». Так как сатана знает о том, что силу верующий человек от Бога получает в молитве, он делает все возможное, чтобы сократить это время и превратить ее в форму и убаюкать нас, что у нас якобы все хорошо. Он делает так, чтобы отрезать нас от живой лозы, привитые на которой мы черпаем те силы от соков этой живой лозы. Поэтому, как пишет апостол Павел в послании Ефесянам, 4 глава, 27 текст, «Не давайте места дьяволу». Не давайте места дьяволу в своей жизни. Кого чаще всего будет искушать сатана? Богоискатели, друзья мои. Тех, которые ищут спасительных отношений с Богом. Те, которые ищут Его, Его лица, хотят познать Его, хотят молиться о себе, быть образом и подобием Его на этой земле. Сатана пытается всячески отвлечь любыми путями. И порой мы даже не подозреваем, что это Его деяние в нашей жизни происходит. Он может посылать нам людей, которые очень важны в данный момент для нас, какими-то заботами, семьи. Мы чем-то занимаемся очень важным и неотложным. Он может настраивать наших родных, членов нашей семьи против того, чтобы мы находили эту тайную молитвенную комнату и там искали отношения с Ним. Всяческие причины, предлоги, различные заботы века сего, все что угодно, только чтобы сократить или свести на нет вот эти отношения с нашим Творцом. Мы понимаем с вами, друзья, подводя итог и завершая нашу проповедь сегодня, что самый наш главный враг все-таки это не сатана, а наша плоть. Потому что через плоть искушает нас сатана. Мы очень слабы на уровне плоти нашей, и поэтому от нее не убежишь, как говорит апостолы, убежит от вас, когда мы противостоим твердой верою ему. От плоти не убежишь, она всегда с нами, и мы живем в этой плоти. Мы понимаем с вами сегодня, что Бог, когда мы молимся в молитве, когда мы обращаемся к Нему в молитве, когда мы познаем Его, Его чудный промысел, Его творческую силу, Его характер, Его спасительные деяния. Когда мы молимся о себе и размышляем в молитвенной комнате о том, в каком статусе мы пребываем, что, Господи, мне необходимо изменить, это самое важное в нашей молитвенной комнате. Это является сердцевиной нашей жизни во Христе. Потому что, я еще раз хочу подчеркнуть, основа христианства – это отношения с Иисусом Христом. Итак, искать лица Божьего и постоянство в этом. Вот наши главные приоритеты в нашей духовной жизни. И да поможет нам Бог жить по духу, а не по плоти. Помните, что нет ничего важнее, как навести порядок в нашей тайной комнате. Нет ничего более важнее, как действительно испытать этих живых, спасительных отношений с нашим Творцом. И даже если мы чего-то не достигли, когда просим чего-то о Бога об этом, не падайте духом, потому что самое главное, что вы пришли к Нему, вы пребываете с Ним и в Нем, и Он всегда поддержит и откроет вам великое чудное того, чего вы еще не знали. Пусть Господь благословит каждого из нас и быть действительно в этой жизни Бога-искателями. Всего доброго, до свидания.
1: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
2: Для вас поет группа «Эдем».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни. Ведущие Ирина Кириченко и Михаил Севастьянов.
2: Этот человек является первым русским ученым мирового значения. Как ученый, он отличался необычайной широтой интересов. Своими открытиями он способствовал развитию физики, химии, астрономии, географии, техники, геологии, истории и филологии. Также его по праву можно считать отцом русской поэзии. Пушкин точно заметил о нем. Это был великий человек. Между Петром I и Екатериной II он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом.
1: Дело всей жизни. Михаил Васильевич Ломоносов.
2: Михаил Васильевич Ломоносов родился 19 ноября 1711 года в деревне Мишанинской, которая была расположена в нескольких километрах от города Холмогоры. Сейчас несколько деревень того времени слились в село Ломоносово. Отец Ломоносова, Василий Дорофеевич, был черносошным крестьянином. Так назывались тогда лично свободные крестьяне, которые владели общинными землями и несли феодальные повинности. Мать Ломоносова, Елена Ивановна Сивкова, была дочерью диакона села Матигоры. Михаил был их единственным сыном. Жителям северных земель, чтобы прокормить себя, приходилось заниматься морским промыслом и охотой. С 10 лет в плаваниях стал участвовать и Михаил. Василий Дорофеевич позаботился об обучении сына грамоте. Мальчик очень полюбил читать. Вероятно, в это время у Ломоносова и возникло страстное желание учиться. И в конце 1730 года Ломоносов с рыбным обозом отправился в Москву. Там он поступил в Славяно-Греко-Латинскую академию. На тот момент Михаилу было уже 19 лет. Но он вынужден был сидеть за партой вместе с малыми ребятами. Стипендия была мизерной – 3 копейки в день, на которой надо было питаться, одеваться и приобретать бумагу и перья. Да и платили ее нерегулярно. Но стремление к знаниям помогло преодолеть все лишения. И за первый год Ломоносов сумел закончить 3 класса академии. Он быстро освоил латинский язык, на котором тогда издавалась вся серьезная литература. Также он перечитал все, что удалось достать в библиотеке академии и в расположенной неподалеку книжной лавке. После Московской академии Ломоносова вместе с другими лучшими учениками направили учиться дальше в Петербург, откуда в сентябре 1736 года он и еще 2 ученика едут в Германию, в университет города Марбурга. Там они изучают немецкий язык и одновременно занимаются арифметикой, геометрией и тригонометрией, а также освоили язык. Слушают лекции по механике, теоретической и экспериментальной физике, философии, логике и химии. Наемные учителя учили их французскому языку, танцам, рисованию и фехтованию. Ко всему этому добавлялось самостоятельное чтение рекомендованной научной литературы. В этот же период, наряду с изучением естественных наук, Ломоносов занимался теорией русского стихосложения. После Марбургского университета Ломоносов продолжил обучение в Саксонии, где он изучал горное дело, металлургию и химию. В мае 1740 года Ломоносов женился на Елизавете Христине Цильх. Впоследствии у них родилось 3 детей. В живых осталась только 1 дочь Елена. После возвращения в Петербург в 1741 году Ломоносов служил в Петербургской академии наук. К 1745 году объем и уровень совершенной Ломоносовым работы позволяли ему претендовать на профессорское звание. указом от 25 июля императрица присвоила звание профессоров Ломоносову и Тредиаковскому на кафедре красноречия. Таким образом, в Петербургской академии наук появились, наконец, сразу два русских академика. После долгих хлопот Михаил Васильевич основал, построил и открыл в октябре 1748 года первую в России научную химическую лабораторию, где производил различные опыты и обучал немногочисленных студентов. Он стремился к глубоким обобщениям и вместе с тем к практической пользе. Он шел к химии от физики, чтобы на основании ее положений объяснить, что происходит в телах при химических операциях. «Моя химия физическая», – утверждал он, открывая новую страницу этой науки. Открытия Михаила Ломоносова обогатили многие отрасли знания. Ученый сформулировал принцип сохранения материи и движения. Также он исключил флогистон из числа химических агентов, заложил основы физической химии. Он исследовал атмосферное электричество и силу тяжести, выдвинул учение о цвете, создал ряд оптических приборов. Наблюдая в 1761 году за прохождением Венеры между Землей и Солнцем, Ломоносов сделал великое открытие, что на Венере есть атмосфера. Далеко опережая современную ему науку, Ломоносов первым из ученых разгадал, что поверхность Солнца представляет собой бушующий огненный океан, в котором даже камни, как вода, кипят. Загадкой во времена Михаила Ломоносова была и природа комет. Ломоносов высказал смелую мысль, что хвосты комет образуются под действием электрических сил, исходящих от Солнца. Позднее было выяснено, что в образовании хвостов комет действительно участвуют солнечные лучи. Кроме того, Михаил Васильевич Ломоносов описал строение Земли, объяснил происхождение многих полезных ископаемых и минералов. Также он опубликовал руководство по металлургии. Он подчеркивал важность исследования Северного морского пути и освоения Сибири. Ученый также является автором трудов по русской истории и риторике. Ломоносов – автор поэм, поэтических посланий, трагедий, сатир, фундаментальных филологических трудов и научной грамматики русского языка. Михаил Васильевич призывал развивать живой, понятный, образный язык, а для этого необходимо учиться у народной речи, беря из нее самое лучшее. Ломоносов также возродил искусство мозаики и производство смальты. Создал с учениками мозаичные картины. В 1754 году под его началом основан Московский университет. Пушкина поражал творческий размах, многосторонность и универсализм Ломоносова. Он писал:
3: «Соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенную силою понятий, Ломоносов обнял все отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшей страстью сей души, исполненной страстей. Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец, он все испытал и все проник».
2: Свою деятельность Ломоносов характеризовал сам в 1753 году в письме к Шувалову.
3: «Ежели кто по своей профессии и должности читает лекции, делает опыты новые, говорит публичные речи и диссертации, и вне оной сочиняет разные стихи и проекты к торжественным изъявлениям радости, составляет правила к красноречию на своем языке и историю своего Отечества, да должен еще и на срок поставить, оттого я ничего более требовать не имею и готов бы с охотой иметь терпение, когда бы что только путное родилось».
2: На протяжении всей жизни Михаил Васильевич Ломоносов сохранял веру в Творца и являлся искренним христианином. Но он прекрасно понимал, что религия и наука – две различные сферы, путать которые нельзя. Вообще никакая научная теория не может сама по себе ни доказывать, ни опровергать божественные истины. Потому что наука – совсем другая область познания, чем религия. Он писал.
3: «Правда и вера – суть две сестры родные, и никогда не могут прийти в распрю между собою. Создатель дал роду человеческому две книги. В одной он показал свое величество, а в другой – свою волю. Первая книга – видимый сей мир. В этой книге сложение видимого мира физики, математики, астрономы и прочие изъяснители божественных в натуру влиянных действий – суть то же, что в книге Священного Писания «Пророки, апостолы и церковные учители». Нездраво рассудителен математик, ежели он хочет божественную волю вымерить циркулем. Также нездраво рассудителен и учитель богословия, если он думает, что по псалтыре можно научиться астрономии или химии.
2: В кратком руководстве красноречию Ломоносов пишет.
3: Наука есть ясное познание истины, просвещение разума, непорочное увеселение в жизни, похвала юности, старости подпора, строительница градов, полков крепость, утеха в несчастье, в счастье украшение, везде верный и безотлучный спутник.
2: Но человек является существом, которое живет и сердцем, и разумом. Если отбросить что-то одно – то образ человека будет искажен. Важно гармоническое сочетание воли, разума и чувства. Это идеал не только в повседневной жизни, но идеал в познании и в науке. В своих стихах Ломоносов часто обращался к религиозным темам. В новой русской литературе мыслитель стал одним из основоположников традиции поэтического переложения священных текстов. Предметом своего поэтического вдохновения он избрал некоторые псалмы.
3: «Одеян чудной красотой, зарей божественного света, ты звезды распростер без счета, шатру подобно под собой».
2: Лучшими поэтическими произведениями Ломоносова были духовные оды. «Вечернее размышление о Божьем величестве при случае великого сияния» и «Утреннее размышление о Божьем величестве», полные религиозного чувства и вместе с тем свидетельствующие о научных интересах автора. Ученый так размышлял.
3: «Вечернее размышление содержит мое давнейшее мнение, что северное сияние движением эфира произведено быть может».
2: А свое стихотворение «Вечернее размышление о Божьем величии» Ломоносов заканчивает следующим образом.
3: «Сомнений полон ваш ответ о том, что окрест ближних мест. Скажите ж, коль пространен свет, и что малейших дали звезд? Не сведом тварей вам конец. Скажите ж, коль велик Творец».
2: Но гораздо важнее его переложение отдельных мест из книги Иова. Сам выбор тех или иных мест для такого переложения всегда характеризует манеру мышления и даже мировоззрение поэта. Ломоносов выбрал то место из названной книги, где Бог отвечает на упреки и сетование человека.
3: «О ты, что в горести напрасно на Бога ропщешь, человек! Внимай, коль в ревности ужасно он к Иову из тучи рек. Сквозь дождь, сквозь вихрь, сквозь град блистая и гласом громы прерывая, словами небо колебал, и так его на распри звал. «Сбери свои все силы ныне, мужайся, стой и дай ответ. Где был ты, как я в стройном чине прекрасный сей устроил свет? Когда я твердь земли поставил и сонм небесных сил прославил величество и власть мою? Яви премудрость ты свою».
2: Поэт представляет смирение человека перед властью и волей зиждителя как естественную добродетель человека, усматривая в этом истинную земную премудрость.
3: «Сие, о смертный, рассуждая, представь зиждителеву власть, святую волю почитая, имей свою в терпении часть. Он все на пользу нашу строит, казнит кого или покоит. В надежде тяготу сноси и без роптания проси».
1: Дело всей жизни. Михаил Васильевич Ломоносов.
2: Значение Ломоносова определяется в первую очередь тем, что он нашел свое место в культурно-историческом процессе и придал этому процессу ту или иную степень ускорения. Академик Лихачев писал:
3: «Исторические процессы без выдающихся исторических личностей не изменили бы своего направления, но были бы сильно замедлены. Замедлен был бы процесс перехода русской культуры от средневекового типа к типу культуры нового времени».
2: По мнению Лихачева, Петр I сумел сменить формы многих проявлений русской культуры. Представляется, что Ломоносов был в числе тех, кто наполнял эти формы культуры новым содержанием и, безусловно, был первым, кто проделал это в отечественной науке. В этом смысле дело его жизни было продолжением дела Петра и, как нам кажется, сравнимо с ним по заслугам. Михаил Васильевич Ломоносов был Божьей милостью великим человеком, который отдал Божие Богу верою, кротостью, воздержанием, учением и трудолюбием.

0: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: В первом послании Иоанна, в 4 главе, в 7 стихе, есть такие слова. Я их прочитаю. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». В связи с этим у нас возникает такой вопрос. А есть ли любовь не от Бога? Давайте попробуем ответить на этот вопрос. И рассмотрим с вами два случая, две ситуации. Первая ситуация – это парень и девушка, которые встречаются вместе и, естественно, вроде бы как бы любят друг друга, и парень склоняет девушку, допустим, к сексуальным отношениям. И он говорит, что ну, вот то, чем они сейчас будут заниматься сексом, это, в принципе, это нормально, потому что они друг друга любят. И так далее. Это первый момент, первая ситуация. И вторая ситуация – это когда муж и жена живут вместе, но одна из сторон, например, вступает в сексуальные отношения ну, либо с другой женой, либо с другим мужем. Неважно, свободный он или не свободен, неважно, что идет, как бы сексуальная связь на стороне. И возникает вопрос. Такая же ситуация, и мужчина, который изменяет своей жене, или жена, которая изменяет мужу, тоже как бы говорят, что, в принципе, ничего в этом плохого нет, потому что, ну, любовь же от Бога, мы же как бы друг друга любим, нам это нравится, да, поэтому вот, мы можем как бы спокойненько этим делом заниматься. Так вот, важная деталь. Когда апостол Иоанн говорит о том, что любовь от Бога, он не подразумевает, какую попала любовь. Он подразумевает конкретную любовь, которая действует именно в рамках познания Бога, воли Божьей, в рамках Божьего закона. Поэтому в первом случае, который мы рассмотрели, когда либо парень, ну, чаще всего парни, да, которые хотят именно сексуальных отношений больше всего, если им движет чистая страсть, то есть просто секс, гормоны, то никакой любви от Бога вообще речи не идет. Это не любовь от Бога, это просто чистой воды гормоны, страсть, похоть, которую просто человек хочет удовлетворить. То же самое во втором случае, который мы рассмотрели, когда муж или жена изменяет своему партнеру в браке. Во-первых, они совершают неугодные действия, то есть уже изменяют друг другу те обещания, которые они давали в церкви перед алтарем, перед присутствием Бога, да, и свидетелей. Они нарушают это обещание. И в этом отношении никакой любви от Бога речи не идет. Опять же, они оказываются неверны. Неверны своему, прежде всего, спутнику жизни, да, партнеру. Во-вторых, опять же, здесь возникает вопрос, что, скорее всего, здесь тоже страсть, тоже похоть, чисто сексуальное влечение, и ни о какой любви от Бога речи не идет. Здесь очень важно всегда расставлять правильные акценты и понимать себя и свои мотивы. Потому что люди часто хотят выполнить то, чего они хотят выполнить. Но поскольку это все-таки не совсем соответствует каким-то нормам, люди пытаются оправдать свои действия, притягивая, естественно, библейский текст, да, или какие-то фразы из Библии, именно для того, чтобы придать легитимность своим действиям. Но ничего легитимного в первом и во втором случае нету. Это страсть, это похоть, это секс, ничего более. Когда мы говорим о любви от Бога, то это любовь отдающая, это любовь жертвенная, это любовь, где человек думает прежде всего не о себе, а думает о другом, о своем партнере, да, или о близком человеке. И вот именно делает что-то для именно для него, ради него, а не совсем только именно для себя. Поэтому вот в этих случаях любовь является как раз и не от Бога,

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр психологии Александр Зуев.
2: Доброй жизни, дорогие друзья! Кто такой зависимый в нашем представлении? Давайте сегодня вместе с вами нарисуем идеальный портрет зависимого человека. Сразу хочу попросить прощения, я не художник. Рисую как могу. Итак, какой он зависимый человек в нашем представлении? Ну, обычно, когда мы говорим, кто такой зависимый, то просят нарисовать круги под глазами. Кто такой зависимый человек? У него еще зубы. Зубы либо отсутствуют, либо они желтые. Ну, надо лечить. Будете смеяться, но многие зависимые лечат зубы свои. Из зубов торчит такая большая, красная, страшная такая сигарета. Что еще у зависимого бывает? Шрамы. Шрамы. Ну, там. Клейкопластырь. Неухоженный. Заросший, непричесанный. Борода у нас трехнедельная. Нос. Какой нос у зависимого? Красный. Красный. Настроение какое у зависимого? Плохое. Давайте с вами нарисуем плохое настроение. Ну, злой такой человек. Плохое настроение. Там, ну, не знаю, серьга в ухе. Там тату где-то. Вот такой у нас идеальный образ зависимого, который чаще всего мы себе рисуем, когда речь заходит о зависимых. А теперь я хотел бы пригласить сюда оператора Сергея. Сергей, скажите, пожалуйста, вот Сергей и вот наш зависимый,

быть еще стройнее. Богатая и красивая Кристина, муж которой с утра до поздней ночи работает, а она практически каждый день идет в поход по бутикам в поисках очередной вещи для себя. Сосед-школьник Даник с красными глазами после бессонной ночи, проведенной зачем? За компьютером. Друг и бизнесмен Сережа, спешащий после работы домой, но не к семье, а к компьютеру, чтобы открыть компьютер и сделать очередную ставку на онлайн-тотализаторе. Возможно, он сегодня выиграет, но, скорее всего, проиграет. Дизайнер Алексей Иванович, переживший 2 инфаркта, но продолжающий работать без выходных с утра до вечера последние 3 года. Даша, у которой вновь уже 5-й раз за год серьезные отношения с молодым человеком. Только вдумайтесь, 5-й раз за год серьезные отношения. А Валентина Ивановна, которая в 7-й раз подает на развод, потому что бывший муж такой же, как и все остальные. Василий, который живет двойной жизнью, днем с любовницей, ночью с женой. Иван, после просмотра видеороликов плюс 18, спешит уединиться в свою комнату. Поверьте мне, это всего лишь небольшой список. Всем нам знакомы любовь, интимные отношения, еда, шопинг, спорт, компьютерные игры порой калечат нас не меньше, чем алкоголь или наркотики. А мы со своей стороны зачастую слишком легкомысленно относимся к подобным шалостям. Грустная правда состоит в том, что любая зависимость разрушает не только самого человека, но и окружающих его людей. Очень важно сказать, что существует 2 основных типа зависимости – психологическая и физиологическая. Освободиться от физической зависимости достаточно легко. В условиях медицинской клиники с помощью медицинских препаратов, если у вас алкогольная зависимость, прокапывают 2-3 дня, так называемый детокс, и все. Вы как огурчик. Многие, к сожалению, считают, что в этом решение всех их проблем. Но психологическую зависимость прокапать-то нельзя. Нельзя за 2-3 дня вылечить расплавленный и пропитый головной мозг. Итак, давайте сегодня мы рассмотрим, какие же бывают зависимости. На данный момент все зависимости принято разделять на химические зависимости, зависимости от психоактивных веществ, переходные или пищевые зависимости, которые имеют признаки и химической, и нехимической зависимости. И третий подвид – это нехимические или поведенческие зависимости. Зависимости от определенного поведения или от другого человека. И чтобы было понятно, давайте мы перечислим разного рода зависимости, а затем рассмотрим более подробно некоторые из них. Итак, химические зависимости. Первое – это никотиновая зависимость или зависимость от сигарет. Вы знаете, насколько большую власть имеет сигарета над человеком. Но здесь надо сказать, что успешные люди в современном обществе, как правило, не курят. Успешные люди занимаются спортом, читают книги, путешествуют, но они не курят. А курение сегодня становится уделом неудачников. Алкогольная зависимость. Алкоголизм – это одна из форм химической зависимости, которая проявляется в неспособности контролировать употребление алкоголя. Алкогольно зависимый не видит картину своей счастливой жизни без приема очередной дозы алкоголя. Алкоголь еще называют жидкий наркотик. Со временем бесконтрольное употребление приводит к нарушению физического здоровья, приводит к деградации личности. А поскольку при алкогольной зависимости деградация происходит медленно, то это дает право ему еще и думать, что не все так плохо, что все под контролем. Из собственной практики хотел бы вам сегодня сказать, что с алкогольными зависимыми порой нам

много сложнее работать, чем с наркозависимыми. В пример приведу слова одного зависимого. «Самая главная проблема в моей жизни, — говорит он, — это было постоянное ощущение пустоты и одиночества. Алкоголь обратился против меня и больше не был ни средством веселья, ни средством решения моих проблем. Моя зависимость поставила меня в тупик, о выходе не было и речи. Я был бессилен». Следующая зависимость – это наркотическая, где психоактивным веществом может являться гашиш, опиум, кокаин, амфетамин, экстази, соль, дезаморфин, бутерат, спайс, метадон и даже галлюциногенные грибы. Наркотическая зависимость – это навязчивое влечение психоактивным веществам. В свою очередь, психоактивные вещества изменяют сознание зависимого и его настроение, и его поведение. Нельзя без дрожи в руках говорить об этом. Как-то страшно понимать, что ты медленно умираешь, гниешь, деградируешь, заражен ВИЧ, гепатитом, и при этом ты ничего сделать не можешь. Ты просто медленно, медленно, медленно превращаешься в какой-то овощ. Сегодня наркомания – это не только морфий, героин и кокаин. На данный момент существует невероятное разнообразие синтетических наркотиков, таких как скорость, ЛСД, соль, крокодил, фен, марки, экстази. Это всего лишь небольшой список. Употребление психоактивных веществ приводит к необратимым изменениям структуры головного мозга, вызывает непреодолимую тягу, при которой наркозависимый просто не может не употреблять. Одна всем известная шутка очень подходит для понимания этой зависимости. Ёжики плакали, кололись, но продолжали есть кактус. Пищевая или переходная зависимость, булимия или зависимость от переедания, анорексия – зависимость от голодания. И в первом, и во втором случаях зависимый пытается с помощью еды решить свои психологические проблемы, справиться с депрессией, получить свою дозу удовольствия, наполнить пустоту своей жизни. Следующие зависимости – это поведенческие зависимости. Поведенческая зависимость – это игровая зависимость или зависимость от компьютерных игр, онлайн-казино, спортивных игр. А сексуальная зависимость, любовная, порнозависимость, зависимость от телевизора, интернет-зависимость, зависимость от соцсетей, трудоголизм, шопоголизм, адреналиновая зависимость, спортивная, религиозная, гневоголизм, созависимость и… Этот список можно продолжать и продолжать. И об этом более подробно мы с вами поговорим на следующей передаче. Для чего я вам это рассказываю, спросите вы меня. Для чего нам это все знать? Со своей стороны я сегодня спрошу вас, скажите, пожалуйста, что общего между толстяком, алкоголиком и порнозависимым? Рассказывая о разных видах зависимости, я хочу, чтобы каждый из вас сегодня мог проанализировать свою жизнь и задуматься, не на опасном ли я пути. Ответьте честно всего лишь на один вопрос. Свободен ли я от зависимости своей жизни? Ведь зависимость многолика. В зависимости, как у медузы Горгоны, много голов. И основные мы с вами сегодня описали. Дело в том, что зависимость – это такой паразит, который любыми способами пытается остаться в нашем теле, в нашей голове, в нашей жизни. И прямо как у сказочного дракона, вместо одной срубленной головы вырастает сразу не две, а три. Зависимость обладает стойкой особенностью перескакивать с одного вида зависимости на другую. Например, можно не играть в компьютерные игры, но с утра до ночи смотреть телевизор.
Можно перестать принимать наркотики, но начать пить. Можно завязать с алкоголем, но начать с утра до поздней ночи работать. Но, как я всегда говорю, хрен редьки не слаще. Поступая таким образом, человек не выздоравливает, а зависимость продолжает жить и разъедать жизнь и мозг человека. Став на путь выздоровления, нужно быть очень внимательным и помнить, что зависимость, подобно паразиту, любыми силами постарается остаться жить в человеке. Не забывайте, зависимость многолика, и каждое ее лицо способно превратить жизнь любого человека в тихий кошмар. Чтобы человек не использовал для изменения сознания, будь это химические вещества, такие как алкоголь, наркотики, или зависимое поведение в случае с игроманией, порнозависимостью или пищевой зависимостью, в конце концов, итог один. Какая бы зависимость ни была, но механизм действия в нашем мозге, он один и тот же. Зависимое влечение становится патологическим тогда, когда приобретает непреодолимый характер. Когда человек теряет контроль над своей жизнью и уже не может больше остановиться. И какая разница, что это будет? Алкоголь или наркотики? Или это будет еда, порно? Или, может быть, игра? Важно то, что человек становится зависимым. Он теряет одновременно и здоровье, и свободу. Нарушается работа мозга, отвечающая за принятие решений, волю. Нарушается функционирование организма в целом. Все это приводит к деградации личности, развитию слабоумия, образованию психических заболеваний. Но поскольку механизм действия зависимости на головной мозг одинаков, значит и механизмы выздоровления при любой зависимости будут похожи. Это нужно четко понимать, чтобы с одной стороны относиться серьезно к пагубному воздействию на человека любой зависимости, и химической, и нехимической, а с другой стороны не сдаваться. Не опускать руки и помнить, что свободная жизнь реальна при соблюдении основополагающих принципов выздоровления. И, друзья, помните, никогда не забывайте, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Евангелие идущих. Ведущий Юрий Захватаев.
1: С мудрыми другами вместе и там, в богославной святыне, благорогих быков и овец густорунных находит. Воркот нестройный голубок, сидящего там же менялу, видит он вместе сём за стойкой корыстолюбивой. Зрит и толпу густую на скамьях торголюбивых, лишь торговли и ждущую. Деяния Иисуса. Парафраза Святого Евангелия от Иоанна.
2: Очень часто на картинах великих мастеров Христос изображен каким-то слабым, пассивным и в некоторой степени даже женственным. Пытаясь изобразить такие внутренние качества характера Христа, как доброта, милосердие, сострадание, художники зачастую забывали, что Иисус был прежде всего мужчиной, а значит и обладал такими мужскими качествами, как сила, твердость и мужество. Не знаю, как вам, а мне не хватает на таких картинах изображения мужской сути, мужского характера, которым, несомненно, обладал Иисус из Назарета. И в отличие от великих мастеров, евангелист Иоанн восполнил мою потребность видеть во Христе прежде всего мужчину.
3: Приближалась Пасха иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех. Также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». При сём ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоём снедает меня». На это иудеи сказали: «Каким знаменем докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его». А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус.
2: Как вы думаете, мог ли слабый, пассивный, женственный Христос сделать бич из веревок, опрокинуть столы и выгнать всех из храма? Лично я думаю, что не мог. И более того, великие мастера, художники, они упускают из виду и другую деталь, ведь Христос был сыном плотника. Да, нам мало известно о его детстве, отрочестве, молодости. И тем не менее мы можем с уверенностью сказать, что до 30 лет он не лежал на кровати и не бездельничал. Он продолжал плотницкое дело своего земного отца Иосифа. Он трудился на благо своей семьи. Это сегодня в плотницких и столярных мастерских много полезных инструментов, которые облегчают труд. Электрические рубанки и дрели, стамески и циркулярные пилы. В древности все было гораздо сложнее, требовалось гораздо больше сил, чтобы обработать кусок дерева. Мозоли, занозы, опилки, стружка и запах свежего дерева – все это было и в жизни Иисуса.

И мне кажется, именно благодаря тому, что Христос работал плотником, мы можем смело говорить о нем как о физически сильном человеке. До 30 лет в плотницкой мастерской он строил храм тела своего, а когда закончил строительство, то явил себя миру.

Христос вовсе не был слабым, пассивным и тем более женственным. Просто художники, которые изобразили его таковым, скорее всего, забыли о его плотницком прошлом.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
1: Для вас поет Любовь Гусева.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Друзья, привет! Это молодежный проект «Пит-стоп», где мы вам помогаем принять правильное решение в сложных ситуациях. Заезжайте к нам. И у нас сегодня здесь Наташа, Анжела, Андрей и я, Сергей. И тема нашей программы сегодня – цифровой этикет.
3: Такие раздоры. Просто один человек напишет какой-нибудь, ну, комментарий такой негативный, другой начнет сразу с ним спорить, третий свою точку
4: найдут
3: зрения
4: всегда, кто поддержит,
3: доказывать. И там 200 сообщений, и они все просто… это ужасно на самом деле.
4: Ну, то есть, если мне, допустим, написали какой-то злостный комментарий, который мне не нравится, допустим. Угу. Что я должна молчать? Я должна просто так.
3: Вот, кстати,
4: и пусть висит.
5: Очень любит присылать всякие там проголосуй, там лайкни, да, или пожалуйста, пожалуйста, я умоляю. Бан! Все.
2: Друзья, я думаю, что вы понимаете уже, о чем пойдет речь. Первый вопрос для вас. Как вы думаете, в интернет? В пространстве, в соцсетях, где угодно, в интернете, можно ли соблюдать этикет и должен ли он быть там вообще?
5: Ну, вообще, должен, это да. Есть ли он сейчас? Не факт, не везде.
2: А, то есть не факт, есть ли, но должен.
5: Ну, вообще, как бы по-хорошему, должно происходить так. Ты ведешь себя в интернете так же, как ведешь себя в жизни. То есть, вот, ну, тебе открывается свобода анонимности, но ты сохраняешь как бы свой,
3: честь.
5: Да, свою честь, свой стиль общения, так же, как ты общался. Да.
2: То есть есть определенные правила в жизни этикета, что нужно уважать старших, уступать дорогу, там, ну, девушек.
4: Там правила немного отличаются, на форуме уже есть правила, которые ты должна соблюдать для того, чтобы тебя там не выкинули, не удалили.
2: Ну да, то есть и есть, то есть, определенные правила в принципе для форума, но есть же еще не писанные правила. Например, то есть такие вещи, которые не описаны там, но хорошо бы это соблюдать, например, не обзывать кого-то. В интернете же можно кого-то обзывать?
3: Тоже, как раз-таки там это, мне кажется, делают теперь чаще всего, потому что раньше, ну, как бы в интернете общались не так часто, как сейчас. Сейчас там не только общаются, интернет — это огромная площадка, где можно реализовывать себя как хочешь, и люди, пользуясь тем, что они не общаются с человеком, ну, как бы, глаз на глаз, они могут позволить себе кого-то обозвать, оскорбить. И я вот когда читаю комментарии, это просто, ну вот 90% это просто грязь. И это так,
2: это негатив.
3: Противно, если честно, да.
2: А, вот у меня вопрос чисто такой, ну, статистический. Вы в каких соцсетях, в скольких соцсетях вы зарегистрированы? Ну вот Андрей.
5: Ну где-то в трех. Если как бы...
2: Активно, так скажем,
5: просто как сидишь, бы сижу, да, где-то в трех.
2: Три, ага.
4: В двух.
2: Нажала.
3: Я Наташа. Тоже где-то 2-3, ну, ВКонтакте, Инстаграм основные, да. И там, если нужно, где-то зайти WhatsApp, Twitter.
2: Ну, WhatsApp, Twitter, Viber, это больше, то есть, как такие вот для сообщений. И там вот в соцсетях, конечно же, активно можно, ну, по сути, жить тоже. Также можно и реагировать на какие-то вещи, ставить комментарии, лайки, дизлайки.
4: Для этого и придумано.
2: Для этого
4: лайки,
2: и придумано. Да. Соответственно, можно ли обидеть человека в соцсети?
3: Конечно.
2: Так же, как и в жизни, согласны?
3: Да, даже сильнее.
2: Мне интересно, когда-то вас обижали, ну, как-то в соцсетях какой-то комментарий или что-то писали, что вам было действительно обидно или что вас прям, ну, унизили. Было ли такое?
3: Да, было. Ну, комментарии писали какие-то негативные, то, что там что-то не нравится, или это вообще бред, или матом даже писали. Причем люди, которых я не знаю, писали, ну ты там вообще. Вот. И как бы ты все равно человека не знаешь, понимаешь, что это, ну, ничего серьезного, какой-то, ну, человек не от мира сего. Но ты все равно воспринимаешь это чуть-чуть на свой счет, и тебе немного обидно. Даже если тебя вот кто-то не лайкнул, ты тоже обижаешься. Вот он там всех их пролайкал. Девочки любят следить за этим. А тебя не лайкнул. Это тоже оскорбление. Не до лайк вот этот.
2: Ага. То есть, в принципе, проявление как-то равнодушие, это тоже оскорбление. То есть он всех, всем поставил лайки, все ему нравится, понимаешь ли?
3: А я у тебя все нехорошо.
2: Ну да, вот видите, даже так бывает.
5: Серьезно, оскорбление.
2: А как вы реагируете на это? Вот на какие-то такие проявления, плохие комментарии, какие-то фразы странные?
5: Ну, первая реакция — это, конечно же, негатив всегда возникает, так как, ну, негатив порождает.
2: Негатив, понятно, у тебя внутри. Как ты там реагируешь в соцсети?
5: А, именно в соцсети.
2: А в ответ ему? Или просто удаляешь, просто игнорируешь?
5: У меня просто не было такой частой ситуации, потому что я не активный такой сильный пользователь, не произвожу так много контента, чтобы на него реагировали.
2: На него реагировали?
5: Да, вот. Но могу сказать, что порой люди относятся к этому, ну, если человек как бы, он в жизни нормально общается, у него нет такого, что он импульсивен, он нормально вполне на это реагирует и понимает, что и этому есть место в интернете.
2: Вот интересно, есть такая девушка, Надежда Агеева, она специалист в области агрессии, и она пишет по поводу соцсетей, да? В первую очередь, агрессия в соцсетях или вообще агрессия связана со сложностью осознавания и предъявления агрессии в реальном мире. Понимаете? То есть в реальном мире человек не свою агрессию не выпускает, оставляет себе, ее подавляет, и это связано с тем, что она выливается в итоге в соцсетях, а также с проблемами с самореализацией и самооценкой.
3: Ну да, зачастую. Есть.
2: То есть, когда человек не может себя здесь реализовать, в реальной жизни, у него самооценка низкая, то он там начинает себя реализовывать, там, где, может быть,
4: никто. Заметьте вообще, что всякие плохие комментарии пишут непонятные люди. Непонятная аватарка с непонятным именем. И вообще какие-то они такие.
3: Да, я согласна. Люди за счет того, что унижают других, как бы пытаются как-то себя немножко поднять, но все равно это гиблое дело.
2: И вот что еще добавляет она. Шквал агрессивных посланий в интернете может говорить о том, что человеку сложно реализоваться в социуме в целом, либо в каком-то отдельном направлении. Тогда он начинает завидовать чужому успеху. Ну, то есть это как проявление такой зависти, вот этот негатив, это последствия нереализации в мире. Можно ли назвать этого человека своего рода жертвой? Ну, или тоже какой-то... Ну, что он в этом случае не виноват. Что вот у него просто вот в социуме что-то не получилось. Ну, как бы в мире, в обычной жизни. Может, его оскорбили, унизили, и он тут начинает просто реагировать в соцсетях на всех, выливать.
3: Человек всегда ответственен за свои слова, за свои поступки. И даже если он находится в такой ситуации, он же не должен, ну, других как-то из-за этого унижать, потому что они же не виноваты. Вообще человек, который, ну, с высокими моральными принципами, он никогда не будет так делать.
4: Какие-то энергетические вампиры, которые требуют эмоций других людей, только они их не получают в реальности. И вот они ждут, чтобы им ответили там, но нормальный человек, мне кажется, это проигнорирует и вообще не будет на это обращать внимания. И что вообще эти люди пытаются добиться этим плохим отношением к другим людям в соцсетях?
2: Ну, как говорит специалист по агрессии, они от этих людей ничего не пытаются. Хотя, может быть, они пытаются от самого вот этого, ну, от соцсети, да, там добиться какой-то реализации, реализовать себя, как бы высказаться, вылить вот эту агрессию, которая есть внутри. И ему даже не нужно, по идее, тогда твои реакции. Он просто это делает, чтобы себя облегчить. Ну, получается так вот. И вот интересно, об этом как раз вот тоже написано хорошо в Библии. Книга притч, я попрошу открыть 6 главу, 12-14 текст. Анжела, открой, пожалуйста, нам прочитай.
4: Человек лукавый, человек нечестивый, ходит со лживыми устами. Коварство в сердце его, он умышляет зло во всякое время, сеет раздоры.
3: Да.
2: Видите, как?
3: Такие раздоры. Просто один человек напишет какой-нибудь... Ну, комментарий такой негативный, другой начнет сразу с ним спорить, третий свою точку
4: найдут
3: зрения
4: всегда, кто поддержит.
3: Доказывать. И там 200 сообщений, и они все просто... Ох, это ужасно на самом деле.
2: Ну да, такое вот случается, знаете, как бы не только в комментариях, такое случается часто в каких-то просто чатах, там, где есть несколько людей. Вот есть, найдутся такие люди, которые начнут, да, что-то делать, и кто-то их подхватывает, И эти сообщения потом вот, ну, так скажем, таким длинным списком, что тебе даже не хочется читать, Вот. И бывают ссоры, и бывают люди выходят из чата. То есть как реагировать на это? Уйти просто. Вот вы человек, который вот под это попали, вы это видите. Вы там тоже находитесь. Что вы сделаете? Вы будете этого человека исправлять, обличать, ругать. Вы попросите его что-то, перестать так делать. Или вы просто абстрагируетесь, будете его игнорировать, добавите черный список, удалите. Что вы сделаете?
3: Ну, что касается социальных сетей, если бы, допустим, я была как-то с человеком разговаривала, я бы, может быть, еще попыталась ему как-то там обличить,
4: если
3: это нужно.
4: Да, если бы он другом был или каким-то знакомым человеком.
3: А так это просто будет 2 барана на мосту, 10 баранов на мосту, 5 на одну сторону, 5 на другой, и просто это бесконечные бараны будут такие. Угу. Если так говорить, потому что все равно будут с тобой спорить. Если человек настроился спорить, ты его не переспоришь.
2: Если это друг?
3: Если друг, то надо с ним встретиться и поговорить.
2: Поговоришь.
4: Или также
3: или позвонить. Да.
2: А добавлять человека в черный список – это плохо?
5: Смотря почему.
2: Но если вот он так себя ведет…
4: Я думаю, что это неплохо.
2: Андрей, ты добавлял человека в черный список когда-нибудь?
5: Да.
2: Или удалял просто?
5: Да, удалял. Есть такая функция интересная в социальных сетях, что человек тебе может писать только тогда, когда ты добавил его в друзья. То есть это сразу отграничивает тебя от внешнего круга рекламы в соцсетях, uh-huh. которые вот пишут тебе, там, предлагают что-то. Но также у тебя есть еще друзья, которых ты когда-то добавил, но забыл о них. И это внутренний круг твоих друзей, которые иногда влетают в черный список, потому что очень любят присылать всякие там «проголосуй», там
3: «репостни»,
5: да, «пожалуйста, пожалуйста», я умоляю. Бан! Все.
3: Спасибо.
2: А еще один стих хочу, чтобы мы прочитали из книги «Притчи». Притча, 26 глава, 4 стих. Наташ.
3: «Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему».
2: Я думаю, что это совет вообще просто на все дни жизни, не только в интернете, а вообще в социуме, в общении. Когда человек, ты видишь, что он начинает сеять раздор, начинает поднимать вот это вот, так скажем, бучу с целью, чтобы развить вот этот конфликт. А если вы будете отвечать ему в такой же манере, то это не приведет к ничему хорошему. И Соломон мудрый говорит, что не отвечайте глупым по глупости, чтобы не оказаться в глазах других таким же глупым. И там же он еще пишет, чтобы он не выиграл вас. То есть тем самым вы побеждены, если вы также ему отмечаете.
4: Если мне, допустим, написали какой-то злостный комментарий, который мне не нравится, допустим, что я должна молчать? Я должна просто так...
3: Вот, кстати,
4: и пусть висит.
3: Если комментарий...
4: проглоти.
3: Нет,
2: что делать? Что значит отвечать глупым по глупости, как вы думаете? То есть это значит вообще не отвечать?
4: Да, что делать?
2: Вообще не игнорировать? Я у вас вот спрашиваю. Хорошо, Анжела дает вопрос. Наташа, Андрей, вы как считаете?
5: Я думаю, что не стоит все-таки отвечать, если человек тебя провоцирует на что-то. Именно, реагировать на эту провокацию. То есть бывает такое,
4: что... Может, это его мнение. Он не хочет меня провоцировать, он не хочет меня обижать. Он просто пишет то, что считает...
3: Человек не какой-то там левый, какой-то странный.
5: Он, к примеру, написал свое мнение, но...